0: побеждаете нас во множестве, но никак не можете победить. Вы не меняете сознание человека, устраняя его. Что вы будете делать, когда все окажутся на противоположной стороне? Расстреляете всех, а потом, когда убьете всех мужчин, женщин и детей, что вы станете делать с вашим миром? Теперь ты прикидываешься дураком. Это уже не раз происходило, когда лидеры убиты, толпа начинает делать то, что ей приказывают. Но теперь во Вселенной появилось нечто новое, спокойно сказал Рейвер. Возможно, это следующая ступень развития. Homo superior, мутация, люди, которые по своей природе не способны убивать. Это не моя теория. По этому поводу написано множество научных трудов. Все это ерунда. Вовсе нет. Вспомните о том, что случилось на Пуля. Пропаганда. Пацифистская партия смогла на время прийти к власти, но посмотрим, что случится при первых признаках неурядиц. Неурядицы у них уже были, и пока что они все благополучно переживали. А правда заключается в том, что они пришли к власти в результате всемирного ненасильственного восстания. Этого хотел каждый. Ложь! Сомневаюсь в этом. Рейвер улыбнулся. Вы не можете игнорировать тот факт, что теперь все жители планеты стали вегетарианцами. Что-то произошло. Почему бы вам не задуматься над этим, прежде чем окажется слишком поздно? Я не первый из тех, кто верил, что те, кто живет мечом, от меча и погибнут. Ну, поговорили и хватит, сказал Несс, поднимаясь на ноги. А теперь ты пойдешь со мной. Нет. Если ты не пойдешь, то застрелю тебя, а потом пришлю людей за твоим трупом. У тебя нет выбора. Вы это сделаете? Так просто нажмете на курок и убьете человека. Лишите его жизни без всякой причины. Мне трудно это представить. Я не способен на такое злодеяние. Это не зло, к тому же у меня есть причины. Ты враг, а мне отдан приказ. Это не причины, а просто оправдание. Животное убивает, чтобы есть, или для защиты своей собственной жизни, или жизни других. Все остальное — это извращение. «Еще одно последнее предупреждение», — сказал Несс, не дрогнувший рукой, наводя оружие прямо в середину широкой груди огромной фигуры в скафандре. «Все твои доводы ничего не значат. Или ты идешь со мной, или я застрелю тебя». «Подумайте о себе, лейтенант. У вас есть шанс, который редко выпадает таким, как вы. Вы можете перестать убивать. Вы можете отправиться вместе со мной на Пуля и своими глазами увидеть, что значит не быть животным. Разве вы не понимаете, что насильник в первую очередь насилует сам себя? Разве кому-нибудь хочется оказаться в шкуре насильника? И потому убийца убивает сам себя. И это, вероятно, единственный вид убийства, который человек мира может осознать. Мы не любим этого делать, но при необходимости идем на это. Только после того, как ваша раса уйдет, моя раса сможет превратить эту галактику в то, чем она должна быть. «Дурак!» — выкрикнул лейтенант. «Это ты умрешь, а не я! Даю тебе последний шанс!»
1: «Вы убиваете сами себя», — спокойно отозвался Рейвер.
0: Губы лейтенанта натянулись в злой ухмылке. Он выкрикнул что-то невнятное и нажал на спуск. Ружье взорвалось, убив его на месте.
1: «Простите меня», — сказал Рейвер. «Я старался предупредить вас. Ночью я немного повозился с вашей и со всеми остальными винтовками, чтобы они взрывались при выстреле. Но я надеялся убедить вас пойти со мной». Опустив голову в неподдельном горе, Рейвер повернулся и зашагал к видневшейся неподалеку шахте.
0: Рассказ Карен Трэвис «Колониальный лекарь».
2: Даже в безлюдных местах следует оставаться человеком. Равин Гиллель.
3: Этим утром у меня умер еще один пациент. Родственники забрали тело, а я еще целый час прибирался в операционный. Теперь я сидел, расслабившись, и держа в руке пластмассовый стаканчик со смесью водки и холодного кофе. Поднося его к губам, я каждый раз чувствовал исходящий от пальцев запах аборигенов. Едкий клубничный аромат с небольшой сернистой добавкой. Флюиды норников, на удивление, пахучие и стойкие, избавиться от них очень трудно. Мне, например, это так и не удалось, хотя я оперировал в перчатках, а потом тер руки жесткой щеткой до тех пор, пока из-под ногтей не пошла кровь. Мы напились с Бобом из отдела технического обслуживания, как делали это каждую пятницу в конце рабочей недели. Чаще всего мы сидели в его крошечном кабинетике площади не более 4 квадратных метров, расположенном так близко от генераторов, что пол и стены мелко вибрировали, а поверхность напитка в стакане начинала вибрировать, а поверхность напитка...

0: И вот этот парень спрашивает, что был это за тип в голубой пижаме? А святой Петр отвечает, это Бог играет в доктора. Я сидел на ящике с инструментами, и Боб постучал меня по колену обрезком пластмассового изолирующего шланга. Ну что, док, понравился анекдот? Хороший, верно? Я его уже слышал. И потом, халат у Бога был не голубой, а светло-зеленый, как у хирурга. Боб покрутил головой. Знаешь, что я тебе скажу, Фрэнки? Ты не должен так расстраиваться из-за каждого дохлого аборигена. Не обращай внимания. Некоторое время я тупо смотрел в пространство перед собой. Как же не обращать внимания? А если это вершина моей профессиональной карьеры? Вдруг я за всю свою жизнь научился только одному – делать неудачные операции? Да плюнь ты, говорю тебе. Все мы смертные, и люди, и норники. Это я знаю лучше, чем кто-либо другой. У меня под ножом они гибнут не в первый раз, с горечью сказал я. В глубине души я очень сочувствовал мертвым аборигенам и их родственникам, но себя жалел еще больше. Обычно я старался этого не показывать, но после хорошей выпивки слегка утратил над собой контроль. С Бобом я пил, потому что нашел в нем родственную душу. Нам обоим было уже далеко за 30, но ни одному из нас впереди ничего не светило. Унылое однообразие повседневного существования скрашивал только алкоголь, в котором, к счастью, не было недостатка. Какой-то гениальный химик из числа гражданских сотрудников базы научился синтезировать спирт, который стал приятной добавкой к официальной ежемесячной норме пива. К сожалению, этот безвестный гений не догадался или не сумел сделать приличный миксер для смешивания коктейлей, поэтому мы разбавляли спирт главным образом холодным кофе с капелькой сукразина. Образовавшаяся жидкость напоминала коктейль «Черный русский» весьма и весьма отдаленно, но мы с Бобом никогда не были гурманами.
1: «Ты мог бы вернуться на землю и работать в больнице», — посоветовал Боб.
0: Я усмехнулся. «Я уже отстал лет этак на 15», — сказал я. «Кому нужен ископаемый доктор? Разве нельзя пойти на курсы повышения квалификации?» «Можно, только какой смысл?» Когда я учился на последнем курсе медицинского колледжа, мне в руки случайно попало мое личное дело. Так я узнал, что моей квалификации достаточно разве что для оказания первой помощи. На обложке студенческого досье кто-то начертал крупно «ГРК». Врачи, не только в анекдотах, часто пользуются разного рода сокращениями, которые кажутся непосвященным, исполненными сокровенного знания. Я не принадлежал к непосвященным, но прошло довольно много времени, прежде чем я узнал, что означают три загадочные буквы в моем личном деле. Это оказалась старая-престарая аббревиатура, использовавшаяся еще во времена Британской империи. Именно тогда получила широкое распространение практика, когда на работу в Индию и Азию отправляли самых никудышных врачей. Жизнь туземцев ценилась низко, поэтому если в результате неправильного лечения кто-то из них умирал, то на это смотрели сквозь пальцы. Другое дело администрация колоний. Белых лечили самые опытные и умелые доктора. Итак, я был ГРК, годен для работы в колониях. Что и привело меня на Геру, на резервную базу космофлота в недавно освоенном поселенческом мире, расположенном в 10 световых годах от Земли. Правда, в полном соответствии с теорией относительности перелет до Геры занимал всего месяц субъективного времени, но это ничего не меняло. На Земле проходило 10 лет. Должно быть, о моем существовании там давно успели забыть. Но как бы то ни было, никто особенно не переживал из-за того, что мне не удавалось успешно лечить аборигенов Геры. Впрочем, с точки зрения должностной инструкции, оказание медицинской помощи местным разумным существам и не входило в мои обязанности. Между тем, норники появлялись в моем кабинете с завидной регулярностью. Не реже двух раз в месяц кто-нибудь из них приходил ко мне с колотой или рваной раной. Изредка родители приносили младенца, страдающего глубоким обезвоживанием организма. Я вручную накладывал жгуты и повязки и поил младенцев дистиллированной водой. Это было все, что я мог предпринять, если не считать безнадежные борьбы с исходившим от них едким запахом. Каждую смерть норники встречали протяжным гудением. Большинство людей инстинктивно считали этот звук сродни бессмысленному вою диких животных, но во мне их траурное начинавшееся на довольно высокой ноте и постепенно понижавшееся к концу, всегда пробуждало сочувствие. Когда-то я знал нескольких талантливых врачей, моих коллег и товарищей по учебе, которые могли бы найти способ спасать норников.

Думаю, с их профессиональной интуицией и способностями это было бы нетрудно. Но мне задача оказалась не под силам. Отчасти извиняет меня лишь то, что все мы слишком много работали, стараясь дать земной колонии шанс закрепиться на Гере. Изучение норников по всеобщему молчаливому согласию было отдано на откуп энтузиастам, если таковые отыщутся. Сомневаюсь, однако, чтобы у кого-то из гражданского персонала оставалось свободное время для исследований. Жизнь на Гере еще не наладили как следует, и главным приоритетом было выживание. В последний год норники появлялись в окрестностях базы значительно чаще, чем в предыдущие 4 года моего пребывания на Гере. Мне они нравились. Думаю, я проникся к ним симпатией, потому что они мало походили на обезьян. Обезьян я не любил с детства. Точнее, с того самого момента, когда родители взяли меня в парк дикой природы, чтобы познакомить с разными формами жизни. Я до сих пор помню ужас, который испытал, когда стадо наглых откормленных бабуинов набросилось на нашу машину и принялось выламывать зеркала заднего вида и колотить по лобовому стеклу удивительно похожими на человеческие кулаками. Взрослые норники примерно 1,5 метра ростом. Их тело частично покрыто блестящим густым мехом, а частично грубой, морщинистой, как у слонов, кожей, что в целом производит довольно странные впечатления. Норники до странности похожи на гигантских ленивцев, больных стригущим лишаем. Не знаю, кто назвал их норниками и почему, ибо ни нор, ни землянок они не строят, предпочитая жить в легких шалашах. Скорее, дело в отдаленном сходстве с норками, земными пушными зверьками, которых норники действительно напоминают цветом меха и повадками. Забавное, как у героев детских мультиков, название привело к тому, что большинство людей относилось к аборигенам как к чудным, забавным и абсолютно безопасным существам. У некоторых норников мех был серебристо-серым, у некоторых темно-коричневым, почти черным, как у настоящих норок. Но я лично не думаю, будто они старались следовать моде, отращивая мех нужного оттенка. Собственно говоря, это был даже не мех, а что-то другое. Например, когда после моих неловких попыток произвести оперативное вмешательство норники умирали, а это происходило почти всегда, их мех начинал разлагаться раньше тела. Наши ксенологи-совместители изучали норников уже несколько лет. Но дело двигалось туго, и не только из-за нехватки свободного времени или недостатка желания. До сих пор им удалось достоверно установить, пожалуй, только один факт. Норники не животные. Аборигены сами объяснили это с помощью весьма недвусмысленных угрожающих жестов, дав людям понять, что согласны сделаться объектом исследований только на своих условиях. Я от души порадовался за них. Казалось бы, техническая оснащенность и возможности земной базы должны были произвести на них впечатление. Однако норники ничего от нас не хотели. Больше того, они не обращали на нас никакого внимания, продолжая заниматься своими привычными делами, главным из которых была бесконечная война друг с другом. В войне участвовало все взрослое население, да и подрастающее поколение, похоже, только и ждало своей очереди, чтобы вступить в битву. Дерра Хулихен, единственный из нас, кто имел основание считать себя более или менее подготовленным ксенологом, утверждала, что в основе межплеменных конфликтов лежит пищевая конкуренция. Но меня это не особенно волновало. Гораздо больше меня беспокоило, что все раненые, увечные и больные норники шли ко мне, потому что главный медицинский центр в поселке колонистов отказывался их принимать. Поначалу я не возражал. На Гере я должен был лечить тренированных молодых людей из числа военного и гражданского персонала базы. Но любой корабельный врач скажет вам, что тренированные молодые люди редко болеют чем-то, кроме похмелья и ушибов. С этим мог справиться даже врач, пригодный для работы в колониях. Поэтому свободное время у меня оставалось. Кроме того, норники не жаловались на мое умение обращаться с иглой и шовным материалом. Но шло время. Норники продолжали умирать у меня на столе. Я стал все чаще задумываться о том, что, наверное, не оправдал ни одной из тех надежд, которые маменька связывала с моей врачебной карьерой. В детстве я мечтал о том, чтобы у меня появился братик или сестренка, которые могли бы отвлечь ее внимание от моей скромной персоны. Когда я стал взрослым и женился, то мечтал завести своих детей по той же причине, но у меня так ничего и не вышло. Теперь я часто спрашивал себя, была бы маменька довольна моими успехами, если бы мне удалось спасти от смерти хоть одного не слишком сильно изувеченного норника. Надо сказать, поселенцы и личный состав базы почти не общались между собой. У нас подобные контакты не поощрялись. Колонисты тоже не стремились иметь с нами что-либо общее, и неудивительно. Все они были людьми уравновешенными, обстоятельными, приверженными семейным ценностям.
Гражданский обслуживающий персонал состоял в основном из холостяков, специалистов и техников, которые находились на Гере по пятилетнему контракту. Как я уже упоминал, от Геры до Земли было 10 световых лет, поэтому контрактник-доброволец мог вернуться домой только через четверть века объективного времени. При таких условиях поддерживать родственные связи с оставшимися на Земле было затруднительно, и на службу в колониях вербовались главным образом молодежь, разведенные или те, кому ничего другого просто не оставалось. В миротворческих силах тоже служили люди сравнительно молодые, не обремененные семьей и детьми. Какой мир и с кем они должны были поддерживать, никто точно не знал. Однако военные первыми осваивали новые территории, обеспечивали возведение инженерных объектов, а при случае усмиряли тех, для кого даже наша скромная норма слабоалкогольного пива оказывалась слишком большой. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Разумеется, нельзя сказать, чтобы между базой и колонистами не было вообще никаких контактов. Ко мне на прием не раз являлись смазливые колонистские дочери, не сумевшие устоять перед золотыми и серебряными шевронами миротворческих мундиров, однако прерыванием беременности я не занимался. Вместо этого я отправлял девиц к их врачу в поселке. В конце концов, проблемы колонии не имели ко мне никакого отношения. Колонисты прилетели на Геру, чтобы остаться и жить. Мы были здесь, чтобы сделать свою работу и улететь. Иными словами, среднестатистический день врача на недавно колонизированной планете отнюдь не напоминал легендарное житие династии Бруков, английских раджей Саравака. О том, чтобы сидеть на веранде в белом пробковом шлеме и потягивая бренди содовый, любоваться закатом над чайными плантациями, я мог только мечтать. И, конечно, на базе не было никаких слуг в белоснежных тюрбанах, которые исполняли бы любые наши прихоти. Сутки на Гере длились 29 стандартных часов, 9 из которых я проводил в своей каюте. Не забывайте, что база была основана флотом размером 5 на 4 метра. Окон в каюте не было, их заменял видеоэкран. А самым заметным предметом обстановки был стандартный письменный стол, целиком отштампованный из темного и тяжелого пластика. Согласно вербовочным буклетам, именно за таким столом контрактникам-добровольцам полагалось писать письма домой. Но я так никогда не делал. Мой отец давно умер. Мать, думаю, тоже отошла в мир иной. Когда я улетал, ей было 63. 10 лет прошло, пока я добирался до Геры, да прибавить те 4 года и 6 месяцев, что я уже здесь проработал. Конечно, 77 лет не такая уж глубокая старость. Мне приходилось читать о ветхозаветных пророках и праведниках, которые прожили во много раз больше. По части праведности моя маменька могла бы дать любому из них 100 очков вперед. Однако обмениваться с ней сообщениями было небольшим удовольствием. Именно поэтому, когда я впервые не получил от матери очередного письма с упреками и наставлениями, одно это было для меня достаточно ясным симптомом, то сразу же перестал отправлять домой дорогостоящие этермейлы. Правда, Боб советовал мне обратиться к земным властям с официальным запросом, но я не видел в этом практического смысла. Ждать 20 лет, чтобы узнать, что с маменькой все в порядке, а потом начинать все сначала? Ну уж нет. Вот почему я решил воспользоваться своим врачебным правом и констатировать смерть, чтобы больше об этом не думать. Таким образом, с Землей меня практически ничего не связывало. И все же один из календарей на экране моего органайзера продолжал отсчитывать время по Гринвичу. Дело в том, что в банке у меня остались кое-какие сбережения, часть которых была к тому же вложена в ценные бумаги. А для людей, которые на десятилетия оторваны от родного дома, просто не придумано занятие лучше, чем подсчет сложных процентов и процентов на проценты. Я, впрочем, старался себя не обманывать. И хотя приступы ностальгии случались и со мной, твердо знал. На Земле меня ждет судьба одного из тысяч ни на что негодных, отставших от реального времени возвращенцев, способных общаться лишь с такими же, как они, ущербными душами. Была ли у меня какая-то альтернатива? Этого я пока не знал, но на всякий случай продолжал поддерживать со своим банком минимальный необходимый контакт. Остальные 20 часов уходили на работу в клинике, рутинный сбор данных о состоянии здоровья персонала, не иначе для будущей систематизации исследования, на чтение специальной литературы и прочие мелкие дела и заботы. На еду я тратил около 2,5 часов в сутки, стараясь внимательно следить за оптимальной калорийностью и усвояемостью пищи. Я знал, как легко можно было начать есть просто для того, чтобы убить время, а при здешней силе тяжести в 1,2 земной даже небольшой лишний вес был чреват одышкой и артритом. Многие, в том числе и Боб, успели убедиться в этом на собственной шкуре.
час или полтора в день я старался посвящать прогулкам в окрестностях базы. Больше всего мне нравились заросли тростника у побережья. Когда наступали первые осенние заморозки, между их хрусткими красновато-зелеными стеблями появлялись крошечные существа, покрытые белым мехом. Они проворно перепархивали от одной пушистой метелки к другой, а я, сидя в траве с фляжкой самогона, мог представлять себе, будто вижу птиц, кормящихся в настоящем тростнике. Земная база стояла вдалеке от экваториальной зоны, где дневная температура переваливала за 60 градусов, на окраине большого континентального массива у южного полюса Геры. В погожие солнечные дни наше побережье напоминало мне Новую Зеландию. Интересно, увижу ли я когда-нибудь свой родной округ?

0: общения с норниками я научился с грехом пополам понимать их жесты и язык. Они были довольно эмоциональными пациентами, поэтому я знал, как они обозначают различные степени боли, изучил названия многих органов и мог разобраться, на что жалуются мои подопечные. На это, пожалуй, и все. Наши доморощенные специалисты-ксенологи любили на досуге поспорить, есть у норников свой язык или нет. Большинство сходилось во мнении, что здешние обитатели гораздо разумнее шимпанзе, но не так развиты, как, скажем, неандертальцы. Существовали, впрочем, и более смелые гипотезы, но у них почти не было сторонников. В отличие от моих товарищей, у меня не было сколько-нибудь солидной академической подготовки, поэтому я мог полагаться только на собственные неквалифицированные наблюдения. А они недвусмысленно свидетельствовали. Аборигены значительно умнее неандертальцев. Ведь норники не только нашли врача, когда он им понадобился, но и сумели объяснить, что им нужно. Кроме того, они дали нам понять, что не потерпят никакой видеосъемки. На подобное волеизъявление не способно ни одно животное, и для меня этого было вполне достаточно. Правда, обезьяны иногда начинают швырять бананами в человека с фотоаппаратом, но они делают это вовсе не потому, что им не нравится позировать. Одним из основных признаков разумности мои коллеги почему-то считали способность вести общественную жизнь. По-моему, чушь собачья. У каждого из нас бывали моменты, когда общественная жизнь надоедала нам до чертиков и хотелось убежать далеко в степи или напиться. Если брать только один этот критерий, то норников следовало считать даже более разумными, чем люди, так как они собирались вместе лишь по необходимости. Ко мне, во всяком случае, они приходили главным образом по одному, реже по двое или по трое, когда приносили ребенка или тяжело раненого. Но я знал, они образуют многочисленные, прекрасно организованные группы, если им нужно собирать в степи пищу или воевать друг с другом. Серых норников я встречал только с серыми, черных только с черными, из чего сделал вывод. В окрестностях базы обитает как минимум два племени. Но однажды утром в дверь операционной постучалось три взрослых черных норника. Они несли на руках четвертого, тоже взрослого. Его мех был светло-серым. Серого норника ранили в грудь. В этом не усматривалось ничего необычного. Пока я натягивал хирургические перчатки, черные норники издавали характерное «ак-ак-ак». Звук, который, как я уже знал, означает глубокое беспокойство. Они даже попытались помочь мне уложить раненого на операционный стол, чего никогда раньше не делали, то ли блюдя свое достоинство, то ли просто потому, что стол был для них высоковат. Насколько я мог судить, серый уже умер. От него сильно и резко пахло мускусом и серой, а чудесный мех расползался под моими перчатками, словно гнилой ковер. «Мертв», — констатировал я и, прижав к груди два сжатых кулака, как можно выразительнее вздохнул. «Мне очень жаль, но он мертв». Трое черных посмотрели на меня, и я заметил, что их зрачки, еще недавно открытые во всю радужку, сузились до размеров булавочной головки. И они не гудели. Они молчали и смотрели на меня. Потом все трое развели руки широко в стороны. Пожав плечами, я перевернул тело и сразу понял, чем сегодняшний случай отличается от десятков предыдущих. На спине серого я увидел выходное отверстие диаметром сантиметра два. Норники пользовались копьями и дубинками, которые не производили подобных разрушений, это я знал точно. Передо мной было огнестрельное ранение. Года полтора назад один солдат случайно прострелил себе ногу, и его рана выглядела точно так же. Я жестом пригласил черных сесть на пол и, сорвав с рук перчатки, мне не хотелось, чтобы от моего коммуникатора пахло норниками, вызвал на связь командира базы. Во все времена врач, даже такой, как я, имел право в чрезвычайных обстоятельствах обратиться напрямую к самому высокому начальству. «Я немедленно начну расследование», — пообещал майор да Сильва. Я не знал, приходилось ли ей раньше сталкиваться с норниками, но за все время, пока она находилась в операционной, женщина ни разу не опустила и не отвела взгляда. Норники продолжали размахивать руками, и я решил, что так они выражают гнев. «И если окажется, что виновен кто-то из моих подчиненных», — добавила да Сильва, — «этот человек очень пожалеет о своем поступке». Как объяснить это норникам, я не знал. Ждать, пока подойдет кто-то из наших лингвистов, я тоже не мог. Впрочем, вряд ли они сумеют мне помочь. Поэтому я согнулся в три погибели и горестно замычал, стараясь показать норникам, что приношу им самые глубокие извинения и скорблю вместе с ними. Трое черных внимательно следили за моей пантомимой. Когда я закончил, они дружно повернулись к двери, но на пороге снова остановились. Один из них с гневом взмахнул в воздухе сжатым кулаком, а затем все трое исчезли.
1: «Я еще никогда не видел их такими», — сказал я Досильве. «Похоже, они не на шутку рассержены».
0: Майор Досильва потирала лоб с таким видом, словно у нее вдруг разболелась голова.
2: «Пожалуй, нам повезло, что норники вооружены только камнями и палками», — проговорила она.
1: «Вы ведь собираетесь расследовать этот случай, не так ли, мэм?»
0: «Хорошо же вы обо мне думаете. Или, может быть, вам кажется, я была бы рада узнать, что мои люди стреляют по аборигенам просто ради забавы?»
1: «Простите, мэм, но это именно ваши люди, больше некому.
0: Только как узнать, кто именно?»
1: «Скажите, на базе есть оборудование для проведения баллистической экспертизы или нам придется обращаться в штаб?»
0: Темные с проседью волосы над лбом Досильвы, там, где она их терла, стали дыбом, как у сердитого ежа.
1: «Думаю, справимся своими силами. Большинство личного состава попало на базу из инженерных подразделений. Эти парни способны собрать любую установку. Впрочем, я и без всякой экспертизы вижу. Норника застрелили из снайперской винтовки. В моем подразделении одна такая винтовка приходится на 50 солдат. Это не слишком много. Думаю, военная полиция сумеет быстро выяснить, кто стрелял. У них есть свои методы».
0: «Надеюсь, солдаты не начали охотиться на норников от скуки. Для боевых частей здешняя служба весьма однообразна».
1: «Может быть, аборигены пытались напасть на посев?» — проговорила Досильва, но тут же покачала головой.
0: «Нет, им это ни к чему. Они никогда нам не досаждали». «Вы будете держать меня в курсе?»
1: «Разумеется».
0: Я знал, Досильва сдержит слово. Многие уверены, что под внешним лоском и вежливостью военных скрывается дикарь, которому не терпится выбраться наружу. Но это не так. Напротив, часто военные проявляют порядочность и выдержку там, где гражданский давно бы начал рвать своих соседей в клочья. 3 дня спустя Досильва действительно прислала мне сообщение. Один из пехотинцев за бутылку самогона дал свою винтовку на прокат 17-летнему колонисту. Убийство норника таким образом переходило в компетенцию гражданских властей. Солдат уже сидел на гауптвахте, ожидая отправки в штаб. Ему предстояло отвечать перед военным судом. Солдату грозило 5 лет тюрьмы. Колонисты же решили не наказывать подростка, так как были уверены, что инцидент не повторится. Скоро я заметил, что норники перестали обращаться ко мне за медицинской помощью, и это меня серьезно встревожило. Однажды в обеденный перерыв я специально отправился в степь и долго бродил в высокой траве, высматривая аборигенов. Мне пришлось отойти довольно далеко, прежде чем я увидел группу примерно из 2 десятка взрослых норников. Они не собирали семена трав, а просто сидели на земле небольшими группами, серые и черные вперемешку, и как будто о чем-то беседовали. Заметив меня, они поглядели в мою сторону, а потом вернулись к прерванному разговору. Только 2 встали и несколько раз резко запрокинули головы назад, приветствуя меня. Сейчас мне кажется, что когда на следующее утро раздался сигнал тревоги, я даже не очень удивился, словно подсознательно ожидал чего-то подобного. Меня он застал в моей крошечной ванной комнатке, куда каким-то чудом втиснулись душевая кабина, раковина и унитаз. Как ни странно, в санузлах не было выводов системы оповещения, зато они имелись во всех коридорах базы, так что не услышать эти резкие и короткие звонки было просто невозможно. Одеться я еще не успел. Накинув на плечи халат, я выглянул в коридор и увидел там нескольких моих коллег, тоже более или менее раздетых. Они прервали утренний туалет и вышли из кают, чтобы выяснить, что происходит. Люди взволнованно переговаривались, но никто пока не знал ничего конкретного. Потом кто-то крикнул, что норники убили фермера по фамилии Мур, когда тот проверял влагосодержание на экспериментальном поле, засеянном новым сортом пшеницы. Мура я не знал, даже никогда не слышал о нем. «Вот бы не подумал, что норники способны на такое», — сказал мой сосед Мартин Сенгупта, инженер-гидравлик. «После стольких спокойных лет...» Я закрыл дверь и стал одеваться. «Да, после стольких спокойных лет...»

0: Карен Трэвис. Колониальный лекарь. Окончание. Утренний инцидент широко освещался в электронные сети, объединявшие базу и поселение колонистов. Несколько человек на базе и в поселке были заняты исключительно тем, что поддерживали сеть в рабочем состоянии. Хотя, учитывая, что людей на Гере было всего немногим больше 2500, встретиться с нужным человеком лично по-прежнему было проще и удобнее. Впрочем, кое-какие преимущества у сети имелись. Боб, например, покрыл стены своей каюты специальной краской люминофором, обладающей свойствами видеоэкрана, на которой он мог вызывать любые ландшафты. Было время, и я подумывал о чем-то подобном, но в конце концов ограничился небольшим экраном площадью около 1 квадратного метра. «Войска преследуют норников», — гласило первое сообщение колонистов, и я прокрутил текст дальше. «Аборигены скрылись в лесах. Колония организует собственное патрулирование. Почему аборигены напали после 26 лет мирного сосуществования?» «Потому что вы убили одного из них, болваны!» Таков был ответ с базы. Как ни странно, он меня немного успокоил. Официальное сообщение базы, подписанное майором Да Сильвой, подвело итог обмену электронными посланиями. Текст был такой. «Начиная с этого момента в колонии вводятся законы военного времени. Все гражданские патрули должны быть немедленно отозваны. Миротворческие силы получили приказ действовать в соответствии с обстановкой. Каждый колонист, задержанный с оружием в руках, будет взят под стражу. Лицам, занятым на полевых работах, будет выделена вооруженная охрана. Остальные колонисты не должны покидать дома вплоть до дальнейших распоряжений». Конец сообщения. Что и говорить, Анну Да Сильву не зря назначили командиром базы. Но уже на следующий день, несмотря на усиленное патрулирование, на центральной площади поселка колонистов было найдено тело 18-летнего юноши, покрытое ранами от копий и дубинок. Я не сомневался, норники решили взяться за колонистов всерьез. Чем все это кончится, сомневаться не приходилось. В поселке насчитывалось около 2000 жителей. Персонал базы составлял 600 человек, а аборигенов, если верить сообщениям, полученным от первых разведывательных партий, было никак не меньше нескольких миллионов. Чтобы расправиться с нами, норникам требовалось только время. Они быстры, проворны и прекрасно организованы, к тому же это их планета. Факты выглядели настолько очевидными, что мне даже захотелось поместить в сети несколько похожих примеров из недавней истории, но очень скоро вся тщетность затеи стала для меня очевидной. Поступив так, я лишь почувствовал бы себя умнее. Но существовал и другой, гораздо лучший способ проявить свой ум, а именно не выходить за пределы базы на случай, если не все норники считают меня своим другом. Так я и сделал. Всю следующую неделю Боб был не в самом питейном настроении. Вместе со своей секцией он укреплял внешний периметр базы, проверял систему охранного наблюдения и был занят по горло. Частенько его присутствие требовалось в нескольких местах одновременно, и Боб отчаянно потел и отдувался, стараясь поспеть всюду. Я ему сочувствовал, но помочь ничем не мог. К тому же Бобу давно следовало сбросить лишний вес. В конце концов, я отправился в бар для военных без Боба. Здесь стояли платный автомат для разлива слабоалкогольного пива и буфет, на полках которого лежали так называемые практические игры, заключенные в прозрачные пластиковые шары. Игры меня безмерно раздражали. Особенно мне не нравились их самодовольные голоса, сообщавшие, что игра окончена, и я должен начать сначала. Анна Да Сильва сидела за столиком в одиночестве и крутила в руках такую игрушку. Это показалось мне необычным. Командир военной базы не производил впечатления человека, способного увлекаться всякой ерундой. «Как наши дела, майор?» – осведомился я. Да Сильва посмотрела на меня и похлопала ладонью по сиденью стула рядом с собой. «Хозяева ведут со счетом 3-0», – невесело пошутила она, и я заметил у нее под глазами темные, похожие на синяки тени, которые часто появляются от сильной усталости у людей с примесью индийской или средиземноморской крови. «Неужели все так плохо?» – спросил я. «Хуже, чем плохо», – сказала Да Сильва с откровенностью, какой я от нее не ожидал. «Мы арестовали 4 поселенцев за ношение оружия». Я сел. «Чем же они вооружились? Кухонными ножами или, может быть, сковородками?»
1: «Если бы», –
0: Да Сильва вздохнула. «У них появились ружья. Разве вы не знали? Поначалу у них водились только мелкокалиберные винтовки для так называемого сельхозиспользования. Теперь они вооружены самодельными дробовиками. Насколько я понимаю, у них там целый арсенал, нужно только поискать как следует». Она снова вздохнула. Знаете, доктор Дрю, почему лучевые ружья так и не получили широкого распространения и до сих пор встречаются только на страницах комиксов? Все дело в том, что эффективное и мощное огнестрельное оружие можно сделать буквально из ничего, из любых подручных материалов. Оно низкотехнологично, за ним легко ухаживать и поддерживать в рабочем состоянии. Для того, чтобы уложить норника, мелкашки, конечно, недостаточно, но колонисты успешно решили эту проблему. Несколько мгновений она смотрела на меня в упор, а я не знал, куда девать глаза.
1: «Зовите меня просто Фрэнк», — выдавил я наконец.
0: «Если я вас правильно понял, ситуация складывается очень непростая».
1: «Да»,
0: — кивнула Да Сильва. «И главная проблема, которую мне предстоит как-то решить, связана отнюдь не с норниками, а с нашими поселенцами». Она усмехнулась. «Вообще-то силы по поддержанию мира не предназначены для борьбы с населением земных колоний, но раз уж так сложилось...»
1: «Как же все это произошло?» – удивился я.
0: «Насколько мне известно, для жизни в колониях отбирают только людей с крепкой и устойчивой психикой».
1: «Верно.
0: Но в данном случае мы имеем дело уже с третьим поколением поселенцев. Похоже, со времени основания колонии ее жители успели стать самыми обычными людьми. Они цивилизованы, вежливы, но от того, чтобы снова превратиться в дикарей, их сейчас отделяет только лишняя порция выпивки. Или уязвленное самолюбие». Я не стал спрашивать, на чем основываются ее выводы, зная, что подробности вряд ли придутся мне по душе. Вместо этого я сказал: «Если я могу что-то сделать, только позовите».
1: «Честно говоря, я собиралась поговорить с норниками. Хотите мне помочь?
0: Кажется, к вам они относятся лучше, чем к остальным. По-моему, из всего персонала только вам, Брайану и Хулихан не наплевать на аборигенов». Я был всего лишь второразрядным врачом, но с норниками, что ни говори, я обращаться умел. Признание моих заслуг и мастерства, да еще исходящее из уст майора Да Сильвы, было мне приятно, и я пробормотал: «Да, разумеется, я готов». Но тревога не оставляла меня. Вот уже некоторое время я вообще не видел норников. Даже раненые больше ко мне не приходили, словно аборигены по какой-то причине перестали сражаться между собой. Заканчивалась вторая неделя со дня гибели фермера Мура. Миротворцы продолжали обшаривать дома колонистов, конфискуя самое разное холодное и огнестрельное оружие, но аборигены больше не нападали. Пользуясь затишьем, я, системотехник Брайан, которому нравилось оттачивать свои лингвистические способности, и майор Да Сильва отправились в степь. На всякий случай Да Сильва захватила с собой оружие, но оно было умело спрятано под одеждой. «Чем меньше, тем лучше», — высказалась она по поводу малочисленности нашего отряда. «Не стоит привлекать к себе лишнее внимание». Холодное и ясное утро предвещало скорое наступление зимы. Мы отошли от базы почти на километр, когда увидели первого норника. Майор назвала меня специалистом по аборигенам, но я по-прежнему не знал, примут они нас как врагов или как друзей. Оставалось надеяться, что туземцы узнают меня или Брайана, хотя я и подозревал, что для них все люди были одинаковы. Сам я до сих пор отличал одного норника от другого с большим трудом. Встретившийся нам норник принадлежал к племени серых. Заметив нас, он двинулся навстречу потешной раскачивающейся походкой, но вид у него был достаточно решительный. Копье норник держал в руке, хотя обычно они носили оружие в специальном чехле за спиной. Грудь аборигена была стянута искусно сплетенной из тонких прутьев перевязью ярко-красного цвета, четко выделявшейся на фоне серебристо-стального меха. Брайан тотчас задергал головой, пытаясь изобразить приветственный жест, и я последовал его примеру. Да Сильва же просто опустилась на пыльный пятачок голой земли в траве. Мне это показалось чистым безрассудством, но вместе с тем я почему-то был уверен: Анна знает, что делает. Норник уселся на траву напротив нее. Некоторое время мы четверо сидели кружком, смотрели друг на друга и ждали. В эти минуты я снова подумал, что норники удивительно напоминают гигантских ленивцев. И не только строением тела, но и конической формой морды с маленькими прижатыми к черепу ушами. Потом Брайан сделал жест скорби. Траурное гудение, которое он при этом издал, показалось мне не слишком удачным, но норник, похоже, уловил смысл. В ответ он несколько раз повторил одну и ту же последовательность шипящих и щелкающих звуков, в которых я лично ничего не понял. Со временем приучаешься распознавать речевой рисунок даже в самой кошмарной абракадабре. Почти полчаса подряд Брайан старательно повторял фрагменты только что услышанной последовательности. От усердия у него на лысине выступили крупные капли пота, и я постарался ему помочь, но тут Норник, по-видимому, потерял терпение. Средним пальцем он быстро начертил в пыли перед Досильвой спичечную человекоподобную фигурку с непропорционально большой головой. Очевидно, именно такими мы им и казались. Тонкое туловище, ручки-палочки и огромная, как тыква, голова. Тут Брайана наконец осенило.
1: «Они требуют выдачи парня, который застрелил Норника», — перевел он. «Им известно, что преступник не понес никакого наказания. Они видели его в поселке. Если мы сделаем это, аборигены обещают оставить нас в покое».
0: Заявление Норника показалось мне вполне разумным. Даже на земле один народ мог потребовать от другого чего-то в этом роде. Но готовы ли мы удовлетворить подобные требования? Я поглядел на Досильву, но ее лицо было абсолютно непроницаемым.
1: «Передайте ему, что я свяжусь с ними немного позднее», — велела она Брайану. «Пусть ждет меня на этом же месте. Мне нужно подумать. Сумеете это ему растолковать?»
0: На базу мы возвращались в полном молчании. Расспрашивать Досильву о ее планах я не осмеливался. Посоветоваться ей было не с кем. Даже по Этермейлу сообщение до земли шло 10 лет, до штаба 1 месяц, а времени у нас оставалось в обрез. Вся ответственность таким образом ложилась на ее плечи. На вторую встречу с Норником Досильва отправилась задолго до обеда. На этот раз она взяла с собой одного Брайана, так во всяком случае он мне сказал. Меня она не пригласила. Я не видел причин, по которым майор обязательно должна была брать меня с собой, но все равно чувствовал себя уязвленным. Еще Брайан сказал, что майор решил выдать парнишку-колониста аборигенам и что я должен подготовить медпункт к приему раненых. Мой пейджер зазвонил перед самым обедом. Мне предписывалось быть наготове, и я немедленно включил каскадный сигнал сбора персонала, занятого на других работах, но имевшего медицинскую подготовку. Затем я сохранил на диск отчет, над которым работал, и отправился на плац, служивший центральным сборным пунктом. В коридоре я столкнулся с Досильвой. Она куда-то спешила, но, увидев меня, остановилась.
1: «Надеюсь, у тебя все готово, Фрэнк», — сказала она. «Если нет, то поторопись. Чтобы забрать парня у поселенцев, нам пришлось дать несколько предупредительных выстрелов. Его уже доставили на базу, но вслед за моими людьми сюда выехал целый транспорт с колонистами. Плюс норники. Словом, возможны любые осложнения».
0: Я, конечно, мог оставаться в медпункте. Скорее всего, мне даже следовало там находиться. Кроме того, я никогда не страдал болезненным любопытством, но сейчас я решил, что должен видеть все своими глазами. Мне казалось, вот-вот должно произойти что-то очень важное для всех нас. Наконец, мне не хотелось, чтобы Досильва сочла меня трусом, поэтому я заверил ее, что у меня все готово, и вышел вслед за ней на плац.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Солдаты в срочном порядке занимали позиции на вышках по периметру базы. Решетчатые ворота недавно выстроенного нового защитного ограждения, последнего проекта «Боба», были надежно заперты, но сквозь них я видел облако пыли, поднятое вездеходом колонистов. Он находился от базы в 1,5 минутах езды. С внутренней стороны ограды у будки часового стояли 5 темно-коричневых норников. В зарослях травы вокруг базы их пряталось, наверное, в десятки раз больше, но сколько я не вглядывался, так и не увидел никакого движения. Пожалуй, единственным, что выдавало присутствие множества аборигенов, был сильный запах серы. Еще у ворот стоял взвод вооруженных солдат. Щитки на их шлемах были опущены. Остальные разместились у пулеметов на наблюдательных вышках и плоских крышах построек. Вездеход затормозил перед самыми воротами. Из-под ножек спрыгнули двое поселенцев, одетых в грубые рабочие комбинезоны. Оба были вооружены. Их винтовки отличались какой-то благородной простотой, почти изяществом, особенно по сравнению с автоматами миротворцев, выглядевшими довольно неуклюже из-за множества дополнительных приспособлений. Оружие колонистов даже не казалось смертоносным. «Мы по-прежнему считаем, что это дело относится к юрисдикции гражданского суда», — заявил один из них. «Парень был оправдан. Вы не имеете права забирать его».
1: «У вас была возможность самим передать арестованного аборигенам».
0: Да Сильва стояла в метре от решетчатых ворот, слегка поддерживая рукой автомат, висевший на ремне. «Как старший представитель военного командования на этой планете, я наделена правом вводить чрезвычайное положение, если колонии угрожает серьезная опасность. А опасность существует, и она более чем реальна. Если мы не выдадим преступника туземцам, нас всех перебьют, и колония прекратит свое существование».
2: «Норники — животные, а не люди», — последовал ответ. «Они просто убьют парня. На их совести уже есть несколько смертей. Вы должны наказать их, а не воевать с нами».
1: «Если они животные, следовательно, по закону они не несут вообще никакой ответственности», — парировала Да Сильва, и я подумал, что до сих пор обмен мнениями происходил на редкость цивилизованно. Только автоматы в руках солдат немного портили дело. «Если же они не животные», — продолжила Да Сильва, — «значит, у них есть право судить и наказывать каждого, кто совершит преступление на их территории. Выбирайте, какой вариант вам больше нравится».
0: Она все-таки сумела сбить их с толку. Логика была на ее стороне. И двое поселенцев растерялись. Но тут из кузова вездехода стали выбираться остальные. Их было человек 30, и все вооружены винтовками или дробовиками. Но когда кто-то из них повернул оружие в сторону базы, раздался короткий ляск. Это солдаты с нашей стороны дружно, словно по команде, подняли автоматы, наведя их на толпу. Некоторое время две группы людей стояли неподвижно, прицелившись друг в друга, и молчали. Потом один из поселенцев крикнул:
2: «Нас здесь 2000! Мы все равно освободим парня!»
0: До этой минуты Да Сильва не шевелилась, но сейчас неуловимо быстрым движением навела автомат на толпу колонистов. Со стороны мне даже показалось, что он сам повернулся в нужную сторону. До этого я как-то не думал, что Анна тоже солдат и умеет прекрасно обращаться с оружием.
1: «Еще один шаг, и я прикажу открыть огонь», — пообещала она. «Лучше возвращайтесь по домам и не вынуждайте меня к крайним мерам».
2: «Если вы выдадите парня аборигенам, его кровь будет на вашей совести. Это все равно, что самим убить его».
0: На несколько секунд стало совсем тихо, и я услышал, как шелестит за воротами трава. Норники, разумеется, наблюдали за происходящим, но я не представлял, что они сумеют понять. Впрочем, они ведь совсем не глупы. Аборигены видели ружья и винтовки и знали, для чего нужны эти штуки. А потом они встали. Норников были сотни и сотни. Серых и черных, с копьями и дубинками. Они окружали колонистов и слева, и справа, и сзади. Вся эта странная армия стояла, не шевелясь. Даже изготовившиеся для броска копьеметатели застыли неподвижно. Это была грозная сила. При таком численном перевесе норники могли бы одолеть колонистов с их самодельными ружьями даже голыми руками. Никто из колонистов не двинулся с места. Никто даже не обернулся. Но по запаху и шелесту травы они наверняка поняли: пути к отступлению отрезаны.
2: «Нет!»
0: — внезапно выкрикнул я и поднял вверх руки. Зачем, я и сам не знал. Все норники, даже те, кто стоял дальше всех от меня, повернулись и посмотрели в мою сторону, и я почувствовал, что сделал глупость.
1: Глупо было кричать «нет». Это все равно, что разговаривать на человеческом языке с собакой. Вообще было глупо кричать в такой напряженной ситуации, когда любой пустяк мог спровоцировать стрельбу. Но мой крик странным образом разрядил напряжение. Несколько колонистов обернулись через плечо, потом по одному, по двое начали опускать ружья. Какое-то движение слева привлекло мое внимание, и я похолодел от страха, решив, что кто-то из солдат готов открыть огонь, ведь даже хорошо тренированные мальчишки могут поддаться панике. Но никто не стрелял. Автоматы миротворцев по-прежнему были направлены на толпу, и в конце концов колонисты забрались обратно в вездеход, включили мотор и медленно поехали по грунтовой дороге обратно. Впоследствии я узнал, что все столкновение продолжалось чуть больше 4 минут, но мне они показались часами. Потом ворота базы распахнулись, и аборигены хлынули внутрь. Столько норников сразу я еще никогда не видел. Двое военных полицейских вывели из ближайшего здания 17-летнего подростка-колониста, и норники, как стерегущие стадо овчарки, окружили его со всех сторон, вынуждая выйти из ворот. На случай, если колонисты передумают, с ними отправилась двухместная машина с вооруженной охраной, и вскоре поднятая ею бурая пыль скрыла норников из глаз. Единственное, что я видел, это задний борт машины и подростка. Низкорослого, наголо стриженного, лопоухого. Он казался слишком заурядным, чтобы быть главным действующим лицом недавней драматической коллизии, и я поскорее отвернулся. Потом я увидел Дасильву. «Вы смелый человек, майор», — сказал я от всего сердца. «Просто у меня не оставалось выбора», — ответила она, и хотя день выдался прохладным, я разглядел на ее форменном мундире темные пятна пота. «Не хотите при случае обсудить все происшедшее подробнее, мэм?» Дасильва улыбнулась. «Нет, это было мое решение, Фрэнк. Я не хотел бы перекладывать этот груз на тебя. За последние несколько дней мы как-то незаметно перешли на «ты», хотя на людях я старался соблюдать субординацию». «А парень точно сделал то, в чем его обвиняют?» Она кивнула. Мальчик вообразил себя мужчиной и решил поохотиться. С этими словами Дасильва отправилась в главный корпус, так и не упомянув о моей дурацкой выходке, а я побрел к себе в лазарет. Только по прошествии нескольких часов мне стало окончательно ясно, что я едва не натворил. Той ночью я никак не мог заснуть. Все думал о том, что из-за меня могла бы начаться настоящая бойня. Потом я стал размышлять об Анне Дасильве, ее пристрастиях, увлечениях, и пришел к выводу, что в жизни женщины было не так уж много веселого. Она оказалась, наверное, самым одиноким человеком на базе. Коротко сойтись со служивцем ей мешали звание и должность, а с гражданским персоналом – возраст. Но ведь врач, вдруг подумалось мне, не принадлежит ни к тем, ни к другим. И весь остаток ночи я мысленно репетировал, как приглашу Анну Дасильву выпить со мной пиво, пока, наконец, не заснул. Следующие несколько дней прошли внешне спокойно, но напряжение чувствовалось. Миротворцы продолжали патрулировать поселок и конфисковывать оружие, и несколько колонистов сами явились на базу, чтобы сдать самодельные винтовки. Положение повышенной готовности никто не отменял, и я как раз шел в войсковую лавку, чтобы пополнить запас галет, когда мне встретился Боб. От него-то я и узнал, что буквально несколько часов назад парнишку колониста обнаружили на окраине поселка. Порядком избитый и оборванный, он был жив и относительно здоров. Услышав эти новости, я решил, что у меня есть повод заглянуть до Сильви. Я почти не рассчитывал застать Анну в ее рабочем кабинете, но она находилась там и по обыкновению работала за своим столом из натурального дерева. Или делала вид, что работала. Выглядела она, во всяком случае, очень усталой. Я решил не вглядываться в ее лицо слишком пристально, опасаясь заметить следы слез. Не знаю, с чего я вдруг решил, будто майор Дасильва примется плакать, уединившись в своем кабинете, и все же решил проявить деликатность. «Я слышал, паренек остался жив», — заявил я самым жизнерадостным тоном.
3: «Не верится, но факт», — кивнула Анна.
1: «Ты часом не знаешь, что они с ним делали все это время?»
3: «По словам Брайана, парня заставили собирать еду для семьи, которую он оставил без кормильца. Кроме того, ему придется продолжать в том же духе еще несколько недель. Только на этих условиях норники согласились отпустить его живым».
1: «Тебя это удивляет?»
3: «Можно сказать и так».
1: Она немного помолчала.
3: Брайан говорит, норники хотели показать нам, насколько они цивилизованы. Хотя, не знаю. Быть может, тебе удастся кое-что выяснить, когда они в следующий раз придут к тебе за медицинской помощью. Похоже, ты им нравишься. Но в том месяце ко мне так и не обратился ни один абориген. Следующие 12 недель у меня было только 6 пациентов. Все серые и все с легкими царапинами. Я во всяком случае уверен, что это не могли быть раны, полученные на войне. Я перевязал их, и норники ушли. Однажды утром я обнаружил под дверью лазарета корзину, сплетенную из ярко-красных прутьев. Она была почти такой же, как оружейная перевязь норника, которого мы встретили в степи осенью. Никогда прежде аборигены не делали подобных подношений своему лечащему врачу. После этого я несколько раз видел норников во время прогулок и даже как мог беседовал с ними, но лечиться они больше не приходили. Корзинка оказалась их прощальным подарком. Один из норников объяснил мне, что они ждут, чтобы наблюдать за чужими, но я так и не понял, что он имел в виду. Воевать между собой норники перестали. Возможно, теперь мы стали их общим врагом, и когда они с нами разделаются, то возобновят свои территориальные споры, словно нас никогда не существовало. Да Сильва оказалась права. Норников были миллионы против нескольких тысяч людей, поэтому если они решат с нами покончить, численное преимущество будет на их стороне. Я до сих пор иногда выпиваю с Бобом, но большую часть времени теперь провожу с Анной. Она готовит превосходное гуанское карри. Ее предки – выходцы именно из этой португальской колонии на западном побережье Индостана. Я могу вкусить старые колониальные жизни, когда мне этого захочется. Впрочем, это блюдо напоминает мне и о том, чем в конце концов могут обернуться для завоевателя его поползновения. Кстати, Анна убедила меня послать запрос на землю относительно моей матери. Частенько я навещаю поселки норников, расположенные в лесу в 5 километрах от базы. Во время таких визитов я стараюсь узнать как можно больше об их физиологии и заболеваниях. К этой работе я отношусь очень серьезно. Ведь может настать такой день, когда репутации доброго доктора может оказаться недостаточно, чтобы спасти мою жизнь. Нужно быть хорошим доктором. И я стараюсь. На данный момент я лучший в мире специалист по болезням норников, поскольку другого-то все равно нет. И последнее. Я решил убрать земной календарь с экрана моего органайзера. Пусть теперь банк сам считает мои проценты. Это был рассказ Карен Трэвис «Колониальный лекарь» в переводе с английского Владимира Гришечкина.
4: Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. www.samsungmobile.ru

0: Сергей Чекмаев. Мирная конференция. «Курт», — устало сказал распорядитель Занду, — «что вы делаете?» Помощник выравнивал по линейке точность расстановки кресел. Но как только услышал начальственный голос, замер на месте и тут же вытянулся во фронт. Разве что каблуками не щелкнул. 7 лет в роте почетного караула.
1: Да.
2: «Как вы приказали, господин распорядитель, я...»
0: «Вы уверены, что правильно поступаете, усаживая рядом оплот и союз? Они же терпеть друг друга не могут. Только скандала нам и не хватало. Еще одного генеральный не переживет, да и мы с вами тоже».
2: Дней 5 назад Занду немедленно преисполнился бы самых черных подозрений. Всего лишь ошибка, да? А вдруг Курт подкуплен? Мало ли желающих сорвать конференцию. Но сегодня распорядитель просто устал напрягаться и переживать. Все, что можно, сделано. Все, что в человеческих силах и даже сверх того. Хватит. Есть предел эмоциям, и даже его легендарные железобетонные нервы могут не выдержать.
3: «Простите, господин распорядитель, я не подумал. Это больше не повторится, господин распорядитель».
0: «Устал я», — подумал Занду. «Устал, да и надоело все. Вот закончится эта конференция, попрошусь в отставку. Выкуплю гектар другой на какой-нибудь из новооткрытых планет и уеду с Земли, чтобы ничего этого больше не видеть и поскорее забыть, как страшный сон».
2: С тех пор, как сверхдержавы, испугавшись, что может наворотить ставленник противной стороны, лишили генерального секретаря практически всех рычагов воздействия, сама ООН превратилась в некое подобие вышколенного персонала при шикарном отеле.
4: «Мы лишь предоставляем место для встреч», — любил говорить прошлый генсек Одзима. «А договариваются пусть сами. Из нас как-нибудь обойдутся».
2: В итоге должность распорядителя, который еще лет 10 назад всего лишь следил за соблюдением протокола и дипломатического этикета, неожиданно приобрела солидный политический вес. Занду 16 раз пробовали подкупить, 7 раз шантажировали и 2 пытались запугать давлением на семью. Служба безопасности докладывала о 9 удачно предотвращенных покушениях.
0: «Уеду», — снова подумал Занду. «В самую отдаленную глушь, в подмышку вселенной».
2: В наушнике нудно запиликал сигнал общего оповещения. Распорядитель поморщился. «День послушаешь, потом опять зубы ломить будет».
3: «Внимание всем! Атмосферная активность ниже нормальной, серьезных осложнений в ближайший час не прогнозируется. В связи с чем прибытие делегации ожидается на 15 минут раньше запланированного срока. Наземному персоналу и ангарной службе приготовиться к приему. Всем встречающим и лично господину распорядителю предлагается прибыть на посадочную аппарель».
2: Занду посмотрел на часы. Время еще есть, даже с запасом, но лучше все же поторопиться. Правила хорошего тона требуют, чтобы он уже стоял на краю ковровой дорожки, когда стратолеты пойдут на посадку.
0: «Лучше шлем, Барри. Он прозрачный, все смогут видеть мое лицо. Мы должны выказывать уважение хотя бы внешне».
4: «Ну да, конечно», —
2: проворчал техник, переживший на своей должности уже 3 генсеков и 2 распорядителей.
4: «Уважение! Ветром грязь на забрало налепит, будете оттирать у всех на виду. Вот тогда самое уважение и случится».
2: Занду лишь покачал головой. Никогда еще он не видел Барри довольным и веселым, но без его ворчания, наверное, почувствовал бы себя неуютно. В этом мире хоть что-то должно оставаться неизменным. «Какая там погода?» — спросил он. Прогноз прогнозом, но в последнее время ни в чем нельзя быть уверенным. Атмосфера взбесилась окончательно.
4: «Как у чертей в аду!» — буркнул Барри. «Жара 62, штормовой ветер и сверху накрыло, словно в хорошей оранжерее. Сваритесь за полчаса. Так что надевайте защиту, не спорьте. И не забудьте охлаждение вывернуть на максимум».
2: Техник помог загерметизировать шов, быстрыми и точными движениями запустил автотесты, гулко хлопнул Занду по армированному плечу и показал большой палец. «Готово, мол!» Всю дорогу до посадочной площадки распорядитель клял перестраховщика Барри последними словами. Тяжелые доспехи термической защиты весили куда побольше пушинки, и у дверей лифта он уже вовсю обливался потом и даже начал задыхаться. Но когда кабина остановилась и едва створки поползли в сторону, с улицы ворвался раскаленный воздух, наполненный бетонной крошкой, песком и пылью, Занду понял, что Барри, пожалуй, был не так уж неправ. Легкий скафандр действительно нагрелся бы за считанные минуты, а в цепких объятиях защитного панциря Занду почти не ощущал дискомфорта. Особенно, когда поставил на максимум охлаждающий контур. Он остановился, посмотрел вверх и по сторонам, привыкая к обстановке. Небо, бурое, с серыми прожилками вихрей, висело совсем низко. Казалось, протяни руку и коснешься неопрятных клочьев грязного кислотного тумана. Атмосферное электричество, рассыпая жирные искры, с жадностью цеплялось за рогатые антенны громоотводов на куполе ООН и бессильно стекало в землю. На самой верхотуре плясали в безумном хороводе огни Святого Эльма. Ветер, ежеминутно меняя направление, гонял по площадке сухую черную пыль, содранный ураганами слой почвы, а сверху бесконечным потоком валилось разноцветное крошево из бетона, кирпича и песка. Крошево закручивалось в маленькие вихри, рассыпалось, оседая на зданиях, машинах и людях, а потом снова поднималось вверх, когда очередной локальный самум лизал землю раскаленным языком. Занду обогнали люди из технической службы, электрокары снабженцев потянули капорели заправочные шланги. Жара мгновенно высосала крупинки инии на цистерне с жидким азотом, и большая серебристая сигара ползла в облаке быстро испаряющегося тумана, как заправский курильщик. Тяжело топая, вдоль аппарели выстраивалась рота почетного караула.

0: очень опасные и да нельзя разъяренные мушкара. Наверное, невозможно предусмотреть все. Но для распорядителя не существует слова «невозможно». Очередная и на этот раз, видимо, последняя попытка найти мирное решение конфликтов не должна провалиться. Иначе тлеющие огоньки конфронтации перерастут в большую войну, финальную для Земли и первую космическую, убийственную для десятков неокрепших колоний. Посадочные полосы заискрились сигнальными огнями. Проблесковые маячки слепили даже сквозь мутную пыльную взвесь. Техническая служба устроила перекличку по общей сети вместо собственного канала связи. Занду сначала решил, что показуху затеяли для него, хотел оборвать, но передумал. Сейчас как никогда важен порядок, четкое, даже немного буквоедское выполнение всех инструкций. Чтобы никто не сорвался от нервного стресса, чтобы сразу заметить подозрительное поведение подкупленных саботажников, чтобы в конце концов отвлечь людей от последних сверхнапряженных минут ожидания. Перекличка закончилась последним «Воздухозаборные фильтры в норме!» И главный инженер отрапортовал. «Готовы к приему, господин распорядитель!»
1: «Хорошо, Саймон, спасибо». Занду переключил канал.
0: «Радарный контроль!» «Здесь!»
1: «Отметки появились!»
0: «Все пятеро, господин распорядитель! Уже минут 10 ведем их!»
1: «Выходили на контакт?»
0: «Да, все идентифицированы! Первым запросил посадку оплот!» Второй гегемония, и пару минут не прошло.
2: Даже здесь соревнуется, чтобы...
1: Хорошо, я понял. Спасибо, контроль. Конечно, каждая из пяти мировых сил, пресса предпочитала называть их векторами, дипломаты по-прежнему нациями, имела длинное, грозное и весьма представительное название. Но поскольку с присоединением новых колоний, расширением границ влияния или с изменением политики после выборов та или иная нация каждый раз меняла официальное наименование, в ООН использовали старые термины, заложенные в устав еще при реорганизации Совета Безопасности в Совет Пяти Наций. Так проще. Поэтому даже ангарная служба распределяла посадочные полосы не по номерам, а по названиям делегаций. Бывший номер один для стратолета оплота «Свобода демократии», номер два для конфедерации стран Старого Континента и далее по списку «Союз непримиримой религии», «Перенаселенная восточная гегемония» и «Никем не понятая держава». И больше никаких номеров. Цифры запрещено рисовать даже невидимой изотопной краской, даже размером в пару миллиметров, иначе за первый ангар начнется такая дипломатическая драка, что мало не покажется никому. Еще бы. Стоит только головиденью дать шпионский снимок, на котором машину того же, скажем, оплота затягивают в ангар с номером один.
0: Страшно представить.
1: Занду включил внешние микрофоны. Через заунывный скрежет миллионов песчинок, вой ветра и злобное шипение молний прорезался победный рев прямоточных ускорителей. Разорвав тягучий облачный кисель, на посадку стремительно снижался корабль оплота. Спухли ядовитые колпаки тормозных парашютов, лопатки сопел направили раскаленные струи точно вниз, измазав черной копотью бетонный парапет. Стратолет коснулся посадочными опорами земли, прогнулся, подпрыгнув на амортизаторах, и замер. Магнитные захваты намертво вцепились в металл посадочных полос. Распорядитель мельком подумал, что посадка самолета выглядела бы куда красивее. Белоснежная птица, паря на раскинутых крыльях, форсирует ревущие турбины, выпускает когти шасси и словно перья топорщит закрылки. Жаль, что атмосферной авиацией сейчас почти никто не пользуется. Самолеты слишком опасны из-за вихрей. Никому не хочется попасть под удар тайфуна и очнуться где-нибудь в Антарктиде. А стратолету не нужны обтекаемые формы. Утюг с короткими и уродливыми крыльями. И цвета угрюмые. Какая же там белоснежная птица. Сколько не раскрашивай борта, грязевые потоки встречных ветров, электрические разряды, песчаные бури и вездесущая пыль выможут обшивку унылыми серыми пятнами. Воздушный корабль оплота еще покачивался на опорах, когда в пляске огненных хвостов начали садиться все остальные стратолеты. Сначала ненамного отставшие от оплота машины гегемонов, потом конфедерация и союз. Последним, с опозданием минут на 20, что не лезло ни в какие рамки этикета, вывалился из грозовой облачности трехцветный стратолет державы. Конечно, за спиной представители непонятых опять будут перешептываться, а он опять не обратит на это никакого внимания. Может быть, извиниться за опоздание, сославшись на плохие погодные условия.
0: Хотя державу никто

0: не понимал, торговались неохотно. Она по-прежнему лидировала в космических технологиях, из которых, правда, не использовала и половину, зато широко и недорого продавала всем, кто не попросит. Особенно гегемонии и союзу, что, понятное дело, частенько вызывало недовольство оплота и тащившейся в кильватере его политики конфедерации. Впрочем, на многочисленные ноты протеста и грозные заявления держава благодушно поплевывала. Как и на многое другое, кстати. В том числе и на союзы, выгоду, прежние договоренности. Кого держава поддержит на очередных переговорах, оставалось загадкой до самого последнего дня. Оплот и гегемония пытались перещеголять друг друга в посулах и угрозах, но держава всегда оставалась непредсказуемой. Непонятое — одно слово. В наушниках оркестр отыграл последний из пяти гимнов. Шлюзы открылись, на площадках появились главы делегаций, охрана, сопровождающие лица. В одинаковых черных скафандрах, похожие как близнецы. Разумная мера, кстати. И порядок высадки каждый раз новый по той же причине, чтобы снайпер не знал, в кого стрелять. Один лишь представитель Союза позволил себе небольшое отступление. Традиционный головной убор, такой же зеленый, как и нос стратолета, венчал верхнюю часть шлема. Он, естественно, снайперов не боялся. Занду выступил вперед, включил микрофон. «Уважаемые гости Конфедерации! От лица секретариата и самого генерального секретаря Ральфсона сердечно приветствую вас на нейтральной территории Организации Объединенных Наций. Добро пожаловать! С сегодняшнего дня и до конца конференции позвольте нам заботиться о ваших комфорте, досуге и безопасности». Да, и это входило теперь в обязанности распорядителя. Хотя на дипломатических встречах под эгидой ООН террористические акты находились под негласным запретом, служба безопасности следила, чтобы гости, особенно из Союза и Оплота, особо не шалили. Они зачастую даже не пытались скрыть приготовление и, пойманные на горячем, не строили из себя воплощенную невинность. «Ну да, мол, попались. Сожалеем». Каждый раз Занду, так же, как и его предшественники, гадал, зачем затевался весь этот спектакль. Для проверки бдительности или для отвода глаз? Впрочем, для участия в конференциях ООН давно уже не пребывали сколько-нибудь заметные цели. Обычные пешки с готовыми решениями в портфелях. К сожалению, тщательно заготовленную и выверенную речь пришлось скомкать. Стоило Занду мысленно перелистнуть вторую страницу, должность не позволяла читать по бумажке или пользоваться диктовкой суфлера, как чуть слышно пискнула частота внутренней связи.
1: «Господин распорядитель, говорит метеоконтроль. К нам приближается грозовой фронт, возможен кислотный дождь повышенной активности, град, опасное атмосферное электричество. Минут через 30 он будет здесь, а наземным службам еще надо укрыть машины гостей в ангарах».
0: «Проклятие! С ураганом не поспоришь, океан рядом. Перепады температуры дикие, страшно даже представить, что там творится. Чудовищный водоворот поднял из океана тонны воды, закрутил, потащил за собой к берегу и через полчаса обрушит их на площадь вместе с ржавыми балками давно сгнивших нефтяных платформ, водорослями, медузами. Хотя откуда там медузы? На поверхности давно не осталось ничего живого». Занду выругался про себя, но когда снова заговорил, голос его звучал спокойно и уверенно. «К сожалению, природные условия ухудшаются с каждой минутой. Поэтому я приглашаю всех вас под гостеприимные своды штаб-квартиры ООН. Техническая служба займется вашими кораблями и, поверьте, подготовит их наилучшим образом. Сопровождающие покажут апартаменты делегации, услугам наших уважаемых гостей пары и комнаты отдыха, рекреационные центры и переговорные боксы, защищенные от любого прослушивания. Чувствуйте себя как дома». Открытие конференции по оговоренному протоколу состоится в 18:00 по среднесолнечному времени в главном приемном зале. По любым вопросам вы можете обращаться прямо ко мне. Во всех комнатах стоят аппараты прямой связи. Надеюсь, вам у нас понравится». Десятиметровые полотнища флагов свисали с потолка, медленно раскачиваясь под кондиционированным сквозняком. Все пять в круговую, чтобы, не дай бог, ничей не оказался первым или последним. Скандала не оберешься, упреков и протестов. Обиженные настрочат ноту в самых нелестных выражениях, обвинят в подкупе противной стороной. Та в ответ отзовет послов, а там и до войны недалеко. Хорошо, если дело ограничится очередной перестрелкой и парой бомбовых ударов. В общем, лучшего повода сорвать конференцию не найти. Она и так уже 16-я по счету. Занду произнес приветственную речь. Гости выслушали призывы к мирному урегулированию проблем с каменными лицами. Еще утром, прослушав секретные записи из переговорных боксов, распорядитель понял, что как минимум оплот Конфедерации и Союз не настроены на поиск компромиссов. Гегемония, как обычно, держит в рукаве десяток неожиданных козырей, да и держава всегда готова выкинуть какой-нибудь неприятный сюрприз. В крайнем случае можно прервать заседание, сославшись на террористическую угрозу, но вряд ли потом удастся снова заставить делегации сесть за стол переговоров. Тупик. Первым слово взял представитель оплота. Так было всегда, и всегда никто из противников не протестовал. Ему давали выговориться, чтобы с удвоенной силой потом навалиться на доводы и предложения, или поймать на какой-нибудь мелочи, ошибки или подтасовки фактов. Оплот не любил дипломатические изыски, предпочитая решать проблемы грубой силой и слегка прикрытой благожелательной риторикой на тему свободы и демократии. Лощеный посол, блестя в свете бестеневых ламп высоким лбом философа и посверкивая благообразной сединой, зачитал приветствие гостям конференции. Естественно, его тут же поймали на лжи.
2: «Наши владения сейчас составляют 25 планет!»
0: Красные лампы полыхнули сразу над тремя делегатами. Слово просили все — и союз, и гегемония, и даже скрытная держава. Занду по праву распорядителя предоставил говорить посланцу гегемонии, невысокому пожилому дипломату с непроницаемым лицом восточного тирана.
3: «Позвольте вас поправить, уважаемый посол. Насколько я знаю, 37 часов назад квартирьеры оплота начали подготовку к приему колонистов на Кастере-4. Хотя это именно ваша астрофизическая служба представила на Мировом совете по космонавтике доклад об отсутствии в системах альфа и бета-близнецов, пригодных для жизни планет».
0: Улыбка оплотника стала вымученной и фальшивой.
3: «Ваша разведслужба выше всяких похвал». «Как и у вас», — ядовито заметил представитель Союза.
0: Посол оплота пригладил безупречный пробор, тыльной стороной ладони стер капельки пота. Он занервничал.
2: «Давайте перейдем к главному. Мы тут все собрались для того, чтобы официально объявить Землю демилитаризованной зоной и подписать соответствующие документы. Планета и так дышит на ладан. Если на ней начнутся еще и ядерные конфликты, то мало не покажется никому».
0: Теперь оплотник не читал по бумажке. Заготовленную речь он демонстративно отложил в сторону, решив говорить простым языком, а не канцеляритом дипломатического протокола. Когда трансляция первого заседания пойдет по головидению, понятная и легко переводимая речь будет смотреться куда выгоднее декларации противников. Как обычно, оплот умело работал на свой имидж.
2: «Мы должны подумать о наших потомках, о детях миллиардов колонистов, которые подрастут и захотят посетить свою историческую родину. Что мы покажем им? Радиоактивную пустыню? Мир с полностью разрушенной экологией? Так пусть же ядерные взрывы больше не гремят на нашей родной планете. Мы, а к нашей позиции присоединяются и лидеры конфедерации, что может подтвердить господин полномочный посол Крикс Фогель.
4: Я, — важно сказал худощавый дипломат с военной выправкой, — мы поддерживаем инициативу многоуважаемого оплота.
2: Мы предлагаем присвоить Земле статус зоны, свободной от конфликтов, для чего необходимо запретить на ней присутствие любого оружия и войск, кроме необходимого минимума полицейских сил. Давайте перенесем военные действия в космос!»
0: Под бурные аплодисменты дипломатов оплота и конфедерации посол сел на свое место. Занду включил микрофон, чтобы предложить слово Союзу, но тут без предупреждения и вопреки протоколу поднялся представитель гегемонии. Он не пошел к трибуне, лишь знаком попросил включить ему микрофон.
3: «Да простят меня глубоко уважаемые враги», — сказал он. «Но я позволю себе не согласиться. Я выражаю мнение руководителей моей страны. С нами согласен и достопочтенный личный посланник пожизненного президента державы».
0: Плотный, вечно улыбающийся уволень согласно кивнул. Остальные переговорщики поморщились. В этот раз держава оказалась на чужой стороне.
2: «Если мы перенесем военные действия в космос, — продолжил гегемон, — то угроза разрушения нависнет над сотнями процветающих миров. Новых миров. Пока еще живых, зеленых, незагаженных. Не говоря уж о герметичных куполах на смертельно опасных планетах, о тех колониях, что из последних сил борются за свое существование!»
0: Гегемон взял небольшую паузу. Никто не перебивал его и не просил слова, он просто замолчал. Закрыл глаза и постоял с минуту неподвижно в абсолютной тишине. Первым не выдержал посол Оплота.
5: «И что же предлагают ваши руководители, господин Юфан?»
0: Желтолицый посланник как будто очнулся. С видимым усилием взял себя в руки и сказал:
6: «Мне тяжело это говорить, но иного выхода нет. Сегодня, на этой конференции, гегемония предлагает отныне проводить все войны только на земле».
0: Кто-то ахнул. Кто-то, не сдержавшись, непечатно выругался. Потом все загомонили разом, перебивая друг друга. Занду потребовалось 5 минут, чтобы успокоить гостей. Звонок секретаря с призывом к тишине звучал, как похоронный колокол. Но едва голоса чуть стихли, снова заговорил Юфан.
6: «Посмотрите вокруг. Нашей планете уже все равно».

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: День после конца света.
2: Кусок планеты не поражал размерами, но пришлось довольствоваться малым. Потому что все остальное превратилось в камни, пыль, мусор. А тут все-таки остался участок земли, большая часть крестьянского дома, растущее перед ним дерево, даже пятачок пастбища с замороженным бараном. И ничего больше. Со всех сторон земля резко обрывалась, кое-где из нее торчали корни. На краю сидел мужчина, болтая ногами над пустотой. Отбросил сучок, который медленно скрылся из виду. Звали его Фрэнк, а девушку, которая устроилась на качелях, закрепленных за ветви дерева, — Гвен. «Я же не пытался взять тебя силой», — выглядел Фрэнк мрачнее тучи. «Ты же знаешь, я не животное. Просто расстроился, ты должна это понимать. Конец света и все такое. Мне стало очень одиноко. Я и подумал, что поцелуй поможет мне забыть о случившемся. Поможет нам забыть».
3: «Да, Фрэнк».
2: Гвен, чтобы раскачаться, оттолкнулась ногой от земли.
4: «Так что у тебя не было причин для оплеухи? Все-таки мы один экипаж».
3: «Я же извинилась за то, что ударила тебя, Фрэнк. Я тоже расстроилась, ты должен это понимать. Такое случается не каждый день».
4: «Нет, не каждый».
3: «Так что не злись на меня, лучше раскачай».
4: «Я не то чтобы злюсь».
2: Фрэнк поднялся, стряхнул со штанины форменных брюк несколько замерзших травинок. «Наверное, немного обиделся, может, даже впал в депрессию. Невелика радость получить оплеуху от женщины, которую любишь». Он толкнул Гвен.
3: «Пожалуйста, давай не возвращаться к этому разговору, Фрэнк. Все кончено. Ты так говоришь только потому, что тебе кое-чего хочется. И ты знаешь, что я люблю другого».
4: «Гвен, дорогая, взгляни фактом в лицо. Ты больше не увидишь Роберта никогда».
3: «Полной уверенности у меня нет».
4: «А у меня есть. Планета взорвалась мгновенно, без всякого предупреждения, со всеми, кто находился на ней. Мы были в космическом корабле по другую сторону Луны, и только поэтому остались живы. Но Роберт разделил общую судьбу. Он находился в Миннеаполисе, а Миннеаполиса больше нет».
3: «Мы этого не знаем».
4: «Знаем. Я не думаю, что Миннеаполису удалось выбраться из этой передряги. Наш радар обнаружил только этот кусок планеты, крупнее ничего нет».
2: Гвен нахмурилась, опустила ногу, остановив качели.
3: «Может остаться и кусок Миннеаполиса?»
4: «С Робертом, замерзшим, как этот баран!»
3: «Какой ты жестокий! Ты просто хочешь причинить мне боль!»
4: «Ну что ты!»
2: Стоя сзади, он нежно обнял ее за плечи.
4: «Я не хочу причинять тебе боль. Просто ты не должна уходить от реалий. Остались только ты и я тебя люблю. Всем сердцем».
2: Пока он говорил, его руки соскользнули с плеч, двинулись ниже на упругие округлости. Но Гвен дернулась, спрыгнула с качелей на землю, отошла на пару шагов, уставилась на замерзшего барана.
3: «Интересно, он что-нибудь почувствовал?»
4: «Кто? Роберт или баран?»
3: «Как ты жесток!»
2: Она топнула ножкой, угрожающе вскинула руку, когда он двинулся к ней. Фрэнк что-то пробурчал себе под нос и плюхнулся на качели.
4: «Давай спустимся с небес на землю. Давай забудем все, что случилось на корабле. Забудем, что я пытался подкатиться к тебе. Забудем, что хотел уложить в койку. Забудем все. Начнем жизнь с чистого листа. Сама видишь, в какой мы ситуации. Мы остались вдвоем. Я, Дам, ты, Ева».
3: «Гвен».
4: «Я знаю, что тебя зовут Гвен. Я хочу сказать, что мы теперь как Адам и Ева, и на нас лежит ответственность за возрождение рода человеческого. Ты понимаешь?»
3: «Да. Я думаю, ты по-прежнему пытаешься соблазнить меня».
4: «Черт побери, какая разница, что ты думаешь? Это наш долг. Провидение уберегло нас именно потому...»
3: «Вроде бы ты говорил мне, что ты атеист».
4: «А ты говорила, что ходишь в церковь. Я смотрю на ситуацию с твоей стороны».
3: «А я с твоей. Ты сексуально озабоченный».
4: «Скажи спасибо. Значит, у нас будет много детей. Родить их и вырастить — наш долг перед человечеством».
2: Гвен, глубоко задумавшись, погладила барана по голове.
3: «Не знаю. Может, наилучший вариант — раз и навсегда со всем покончить? Мы взорвали мир, не так ли? Можно сказать, загрязнили окружающую среду во вселенском масштабе».
4: «Ты, конечно, шутишь.
3: Мы не знаем, что произошло. Возможно, какая-то случайность. Хороша случайность.
4: Ты же знаешь, как бывает.
2: Фрэнк вскочил с качелей и шагнул к Гвен.
4: «Забудь о человечестве!» — взмолился он. «Думай только о нас! Мы же остались вдвоем, больше никого! Тепло соприкосновения, конец одиночества, восторг, поцелуй, слияние плоти!»
5: «Если подойдешь ближе, я закричу!»
4: «Кричи, сколько влезет!» —
2: проорал Фрэнк со злобой и горечью, схватил Гвен, рванул на себя.
4: «Кто услышит?» «Я тебя люблю! Хочу! Не могу без тебя!»
2: Она попыталась вырваться, замотала головой, но сила была на его стороне. Он поцеловал ее в щеку, в шею,
3: и она перестала сопротивляться.
5: «Так ты все-таки насильник?»
2: – прошептала она, глядя ему в глаза. Еще мгновение он прижимал ее к себе, потом его руки повисли, как плети.
4: «Нет, я не насильник. Просто симпатичный парень с сильным половым влечением и развитым чувством вины».
5: «Так-то лучше».
4: «Не лучше! Гораздо хуже! Разве может последний оставшийся на земле мужчина испытывать чувство вины? Окружавший меня буржуазный мир умер, а я по-прежнему несу в себе его мораль. Что, по-твоему, случилось с тобой, если бы я повел себя как должно самцу? Просто схватил и навязал бы тебе свою волю?»
5: «Не говори гадостей».
4: «Я не говорю гадостей. Просто хочу, чтобы твоя светловолосая бестолковка начала хоть немного соображать. Кроме тебя и меня никого нет, понимаешь? Нас только двое. У нас есть этот кусок земли, а под ним наш космический корабль, бортовые системы которого создают силу тяжести и генерируют воздух. Атомная энергетическая установка проработает еще 1000 лет. Пищевой синтезатор будет нас кормить. Так что мы, образно говоря, всем обеспечены».
5: «Обеспечены для чего?»
4: «Вот об этом я тебя и спрашиваю. Мы будем мирно стареть, как добрые приятели в своих каютах. Ты будешь вязать, я смотреть старые фильмы. Ты этого хочешь?»
5: «Мне не понравилось слово «бестолковка».
4: «Не уходи от вопроса. Ты этого хочешь?»
5: «Я как-то не думала».
4: «Так подумай. Мы здесь одни. До конца нашей жизни».
5: «Похоже, подумать стоит».
2: Она склонила голову, посмотрела на Фрэнка так, словно видела впервые.
5: «Можешь поцеловать меня, если хочешь».
4: «Еще как хочу!»
5: «Но ничего больше, только поцеловать. В порядке эксперимента».
2: Получив разрешение, Фрэнк заметно присмирел. Осторожно приблизился к ней. Гвен закрыла глаза, задрожала всем телом, когда Фрэнк обнял ее. Он прижал Гвен к себе, поцеловал в закрытые глаза. Она содрожала вновь, но не пыталась вырваться. Не запротестовала и, когда его губы нашли ее и впились в них долгим страстным поцелуем. Когда же он опустил руки и отступил на шаг, она открыла глаза. Фрэнк нежно ей улыбнулся.
5: «Роберт целовался лучше», — констатировала Гвен.
2: В ярости Фрэнк пнул барана и запрыгал на одной ноге, ухватившись за вторую и постановая от боли. С тем же успехом он мог пнуть гранитный валун.
4: «Как я понимаю, он был хороший в постели», — вырвалось у него.
5: «Просто чудо», — признала Гвен. «Поэтому мне так трудно даже смотреть на другого мужчину. Кроме того, я ношу под сердцем его ребенка, а это еще больше все усложняет».
4: «Ты
5: беременна. Такое случается, знаешь ли. Роберт еще не знает».
2: «И никогда не узнает».
5: «Ты ужасный!»
4: «Извини». «Так это прекрасно! Великолепно! Мы увеличили генофонд человечества на 50%! Сын Роберта сможет жениться на нашей дочери или наоборот».
5: «Это же инцест!»
4: «В Библии инцеста нет, так? Когда начинаешь все заново, это правило, а не исключение. Об инцесте речь зайдет гораздо позже».
2: Гвен вновь села на качели, глубоко задумалась. Вздохнула.
5: «Не получится. Так не положено. Во-первых, ты хочешь, чтобы мы занимались любовью, не поженившись, а это грех».
4: «С Робертом у тебя так и было».
5: «Да, но мы собирались пожениться. А с тобой это невозможно. Мы не можем пожениться, потому что некому зарегистрировать наш брак. А потом ты хочешь иметь детей, хочешь, чтобы они совершили инцест. Это слишком ужасно. На этом нельзя созидать новый мир».
4: «У тебя есть идея получше?»
5: «Нет, но и твоя мне не нравится».
2: Фрэнк тяжело опустился на землю, в изумлении покачал головой.
4: «Я просто не могу поверить тому, что сейчас происходит», — разговаривал он, похоже, сам с собой. «Последний мужчина и последняя женщина спорят о теологии». Он вскочил, охваченный гневом. «Хватит! Никаких споров, никаких дискуссий!» Он сорвал с себя рубашку. «Все начнется прямо здесь, прямо сейчас. Мы положим начало новому миру. Не могут сдерживать меня моральные нормы, которые обратились в прах вместе с планетой. Теперь все буду решать я. Язык, на котором я говорю, станет языком многих поколений. Если я скажу, что вода — это эгг, во веки вечные все будут говорить эгг, не задавая вопросов. Я теперь Господь Бог».
5: «Ты сошел с ума?»
2: Гвен попятилась. «Бог, если хочу им быть. Остановить меня некому. Захочу, побью тебя, и за это ты будешь меня любить. А не полюбишь, побью вновь. Так чего ты не кричишь?» Он бросил рубашку на землю, надвигаясь на Гвен. «Я единственный, кто услышит твой крик, и мне на него наплевать». Он расстегнул ширинку, и с ее губ сорвался сдавленный вскрик. Фрэнк лишь рассмеялся.
4: «Выбирай!» — проревел он. «Можешь наслаждаться, можешь ненавидеть. Мне без разницы. Я носитель спермы. Из моих чресел выйдет новое человечество».
2: Он замолчал, потому что земля, на которой они стояли, качнулась.
4: «Ты почувствовала?» — спросил Фрэнк.
2: Гвен кивнула.
5: «Земля качнулась, словно по ней ударили».
4: «Другой корабль!»
2: Он быстро застегнул ширинку. Схватил рубашку, начал торопливо надевать. Гвен сбила рукой волосы, пожалела о том, что при ней нет зеркальца.
4: «Кто-то ходит», — указал Фрэнк. «Там».
2: Оба прислушались к шорохам под их миром. Потом послышалось тяжелое дыхание. На край земли взобрался человек. В гидрокостюме, оставлявшем открытыми только голову и руки. Зеленого цвета.
5: «Он... зеленый!»
2: — вырвалось у Гвен. К Фрэнку дар речи еще не вернулся. Мужчина поднялся, отряхнул пыль с рук, поклонился.
4: «Надеюсь, не помешал?»
5: «Нет, все в порядке», — ответила Гвен. «Заходите».
4: «Почему вы зеленый?» — спросил Фрэнк.
2: «Я мог бы спросить, почему вы розовые?»
4: «Только без шуток!»
2: Пальцы Фрэнка сжались в кулаки.
4: «А не то...»
5: «Я очень сожалею», —
2: мужчина вскинул зеленые руки и отступил на шаг.
5: «Прошу вашего прощения. Все это очень печально, как для вас, так и для меня. Я зеленый, потому что я не землянин. Я инопланетянин». «Маленький зеленый человечек»,
2: — ахнула Гвен. «Не такой уж я и маленький», — обиделся инопланетянин.
4: «Я Фрэнк, а она Гвен».
5: «Рад познакомиться с вами. Мое имя произнести вам будет трудно, поэтому зовите меня Роберт».
6: «Только не Роберт!» —
2: взвизгнула Гвен.
6: «Он мертв!»
5: «Пожалуйста, извините. Нет проблем. Гораций подойдет?»
4: «Гораций? А что, собственно, вы здесь делаете?» — спросил Фрэнк.
5: «Видите ли, все это довольно-таки сложно. Если позволите, я начну с самого начала».
6: «А как вам удалось так хорошо выучить английский?» — спросила Гвен.
5: «Я это тоже объясню, если вы соблаговолите меня выслушать».
2: Гораций заходил взад-вперед.
5: «Во-первых, я прилетел с далекой планеты, которая вращается вокруг звезды, отстоящей от Солнца на многие-многие парсеки. Мы проводили исследования галактики, и мне поручили этот сектор.
2: Ваша планета произвела на меня сильные впечатления. Как вы легко можете себе представить, зеленый — наш любимый цвет. Я установил средства мониторинга и подготовил достаточно полный отчет, естественно, с учетом ограниченного времени. На это ушло чуть больше 200 ваших лет».
5: «Вы не выглядите таким стариком», — отметила Гвен.
2: «Все дело в жизненных циклах, вы понимаете. Я не буду называть вам с моего истинного возраста, а то, боюсь, вы мне не поверите».
5: «Мне 22, — сказала она.
2: «Как мило. А теперь позвольте продолжать. Я собрал всю информацию, необходимую для отчета, выучил несколько языков. Я горжусь своими лингвистическими способностями, но мало-помалу начал приходить к ужасному выводу.
3: Человечество, как бы это выразить, довольно-таки отвратительное творение природы.
4: «Ты и сам не красавчик, Зеленух», — бросил Фрэнк.
3: Гораций предпочел проигнорировать его реплику. «Я хочу сказать, что вы сильны, умны, плодовиты, многого добились, но средства, которыми вы добивались своих впечатляющих успехов, вот что пугает. Вы убийцы».
4: «Закон выживания», — отчеканил Фрэнк. «У нас не было выхода. Съешь или съедят тебя. Убей или убьют тебя. Выживает сильнейший».
3: «Я не буду с этим спорить. Разумеется, это единственная возможность для выживания любой цивилизации, и я уважаю такую точку зрения. Но куда больше меня интересует другое. Как ведут себя представители вида, который занял главенствующее положение на планете? На нашей планете мы стали доминировать в незапамятные времена. И с тех пор охраняем все прочие виды жизни. У нас царят мир и порядок. Тогда как ваши люди, воцарившись на Земле, на этом не успокоились и принялись убивать друг друга. Меня это очень огорчило».
4: «Никто вашего мнения не спрашивал», — отрезал Фрэнк.
3: «Разумеется. Но мои наблюдения не только огорчили, но и встревожили меня. Моя планета не так уж и далеко по астрономическим меркам, и полагаю, что рано или поздно вы ее найдете. А потом, возможно, захотите перебить и нас».
6: «Теперь эта вероятность ничтожно мала», —
3: вздохнула Гвен, отпустив качели.
4: «Да, теперь оно скорее теоретическое, но раньше ее приходилось учитывать. Вот и вышло, что я интеллигентное, мирное, разумное существо, вегетарианец, никогда не обижавший мухи, вдруг задумался о возможном уничтожении моей родной планеты. Как вы сами видите, это очень серьезная моральная дилемма».
3: «Не вижу». Фрэнк покачал головой, потом уставился на инопланетянина.
4: «Так вы имеете отношение к тому, что произошло?»
3: «Я скоро к этому подойду».
4: «Сойдет, да или нет?»
3: «Не все так просто. Пожалуйста, выслушайте меня. Ситуация сложилась чрезвычайно драматично, и никто не мог помочь мне принять решение. Полет домой занимал много времени, и пока я добрался бы туда, мое руководство приняло бы решение, вы, люди, могли бы построить свои звездолеты и уже отправиться к нам. Если бы я продолжал наблюдение, вы все равно построили бы звездолеты и полетели к моей планете, чтобы уничтожить ее. В результате я, мирное существо, замыслил немыслимое».
4: «Так это ты взорвал наш мир!»
3: Фрэнк шагнул к пришельцу.
4: «Пожалуйста, никакого насилия!»
3: Гораций поднял руки, попятился.
4: «Не выношу насилия!»
3: Фрэнк остановился. Ему хотелось выслушать все до конца, но кулаков он не разжал. «Спасибо, Фрэнк. Как я и сказал, я замыслил немыслимое. Мог я применить насилие ради сохранения мира или не мог? Если бы я ничего не предпринял, мою планету и всех ее жителей ждала гибель. И мне пришлось выбирать, какая цивилизация должна выжить, моя или ваша. Вопрос я поставил ребром, так что с ответом проблем не возникало. Конечно же, моя. Поскольку мы более древние, более интеллигентные, интереснее и красивее вас, и очень мирные».
4: «Поэтому ты взорвал наш мир», — подвел итог Фрэнк.
3: «Не очень-то мирный поступок. Но, в принципе, это отдельно взятые из ряда вон выходящие события. После многих мирных столетий, за которыми, разумеется, вновь последуют мирные столетия».
4: «Что тебе здесь надо?» — спросил Фрэнк. «Почему ты нам все это рассказываешь?»
3: «Естественно, чтобы извиниться. Я очень сожалею, что все так обернулось».
4: «Но пожалеешь далеко не в той степени, как мы, зеленый ты сукин сын!»
3: «Если б я мог предположить, что вы поведете себя не как джентльмен, я бы не приходил».
4: Фрэнк бросился на него, но Гвен успела заступить ему дорогу.
6: «Фрэнк, пожалуйста!» — взмолилась она. «Хватит насилия, иначе я закричу!» «И вы сделали все сами, мистер Гораций?»
3: «Просто Гораций — это имя». «Да, сделал. И несу полную ответственность».
6: «А на борту вашего корабля больше никого нет?»
3: «Я один. Корабль полностью автоматизирован. Мне понадобилось время, чтобы решить поставленную задачу. Я не думаю, что кому-то удавалось создать бомбу, способную разнести целую планету. Но я справился. Добился поставленной цели. Ради мира».
4: «Где-то я это уже слышал», — пробурчал Фрэнк.
3: «Я процитирую одного из ваших генералов, который несколько лет назад выиграл небольшую локальную войну. Я их убил для того, чтобы спасти. Но я не такой лицемер. Я уничтожил вашу планету, чтобы спасти свою. Всего лишь сыграл по вашим правилам, видите ли».
4: «Вижу.
2: Голос Фрэнка звучал уж очень спокойно.
4: «Ну, ты сказал, что ты один. Как насчет других зеленых человечков, которые заберутся сюда следом за тобой?»
3: «Невозможно, заверяю вас».
2: И когда он повернулся, чтобы взглянуть на край земли, через который перелез, Фрэнк шагнул вперед и двинул ему в челюсть. Инопланетянин повалился на спину, а Фрэнк уселся на нем и душил, пока тело не перестало дергаться. Гвен одобрительно кивнула.
4: «Я возьмусь за ноги», — сказал Фрэнк.
2: Без единого слова они донесли тело до обрыва и сбросили, наблюдая, как оно медленно кружится среди космического мусора.
4: «Мы должны найти его корабль», — прервал молчание Фрэнк.
6: «Нет, сначала поцелуй меня. Крепко».
4: «Ух», —
2: вырвалось у Фрэнка, когда он наконец оторвался от Гвен.
4: «Это круто. Позволь спросить, с чего такие перемены?»
6: «Я хочу привыкнуть к твоим поцелуям, к твоим объятиям. Мы должны воспитать большую семью, если мы захотим заселить целую планету».
4: «Полностью с тобой согласен. Но что заставило тебя передумать?»
6: «Он. Это существо. Нельзя допустить, чтобы это ему сошло с рук».
4: «Ты чертовски права. Месть! Вырастим детей, научим их летать, построим бомбы, найдем этих инопланетных мерзавцев и превратим их в пыль. Докажем его правоту. Мы обязательно отомстим за Землю».
6: «Я очень на это надеюсь. Не может он убить моего Роберта и остаться безнаказанным».
4: «Роберта? Так вот почему ты это делаешь. А как же остальные? Миллиарды людей, целая планета».
6: «В Миннеаполисе других знакомых у меня не было».
4: «Если бы Гораций знал насчет Роберта, готов спорить, он бы дважды подумал, прежде чем взрывать мир».
6: «Что ж, он не подумал и допустил ошибку. Так полетели?»
4: «Барана возьмем».
2: Гвен посмотрела на барана, подумала, покачала головой.
6: «Нет, он тут очень хорошо смотрится. Создает ощущение дома. Будет куда возвращаться».
4: «Хорошо. Вперед, к мщению! Набрасываем планы, создаем бомбы, воспитываем детей. Все ради мести. Уничтожение».
6: «Как-то неприятно это звучит».
2: Фрэнк потер подбородок.
4: «Раз уж ты упомянула об этом, не могу с тобой не согласиться, но выбора у нас нет».
6: «Неужели?» «Да, этот отвратительный зеленый человечек уничтожил наш мир, но это не означает, что мы точно так же должны поступить и с его».
4: «Разумеется, не означает, но есть же справедливость. Око за око, сама знаешь».
6: «Знаю. Не раз читала Ветхий Завет. Так делалось, нас учили так делать, но где уверенность, что путь этот правильный и единственный?»
4: «Мысль твоя достаточно понятна. Ты хочешь сказать, что прежнего мира уже нет, и мы не можем вернуть его, взорвав еще одну планету. Если маленькие зеленые человечки такие мирные, как говорил Гораций, уничтожить их — преступление. В конце концов, они не уничтожали наш мир».
6: «Тут есть о чем подумать».
4: «Есть, к сожалению. Как было бы просто взорвать их планету, потому что они взорвали нашу».
6: «Я знаю, но это дурная привычка».
4: «Ты права. Начни взрывать планеты, и кто знает, чем все закончится. Так что у нас есть шанс отказаться от старого принципа «око за око, зуб за зуб». Если мы построим наш мир, ты и я, наши дети, мы заложим в фундамент не месть, а что-то другое. Это трудная, но благородная задача».
2: Гвен плюхнулась на качели.
6: «Твои рассуждения меня немного пугают. Взять на себя ответственность за создание целого мира — тяжеленная ноша, а ты еще хочешь создавать его на основе новой системы моральных ценностей. Не убий, не мсти».
4: «Мир и любовь для всех живущих на Земле. Что-то такое говорила церковь, благословляя войска. На этот раз наши слова не будут расходиться с делом. Действительно, будем подставлять другую щеку. Забудем о том, что они уничтожили наш мир. Докажем, что Гораций крепко ошибся. И потом, когда мы таки встретимся с ними, им придется извиняться за него».
6: «Мы извиняемся прямо сейчас».
2: На край мира взобрался второй зеленый человек. Гвен вскрикнула.
6: «Гораций, ты не умер!» —
2: сорвалось с ее губ. Зеленый человек покачал головой.
6: «Извините, индивидуум, которого вы называете Горацием, умер.
2: Но после того, что я услышал несколько секунд тому назад, я склонен думать, что он заслужил свою смерть. Он уничтожил целую планету и понес за это наказание.
4: Гораций сказал, что он один.
2: Руки Фрэнка вновь сжались в кулаки. Он солгал. Нас было двое. Он вызвался встретиться с вами, единственными, кто выжил, и все объяснить. Информацию о случившемся я доставлю на нашу планету. Уничтожение вашего мира выльется в продолжительный траур.
4: Спасибо вам.
2: В голосе Фрэнка, однако, благодарности не слышалось.
4: У меня сразу полегчало на душе. Вы помогали ему взорвать наш мир?
2: Зеленый человек задумался, потом с неохотой кивнул.
6: Помогал, сильно сказано.
2: Вначале я не соглашался с его ситуационным анализом. В конце все-таки согласился.
4: Вы ему помогали. А теперь отправитесь домой и расскажете всем, что произошло. Расскажете, что выжившие строят новый мир, и, возможно, ваше руководство придет к выводу, что и нас лучше взорвать, на случай, что наши потомки окажутся не столь великодушными, как мы. И следующая ваша экспедиция расправится с нами для профилактики.
6: Да нет же, быть такого не может. Я решительно выступлю против.
4: Но существует вероятность того, что вас не послушают.
6: Надеюсь, что этого не произойдет.
2: Но, разумеется, всегда существует вероятность того...
6: Еще один зеленый сукин сын.
2: С этими словами Гвен достала из кармана маленький пистолет и застрелила инопланетянина.
4: Деваться, похоже, некуда, вздохнул Фрэнк, глядя на покойника. Теперь придется найти их корабль и убить всех, кто там находится.
6: А потом взять корабль и взорвать их планету, добавила Гвен.
4: Выбора нет. Как говорил Гораций, такая уж у нас репутация. Придется ее оправдывать.
6: У меня будет неспокойно на душе, если мы этого не сделаем. Я буду волноваться о наших детях и детях наших детей. Лучше сразу с этим покончить.
4: Ты, разумеется, права. А вот взорвав их, мы начнем учить наших детей подставлять другую щеку и всему остальному. Тогда это будет уместно. Так в путь?
6: Пожалуй.
2: Гвен оглядела крошечный клочок их когда-то необъятного мира.
6: Лететь, возможно, придется долго. Не будем терять времени. Барана возьмем?
4: Нет. Я отключу воздух, и он прекрасно сохранится. Он так хорошо смотрится на травке. Создает ощущение близости домашнего очага. Нам будет куда вернуться.

Едва успев создать колонии на нескольких планетах, человек внезапно оказался отрезанным от своих баз. Земля не откликалась. Но хотя отважные завоеватели пространства уже начали заселять чужие миры и добывали там почти все необходимое промышленное сырье, о полетах в космос без поддержки родной планеты нечего было и думать. Несколько звездных кораблей, оказавшихся в распоряжении колонистов, устремились к Земле и пропали без вести. Много позже найдено было объяснение. Корабли приземлились благополучно, но обнаружили на третьей планете своего Солнца одни лишь разваленные безлюдные пустыни и оказались без горючего на обратный путь. Многие месяцы космонавты скитались по Земле, пытаясь отыскать следы цивилизации, которая отправила их на завоевание галактики. Но от нее, похоже, ничего не сохранилось. Они подвергались нападению выродившихся одичалых землян, однако несколько человек уцелело, и по их дневникам и записям, найденным несколько столетий спустя, можно составить представление о великой катастрофе. Земля стала жертвой двойного ядерного взрыва, случившегося почти одновременно восточнее и западнее нулевого меридиана. Исследователи и по сей день по-разному объясняют причины этого катаклизма. Одни полагают, что по странному совпадению в обоих полушариях одновременно произошла катастрофа, другие говорят о ядерной атаке и немедленном ответном ударе. Как бы то ни было, от радиоактивных осадков погибло 95% обитателей планеты. Потомство немногих выживших претерпело страшные изменения. Значительно притупилось зрение, даже при ярком солнечном свете люди видели теперь не дальше, чем за 5-6 шагов. Кроме того, сильно изменилась частота волн, улавливаемых человеческим глазом. Почти ослепнув, люди, однако, стали видеть многое, что прежде им было недоступно. Например, деятельность мозга представлялась теперь в виде своеобразного света, который окружал голову лучистым ореолом. Из двух дошедших до нас дневников яствует, что люди почти не видели друг друга. В тусклой полутьме, лишенной всех красок, кроме различных оттенков серого, они различали только светящуюся голову. При этом, судя по всему, уцелевшие жили общинами, в которых установились примитивные варварские законы, и к факелам, то есть к тем, чья мысленная деятельность была сколько-нибудь значительна, относились враждебно. Галактическая энциклопедия, том 3, планета Солнца.

Когда вдали на холме вспыхивал свет, я поступал, как все молодые, смотрел. Большой свет не пустяк, он притягивает. Старики говорят, что когда-то подходили к нему совсем близко, но он их обманул. Больше всех на это напирается Лагар, которому уже минуло 100 лет. Он даже говорит, что прежде светов было меньше, но они сверкали ярче.

Нам, молодым, судить трудно. Но одно можно сказать наверняка. При том, что дичь едва различаешь в пяти шагах, яркое пламя, повторяю, притягивает. Вот потому я туда и пошел. Хотелось поближе рассмотреть свет, который вспыхнул на холме. Я пошел с Жосом и с Иоландой. Кстати сказать, Иоланде пора сделать выбор. Так больше не годится. Жос чересчур много занимается ею, когда они отходят на 10 шагов. Да-да, на два взгляда. Другие ничего не замечают, а я-то вижу, и меня это бесит. Глаза у меня не очень хорошие, я ношу очки, да еще с какими-то толстыми стеклами. Но это не помогает, все равно я вижу дальше других. Так вот, мы пошли к свету на холме, пока отец нас все отговаривал. Не валяйте дурака, слушайте, что вам говорят. Мы, старшие, ходили туда, когда это еще разрешалось. А что толку? Ровно ничего. Пока дойдешь, все погаснет. Да еще иногда там поджидали черные в своих мундирах. Не так-то приятно было на это смотреть. Не на мундиры. Мундир-то красивый, я и сам не прочь бы его надеть. Тут он вздохнул. Я просил, а мне сказали... Ты, мол, больно много видел цветов, когда был молодой, больно ими не интересовался. Так скажи спасибо, что тебя самого не погасили. Кто пробует подойти поближе к свету, тем ведут счет. Ведут счет, это значит, задают жару, понятно? И уж потом век вам этого не забуду. Допустим, ребятишки, вы пойдете туда, к свету. Придете, а там уже и нет ничего, разве что кучка пепла. В прежние времена сжигали. Ну и ну, а теперь уже не жгут, а гасят. Уж не знаю как. И главное, не знаю кто, и не вы спрашиваете у меня про то, чего не знаю. Я кое-чего достиг в жизни. А что будет, если я все потеряю, скажите на милости. Я такой же любопытный, как и вы, ребятишки. Да только надо знать меру и не совать нос, куда не следует. Когда дело касается цветов, любопытство вредно для здоровья. Черт возьми, вы каждый вечер можете уткнуться в ближний телевизор. Неужели вам этого мало? Цветы им понадобились, надо же. Я вовсе не желаю, чтобы ко мне в дом заявились черные и уполномоченные. Так что будьте любезны, сидите тут и никуда не уходите. И ты, Жос, и ты, Иоланда. А то я скажу вашим родным. Поняли, ребятишки? Как не понять? По ближнему телевидению вечно показывают одно и то же. Поездка уполномоченного, пресс-конференция уполномоченного. Телевизор — это неплохо, но уж очень однообразно. И света мало, в прямом смысле. В трех шагах уже ничего не видно. Надо совсем уткнуться носом в экран, а от этого болят глаза. Отчасти поэтому мы и пошли к холму. Охота была смотреть паршивый телевизор. Они там только и знают, что расхваливать уполномоченного. Отец мог бы и не говорить про то, чего он там достиг. Мы-то отлично знаем. Я, Жос и Оланда, все знают. Если бы он побольше думал о себе и поменьше обо мне, да-да, я отлично это понимаю, он бы достиг совсем другого. Спрашивается, чего он обо мне так заботится? Старики, они все одинаковы. Воображают, будто без них мы, молодые, не справимся. Как бы не так. Будьте спокойны, милые люди, мы тоже сумеем кое-чего достичь. Мы уже не маленькие. Кстати, у ребят этого все прибавляется. Некоторые совсем малыши. Ну и ну, я творю. У нас в деревне есть детишки со светом. Я хочу сказать, их светы видны дальше, чем за один взгляд. Но они совсем слабые, не то что на холме. Слабенькие светы, тихие, спокойные. И когда бригадир черных или господин мэр чуточку повысит голос, они сразу пугливо скрываются. Но представляете, если б я обзавелся таким светом, как тот на холме... Пускай бы мэр сколько угодно орал, чтобы его погасить. И бригадир тоже. Вот это свет настоящий. Заметьте, я несу вздор, сам это понимаю. С таким светом меня живо бы выследили и погасили, как погасили всех остальных. Каким образом? Не знаю. Нет, честно, я не знаю, как они это проделывают. Ни слуги уполномоченного, ни черные, чья обязанность гасить светы. Только, похоже, они управляются в два счета. Ведь и мы с Иоландой и Жосом тоже время зрения теряем. Мы кинулись бежать вверх по склону холма, бежали во весь дух и выдохлись. На полдороге я схватился рукой за бок, и меня вырвало желчью. Одной желчью.
Днем я не стал есть. Папаша приготовил какое-то мерзкое варево, вроде рагу, черное, как поле ночью. И в этой бурде плавала какая-то дрянь. Я ничего про это не сказал. Соврал, будто у меня болит живот и есть неохота. Папаша поглядел смущенно, но особенно не настаивал. Словом, меня рвало желчью, а Жос и Оланда, уж не знаю, чем были заняты, но тоже сильно задержались. Отстали по меньшей мере на 20 взглядов. На 20 для других, на 10 для меня. Я ведь уже говорил, что вижу вдвое дальше своих приятелей. В общем, они сильно отстали. Это меня разозлило. Я ревнивый. Не то чтобы я любил Иоланду, но я ею дорожу. Не так-то часто в мои годы найдешь девчонку почти без света, которая станет ходить за тобой в темноте. Ну вот, я стоял в потьмах, и Жоса с Иоландой все не было видно, а очки снимать не хотелось, и я обозлился и позвал их. Всем известно, что это не годится. Верный способ накликать всю свору уполномоченного и черных. Но я не мог с собой совладать. Ревность виновата. Известно, что это за штука. Когда я был маленький, сразу начинал орать, как кто-нибудь чужой подходил к маме. Не мог я этого стерпеть. Мама моя и больше ничья. С годами это не прошло. Только теперь я ревную не маму, а Иоланду. Прекрасно понимаю, у нас это ненадолго, разве что до осени, ведь она уедет в школу, но все равно не выношу, когда она уходит с кем-нибудь другим. Я закричал. Все-таки я кричал недолго, потому что шествие двигалось не так уж далеко, а мне все вовсе не хотелось, чтобы черные или партия уполномоченного подобрались к нам со своими слуховыми ящиками. Гнусное изобретение, эти ящики. Папаша говорит, в его время их еще не придумали, и жилось куда спокойнее. Ори, что хочешь, даже генерал уполномоченный дерьмо! И черным тебя не отыскать, только даром время теряли. Отойдешь на десяток взглядов вправо или влево, и все, черным тебя не найти. Говорят, когда-то существовали такие приспособления, бросали свет на большое расстояние. Папаша говорит, их испытывали сотни, тысячи раз, но ничего не получается. По крайней мере, света от них не видно. Один тип, он преподает в колледже, уверяет, что эти механизмы и сейчас дают прежний свет, только мы его уже не различаем. Возможно. На месте этого профессора я бы помалкивал. За такие разговоры могут и погасить. Короче говоря, эти механизмы давным-давно в забросе. Зато черные изобрели слуховые ящики. Да чего чуткие машинки, черт их дери. Если хочешь от них ускользнуть, замри на месте и не двигайся. Ну, не на волос. Едва я закричал, откуда ни возьмись, и Оланда, и Жос. И шепотом спрашивают, что это на меня нашло? Ну, не мог же я сказать. Меня, мол, ревность заела. Так что я вынул руку и говорю тихонько. Слушайте. Признаться, по этой части мне за ними не угнаться. Вижу я дальше, но уши у них куда лучше моих. Оба застыли, прислушались. «Вот черт», — говорит Жос, — «они в 20 взглядах, а может, в 30?» Мы переглянулись и поняли друг друга. Не упускать же такой случай. В первый раз можно выследить, как черные гасят светы. Позже, гораздо позже, я узнал, что у них много разных способов. Но тот день мы думали, всех всегда гасят на один манер. «Пошли», — говорю. И Оланда вздохнула и пожала плечами. «Ты же сам знаешь, это невозможно». «Да ну!» «Хотите, верьте, хотите, нет». Но я начисто позабыл, что и Оланда, и Жос не умеют притемняться, и, стало быть, черные могут выследить их слабые светы. Несколько секунд я стоял, разинув рот, потом сообразил, в чем дело, и заколебался. Из-за Иоланды, ведь она останется с Жосом. Но мне очень уж хотелось узнать, как черные гасят светы. Да притом и Оланда, и Жос порядком струсили. Но постоят в обнимку, а больше ничего не посмеют. «Ну что ж, я пойду, — говорю». Они не ответили. Меня взяла досада. Вечно одно и то же. Раз я умею притемняться, они уже воображают, будто я ничем не рискую. А слуховые ящики? Их-то я не могу заткнуть, верно? Я тихонько двинулся в сторону шума. Подошел на 2 или 3 взгляда и даже еще ничего не видя, притемнился. Почем знать, вдруг среди черных есть парень вроде меня, который видит дальше обыкновенного. Притемняться — дело пустяковое. Просто-напросто перестаешь думать. Видишь, слышишь, чувствуешь по-прежнему. Все замечаешь. Только думать ни о чем не надо.
и сразу становишься невидимкой, потому что твой собственный свет при этом гаснет. И тогда можно подойти к свету.

же просто в воздухе. Ерунда, конечно, не может этого быть. Где ничего нет, откуда там взяться свету? Сколько мне втолковывали на уроках физики, свет может исходить только из радиоактивных тел, его проникающая способность ничтожна. Но старики чего только не наболтают. Я лег наземь и пополз. И вдруг увидел черных. Сразу 20 человек. Два десятка черных, представляете? Я подумал про слуховые ящики, но не шелохнулся, хотя веточка чабреца щекотала мне нос. Окажись тут кролик, я бы тоже не удивился. Но кролики, шутка сказать, замечают тебя за 10, а то и за 20 взглядов, так тихо к ним не подбирайся. Подумать только, они видят в 10-ро лучше нашего. Кстати, это мне напоминает историю про Солнце. Все говорят, что Земля — это планета, и она обращается вокруг звезды Солнца. Так написано в старинных книгах, и есть люди, которым иногда удавалось это Солнце увидеть. Не то чтобы очень яркое, но все-таки что-то такое, что светится в черном небе. Ну, конечно, не такой свет, к которому мы сейчас торопимся, и Иоланда, Жос и я. А все-таки люди его видят. Ладно, пожалуйста. Но люди еще удивляются, почему древние упоминали про многие миллионы солнц, которые они тоже называли звездами. Экая чушь. Ясно, старики были просто чумовые и сочиняли не весь что. Ну, а я слушаю да посмеиваюсь. Люди как примутся рассуждать. Вот один ученый уверяет, будто это самое солнце, видное в такие дни, когда совсем нет тумана, в старину было необходимо для жизни. В старину может быть. А сейчас? Мы-то ведь живем. А никакого солнца нет. Этот ученый тип пробовал накрывать салат черным брезентом. Ну что с того для салата? Ведь салат же не видит света. А если бы увидел, какая ему разница? Так вот, у этого типа листья салата сперва делались совсем белые, а потом увидали. А те, которые оставались не накрыты, были, как обыкновенно, серые, живые и сочные. Вы скажете, тут можно поспорить, мол, солнце не активнее, чем человеческий свет, хотя бы свет уполномоченного, и никак не может повлиять на рост салата и вообще. Хе, смех, да и только. Ладно, будем рассказывать дальше. Два десятка черных, все в мундирах, толкали перед собой какого-то типа не моложе папаши. Ну да, это был старик. Лет 30, а то и 40. Кто-то из них нахлобучил ему на голову свой шлем, а вы же знаете, у черных шлемы совсем не пропускают света. Ну и понятно, уже ничего не было видно. Я смотрел на них не то с завистью, не то с ненавистью, сам не знаю. Может, было и то, и другое. Если бы меня приняли в школу черных, я бы им завидовал. Если бы отказали, я бы их возненавидел. Чудно, от чего зависит склонности молодых. Но я-то хорошо разбираюсь в своих чувствах. Если меня прогонят, я их возненавижу. Если примут, стану их благословлять. А может, так было во все времена? Эти 20 черных были в полной форме. Шлем совершенно скрывает свет, боковины его спускаются до самого подбородка. Такой шлем просто сокровище. Дальше одного взгляда их уже не видно, они слышат каждое твое слово. Темно-серая куртка перехвачена кожаным поясом, к поясу, как положено, прицеплена слепитель, как сверкнут им в глаза, потом добрых 5 минут вообще ничего не видишь. Штаны густо-серые, заправленные в черные резиновые сапоги и темные перчатки. Можете мне поверить, на расстоянии одного взгляда черных уже не разглядеть, потому-то они так опасны. И потому они хозяева всей страны. Человек, которого они вели, мне совсем не пришелся по вкусу. Черные мне тоже не по вкусу, но они хоть могут постоять за себя. Всем известно, каковы они в драке. Крепкие ребята. А этот арестант, видали бы вы его, люди добрые. Явный братик в лохмотьях, босиком, весь оброс бородой, не чесана она у него, наверное, месяц. Голову повесил, сразу видно, побежденный. А я не люблю побежденных. Чего их любить, раз они виноваты? Если все большие светы такие же, как этот жалкий тип, значит, дело гиблое. Они проиграли заранее, я лучше стану на сторону черных. Вы-то понимаете, что к чему? Чем ярче свет, тем человек умнее, так говорят старики. И уполномоченные тоже. В пользу уполномоченного делается маленькая оговорка. После определенного уровня, заявляют доктора, свет уже означает умственное расстройство. И поскольку уполномоченный самый светоносный,

трезвомыслящих, те, кто светится ярче него, чумовые. До сих пор я в это не верил. Я уже не маленький, отлично понимаю. Уполномоченный хочет удержать власть в своих руках. А для этого ему надо гасить всех, кто светится ярче него. Все люди таковы, верно? Но в ту минуту я сказал себе, что уполномоченный, пожалуй, прав. В конце концов, будь факелы уж такие необыкновенно умные, разве они кидались бы прямо в лапы черным? И уж когда их ловят, разве они не отбивались бы и так просто давали себя погасить? Нет, говорю вам, эти люди с самого начала побежденные, а значит, вовсе они не умны. Правильно говорит уполномоченный, они чумовые. Если у тебя есть свет, хоть самый слабенький, уж, конечно, станешь бороться, лишь бы его сохранить. И я бы тоже боролся, если бы было надо, хоть я и в очках. А этот тип шел, спотыкался, потом упал, поднялся и все что-то бормотал себе под нос. Побежденный, говорю я вам. Я даже пожалел, что пустился в дорогу ради такого убогого зрелища. Надо прямо сказать, тут я немного забылся. Минуту-другую я опять думал, и значит, сам того не заметив, перестал притемняться. А черные ведь не слепы, можете мне поверить. Они ничего не сказали, ничем себя не выдали, но вдруг, а все потому, что я вижу подальше других, я заметил, четверо отделились от остальных и двинулись в мою сторону. Сразу четверо. Из-за мальчишки 15 лет. Я даже возгордился, а потом сказал себе, должно быть, кто-то из них заметил мой свет, когда я перестал притемняться, так откуда им знать, 15 мне, 30 или все 60. Я притемнился и начал отступать к тому месту, где ждали ребята. Слишком поздно. Черные оказались между ними и мною. Тогда я решил, была не была. Отступить невозможно? Так пойдем напролом. В своих пропагандистских книжонках черные так и учат. Когда отступать некуда, иди вперед, даже если рискуешь собственной шкурой. Раньше меня только смех разбирал от этого их правила. Я-то думал, когда опасность, так и нет никакого третьего выхода. Либо отступай, либо иди вперед. А вот в последние месяцы узнал, почти все люди просто остаются на месте и ждут. Однако, наверное, их книжки все-таки подействовали. Потому что я сказал себе, отступать невозможно, значит, пойду вперед. И вот я поднялся, наполовину растемнился, сунул руки в карманы и пошел навстречу тем четверым, которые за мной охотились. Они сразу меня заметили, но черные народ вышкалены, и, конечно, меня не окликнули, даже не накинулись на меня, пока у них не было приказа. Они только пошли за мной по пятам. Я вышел навстречу арестанту. Мне видно было всю колонну черных, которые его сопровождали, но он их не замечал. Шел, как во сне. Думал, наверное, их только трое или четверо, и для него еще не все пропало, потому что бормотал сквозь зубы самым разнесчастным голосом. «Ах, отец мой! Отвратительно!» Я не хуже других видал и слыхал, как люди мучаются и как умирают. К примеру, когда Симоны не заметили вовремя, что валится дерево, и оно их раздавило. Или когда Барба вдвоем вздумали испытать старинную машину и на полной скорости врезались в дерево. Просто безумие, что деревья бывают такими опасными. Хотя Барба сами виноваты, поделом им. Чего ради они вытащили из музея этот автомобиль, раз никто не умеет им править? Возможно, в старину. Но все кричат, что это чистейший вздор. Кто бы мог разъезжать по нашим дорогам со скоростью 100 взглядов в час, целых 100, представляете? Как будто в старину люди видели вдаль на 100 и даже на 200 взглядов. Все говорят, это просто враки. Ну ладно. Так вот этот тип идет и бормочет. Ах, отец мой, ясно липа. Если кто мучается по-настоящему, а тем более ждет смерти, тот всегда зовет «Мама!» Зная, что я сейчас умру, я наверняка звал бы маму. А этот хнычет по отцу. Липа, ясное дело. Потому-то я на него и озлился. И еще потому, что черные чуть не наступали мне на пятки, а я вовсе не желал, чтобы меня взяли на заметку. Я остановился у него на дороге и заорал «Гад!» и плюнул ему в лицо. Да не как-нибудь, а без дураков. Отхаркнулся и плюнул. Он ничего не сказал. Опустил голову и пошел дальше. Тут я смутно разглядел, что он тащит на плече какую-то штуку. Бревно или шест, я сразу не разобрал. Он шагал, а я смеялся. Болван несчастный, с этаким светом и попасть в лапы к черным.
Он все шагал, согнувшись в три погибели, чуть не падая, и это навело меня на мысль. Я подобрал на земле сухой сук и швырнул ему под ноги. Он шмякнулся и разбил себе морду, на силу поднялся, по подбородку течет кровь. Ну и посмеялся же я.

Дорогие радиослушатели, сегодня в программе «Элементы модель для сборки» на радиостанции «Серебряный дождь» вы слушаете рассказ Ивы Дермеза «Мальчик». Продолжение сразу же после рекламы.

0: «Стой смирно, малый!» – велел мне черный. Наверное, ему не понравилось, что я бросил палку под ноги арестанту. Во всяком случае, другие ушли с тем типом, который тащил крест. Под конец я разглядел, что на плече у него крест, а этот остался около меня. Угрюмый, как все черные, молчаливый, угрожающий. «Видно, для тебя это удовольствие оскорбить арестованного», — сказал он. Он попал в точку. «Понимаете, люди добрые, я уж давно размышляю о разных вещах, и хоть мне только 15, я понимаю больше других, потому что лучше вижу. От папашиных проповедей меня уже давно смех разбирает. Надо быть честным, надо быть справедливым, надо быть поласковее со слабыми и все такое прочее. Вы-то сами во все это верите. Кто в нашем мире хозяева? Черные. Знаю я, какие они честные, справедливые и ласковые. Смех, да и только. Стал быть, папаша порит чушь, и таким манером в жизни ничего не добьешься. Хотите доказательств? Поглядите на него. Сколько я его знаю, вечно он надрывается на работе, а живем мы впроголодь. До обыкновенных арестантов мне дела нет, отвечаю. А такие, у которых света больше, чем положено, я их терпеть не могу. Черный так на меня поглядел, вот-вот набросится с кулаками. Ты про что? Я ему улыбнулся, прям как учителю в субботу, когда стараешься его умаслить, чтобы не задал штрафной урок на воскресенье. «За кого вы меня принимаете?» — говорю. «Вы не думайте, мой отец состоит в союзе друзей уполномоченного. Выше за меня-то генерал-уполномоченному беспокоиться нечего». Черный малость смягчился. «Объясни толком. Стало быть, ты не любишь таких, у кого света больше, чем положено?» «Еще бы!» «А почему?» Я чуть не прыснул. Мне давным-давно известно, как на это отвечать. С тех самых пор, как мы, ребята, научились понимать, что у черных на уме. Но от смеха я, конечно, удержался. «Да вот, говорю, у меня тоже есть свет, и у вас, и у всякого человека. А только если кто-то светится сильнее меня, а я даже не знаю, кто он такой, меня зло берет. С удовольствием дал бы ему в морду». «Все люди таковы», — говорит черный и смотрит на меня с любопытством. «Ну, а дальше что?» «Ну, и когда я вижу такой вот свет, как сейчас на холме, такой, что видно за тысячу взглядов, понимаете, я скорее бегу к нему». «Потому что ненавидишь такого человека?» «Еще как!» «Стало быть, ты не затем бежал, чтобы ему помочь?» Я так и подскочил, недоверчиво посмотрел на черного. «Вы что, чумовой? Может, не видали, как я ему кинул под ноги палку?» «Да, верно», — сказал он. «Верно». Остальные шагали своей дорогой, мы двинулись следом. Но этот черный все еще сомневался. Право слово, он оказался чересчур хитер для черного. «Послушай, паренек, вот ты ненавидишь тех, у кого светы сильнее твоего. Ну а как же генерал уполномоченный?» Понятно, я ждал этого вопроса. Я гордо улыбнулся и пошел наизусть шпарить начало трудов генерал-уполномоченного. Черный, качая головой, вторил мне густым басом, а тем временем арестант опять упал и опять поднялся, будто из последних сил. И, наконец, поплелся дальше. Но вот мы дошли до слов: генерал-уполномоченный — отец всего народа. Без него большие светы захватили бы власть, а малые светы страдали бы. И тут черный спросил: «Ты по-настоящему в это веришь?» Я поглядел ему прямо в глаза самыми, что ни на есть, чистыми детскими глазами. «Не понимаю, что это вы такое говорите?» И прибавил подозрительно: «Может, вы сами не верите в генерала уполномоченного?»
1: «Нет, нет, что ты?»
0: Он испугался, как бы я на него не донес. Это кончилось бы для меня плохо, а все-таки остался бы какой-то след и в его досье. Ему вовсе не выгодно было приставать к мальчишке, который на зубок знает труды генерал-уполномоченного. И он живо переменил разговор. «Как тебя зовут?» «Микаэль». Он даже не спросил мой гражданский номер. «Слушай, Микаэль, ты не пробовал поступить в школу черных? Для твоих лет ты очень здраво рассуждаешь. Учиться 3 года. Окончишь — будешь носить мундир».
2: «Нет, говорю, не пробовал».
0: «Что ж так?» Ох, и опасную игру я вел. И отлично это понимал, люди добрые. Впервые в жизни я разговаривал с глазу на глаз с черным. Но я готовился к этому многие месяцы. Конечно, тут был риск. Вдруг бы я напал на дурака. Среди черных этого добра сколько угодно. Я не смел, говорю ему. Из-за очков.
1: А что у тебя за очки?
0: Сильные. Я вблизи неважно вижу. Он снял с меня очки, нацепил себе на нос и поморщился.
1: Ну и ну, проворчал он. Вот уж действительно.
0: Дурак несчастный. Где ему догадаться, какую комедию я разыграл, чтобы доктор выписал мне эти стекла? Они очень помогают мне не выдать себя. Признаться, что я вижу на два взгляда, даже на три, куда ни шло, но сказать правду ни за что. Они вырвали бы у меня глаза.
1: Ну и ну, повторил черный. С такими очками ты, верно, и того дерева слева не разглядишь.
0: Он меня расставляет западню. Но я должен взять верх. Хоть тресни, а надо втереться к черным и заполучить шлем. Не могу я притемняться с утра до ночи, все время, когда не сплю. Невозможно. В конце концов, непременно себя выдашь. А тут я впервые говорю с черным один на один.
1: Дерево, переспрашиваю самым честным голосом. В очках, понятно, мне его не разглядеть. А так, без очков, отлично вижу. Это вяз.
0: Черт побери, вырвалось у него.
1: Он отдал мне очки и поглядел так, словно я какой-то чудной зверь.
0: Черт побери, повторил он. Да ты трехвзглядный, никто этого не знает.
1: Ухватил меня за руку повыше кисти, сжал как клещами.
0: Как же про тебя не доложили комиссии?
1: А я никому ничего не говорил, отвечаю.
0: Как так? Тебе ждали очки.
1: Улыбаюсь ему ангельской улыбкой номер один.
0: Так ведь это я вблизи плохо вижу.
1: Доктор примерил мне разные стекла и дал такие, которые лучше всего подошли. А про то, как я вижу вдаль, не спрашивал. Доктора, знаете, тоже дают маху, как все люди.
0: Но в этом-то черный не сомневался. Он и сам может немало порассказать.
1: Нет такого человека, чтобы не жаловался на докторов. Когда-нибудь, когда я стану важной персоной, непременно постараюсь выяснить, в чем тут дело.
0: А черный шепотом спрашивает: «Ты, верно, умеешь притемняться?»
1: Молчу, но он понял.
0: «Да ты соображаешь, что это такое, малыш? В 15 лет ты видишь на целых три взгляда и еще умеешь притемняться? Шутка сказать! А сколько черных годами бьются, пока этому не научатся?»
1: «Я не хочу на тебя давить, малыш, но...» Он замолчал и смотрит на меня из-под лобья. А я говорю: «Куда это вы гнете?»
0: «Не соображаешь, что ли? Раз ты трехвзглядный, умеешь притемняться, тебя безо всяких примут в офицерское училище. Через 3 месяца получишь нашивки, а мое дело будет тянуться перед тобой и отдавать честь. Смекаешь?»
1: Прибавил с горечью:
0: «А мне сколько уколов всадили, пока я стал видеть, как ты. И притемняться я могу только минуты на 2, на 3. А ты?»
1: Я пожал плечами. «На час, если надо».
0: «Ну да», — восхитился он. «На целый час. Как Жозия, начальник главного штаба генерал-уполномоченного. Слушай, совсем как Жозия. Малыш, в 20 лет ты будешь в главном штабе уполномоченного. Это уж как пить дать».
1: Что бы он запел, если б знал правду? «Притемняться на час? Как бы не так. Я притемняюсь уже сколько месяцев кряду, ну да, больше года, потому что боюсь своего света. Он так быстро растет, что я поневоле привык притемняться сразу, как проснусь, и до тех пор, пока не лягу спать. Ну, конечно, не все время одинаково. Вот поэтому никто и не знает, какой у меня на самом деле свет. К счастью, меня и страх берет, а все-таки можно гордиться. Свет у меня не хуже, чем у того типа, которого черные ведут гасить. Только я не факел, не такой я дурак. Защитный шлем, как у черных, вот что мне нужно. Под шлемом свет может расти сколько угодно, и не придется тратить силы на то, чтобы его притемнять и прятать. И я смогу, наконец, думать, размышлять, а не прикидываться мальчишкой. Шлем черного. Но если мой попутчик не врет, выходит, я могу добыть его в 2 счета. Вот оно, говорю себе, я выиграл! Не слишком себя выдал и заполучу шлем, и моего света не будет видно. Тут я заметил, что черный не сводит с меня глаз и как-то странно усмехается.
0: Что, брат, ты бы не прочь, а?
1: Да, отвечаю.
0: Не слишком громко, неохота, чтобы Аланда и Жос услыхали. Все-таки есть в этом и оборотная сторона. Как-никак мы были друзьями. Ну, нет, они далеко. Наверное, удрали еще прежде, чем черные подошли ко мне.
1: Слушай, в полголоса говорит черный. Меня зовут Сенсина. Я всего-навсего командир отделения. Если когда-нибудь ты сможешь мне посодействовать... Вот тут я впервые убедился, что он вовсе не шутит и не дурачит меня. Я ничего не ответил, только подмигнул. Он явно обрадовался.
0: Как погасят этого, сразу пойдешь со мной. Я хочу, чтобы ты попросился в офицерское училище при мне. На родителей, знаешь, положиться нельзя. Это такой народ. На три четверти выродки воображают, что миром будут править светы.
1: Мы ускорили шаг и стали догонять остальных. Мой спутник показал мне на арестанта. Тот со своим крестом на плече упал уже шестой или седьмой раз.
0: «Представляешь, — сказал мой черный, — чтобы этакая размазня правила тысячами стоящих людей.
1: Я с ним согласен. Эти факелы разве люди позволяют себя мучить и даже не отбиваются? А этот особенно. Сам не знаю, почему я так подумал. Что-то в нем есть такое, не похож он на человека».
0: Так что, хоть я и не ответил черному, тут мы думаем одинаково.
1: Вы, факелы, если вы хотите что-то в мире изменить, даже не управлять им, а сделать его не таким, как теперь, надо действовать по-другому.
0: Больше года назад, с тех пор, как я стал обуздывать свой свет, я понял, люди подлые и ленивые, и глупые, и жадные, да что там, можно еще много всего насчитать. У людей полно всяких качеств, только не те, на которые молятся в своих храмах. Там все ложь и притворство. Потому-то я столько месяцев скрываю свой свет и по-прежнему говорю и веду себя как мальчишка.

0: мы с Черным толковали о разных разностях, мы порядком отстали, и когда поднялись на вершину холма, другие черные уже принялись гасить факел. Мой черный сказал мне: «Такой способ мы пробуем первый раз. Обычно так поступали только с ворами, разбойниками, да с теми, кто оскорбил генерала уполномоченного. Ты малый, смекалистый, в духе нашего времени. Сейчас увидишь, как это забавно». Может, оно и забавно, но сперва мне стало не по себе. Я на силу уменьшил свой свет. Не так-то легко притемняться без передышки, когда ты по-настоящему взволнован. Черные воткнули крест стоймя между трех каменных глыб и теперь прибивали к нему арестанта прямо гвоздями. Ноги к столбу, руки к поперечине. И тут мне смутно вспомнилось, что когда-то я уже видел что-то похожее. Но где? Когда? А этот не орал и не выл, только жалобно стонал. Не знаю, откуда черные взяли такие огромные гвозди. Может, таскают в карманах на всякий случай? Но молотка у них нет, заколачивают гвозди прямо камнями. Нет-нет, кто-нибудь промахнется и как стукнет этого типа камнем по руке, по пальцам. Впрочем, он, кажется, без памяти. Свесил голову на грудь и уже не шевелится. Черные отошли немного и давай хохотать. А я никак не могу засмеяться, хоть и чувствую, мой спутник не сводит с меня глаз. Еще бы. Ведь он ждет, что я помогу ему продвинуться по службе. 10 минут и уже погас, говорит он. Крышка! А почему вы сразу их не гасите, спрашиваю, и голос у меня немного дрожит. Раньше гасили сразу, отвечал черный. Только надоело. Никакого интереса, смекаешь? Все одно и то же, не на что глядеть. Сказал и отвернулся. Но я чувствую, он все равно искоса следит за мной. Понятно, для тебя оно не так, продолжает. Ты же еще никогда никого не гасил. Если хочешь, попробуй, я не против. И наши тоже мешать не станут. И окликает своих. Ребята! Дадим парнишке позабавиться, пускай погасит этого типа, согласны? Учтите, он трехвзглядный и притемняется, когда захочет и насколько захочет. Тут они все обступили меня и смотрят недоверчиво. Я снял очки, чтобы видеть без ошибки, что происходит. Мы стоим на самой вершине холма. По небу несутся большие серые облака. Понятно, черные облаков не видят, и солнце сквозь туман тоже не различают. Что бы они сказали, что бы стали делать, если б знали, что без очков я вижу вдаль не на 2 и не на 3 взгляда, а на 100 и даже больше. И что я притемняюсь без передышки с той самой минуты, как проснулся нынче утром, и так каждый день. Они бы вырвали у меня глаза и погасили бы меня. Уж это наверняка. «Ну как?» – спрашивает мой черный. «Не струсишь?» Я опять надеваю очки. Нет больше ни облаков, ни солнца. Всюду серые сумерки. Распятый поднял голову и застонал. И тут я решаюсь. У меня нет к нему ни капли уважения. Все факелы – дураки, чего они так легко даются в руки черным. Но он мучается. «А для чего вы надели на него шлем?» – спрашиваю. Мой черный отвечает: «Такой порядок, чтобы не собирались любопытные». Но он потерял много крови, он уже на 3/4 погас. Мне интересно, что осталось от его света? Может, вы и снимете с него шлем? «Сними сам, если хочешь», – говорит черный. Он проверяет, хватит ли у меня храбрости. «Ясно, меня испытывают». Но если он воображает, что я пойду на попятный, взбираюсь на каменную глыбу, протягиваю руку, снимаю шлем, свет распятого мигает, словно в отчаянии. Он самую малость ярче нормального. Этот тип открывает глаза и смотрит на меня. И улыбается. «Да, да», — бормочет он, — «дети. Пусть ко мне придут дети». Потом он стонет и опять зовет отца, как будто отец может помочь. Я слезаю с глыбы, возвращаюсь к своему черному. В руке у меня зажат камень.
1: «Этот будет первый!» — кричу я. «А потом я и других буду гасить!» И кидаю камень. Я попал в висок, и этот тип сразу перестал стонать. Голова опять свесилась, и свет погас. Совсем. И можете мне поверить не от того, что он сам притемнился.
2: «Чисто сработано! Молодец, малыш!» — с восхищением говорит мне черный.
1: Может, у него оставались какие-то сомнения? А теперь все кончено, и факел сразу перестал мучиться.
2: «Идем прямо в училище, я им скажу, тебя обязаны принять. Согласен?»
1: «Еще бы не согласен. Погодите, вот я стану офицером, войду в главный штаб, тогда увидите, что я, Микаэль, сделаю из вашего слепого мира». Когда мы стали спускаться с холма, я снял очки. За крестом пылало солнце. То самое солнце, которого другие почти не различают. Далеко-далеко я увидел Жосса и Аланду в обнимку. Ну и ладно, мне плевать. Мне теперь не до ревности. Прощайте, ребятишки. Теперь я завоюю мир.

0: С Гошей Морозовым отчудили дважды. И не в каком-нибудь там июне или сентябре, когда спрос на мясовиков затейников катастрофически падал, и с Гошей чудили обстоятельно, с удовольствием, и все, кому не лень. И никто-нибудь наподобие оборочистого пройдохи из агентства или прижимистого клубного жучка. С Гошей чудили снегурочки, обе две, самую, что ни на есть, странную пору, предновогоднюю.
1: Сначала чудила Маша Балашова. Снегурочка опытная, покладистая и надежная. Три новых года в паре с Гошей отышачившая. По бабской глупости. Залетела невесть от кого, решила рожать. И угодила на сохранение аккурат накануне предпраздничного ажиотажа, когда Деда Мороза в самой цене. Гоша, проклиная вечную свою невезучесть, хватанул новую партнершу, считай, не глядя, чуть ли не первую попавшуюся выпускницу питерского кулька. Без Снегурочки Гоша никак не мог. Его номер так и назывался «Дед Мороз с внучкой». Дед Морозов с внучкой. Клиентуре нравилось. Так что белобрысую, фигуристую, с наглыми зелеными глазищами Люську Гоша взял в партнерши без лишних раздумий. Если кто из постоянной клиентуры и заметит, что Снегурочку подменили, беда небольшая. В конце концов, почему у Деда Морозова не может быть еще одной внучки запасной? В отличие от Маши, Люська отчудила жестоко. Ее мобильник зазвонил как раз, когда пара, одарив детишек барахлом от мизмешка, выбралась из роскошной трехкомнатной на Садовой на лестничную площадку. «Да?» — коротко бросила в трубку Люська. «Что? Где? Сколько? Сколько-сколько? Поняла, еду». Она разъединилась, смахнула снегурочью шапочку, решительно отцепила накладную косу и сунула ее оторопевшему Гоше в руки.
2: «Что-то случилось?»
1: Ошарашенно промямлил он.
2: «Несчастье какое!»
1: «Дурак ты, Морозов!» хохотнула Люська, деловито освобождаясь от подбитого искусственным мехом и усыпанного блесками из фольги халата. «Настоящий дурень! Скажешь, что ж, несчастье! Наоборот, счастье привалило! Корпоратив на мойке, а Надька, идиотка, перепилась в дрободан! Сейчас как бревно лежит! Леха без партнерши остался! На, держи!» Халат опоясал Гошину шею на манер банного полотенца. «Нам чужого добра не надо!» «Ну, я пошла!» Люська стремительно припустила по ступеням парадной лестницы.
2: «Куда?» — с отчаянием крикнул вслед Гоша. «А я? А договор? Я ж тебе деньги плачу!»
1: «Крутись сам!» — донеслось с нижнего пролета.
3: «Деньги? Как же? На туалетную бумагу их не хватит, денег твоих! Лёх 50 тонн за одну ночь обещал деревянными!»
1: Тремя этажами ниже с треском захлопнулась за Люськой входная дверь. С минуту Гоша стоял недвижно, растерянно уставившись на накладную косу в руках и пытаясь собраться с мыслями. Собраться упорно не удавалось. На сегодня осталось 5 адресов. Что он скажет детям? Снегурочка простудилась и слегла? Ее украли? Или, может быть, сказать правду? Сбежала к другому Деду Морозу, состоятельному и успешному. «Надо взять себя в руки», — растерянно думал Гоша, на ослабевших ногах, тащась вниз по ступеням. «Сегодня еще 30-е, а значит, не так критично. Вот завтра детский утренник, потом елка на предприятии, десяток адресов до полуночи и дюжина в новогоднюю ночь. Без Снегурочки никак». Гоша остановился, выудил из кармана старый немодный мобильник и забегал пальцами по телефонам в адресной книге. «Библиотека, регистратура, агентство, еще... Автомастерская, аптека, книжный, гример Коля, приятели, одноклассницы, стайка замужних знакомых. Какие уж тут снегурочки, пригодные к делу давно и наверняка разобраны. Разве что чудо случится». В чудеса Гоша не верил. Он перевел дыхание и в который раз выругал себя за то, что по сути невезучий, неуверенный в себе, вечно влипающий в истории неудачник, у которого руки растут из самой, что ни на есть, задницы, а житейская неприспособленность зашкаливает за все всяческие нормы. Который 36 все еще живет с мамой, чудом перебиваясь с хлеба на квас. Которого вечно все кидают, подставляют, подводят, и конца и края этому не видно. Две предновогодние недели были для Гоши единственной отдушиной, позволявшей кое-как протянуть следующие несколько месяцев. Кроме того, роль Деда Мороза он любил, в отличие от поясничания тамадой на свадьбах и юбилеях. И детей любил, благо своих не было. Детям Гоша не казался нескладным, запущенным недотепой. Для них он был добрым и могучим волшебником, мечущим щедрые дары из сказочного мешка. «Мне бы тоже не помешал новогодний подарок», — невесело думал Гоша, шаркая по лестничным ступеням. «Например, я не отказался бы, подари мне кто Снегурочку. Пускай ненадолго, пускай всего на день-полтора. Улыбчивую и находчивую Снегурочку со звонким голосом и ясными глазами. Я бы тогда...» Гоша вздохнул, отжал плечом массивную дверь и выбрался на Садовую. Уходящий год доживал свой 364-й день, предпоследний. Сенная площадь бурлила суетой возбужденных, целеустремленных, деловито спешащих прохожих с пакетами в руках. Растекающиеся в обе стороны плотные потоки автомобилей рядили предпраздничную суету в буйно метущиеся сполохи света.
3: «Дед Мороз! Дед Мороз!»
1: Гоша вытащил из мешка полдюжины мандаринов, приобретенных на свои кровные, раздал окружившие его стайки ребятишек, стоически перенес пущенный в лицо снежок и посеменил к припаркованному в переулке древнему порченному ржавчиной «Жигулю» со страдающим чахоткой мотором. «Жигуль» остался еще от отца, и как до сих пор не развалился, было неведомо. С пятой попытки Гоша попал ключом в замочную скважину. Водительская дверца со скрипом отворилась. Теперь капризный анахронизм предстояло прогреть, если повезет добраться до нем до Загородного. Там два адреса друг от друга неподалеку. Потом Гоше нужно на Марата, оттуда на Лиговку, с нее на Суворовский. Если он умудрится уложиться в 4 часа, то останется время кое-как отоспаться перед завтрашней пахотой. «Пахотой, как же!» — с горечью подумал Гоша и завел мотор. «Как, спрашивается, он будет объясняться с распорядителями на завтрашних мероприятиях, а потом с отцами двух десятков семейств?»
3: «Вы никого не потеряли?»
1: — перекрыл надсадное кашляние двигателя звонкий девичий голос. Гоша сморгнул, затем ошеломленно уставился на застывшую рядом с распахнутой водительской дверцей едва различимую в темноте девушку. «Вы мне?» — неуверенно спросил он.
3: «Вам?»
1: — подтвердила та.
3: «Вы ведь Дед Мороз? Я спросила, не потеряли ли вы кого-нибудь? Например, меня?»
1: Гоша окончательно растерялся. Он сам не знал от чего, то ли от неожиданности вопроса, то ли от акцента, с которым говорила девушка. Необычного какого-то акцента, странного, будто в словах звенели льдинки. «Простите, вы кто?» — запинаясь, выговорил Гоша и вылез из машины наружу.
3: «Меня зовут Снежанна».
1: Выглядела новая знакомая лет эдак на 25. Была она высокой, почти одного с Гошей роста. А еще белокожей, скуластой и сероглазой. И откровенно красивой. «Вы приезжие?» — догадался Гоша.
3: «Так и есть. Я приезжая», —
1: рассыпала льдинки слов Снежана.
3: «Но вы не ответили на вопрос».
1: «Какой вопрос?» — удивился Гоша, и в этот момент до него дошло. «Постойте, вы что же, моя Снегурочка?» «То есть», — смутился он от двусмысленности сказанного, «вы предлагаете...»
3: «Вы страшно непонятливы», — улыбнулась девушка. «Я уже 5 минут толкую, что вам не хватает Снегурочки, и предлагаю себя».
1: «Да, конечно», — засуетился Гоша, мысленно наплевав на еще большую двусмысленность. «Разумеется. Спасибо вам огромное. Вы не представляете, как меня выручили. Понимаете, я... Неважно. 400 рублей в час вас устроят? Нет-нет, я могу и больше. Хотите 450? Или даже 500?»
3: «Вы уверены, что об этом надо говорить именно сейчас?»
1: «Действительно», — забормотал Гоша. «Что же это я? Садитесь, пожалуйста, скорее. Мы уже опаздываем. Я все расскажу по дороге. Вот, извольте. В машине немного холодно, но я сейчас включу печку».
3: «Не надо печку».
1: Девушка скользнула на пассажирское сиденье.
3: «У вас грим размазался».
1: «Грим?» Гоша тронул «Жигуль» с места. «Ничего не страшно, я потом поправлю. Нам с вами на Загородный. Вы когда-нибудь работали с детьми?»
3: «Не то чтобы», — пожала плечами девушка. «Но я справлюсь».
1: Да-да, я уверен, что справитесь. Это совсем не сложно. У вас второстепенная роль. Говорить ничего не надо. Ну или по желанию. А так я сам все скажу. Водить с детьми хоровод вы наверняка сумеете. Подарки раздать. Ах да, спохватился Гоша. Реквизит на заднем сиденье. Халат там, рукавички, коса.
4: Даже коса? Весело усмехнулась Снежана. Вот уж коса нам точно не понадобится.
1: Она стянула шапочку, мотнула головой и придержала роскошную белую с золотым отливом косу.
2: «Это что ж настоящее?» — ахнул Гоша.
4: «У меня все настоящее», —

0: «Дед Мороз, Морозов!»
1: Обрадовались пригошенным появлением пятеро сорванцов-погодков на Загородном.
0: «Здравствуй, Дедушка Морозов, борода мочалом!»
2: «Раз, два, три, четыре, пять, начинай сначала!»
1: Экспромтом пересчитал детей Гоша. Сорванцы восторженно завизжали. Дед Морозов хаживал сюда вот уже шестой год. Его неизменно встречали новой прибауткой. В прошлом году борода была лопатой. И Гоша невольно покраснел под гримом, потому что немедленно подобрал к лопате рифму «простата». В последний момент, впрочем, простату удалось заменить на гораздо более уместные в контексте «опята».
0: «Снегурочка!» —
1: хором принялись скандировать погодки.
0: «Снегурочка! Снегурочка!»
1: Год назад Маша Балашова выдала в ответ «вся такая дурочка», за что получила от Гоши нешуточный нагоняй.
0: «Снегурочка! Два призовых очка!»
1: Звонкими льдинками рассыпался за Гошиной спиной голос Снежаны.
0: «Два очка тому, кто правильно напишет это слово!»
1: Следующие четверть часа Гоша с немалым изумлением наблюдал, как новоиспеченная Снегурочка тянет роль. Он даже немного стушевался, потому что внимание детей шумного басовитого Деда Мороза полностью переключилось на нее. Хоровод, жмурки, стихи, песенки. Снегурочка легко и естественно верховодила во всем.
3: «Вы сегодня в ударе»,
1: — похлопал Гошу по плечу хозяин квартиры, когда представление закончилось.
3: «А вы в особенности», — обернулся он к Снежане. «Замечательно, просто замечательно. Надеюсь, вы не откажетесь», — протянул он конверт. «Здесь как бы это...»
1: Гоша упрятал конверт за пазуху, благодарно поклонился и вымылся из прихожей на лестничную площадку. Чаевых здесь раньше ему не давали. В следующей, нарядной, украшенной праздничной елкой квартире история повторилась. Снегурочка в считанные секунды покорила шестилетних пигалиц-близняшек, позволив оттаскать себя за косу. Затем, подхватив обеих на руки, станцевала польку, сплясала с выходом из-за елки цыганочку, а под конец устроила настоящий перформанс, лихо жонглируя четырьмя растрепанными куклами.
4: «Вас мне Бог послал!» –
1: причитал Гоша, когда, отработав последний пятый заказ, выбрались на Суворовский.
4: «Давайте сядем в машину, и я рассчитаюсь. Чаевые пополам, вы согласны? Хотя…»
1: – он замялся.
4: «Хотя по справедливости следует их все отдать вам».
0: «Вы так спешите от меня избавиться?»
1: Удивленно заломила бровь Снежана Снегурочка.
4: «Что вы!» – ужаснулся Гоша. «Как это избавиться? У нас же завтра весь день под завязку! Постойте!»
1: Он споткнулся на ровном месте, удержал равновесие, замер и принялся озадаченно теребить накладную бороду.
4: «Я же вас даже не спросил! Ну, насчет завтра! Я подумал... Понимаете, я решил...»
1: Снежана прыснула.
0: «Вы в самом деле такой застенчивый?» – осведомилась она. «Не лучшие качества для затейника».
4: «Не лучшие», — угрюмо подтвердил Гоша. «Не только для затейника, а вообще». «Так я это, про завтра. Вы согласны?»
1: Девушка вздохнула.
0: «Согласна, согласна. Где и во сколько встречаемся?»
4: «Ох, как здорово», — обрадовался Гоша. «А я уже было испугался. Первое выступление в 8 утра на Петроградской. Не волнуйтесь, я загодя за вами заеду. А сейчас отвезу вас домой и...»
0: «У меня нет дома».
4: «Что?»
1: — не понял Гоша.
4: «Ну да, вы же приезжие. Я имел в виду, где вы остановились?»
0: «Нигде».
1: Гоша опешил.
4: «Как это нигде? Вам что же, негде переночевать?»
1: Снежана улыбнулась весело и задорно.
0: «Не беспокойтесь», —
1: сказала она беззаботно.
0: «Я найду, где провести ночь. Скажите, куда пойти завтра, я буду вас ждать».
4: «Нет, это никуда не годится», — решительно рубанул ладонью воздух Гоша. «Тоже мне придумали, найду где. Значит так. Переночуете у меня. Нет-нет!»
1: Он привычно покраснел под гримом.
4: «Вы не подумайте чего, я живу с мамой. Она уже старенькая, ну, очень славная. Она будет рада».
1: Девушка пожала плечами.
0: «Настойчивость вам не к лицу. Давайте вы заберете меня в 7 утра у какого-нибудь вокзала. У Московского вас устроит? Не возражайте, пожалуйста».

0: «Вот же я идиот!» — бронил себя Гоша на утро, гоня пыхтящий из последних сил «Жигуль» по Лиговке. «Будет она меня ждать, как же! Молодая, красивая туристка, талантливая, из Прибалтики откуда-нибудь, или, может быть, из Болгарии. Богатая, денег даже не взяла. Взбрела в голову блажь, тут как раз я подвернулся. Надо было настоять, узнать хотя бы, в какой гостинице она остановилась, за я... Олук, что говорить! Несусь сейчас не весь куда!» Ночью Гоша не сомкнул глаз. И как будет сегодня выкручиваться, не представлял. Снежана не шла у него из головы. Она не походила на богатую взбалмошную бездельницу, хотя иначе, чем досужим сытым любопытством, вчерашнее ее поведение было не объяснить. Так или иначе, с Гошей опять отчудили. И небось хихикают сейчас, представляя, как он угорелым зайцем носится по вокзалу. А он возьмет и не станет носиться. Убедится, что никого нет, и поедет дальше. В конце концов, не полный же он идиот. «Полный!» — понял Гоша минуты позже, увидев застывшую у входа в здание вокзала Снежанну. Ему стало вдруг тепло и радостно, словно встретил не едва знакомую девицу, а женщину, которую любил всю жизнь и отчаялся уже дождаться, но все же дождался. Чудом, в которое не верил. «Вы простите меня», — сказала Снежанна, забираясь в неуютное, простуженное жигулевское нутро. «Надо было и в самом деле поехать вчера с вами, но я не решилась». Гоша растаял, будто ему признались в любви. Он хотел было в ответ сказать, что она лучшая Снегурочка из всех и вообще лучшая из всех, и что он больше ни за что не позволит ей уйти и познакомить с мамой, которой она непременно понравится, и... Он раскрыл уже рот, чтобы сказать все это, но проклятая застенчивость оказалась тут как тут. Перехватила слова, смешала их, спутала и утащила с собой.
1: «А я как раз тут подумал», — забормотал Гоша куцами, уцелевшими после визита застенчивости словами, «что как бы это, Дед Мороз и Снегурочка Снежана, Дед Морозов и Снегурочка Снежана, как вы думаете, звучит? У меня есть своя страничка на Фейсбуке, потом ВКонтакте, в Твиттере, в общем, везде».
0: Снежанна, глядя в окно, молчала. Гоша, вцепившись в баранку, ждал и сбивчиво думал, что сейчас решается что-то необыкновенно важное для него, что-то, от чего будет зависеть. Что именно будет зависеть, додумать не удавалось.
2: «Вы бежите впереди паровоза»,
0: — звеня льдинками слов, сказала наконец Снежанна.
2: «И бежите напрасно. Знаете что, давайте на «ты».
1: «Да-да, конечно!»
0: — радостно согласился не вполне осознавший паровозные нюансы Гоша.
1: «Разумеется, на «ты». Я и сам хотел предложить».
0: На детском утреннике он превзошел самого себя. Дед Морозов сыпал присказками и прибаутками, затевал игры и конкурсы, от души скоморошничал и лицедействовал, так что, когда выбрались, наконец, на занесенный снегом Чкаловский, Гошу можно было выжимать. Потом была елка, за ней адреса на Невском, на Владимирском, на Казанской, Караванной и Большой Морской. К вечеру из центра перебрались на Охту, рванули оттуда на Гражданку, затем в Озерки. Новый год застал Деда Морозова и Снегурочку Снежанну в Девяткино. И только здесь Гоша вспомнил, что с утра ничего не ел. И не он один.
1: «У нас еще 12 адресов!» — оторопело сверился со списком заказов Гоша. «Ты голодная? Ах да, прости, с Новым годом!»
0: Он плохо помнил, как отрабатывали последние заказы. Лица детей и их родителей, елочные игрушки и хлопушечные конфетти, праздничные столы и бокалы с шампанским слились вместе в разудалом нескончаемом хороводе. Посох весил, казалось, под центнер, а мешок с подарками целых два.
2: «Я совсем обессилела», —
0: призналась Снежанна, когда в утренних сумерках дотащились до «Жигуля».
2: «Ты что же, двужильный?»
1: «Какой там двужильный?» —
0: простонал Гоша, падая на водительское сиденье.
1: «Я себя чувствую под

0: Заказы на неделю вперед у тебя,
1: зазвенели льдинки.
0: Ко мне они отношения уже не имеют. Твой новогодний подарок закончился.
2: Как это закончился?
1: С ужасом переспросил Гоша.
2: Какой подарок?
0: Ты пожелал Снегурочку на полтора дня. Срок истек. Мне жаль.
1: Льдинки в голосе внезапно растаяли.
0: Жаль, что у тебя не хватило духу попросить меня навечно. Я, наверное, успела привязаться к тебе. Прощай.
2: В каком смысле?
1: Несвязно шептал Гоша, ошарашенно глядя удаляющейся девушке вслед.
2: Почему не хватило? Это я привязался. Привык, думал, что... Боже мой, что значит истек?
1: Я не отказался бы, подари мне кто Снегурочку, вспомнил он. Пускай ненадолго, пускай всего на день-полтора. Улыбчивую и находчивую Снегурочку со звонким голосом и ясными глазами.
2: «Постой же!» — взмолился Гоша. «Прошу тебя, подожди! Я не знал! Откуда мне было знать? Я не верю в чудеса, не верил! Я не хочу на полтора дня! Я хочу навсегда!»
1: Снежана обернулась на ходу.
0: «Может быть, на следующий год?»
1: — сказала она устало.
0: «Вдруг ты научишься верить, и к тебе снова придет Снегурочка. Правда, это, наверное, буду уже не я».
1: Она истаяла в начавших слабеть утренних сумерках. Дерзкой январской поземкой мчал по земле Новый год. Неверящий в чудеса Дед Морозов беззвучно плакал за рулем древнего «Жигуля».
3: Теодор Коксвелл. «Стена вокруг мира». Стена, что со всех сторон окружала мир, была всегда, и никто не обращал на нее внимания. Никто, кроме Порджи. Порджи собирался посмотреть, что находится по ту сторону стены, если, конечно, она существовала, та сторона, даже рискуя свернуть себе шею. Ему шел уже 14-й год, а ведь это возраст, когда мальчишки склонны считать слово «невозможно» бессмысленным звукосочетанием. Тем не менее, Порджи отдавал себе отчет в том, что трудно взобраться по гладкой, как стекло, поверхности, отвесно вздымающейся более чем на 1000 футов. Вот почему он подолгу наблюдал за полетом орлов. Этим утром Порджи, как всегда, в школу опоздал. Он замешкался, отыскивая на до отказа забитые подставки, куда бы пристроить свое помело, и когда с виноватым видом шмыгнул в класс, прошло уже ровно 6 минут урока. Сперва ему показалось, что все обойдется. Старый мистер Уикинс стоял к нему спиной и мелом чертил на доске пентаграмму. Но едва Порджи стал примащиваться на свое местечко, как учитель обернулся и произнес, растягивая слова: «Насколько я понимаю, мистер Милс решил в конце концов присоединиться к нам». Весь класс грохнул, а Порджи покраснел. «Что же случилось с вами на этот раз, мистер Милс?»
4: «Я на орла глядел», — неловко сказал Порджи.
3: «Как должно быть приятно было этому орлу! И что же он такое делал?»
4: «Он парил на ветру, и крыльями не махал, и ничего не делал. Над каньоном, который упирается в восточную стену, там ветер ударяет в стену и поднимается вверх. И этот орел просто плавал себе кругами, каждый раз все выше. Знаете, мистер Уикинс, наспро могу идти, что если наловить орлов целую стаю, привязать к ним веревки, так они человека прямо на край стены могут поднять».
3: «Это вполне вероятно», — согласился мистер Уикинс, «если бы только ты смог изловить этих орлов. А теперь, с твоего позволения, я продолжу урок. Когда мы имеем дело со стихиями пятого порядка», — обратился он к классу, — «нужно быть осторожным с

0: втором уроке мистер Уикенс дал классу задачку по практической астрологии. Порджи никак не мог сосредоточиться. Ничего у него не получалось, а когда он обнаружил, что еще в самом начале нечаянно поменял местами пару знаков зодиака, то окончательно сдался и стал рисовать схемы силков для орлов. Сначала он нарисовал одну такую схему, решил, что ничего не выйдет, принялся за вторую. «Порджи!» Он подскочил. Мистер Уикенс возвышался примехонько над ним. Учитель протянул руку и взял лист бумаги, на котором Порджи чертил свои схемы. Затем он ухватил Порджи за плечо и выдернул его из-за парты. «Ступай ко мне в кабинет!» Выходя из дверей, Порджи услышал, как мистер Уикенс сказал: «Класс свободен до моего возвращения!» Мальчишки всех калибров, высокие мальчишки, среднего роста и совсем малыши неудержимой лавиной хлынули из класса. Когда орава эта неслась мимо Порджи, его двоюродный брат Гомер резко затормозил и как будто бы нечаянно заехал ему локтем под ребра. Гомер, которого прозвали «бульдожкой» за вечно дрочливое выражение широкого, словно топором вырубленного лица, был годом старше Порджи и к старшинству своему относился серьезно.
1: «Вот погоди, расскажу про все отцу, схлопочешь ветером!»
0: Мистер Уикенс отпер дверь своего кабинета и жестом предложил Порджи войти. Затем он закрыл за ним дверь и тщательно запер ее. «Чем ты занимался вместо того, чтобы выполнять задание?» Порджи не отвечал. Мистер Уикенс сузил глаза. Длинный ореховый прут, что покоился над книжным шкафу рядышком с чучелом совы, легко взмыл воздух, проплыл через всю комнату и лег ему в руки. «Ну?» – спросил мистер Уикенс, хлопая прутом по столу.
2: «Силки для орлов», – признался Порджи. «Я силки для орлов рисовал. А что, ну что я могу поделать? Это меня стена заставила».
0: «Продолжай». Порджи мгновение колебался. Прут снова хлестнул по столу.
2: «Я хочу поглядеть, что там с другой стороны», – выпалил Порджи. «Раз нет такого колдовства, чтобы меня туда перенести, значит, я должен еще что-нибудь придумать».
0: «Я чувствую в тебе сомнение. Сомнение – это зло, Порджи. Зло. Есть пути, которые открыты людям, и пути запрещенные. Вспомни, что черный человек еще не приходил за тобой, но он пришел когда-то за твоим отцом. А теперь наклонись». Рут опустился со всего маху, но на стол. «Встань, устало», — сказал мистер Уикенс. «Я пытался вколотить кое-что тебе в голову, а также и воздействием на противоположную часть твоего тела, но один его конец оказался столь же невосприимчивым, как и другой».
3: Он указал в окно на вздымающуюся в отдалении поверхность стены со всех сторон окружающий мир.
0: «Пусть тебя не волнует, что находится там, за ней. Может быть, там живут ангелы, а может быть, демоны. Ни одно наше помело не может подняться столь высоко. У нас недостаточно сильные заклинания. Нам нужно получше овладеть ведовством, лучше понять невидимые силы, что окружают нас. Во времена моего деда даже на самом лучшем помеле нельзя было подняться в воздух выше, чем на сотню футов. Но знающие в Великой Башне трудились и трудились, и вот теперь, когда облака спускаются низко, мы можем летать уже прямо среди облаков. И наступит день, когда мы сможем взмыть их к самой вершине стены».
2: «А почему не сейчас?» – упрямо спросил Порджи. «С помощью орлов».
0: «Потому что мы не готовы», – резко ответил мистер Уикенс. «Возьми, к примеру, обмен мыслями на расстоянии. Всего 30 лет назад были выработаны магические формулы, и даже сейчас лишь немногие обладают способностью разговаривать друг с другом за несколько миль, просто произнося слова в уме. Время, Порджи. На все это требуется время. Нас поселили здесь, чтобы мы познали путь и все, что могло бы отклонить нас от этого зла. Человек не в состоянии идти сразу в двух направлениях. Если он попытается, он разорвется на две части».
2: «Может и так», — сказал Порджи. «Но вот птицы летают же над стеной, а они никаких заклинаний не знают.
4: Послушайте, мистер Уикинс, если все колдовство, то почему же тогда с его помощью нельзя сделать все, что хочешь? Вот, например...
3: Он вынул из кармана сверкающий обкатанный кусочек кварца и положил его на стол. Слегка подталкивая камешек пальцем, он сказал:
4: «Каменное око, поднимись высоко, выше облака ходячего, дальше солнца горячего».
3: Камешек не двинулся.
4: «Видите, сэр, если слова влияют на помело, они и на камни тоже должны действовать».
3: Мистер Уикинс уперся в камешек взглядом. Внезапно тот затрепетал и подпрыгнул в воздух.
4: «Так это же другое дело», — сказал Порджи. «Вы его подняли усилием мысли. Со всякими мелкими вещами это хоть кто сможет. А мне вот хочется узнать, почему слова сами по себе ничего сделать не могут».
0: «У нас еще просто не хватает знаний», — нетерпеливо сказал мистер Уикинс.
3: Он отпустил камешек, и тот с мелодичным стуком упал на стол.
0: «С каждым годом мы узнаем немного больше. Может быть, ко времени, когда у тебя будут дети, мы узнаем заклинание, которым можно будет поднять все, что угодно». Он презрительно фыркнул. «Да и для чего, тебе спрашивается, чтобы камни летали по воздуху? У мальчишек достаточно неприятностей, даже когда они ими просто швыряются».
3: Порджи нахмурил брови.
4: «Это же не одно и то же. Когда заставляешь какую-нибудь вещь что-нибудь сделать, например, если я поднимаю ее рукой или мыслью, и когда нашепчешь наговор, и она уже сама все выполняет, вот как помело».
3: Каждый из них задумался о своем, и в кабинете повисло долгое молчание.
0: «Не хочется мне ворошить неприятное прошлое, Порджи», — сказал в конце концов мистер Уикинс. «Но было бы полезно вспомнить, что произошло с твоим отцом. К нему сомнения пришли позже, чем к тебе. Некоторое время он был моим самым способным учеником, но сомнения эти были столь же сильны».
3: Он выдвинул ящик стола, покопался в нем немного и извлек пачку пожелтевших от времени листов бумаги.
0: «Вот сочинение, которое его погубило. Исследование неколдовских методов левитации. Он написал это, когда выступал на соискании степени младшего знающего».
3: Мистер Уикинс швырнул всю пачку на стол перед Порджи таким движением, словно уже одно прикосновение руки к этим листкам могло осквернить человека. Порджи потянулся было к ним.
4: «Не прикасайся! Они полны богохульства!» — загремел мистер Уикинс.
3: Порджи отдернул руку. Он посмотрел на лист, который лежал сверху, и увидел аккуратный рисунок чего-то, что напоминало птицу. Разве только крыльев было две пары, одна впереди, а другая сзади.
0: Мистер Уикинс убрал бумаги в ящик. «Если ты желаешь пойти по стопам своего отца...»
3: Учитель упорно не сводил с Порджи своего цепкого неодобрительного взгляда.
0: «Никто из нас не сможет тебе помешать». Голос его поднялся и окреп. «Но есть один, кто может. Помни о черном человеке Порджи, ибо поступь его ужасна. В его глазах пламени никакой заговор не защитит тебя от него. Когда он пришел за твоим отцом, день обернулся тьмой и стенанием. И когда солнце засияло снова, они уже исчезли.

и указал на дверь. «Думай, Орджи, прежде чем что-либо сделать. Хорошенько думай». Орджи и думал, выходя из кабинета, но не столько о черном человеке, сколько о наброске к сочинению.

0: Этот ящик из-под апельсинов с двумя досками поперек вместо крыльев отдаленно напоминал отцов рисунок, но внешность оказалась обманчивой. Порджи сидел на ступеньках крыльца, искренне жалея себя и потирая два чувствительных местечка своего тела. Место пониже спины зудело у него в результате слишком свободного приложения дядиной руки. Распухший же нос явился следствием воздушной катастрофы. Несколько раньше он взгромоздил свою трудолюбиво созданную машину на крышу дровяника и кинулся в ней в воздушный простор. Теперь Порджи страшно жалел, что пригласил бульдожку в свидетели своего триумфа, ибо вся эта история немедленно стала известна дяде с обычными последствиями. Чтобы уж совсем быть уверенным в том, что урок вколочен как надо, дядя на неделю отобрал у него помело, а чтобы Порджи не улизнул потихоньку, он, прежде чем запереть помело в чулане, заговорил его. Ведь вся их компания собиралась сегодня вечером лететь к Красным скалам, погоняться там за летучими мышами. Ребята снизились и начали кружить над домом, криками вызывая его и бульдожку. Они гудели и свистели, кричали и улюлюкали, пока мистер Гомер не присоединился к ним, вылетев из окошка своей спальни. «Порджи не может!» — прокричал он. «Его вздули, и па спрятал его помело! Пошли, ребята!» Бульдожка был у них заводил из тех самых пор, как получил взрослое помело. Он мог взмыть на 500 футов, повиснуть на помеле вниз головой, пропустив его под коленями, а затем отцепиться и полететь вниз. Он падал камнем, вытянув руки и изогнув тело, как будто нырял ласточкой, и вдруг, когда до земли оставалась какая-нибудь 100 футов, подзывал помело, и оно стрелой мчалось к нему. «Показуха!» — пробормотал Порджи и захлопнул дверь дровяника, чтобы больше не видеть удаляющихся ребят. На верстаке стояла небольшая модель из бумаги и лучинок, с которой начались все его беды. Он взял ее в руки и резко пустил воздух. Она нырнула было к полу, но затем, набрав скорость, задрала нос к потолку и описала в воздухе изящную петлю. Выровнявшись, модель внезапно вильнула влево и врезалась в стену. Одно крыло раскололось. Порджи подошел и поднял модель. «Может быть, то, что получается на маленьких моделях, на больших не удается», — подумалось ему. «Потому что тот ящик из-под апельсинов с досками на перекрест был таким точным подобием этой маленькой модели, которую он только мог сделать». Равнодушно положил он снова модель на верстак и вышел во двор. «Может быть, они все правы. И мистер Уикинс, и дядя, и все остальные. Может, только и есть один путь, по которому надо следовать. Что же, он будет поступать, как они требуют. Но ведь нет никаких причин, по которым он не мог бы немного подхлестнуть события. Ожидание, покуда его внуки выдумают что-то, не перенесет через стену его самого. Завтра после уроков он начнет разрабатывать свою новую идею, и на этот раз, может быть, найдет правильный путь». На кухне дядя и тетка спорили о нем. Порджи остановился в прихожей и прислушался.
1: «Ты думаешь, мне доставляет удовольствие пороть ребенка? Да мне еще больнее, чем ему».
0: «Я обратила внимание, что после этой порки ты-то сидеть мог», — сухо заметила тетя Ольга.
1: «Но как я еще мог поступить? Мистер Уикинс, правда, не пришел и не сказал об этом прямо, но все же намекнул, что ежели Порджи не перестанет мечтать черти о чем, его могут исключить из школы. Гром меня разрази, Ольга, я делаю для парнишки все, что и для собственного сына. Ты что, хочешь, чтобы я отступился и предоставил ему кончить, как кончил твой братец?»
2: «Ты брата не трогай. Что бы Порджи не сделал, ты не смеешь его бить. Он еще всего-навсего мальчонка».
0: Раздалось громкое фырканье.
3: «На случай, если ты запамятовала, дорогая, в марте ему уже стукнуло 13. Очень скоро он станет совсем взрослым».
2: «Тогда что же ты не поговоришь с ним, как мужчина с мужчиной?»
3: «Да разве я не пробовал? Ты же знаешь, что всякий раз происходит. Он начинает сыпать этими своими сумасшедшими вопросами, идеями. Я выхожу из себя, и вот мы уже там, где начали».
0: Дядя воздел руки.
3: «Ума не приложу, что с ним делать».
0: Дядя встал.
3: «Пойду в гостиную, почитаю газетку».
0: Порджи уже был там, с самым прилежным видом перелистывая свои учебники. Дядя опустился в кресло-качалку, развернул газету и раскурил трубочку. Он протянул руку к пепельнице положить обгоревшую спичку, и, как обычно, пепельница на месте не оказалась.
3: «Порджи!»
4: «Да, дядя Вирил».
3: «Принеси-ка мне пепельницу из кухни, ладно?»
0: «Запросто», — сказал Порджи и зажмурился. Он стал думать о кухне, пока вся ее обстановка не выступила в его мозгу с необычайной яркостью и точностью. Помятая медная пепельница стояла возле раковины, где тетка оставила ее сполоснув. Он скосил свой внутренний глаз, уперся взглядом в медную чашу пепельницы и прошептал:
4: «Пепельница, брысь! Лети, не кувыркнись!»
0: Пепельница задрожала и медленно взмыла в воздух. Порджи быстренько представил себе дверь из кухни, коридорчик и повел пепельницу в комнате.
3: «Порджи!» – послышался сердитый возглас дяди.
0: Порджи подскочил, а в коридоре раздался шум падения. Пепельница грохнулась об пол.
3: «Сколько раз я тебе говорил, не занимайся левитацией в доме! Если тебе так уж трудно дойти до кухни, скажи мне, и я схожу сам».
0: «Я просто тренировался», – оправдываясь, промямлил Порджи.
3: «Вот и тренируйся на улице. Ты все стены исцарапал, стукая об них вещи. Знаешь ведь, что тебе пока рано радоваться, баловаться с телекинезом за пределами прямой видимости».
0: «Вот она, дядя», – сказал Порджи, внося пепельницу в комнату.
4: «Извините».
0: Дядя взглянул на его несчастное лицо, вздохнул, протянул руку и любовно потрепал племянника по вихрам.
3: «Держи хвост пистолетом, Порджи. Мне жаль, что давеча пришлось тебя вздуть. Но это было для твоей же пользы. Ты ж знаешь, что люди у нас здесь думают насчет всяких машин».
0: Он поморщился, словно ненароком ругнулся.
3: «Одно только запомни, Порджи. Если тебе что-то хочется узнать, ничего не затевай сам. Приди ко мне и спроси, и мы поговорим с тобой, как мужчина с мужчиной».
0: Лицо у Порджи просветлело.
4: «Вот есть одна штука, я над ней все думаю в последнее время».
0: «Ну-ну», – поощрительно сказал дядя.
4: «Сколько нужно орлов, чтобы поднять человека до вершины стены?»
0: Дядя Вирил сосчитал до 10. Очень медленно. На следующий день Порджи отправился в публичную библиотеку и по лестнице поднялся в зал главного абонемента.
5: «Маленьким сюда не полагается», — сказала ему библиотекарша. «Детское отделение внизу».
1: «Но мне нужна книжка для дяди», — запротестовал Порджи. «Про то, как летать. Есть у вас книжки про то, как заставить всякие вещи летать по воздуху?»
5: «Какие вещи?»
1: «Ну вот, птицы».
5: «Птиц не приходится заставлять летать. Они такими родятся».
4: «Я не про настоящих», — объяснил Порджи. «Я про тех, которых, если сам сделаешь».
5: «О, оживление. Секундочку, дай-ка я представлю».
0: Она закрыла глаза, и картотечный каталог на другой стороне комнаты принялся один за другим выдвигать и снова задвигать свои ящики.
5: «Ага, вот, возможно, то, что он ищет», — прошептал библиотекарша через минуту и снова сосредоточилась.
0: Большущая в окованном латунью переплете книга вспорхнула с кучи других и легла перед ней на стол. Она вытащила контрольную карточку из бумажного кармашка и протянула ее Порджи.
5: «Запиши вот здесь фамилию твоего дяди».
0: Порджи так и сделал. А затем, прижимая книгу к груди, со всей возможной расторопностью выбрался из библиотеки.

0: тому времени, когда Порджи продрался через три четверти книжищи, он был близок к тому, чтобы в отчаянии сдаться. Это все было колдовство для взрослых. Каждый встретившийся ему свод инструкций либо использовал неведомые ему слова, либо требовал таких ингредиентов, которые достать было совершенно невозможно, вроде измельченного рога единорога и крови рыжих девственниц. Он не знал, что такое девственница. Все, что дядина энциклопедия могла поведать ему по этому вопросу, так это только, что девственницы — единственные, кто может удержаться верхом на единороге. Но одну рыжую девчонку по имени Дороти Бокс он знал. Она жила чуть дальше по улице. У Порджи было, однако, предчувствие, что ни она сама, ни родители этой рыжей не отнесутся тепло к тому, кто попросит выделить две кварты ее крови, поэтому он продолжил поиски в книге. Уже почти в самом конце он нашел свод правил, который, как ему думалось, он бы мог воспользоваться. У него ушло 2 дня, чтобы собрать все снадобья. Единственное, что причинило ему затруднение, так это поиски жабы. Остальные ингредиенты, хотя по большей части противные и дурно пахнущие, он достал без особых хлопот. Число месяца и точное время эксперимента были делом важным, и Порджи удивил мистера Уикинса своим внезапным интересом к его предмету – практической астрологии. Наконец, после трудоемких вычислений, Порджи решил, что пора. В ночной тишине Порджи выбрался через раскрытое окошко и пересек двор, направляясь к дровянику. Очутившись внутри, он аккуратно проследил, чтобы все окна были завешены, затем зажег спичку. Приподняв одну из досок пола, он извлек свою книжечку и запасенные зелья. Сначала нужно было из глины, которую он взял с кладбища, слепить грубое подобие птицы. Затем, воткнув ей в бока несколько белых перьев от курицы, которую тетка готовила в прошлое воскресенье, он смазал свое творение заранее приготовленной ядовитой смесью. Луна как раз садилась за стену, когда он начал читать заклинание. Пламя свечи трепетало на страницах старого фолианта, а Порджи медленно и тщательно выговаривал трудные слова. Когда настала минута подключить к делу жабу, у Порджи едва хватило духу продолжить начатое. Но он напряг волю и сделал все необходимое. Затем, морщась от боли, проткнул булавкой кожу на указательном пальце, медленно уронил 3 капли крови на грубые глиняные тельцы и прошептал: «Глина с кладбища, куриное перо, жабий глаз, подымайтесь в раз!» Порджи наклонился поближе, напрягшись в ожидании. Внутренним оком видел себя строящим гигантскую птицу, крылья которой достаточно сильны, чтобы поднять его над стеной вокруг мира. Проходили минуты, и Порджи наконец увидел все как есть. Просто вонючий кусок грязи с торчащими из него перышками. Слезы навернулись на глаза, когда он поднял тельце мертвой жабы и тихо сказал ей: «Прости меня». Его сломанный планер все еще стоял там, где он оставил его, на дальнем конце верстака. Он подошел и поднял его. «Ты, по крайней мере, летаешь сам», — сказал он. «Чтобы тебя сделать, мне не приходится убивать бедных маленьких жаб». Ему пришло на ум, что, возможно, деревянные крылья того большого планера из ящика были слишком тяжелы. «Может, если бы я достал несколько длинных тонких жердочек, — подумал он, — и материи, чтобы обтянуть крылья». В течение 3 последующих месяцев мысли Порджи были заняты лишь одним – машиной, которую он строил в просторной старой пещере на вершине длинного холма. В результате он все больше и больше запускал школу. Он сидел на траве перед входом в пещеру, дожидаясь темноты. Крохотные мигающие огоньки внизу обозначали деревни, которые одна за другой тянулись по равнине на добрые 40 миль. Охватывая их, словно в кольцо рук, простиралась темная и угрожающая масса стены. Куда бы он ни взглянул, она повсюду вздымалась навстречу ночи. Порджи следил взглядом за ее изгибом, пока не сделал полный оборот, после чего погрозил стене кулаком. «Я еще через тебя переберусь», — яростно шептал он, поглаживая нескладную массу машины, покоившейся рядышком с ней в траве. «Вот эта старушка-орлиха перенесет меня». Старушка-орлиха являла собой странное сооружение, походившее на коробчатого змея. Порджи прикинул, что он сможет управлять полетом, болтая ногами. Если он подаст их вперед, то переместившийся центр тяжести отклонит нос машины вниз, а откинув ноги назад, можно заставить орлиху задрать свой клюв к небу. Мальчик пару раз сделал глотательное движение в тщетной попытке смочить пересохшее горло и бросил все вперед, отчаянно стараясь сохранить равновесие по мере того, как его вихляющая рысь все убыстрялась и убыстрялась. Стремглав еще и еще быстрее мчался Порджи, и шаги уже стали прыжками, когда поверхности крыльев постепенно начали принимать на себя его вес. Пальцами ног он скользнул по высокой траве, и вот уже ноги его свободно болтались в воздухе. Он взлетел. Не решаясь двинуть даже головой, он скосил глаза налево и вниз. Земля быстро скользила в дюжине футов под ним. Медленно и осторожно он откачнул ноги назад. Нос планера поднялся. Выше, все выше летел Порджи, пока вдруг не ощутил внезапное замедление скорости и какую-то неуверенность в движении орлихи. Почти инстинктивно он снова подался вперед, направив нос планера вниз в быстром нырке, чтобы снова набрать скорость. Ко времени, когда Порджи поравнялся с подножием холма, он был уже на высоте 150 футов. Для эксперимента он немного отклонил ноги влево. Планер чуть просел и развернулся. Скользя над рощицей, Порджи внезапно почувствовал, что подымается. Это его подхватил восходящий поток воздуха. Он снова набрал высоту 10, 20, 30 футов, а затем снова медленно начал снижаться. Приземлиться оказалось нелегко. Благодаря скорее удаче, чем умению, Порджи опустился в высокую траву луга, отделавшись всего несколькими царапинами. С минуты он сидел и отдыхал, а голова у него шла кругом от волнения. Он летал, как птица, без помеланий, произнося ни единого слова заклинания. Значит, кроме колдовства, есть и другие пути. Его радужное настроение внезапно померкло, когда он осознал, что хотя планировать вниз и было так здорово, путь через стену лежит вверх. Кроме того, и это было сиюминутно важно, от пещеры его сейчас отделяло полмили, а одному ему нечего было и думать втащить орлиху обратно на холм. А люди плохо относятся к машинам и к тем, кто их строит. Помело, решил он в конце концов, имеет известное преимущество. Оно не может летать очень высоко, но после полета, по крайней мере, не приходится топать домой пешком. «Будь у меня сейчас большущее взрослое помело», — подумал Порджи. «Я бы поднял им орлиху и отвез ее в пещеру». Он вскочил. «Это могло получиться!» Он помчался вверх по склону со всей быстротой, на которую был способен, и, наконец, сильно запыхавшись, подбежал ко входу в пещеру. Не дожидаясь, пока успокоится сердце, он оседлал помело и полетел вниз к своему оказавшемуся на мели планеру. 5 минутами позже он отступил назад и сказал: «Помело, лети по небу, мети выше облака ходячего, дальше солнца горячего». Оно никуда не полетело. Порджи ведь привязал его к раме орлихи. Но когда мальчик поднял планер, то оказалось, что 0,9 веса машины исчезли, уравновешенные подъемной силой помела. Он с тоской поглядел в небо. Было позднее, чем он думал. Ему давно пора было быть дома, в постели, но когда он вспомнил о том ощущении могущества, которое испытал в полете, все выше и выше поднимался он, выше, чем когда-либо удавалось любому помелу. Когда он пошел на снижение, это, надо сказать, оказалось уже не так весело. Дважды его увлек нисходящий поток и едва не прижал к земле, прежде чем Порджи смог освободиться от засасывающего ветра. Лишь подъемная сила помела позволила ему остаться в воздухе. Принимая на себя большую часть веса, она так облегчала орлиху, что едва заметное шевеление воздуха оказалось достаточно, чтобы ее снова понесло вверх. Он посадил планер на расстоянии брошенного камня от входа в свою пещеру. «Завтра ночью», — взволнованно подумал он, отвязывая помело. «Завтра ночью». Завтрашняя ночь и еще много ночей. Орлиха ловила крыльями любую восходящую стройку, и Порджи мало-помалу обнаружил, что может часами оставаться в воздухе, перелетая от одного теплового потока к другому. Дату своего 14-го дня рождения он обвел красным и ждал. У него были причины ждать. В мире внутри стены 14 лет – это граница между маленькими и большими, между детьми и мужчинами. И самое главное – это день, когда именинника отводили в великую башню, где жили знающие, и где ему вручали полноценное помело, движимое самым сильным из заклятий. Помело, которое могло подниматься на целых 600 футов. Порджи было необходимо взрослое помело, дополнительные силы, чтобы он смог преодолеть обширное пространство плоской равнины, отделявшей его от каньона, где Орлиху ждал могучий ветер. Полдень его 14-го дня рождения застал Порджи сидящим на ступеньках парадного крыльца в ожидании, когда выйдет из дома дядя. Вышел бульдожка и сел рядом с ним. «Наша компания устраивает сегодня ночью шабаш на вершине старушки Лысой», — сказал бульдожка. «Жалко, что ты не полетишь». «Полечу, если захочу», — сказал Порджи. «Это как?» — спросил бульдожка и тихо заржал. «Отрастишь крылья и полетишь? Старушка Лысая высотой в 500 футов, а ваши детские метелки так высоко не летают».
1: «Сегодня у меня день рождения».
0: «Думаешь, тебе дадут новое помело?»
1: Порджи кивнул.
0: «Вот и нет. Я слышал, как мама с отцом говорили. Отец с ума сходит от злости, что ты завалил алхимию. Он говорит, что тебе надо преподать урок».
2: Порджи почувствовал, как внутри у него все оборвалось. «А мне все равно», — сказал он. «Если захочу, все равно прилечу на шабаш. Вот погоди, сам увидишь».
0: Бульдожка хохотал во все горло, когда вскочил верхом на свое помело и полетел вдоль улицы. Порджи прождал час, но дядя все не появлялся. Он вошел в дом. До самого ужина никто и словом не обмолвился насчет его нового помела. Затем дядя призвал его в гостиную и объявил, что помела ему не будет.
2: «Но дядя верил, вы же обещали!»
1: «Это было обещание с условием, Порджи. С ним было одно большое «если». Помнишь насчет чего?»
0: Порджи опустил глаза и принялся пальцем ноги выводить узоры на потертом ковре.
1: «Я старался». «В самом деле, сынок?»
0: Глаза у дяди смотрели сурово, но с состраданием.
1: «Может быть, ты как раз старался, когда заснул сегодня на уроке? Я пробовал и говорить с тобой, и пороть тебя. Ничего не помогает. Так может, хоть это подействует? А теперь поспеши-ка наверх и займись уроками. Когда сможешь показать мне, что твои отметки исправлены, тогда и потолкуем насчет нового помела. А до тех пор и старый сойдет».
0: Порджи лежал ничком на кровати, зарывшись лицом в подушку, когда услышал в окне какое-то шипение. Он поднял голову и увидел бульдожку, сидящего на своем помеле и злорадно ухмыляющегося.
3: «А я только что видел мистера Уикинса. Он выходил из старой пещеры за шахтой Арнетта. Могу спорить, что он хочет привести черного человека».
0: «Ничего мне не известно про эту пещеру», — сказал Порджи, сев на постели.
3: «Еще как известно. Я тебя однажды выследил. У тебя там машина. Я сказал про это мистеру Уикинсу, и он дал мне четвертак».
0: Порджи сорвался с постели и бросился к окну.
3: «Я тебя убью!»
0: Бульдожка отплыл в сторону ровно настолько, чтобы Порджи не мог до него дотянуться, отпустил еще какую-то шпильку и унесся на Лысую гору к утехам шабаша. Дядя Верил только собрался пойти на кухню и приготовить себе сэндвич, как у входной двери прозвенел звонок. Ворча, он вышел в прихожую. В дверях стоял мистер Уикинс. Он прошел в дом и теперь моргал и щурился от света. Казалось, он не знает, как начать.
4: «У меня для вас плохие новости насчет Порджи», — сказал он. «Жена еще не спит? Будет лучше, если она тоже это услышит».
0: Когда они вошли в гостиную, тетя Ольга отложила вязание.
4: «Поздненько вы, мистер Уикинс».
0: Мистер Уикинс помялся, кашлянул и, наконец, выговорил низким приглушенным голосом.
4: «Порджи построил машину». Черный человек сказал мне, что сегодня ночью придет за мальчиком.
2: Дядя Верил ринулся вверх по лестнице за Порджи.
4: Мальчика в комнате

0: Луна стояла высоко. Порджа словно днем ясно видел весь мир, проносящийся под ним. Вдали слева он различил мельтешение огоньков на вершине старушки Лысой, где ребята устроили свой шабаш. Он подавил было искушение, но затем поддался ему. Заставив Орлиху парить кругами над небольшой рощицей, ждал, пока сильные восходящие течения не вынесли его почти на высоту стены. Тогда Порджи крутнулся всем телом и взял курс на красные огни далеких костров. Несколькими минутами позже мальчик безмолвно скользнул над ними на высоте 800 футов, нащупывая воздушные течения вокруг скал. На дальнем конце Лысой горы было мощное нисходящее течение, и когда Порджи вплыл в него, оно внезапно подхватило планер, но Порджи тотчас отвернул, и прежде чем Орлиху увлекло слишком далеко вниз, сумел найти спокойный воздух. По другую сторону горы, ближе к каньону, он встретил то, что искал — сильный вздымающийся поток, который, казалось, шел до самого неба. Он твердо запомнил его расположение и затем начал кругами снижаться над шабашем. Вскоре он уже был так близко от ребят, что стал различать отдельные фигурки, сидящие у маленьких костров.
1: «Эй, бульдожка!» — закричал он во все горло.
0: Коренастая фигура вскочила и ошарашенно стала оглядываться в поисках источника этого призрачного зова.
1: «Да здесь я, наверху!»
0: Порджи сунул руку в карман, достал оттуда небольшой камешек и кинул его вниз. Тот с треском ударился о выступ скалы в 4 футах от бульдожки. Двоюродный брат Порджи издал испуганный вопль. Остальные ребята тоже повскакали и, закинув голову, уставились в темное небо, ничего не видя из-за слепящего пламени костров.
1: «Я же сказал тебе, что смогу прилететь к вам на шабаш, если захочу!» — закричал Порджи. «Только мне теперь не хочется! У меня нет времени на детские забавы! Я лечу через стену!»
0: На последнем проходе над вершиной он был на высоте не больше 30 футов. Когда он перегнулся через раму, в свете костров стало ясно видно его лицо. Приставив большой палец к носу, он оскорбительно пошевелил пальцами и пропел:
1: «Кис-кис-кис, вам меня не поймать!»
0: Ноги его едва не касались земли, когда он спланировал над обрывом. Секунда прошла в беспокойном ожидании, а затем он ощутил на крыльях крепкий и неуклонный напор восходящей струи. Он почувствовал, как на высоте 300 футов исчезла подъемная сила его помела. Орлиха стала неловкой и тяжелой, но силы потока еще хватало, чтобы медленно нести его вверх. Фут за футом поднимался он к краю стены. Была минута, когда он потерял драгоценные 100 футов. Эта спираль вынесла планер из потока, и ему пришлось снова искать его. Клок облака свисал с края стены, и когда Порджи вошел в него, то на мгновение его охватила паника. В один миг не стало ни левого, ни правого, ни верха, ни низа, только белая мокрядь. У него было такое ощущение, будто Орлиха отказывается слушаться управления, но Порджи крепко держался, полагаясь на то чувство воздуха, которое он приобрел во время многочисленных тренировочных полетов. Найтовы совсем ослабли. Всей силы его рук не хватало, чтобы удержать крыло от дрожи. Он изо всей мочи боролся за то, чтобы не потерять контроль над кораблем и над собой, не уступить огромному искушению податься вперед и бросить Орлиху в отлогую кривую спуска, которая снова приведет его в нормальный и безопасный мир. Он уже почти сдался, как вдруг с театральной неожиданностью планер выскользнул из облака в ясную, тронутую лунным светом ночь. Первый раз в его жизни стена не закрывала путь взору, в первый раз не стало этой огромной черной линии, протянувшейся сквозь ночь. Он был над ней. Оглядываться не было времени. С громким звоном одна из веревок лопнула, и обшивка кромки переднего крыла отчаянно захлопала над напором воздуха. Планер начал то рыскать из стороны в сторону, то заваливаться носом. Но если ему суждено упасть, он упадет на ту сторону. По крайней мере, оставит в дураках мистера Уикинса и черного человека. Теперь он был прямо над стеной. Она протянулась под ним, как широкая дорога, сверкая в лунном свете гладкой черной поверхностью. Повинуясь мгновенному импульсу, он яростно подал все тело вперед и вправо. Нескладный аппарат наклонил нос и нырнул к черной поверхности вниз. Он перенес свой вес назад, круто вздыбив нос Орлихи. Падение прервалось лишь на одну драгоценную секунду, покуда еще держались крылья. Затем с громким треском переднее крыло заломилось назад и ударило его по лицу. Мгновение слепого беспорядочного падения и сокрушительный удар, погрузивший его в темноту. Порджи осторожно отполз на четвереньках по скользкой мокрой поверхности, пока не добрался до середины стены. Здесь он сжался в комок и стал дожидаться утра.

0: Порджи открыл глаза и сел. Кто-то звал его. Казалось, что этот голос исходит с высоты и откуда-то издалека. Голос приближался, приближался, и внезапно Порджи увидел в темноте черную фигуру, кружащуюся над стеной, подобно огромной вороне. Ближе слетала она, еще ближе и еще. Человек в черном с вытянутыми руками и длинными, похожими на когти, пальцами. Порджи вскочил и побежал, скользя по мокрой поверхности. Он оглянулся через плечо. Черная фигура была уже над ним. Порджи в отчаянии метнулся в сторону и поскользнулся. Он чувствовал, что со страшной скоростью скользит по краю стены. Он цеплялся ногтями, ища бугорка неровности, и не мог остановиться. Была секунда, когда он почувствовал, как ускользает из-под него холодная влажная поверхность стены. Падая, он медленно переворачивался. Сначала под ним были облака, потом они пропали, и на их месте появилось усыпанное звездами небо. Он чувствовал, как время несет его в мягких ладонях. Ужаса не было. Не было ничего. Ничего, пока внезапно небо над ним не исчезло, закрытое падающей стремглав черной фигурой, похожей на ястреба. Порджи отчаянно пинался. Один удар пришелся почему-то твердому, и на мгновение Порджи почувствовал себя свободным, но тотчас же сильные руки обняли его сзади, и из пустоты забвения он был возвращен в мир падения и страха. Что-то внезапно надавило ему на грудь, и вслед за тем он почувствовал, как его поднимают. Потом его осторожно опустили на верхушку стены. Он стоял с вызывающим видом, высоко поднял голову, смело глядя на черную фигуру. «Я ни за что не вернусь. Вам не заставить меня вернуться».
1: «Тебе не нужно возвращаться, Порджи».
0: Под капюшоном ему не видно было лица, но голос казался странно знакомым.
1: «Ты заслужил право увидеть, что находится с другой стороны», — сказал этот голос.
0: Капюшон был сброшен. В ярком лунном свете Порджи увидел мистера Уикинса. Учитель приветливо кивнул.
1: «Верно, Порджи. Я и есть черный человек. Несколько неожиданно, правда ведь? Я с той стороны. По-моему, меня можно назвать своего рода наблюдателем».
0: «Наблюдателем?» – переспросил Порджи. «С той стороны?»
1: «Именно. Оттуда, где ты проведешь ближайшие несколько лет. Не думаю, что жизнь там покажется тебе лучше, но не думаю, что она будет и хуже. А вот то, что она будет другой, это я, пожалуй, могу обещать твердо». Он довольно засмеялся. «Ты помнишь, что я сказал тебе в тот день в своем кабинете? Что человек не может идти сразу в двух направлениях, что мозг и природа обязательно столкнутся. Это и правда, и неправда. Человек может владеть и тем, и другим, но для этого нужны два мира. На той стороне мир машин. Это тоже хороший мир. Но люди, живущие в нем, уже очень давно поняли, что они платят за это, что контроль над природой означает пренебрежение возможностями мозга, поскольку машина – это продукт логики и здравого смысла, а чудеса – нет. Еще нет. Поэтому люди и построили стену, поселили внутри людей и дали им такие книги и такие законы, которые обеспечили бы развитие сил мозга. По крайней мере, они надеялись, что так получится, и так получилось.
0: «Но зачем же стена?» – спросил Порджи. Уикинс вытащил из кармана связку ключей.
1: «Подыми-ка их».
0: Порджи уставился на связку, покуда она накрепко не запечатлелась в его мозгу, и затем стал мысленно поднимать ключи, пока вся связка не повисла высоко в воздухе. Затем он снова уронил их в ладонь мистеру Уикинсу.
1: «Люди с той стороны так не умеют», — сказал учитель. «И сознательно телепатировать, вы называете это разговаривать мыслями, тоже не могут. Они не могут делать этого, так как не верят по-настоящему, что такие вещи возможны. Люди с внутренней стороны стены верят, потому что они живут в атмосфере колдовства. Но как только все эти вещи будут отработаны, и овладение ими станет просто вопросом тренировок и метода, тогда больше уже не понадобятся все эти ритуалы, заклинания и глубокая вера в существование сверхъестественных сил. И стена рухнет. Но до тех пор... Он сделал паузу и нахмурился с шутливой суровостью. «Черный человек всегда будет поблизости и присмотрит за тем, чтобы люди с этой стороны стены не разрывались посредине пути, пытаясь сразу идти в двух направлениях». В глазах у Порджи светилось томительное сомнение. «Но ведь вы летали без всякой машины». Черный человек распахнул балахон и показал небольшой блестящий диск, прикрепленный у него на груди. Он постучал по нему. «Это машина, Порджи. Такая же, как твой планер, только в другом роде и много лучше. Она почти так же хороша, как и левитация. Мозг и природа, они в конечном счете сойдутся». Он снова запахнул балахон. «Здесь холодно. Пошли. Завтра у нас будет достаточно времени, чтобы посмотреть, что же там, с той стороны стены вокруг мира».
0: «Мы не можем подождать, пока облака поднимутся?» — с тоской в голосе спросил Порджи. «Мне бы, понимаете, хотелось увидеть все сначала именно отсюда».
1: «Можем, конечно», — ответил мистер Уикинс. «Но есть один человек, которого ты не видел уже очень давно и который ждет тебя там, внизу. Если мы останемся здесь, он будет волноваться».
0: Порджи растерянно уставился на него. «Я никого не знаю на той стороне, я...»
1: Он внезапно умолк. Он почувствовал, что у него вот-вот разорвется сердце.
0: «Это мой отец?»
1: «А кто же еще?» «Он выбрался легким путем. А ну, давай двигаться, покажем ему, каким мужчиной вырос его сын. Ты готов?»
0: «Я готов», — сказал Порджи.
1: «Тогда помоги-ка мне перетащить твое сооружение к другой стороне стены, чтобы мы могли сбросить его внутрь. Когда утром люди увидят эти обломки, они будут знать, как поступает черный человек с теми, кто строит машины, вместо того, чтобы заниматься своим делом. На бульдожку и на других это окажет благотворное влияние». Двое стояли молча, бок о бок, глядя, как орлиха падает на своих сломанных крыльях. Когда она исчезла в темноте внизу, мистер Уикинс обнял Порджи и уверенно ступил на внешний край стены.
0: «Подождите немножко», — сказал Порджи, вспоминая кабинет учителя и ореховый пруд, который послушно плыл по воздуху. «Если вы с той стороны, то как же вы можете поднимать вещи?»
1: Мистер Уикинс широко улыбнулся. «О, я родился внутри. Первый раз я перешел на ту сторону, когда мне было чуть больше, чем тебе сейчас».
0: «На планере?» — спросил Порджи.
1: «Нет», — ответил черный человек с совершенно серьезным лицом. «Я пошел и наловил полдюжины орлов».

Сегодня в нашей программе Уолтер Йон Уильямс. «Час волка». Динамики в потолке палаты монотонно выводили одну и ту же последовательность негромких шуршащих нот, способствующих, как доказала наука, расслаблению. Разглядывая парнишку на больничной койке, Риз почувствовала, что у нее сводит нутро. Парнишку звали Стюарт, и пулю из него вынули не далее, как сегодня утром. Последние несколько дней, одержимый путем войны и суицидальной идеи личной чести, он заделался камикадзе и подорвал всю сеть. Гриффит мертв, Джордан мертв, Спасский мертв. Никто не остановил Стюарта, пока все в Лос-Анджелесе не рухнуло окончательно. Федералам он пока ничего не выдал, это еще впереди. Риз потянулась за пушкой. Внутренности свело снова. Стюарту солгали. Стюарта одурачили. Стюарта бессовестно использовали, а он того и не подозревал. Стояла за всем этим его друг Риз. Поэтому, пожалуй, нельзя

объяснить, что он взорвался, когда узнал истину. А теперь вот это. Рис выключила монитор капельницы, чтобы тот не запищал, когда пациент умрет. И тут Стюарт открыл глаза. Во взгляде его было узнавание, а еще понимание того, что сейчас произойдет. Так она и знала. От него только и жди неприятностей. «Прости», — произнесла она, поднимая пушку. «Что еще, черт побери, она могла сказать? Может, когда все будет позади, мы останемся друзьями?» Стюарт пытался выдавить какие-то слова. В желудке у Рис снова что-то сжалось. Выстрелив в него трижды из пистолета с глушителем, она ушла. Полицейские даже и смотреть на нее не стали, увидев больничный халат и бэдж. Тщательно выверенные документы всегда были ее коньком. «Спасай задницу». Рис направлялась в Японию по запасному паспорту. Как всегда, взяла умением добывать наилучшие документы. Заказав на шаттле «Звездного зверя», она вставила контакт, встроенного в кресло интерфейса, в слот у себя в основании черепа. Закрыв глаза, послала беззвучный приказ спроецировать линейки последних новостей в оптические центры мозга, и тут ее губы скривились от гнева. Она впервые узнала, что именно рухнуло в Лос-Анджелесе, в чем именно она принимала участие. Инопланетные фармацевтические препараты тоннами перевозили на Землю под нелегальным прикрытием. Сеть распространителей была огромной, много больше, чем, обладая ограниченной информацией, подозревала Рис, а теперь полиция Лос-Анджелеса заполучила все до последней капли. Полицейские и секьюрити повсюду, даже на космических хабитатах, буквально с ума посходили. И все это время она думала, что просто друзья помогают друзьям, но друзья одурачили ее так же, как она одурачила Стюарта. Вся поездка в Лос-Анджелес не имела смысла. Глупо было ее посылать. Убийство Стюарта не могло остановить происходящего. Слишком крупный разразился скандал. Единственный способ для Рис не загреметь самой – спрятаться. Надо выпить. И она заказала еще один коктейль. Динамики шаттла выводили все те же синтезированные без мелодии аккорды, что и динамики в больнице. От воспоминаний о Стюарте снова свело нутро. Откинув голову на подголовник, она смотрела, как рвется огонь из сопел на крыльях шаттла.

Ее карьера в кикбоксинге оборвалась, когда удар ногой с разворота сломал ей нос. Ирис вернулась к легкому спаррингу и кунг-фу. Измочаливать себя на тренировке только ради того, чтобы тебя потом измочалили на ринге, это не жизнь. Ей уже 36, и пора признать, что существуют виды спорта, какими ей не следует увлекаться, пусть даже у нее есть для этого нужное нейроволокно. Эта мысль настроение ей не улучшила. Из окна съемной квартиры Рис было видно, как холодный северный ветер гонит по мелкому Аральскому морю белую пену. Завывание ветра глушили усиленные репродукторами зов муэдзинов на молитву. За прошедшие месяцы ни вид, ни ветер не изменились. Поглядев на ветреную узбекскую весну, Рис включила интервит и стала размышлять о своем полугодовом изгнании. Волосы у нее сейчас были черные, и она давно уже не стриглась коротко. Отпечатки пальцев теперь были другие, и костяк лица тоже. Изменились и серийные номера на искусственных глазах. Пусть погода здесь и дрянь, но в Узбекистане свое дело знают. Последним, насколько она знала, здесь прятался Стюарт. Незадолго до того, как прилетел в Лос-Анджелес и расколошматил все вдребезги. Молодой человек на экране, надев пуленепробиваемый комбинезон, распихивал по карманам оружие и патроны. Вот он взял обрез. Из колонок лилась тревожно захватывающая музыка. Приглушив звук, Рис села перед интервидом. Она подумывала, не вернуться ли ей к работе, но было слишком рано. Линейки новостей и передачи по сей день пестрели репортажами об инопланетянах, инопланетных обычаях, инопланетном импорте, о реструктуризации в поликорпорациях, торгующих силами –

представителей инопланетных держав очередями из обреза. Риз вся похолодела внутри. Молодой человек, сообразила вдруг она, это ведь, наверное, Стюарт. Вскочив с места, она щелчком выключила интервью. Гады, блевать тянет. Стюарт никогда в жизни не стрелял по инопланетянам. Кому как не Риз это знать? Сволочь. Поганые медиа-паразиты. Схватив клетчатую куртку, она направилась к двери. Проклятая квартира словно давила на нее. Она толкнула дверь так, что та, распахнувшись, ударилась о стену, и какой-то темнокожий мужчина, оказавшийся на площадке, отскочил на добрый фут. Повернувшись, он неуверенно улыбнулся эксцентричной особе. «Вы меня напугали». По-английски он говорил с анонимным акцентом, не позволявшим определить, откуда он родом. Просто смутное ощущение чего-то чужого. Лет 30 с виду. На ногах замшевые туфли с липучками на подошвах, чтобы приклеиваться к поверхностям в невесомости. Руки глубоко засунуты в карманы серой пластиковой куртки. Вся куртка усеяна карманами, и все как один на липучках. Риз предположила, что в одной руке у него оружие. Он дрожал не то от холода, не то от нервов. Наверное, только что спустился по гравитационному колодцу. Слишком много на его одежде липучек. Такой на земле не купишь. Мимо просвистели на скейтбордах несколько наследников Золотой Орды, одетые по завезенной из Берлина моде летчиков. На уши кожаных летных шлемов хлопали на ветру. «Давно в городе?» – спросила Риз. Он сказал, что его имя Сардар Чандрасекар Вивекананда, и что он революционер с космической станции «Принц». Друзья зовут его Кен. Через два дня после их первой встречи она условилась выпить с ним в баре «Земная жизнь» на последнем этаже крупного банка. Обслуживали здесь изгнанников, а маркой бара было обилие красного дерева за огромные деньги, импортированного из Центральной Америки. Проверив Кена, осторожность никогда не помешает, Риз выяснила, он действительно тот, за кого себя выдает. Его имя часто мелькало в линейках интерновостей с «Принцем». От его выступления отмежевывались даже политические союзники. «Рэм пытается свалить на нас вину за февральские бунты», — объяснил Кен. «Чинни решил, что мне стоит исчезнуть, тогда в беспорядках обвинят меня, а он сам сможет продолжать борьбу». Глядя вниз через стеклянную стену на металлические крыши и спутниковые тарелки узбеков, Риз отхлебнул звезды Мотоглапа, чувствуя, как алкоголь огнем бежит вниз по горлу. «Поэтому Чинни сделал из тебя козла отпущения», — усмехнулась она. «Вот уж точно, друг человечества». «Чинни знает, что делает». В голосе Кена звучало раздражение. «Конечно, конечно. Подставляет друзей. Вопрос в том, ведаешь ли ты сам, что творишь». Кен сделал странный жест, будто отмахиваясь от ее вопроса. «Отсюда я могу вести пропаганду. Чинни посылает мне пособие. Я купил первоклассную коммуникационную систему». «В этой вашей революции солдаты не понадобятся?» Он покачал головой. Ресницы у него были густые и темные. «Думаю, нет. Станции «Принц» уже 100 лет, она на орбите Луны, где облегчен доступ к минералам, но мы не можем успешно конкурировать с новым оборудованием на других хабитатах. Рэм хочет протянуть как можно дольше. Его политика — разграбить, а не восстановить экономику. Он заручился лояльностью акционеров, выплачивая внушительные дивиденды, но экономика не может их больше поддерживать. И бунты показали, что он утратил контроль над ситуацией. Мы думаем, смена власти обойдется без насилия, во всяком случае, без боевых действий. Жаль. Место в каком-нибудь иностранном легионе мне сейчас не помешало бы». Риз подняла глаза, когда в бар вошла группа людей, среди которых она узнала знаменитого мошенника Сцереса по имени Давега. Лицо и руки его были покрыты дорогими светящимися имплантами ювелирных украшений, будто флуоресцентной слизью. Шествовал он под прикрытием телохранительниц. Давега нанимал только женщин, которым полагалось заслонять его от любой команды группы захвата, какую могли бы послать Сцереса, дабы отдать в руки правосудие. Все, как одна, телохранительницы были высокими и европеоидными. Других женщин Давега не признавал. Он пытался завербовать

0: рис, когда они только познакомились. Европеоидные женщины были редкостью, и потому плату он посулил щедрую, но в обязанности входили и сексуальные услуги. «Та еще работенка», — кисло подумала Рис. Ее охватило искушение скормить до веги его собственные носки. В конечном итоге она сказала, что привыкла к работодателям более высокого класса. Увидев ее, знакомец улыбнулся. Узбекистан внезапно показался Рис совсем маленькой страной. Допив свою звезду Мотоглапа, она встала.
1: «Пойдем погуляем».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Структура равных прав», — говорил Кен. «Вот к чему мы стремимся. Тебе следует почитать мысли Чини на эту тему». Порывы ветра проносились по ночной улице, будто волны в час прилива. В металлическом сплаве мостовой отражались яркие голограммы, вышагивающие вверх-вниз по темным витринам магазинов, рекламируя товары, невидимые за мертвым стеклом. Ветер завывал среди спутниковых тарелок в шипастом лесу, нацеленных в небо антенн. Минарет, подсвеченный красными мигалками прожекторов, пронзал небо, светящееся едко-желтым натриевым светом.
1: «Равные права», — повторила Рис.
0: «Ну да, конечно». «Слишком много замкнутых систем», — продолжал Кен, пожимая плечами, обтянутыми новой, купленной уже в городе курткой. «Вот общая проблема всех космических кабитатов. Они стремятся создать замкнутые экологические системы, а потом пытаются по возможности замкнуть и экономику. Недостаточно доступа. Я специалист по макроэкономике, работаю с моделями, пытаюсь понять, как все складывается в единое целое, и самым сложным препятствием обычно оказывается отсутствие доступа к данным. У нас имеется солнечная система, набитая плутократами от корпораций, все они конкурируют друг с другом, закрывая свободный доступ ко всему, что бы ни делали. Они имеют колонии в других солнечных системах, а из них без ведома поликорпорации вообще никаких данных не поступает. Откуда нам знать, что там творится? Вся ситуация в целом слишком нестабильна. Невозможно спрогнозировать, что и когда произойдет, потому что данные попросту недоступны. Все строится по схеме бывшего Советского Союза. Даже те, кому информация действительно необходима, не получают к ней доступа. Главная отрасль экономики станции «Принц» — добыча и переработка минералов, устоявшиеся, стабильные предприятия. Но цены на минералы подвержены колебаниям, которые зависят от разработки новых месторождений в поясе астероидов или еще где-нибудь. И для того, чтобы идти в ногу с новыми технологиями, нужны массированные капиталовложения. Для стабилизации экономической ситуации на «Принце» следовало бы создать еще одну постоянную статью экспорта. Скажем, бионика. Или приконфигурированные базы данных, оптоволокно, программируемые импланты, генетика и многое другое. Но чтобы запустить новое производство, потребуется уже не только ресурсы, но и время, скажем, 5 лет. А ведь есть еще и другие поликорпорации, специализирующиеся в этих областях. Мы можем продублировать работу другой группы, а узнаем об этом только когда на рынке вдруг появится новый продукт, и 5 лет наших вложений пойдут псу под хвост. Вся эта секретность порождает нестабильность политических ситуаций. Вот почему внезапно терпят банкротство поликорпорации.
1: Так ты хочешь, чтобы поликорпорации поделились своими засекреченными технологиями?
0: Я хочу вообще исключить само понятие «засекреченные технологии». В идеале я хотел бы создать совершенно новую структуру хранения и извлечения данных. Структуру эффективную и доступную. Рис засмеялась, и ее смех эхом прокатился по холодной металлической улице.
1: Мечтатель.
0: Ты, конечно, права. Кен слабо улыбнулся. Пришлось бы вернуться на 200 лет вспять к самым истокам искусственного интеллекта и переписать все с нуля. Тогда, быть может, у меня появился бы шанс... Он пожал плечами. «К счастью, у нас в Чине есть более практичные планы». Она повернулась к нему.
1: «Ты мне напоминаешь одного человека, которого я когда-то знала. Он, как и ты, хотел знать правду. Хотел доступа».
0: «И?» Холодный ветер пробрал ее до костей.
1: «Он умер», — сказала Рис. «Его застрелили в больнице».
0: Странное он выбрал место быть застреленным. Ей вспомнился последний понимающий взгляд Стюарт. Северо-восточный ветер погладил ее кожу, обдал холодом сердце. Пустынная улица, по которой они шли, внезапно показалась ей бесконечной, не просто улицей, но улицей. Бесконечной стальной магистралью, по которой Рис все брела и брела в студеном одиночестве между неоновых стен с рекламой фантомов, несбыточных счастливых концов. Поежившись, она взяла Кена за руку. «Вы были близки?» Кен произнес это тихо, и слова почти потонули в ветре.
2: «Да...»
0: «Нет», — она тряхнула головой.
2: «Я хотела, чтобы мы оставались друзьями, но это было бы плохо для бизнеса».
0: «Понимаю». Во рту у нее возник привкус желчи, а перед глазами бесконечные мерцающие улицы и темные фигуры людей, которые соприкасались ненадолго и расставались вновь. «Интересно, что хотел сказать напоследок Стюарт?» — подумал Рис. Над дверью квартиры Кена горела голая желтая лампочка. Когда они вошли, свет, полившийся за ними в дверь, высветил потертую мебель и новенькое коммуникационное оборудование.
2: «Надо же», — сказала Рис, — «диспетчерская агитпропа».
0: Она была рада уйти с ветреной улицы. Комната то скрывалась в темноте, то появлялась снова, словно пульсировала в такт красным огнем на верхушке минарета. Рис остановила руку Кена, накрыв ее на выключателе своей, а рот, когда он попытался заговорить, губами. Ей было решительно все равно, есть ли у него кто-то на принца. В таких делах она предпочитала молчание. Состояние у нее было взвинченное, как перед полевой операцией, и она послала нервам приказ ускорить восприятие. И тут же все потекло неспешно, будто действия происходили в замедленной съемке. Его руки, скользящие по ее телу, шелест ее собственного дыхания, бесконечный красный ритм прожектора, прорисовывающий черты его лица в теплой комнате. Ей слышен был рев северо-восточного ветра за стеной. Тот все стучался в оконное стекло, визжал на углу, несся по долгой и пустой улице. Двери надежно заперты, по крайней мере на это замедленное и тягучее, убаюкивающее мгновение.

0: День спустя на станции ПРИС сорвало резьбу шлюзового люка в отсеке техобеспечения. 16 человек погибли. Кен был доволен. Это нам на руку. Поможет продемонстрировать, что прихвостни администрации не способны справиться даже с самой простой работой. Риз стояла у окна, глядя на дальний бурый горизонт. Она устала от драных обоев и продавленной мебели Кена. Вдали туристы на двугорбых верблюдах делали вид, будто везут в Ташкент шелка. «Администрации?» – переспросила она скептически. Он сидел по-турецки, напряженно уставившись в экран. «Да, это могли быть и мы. Если так, небольшая эффективная акция. А ведь те, кто погиб, добровольцами не были. Это же не ваши люди». Он недоуменно улыбнулся. «Ну, разумеется, нет». Скрестив руки на груди, Риз отвернулась от окна. «Вот что меня пугает в вас, идеалистах. Вы выбрасываете 16 человек в вакуум, но все окей, раз это во благо победы революции, и подумать только человечество». Кен прищурился, глядя на нее против света. «Думаю, это не слишком отличается от того, чем занимаешься ты». «Я солдат. Ты идеолог. Разница в том, что это ты решаешь, кто и где будет убит, а я совершаю самоубийство. Не будь людей вроде тебя, такие, как я, не понадобились бы». «И ты всерьез полагаешь, что твоя ответственность меньше?» Риз покачала головой. «Нет. Но те, с кем я воюю, такие же добровольцы. Как и я, они работают за плату. Все чисто, без красивых слов. Я беру деньги, выполняю работу. Чаще всего не знаю, из-за чего сыр-бор. Если уж на то пошло, даже не хочу знать. Спроси я, работодатели мне все равно солгут». Она устроилась в потертом плюшевом кресле, подобрав под себя ногу. «Когда-то я сражалась за человечество. В войне артефактов. Я была на Архангеле в батальоне «Дальний Смарагд». Мы зачищали планету перед приходом свободной экономики. Использовали инопланетные технологии, если доводилось на них случайно наткнуться. Все эти биохимические штуки, которыми так славятся силы. Звучит как славные приключения. На деле мы грабили развалины инопланетной цивилизации и крали, что могли, у других поликорпораций. Война обернулась против нас, и вдруг я обнаружила, что торчу под землей в туннелях инопланетян, а передо мной управляемые дроны-чистильщики и специально выведенные вирусы-убийцы, и от смерти меня отделяет только плохонький бронескафандр. А потом я умерла». Кен недоуменно поглядел на нее, склонив голову на бок. «У тебя страховка клонирования? Это новое тело?» Гнев сжег Риз. Она чувствовала, как он затопляет ее мышцы, гоня волну по вживленному боевому нейроволокну. Вспомнила темные туннели, горы трупов, запах страха, въевшийся в ткань ее боевого скафандра. Вонь, которую не вывести никакой чисткой. «Нет, ничего подобного. Это я убила... Я убила себя. Свою личность. Потому что все, чем я была, все, что я знала, только помогало моим нанимателям и моему врагу расправиться со мной. Мне пришлось себя обкорнать, выбросить все, что не способствовало физическому выживанию. Я превратилась в зверя, в туннельную крысу. Я видела, как наши собственные боссы используют верность, храбрость и честь для того, чтобы нас убивать. Поэтому стала трусливым предателем. Мое тело работало против меня. Для туннеля я слишком высокая. Но я пыталась, по-настоящему пыталась стать ниже ростом. И как это ни смешно, у меня получилось. Потому что в таких ситуациях, если голова правильно работает, можешь сделать то, что нужно». Она оскалилась. Прилив адреналина, вызванный яркими воспоминаниями, мурашками скатился вниз по рукам.
1: «И я все еще животное. Я все еще вероломный предатель. Я все еще трус. Потому что это единственный способ остаться в живых».
0: «Если ты так считаешь, могла бы выйти из дела, заняться чем-нибудь еще».
1: «Я обучена одному», —
0: она пожала плечами.
1: «И если бы я занималась чем-то другим, например, техобеспечением, то просто стала бы чьим-то животным, коровой, быть может, из тех, кого стадом гонят с места на место и кормят травой.
0: А так я, по крайней мере, принадлежу сама себе. Свою награду получаю авансом. А во время операции темные глаза Кена смотрели напряженно. Рис сменила позу, чувствуя смутный дискомфорт. «Нервы», — подумала она. «Я вся дерганная от адреналина». «Не совсем понимаю, о чем ты».
2: «Ты любишь свою работу?»
0: «У меня, во всяком случае, сложилось такое впечатление». Она рассмеялась. «Я люблю висеть на канате и ходить по самому краю. Люблю знать, что все должно быть сделано так, как надо, что любая моя ошибка может обернуться провалом».
2: Он покачал головой.
0: «Вот этого я не понимаю. Тебе не приходилось становиться животным. Ты специалист по макроэкономике. Тебя учили видеть более широкую перспективу. Несколько человек взрывается в шлюзе – это приемлемая жертва. Я такие вещи обычно принимаю лично, как если бы на их месте была я. Вот и все. Видишь ли, думаю, все, кто пытался меня убить, имели в виду более широкие перспективы».
2: «Я не планирую тебя убивать», – не отводя глаз, Кен выдержал ее взгляд. «Этого в моей перспективе не предусмотрено.
0: Возможно, однажды я окажусь между тобой и твоей революцией. Вот тогда посмотрим».
2: Он промолчал. В твердом взгляде темных, невидящих глаз Рис прочла ответ и поняла. Именно этого она и ожидала.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В нашем сегодняшнем эфире рассказ Уолтера Йона Уильямса «Час волка». Продолжение через несколько минут.

0: Вы слушаете радио «Энергия». В эфире «Модель для сборки». Уолтер Йон Уильямс. «Час волка». Продолжение. Риз. Впервые за полгода она услышала свое имя, и прозвучало оно сейчас здесь, в Узбекистане, из уст незнакомого ей человека на углу улицы. Нейроволокно врубило боевой режим, и не успела она еще до конца повернуться, субпрограмма уже оценивала стойку незнакомца, рассчитывая возможную опасность и наиболее оптимальную на нее реакцию. Ему было около 40. Редеющие русые волосы, высокий лоб с залысинами. Плечи откинуты, руки на виду. Одет в синий жилет поверх клетчатой рубахи, мешковатые брюки из серой шерсти, старые коричневые ботинки с квадратными носами. Улыбка дружелюбная. Телосложение хрупкого, словно некогда подвергся генетическим модификациям. Лицо обветривается на глазах. «Вы ко мне обращаетесь?» — спросила его Риз. «Меня зовут Уолдмен». Субпрограмма продолжала оценивать его, анализируя малейшие изменения позы, еле заметные движения рук. «Не Кенли ее продал», — подумалось ей. «Или Чини, решив, что она представляет угрозу для Кена». Его улыбка стала шире. «Ваша осторожность вполне понятна, но нам известно, кто вы. Не волнуйтесь. Мы хотим нанять вас. Называйте меня лучше Уолдмен, если вообще хотите со мной разговаривать». Он, соглашаясь, поднял руки. В нейроволокне проскочил разряд тока. Она заметила, что мочка уха у него бугристая от старых шрамов, как будто кто-то в драке вырвал из нее серьгу. «Хорошо, мисс Уолдмен. Меня зовут Бергер. Мы могли бы поговорить?» «В земной жизни. Через час. Знаете, где это?» «Найду». Повернувшись, он удалился небрежной походкой. Риз смотрела ему вслед, пока он не скрылся из виду, потом вернулась в квартиру, которую снимала в жилом комплексе на набережной. Поискав следы взлома и обыска, не было ничего, но это еще ни о чем не говорило, она, чтобы успокоить расходившиеся нервы, почистила пистолет и приняла горячую ванну, пристроив пушку неподалеку. Она вытянулась настолько, насколько позволяла ванна, чувствуя, как вдоль линии волос выступают капельки пота, и лениво воззрилась на маленький жидкокристаллический видеоэкран. Шла задорная программа поп-музыки из Малайзии. Сменив одежду, она вернула пистолет в кобуру. Программное обеспечение службы безопасности земной жизни начинило бы ее отравленными флешетами, попытаясь она войти в бар при оружии, и снова вышла в город. В воздухе висела песня муэдзинов. Ее ум перебирал всевозможные варианты. Бергер из полиции. Бергер – наемный убийца. Давега сдал ее с досады. Чини продал ее имя ради политической выгоды. Кен, пожалев, что слишком много рассказал ей о своей революции, решил прикончить ее, прежде чем она продаст его планы Рэму. И каждый из этих вариантов правдоподобен. Когда она вошла в бар, Бергер там еще не появлялся. Бармен был углублен в молитву, поэтому, включив компьютер у стойки, Риз принялась читать линейки новостей, выискивая какую-нибудь зацепку. Пусто. Инопланетяне не выкинули ничего, что попало бы в заголовки. Однако привлекла внимание одна заметка. Изгнанник СРСа по имени Давега нашли мертвым рядом с трупами двух его телохранительниц. Третья телохранительница в розыске. Риз усмехнулась. Узбеки уже, вероятно, превратили Давега в удобрение. Усиленные репродукторами голоса муэдзинов смолкли. Вернулся бармен и тут же включил передачу Тода музыки из Японии. Едва он успел взять у нее заказ, как в бар, сморкаясь в салфетку, вошел Бергер. «Он не ожидал, что здесь такой лютый холод весной», — объяснил Бергер вместо приветствия. «Придется купить теплую куртку». «Не беспокойтесь, мисс Уолдмен», — добавил он. «Я здесь не для того, чтобы вас убрать. Если бы это входило в мои намерения, я бы сделал это еще на улице». «Знаю. Но вы можете быть копом, посланным выманить меня из Узбекистана. Надеюсь, черт побери, вы сумеете доказать, что вы тот, за кого себя выдаете». Усмехнувшись, он тревожно потер лоб. «Ну, по правде сказать, я действительно что-то вроде полицейского. Вот потеха». Он показал ей удостоверение личности. Пока Рис его изучала, Бергер продолжил. «Я капитан подразделения «Пульсар» службы безопасности «Ярких солнц». Мы хотели бы нанять вас для выполнения задания в космосе».
1: «На Весте?»
0: «Нет, поближе к Земле». Рис нахмурилась. Поликорпорация «Яркие солнца» была одной из двух, созданных специально для торговли с инопланетными силами. Она занималась практически только импортом сил, и ее устав воспрещал поликорпорации владеть территориями за пределами своей штаб-квартиры астероида Веста. С тех пор, как Стюарт провалил сеть Гриффита в Лос-Анджелесе, многие из высшего звена «Ярких солнц» легли на дно, а все операции на Весте как раз подвергались реструктуризации. «Подразделение «Пульсар» обеспечивает внутреннюю безопасность на Весте», — сказал Рис. «Подразделение вашей внешней разведки называется «Группа 7». Так почему «Пульсар» начинает операцию так далеко от дома?»
2: «Мы как раз и хотим, чтобы вы взялись за дело внутренней безопасности». «Кое-кто из наших людей ударился в бега».
1: «Вы хотите, чтобы я их вернула?»
0: У глаза Бергера резко дернулась жилка. Рис знала, что он скажет, еще до того, как он произнес сами слова. Она почувствовала, как звенят у нее нервы, как волна тепла заливает мускулы. Слишком она засиделась. «Нет. Мы хотим, чтобы вы их убрали».
1: «Ни слова больше», — остановил его Рис. «Прежде я должна вас проверить».
0: «Я бы даже не назвал это убийством», — говорил Бергер, уплетая салат со шпинатом в фешенебельном ресторане под названием «Техасская говядина». Имя было взято от крайне популярного с налетом порнографии интервью-шоу «Алисы Спрингс». Бергер взмахнул вилкой, и капли соуса запачкали сливочного цвета скатерть. «У нас есть образцы ткани и нейроволокон памяти, какие мы храним для всего высшего звена. Черт, мы просто их потом клонируем».
1: «Это еще не значит, что меня не посадят за убийство».
0: «Кто станет вас ловить? Это же астероид в 50 миллиардах кликов от чего бы то ни было». Она проверила нового знакомого, насколько могла. Послала сообщение на Весту с просьбой подтвердить существование некого капитана Бергера из подразделения «Пульсар» и прислать его фотографию. И то, и другое прибыло спустя 12 часов. Если это был заговор с целью арестовать ее, то в нем присутствовало несколько маловероятных элементов. Рис нацепила на вилку кусок баранины в горчичном соусе. «Она достаточно времени проводит на тренажерах», — решила Рис, «поэтому заслуживает такое лакомство». «Астероид около 2 километра в диаметре. Официальное название 2131YA, но его также называют «Золотая Куэвро». Забавные имена теперь дают астероидам. Думаю, у них кончились все мелкие греческие башки». Официально Куэвро принадлежит частной неакционерной горнодобывающей компании под названием Exeter Associated, которая, в свою очередь, принадлежит нам. Куэвро – астероид Аполлона, через регулярные интервалы пересекающий орбиту Земли, что облегчает поставки продуктов и оборудования, а также делает его намного более изолированным, чем любое другое космическое тело в поясе. На протяжении некоторого времени мы держали там лабораторию по разработке технологий, которые... Он усмехнулся. Ну, которые мы хотели бы сохранить в тайне от конкурентов. Служба безопасности на Весте жесткая, но что поделаешь, это порт, и люди вечно приезжают и уезжают.
1: «Мне, честное слово, неинтересно», — отрезала Рис.
0: «А я и сам не знаю подробностей, так что все равно не мог бы вам рассказать», — весело отозвался Бергер. «Разработка продвинулась достаточно далеко, когда вскрылись некоторые факты деятельности вашего старого друга Гриффита. Делом первоочередной важности стало закрытие проекта и переброска персонала на другой фронт работ в Центральной Африке, где служу я. Если следователи пронюхают, что астероид принадлежит нам и что именно на нем имеется, яркие солнца окажутся в весьма неловком положении».
1: «Технари отказались переезжать?» — спросила Рис.
0: «Они протестовали. Говорили, их проект вступает в критическую стадию. С Земли за ними был послан транспорт, но они отказались эвакуироваться, и вскоре мы потеряли связь с грузовым кораблем. Мы полагаем, что его экипаж убит или взят в заложники».
1: «На этом корабле ваши люди могли сбежать на астероид другой корпорации». Мы так не думаем. Увести с собой их проект довольно трудно. Да они и не могли бы бежать, оставаясь незамеченными. Часть персонала лаборатории принадлежит силам. Холод пробрал Рис до мозга костей. Она выпрямилась, внимательно глядя на Бергера. Силам было запрещено покидать два порта контакта. Официальной причиной называлась опасность заражения от инопланетных форм жизни. Вирусы уже опустошили две дипломатические миссии силы, оставалась вероятность, что возможно и обратное. Если станет известно, что яркие солнца предоставило работу силам за пределами Весты, с репутацией поликорпорации будет покончено раз и навсегда. Но по прошествии времени шумиха вокруг ярких солнц утихнет. Торговля с инопланетянами приносила слишком большой доход, чтобы всерьез в нее вмешиваться. Год-два спустя лабораторию вновь откроют с клонированным персоналом и со злобными секьюрити, которые гарантируют буквальное выполнение всех распоряжений сверху. «Спешка мне понятна», — сказала Рис. «Но почему я? Почему всем не сделать этого самим?» «У нас на Земле нет специалиста вашего уровня», — ответил Бергер. «У меня самого нет таких, как у вас, систем вживленного нейроволокна и нужных субпрограмм». «Ну, и мы предпочитали бы знать, что вы с выгодой для себя работаете на нас, а не бродите в Узбекистане, где вас в любой момент может сцапать полиция. Если мы смогли вас найти, то и они тоже, вероятно, сумеют». Рис отпила содовой. «А как именно вы на меня вышли?» «Кое-кто вас узнал». «И кто же это мог быть?» Кожа у глаза Бергера снова дернулась. «Эту проблему уже уладили», — сказал он. «Нам бы не хотелось, чтобы он продал ваше имя кому-то еще». «Довега. Вот оно как. Во всяком случае, это был не Кен». Но в словах Бергера таилась и угроза. Ему не хотелось, чтобы она оставалась в этом раю беженцев, где число сорвиголов было выше среднего и где ее могла бы обнаружить группа захвата какой-нибудь поликорпорации. Если они уже убрали одного человека, могут убрать и другого. «Давайте поговорим об оплате», — сказала Рис. «Думаю, ярким солнцем по карману перечислять мне столько, сколько я стою».
3: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

0: Полиция Рэма до смерти забила женщину во время допроса. Кен деловито стучал по клавишам, собирая информацию из фактов и заключений экспертов, готовя почву для новой революции. Рис мерила шагами комнату, обрывая кусочки повисших лохмотьями обоев, потом ела на ходу монгольское барбекю из вощеной бумажной коробки. Под окном пьяный потомок Золотой Орды пел, обращаясь к луне, грустную песню. Он то и дело забывал слова, раз за разом начинал сначала, и эти рулады выводили Рис из себя. «Было бы лучше, — сказала она, — если бы Чи не платил тебе приличное жалование». «Он платит мне то, что может себе позволить». Пальцы Кена летали над клавиатурой. «Деньги приходится отмывать, а ему надо быть осторожным, выбирая безопасные каналы». «У тебя даже не будет гарантированной работы, когда все закончится». Кен пожал плечами. «На принце экономист всегда найдет, чем заняться».
1: «И у тебя нет никаких гарантий. Рэм в любую минуту может приказать убить тебя».
0: «Ему нужен живой козел отпущения, а не мертвый мученик». Он нахмурился, не переставая печатать. «Видишь ли, никакой тайны здесь нет. Рэм знает наши возможности, а мы его. На доске не так много скрытых фигур». Узбек снова завел свою песню. Стиснув зубы, Рис положила руку на плечо Кена.
1: «Завтра я исчезну», — сказала она.
0: Он удивленно запрокинул голову, чтобы поглядеть на нее снизу вверх. Пальцы его зависли над клавишами. «Что случилось?»
1: «Ничего, я нашла работу».
0: «И говорить о ней ты не можешь?»
1: «Нет, но работать я буду не на Рэма.
0: Так, на случай, если тебе интересно». Он взял ее за руку. «Мне будет тебя не хватать». Рис поставила коробку с едой на монитор. Палочки закачались в воздухе.
1: «У меня есть 12 часов до рейса на Пекин».
0: Кен выключил консоль. «Остальное могу послать и завтра».
1: «А как же революция?»
0: Рис была неподдельно удивлена. Пожав плечами, он поцеловал внутреннюю сторону ее запястья. «Иногда я чувствую себя лишним. Революция, в конце концов, неизбежна». За окном узбек продолжал завывать, обращаясь к безутешным звездам.

0: Тягач назывался «Бегущий в пустоте». Ему было по меньшей мере лет 30. Обивка на переборках залатана серебряной липкой лентой. Клубки проводов свисают из люков доступа. Рис служила на стольких подобных звездолетах, что беспорядок никак ее не трогал. Он означал только то, что тягачу нет нужды производить впечатление на пассажиров. Воздух внутри был едким, словно корабль битком набили потными мужиками, однако на борту путешествовали только четверо. Представив троих спутников Рис, Бергер удалился, весело помахав ей через плечо. 4 минуты спустя «Бегущий в пустоте» стартовал со станции «Чартер» и начал долгое ускорение к месту назначения. Рис наблюдала за взлетом из кресла второго пилота в бронированной стыковочной кабине. Капитан выполнял маневр с закрытыми глазами, даже не глядя на залитую серебряными огнями обшивку «Чартера». Реальность проецировалась в его мозг через нейроволокна интерфейса. Веки капитана подергивались, это глаза сканировали ментальные индикаторы. Звали его Фолкленд. Ему было под 50. Ветеран войны артефактов, который 15 лет назад делал все, что позволял ему уровень брони и имплантов, чтобы убить Рис в туннелях Архангела. Химическая атака повредила его двигательные рефлексы, поэтому он носил экзоскелет из облегченного серебряного сплава. К счастью, его мозг и оптоволокно интерфейса пережили войну в целости и сохранности. У него была седая борода и такие же седые волосы, которые падали на воротник куртки. «Приготовиться к ускорению», — скомандовал он, не открывая глаз. «Первые 6 часов пойдем на 2G». Рис поглядела на тусклую серую луну, занявшую уже половину неба.
1: «Есть! Бутылка для мочи при мне!»
0: Удвоенная гравитация обычно сильно ударяла по мочевому пузырю. После протяженного поджига реактивного двигателя «Бегущий в пустоте» остановился на постоянном 1G ускорении. Фолкленд ремни безопасности не расстегнул. Глазные яблоки у него продолжали двигаться в такт какому-то неведомому световому шоу. Расстегнув ремни, Рис с облегчением потянулась, так что щелкнули суставы в хребте и шее, и спустилась в основной отсек. Фолкленд никак не отреагировал на ее уход. В отсеке экипажа, где пахло свежей краской, бортинженер, крохотный человечек по имени Чанг, возился с сигналом противопожарной сигнализации на переборке. Голова его покачивалась в такт музыки, которую он пустил себе в слуховые нервы. Чанг мало-помалу превращал себя в машину. Глаза ему уже заменили прозрачные импланты, в глубине которых виднелись серебристые микросхемы. На месте ушей торчали гладкие черные коробки, и еще несколько коробочек непонятного назначения подсоединялись штекерами к голому скальпу. Зубы у него были металлические, и жидкокристаллические украшения, работающие от нейроволокна, переливались орнаментами на щеках и на тыльной стороне ладони. Когда Бергер представил его Рис, Чанг не сказал ничего, только мгновение внимательно смотрел на нее, а потом вновь вернулся к своим двигателям. Теперь он что-то произнес. Голос у него был хриплым, словно он не привык им пользоваться. «Он внизу, в грузовом отсеке Б». Чанг стоял спиной к Рис, а она двигалась очень тихо. Его голова все еще подергивалась в такт неслышной музыки. Он даже не повернул голову к спутнице, чтобы произнести свои 2 фразы.
1: «Спасибо», — отозвалась она. «Славные импланты».
0: «Самые лучшие. Сам их изготовил».
1: «Разве тебе не полагается наблюдать за поджигом двигателей?»
0: Он указал на одну из своих коробочек.
1: «Это и делаю». «Мило».
0: Ей всегда было легко находить общий язык с психами, помешанными на жажде контроля. Виккерс, как и пообещал Чанг, находился в грузовом отсеке. Виккерс был оружейником Рис, нанятым Бергером с единственной целью обслуживать боевой скафандр, который ей предстояло носить на Куэбро. Виккерс был совсем молод, лет 18, и очень худ. Темные волосы он носил коротко стриженными, а еще он заикался, и на щеках у него высыпали прыщи. Одет он был в заляпанный маслом комбинезон. Когда Рис вошла, Виккерс как раз доставал компоненты из пенопластовой упаковки. Она помогла ему выложить скафандр на рабочий стол. Виккерс ухмыльнулся.
1: «Волк 17.
0: Акцент у него был Южных Штатов США.
1: «Мой любимый.
0: Ох, как ты им нападашь. Он так хорош, что практически сам все за тебя сделает.
1: Скафандр был черным, с длинными рукавами, антропоидный. Шлем с рогами радиоантенн плавно переходил в плечи. Внутри руки, ноги и тело Рис будут обвиты сложной, плотно облегающей сетью ремней. Скафандр придаст размах и силу любому ее движению. Движения не будут совершенно естественными, ей придется привыкнуть к импульсу силы в невесомости.
0: «Чертовская машина!» — сказал Витерс.
1: Рис не ответила. Темное забрало волка поблескивало в холодном свете грузового отсека. В дизайне скафандра угадывалась чистая функциональность, делавшая его тем более ужасным. Перед вами было не что иное, как эффективное орудие убийства. На черной поверхности сияло белое клеймо поликорпорации «Волк». Рис подавила воспоминания, начиненные страхом. «Волк» изготавливал большую часть кибернетики, с какой она сталкивалась на Архангеле. От высвобожденного из упаковки боевого скафандра шел запах, который она надеялась никогда в жизни больше не ощутить.
0: «Мне нужно посмотреть руководство к нему», — сказала она. «И на диаграммы компонентов системы».
1: Если ее жизнь будет зависеть от этого монстра, она хотела знать о нем все возможное. Викерс поглядел на нее одобрительно.
0: «Они на волокне в моей кабине. Скафандр стандартный, если не считать одной переделанной программки в модуле системы наведения. Бергер знает, кого вам предстоит прищучить, и поэтому запрограммировал данные определения некоторых целей. Все пройдет как по маслу».
1: «Таков план», — сказала Рис. Запах волка, масла и пластикового снаряжения холодной ламинированной брони разъедал горло. Она подавила дрожь. Викерс все еще любовался волком.
0: «Крутой сукин сын!»
1: Говоря с машинами, он переставал заикаться. Рис и волк двигались в пустоте, как единое целое. Янтарные индикаторы наведения светились на внутренней стороне черного забрала. Под ними мерцал астероид. Это пятна слюды и никеля отражали неумолимое солнце.
0: «Они никак не могут узнать о твоем прибытии», — говорил ей Бергер. «Тебя прикроет выброс реактивных двигателей корабля. Мы стабилизировали вращение астероида, поэтому ты можешь приземлиться на слепой стороне, но у них хватит ума выставить там детекторы, так что на фактор неожиданности можешь не рассчитывать. Нам главное сделать тебе такую броню, чтобы она выдержала все, чем бы они тебя ни атаковали».
1: «Отлично», — подумала она. «Теперь техномальчики астероида, люди и инопланетяне стоят, наверное, у шлюзов со всем оружием, какое сумели собрать за последнюю пару недель, и просто ждут, когда кто-нибудь попытается взрывом вскрыть станцию». Оставалось только надеяться, что волк им не по зубам. Шипение циркулирующего воздуха казалось слишком громким в тесном пространстве шлема. Рис чувствовала, как под проложенными поролоном ремнями волка собирается пот. Короткий горизонт астероида свивался у нее под ногами. Коротко взревели, придавливая ее к поверхности, реактивные двигатели скафандра, регулирующие высоту. Показания мониторов «Волка» проецировались через штекер интерфейса. Сложной многомерной плетенкой в оптических центрах ее мозга светили яркие столбцы данных. Она следила за маленькими зелеными индикаторами. Нет смысла обращать внимание на остальное, пока они остаются зелеными. В мгновение из-за горизонта показалась цель. Ярко-серебристые нагромождения солнечных батарей, передатчиков и тарелок, нацеленных на разные секторы неба. В середине примостился блестящий корпус грузового звездолета, посланного вывести персонал с базы. Стыковочный шланг еще был подсоединен к большому грузовому шлюзу. Рис предстояло решить, какой путь внутрь избрать. Есть два шлюза для персонала в самой станции и еще шлюз корабля, а оттуда по стыковочному шлангу. На станции 9 человек, 5 людей и 4 представителей сил. «Из того, что у них имеется в лаборатории, они способны изготовить взрывчатые вещества», — объяснял Бергер. «Но они не могут поместить у шлюза большой заряд, иначе при взрыве потеряют давление во всем хабитате. А воздуха у них в хранилище на все помещения не хватит. Они не решатся взорвать крупные заряды внутри, иначе рискуют повредить эксперименту. База слишком мала для того, чтобы спланировать крупную операцию.
0: Мы думаем, они будут полагаться на небольшие заряды и, может быть, газ.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В сегодняшнем эфире Уолтер Йон Уильямс. «Час волка». Окончание через несколько минут.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В сегодняшнем эфире Уолтер Йон Уильямс. «Час волка». Продолжение.

База приближалась. Рис чувствовала, как легко двигаются все те ремни ее члены, ощущала гудение в мышцах и крови. Это непреложная вера в свои способности. Все то, без чего она не могла жить. Увеличился поток хладагента. Скафандр жарился на солнце. Ремни вокруг тела натирали. Она думала о взрывчатке, о газе, о том, как ядовитые клубы плыли по туннелям на Архангеле, заражая все на своем пути, вынуждая ее проводить в скафандре по много дней кряду. По крайней мере, здесь, как бы ни обернулось дело, все пройдет быстро. Рис решила входить через один из небольших шлюзов для персонала. Ведь умники со станции могли счесть, что грузовой корабль ценности не представляет, и нашпиговать сочленение самодельной взрывчаткой. Она совершила медленное сальто мортали и опустилась ногами вперед на полосу липучки у шлюза 2. Бергер потребовал, чтобы она по возможности вошла на базу без декомпрессии. Внутри было полно оборудования, которое ему не хотелось бы портить. Нагнувшись, Рис нажала кнопку аварийного входа и, к огромному своему удивлению, почувствовала слабое гудение под ногами. Люк начал подниматься. Она-то планировала открыть люк вручную. Насколько наивны эти люди, задала себе вопрос Рис. Или в шлюзе ее ждет какой-то сюрприз? Ты собираешься все это тащить с собой? Удивленно спросил Виккерс, увидев пристроенный у нее под мышкой пистолет и закрепленный на ноге ремнем длинный нож. Не хочу всецело зависеть от волка, ответила она. Если он будет каким-то образом обездвижен, мне бы хотелось преподнести сюрприз тому, кто это сделал. На губах Виккерса мелькнула насмешливая улыбка. Если они сумеют обездвижить волка, то уж тебя и подавно. Все равно перетяни ремни, попросила она. Потому что рано или поздно боевые машины отказывают. Потому что если установка миссии не дала запаски, ей придется полагаться на самое себя. Потому что ей просто не нравился волк, его обтекаемый силуэт, его функциональность, нацеленная на убийство. Потому что даже для человека, привычного к насилию, эта машина была отвратительна. Опустившись на колени у шлюза, Рис сняла с пояса видеокамеру, подняла ее в отверстие, направляя линзу в пол, и подавила подступившую к горлу тошноту, поскольку шлюз был полон мертвецов. Ментальные индикаторы сместились, когда усилием мысли она приказала реактивным двигателям оторвать волка от полосы липучки, а потом бросить в шлюз. Мертвецы, когда она опустилась среди них, всплыли, словно в замедленной съемке. Сердце упало у нее в груди. «Команда грузового звездолета», — подумалось ей. За неимением другого места бунтари выбросили их сюда. Кожа на лицах была серой, вывалившиеся языки черными. Какой-то яд. «Добро пожаловать на золотую Куэвру», — сказала она и рассмеялась. «Нервы». Она нажала кнопку запуска второго шлюзового люка, но тот не двинулся с места. Под безразличными взглядами мертвых глаз она вручную закрыла внешний люк, после чего заложила термозаряды под замки внутренней двери. И снова всплыла к потолку шлюза, оцарапав рогами волка внешнюю дверь. Мягко ударяясь о руки и ноги волка, вместе с нею поднялись мертвецы. Рис свернулась калачиком, вжимаясь спиной в стену, чтобы защитить более уязвимые места волка. Адреналин выбивал протяжный ритм по венам. По ее лицу скользнула улыбка стервятника. «Вот тут-то я и получу под зад», — подумала она и послала через субпрограмму и нейроволокно радиокод взрыва зарядов. Шлюз заполнился ослепительно белым светом, дымом и расплавленными комьями яркого металла. С протяжным воем в шлюз вошел воздух. Внезапно на обонятельные центры обрушилась вонь расплавленного металла и горящей плоти. К горлу подступила тошнота. Послав импульсный приказ волку заблокировать запах, она опустилась к двери внутреннего люка и, схватив, подняла ее увеличенные силой скафандра. Заряд взорвался прямо ей в лицо. Реактивные снаряды глухо ударяли вплоть трупов, щелкали о забрало. Ее и мертвецов отбросило назад, ударив о внешний люк. Пульс взвыл у нее в ушах. Зубы стучали. «Самодельная мина Клеймор», — подумала она. Труба, начиненная взрывчаткой, шрапнелью, острыми обломками металла, проводов, мусора. Вероятнее всего, взорвана по команде, а значит, кто-то следит за люком шлюза.
На внутренней стороне забрала засветились красным индикаторы системы наведения. Она выстрелила с разворота. Ударилась о стену. Снова выстрелила. Цели поражены. К локтям обеих рук «Волка» крепилась по полуавтоматическому обрезу 10-го калибра, стрелявшему патронами, напичканными отравленными флешетами. У «Рис» имелось и более тяжелое вооружение. Малый гранатомет под сгибом левого локтя и автомат под сгибом правого. Газовый гранатомет на груди. Но оптимальный план – поразить цель без риска повредить ценное оборудование или нарушить ход эксперимента. В невесомости солидные порции крови потекли было, потом собрались валы и сферы. Мужчина и женщина с каким-то лучевым ружьем медленно отлетали к опрысканным кровью серым пластмассовым стенам. Их сердца и легкие были проткнуты десятком стрелок флешет. Лица искажены гримасами ужаса, медленно надвигающегося в виде волка. Рис попыталась шевельнуться и, снова ударившись о стену, сообразила, что шрапнель заклинила один из двигателей маневрирования. Нейроначинка прописала под программы компенсации повреждения, и вот она уже прыгнула мимо умирающей парочки в открытый дверной проем. В череде разделенных переборками комнат, в казармах для экипажа корабля никого. «Эти люди все же невероятно наивны», — подумала она. «Прячутся возле шлюза, который, как им известно, может взорваться, и даже не подумали надеть скафандры для вакуума». Клеймор следовало поместить на внутренний люк шлюза, а не в самой станции. Может, они не смогли заставить себя выйти туда, куда сгрузили убитый ими экипаж? Они же не профессионалы, а просто кучка интеллектуалов, понятия не имевших, во что ввязались, подписав эту свою декларацию независимости от поликорпорации, которая не могла себе позволить даже признать факт их существования. Они не солдаты, но тем не менее добровольцы. Они уже убили людей и, по всей видимости, сделали это хладнокровно, во имя большой науки, какую они тут делают. Сжав зубы, она стала думать о том, что кое-кто, каким бы он ни был высокоумным, все равно остается слишком глуп, чтобы жить. К внешней стене казармы для экипажа была приварена новая дверь в переборке. Рис взорвала ее точно так же, как и шлюз, и проскользнула внутрь. В аудиоволокне раздались вопли и визг, странные органные звуки. При виде пары инопланетных, похожих на кентавров, существ, мысли у нее понеслись вскачь, и она выстрелила. Оба скончались еще до того, как успели поднять свое самодельное оружие. Вспышкой вернулось воспоминание. Псевдо-Стюарт в видеофильме истребляет инопланетян из обрезов. Идиотские мысли. Она прошла в дверь с маркировкой «Биологическая опасность». Дверь, открываясь, издала тихое шипение. Следующая комната была ярко освещена, полнилась гудением мощного кондиционера и была заставлена компьютерами, подключенными в голые металлические, а не пластиковые стены. Кабель тянулся к чему-то напоминавшему

0: Было еще три комнаты, идентичных первой. В первых двух никого. В третьей один мужчина, сухопарый, изможденный, седой. Хмурясь, он парил возле аквариума. Одет он был в вакуумный скафандр, шлем от которого держал в руке, будто ему просто не хотелось его надевать. Он посмотрел на вошедшую Рис. В его взгляде она не заметила страха. Одну только печаль. Оттолкнувшись от аквариума и всплыв к пустому стальному потолку, так чтобы пуля Рис по ошибке не попала в объект его эксперимента, он произнес: «Все кончено». «Да, впрочем, какая разница?» Рис вспомнила Стюарта, который умирал на больничной койке ради чего-то столь же глупого, столь же суетного и бесполезного, и начинила лицо мужчины отравленными флешеттами. За следующим люком двое из сил попытались сжечь ее кислотой. Пока она их убивала, жидкость, не причинив вреда, испарилась с поверхности керамической брони. Один из оставшихся попытался сдаться, а другой спрятаться в туалете. Ни та, ни другая тактика не сработали. Рис тщательно обыскала всю базу, никого не нашла и обезвредила ловушки на каждом из шлюзов. В глубине ее черепа пульсировала боль. Воздух в скафандре становился спертым от кислого пота, от сожженного адреналина. Ее захлестнула печаль от бессмысленных смертей, от глупости всего произошедшего. Рис оставила трупы лежать. Ей не платят за уборку помещений. И через второй шлюз для персонала вернулась к бегущему в пустоте. Едва завидев корабль, она нацелила на него одну из антенн и послала условный кодированный сигнал об успешном завершении операции. Послать на базу. Мандат. Ликвидация. Подавление. Сочетание слов, какое едва ли можно произнести случайно. На тягач она поднялась через основной шлюз. Боль билась в мозгу, молотом дробила позвоночник. Пора выбираться из этой поганой штуковины. Дверь открылась. Индикаторы наведения на внутренней стороне забрала вспыхнули красным. Нервы Рис взвыли, когда поднялась правая рука волка, а с нею ее собственная. Десятикалиберный дважды рявкнул и удар отшвырнул Викерса к противоположной стене, от которой он отскочил и по которой сполз. Уже мертвый. «Нет!» — закричала Рис, и волк двинулся вперед, оттолкнув в сторону тела. Руки Рис в ловушке внутренних ремней поднялись в боевую стойку. Усилием воли она попыталась опустить их. Индикаторы наведения все еще вспыхивали. Рис попыталась перехватить контроль над скафандром через штекер интерфейса. Заблокировано. «Захват!» — крикнула Рис. «Волк вышел из-под контроля!» Она не знала, включен ли еще передатчик скафандра и слушает ли ее кто-нибудь. У «Волка» имелись детекторы видимого света и инфракрасного излучения, сканеры движения, детекторы запахов, сенсоры, способные различить крохотные волны воздуха, создаваемые давлением в момент движения. Нет шанса, что, будь у него время, «Волк» промахнется по телу на корабле. Сердце Рис гулко билось у нее в груди. «Вакуумные скафандры!» — приказала она. «Покинуть корабль! Уходите на станцию! Попытайтесь там продержаться!» «Где ты, черт возьми?» — обрушился на нее из внешних динамиков голос Чанга. «Хоть кто-то ее слышит!» «Я направляюсь в кабину управления!» «О, боже!»
1: Верхний дисплей указывал, что «Волк» засек движение из кабины пилота, а значит, дверь бронированной переборки открыта. Фолкленда «Волк» поймал, когда тот пытался вылететь из кабины и прорваться в шлюз. Флешетты, не причинив вреда, отскочили от экзоскелета, поэтому «Волк» полетел на перехват. Рис почувствовала, как ее левая рука охватывает сзади голову Фолкленда, а правая поднимается для удара. Она боролась. Кричал, пытаясь вырваться из схватки «Волка», Фолкленд. «Это не я!» – заорала Рис, желая, чтобы он это знал, и закрыла глаза. Ее правая рука опустилась раз, другой, третий. «Волк» снова пришел в движение. Когда Рис открыла глаза, забрало было забрызгано кровью вперемешку с осколками кости. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: «Все еще поднимаюсь», — сказала Рис. «Кажется, «Волк» не знает, где ты».

Янг не ответил. Ему нет смысла посылать радиосигнал, догадалась Рис. Это только выдаст его местонахождение. Волк достиг центра управления на носу и принялся систематически обыскивать корабль, направляясь к корме. Рис сообщала о передвижениях скафандра, отчаянно надеясь, что Чангу удастся сбежать. Корабль маленький, обыск не займет много времени. «Переделанная программка», — говорил Виккерс, — «в модуле системы наведения на цель». «Это Бергер за всем стоит», — вдруг поняла она. Он хотел, чтобы она уничтожила не только персонал станции, но и вообще всех, кто знал о существовании Куэвро. Она теперь сидит в кибердроне-чистильщике, поймана в ловушку его поганого целеустремленного тела. Мандат. Ликвидация. Подавление. Код включил волки под программу уничтожения. Мандат на ликвидацию. Подавить информацию о Куэвро. На экране мигали индикаторы. Тварь почуяла Чанга. Рис не оставалось ничего иного, кроме как крикнуть, что он приближается. Чанг был у кормового шлюза, до половины успел натянуть на себя антирадиационный скафандр, необходимый для того, чтобы бежать через лишенное воздуха пространство под двигателем. На лице его застыла ярость. «Стюарт!» – заорала Рис. Десятикалиберный дважды рявкнул. Потом волк вдруг застыл на месте. Индикаторы погасли. Волк по инерции продолжал плыть к кормовой переборке. Ударившись, он отскочил, медленно надвигаясь на Чанга. Рис попыталась остановить скафандр, но его сочленение заклинило. Ее собственный грохочущий пульс – самый громкий звук в пространстве шлема. Слизнув пот с верхней губы, она почувствовала, как он сбегает по ее бровям. Тело Чанга медленно обмякло в незначительной гравитации астероида. Капли крови падали медленными рубинами. Тяготения было недостаточно, чтобы порвать поверхностное натяжение, и капли подпрыгивали на палубе, словно шарики, катились в циркулирующем воздухе. Сердце у Рис едва не остановилось, когда она осознала. Умолк и шум системы циркуляции воздуха волка. Воздух у нее остался только в скафандре, потом ничего. Мысли панически завертелись. С криком, грохочущим у нее в ушах, она попыталась совладать с заклиненными сочленениями скафандра. Волк только медленно поплыл к палубе. Члены его оставались неподвижны. «Опять Архангел», — подумалось ей. Впереди ничего, кроме смерти в скафандре, в туннеле, в запахе собственного страха. Это и требовалось ее офицерам. Почувствовав привкус желчи во рту, она подавила приступ тошноты. «Я зря расходую воздух». Она успокоилась, сделав два глубоких вдоха, пытаясь умерить колотящееся сердце, паническое дыхание. Глаза Чанга свирепо смотрели на нее с расстояния в 3 фута. В его стальных зубах она видела отражение волка. Рис начала осторожно шевелить руками и ногами, проверяя натяжение ремней. Под левой рукой у нее пистолет. Если она сумеет дотянуться до него правой, то, может быть, выстрелами пробьет себе дорогу на волю. О да, как же. И все же какое-то занятие. Преодолевая сопротивление ремней, она начала оттягивать назад правую руку. Перед глазами танцевали кровавые рубины. Ей удалось вытащить правую руку из перчатки, но с тыльной стороны локтя имелся ремень стопор, останавливающий дальнейшие движения. Рис подалась вперед, держа руку подальше от перчатки, потом снова откинулась назад. Двигалась медленно, синхронизируя движение с дыханием, выдыхая, чтобы сделать себя меньше. «Стюарт», — подумала она, — вечно цитировал афоризмы дзен. Ее заклинания были более прямые и жесткие. «Ты можешь стать меньше, если захочешь», — думала она. «Однажды ты уже такое проделала». Освободившись от локтевого ремня, она отвела руку, чувствуя, как локоть утыкается в стену скафандра. Дышать становилось тяжелее. «Не мог же воздух так быстро кончиться», — подумала она, стараясь не поддаваться панике, пока отводила руку, а боль царапала ее сознание. По всему телу выступил пот. Она мысленно пыталась заставить себя уменьшиться. Чувствовала, как вниз по руке сбегает теплая кровь. Рис взвыла от мучительной боли и ликования. Рука высвободилась.
потянувшись, она нащупала рукоять пистолета. Холодная, почти ничего не весит. Куда направить? Можно попытаться прострелить забрало, но тогда ствол окажется в нескольких дюймах от лица, и все равно забрало, почитай, что непроницаемо. Пуля срикошетит прямо ей в голову. Броня волка слишком крепка. Гневный взгляд Чанга не давал собраться с мыслями. Закрыв глаза, Рис попыталась думать о диаграммах, какие она изучила. Местоположение узла переменно-сетчатого волокна, содержавшего инструкции к моторным центрам скафандра. И вспомнила, что логический узел, управляющий массивными членами волка, прижат к ее пояснице. Если удастся его разнести, заблокированные сочленения, возможно, расслабятся. Она поэкспериментировала с пистолетом. Слишком мало места, чтобы завести его за тело. Пот плавал вокруг нее солеными шариками, а она обдумывала план, отчаянно пытаясь найти иной выход. Воздух становился все более спертым. Рис решила, что выстрел из пистолета все же более быстрый исход, чем удушье. Она попыталась как можно дальше вжаться вправо, переворачивая от тела пистолет, держа его наоборот, так, чтобы на курке оказался большой палец. Холодное дуло вдавилось ей в бок чуть ниже ребер. «Направляй тщательно», — подумала она. «Второй раз тебе этого не проделать». Она попыталась вспомнить анатомию. Куда она, вероятнее всего, попадет? В почку? В надпочечную железу? «Вот здесь я точно получу под зад», — подумала она и выстрелила. Разлетевшись от мощной инерции, пули ударился о забрало пот. Члены волка разблокировало, и кибердрон осел на палубу. Рис издала слабый всхлип радости и тут же взвыла от боли. Ей говорили, дескать, когда тебя ранят, это не больно, во всяком случае, не сразу. Еще одна ложь, выдумка офицерской касты. Что-то не так в этом мире, в том, как он проявляет себя. Похоже, она оглохла от выстрела. Откинувшись назад, Рис вдохнула спертого воздуха. А теперь, подумала она, самое легкое. Извернувшись, Рис снова засунула правую руку в рукав. Потом с помощью обеих рук, броня, по счастью, почти ничего не весила, высвободилась из скафандра. Доковыляв до лазарета, она вколола в бедро аналог эндорфина, потом сделала себе рентген на переносном аппарате. Как будто ни один жизненно важный орган не задет. Впрочем, она не слишком хорошо умела расшифровывать рентгеновские снимки. Едва она успела кое-как наложить повязку и проглотить антибиотики, как из ниоткуда, невзирая на эндорфин, на нее обрушилась боль. Спазмы сотрясали все до единого мускулы. Рис сжалась в комок. Казалось, все ее тело превратилось в сгусток пылающей боли. Она мягко оттолкнулась от одной стены, ударилась о другую, борясь с приступами тошноты. Из глаз текли слезы. Было слишком больно, чтобы кричать. Это тянулось вечность. Многие дни. Накачав себя эндорфинами, она разграбила станцию, перетаскивая все, что могла сдвинуть с места в грузовой звездолет, а потом в агонии боли мочилась кровью. В теле бушевала лихорадка. Нашпиговав себя антибиотиками, она продолжала работать. Галлюцинации, люди, инопланетяне раз за разом тянулись к ней, шевелясь где-то за пределами поля зрения. Иногда она слышала, как они разговаривают с ней на странном мелодичном языке. Бегущего в пустоте она закрепила на грузовом звездолете, потом стартовала с Куэвро и включила реактивные двигатели. Она смеялась, когда в шлюзах расцвели яркие гроздья пламени, когда токи воздуха превратились в холодном вакууме в белый снег, затем в сияющую на солнце радугу. Рис набрала ускорение к земле, какое только смогла терпеть, после чего выключила двигатели. В ушах у нее звучал постоянный вой, жар грохотал в крови. Следующие несколько дней, один из них был днем ее рождения, Рис висела в сети ремней, будто на дыбе, боролась с болью и бесконечной жаркой лихорадкой и изучала украденные данные, пытаясь понять, что в них было такого, чтобы толкнуть на убийство 9 ручных ученых. Наконец, под натиском антибиотиков, лихорадка спала.
Вместе с мочой выходила старая черная, а не ярко-алая новая кровь. Ей казалось, что она начинает догадываться, над чем работал персонал лаборатории. Пора решать, где спрятаться. Грузовой звездолет и тягач были зарегистрированы не на ее имя, и появись она с ними где-либо, это вызовет ненужные вопросы. Ей пришло в голову подделать контракт о продаже, ведь документация ее конек. Рис решила настроиться на волну передач с Земли в надежде узнать, не появились ли новые страны, предоставляющие укрытие беглецам. К немалому своему удивлению, она узнала, что исполнительный комитет РЭМа пал 3 дня назад и что новым председателем назначили Чини. Переждав еще 2 дня, в которые она вновь просмотрела украденные данные, бутыли странных энзимов и трансформированных молекул РНК, информационной рибонуклеиновой кислоты, которую перетащила в холодильнике грузового звездолета, Рис послала лучевой сигнал на Принц и попросила С.Ч. Вивекананда. Ей сказали, что вице-президент по коммуникациям занят. «Я могу подождать. Скажите ему, это Уолдмен». Голос Кена откликнулся без промедления. «Где ты?» – спросил он. «Направляюсь в вашу сторону», – сказала ему Рис. «И думаю, везу с собой твою структуру равноправия. Но сначала нам надо заключить сделку».

То, чем занимались обитатели лаборатории, не совсем укладывалось в идеи, которые развивал Кент той ветреной весенней ночью в Узбекистане. Но было к ним довольно близко. Биологи и разработчики в области искусственного интеллекта ярких солнц трудились над новым способом хранения данных, методом быстрым и эффективным, со скоростью много большей, чем переменно-решетчатое волокно. Они добились успеха, заложив информацию в РНК человека. Такое пытались проделать и раньше. Генетически измененные люди вот уже 100 лет ходили по Земле, и загадки генетических механизмов давно уже были описаны и изучены. Существовали и теории, создатели которых полагали, что генетический материал, содержащий в крохотной нити ДНК информации больше, нежели способна пропускать и хранить новейшая начинка нейроволокна, сможет удовлетворить растущий спрос на все более быстрые и надежные способы хранения данных. Эти теории никогда не удавалось воплотить на практике. То, что специалисты сумели заложить в ДНК человека требуемые свойства, еще не означало, что это возможно делать с высокой скоростью, равно как и с той же скоростью считывать генетическое послание в нити или по необходимости это послание изменять. Взаимодействие рибосом, РНК и энзимов было сложным и взаимосвязанным, соотнесенным до такой степени, что мудрецы от биологии или искусственного интеллекта отчаялись взять их под контроль. Инопланетная генетика в сравнении с человеческой оказалась довольно простой. Цепи молекул ДНК сил были много короче и имели генов вдвое меньше, чем в цепочке человека. К тому же не содержали повторов и дублирований присутствующих в человеческих генах. Их ДНК воспроизводилось сходным способом, но много проще. И способ воспроизводства ДНК сил был совместим с человеческой генетикой. Передача информации через РНК была более быстрой и чистой, лучше поддавалась контролю. Теоретически скорость этой передачи поражала воображение. Цепочка молекул человеческой ДНК, подвергаясь репликации, раскручивалась со скоростью 8000 импульсов в минуту. Если биты и байты в комбинации РНК-сил с ДНК человека бежали как спринтеры на 100-метровке, то в сравнении с ними данные, передаваемые по нейроволокну, плелись словно в замедленные съемки. Как только будут разработаны методы контроля, информацию, возможно, станут направлять в специфические области цепочки ДНК. Доминантные гены останутся нетронутыми, а рецессивные можно изменить, превращая в хранилище информации. Ничто не удастся держать в секрете, если любой шпион способен кодировать информацию в собственный набор генов. И никто не сможет раскрыть шпиона, если только не будет знать заветного кода.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Уолтер Йон Уильямс. «Час волка». Окончание. Структура равноправия. Передача данных без риска. Пройдут годы, прежде чем это станет реальным на практике. Недавно нанятым биологом станции «Принц» придется восстановить всю работу лаборатории «Куэвро», а затем вывести разработки на новый уровень, чтобы сделать их коммерчески жизнеспособными. Но станция «Принц» получит новый источник технологии, а «Рис» — новый источник дохода. Она уже затребовала крупную сумму наличными в счет аванса будущих скромных роялти, которые, тем не менее, в ближайшие 40 лет принесут ей миллиардное состояние. Она поставила условием это плюс помощь «Принца» в том, чтобы разрешить еще несколько проблем. Рис глядела на своего двойника, лежавшего на кровати в комнате, где пахло смертью. Глаза ее близнеца были закрыты, грудь вздымалась и опадала под светло-голубой простыней. Рис снова была блондинкой. Нос у нее стал прямее, рот немного шире. У нее появились новая почка и новая барабанная перепонка, новые отпечатки пальцев. Рис нравилась ее новая внешность. Двойник тоже выглядел неплохо. Два трупа, мужчина и женщина, распластались у подножия кровати. Наемные убийцы, подосланные Бергером. Они выследили ее по дороге сюда, на «Принц», но стоило им ворваться в жилище, как их изрешетили люди из службы охраны станции, притаившиеся в стенном шкафу спальни. Рис ждала исхода операции в соседней комнате. Рука ее судорожно стискивала ладонь Кена. Напряженно ожидая треска автоматных очередей, она смотрела, как дышит под простыней ее двойник. Потом охранники пришли за двойником. Они собирались его убить. Двойник была клоном Рис. Лицо двойника подверглось той же пластической операции, что и оригинала. Искусственные глаза Рис-2 были голубыми. Мышцы ей накачали посредством электродов, пока они не стали столь же крепкими, как у самой Рис. У нее даже была скоба в колене, какая имелась и у Рис. Клон была пустышкой. Разума и памяти подлинной Рис в ней не было никогда. По плану следовало представить все так, будто Рис и наемные убийцы перестреляли друг друга. Охранники мягко ступали по комнате, наводя последний глянец. Рис захлестнула волна жаркого гнева. «Да пошло оно все!» — подумала она. Вырвав пистолет из рук наемного убийцы, она подняла его. «Я туннельная крыса. Животное. Трус. Предатель. Иногда мне просто нужно напоминание». «Это не убийство», — попытался прийти на помощь Кен. «Нет убийства», — отрезала Рис. Она подняла пистолет, идеальное оружие убийцы, флешеты на сжатом воздухе, и выпустила беззвучную стрелку в бедро манекена. И закрыла глаза, не желая наблюдать конвульсии погибающего существа, и увидела вместо этого умирающего Стюарта. Открыв глаза, она поглядела на Кена. «А еще это выживание», — сказала она. «Да, выживание». По телу Рис пробежала холодная дрожь. «Я говорила не о клоне». Пока помощники Кена делали завершающие штрихи, Рис через потайную дверь вышла в соседнюю квартиру. Сумка ее уже собрана, паспорт, удостоверение личности и прочие бумаги готовы. «Документы», — подумала она, — ее конек. Равно как и убийство беспомощных людей. Возможно, групповые скидки. Ей хотелось снова жить у воды. Новая Зеландия вполне подойдет. Там сейчас начинается весна. «Ты вернешься?» — спросил Кен. «Может быть. А тем временем сам знаешь, куда посылать роялти». Боль в глазах Кена. Боль в глазах Стюарта. Привязанность — всегда слабость, всегда опасность. Перед внутренним взором Рис возникла улица. Люди расстаются, встречаются, умирают,
молчании и одиночестве. На принце небезопасно, и она не может принять участие в революции Кена. К несчастью, она знала, во что выльется эта революция, как только победители станут единственными владельцами радикально новой технологии. И во что превратится Кен. Рис повесила сумку на плечо. Руки у нее еще дрожали. В венах медленно пульсировала печаль. «Мне уже 37», — подумала она. «Наверное, есть виды спорта, какими не стоит увлекаться». «Играй в свою новую структуру равноправия», — бросила она на прощание. Слишком много времени она провела в космосе. Это место и все, где она когда-либо была, ей чертовски тесны. Ей нужен морской воздух. Нужно жить там, где есть времена года и ветер. Она хотела наблюдать, как мир снова становится ей пору. Вы слушали рассказ Уолтера Йона Уильямса «Час волка» в переводе с английского Анны Комаринец.

0: Здравствуйте. Элементы модель для сборки снова в эфире. Сегодня мы слушаем рассказ Кейджа Бейкера «Счастливого Рождества». Этот сочельник Ив Доливер встретил в пути. Точнее говоря, на дороге к югу от автострады номер один. А еще точнее, пытаясь добраться автостопом до Сан-Франциско. Нечего и объяснять, настроение у него было хуже некуда. И к тому же он упорно пытался найти причину собственного падения, восстановить ход событий, ввергнувших его в нынешнее состояние. Приходилось признать, что решение прожить некоторое время на пособие по безработице было, мягко говоря, опрометчивым. Но неужели только из-за этого он оказался здесь? Очевидно, да. И пока Доливер неспешно трусил по узкому двухрядному шоссе, вьющемуся над скалами, его осенила еще одна унылая мысль, вернее, открытие. Движение в сочельник было не слишком оживленным, и даже те, кому не сиделось дома в праздник, вряд ли остановятся ради оборванца в убогом засаленном пальтишке. Облака с каждым часом сгущались, небо мрачнело, машин становилось все меньше, а сырость пробирала одинокого путника едва ли не до костей. Его уже не радовали великолепные пейзажи, зеленеющие рощи красного дерева, источающие легкий пряный аромат. Доливер успел миновать пару примостившихся на вершинах скал захолустных спальных городишек, жители которых в упор его не видели, хотя у него хватило гордости не просить милостыню. Только собаки обращали на него внимание, радуясь возможности выслужиться перед хозяевами. Лаяли, рычали, рвались укусить незваного гостя. Постепенно неумолчный шум прибоя, лизавшего черные утесы, стал манить его, завораживать. Только мысль о том, какой грех он совершит, покончив с собой в святой праздник, удерживала Ива от прыжка вниз. Вскоре совсем стемнело, и Доливеру пришлось передвигаться почти ощупью, чтобы не полететь в пропасть. Оставалось ориентироваться на плеск волн и тусклые отблески на невидимом горизонте, очевидно, бортовые огни танкера или рыболовного траулера. Наверное, придется переночевать в ближайшем городке, даже если для этого потребуется разбить витрину, чтобы попасть в кутузку. За первым же поворотом его ослепило море света. Подковыляв к краю дороги, он увидел под самым холмом узкую лощину, разрезанную серой лентой дороги. В том месте, где речушка впадала в море, были разбросаны домишки. Прямо внизу возвышалась двускатная крыша большого здания. На черепице чернели огромные неровные буквы «Наварро Лодж». Надсадно кряхтя, Ив стал спускаться по серпантину и, наконец, нашел боковую тропинку, усыпанную гравием, рассекавшую заросли ольхи, серебристыми призраками, отмечавшие контуры речных берегов. Сзади послышался скрежет, тьму прорезали узкие лучи, и Доливер, оглянувшись, поспешно отскочил на обочину. К его удивлению, автомобиль оказался настоящим раритетом. Прекрасно отреставрированный экземпляр, выпущенный, скорее всего, в 20-е годы. Живут же люди. Зря он не бросился под колеса, вчинил бы потом иск и наверняка озолотился бы. Доливер немедленно устыдился собственных мыслей, но на душе от чего-то стало легче. Он спустился к самой реке, с ревом перекатывавшей белые булыжники, и вскоре оказался в круге праздничного сияния. На подъездной аллее выстроились машины, окна Наварро Лодж были украшены красными свечками и гирляндами бессмертника. Двухэтажное здание самой неопределенной архитектуры задним фасадом выходило на реку и ольховые заросли. К удивлению Доливера, все авто можно было смело отнести к разряду антикварных. Сверкающая латунь, хром, круглые, выпеченные, словно глаза стрекоз, фары, зеленая, черная, горчичная окраска, никаких багажников, кожаные сундуки громоздятся на задних сиденьях. Наверное, тут встреча клуба любителей старых машин. Как мило. Зависть вспыхнула с новой силой. Он потоптался у крыльца, не решаясь войти. За окнами мелькали силуэты людей, должно быть, автомобилистов, поскольку все были одеты в соответствующем стиле. В ночном воздухе приятно тянуло дымком. К этому времени уже успело подморозить, небо очистилось, и звезды казались крошечными бриллиантовыми искрами, жалящими и одновременно холодными. До Ива донесся пьяный смех и металлический тренькающий звук, наверное, работал телевизор. Тут он сообразил, что если снимет пальто, наверняка произведет более благоприятные впечатления. Поэтому он повесил пальто на низкую изгородь, тянувшуюся вдоль подъездной аллеи, и немедленно поежился от холода. Пришлось рысцой вбежать на крыльцо и ворваться в вестибюль. Времени хватило лишь на то, чтобы отрепетировать короткую речь. «Прошу прощения, господа. Боюсь, что я попал в крайне неприятное положение. Видите ли, мы с моей приятельницей немного поспорили, и тут она останавливает машину и просит меня выйти и посмотреть переднее колесо. Я, разумеется, так и сделал, и стоило мне захлопнуть дверцу, как она умчалась вместе с моими пальто, бумажником, кредитными карточками и сотовым. Не мог бы я рассчитывать на ваше милосердие, тем более, что сегодня сочельник. Я согласен спать в прихожей, на кухне, где угодно». Доливер подошел к стойке из темного дерева, украшенной праздничными венками из астралиста. Портье сосредоточенно склонился над книгой регистрации. Доливер, откашлявшись, робко пробормотал: «Простите». Мужчина не поднял головы. Доливер подступил ближе и снова начал: «Простите». Тот по-прежнему игнорировал посетителя. Странно. На вид парню было не больше 25 лет. И одет скромно, простой коричневый свитер поверх рубашки из рогожки, на носу очки в стальной оправе, словно ничего такого, что могло бы насторожить Доливера, и кроме того, люди так и весь день напролет делали вид, что не замечают его. Непонятно одно. В руках портье была длинная деревянная ручка с металлическим пером, которую он окунал в маленькую бутылочку чернил Шефера. Ни компьютера, ни телефона. Пустая стойка. Доливер решительно шагнул вперед, оперся ладонями о стойку и почти прокричал: «Извините, не могли бы вы...» Мужчина продолжал писать, спокойно, чуть улыбаясь своим мыслям, ничем не показывая, что слышит. «Ну что же, ясно», — пробормотал Ив, подождав несколько минут, и решительно направился в салон. Там, в большом камине, сложенном из речной гальки, ярко горели ольховый хворост и ветви хлопкового дерева. Он подошел к камину, протянул руки к огню и, согревшись, наконец повернулся, чтобы начать очередную заготовленную речь.
1: «Простите, но, кажется, та личность за стойкой глуха, как тетерев. Я пытался добиться от него хоть слова,
0: но, оглядев присутствующих, он понял, что никаких объяснений не потребуется. Собравшиеся никак не реагировали на его присутствие. Молодая брюнетка с напудренным лицом и прической Паш сидела на диване рядом с юношей, что-то настойчиво шептавшим ей на ухо. Парочка престарелых джентльменов, устроившись под оленьими рогами, громко спорила о чем-то, попивая пунш из маленьких стеклянных чашечек. Еще один старик, восседавший в огромном кресле, читал книгу в софьяновом переплете, время от времени сбрасывая пепел сигары в напольную пепельницу из толстого оранжевого стекла. Доливер видел немало фантастических фильмов, в том числе «На краю вселенной», и потому смог понять, он каким-то образом попал во временной сдвиг и очутился в начале века. Господи, ну почему ему так не везет? Уж лучше оказаться в лапах пришельцев, было бы, по крайней мере, что продать. На девушке красовалось модное по тем временам платье. Мужчины словно сошли со страниц старого каталога. Все как один надели фланелевые охотничьи костюмы. И обстановка вполне обычна для начала века. Полированные панели темного дерева, обои с рисунком на спортивные темы, на обивке мебели изображены сцены утиной охоты. В углу небольшая елка со старомодной гирляндой лампочек в виде фруктов из толстого стекла и электрошнуром в тканевой изоляции. На каминной полке тикали часы, слышные Доливеру лишь только потому, что он стоял совсем рядом, иначе их заглушали бы громкие звуки патефона. Черная поцарапанная пластинка вертелась на удивление быстро, совсем как нынешний компакт-диск. Песня кончилась, девушка отпрянула от молодого человека и поднялась, чтобы сменить пластинку. Поставив «Сен-Луи блюз», она с вызывающим видом сделала несколько па в одиночестве, то и дело поглядывая на своего кавалера из-под пушистых ресниц. Доливер обратил внимание на ее пикантное личико и, на удивление, холодные глаза. Молодой человек задумчиво смотрел в огонь, прямо сквозь ноги Доливера. Какой бы интересной ни представлялась ему сцена, бродягу, однако, больше манил запах еды, доносившийся из соседней комнаты, очевидно, столовой. Не привлекая ничьего внимания, он пересек зал. Один из мужчин, пьющих пунш, раздраженно выговаривал другому: «Еще бы вы не захотели. Представьте, что можете поставить чертову радиомачту на том холме, который смотрит едва ли не на Китай. Он будет последним идиотом, если не сделает этого. Я сказал ему...
1: Столовая также была обставлена в спортивном стиле, только на полу то тут, то там стояли небольшие столики. У дальней стены был устроен буфет. За столами сидели несколько пар. Девушки в ярких платьях, отделанных бусами и бисером, весело щебетали с мужчинами в неизменных клетчатых костюмах. Чей-то маленький фуксерьер бегал по комнате, выпрашивая подачки. У буфета стоял хмырь с типичной физиономией биржевого маклера, слушая официанта, монотонно бормотавшего: «Да, сэр, все наши собственные. Лососин готовили в нашей коптильне, той, что на холме. И оленина местная, сэр, как и ростбиф. Нет, сэр, сливовый джем консервированный, но...»
0: «Черт с ним, с джемом!» — завопил другой тип, похожий на первого, как две капли воды, и ткнул пальцем в чашку с пуншем. «Что там в этой штуке? Надеюсь, горючего тут достаточно? Понял, о чем я?»
1: Он залихватски подмигнул.
0: «Яблочная водка, что же еще?» — вмешался первый маклер. «Они гонят свою собственную в подвале, верно, малыш?»
2: «Да, сэр, нам привозят яблоки специальным рейсом», — подтвердил юноша.
0: «Похоже, придется снять здесь постоянный номер», — фыркнул пьяница, осушив чашку. «И пропади пропадом этот их сухой закон!»
1: У буфетного стола стоял еще один мужчина, энергично наполнявший тарелку всем, до чего мог дотянуться. Мясом, устрицами, спаржей, стилтонским сыром, крекерами и горячими бисквитами. Заслышав шаги Доливера, он поднял голову и расплылся в улыбке.
3: «Привет, братец!» – промычал он с полным ртом.
1: В отличие от остальных, он был одет в голубые джинсы, футболку со слоганом какой-то группы, кожаную жилетку, бейсболку и кроссовки. Эспаньолка, длинные волосы. Сам Доливер тоже носил джинсы и кроссовки. Именно по этим признакам другая метущаяся душа из будущего разгадала собрата по путешествиям во времени. Доливер ошеломленно уставился на него. Незнакомец поспешно сглотнул и произнес:
3: «Добро пожаловать в сумеречную зону! Тра-ля-ля, тра-ля-ля!»
1: «Еда настоящая?» — осведомился Доливер, почти подбегая к столу и потянувшись за тарелкой.
3: «Скорее всего, призрачная, зато вкусная!» — сообщил сосед, засовывая за щеку кусок ростбифа.
1: Доливер поднял тарелку, взвесил на руке. «Приятная тяжесть, ничего не скажешь!» По бортику рисунок из ольховых шишек и листьев с буквами «Наварро Лодж». Чтобы лишний раз убедиться в нереальности происходящего, он взмахнул тарелкой перед лицом ближайшего маклера, который даже глазом не моргнул, как, впрочем, и официант, ни на секунду не прервавший своей литании.
2: «А ежевика для пирога собрана прямо с кустов перед отелем. Наша кухарка сама варит ягоды».
1: «Но мы можем вторгнуться в их реальность и повлиять на события», — пробормотал Доливер, пробуя кусочек индейки. Он совсем изголодался, а индейка оказалась на удивление вкусной, так что пришлось наполнить тарелку сверху.
3: «По-моему, все вполне реально. Что тут происходит?»
1: «Понятия не имею, приятель. Что-то вроде телешоу».
3: «Иисусе, да чего жаль, что у нас нет камеры. Могли бы пробиться на какую-нибудь программу и сколотить состояние».
1: Он снова прожевал, сглотнул и критически оглядел Доливера.
3: «Добираешься автостопом, старина?»
1: «Да», — кивнул Доливер, готовый побиться об заклад, что его собеседник всю жизнь провел в каком-нибудь ржавом трейлере.
3: «Ты откуда?»
1: «Нью-Йорк».
3: «Вау!»
1: Незнакомец жадно осушил чашку с пуншем.
3: «Попробуй-ка пойло! Шик!»
1: «Согласен», — кивнул Ив и, наполнив чашку из крюшонницы, осторожно глотнул. Смесь обожгла пищевод и благополучно пролилась в желудок. Осторожно отставив чашку, Доливер принялся есть. Серьезно, почти истово. Вот уже два дня, как во рту у него не было ни крошки.
3: «Сам я из Наварро», — сообщил сосед. «Это там, вверх по реке». «Так каким ветром тебя сюда занесло?»
1: Доливер представился и рассказал свою историю во всех унизительных деталях. Разорение компании, ошибка с пособием по безработице, исчерпанный счет в сберегательном банке и последний удар судьбы – предложение старой приятельнице провести с ней Рождество. К тому времени, когда Доливер, истративший последние центы на автобусный билет, добрался до Мендосино, приятельница успела помириться с мужем и передумала насчет приглашения.
3: «Представляешь, парень, примерно то же стряслось и со мной!» — восторженно выпалил незнакомец. «Моя старуха выставила меня сегодня из трейлера!»
1: «В точку!» — подумал Доливер.
3: Тот тип под елкой, что изображал из себя Санта-Клаус, не приготовил мне подарков, поэтому я пошел, куда глаза глядят без цента в кармане, и оказался здесь. «Вербал свит», — без перерыва объявил сосед, и Доливер недоуменно заморгал глазами, но собеседник протянул руку, и он понял, что должно быть это имя такое.
1: «Рад познакомиться, Вербал», — промямлил он.
3: «Должно быть, ты и колледж закончил».
0: Доливер сознался, что так оно и есть, хотя особенного добра это ему не принесло.
3: Суит прикрыл один глаз и удовлетворенно кивнул. «Так я и думал. Уж больно кудряво выражаешься».
0: Тем временем брокеры уселись и принялись за еду. Официант вздохнул и сложил было руки на груди, но тут же встрепенулся. Брюнетка с прической Паш решительно приблизилась к нему. На этот раз она была одна.
1: «Привет, Билли», — бросила девушка, взяв тарелку.
0: «А я уж думал, что ты и здороваться со мной не захочешь», — тихо ответил официант с вымученной улыбкой.
1: «По правде говоря, мне многое нужно тебе сказать, но сейчас не время и не место», — шепнула она, настороженно оглядываясь и, наклонив голову на бок, стала задумчиво рассматривать блюдо с говядиной и олениной, словно не зная, что выбрать.
0: Поводила пальцем над столом, и официант гордо сверкнул глазами.
1: «Если тебе вздумалось оскорблять меня...»
0: «Нет». Девушка вскинула голову. Куда подевался игривый вид? Сейчас она выглядела очень серьезной.
1: «Не стоит воспринимать это именно так, Билли. Столько всего случилось. С тех пор я все время размышляю, если бы мы могли спокойно поговорить».
0: Официант недоверчиво усмехнулся, обежал взглядом комнату и прошипел. «Но что это даст? Особенно сейчас». И тут же громко добавил.
1: «Да, мэм, это 30-фунтовая индейка. Мы откармливаем их в птичнике за коптильней. Одним яблочным пюре, так что у мяса особый аромат».
3: «Хелен!»
0: В столовую ворвался молодой человек, перед этим сидевший с ней на диване. Он почти подбежал к девушке и положил руки ей на плечи.
1: «Дорогая, прости, но это так много значит для папы».
0: «Вот оно что», — догадался Суит.
3: «Любовный треугольник. Хочешь побиться об заклад, что она наставляет ему рога?»
0: Доливер равнодушно пожал плечами и продолжал жевать. Официант, бледный как смерть, бесстрастно уставился куда-то в пространство.
1: Девушка со вздохом прижалась к поклоннику и сварливо возразила. «А для тебя? Что это значит для тебя, Эдгар?»
3: «Ну, я, разумеется, тоже хочу этого. Сама знаешь», — отбивался тот.
0: Хелен презрительно поджала губы, снова встав перед проблемой. «Говядина или оленина?»
3: «А теперь десерт!» – жизнерадостно провозгласил Суит, откусывая пирог с ежевикой. «Знаешь, что подают в баре? Настоящее французское шампанское. Пойду налью бокальчик тебе принести».
0: «Еще бы», – кивнул Ив.
3: «Спасибо».
1: «Эдгар, я не собираюсь обсуждать это прямо сейчас», – отрезала девушка, отступая и тыкая вилкой в ломтик говядины.
3: «Так и быть», – сдался Эдгар. «Но подумай о Рождестве. Представляешь, что будет через пару лет? Елочка, игрушки, маленький чулочек. Ну не чудесно ли?»
0: «Сироп для сиропчика», – загадочно обронила девушка. Эдгар улыбнулся. Официант кашлянул и, поспешно извинившись, бросился к боковой двери, ведущей, скорее всего, на кухню.
3: «А вот и я», – воскликнул Суит, отходя от бара и вручая Доливеру бокал с шампанским.
0: Тот отставил тарелку и с благодарностью припал губами к живительной влаге. Суит по-воровски огляделся и поднял к губам два пальца, словно держа невидимый косячок.
3: «Ну, если есть в загашнике...»
0: До Ивы не сразу дошло, что имеет в виду сосед.
3: «А, это... Нет, мне очень жаль». «Ну что ж, ничего не поделаешь. Может, и не стоит ничего портить. Пока мы здесь, нужно держать ухо востро. Пусть мы попали в прошлое, но ведь и не торопимся вернуться обратно, верно?»
0: Доливер неспешно потянулся к вазе с фруктами и выбрал апельсин, прежде чем ответить. «Еще бы. Лично мне и здесь хорошо. Я там ничего не потерял».
3: «Я тоже», — согласился Суит. «Только жаль, что мы невидимы».
0: «Да мы уже вот столько лет как невидимы», — ответил Доливер. «Думаешь, там в нашем времени кто-то замечает таких людей, как мы с тобой? Даже в такой холод. Достаточно грязного пальто и черные полосы в жизни, чтобы ты навек превратился в привидение, старина».
3: Терпеливо выслушав его тираду, Суит продолжал настаивать на своем. «Да, но представляешь, как было бы здорово, если бы мы могли уболтать этих типов.
1: Расписали бы им, какая выгода от компьютеров и тому подобное. Представляешь, изобрели бы телевизор аж в начале века и разбогатели бы.
0: «А ты сможешь собрать телевизор?» — осадил его Доливер. Сияющая улыбка на лице Суита мгновенно погасла.
1: «Нет.
0: Вот видишь, это все бредни.
1: Зато ты мог бы купить акции, которые потом поднимутся до небес. Вроде как International Business Machines».
0: Суит недоуменно хлопнул глазами.
1: «Или Coca-Cola», — сжалился над ним Доливер.
0: «Точно!» — воскликнул Суит, но фальшиво пропев несколько тактов последней песенки из рекламного ролика Coca-Cola, призадумался.
1: «Погоди-ка, это те, что на бирже? Ни за какие коврижки. Я все время слышу, что так можно легко потерять денежки. У меня другая идея. Если все это будет продолжаться...»
0: Но как раз в этот момент старики, что спорили о радиоприемниках, подошли к буфету и оттеснили Доливера, совершенно не подозревая о его присутствии.
1: «Нет, это самая поразительная штука из всего, что я когда-либо видел», — с энтузиазмом объявил один, наполняя тарелку. «На свете ничего не может сравниться с фильмами и к тому же цветными, представляете? А кроме того, для приема, кроме мачты, нужно еще много всего».
4: «Говорите, парня зовут Бейрд?» – перебил собеседник.
1: «Что же, это может иметь успех. Интересно, ему еще нужны инвесторы?»
0: «Давай вернемся к камину», — предложил Суит. Они взяли десерт, бокалы с шампанским, направились обратно в салон и вольготно раскинулись на диване.
1: «Вот что мы сделаем», — предложил Суит, прожевав пирог.
0: «Поднимемся наверх, где сложены чемоданы. Пороемся там, выберем что подороже, и никто ничего не узнает, совсем как с ужином».
1: «Воровать?» — охнул Доливер, забывший об апельсине, но уже через несколько мгновений пальцы его снова задвигались, сдирая кожуру.
0: «Почему бы нет?
1: Все они просто шайка ни на что негодных пьяниц, бездельников, к тому же давно мертвых, я хочу сказать, в нашем времени. Если они не заметили исчезновения еды, может, и драгоценностей не хватится. При условии, конечно, что таковые имеются».
0: «У этих богачей», — презрительно фыркнул Свит, —
1: «еще б не имеются. Разве не видел старые картины? Леди носили колье и все такое куда чаще, чем теперь. Да и денежки у них водятся».
0: «А они нам ни к чему», — покачал головой Доливер, пригубив шампанское. «Давно вышли из обращения».
1: Суит недоуменно нахмурился, но тут один из маклеров встал перед ними, протягивая ладони к огню.
0: «Сейчас покажу», — пообещал Доливер и демонстративно вытащил бумажник из кармана бедняги.
1: «Класс!» – засмеялся Суит и зааплодировал.
0: Доливер открыл бумажник и вытащил банкноты нестандартного размера. Не то что теперешние. Суит поморщился и покачал головой.
1: «Вот это простыни!»
0: «Видишь? Попробуй потратить их в нашем времени», – пояснил Доливер, возвращая бумажник обратно.
1: «А вот драгоценности – дело другое. Если они, конечно, есть».
0: Маклер отошел, и его место занял Эдгар. Немного постояв, он вытащил из кармана красный кожаный футляр, открыл и заглянул внутрь.
1: «Ну что я говорил?» – ахнул Суит, подталкивая локтем Доливера. «Драгоценности! Ты на все руки, мастер, попробуй их раздобыть!»
0: «Ладно», – кивнул Ив и, осушив стакан, поднялся. Картинно сгибая кисти, он дождался, пока Эдгар со вздохом сунет футляр обратно в карман и немедленно вытянул его за кончик. Эдгар не шелохнулся, глядя прямо сквозь Доливера, что крайне действовало тому на нервы. Раздраженно дернув плечом, он уселся и снова поднял крышку.
1: «Бриллианты или что-то в этом роде», — провозгласил Суит, наклонившись, чтобы разглядеть поближе.
0: «Неплохо». «Наверное, рождественский подарок», — решил Доливер, виновато глядя в замкнутое лицо Эдгара.
1: «Что же, счастливого Рождества вам и мне», — усмехнулся Суит. «Нам обоим не повезло куда больше, чем всем этим пижонам вместе взятым. Так что, ну, будем делить поровну или как?»
0: Он подцепил колье и поднес к огню. Камни переливались, отбрасывая снопы радужных искр.
1: «Конечно», — кивнул Доливер, — «если мы вернемся в свое время, а не застрянем здесь, как привидения».
0: Он захлопнул пустой футляр и положил в карман Эдгара.
1: «Сумеем мы отыскать ключи, можно было бы взять одну из машин», — предложил Суит.
0: «А как мы зарегистрируем в полиции, Паккард или Модель Т?»
1: «Чертов департамент средств передвижения», — печально заключил Суит, спрятав колье в жилетку.
0: Но если мы вообще не вернемся, тоже ничего страшного.
1: Молодые люди один за другим возвращались из столовой. Кто-то завел патефон, и парочки принялись танцевать фокстрот. Какая-то девушка подняла на ноги старичка, и тот попытался неуклюже изобразить модные па.
0: Суит возбужденно привстал. «Эй, а что если и с бабами, как с едой? Может, никто ничего не заметит?»
1: «На твоем месте я был бы поосторожнее», — покачал головой Доливер. «А вдруг подцепишь что-нибудь? Учти, пенициллин еще не изобрели».
0: «Неужели?» — в ужасе ахнул Суит. «Иисусе, как же они жили!»
5: «Эй, мистер Уоллес, как насчет пересадки обезьяньих желез?» — весело вскричала девушка, когда Маклер, пошатываясь, вернулся к дивану.
1: «Бедняга», — констатировал Доливер. «Пойдем посмотрим, что там наверху».
2: На верхней площадке горела единственная свеча. Они взяли ее с собой, поскольку на втором этаже, похоже, не было электропроводки. Большинство дверей не были заперты. Доливер и Суит пошарили по темным комнатам и нашли множество сундуков и чемоданов, оклеенных таким количеством гостиничных и корабельных ярлыков, что в современных антикварных лавках за них могли бы дать целое состояние. Ожидания Суита не оправдались. Драгоценностей оказалось совсем немного. Несколько дорогих запонок и булавка для галстука, в которую, по убеждению Доливера, был вставлен неплохой бриллиант. Кроме этого, добычу их составила пара брошек в стиле арт-деко и два браслета не слишком высокой стоимости.
0: «Дьявол!» – пожаловался Суит, когда они вернулись вниз под заикающуюся мелодию «Я танцую блюз».
1: Один из молодых людей пьяно заливался канарейкой, изображая швейцарский йодель. Суит возбужденно сверкнул глазами.
0: «Слушай, если раздобыть машину, можно смотаться в Сан-Франциско, ограбить банк или ювелирный магазин. Что скажешь? Нас никто не увидит».
1: «Пожалуй», — согласился Доливер, решив, что спорить нет смысла. Они немного отдохнули и вновь отправились ревизовать буфет. Вечер все тянулся. Молодые люди черстонили, извивались в шимми, томно изгибались в танго. Рождественские огни весело подмигивали. Те, кто постарше, расселись вдоль стены, бесконечно толковали о биржевом рынке, Герберте Гувере, назревающей распри между сербами и хорватами, ловле форели и торжественном завтраке, ожидавшем их утром. После рождественского вина с пряностями и сахаром все принялись тянуть бутлегерское виски из привезенных фляжек. Доливер был поражен и возмущен их идиотской манерой мешать спиртное, не говоря уже о количествах, которые они оказались способны поглощать без особых последствий. Правда, ноги танцующих немного заплетались, девичий смех становился громче и пронзительнее, и когда поставили «Тихую ночь» в исполнении нежно воркующей мадам Шуманхайнг, многие плакали. Вскоре все по одному или по двое стали исчезать наверху.
2: Брюнетка с прической Паш почти ничего не пила и не танцевала. Сидела в одиночестве на диване между Доливером и Суитом, которые в изумлении пялились на Эдгара, скорчившегося у ее ног.
6: «Хелен, нам не обязательно жить с ними», — тихо заметил Эдгар.
0: «С кем?» — удивился Суит.
1: «Вероятно, с его родителями», — пояснил Доливер.
6: «У тебя смелости не хватит им сказать», — отмахнулась Хелен, не сводя глаз с огня. Эдгар на миг оцепенел, но тут же поднялся и вышел.
0: «Кажется, у Эдгара дела не слишком», — зевнув, заметил Доливер. Суит ухмыльнулся и похлопал себя по колену.
1: «Пойди ко мне, крошка, я дам тебе хороший совет. Не связывайся с этим недотепой. Выходи за другого парня, слышишь? За беднягу Билли».
2: «А вот и он», — обрадовался Доливер. Билли направился прямо к камину и начал подбрасывать дрова в огонь, старательно избегая встречаться взглядом с Хелен. Но та подалась вперед.
6: «Тебе идет эта куртка», — шепнула она.
1: «Форма официанта», — вскинулся парень. «Я никто и ничего не добьюсь, помнишь? Ни на Востоке, ни в Европе, ни в Стэнфорде, ни в городской конторе».
2: Хелен сжала ладонями виски.
6: «Верно, но не нужно терять надежды, Билли.
1: У тебя есть внутренняя сила.
0: Кому она нужна, сухо бросил тот. Главное, деньги, Хелен. Ты сумела научить меня этому.
1: Я ошибалась, почти всхлипнула девушка. Мужество и сила, значит, куда больше, чем я предполагала.
0: Парень отвернулся от огня и невольно потянулся к Хелен, но предостерегающего взгляда оказалось достаточно, чтобы он поспешно отдернул руку. «Плачешь?» — осведомился он.

0: величина подобострастным тоном. Эдгар понуро кивнул. «Прекрасно! Великолепно!» — объявил Билли с таким видом, словно сам был готов зарыдать, и, поджав губы, вылетел из комнаты. Эдгар нерешительно подступил к девушке. «Эй!» — воскликнул Суит, вскакивая. «Я знаю, почему в комнатах не нашлось драгоценностей. Все они заперты в гостиничном сейфе!»
1: «Думаешь, в подобном месте имеется таковое?» — усмехнулся Доливер, но все же последовал примеру Суита. Они поспешили в вестибюль. Тем временем Эдгар опустился на колени перед Хелен и стал невнятно бормотать что-то. Портье уже не было, но торопливый обыск за стойкой ничего не дал. Суит опустился на четвереньки, чтобы обстукать панели у самых плинтусов. Внимание Доливера привлекла книга регистрации постояльцев. Наклонившись, он пробежал глазами список гостей.
0: «Может, он за картиной или чем-нибудь в этом роде? Я видел как-то в кино!» — причитал Суит, но, услышав тихое восклицание подельника, поднялся и встал у него за спиной. «Что там?» — поинтересовался он, не дождавшись ответа, вытянул шею и стал было читать, но тут же ткнул дрожащим пальцем в третью строчку.
2: «Дьявол! Взгляни на это!» — прохрипел он.
0: «Мистер Эдгар Суит, Пало-Альто, Калифорния». Следующая строчка гласила: «Мисс Хелен Кистлуайт, Санта-Роза, Калифорния».
1: «Ну и фамилия», — фыркнул Доливер.
2: «Не может быть! Так звали моего прадеда!»
1: «То есть как? Значит, Хелен твоя бабка? Может, именно этим объясняется твое присутствие здесь, если Хелен порвет с ним сегодня?» «Я так и не появлюсь на свет», — докончил Суит.
0: «О, Господи!» — повернувшись, он метнулся в зал. Доливер неохотно последовал за ним. Эдгар по-прежнему стоял на коленях, протягивая Хелен маленький футляр.
1: «Клянусь, это не пустые обещания. Счастливого Рождества, Хелен!»
0: «Нет!» — прямо-таки взвыл Суит, ринувшись к парочке. Хелен, натянуто улыбаясь, взяла футляр и подняла крышку. И не увидела ничего, кроме белой шелковой подкладки. В глазах, устремленных на Эдгара, полыхнуло уничтожающее презрение. И в этот миг Суит исчез. Просто исчез. Секунду назад он стоял тут в ужасе, взирая на происходящее, и вот теперь растворился в воздухе. Бриллиантовое колье, лежавшее в его кармане, бесшумно скользнуло на ковер блестящей змейкой. Доливер побелел. Впервые с минуты своего прихода сюда он по-настоящему испугался.
1: «Значит, не пустые обещания?» — повторила Хелен, натянуто улыбаясь.
0: Эдгар долго пялился на футляр, прежде чем лихорадочно обшарить все карманы, близлежащее пространство и даже заглянуть под диван.
1: «Хелен, я клянусь!» — выдавил он, задыхаясь, — «что там лежало колье!»
0: Вскочив, бедняга выбежал в вестибюль. Доливер немного поколебался, прежде чем подхватить колье и сунуть в собственный карман.
3: «О, Господи!» — в отчаянии возопил Эдгар, отыскав ковровую дорожку и принимаясь звонить в колокольчик. «Черт побери, Хелен, оно должно быть где-то здесь. Сейчас вызову слуг, пусть помогут искать».
1: «Ты волен делать все, что угодно, Эдгар», — холодно отозвалась Хелен. «Я хочу кофе. Сообщишь, когда умудришься хоть что-нибудь сделать, как полагается».
0: В вестибюле началась суматоха. Портье и парочка официантов, среди которых не было Билли, выбежали из боковой двери и принялись за поиски. Трясущийся в ознобе Доливер спрятался в столовой. Хелен там не было. Немного погодя, в вестибюле вновь воцарилась тишина, и Эдгар поднялся наверх. Доливер прокрался в салон и уселся на диван перед умирающим огнем. Он-то знал, где сейчас Хелен и что делает. Официант, снова не Билли, прошелся по салону, собирая десертные тарелки и кофейные чашечки, оставленные гостями. Несколько минут спустя возник мужчина в коричневом свитере и принялся тушить лампы и гасить свечи. Сегодня ночью шум прибоя казался особенно громким.

Оливер был уверен, что после такого навеки лишится сна и отдыха, но перед рассветом все же сумел задремать. Проснулся он от леденящего холода. Все тело затекло и тупо ныло, словно от побоев. Кое-как обретя подвижность, он огляделся и обнаружил, что лежит на голом полу большого обветшалого помещения, чего, впрочем, и ожидал. Камин широко разевал черную пустую пасть, грязные доски пола поскрипывали, по углам скопились горы мусора, ветки ежевики лезли в окна. Доливер выскочил наружу. Пальто так и висело на покосившихся перилах. Ни одной машины. Дорога заросла сорняками. Верхние окна глядели на мир слепыми глазницами выбитых стекол. Доливер натянул пальто и пошел своей дорогой. Ему удалось заложить одну из брошей в Сан-Франциско и получить достаточно денег, чтобы хватило на новый костюм. Это значительно облегчило ему сбыт остальных драгоценностей. Уже через неделю он нашел работу. Очередная шутка судьбы, потому что теперь его обстоятельства не были столь отчаянными. Одно колье сделало его состоятельным человеком. Правда, угрызения совести по-прежнему донимали его, хотя он твердил себе, что ни сам он, ни Суит не могли повлиять на исход той ночи 28-го года. В конце концов, решение принадлежало не ему и никому, кроме Хелен Тист-Уайт, разорвавшей помолвку с молодым маклером и сбежавшей с официантом Юстасом Уильямом Доливером. По крайней мере, так гласила семейная легенда. Вы слушали рассказ Кейджа Бейкера «Счастливого Рождества» в переводе с английского Татьяны Перцевой. И поскольку до конца эфира у нас остается еще немного времени, у нас есть возможность познакомиться еще с одним небольшим рассказом, который называется «Порок пророка». И написан Роджером Желязным.

0: Кэтлин Р. Кирнан. «Скачка на белом быке».
1: «Вы снова напились, мистер Пайн», — сказала Сара. «Я решил, что надо бросить какое-то из моих занятий. Или перестать пялиться на эти проклятые снимки, присланные из полиции сегодня утром. Или оставить в покое ногти, или прекратить думать о сексе. Что-то надо делать». Но что бы я ни сделал, это все равно не имело значения, поскольку Сара не задавала вопросов. На это она уже не тратила времени. Она стала совсем другой девочкой и говорила с такой откровенностью и уверенностью, которые никак не вязались с ее искусственно красивым личиком. Этот диссонанс, эта абсолютная неоправданность ожидания всегда заставляла людей сидеть тихо и слушать. Если я тогда рассматривал снимки, а я, честно говоря, не могу вспомнить, чем занимался, то, вероятно, отложил их в сторону и посмотрел на Сару. «Есть и другие, не менее интересные занятия», — ответил я, что прозвучало как попытка извинения или оправдания. Но Сара нахмурилась и покачала головой.
2: «Только не для тебя», — прошептала она.
1: Ее голос был настолько тихим, что я с трудом разобрал слова сквозь негромкое гудение ее внутренних органов и шорох автомобильных шин на улице за окном. Сара моргнула, отвернулась и стала рассматривать темно-серое небо, низко нависшее над Гудзоном. Снегопад наконец-то прекратился, и тяжелые рваные тучи угрожающе выделялись на блеклом небосводе.
3: «Господи! Я помню эти чертовы тучи. Могу даже вспомнить связанные с ними ощущения, но не могу вспомнить, чем занимался, когда Сара сказала, что я опять напился. Что-то помним, что-то забываем. Всего поровну».
2: «Агентство не будет платить пьяницам, мистер Пайн. На улицах Нью-Йорка полным-полно алкоголиков и наркоманов. Они стоят не дороже крысиного дерьма. Агентство

0: Нужны люди с ясными мозгами.
1: Сара отчетливо выговаривала каждое слово, чтобы оно врезалось в мозг. И никогда не забывала упомянуть агентство. Никогда. Возможно, в ее речевой программе произошел какой-то сбой, а может, при встрече с ней я просто становился параноиком. Сара, выпивка, проклятое агентство, если уж на то пошло, февраль на Манхэттене. К слову сказать, я пожертвовал бы 3 пальцами из 10, чтобы ближайшим же рейсом вылететь обратно в Лос-Анджелес.
0: Мы тебя наняли только потому, что Феннемор поручился, что ты не пьешь. Мы проверили твои записи в департаменте.
1: Сара, зачем ты пришла? Что тебе нужно? У меня много дел. Я ткнул большим пальцем в сторону захламленного стола напротив неубранной постели. Это дела твои и агентства.
0: Ты ни на что не годен, когда пьян.
1: Верно, так почему бы вам не уволить мою бесполезную, отравленную алкоголем задницу и не отправить ближайшим рейсом в Лос-Анджелес? После сегодняшнего утра я действительно ни на что не годен.
0: Мистер Пайн, когда вы брались за это задание, вы знали, что могут возникнуть непредвиденные обстоятельства.
1: Она продолжала смотреть в окно на мутную, запорошенную снегом реку и Джерси. Ее лицо приняло почти выжидающее выражение, а тусклый зимний свет нехотя скользил по нестареющему покрытию, заменившему кожу.
0: Мы же специально обговорили этот пункт.
1: «Конечно, обговорили», — пробормотал я, больше для себя и лишь в малой степени для киборга, который все еще требовал называть себя Сарой. А потом я обошел кровать и уселся на крутящийся алюминиевый стул перед столом. Я изобразил кипучую деятельность, перелистывая многочисленные бумаги, в надежде, что Сара поймет намек и оставит меня в покое. Мне требовалось выпить и немного побыть в одиночестве, чтобы решить, что же делать дальше. После всего, что довелось увидеть и услышать, после просмотра полученных фотографий, после всего, что мне запретили фотографировать, я начал понемногу понимать, почему агентство в этом случае предпочло не бить тревогу и оставило в неведении и Центр по контролю заболеваниями, и Всемирную организацию здравоохранения, и Биоком. Почему они решили вызвать чистильщика?
0: «Ближе к утру снова пойдет снег», — сказала Сара, не отрывая взгляда от окна.
1: «Если только эту гадость можно назвать снегом», — нетерпеливо отозвался я. «Он даже не белый. И пахнет... Черт, я даже не могу сказать, чем он пахнет, но уж точно не снегом».
0: «Вам надо научиться забывать прошлое, мистер Пайн. Иначе дело может кончиться плохо. Очень плохо».
1: «Это политика агентства?» — спросил я, и Сара нахмурилась.
0: «Нет, это я так считаю».
1: Она вздохнула, и мне стало интересно. Было ли это просто атавистической привычкой, или кислород действительно необходим для функционирования сложных биомеханических устройств ее начинки? Интересно, сохранила ли она способность заниматься сексом? У нас с ней было несколько встреч давным-давно, когда она еще на все 100% состояла из плоти и крови. В те давние времена, когда она была внештатным чистильщиком, до того, как агентство предложило ей постоянный контракт и отправило в эту громадную мусорную кучу под названием Манхэттен. Если меня спросят, могу ответить, что тогда. Давным-давно я сказал ей, что это ее жизнь, и решение принимать надо ей самой, и что девушка вроде Сары не нуждается ни в чьих советах при выборе своего пути.
0: «Я только хотела сказать, что надо жить настоящим. Это все, что у нас...»
1: «Ладно, забудь», — бросил я, чересчур быстро отводя взгляд от слишком четких и кровавых картинок, скользивших по экрану старенького портативного компьютера Sony Akamatsu. «Но все же спасибо за совет».
0: «Не за что», —
1: прошептала Сара.
0: «Это мой долг».
1: Она, наконец, отвернулась от окна и застыла темным силуэтом среди морозных узоров на плексигласе, разделившем пополам широкое небо. «Если мне что-нибудь понадобится, я позвоню тебе или Темплтону», — сказал я. Сара изобразила улыбку и направилась к двери моего крошечного гостиничного номера. Она отворила дверь и, перешагнув одной ногой порог, остановилась. Плотный холодный воздух и резкий свет флуоресцентных ламп из коридора создали вокруг ее фигуры ореол, словно остаточное излучение.
0: «Постарайтесь оставаться трезвым», — сказала она. «Пожалуйста, мистер Пайн. Это... На этот раз все может оказаться гораздо тяжелее, чем обычно».
1: Ее зеленовато-карие глаза, эти удивительные устройства по 8 миллионов за пару, изготовленные из оптоволоконных нитей, устойчивого к внешним воздействиям акрила, снабженные платиново-ртутными линзами и напичканные микросхемами, которые лучшие немецкие оптометристы сумели разместить в 6,5 кубических сантиметрах, замерцали влажным блеском. И я предположил, тогда или, может быть, позже, это я тоже не могу вспомнить, что этот блеск говорил о чем-то, что Сара побоялась произнести вслух, что в ее мозгу было заблокировано пометкой «ограниченный доступ».
0: «Пожалуйста», —
1: повторила она. «Обязательно. В память о прошлом», — ответил я.
0: «О чем бы то ни было, мистер Пайн».
1: И она вышла, тихо притворив за собой дверь и оставив меня в моей мрачной комнатушке с еще более мрачным светом зимнего солнца, проникающим в единственное покрытое уличной копотью окно. Я слышал, как ее шаги затихли у лифта в дальнем конце коридора. Удостоверившись, что Сара не вернется, я потянулся за полупустой бутылкой шотландского виски, припрятанной под кроватью. Тогда, в прошлом, я еще каждую проклятую ночь видел во сне Европу. Спустя несколько лет, когда меня наконец уволили из агентства, я стал просто Дитрихом Пайном, гражданским пенсионером, доживающим свои дни то в восточном Лос-Анджелесе, то на Манхэттене, то в Сан-Диего. Я довольно много путешествовал для обычного пьяницы. Мой друг через приятеля одного медика свел меня с подпольным настройщиком мозгов. И тот всадил в мой череп крошечную серебряную микросхему рядом с мозжечком. Кошмары прекратились, словно по волшебству. Прекратились полеты во сне, холодные испарины и отчаянные крики, заставлявшие соседей вызывать копов. Но той зимой на Манхэттене от настройщика мозгов и его волшебной серебряной микросхемы меня отделяли долгие десятилетия. И каждый раз, как только бессонница меня оставляла, стоило задремать на 15 или 20 минут, как я снова падал вниз, бесшумно проносился сквозь тьму мимо Ганимеда, устремляясь к большому красному пятну, в этот вечный пурпурный водоворот, в свой персональный ад из клубящихся фосфоресцирующих туч. И я молил темных юпитерианских богов, наблюдавших за моим падением, чтобы позволили мне благополучно миновать все спутники, чтобы око антициклона, наконец, поглотило меня и утащило вниз, сожгло и исковеркало мое тело в бездонной пасти сверкающих молний и неимоверного давления. Но мне никогда это не удавалось. Ни единого раза.
0: «Ты веришь в грех?»
1: — как-то спросила меня Сара. Тогда она была просто Сарой. Вживленные органы и встроенные микросхемы появились намного позже, а я, полностью удовлетворенный, лежал в ее объятиях и пялился на потолок нашей квартиры. Я просто рассмеялся в ответ.
0: «Я серьезно, Дит».
1: «Ты всегда серьезно. Ты возвела серьезность в степень точной науки».
0: «Мне кажется, ты увиливаешь от ответа».
1: «Да, наверное, так. Но это довольно глупый и никчемный вопрос».
0: «И все же ответь. Ты веришь в грех?»
1: «Нет никакой возможности определить скорость, с которой я мчусь к ненасытному и желанному шторму, а потом меня перехватывает Европа. В другой раз. Может быть, в следующий раз».
0: «Это всего лишь вопрос», —
1: настаивает Сара.
0: «Не пытайся превратить его в нечто большее».
1: «Все мы рано или поздно получаем то, что нам причитается».
0: «Это совсем не то. Я спрашивала о другом».
1: А потом раздается телефонный звонок, или моя рука проскальзывает между ее небритыми ногами, или оживает один из двух пейджеров, и момент уходит, а я избавляюсь от ее настойчивости. Эта сцена никогда не происходила так, как я ее описал, но кому какое дело. В моих снах Европа становится все больше и больше. Наплывает на меня из темноты, совсем как в тех ознакомительных роликах, просмотры которых вменялись в обязанность каждому, кто хотел получить лицензию чистильщика. Фрагменты видеозаписи одной межпланетной станции глубоко врезались в память. Бесконечные смятые простыни льда цвета ржавчины или песка поднимаются навстречу так быстро, а я всего лишь маленькое пятнышко плоти в белом гермокостюме, пересекая угольно-черные небеса с севера на восток, лечу над Маэль-Дьюн, над грядой Эхион, Циликс, южно-восточной оконечностью Радамантиса. Я всего лишь падающая звезда, которая несется над ужасающе разрастающимся ландшафтом и не могу вспомнить, как закрыть глаза!
2: «Парень, я была там, когда они открыли эту чертову штуковину», — повторяет Ронни и делает еще одну затяжку.
1: У нее дрожит рука, и пепел падает на пластиковый стол.
2: «Я просилась в Турцию, верно, корреспондентом на проклятую войну, но вместо этого получила задание освещать прибытие айспика. Я вместе со всеми сидела в пресс-центре и смотрела репортаж из карантинного отсека, как вдруг завыли сирены».
1: «Агентство отрицает твое присутствие», — говорю я как можно спокойнее, и она улыбается своей нервной хрупкой улыбкой. Потом сухо и невесело смеется, и серые струйки дыма тянутся из ее ноздрей.
2: «Дьявол, я знаю об этом, Дид. Эти мерзавцы все время переписывают историю, чтобы она соответствовала их планам. Но я была там, парень, я все видела, пока они не закрыли камеры. Я видела все это дерьмо, которого никогда не было».
1: И она изображает кавычки указательными пальцами в воздухе. Кейтлин Р. Кирнан. «Скачка на белом быке». Продолжение. Это был наш последний с Ронни разговор. Последний раз, когда я навещал ее в психиатрической лечебнице Ла Каса. Через 2 или 3 недели она повесилась на электрическом проводе. Конечно, я приехал на похороны. Агентство прислало парочку своих людей в черных костюмах с тщательно заготовленными соболезнованиями для родственников, и я слинял еще до окончания скорбных речей. И здесь, в нескольких километрах от пересечения хребта Тектамус и хребта Гармония, я заметил знакомую россыпь черных пятен, беспорядочно разбросанных по 2 сходящимся равнинам.
2: «Вулканические льды», —
1: раздается в моем шлеме шепот Сары. «И слишком хорошо знаю, что ее нет со мной рядом, как не было уже долгие-долгие годы, что ее голос просто чудится мне и помогает разрушить гнетущую тяжесть безмолвия. Я начинаю считать ячейки конвекции, как считают горошины четок, как будто я был католиком и мог верить в грехи. Я еще слишком высоко, чтобы заметить какие-то свидетельства посадки, так что не могу определить, который из кратеров проходит под названием кратер.ввода 2071А, незаживающая язва, названная вратами Мора и устами Сакпата в книге Эммануэля Везерби-Джонса, посвященной Хьюстонскому инциденту и его следствиям в теоретической и прикладной астробиологии. Мне пришлось порыться в литературе, поскольку автор не позаботился объяснить, кто или что такое Сакпата. Я нашел его в старой книге о культе Вуду в афрокарибских религиях. Сакпата был богом болезней. Я все еще слишком высоко, чтобы отыскать уста Сакпата, и я не пытаюсь этого сделать. Я не хочу этого знать. На горизонте меня терпеливо поджидает совсем другое божество.
2: «Они подняли такой визг», — продолжает рассказывать Ронни. «Парень, мне его никогда не забыть, сколько бы пилюль в меня не запихнули. Мы все просто остолбенели и остались на своих местах, а этот костлявый парнишка из CNN...»
1: «В прошлый раз он был из Ньюсуик», — вставляю я, и она трясет головой, снова затягивается сигаретой и трет покрасневшие глаза.
2: «Ты считаешь это важно?»
1: «Нет, неискренне признаю я, и Ронни некоторое время молча сверлит меня взглядом».
2: «Когда ты в последний раз смог нормально выспаться ночью?» —
1: неожиданно спрашивает она. Я то ли смеюсь в ответ, то ли пожимаю плечами.
2: «Ну вот, я так и думала».
1: А потом звезды с грохотом проносятся мимо моего гидробота, взвиваются черные столбы дыма, воет вентиляционная система и появляются первые зернистые кадры видеосъемки, но я ничего не слушаю. Я слишком занят своим беспомощным полетом над вздыбленными просторами Европы и бескрайними нагромождениями скованных морозом глыб. Остывший мир, навсегда пойманный тенью большого папочки Юпитера, замерзший на несметное количество веков. Но будь я проклят, если он умер. А потом я просыпаюсь от собственных стонов или криков, или, может быть, если повезет, слишком напуганным, чтобы издать хоть какой-то звук.

0: «Теперь они готовы вас впустить, мистер Пайн», — докладывает мне коп. Это обычный патрульный полицейский в голубой форме, и я удивляюсь его присутствию. Почему агентство не берет это в свои руки? Наверное, это тот самый бедолага, который обнаружил Спуча. Темплтон мне сказал, что кто-то пожаловался на вони, инспектор распорядился прислать копов, так что, возможно, именно этот парень ответил на вызов. Где-то поблизости должен быть его напарник. Я кивнул, а полицейский беспокойно оглянулся через плечо на распахнутую дверь квартиры. В проеме виднелся полупрозрачный полиуретановый шатер, ровно по центру перечеркнутый черной застежкой молнии. Воздушные шланги змеились в разных направлениях, аппараты поддерживали в шатре пониженное давление. Сомневаюсь, что коп еще будет дышать, когда бригада следователей закончит со своими делами.
1: «Тебе часто приходится видеть такую гадость?» — спросил он, и не требовалось особо тонкого слуха, чтобы заметить, что голос подрагивает от страха. От страха и смятения, что нередко предвещает панику. Я не ответил. Я был слишком занят проверкой батарейки в одной из камер. Кроме того, имелся особый приказ Темплтона, предписывающий держать рот на замке при общении с посторонними. И тот факт, что парень был уже ходячим трупом и стал им еще в тот момент, когда утром вышел на службу, не слишком располагал к болтовне.
2: «А я вот что могу сказать. Я никогда не видел такого дерьма, как там», —
0: снова заговорил коп и закашлялся.
2: «Я хотел сказать, что вам приходится смотреть на самое отвратительное, что есть в этом городе. А мне ведь пришлось 4 года отслужить в армии. Да, я был в этом чертовом Дамаске после взрыва бомбы, но, клянусь всемогущим Христом...»
0: «Ты был в Дамаске?» — спросил я, не отрывая взгляда от своего оборудования, и по второму разу стал проверять установки на портативном генетиграфе, прикрепленном к поясу. Я был слишком занят, чтобы взглянуть ему в глаза.
2: «О, да, я там был. Помогал убирать весь хлам с улиц, когда пожары прекратились».
0: «Значит, у нас есть что-то общее», — сказал я и нажал кнопку «Пуск» на видеокамере. Серый жидкокристаллический дисплей показал 5 нулей. Мои приборы были связаны с оборудованием передвижной лаборатории в стоящем на улице черном «Шевроле» с мариленскими номерами и желтым шариком от пинг-понга, насаженным на антенну. Я знал, что там сидит и Сара. Ждет моего подключения. Она уже готова слушать все, что слышу я, и видеть своими прекрасно откалиброванными глазами все, что окажется в поле моего зрения.
2: «А ты был в Сирии?» — обрадовался коп, что можно поговорить о чем-то другом, кроме как об ужасе за дверью квартиры.
0: «Нет, я тоже подчищаю после того, как кто-нибудь наделает ошибок». «А», — разочарованно протянул парень. «Понятно. Один мой друг участвовал в войне, но он служил на Кипре, а потом в горах».
2: «Ты с ним когда-нибудь разговаривал? Ну, о том, что было на войне?»
0: «Никогда. Он не желает к этому возвращаться». Я все-таки поднял голову, подмигнул копу и прошел мимо него к ожидавшему у двери лаборанту. Несмотря на промозглый холод коридора, он вспотел в своем защитном гермокостюме. Чистильщикам гермокостюмы не положены, это мешает контакту. Так что мы довольствуемся парой часов дезактивации, антидотами, антитоксинами, слабительными и надеемся не перейти допустимую грань.
2: «Это ведь плохо, да?» – спросил коп. «То есть по-настоящему плохо?»
0: Но я не стал оборачиваться, а просто пожал плечами, пока лаборант расстегивал для меня черную молнию пластикового занавеса.
2: «А тебе как показалось?» — спросил я и ощутил легкое движение воздуха, когда передо мной открылась узкая щель. «Господи, парень, неужели нельзя просто ответить?» — воскликнул коп. «Неужели я этого не заслуживаю? Как ты думаешь?»
0: Поскольку я не мог ответить ни на один из его вопросов, да и не очень-то хотел на них отвечать, я проигнорировал их и шагнул за прозрачный.

0: very plausible position is that what we call mind is the results of anatomy and the physiology of the brain, and nothing more.
1: В Американском музее естественной истории на четвертом этаже, рядом с залом позвоночных, где собраны разнообразные скелеты динозавров, до сих пор действует любопытная выставка. Агентство почему-то не прикрыло ее после первых прорывов, когда стало известно о заселении спучами целого квартала в Филадельфии или опустошении трейлерной стоянки где-то в Западной Виргинии. Но экспозиция не пользуется большой популярностью, как можно было бы ожидать. В темном, пропыленном закутке громоздились уменьшенные модели и висели диаграммы, а на экране мониторов крутились ролики с гидроботов Ice Peak, демонстрирующие бесконечные черно-белые кадры серых просторов морских глубин в миллиардах километров от Земли. Сразу после открытия здесь было выставлено несколько образцов из запасов НАСА, но их давным-давно переместили куда-то в другое место. Сам я их ни разу не видел, но один знакомый геолог из сотрудников музея утверждал, что они действительно там были. Черно-синий осколок вулканической породы, герметично запечатанный в люцитовой пирамиде, и две заполненные формалином емкости, в одной из которых плавал розовый червяк не более нескольких сантиметров длиной, а в другой – уродливый маленький слизень, которого ученые обозвали «рыбой-звездой». По-моему, название «пиявка-звезда» было бы точнее. Во вторник, на следующий день после того, как я исследовал место происшествия на Коламбус-авеню, совершенно больной, с похмелья и надеющийся избежать встречи с Сарой, я вышел из отеля и проехал на подземке до музея. Там я провел пару часов, одиноко сидя в забытом всеми зале и просматривая бесконечно повторяющиеся видеозаписи. В зале работали сразу три монитора. Документальные отчеты НАСА о первом исследовании Европы, начатом «Пионером-10» в 1973 году, результаты облета северного полушария спутника, предпринятого незадолго до того, как Ice Peak запустил свои зонды, и фрагмент записи, сделанный подо льдом. Вот ради него-то я и пришел. Я жевал аспирин и смотрел, как немигающий глаз зонда пытается проникнуть в бесконечные темные глубины чужого океана сквозь узкую щель корпуса и слой планктона. Но узкий луч бортового прожектора не мог пробиться более чем на несколько футов. В самом конце ролика на мониторе появился один из термоканалов, через который по длинным трубам в холодный океан Европы выбрасывались потоки перегретой и обогащенной метаном и водородом жидкости. Рядом с трубами можно было заметить неопределенные контуры извивающихся и мельтешащих существ. Неожиданно перед линзами камеры промелькнуло что-то похожее на угря. В следующую секунду морские глубины сменились быстро бегущими титрами, потом появился логотип НАСА, и видеоролик пошел сначала. Я постарался представить, каким волнующим мог показаться этот шестиминутный ролик в те далекие времена. Как люди выстаивали в очереди, чтобы только его увидеть. До того, как вся эта чепуха надоела, и люди перестали обсуждать работу Ice Peak и его дурацких звездных рыб. До того, как правительство зарубило большую часть программ НАСА по экзобиологии, отменило все экспедиции на Европу и отказалось от планов по исследованию Титана. Задолго до того, как ИТИ стало произноситься как фраза из четырех слов. Но как я ни пытался, я не мог думать ни о чем другом, кроме того, что обнаружил на кровати и дряни, капающей со стены потолка проклятой квартиры. Над монитором висел плакат с длинной цитатой из Герберта Уэллса, отпечатанной красновато-коричневыми буквами. Я прочел текст несколько раз, жалея, что не прихватил с собой сигарет. «Мы оглядываемся назад на бесчисленные миллионы лет и видим великую волю к жизни, пробивающуюся из прибрежной слизи, меняющую ее очертания и способности, заставляющую ползти, потом уверенно встать на ноги и распространиться по всей земле, заставляющую одно поколение за другим покорять воздушное пространство и погружаться во тьму подземных глубин. Мы видим, как она оборачивается против себя самой в ярости и голоде, изменяется и формируется заново, как становится ближе и понятнее, расширяет границы и усовершенствуется в неутомимом преследовании непостижимой цели, пока, наконец, не поглощает нас целиком, внедряется в наш мозг и кровь.
2: А Модель для сборки. On Energy.
1: Я никогда не питал особой склонности к иронии. Ее проявление оставляет у меня в желудке ощущение тягостной пустоты. Интересно, почему никто до сих пор не додумался снять этот плакат? До своей комнаты я добрался уже в сумерках, несмотря на то, что разорился на такси. После просмотра этих роликов одна лишь мысль о переполненной вонючей подземке, ползущей в чреве города по туннелям, куда никогда не заглядывает солнце, вызывала у меня озноб. Да к тому же это были деньги, выплаченные агентству. Несколько таблеток аспирина обеспечили только боль и пустоту в желудке, но ничуть не помогли от похмелья. А в номере под кроватью меня поджидала непочатая бутылка. Я почти заснул, когда позвонила Сара. Есть цитата получше. Я несколько лет таскаю ее с собой в голове и на обрывке бумаги. Однажды она появилась в моей электронной почте, а прислал письмо какой-то неизвестный человек, сообщавший о происшествии, которое на поверку оказалось пустышкой. Чистильщики получают массу таких писем. Сплетни, слухи, всякая чепуха, разные толки, бесконечные инструкции агентства, проклятия, порождение ночных кошмаров. Все это выливается на нас бесконечным потоком, и в конце концов мы уже не интересуемся, кто прислал ту или иную дребедень. Но это послание не давало мне спать несколько ночей подряд. Но что узнает глубоководная рыба, если стальной лист потерпевшего крушение корабля опустится и ударит ее по носу? Наше погружение в море традиции почти непроницаемой глупости. Иногда я дикарь, отыскавший на берегу моря нечто. Иногда я глубоководная рыба, которую ударили по носу. Величайшие из загадок. Почему они ничего не присылают и не приходят к нам открыто? Конечно, эта загадка ничего не значит без учета одного серьезного условия. Мы должны быть им интересны. Возможно, они остаются в стороне по причинам этического характера, но даже в этом случае среди них может найтись самые деградировавшие особи. Вот это последнее и впивается в меня своими зубами или клыками, или что там у нее есть, и висит. Чарльз Хой Форд, «Книга проклятых», впервые опубликована в 1919-м, за полтора столетия до «Айспика», и теперь до меня дошло, что предвидение раздражает меня ничуть не меньше, чем ирония. Но это другой разговор. Иногда я дикарь, иногда глубоководная рыба, и моя жизнь — сплошная цепь бесчисленных падений.

0: «Ты не пойдешь туда один»,
1: — говорит Сара. Она не спрашивает, а утверждает, поскольку, как я уже заметил, Сара перестала задавать вопросы после того, как подписала контракт с агентством в обмен на жизнь, плюс еще какие-нибудь блага, которые требуются ее напичканному биомеханикой трупу. Я не тороплюсь отвечать. Лежу минуту или три, протираю глаза, прислушиваюсь к слабому потрескиванию телефонной линии и жду, пока головная боль снова заявит о себе. Той зимой, как, впрочем, и в последние годы, линия телефонной связи работала совершенно дерьмово. И началось это с тех пор, как какой-то пуэрториканец из Бруклина в честь Дня независимости подключился к ней через кустарную установку. Интересно, и как это Сару не угораздило позвонить на мобильник, когда я занимался шотландским виски? Теперь я уже был под кайфом и лежал с пустой бутылкой, но стоило повернуться, как я пожалел, что родился на свет. Я прижал телефонную трубку плечом к левой щеке и уставился в окно гостиничного номера.
2: «Ты хоть знаешь, сколько сейчас времени?» — спросил я.
3: «По словам Темплтона, ты говорил о прогулке на остров Рузвельта. Он сказал, что ты уже мог уйти».
1: «Я ни хрена не говорил Темплтону о Рузвельте», — ответил я, и это было чистейшей правдой. «Я никому об этом не говорил, но это ничего не значит». Джон Темплтон считал своей обязанностью быть на несколько шагов впереди своих подчиненных, особенно если это чистильщики, да еще и внештатные любители выпить. Я попытался сбить пустой бутылкой таракана со стены. Бутылка не разбилась, но раздавила таракана и оставила порядочную вмятину в сухой штукатурке.
3: «Тебе известны правила агентства, касающиеся общения с террористами?»
1: «Они вставили что-то в твою голову, и теперь ты не можешь спать?»
3: «Ты не пойдешь на остров один», — повторила Сара. «Я посылаю тебе двух сотрудников в штатском. Они будут в отеле самое позднее в 6 утра».
1: «Ага. А я в это время буду дрыхнуть без задних ног», — пробормотал я, больше интересуясь тараканами, прибежавшими полакомиться останками своего раздавленного собрата, чем спором с Сарой.
3: «Мы не можем рисковать вашей жизнью, мистер Пайн. Сейчас слишком поздно привлекать к делу кого-то другого. И вам это известно не хуже, чем мне».
1: «Правда?»
3: «Ты пьяница, но не идиот».
1: «Слушай, Сара, если я буду шляться там в сопровождении двух остолопов из команды Темплтона, я вряд ли найду хоть одного, Стич, не говоря уже о возможности поговорить».
3: «Они животные», — заявила Сара, имея в виду Стичи и генетических оборотней, около 10 лет назад оккупировавших остров Рузвельта.
1: В ее голове явно слышалось нескрываемое отвращение.
3: «От одной мысли о них меня начинает тошнить».
1: «А ты никогда не предполагала, что и они испытывают к тебе те же чувства?»
3: «Нет», —
1: холодно и твердо отрезала Сара.
3: «Никогда».
1: «Если эти оболтусы постучат в дверь в 6 утра, клянусь богом, Сара, я их пристрелю».
3: «Я скажу, чтобы они дожидались тебя в вестибюле».
1: «Очень предусмотрительно с твоей стороны». Снова повисла тишина, нарушаемая потрескиванием статических разрядов, и я плотно зажмурил глаза. Головная боль атаковала с новой силой. Подкатила тошнота, и я стал гадать, вырвет меня до или после того, как Сара закончит разговор. Интересно, а киборги блюют? А что увидели на мониторах своих персоналов те агенты, что сидели в салоне черного «Шевроле», когда я вошел и дотронулся до края кровати в квартирке на Коламбус-авеню? «Сара, я вешаю трубку. Я собираюсь поспать».
3: «Ты трезв?»
1: «Как судья», — прошептал я и посмотрел в окно, стараясь подумать о чем-нибудь, кроме тошноты. В небе над рекой появились яркие огни. Красные, белые и зеленые фонари вращались по часовой стрелке. Один из больших военных вертолетов, старый «Феникс» 698 или новейший японский агрегат, кружил над большим червивым яблоком.
3: «Ты паршивый лгун», —
1: сказала Сара. «Я стараюсь, как могу».
3: «Не вздумай сломаться. Ты ценное имущество, и агентство заинтересовано, чтобы таким и оставался».
1: «Все, я ложусь спать», — заявил я, игнорируя не слишком тщательно замаскированную угрозу в ее словах. В этом для меня не было ничего нового. «И я совершенно серьезно предупреждаю, что пристрелю этих мерзавцев. Не думай, что это шутка. Любого, кто постучит в мою дверь до 8 часов, заруби себе на носу».
3: «Они будут ждать в вестибюле, пока ты не спустишься».
1: «Спокойной ночи, Сара».
3: «Спокойной ночи, мистер Пайн», —
1: ответила она, и через пару секунд из трубки до меня донеслись прерывистые гудки. Огни за окном исчезли. Вертолет, вероятно, уже был где-нибудь над Гарлемом. Я почти успел добежать до туалета, прежде чем меня стошнило.

0: Если бы я мог отделаться от ощущения, что кто-то заглядывает мне через плечо, когда я пишу эти строки, я больше рассказал бы о своих снах. Эти жестокие кошмары всегда со мной, дергают меня, пытаются вырваться в широкий большой мир, чтобы все до единого ощутили таящуюся в них угрозу. Им уже не хватает места в моем черепе. Моя голова стала для кошмаров тюрьмой, наглухо закрытой тюрьмой. Но ощущение постороннего присутствия не исчезает. И это связано с тем, что я увидел в той квартире. То существо на кровати. То существо, из-за которого умер коп, побывавший в Дамаске после израильского фейерверка в 40 мегатонн. Мой 13-й контакт. Он был бы последним, если бы у меня хватило сил остановиться. Если бы агентство так отчаянно не нуждалось в наемных убийцах. Едва я прошел через импровизированный фильтр, один из полевых медиков Темплтона, надежно упакованный в свой голубой гермокостюм, проводил меня в ярко освещенную комнату. Одной рукой я прикрывал рот и нос, но густые облака ядовито-желтого дезинфицирующего газа легко просачивались между пальцами и не давали дышать. Глаза защипало, и они начали слезиться, так что трудно было смотреть. Я всегда считал, что эта дрянь пахнет лакрицей, но для каждого она воняет по-своему. Сара как-то сказала, что ей это напоминает запах тлеющей ветоши, а один знакомый парень утверждал, что она пахнет гвоздикой. «Оно в спальне», — сказал медик бесцветным голосом, звучащим из динамика на костюме. «Похоже, зараза не успела распространиться на другие комнаты. Как прошел перелет из Лос-Анджелеса?» Выброс адреналина в моей крови не очень-то располагал к пустым разговорам и обмену любезностями, так что я не ответил. А он, похоже, и не ждал другого. Для медика этот случай был просто очередным рутинным заданием. Клубы желтого дыма сгущались по мере приближения к эпицентру, и я, делая редкие короткие вздохи, шел за медиком. Дезинфекцию в комнате производили с помощью аппарата, предназначенного для очистки бытовых помещений, но башковитые ребята из команды Темплтона добавили к нему пару устройств собственного изобретения, так что насос вполне справлялся с задачей. Мы миновали кухню, где на столе стояли грязные тарелки, пустые пивные банки, открытый пакет кукурузных хлопьев. По короткому коридору свернули налево к крошечной ванной комнате, где было бы тесно даже крысе. Мимо фотографии маяка на скалистом берегу, висящей на стене в металлической рамочке. Что-то помним, что-то забываем. И оказались перед спальней. Конечно, здесь был и Темплтон, облаченный в оранжевый гермокостюм. Одной рукой он нежно поглаживал рукоятку, висящей на бедре беретты 38-го калибра, а другой помахал мне и указал на кровать. «Иногда я глубоководная рыба. Иногда я дикарь».
1: «Мы все еще наводили справки и ищем их следы», — сказал Темплтон, снова указывая на кровать. «Но я уверен, один из них местный».
0: Взгляд серых глаз внимательно обшарил мое лицо, а фонарь шлема светил так ярко, что я не видел лица Темплтона в сплошном желтом тумане.
1: «Я думаю, кто-то из них мог подцепить заразу на трейлерной стоянке. Скорее всего, это была женщина, но несколько недель ничего не происходило. Мы считаем, что толчком послужила вирусная инфекция. Женщина могла простудиться, а любое воспаление всегда было отличным катализатором».
0: Я вдохнул поглубже и тотчас закашлялся. Потом все же смог набрать воздух и глянул на потолок.
1: «Ну же, Дид, мне надо, чтобы на этот раз ты как следует сосредоточился. Ты ведь не пьян, правда?» Феннемор говорил.
0: «Я не пьян», — ответил я, и это было правдой. «Пока. Я не пил целых 6 месяцев, но какое счастье, жажде скоро придет конец».
1: «Это прекрасно», — обрадовался Темплтон. «Это чертовски прекрасно. Как раз это я и надеялся услышать».
0: Я снова посмотрел на кровать. «Ну и когда ты мне расскажешь, что в этих...» Кейтлин Р. Кирнан. «Скачка на белом быке». Продолжение.

0: Иногда я глубоководная рыба. Левый глаз женщины был не поврежден, широко открыт и блестел от слез. Голубая радужка была яркой, как рождественское утро, и я понял, что глаз смотрит на меня. «Совершенно очевидно», — сказал Темплтон, наклоняясь над кроватью, «более 90% организма заражены штаммом Лайпласа». «Совершенно очевидно», — сказал Темплтон, наклоняясь над кроватью, «более 90% организма заражены штаммом Лайлапса. Одно непонятно, почему их мозги до сих пор не вытекли из ушей».
1: «Мне понадобится шприц», — пробормотал я совершенно автоматически. Часть меня еще присутствовала в комнате, говорила и двигалась. Часть готовилась к решительному шагу, поскольку выбраться из этой дыры можно было только двигаясь вперед. Но лишь самая малая и жестокая частица моего существа не потерялась в глубине этого умоляющего глаза. «Шприц на 12,5, не ту австралийскую погремушку, которую ты мне подсунул в Бостоне. Я не желаю ощущать абсолютно ничего, кроме этого существа, понял?»
0: «Конечно», — ответил Темплтон, ощерившись, словно хорек. «Я так и думал, Темп. Я не желаю слышать, что происходит в их головах. Ни намеков, ни шепота».
1: «Дит, ты можешь поступать, как тебе угодно».
0: «Чушь», — огрызнулся я. «Хватит пудрить мне мозги. Лучше давай шприц».
1: Он кивнул медикам, и через несколько минут под действием лекарств я со свистом полетел по черной спиральной трубе, по дороге чистильщика, по лестнице Персефоны, верхом на белом быке. Можете называть как угодно, мне все равно. Я начал потеть и в последний раз постарался заставить себя пройти через эту процедуру. Темплтон хлопнул меня по спине, как всегда делал, когда я стоял на краю пропасти, а я молча вознес коротенькую молитву, чтобы его туша сгнила вместе с агентством. А потом я опустился на колени рядом с кроватью и приступил к работе. Сара, как и обещала, прислала двух головорезов из команды Темплтона, но я ускользнул от них через черный ход и с радостью обнаружил, что она не позаботилась поставить там одного из своих людей. Возможно, она не могла позволить себе отвлекать сотрудников от основной работы ради прогулки на остров. Возможно, у Темплтона были другие грандиозные замыслы. Я остановил такси, водитель которого принимал наличные, и доехал с ним до самых развалин на авеню Йорк. Водитель-вьетнамец никак не соглашался вести меня к мосту Куинсборо, дальше 3-й авеню, но я сунул ему 500, и у парня прибавилось храбрости. Он высадил меня на углу 2-й авеню и 61-й восточной, дважды перекрестился и умчался обратно, не обращая внимания на рытвины и выбоины в старом асфальте. Я проводил его взглядом и почувствовал себя более одиноким, чем ожидал. Над головой нависло манхэттенское небо цвета грязной пахты, и я ощутил запоздалое сожаление, что не взял с собой пушку, впрочем, ненадолго. 9-миллиметровый Самсон L4, купленный почти 4 года назад в голливудском ломбарде, остался лежать в запертом ящике гостиничного комода. Если меня задержат при пересечении линии баррикад с незарегистрированным оружием, у военной полиции будет лишний повод поиграть в футбол моей головы, пока не придут соответствующие бумаги из агентства. Я зашагал на север, и серо-голубой снег громко заскрипел под ботинками. Поднятый воротник куртки немного защищал от ветра, свободно разгуливающего между пустыми выгоревшими зданиями. По 63-й не спеша проехал патруль. Мне повезло. Такое иногда случалось и раньше.
2: «Хорошо, но что именно вы надеялись отыскать на острове?» — спросил меня Будда Дев Кришнамурти, когда собирал материалы для второй книги о техношаманизме и постгуманоидах острова Рузвельта, за которую впоследствии получил Пулитцеровскую премию.
1: «Недостающие кусочки мозаики, наверное», — ответил я. «Я просто следую своему чутью. Во время контакта всплыла эта девчонка, Мияки».
2: «Но разве отправляться туда одному не было слишком опасно? Раз уж вы так ненавидели Темплтона и агентство, зачем было рисковать своей головой?»
1: «Старые привычки», — сказал я и прихлебывая текилу и стараясь вспомнить, сколько времени ушло на то, чтобы обойти сторожевые посты и выбраться на мост. «Старые привычки и дурные сны», — добавил я. «Но я никогда не утверждал, что отправился туда ради агентства».
2: Я понимал, что рассказываю ему больше, чем собирался. Но вряд ли это имело значение.
1: Ни одно мое интервью не могло пройти через цензуру и попасть в печать. Я старался идти по бульвару в центре улицы, за исключением тех случаев, когда приходилось обходить проржавевшие и закопченные остатки разбитых автомобилей и полицейских мотоциклов. Внизу, под мостом, неторопливо переливалась всеми цветами радуги и тускло блестела под облачным февральским небом маслянистая поверхность Западного канала. Резкий ветер сиреной завывал в опорах и объявлял о моем приближении любому, кто хотел об этом услышать. Каждое мгновение я ожидал грохота лопастей патрульного вертолета или приближающегося топота полицейских, или свиста пули из снайперской винтовки. Возможно, я даже хотел этого. На середине моста, в том самом месте, которое было указано во время контакта, я нашел ступеньки, ведущие вниз, на остров. Я посмотрел на часы. До полудня оставалось 5 минут.
2: «Не расскажете ли вы мне о своих снах, мистер Пайн?» — спросил Кришнамурти после того, как заказал мне еще пиво и порцию текилы. Его голос стал шелковым и обволакивающим. Он расслаблял и убеждал ослабить защиту, чтобы за короткое время Кришнамурти мог заглянуть в потаенные уголки моей души и вытянуть все отвратительные секреты. Я слышал, в прошлом чистильщики испытывали большие затруднения из-за кошмаров, пока не вошли в обиход новейшие лекарства для поддержания нервной системы. С тех пор количество самоубийств уменьшилось почти на 50%. Вам об этом известно, мистер Пайн?
1: Нет, ответил я. Наверное, я пропустил это сообщение. В последнее время я выпал из потока.
2: Вы счастливый человек,
1: заявил он.
2: Вам надлежит бережно относиться к подаркам судьбы. Со временем вы сможете объединить их в одно целое. Надо относиться к этому благоразумно.
1: Кажется, после этого я послал его подальше. Точно знаю, что не рассказывал о своих снах.

0: Кит, что ты видишь там внизу? Мои сенсоры немного сбились,
1: раздался голос Сары, и тогда во сне, до вживления в мой череп серебряной микросхемы, я сделал еще один шаг к краю глубокой расщелины, промытой в подводной горной гряде горячей водой, извергаемой термоканалами. Белая струя соленого пара высоко поднялась в разреженной атмосфере Европы, стерла линию горизонта и врезалась в черноту космоса. Я не хотел снова смотреть вниз. Я проделывал это много раз и всегда видел одно и то же. Мне пришлось напомнить самому себе, что никто, ни одно человеческое существо еще не побывало на поверхности Европы, что это был только сон. Дерьмо. Слушайте меня. Это только сон. Этого не может быть наяву.
0: «У тебя в порядке связь?» — спросила Сара. «Ты слышишь меня?»
1: Я не ответил ей. У меня слишком пересохло во рту, чтобы говорить. Язык окостенел от страха и сомнений, от пересушенного воздуха, циркулирующего в шлеме гермокостюма.
0: «Дит, ты все записываешь?» «Ты веришь в грех, Дит?»
1: «В пустыне льда, где нет следа ни жизни, ни земли?» Сара опускает свою чашку с кофе и смотрит на меня с другой стороны комнаты нашей квартирки в Кахуэнга. Ее глаза — это все еще ее глаза, и они полны нетерпения и тайны. Она тянется за сигаретой, и мне хочется, чтобы это было не во сне, чтобы я мог к ней вернуться и начать все сначала. В Лос-Анджелесе наступило солнечное утро. На Саре нет ничего, кроме нижнего белья, а я свернулся калачиком на нагретых ее телом простынях. Вернуться назад и сказать другие слова. Изменить каждый проклятый день между тогда и сейчас.
0: «Они ждут от меня решения завтра утром», — говорит она и прикуривает сигарету.
1: Легкий дымок закрывает ее лицо вуалью. «Скажи, что тебе нужно еще немного времени на размышления», — отвечаю я. «Скажи, что ты должна хорошенько подумать».
0: «Это чертовое агентство. У них нельзя просить времени, у них ничего нельзя просить».
1: «Сара, я не понимаю, что ты хочешь от меня услышать».
0: «Это все, к чему я всегда стремилась», — говорит она и стряхивает пепел в пустую жестянку из-под лимонада.
1: «И что там за решетка вдруг замглила солнце свет? Или это корабля-скелет?» Я сделал еще шаг к пропасти, страстно желая, чтобы все это закончилось, и я проснулся. Если бы сон закончился, мне не надо было бы туда смотреть. Если бы я смог проснуться, меня ждала бы бутылка шотландского или бурбона, или текилы, чего угодно, лишь бы смыть сухость во рту. За моей спиной поднимется солнце, далекое и бледное, затерявшееся среди других звезд. В наушниках что-то гудит и потрескивает. «Если это то, чего ты хотела, так бери его», — говорю я, как говорю всегда в таких случаях, и эти слова я не могу взять обратно. «Я не собираюсь стоять на твоем пути». Я понимаю, что Сара совсем не это хотела услышать. Конец. Занавес падает, и все кланяются. На следующий день, в среду, я отвожу ее в аэропорт Лос-Анджелеса, и в 4:15 Сара отправляется в округ Колумбия. Мы еще более одиноки, чем раньше. В ночь самоубийства Ронни написала на стене своей комнаты в Лакасе эти 6 слов собственной кровью. Мои ботинки совсем не оставляют следов на скользком бело-голубом льду. Еще несколько шагов, и я останавливаюсь на краю и спускаюсь на широкую ступеньку, образованную случайно упавшей глыбой. Ступенька выдается над краем пропасти на несколько метров. Постоянно поднимающийся пар сгладил ее края. Со временем глыба под воздействием паров и тепла сорвется со своего места и рухнет вниз в кипящую бездну. Я набираю в грудь пересушенного затхлого воздуха в своем шлеме и заглядываю в глотку Сакпата.
2: Модель для сборки. On Energy.
0: Скажи, Дит,

0: сидит?» – всхлипывает она.
1: «Оно таилось во тьме целую вечность и поджидало нас. Оно знало, что рано или поздно мы придем».
0: На лед рядом со мной встала Сара. Она была ногой, и ветер льнул пластиковую кожу.
2: «Зачем ты снова и снова приходишь сюда?» – спросила она. «Что ты надеешься отыскать?»
0: «А зачем ты меня преследуешь?»
2: «Ты отключил все устройства связи. Я не получила от тебя сигнала. Что еще мне оставалось делать?»
0: Я повернулся к ней лицом, спиной к пропасти, но ветер уже разметал ее на части и гнал обрывки по снегу. «Мы еще более одиноки, чем раньше». «Потом я опять оказываюсь в трубе. Скольжу по пути чистильщика, не испытывая ни трения, ни сопротивления. Проношусь высоко над промерзшей луной и жду ослепительного мгновения абсолютной агонии, когда мой разум столкнется с другим разумом. В этот миг он пытается спрятаться и забиться в темноту, но я вытаскиваю его, визжащего, на поверхность и поднимаю к свету. Я слышу жужжание невидимых устройств. Это техники по ту сторону от нас пытаются поспеть за мной». За ним. Я стою на краю глотки Сакпата, где никогда не стоял ни один человек. Стою на коленях рядом с кроватью в квартире на Коламбус-авеню. Стою в холле аэропорта, прощаясь с Сарой. У меня при себе все инструменты и камеры. Они понадобятся позже, когда прекратится спиральный полет, когда я снова напьюсь и не останется ничего, кроме работы. Когда мне останется только выследить носителя и послать пару пуль в его или ее голову. Перерезать канат. Развязать затянутый узел.
2: Ты веришь в грех, Дид?
0: И мертвый альбатрос на мне висит взамен креста.
2: Это же только вопрос. Не пытайся превратить его в нечто большее. «Ты все записываешь?» — снова спрашивает Сара. «Невозможно настроиться на твой сигнал».
0: Я делаю еще шаг к краю, и пропасть отодвигается от меня на несколько футов. Небо заполнено паром, звездами и бесконечной ночью.

Я направился по восточному шоссе к Мейн-стрит и шел так быстро, как позволяли снег, покрытый сажей лед и бесчисленные обломки под ногами. Вокруг громоздились каньоны из стали и кирпича, разбитого стекла и обломков серого бетона. После того, как федералы навсегда покинули остров Рузвельт и умыли руки, остались только руины и груды мусора. Я почти все время смотрел под ноги, но чувствовал, что они следят за мной, идут следом, спрашивают друг друга, можно ли меня бояться, или я просто глупец, забредший сюда в поисках смерти. И то, и другое могло оказаться правдой. Я еще и сам ни в чем не был уверен. На снегу и замерзшей грязи виднелись следы, и некоторые из них были почти человеческими. Неподалеку от большого пустыря, бывшего когда-то Блэквелл-парком, я услышал, как над островом пронесся чей-то зов. Звук показался одиноким и испуганным, и я прибавил шагу. Интересно, пошлет ли Сара за мной спасательную команду, если вместе с Темплтоном решит, что на этот раз я поскользнулся? А может, Темплтон уже считает меня трупом и кусает локти, что не обеспечил надлежащее наблюдение? И как он собирается докладывать о неприятностях тем ублюдкам из Вашингтона? Дорога к северной оконечности острова, где стоял закопченный и изрядно разбитый корпус Кулеровского госпиталя, заняла у меня почти целый час. Подонки из так называемых отрядов милиции генетических анархистов, получающих приказы от экс-кинозвезды, шизофренички, называющей себя Церцеей 19-й, утверждали, что их штаб расположен в здании бывшего госпиталя. Когда армия решила предпринять обстрел, Кулеровский госпиталь удостоился большей части боезапаса. Церцея 19-я была застрелена снайпером, но, как говорили, у нее нашлось достаточно последователей, чтобы занять освободившееся место. Под пасмурным февральским небом госпиталь выглядел безжизненным, словно пережил Армагеддон. Я старался не думать о спучах, обо всем том, что мне пришлось увидеть и услышать накануне, о своих мыслях, о неудержимом потоке угроз, обещаний и молитв, которые выплеснул на меня тот несчастный, когда я долетел до конца мерцающей спиральной трубы, и мы начали наш танец.

0: помещении бывшего госпиталя воняло, как в зоопарке. В заброшенном, вымирающем зоопарке. Но здесь, по крайней мере, не было ветра. Лицо и руки у меня онемели от холода. Интересно, как поступит агентство с чистильщиком, лишившимся пальцев? Выбросит на свалку или снабдит изготовленными в Осаке блестящими новенькими приборами, которые окажутся лучше оригиналов? Может, они прибегнут к той же биомеханической магии, как и в случае с Сарой? Я шел по необъятному холлу первого этажа мимо дверей и дверных проемов, лишенных створок, темных комнат и освещенных залов, наполненных дезориентирующим смешением света и теней, пока не добрался до ряда лифтов. Их двери были раскрыты, а за ними виднелись узкие шахты, заваленные мусором и проржавевшими оборванными тросами. Там я немного постоял, пока пальцы и лицо не стало покалывать горячими иглами, и прислушался к тихому шепоту здания.
1: «Они просто животные», — заявила вчера Сара.
0: Они были в той же степени животными, в какой она — ходячим механизмом. Я понимал, что Сара достаточно умна, чтобы знать правду. Она была такой даже до того, как ее череп нафарфировали всякими устройствами. Даже если она не хотела признаваться в этом никому, включая себя. Киборги и стичи были просто противоположными полюсами в одном и том же восстании против плоти. Черная пешка и белая пешка. Север и юг на одной извилистой постэволюционной дороге. Я и раньше не придавал этому особого значения, и теперь тоже. Но сейчас, когда мое дыхание вырывалось клубами морозного пара, а пальцем медленно возвращалась чувствительность, ее высокомерие раздражало больше, чем обычно. Насколько я мог судить, самое большое, а может и единственное различие между Сарой и тем, кто ждал меня в расстрелянном госпитале, было то, что люди, стоящие у власти, нашли применение ее виду, а вот стичьи и оборотни были для них источником проблем. Все могло обернуться иначе. И еще не поздно. Параллельно лифтовой шахте шла лестница, и я поднялся на третий этаж. Я не догадался взять с собой фонарик, так что держался ближе к стене и шел почти вслепую, не раз спотыкаясь о куче хлама. На третьем этаже меня ждал ребенок.
2: «Зачем ты сюда пришел?» —
0: отрывисто бросил он и моргнул золотистыми глазами хищной птицы. На нем не было никакой одежды, зато все тело заросло блестящей желто-коричневой шерстью. «Кто ты?» — спросил я.
2: «Мантикора сказала, что ты придешь. Она видела тебя на мосту. Что тебе нужно?»
0: «Я ищу девушку по имени Джет». Ребенок засмеялся, словно залаял, и закатил глаза. Затем он наклонился вперед и пристально уставился на меня, при этом вертикальные зрачки его больших золотистых глаз заметно расширились.
2: «Здесь нет никаких девушек, мистер!» — хихикнул он. «Давно нет! Ты что, сбрендил?»
0: «Среди вас есть кто-нибудь по имени Джет?» Я прошел долгий путь, чтобы с ней поговорить.
2: «А может, у тебя есть пистолет?» — спросил он. «Или нож?»
0: «Нет», — сказал я. «Ничего такого. Я пришел только поговорить».
2: «И ты сунулся в Стичтаун без ножа и пистолета? Тогда ты совсем сдурел. У тебя в голове точно завелись тараканы размером с мои кулаки».
0: Он поднял сжатый кулак, чтобы наглядно продемонстрировать свое заявление.
2: «Или тебе просто надоело жить?»
0: «Может, и так», — ответил я.
2: «В это время года мы почти не видим мяса», — усмехнулся ребенок и облизнул тонкие черные губы.
0: Вдали, в противоположном конце коридора, раздался чей-то рык. Паренек оглянулся через плечо, затем снова повернулся ко мне. На его лице блуждала улыбка, холодная улыбка, в которой не было ни жестокости, ни доброты, обнажавшие острые кончики длинных клыков и резцов. И еще он выглядел разочарованным.
2: «Всему свое время», — сказал он и взял меня за руку. «Всему свое время».
0: И я позволил ему увести себя в угрожающую тьму коридора.

0: конце своей книги Эммануэль Вазер Би Джонс написал следующее. «Свершившиеся и грядущие катастрофы, возвращение айспика могут стать самым тяжелым поражением человечества. Долгие тысячелетия мы спрашивали себя, есть ли во Вселенной кто-нибудь кроме нас? И этот вопрос нашел отражение во всех мировых религиях, но получив окончательный положительный ответ, мы должны были признать, что в прежнем своем невежестве жить нам было гораздо спокойнее». Мы еще более одиноки, чем прежде. Ронни все правильно понимала. Когда я вышел из контакта, и лаборанты надежно заизолировали сигналы этих существ, когда запертые волны стали колотиться в стены комнатушки на Коламбус-авеню, когда один из медиков вколол мне дозу стимулятора, чтобы прочистить мозги, я сел на пол и заплакал. В этом не было ничего необычного. Я оплакал почти каждый раз. Хорошо, хоть не блевал. «Отличная работа», — произнес Темплтон и положил мне на плечо руку в тяжелой перчатке.
1: «Будь ты проклят! Я слышал их! Понимаешь, ублюдок, я слышал их обоих!»
2: «Дид, мы сделали все, что смогли, но не мог же я накачать тебя морфином, чтобы ты вырубился?»
1: «О, Господи! О, милосердный Иисус!»
0: — рыдал я, словно дряхлая старуха. Я тяжело дышал, и сердце бесновалось в груди, но постепенно затихало под действием синтетадрина, вколотого в левое плечо.
1: «Темп, убей их! Убей прямо сейчас!»
2: «Мы должны придерживаться протокола», — спокойно ответил он, поглядывая в сторону дрожащей массы костей, мяса и протоплазмы на кровати.
0: Из того места, где раньше был рот мужчины, высунулась кроваво-красная щупальца и стала энергично впиваться в продавленный матрас.
2: «Как только ты выложишь все сведения, и мы убедимся, что процесс необратим, мы уничтожим признаки жизни».
1: «Все к черту!» — крикнул я и потянулся к его беретте.
0: Я так сильно рванул рукоятку пистолета, что застежка-липучка с треском разошлась, а Темплтон чуть не свалился на меня. Я оттолкнул его свободной рукой и навел дуло на кровать.
2: «Не вздумай спустить курок!»
1: «Упирайся к дьяволу!» — прошептал я Темплтону, а заодно и всему треклятому агентству и спучу, и тому единственному голубому глазу, который все еще смотрел на меня. Я нажал на курок и выпустил всю обойму в то немногое, что осталось от голов мужчины и женщины, надеясь, что этого будет достаточно. Потом кто-то стал отнимать у меня оружие, и я не стал сопротивляться.
2: «Ты безмозглый идиот!» — зарычал Темплтон. «Тупой ублюдок! Как только закончится это дело, с тобой будет покончено! Ты меня понял, Дид? Ты останешься в прошлом!»
0: «Ага», — ответил я и снова сел на пол. В ушах звенело от наступившей после стрельбы тишины, и желтый туман заволакивал все вокруг, словно саван. По крайней мере, мне хотелось думать, что на этом все закончится. Поздно ночью, когда я не мог уснуть, когда таблетки и выпивка уже не помогали, я стал утешать себя мыслью, что хоть раз за свою напрасно растраченную и никчемную жизнь поступил так, как должен был поступить. Что бы ни произошло, я уверен, кто-то где-то записал этот факт. Я не должен больше этого делать.

0: слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Кейтлин Эр Кирнан. «Скачка на белом быке». Окончание. В маленькой тесной комнатке в конце коридора третьего этажа, у дыры, которая до обстрела была окном, сидела женщина с кошачьим лицом и нервными подвижными ушами. В комнате не было другого освещения, кроме тусклых лучей зимнего солнца. Мальчик уселся у ее ног и не сводил с меня глаз. Женщина, если у нее и было имя, я об этом так и не узнал, посмотрела в мою сторону только раз, когда мы вошли. Пламя в ее глазах мгновенно спалило остатки моей решимости. Я обрадовался, когда она снова отвернулась к проему в стене и стала смотреть на север, где за рекой виднелись развалины Астории. Она сказала, что девушка ушла с неделю назад, и она не имела представления, где сейчас могла находиться Джет Мияки.
1: «Иногда она приносит еду и лекарства», — сказала женщина, подтверждая мои догадки.
0: В те времена находилось немало желающих рискнуть своей свободой, а то и жизнью, чтобы доставить товары на остров Рузвельта. Может, такие смельчаки есть и сейчас. Мне это неизвестно.
1: «Я сожалею, что так вышло с ее родителями».
0: «Все случилось очень быстро», — солгал я. «Они почти не страдали».
1: «Мистер Пайн, от вас пахнет смертью», — сказала женщина, и крылья ее носа слабо вздрогнули.
0: Мальчик у ее ног рассмеялся и стал раскачиваться из стороны в сторону, обхватив колени руками.
1: «Мне кажется, смерть идет за вами по пятам, и ваш приход предвещает смерть».
0: «Да, я и сам иногда так думаю», — ответил я.
1: «Вы охотитесь за чужаками?»
0: — промурлыкала женщина. «Можно сказать и так».
1: «В этом есть некоторая ирония, вы не находите? Наш мир умирает. Мы отравили свой мир, а потом стали искать жизнь в других местах. Как вы думаете, мистер Пайн, мы нашли то, что искали?»
0: «Нет», — сказал я. «И не думаю, что когда-нибудь найдем».
1: «Возвращайтесь в город, мистер Пайн. Возвращайтесь скорее. После захода солнца никто не сможет поручиться за вашу безопасность. Кое-кто из нас голодает, и многие наши дети голодают».
0: Я поблагодарил ее и вышел из комнаты. Мальчик проводил меня до лестницы, а потом сел и стал тихонько смеяться. Его смех разносился по лестничному проему, а я продолжал спускаться вслепую, шаг за шагом, почти в полной темноте. До Мейн-стрит я вернулся по своим же следам, мимо опустевших домов, через каньоны обломков, и ни разу не оглянулся, пока снова не вышел на мост. Два дня спустя я отыскал Джет Мияки в китайском квартале. Она пряталась в подвале буддийского общества чудесного просветления на Мэдисон-стрит. В агентстве нашлись материалы, свидетельствующие о сочувствии одного из священников Стичем и им подобным. Джет Мияки бросилась на утек. Они всегда стараются убежать, если могут. А я преследовал ее по улице Механиков, через бульвар Генри и, наконец, настиг беглянку на рыбном рынке в западном конце Бродвея, неподалеку от старого Манхэттенского моста. Она попыталась скрыться от меня в лабиринте киосков среди блестящих груд осьминогов и кальмаров, угрей, тунца и трески, выложенных на постаментах из колотого льда. Джет бросилась к задней двери и почти успела выскочить, но поскользнулась на мокром бетонном полу и полетела кубарем в витрину с брикетами лапши и жестянками куриного бульона. Я не могу точно вспомнить все детали. Помню только девчонку и запах рыбы, стук банок по бетонному полу, сердитые и испуганные крики продавцов и покупателей. Но в подробностях, в осьминогах и лапше, я не уверен. Мне кажется, я стараюсь забыть, что это не выдумка, что это произошло на самом деле, что я не придумываю детали, что я принимал в этом участие. Иногда. Иногда я дикарь. При просмотре записи видно, что я приставил ствол пистолета к ее правому виску. Девчонка упрямо сжала губы и молча смотрела на меня. На изображении она выглядит грязно-серой, как нью-йоркский снег, и мне даже не требуется смотреть на тревожный красный сигнал генетиграфа. Она больна, как больны носители длительно действующей заразы, и это видно по ее глазам, по сильной испарине на лице, по легкому синеватому оттенку губ. Возможно, она заразилась еще несколько месяцев назад. Если бы она не инфицировала хоть одного из своих родителей, это оказалось бы просто чудом. Я показал ей экран генетигров и объяснил, что это значит, и сказал, что должен сделать дальше.
1: «Ты и сам знаешь, что не можешь это остановить», — сказала она, горько улыбаясь. «Неважно, скольких людей ты еще убьешь, все равно уже слишком поздно. С самого начала было слишком поздно!»
0: «Прости», — сказал я, хоть не уверен, что сказал, и спустил курок. 9-миллиметровый пистолет оглушительно громыхнул, и внезапно она перестала представлять проблему. Она стала просто еще одним мертвым телом. Я стал ненадежным рассказчиком. А может, всегда таким был. Наверное, я всегда был трусом и лицемером. Есть вещи, которые мы помним, есть вещи, которые предпочитаем забыть. Как говорит одна старая поговорка, это всего лишь кино. Я не убил Джет Мияки.
1: «Ты сам знаешь, что ты не можешь это остановить», — сказала она.
0: Эта часть была правдой.
1: «Неважно, скольких людей ты еще убьешь, все равно уже слишком поздно. С самого начала было слишком поздно!»
0: «Прости», — сказал я.
1: «Мы привезли это сюда. Мы пригласили его к себе, и ему понравилось то, что оно увидело. Оно намерено остаться».
0: Девушка не улыбалась, но на ее лице явно читалось тайное удовлетворение. Я отступил на шаг назад и опустил пистолет. На ее коже осталась глубокая вмятина.
1: «Мистер Пайн, отойдите, пожалуйста, в сторону», — сказала Сара,
0: а когда я обернулся, она уже стояла в нескольких футах от нас и целилась в девчонку из крохотного черного пистолета. Сара выстрелила дважды, подождала, пока тело перестанет дергаться в конвульсиях, а потом сделала третий выстрел в голову Джет Мияки, чтобы быть уверенной в ее смерти. Сара всегда была аккуратной.
1: «Темплтон говорил, что ты можешь засомневаться», —
0: сказала она и опустилась на колени, чтобы исследовать мертвое тело.
1: «А это означало бы, что тебя отстранят от работы».
0: «Она ведь была права, верно?» — пробормотал я. «Рано или поздно мы потеряем этот мир». На мгновение мне захотелось послать несколько пуль в череп Сары и разбрызгать по бетонному полу рыбного рынка ее кровь, мозги и силикон. Это было бы убийство из милосердия, но, боюсь, я любил ее не так сильно, как мне казалось. Кроме того, агентство может собрать все осколки и снова слепить из них Сару.
1: «Всего понемногу, мистер Пайн», — сказала она. «Это единственный способ не сойти с ума. Всего понемногу».
0: «Ни прошлого, ни будущего».
1: «Если хочешь, можешь думать и так».
0: Сара поднялась и протянула руку. Я вытащил обойму из пистолета и отдал ей оружие вместе с патронами. Потом отстегнул от пояса генетигров, и она взяла его тоже.
1: «Мы пришлем кого-нибудь в отель за остальным оборудованием. Будь добр, сложи все заранее. А у тебя останется билет до Лос-Анджелеса».
0: «Да», — отозвался я. «У меня есть обратный билет до Лос-Анджелеса».
1: «Ты продержался немного дольше, чем я думала», — заметила Сара.
0: И я ушел, оставив ее у мертвого тела докладывать об убийстве и вызывать команду санитаров. На следующий день я улетел в Лос-Анджелес и отыскал бар, где никто меня не знал. Я начал с текилы, продолжил шотландским виски и проснулся 2 дня спустя, лежа лицом вниз на песчаном пляже в Малибу, совершенно разбитым. Солнце уже садилось, на горизонте бушевал закат, потом на небо выплыли звезды. Метеор прочертил след по небу и исчез. Мне понадобилось не больше секунды, чтобы отыскать Юпитер, повелителя небес, тучегонителя, маленькое яркое пятнышко рядом с Луной. Итак, в нашем сегодняшнем эфире вы услышали рассказ Кейтлин Р. Кирнан «Скачка на белом быке» в переводе с английского Ирины Савельевой.
2: «Дары лимузины». Рождественская сказка. Один олигарх спал и видел сон. Разумеется, неприятный, потому что жизнь у олигархов тяжелая, и хорошие сны им никогда не снятся. Но этот сон был уж совсем из ряда вон, так что и пересказывать не хочется. Не хочется, но придется. Иначе непонятно будет, как началась эта история, которой, между прочим, было суждено изменить судьбы России. Олигарху снилось, что он идет по тоненькой жердочке и вот-вот упадет вниз в яму. А в яме кишмя кишат жабы, гадюки и крокодилы, причем последние разевают свои багровые пасти и облизываются длинными липкими языками. От этих самых противоестественных языков олигарху стало так противно, что спать дальше сделалось совершенно невозможно. Он по-детски всхлипнул, открыл глаза и вдруг увидел, что спальня наполнена.

0: переливчатым волшебным сиянием, а откуда-то доносится тихий, мелодичный, будто бы хрустальный звон. Олигарх был человеком материалистического мировосприятия, поэтому сразу же нашел явлению рациональное объяснение. «Это светится елка», — сказал он себе, — «потому что скоро Рождество». А звон от того, что сквозняк и золотые шары постукивают один у другой. Тут надобно пояснить, что детство у олигарха было безрадостное и бедное, почти совсем лишенное праздников, и оттого, став богатым и всемогущим, он принялся наверстывать недополученное. К примеру, уже с начала декабря в каждой из 138 комнат его дома стояло по елке, и под каждую елку для хозяина с вечера клали подарки. Часы Rolex, купчие на швейцарские шато и видеопленки с компроматом на политических недоброжелателей. Утром олигарх разворачивал скрипучую фольгу, смотрел на подарки и радовался. Конечно, и грустил тоже по поводу безвозвратного детства, но утешал себя соображением, что лучше поздно, чем никогда. Полежал он на своей пуховой перине, вспоминая противный сон, и вдруг слышит, кто-то его зовет. «Боря! Боренька!» Олигарх очень удивился, потому что последние 10 лет его все называли только по имени-отчеству, даже жена и дети. Иностранцы же звали мистер, сеньор или месье, и прибавляли фамилию. Только японцы называли сначала фамилию, а потом прибавляли сан. Вернул олигарх голову и видит, что светится никакая не елка. На ночь лампочки-то выключили, он совсем про это забыл. А полупрозрачная дама в бриллиантовой короне, сияющей палочкой в руке. Да и звенят в них стеклянные шары, маленькие хрустальные колокольчики на радужном платье. Сначала олигарх подумал, что подчиненные решили сделать ему не вполне скромный подарок. Но заметив, что прекрасная незнакомка просвечивает насквозь, догадался. «Это фея!»
1: «Здравствуйте. Вы мне снитесь?»
0: Спросил он и на всякий случай незаметно запустил руку под подушку, где находилась кнопка вызова охраны. «Нет, Боря, я тебе не снюсь. Строго, но в то же время ласково. Бывают такие чудеса», — сказала волшебница. «Я добрая фея лимузина. И я явилась сюда, чтобы сделать тебе подарок. Точнее, даже не тебе, а себе».
1: «И то есть как себе?» — удивился Борис Абрамович.
0: «Будем уж называть олигарха по имени-отчеству, а то как-то не по-людски получается».
1: «Но, собственно, насколько я помню из детской литературы, феи обычно делают подарки не себе, а тем, кому приходят».
0: «Это правда», — согласилась лимузина. «Но сегодня день моего ангела, и я решила себя побаловать». На душе у олигарха стало неспокойно. Он вовсе не был уверен, что подарок, который задумала сделать себе фея, сулит ему, Борису Абрамовичу, что-то хорошее. Ведь всем известно, что сказочные волшебницы отличаются определенной негибкостью в своих представлениях о добре и зле.
1: «При чем здесь я?» – осторожно спросил он, положив палец на заветную кнопочку.
0: «Лучший подарок для любой феи – сделать кому-нибудь добро. Сегодня я придумала вот что. Найду самого несчастного человека в самой несчастной стране и сделаю его счастливым». Борис Абрамович немного успокоился, но в то же время и обиделся. «Ну, насчет самой несчастной страны, допустим. Однако, с чего вы взяли, что в этой стране самый несчастный именно я?» «Потому что тебя, мальчик Боренька, не любят 99,99999 обитателей этого государства. Разумеется, из тех, кто слышал о твоем существовании», — грустно сказала лимузина. У олигарха упало сердце.
1: «Неужели так много? А моя служба информации утверждает, что меня не любят только 84%.
0: «Твоя служба информации врет. Ты самый нелюбимый человек во всей Российской Федерации. А политик, которого никто не любит, несчастнейшее существо на свете. Он как балерина без ног или продавец без товара. Ведь политик и есть продавец. Он покупает голоса в обмен на любовь. Чем больше любви у него на прилавке, тем больше голосов ему достается.
1: А Гайдар, встрепенулся олигарх, его тоже никто не любит.
0: Да, сначала я собиралась наведаться к мальчику Егорке, тем более что... Фея запнулась. Видимо, не хотела говорить Борису Абрамовичу неприятные вещи, но из-за своей природной честности все же закончила. Тем более, что он мне нравится гораздо больше, чем ты. Но мальчик и Егорку все-таки любят целых 1.5% жителей. Интеллигентные пенсионеры западнической ориентации, матери-одиночки с 2 высшими образованиями и сотрудники толстых литературных журналов. Если бы я выбрала мальчика и Егорку, это было бы нечестно.
1: «Почему вы всех называете мальчиками?» – поинтересовался Борис Абрамович, чтобы потянуть время. Еще не решил, жать на кнопку или нет.
0: «Потому что вы все для меня и есть мальчики. Мне всех вас жалко. А тебя жальче всех. Вот я и захотела сделать тебя счастливым. Дам тебе то, о чем ты мечтаешь. Сделаю тебя президентом России. Хотя лучше бы, конечно, Егорку», – вздохнула лимузина.
1: «Ну, сделать мямлика президентом не под силу даже феи», – мстительно заявил олигарх. «Он навсегда останется со своими 1.5%.
0: «Вовсе нет. В образе, как ты выражаешься, мямлика, скрыт огромный электоральный потенциал. Уже как минимум 25% голосов в первом туре я Егорке обеспечила бы. А во втором туре за него проголосовали бы все, кто боится этого ужасного мальчишку на букву «З».
1: 25%? Недоверчиво переспросил Борис Абрамович. «Гайдару? Вы, госпожа Лимузина, должно быть, шутите».
0: Фея взмахнула волшебной палочкой и рассыпала по комнате шлейф ярких, медленно гаснущих звездочек. «Боря, ты ведь хорошо успевал по арифметике, значит, умеешь считать. Половина избирателей – женщины. Это сколько будет? Так, правильно, 50%. А что такое женщина в электоральном смысле?» Олигарх подумал и не нашелся, что ответить. «Женщина соединяет в себе 2 могучих инстинкта. Инстинкт жены и инстинкт матери, причем второй с годами делается намного сильнее первого. На него и нужно ставить. Образ мямлика импонирует материнскому началу в избирательницах. Егорке нужно всего лишь избавиться от своего ужасного зачеса, почаще шмыгать носом, выглядеть неухоженным и, конечно, не использовать слова длиннее 3 слогов. Это разрушает имидж заброшенного ребенка». «Не так глупо», – подумал Борис Абрамович. «Хорошо, что она не отправилась к Гайдару. Пожалуй, имело смысл повернуть разговор в деловое русло».
1: «Проблема в том», – пояснил он плохо информированной небожительнице, – «что в этой стране не любят евреев. Это исторический факт. Мои имиджмейкеры говорят, что я ни по внешности, ни по национальности не подхожу для роли публичного политика. Поэтому я сам в президенты не лезу, а действую из-за кулис».
0: Фея неодобрительно покачала головой. «Боря, твои имиджмейкеры – глупые и жадные мальчишки, которые плохо учились в школе, да еще в советской. Поверь мне, в России очень любят евреев, просто души в них не чают. Только настоящих евреев, а не тех, которые прикидываются черкесами, бурятами или чукчами. В России все уверены, что евреи очень умные и хитрые, с ними не пропадешь. Так что ничего не бойся, не прячься за чужие спины. Выходи на выборы, и ты обязательно победишь с моей помощью».
2: Тут олигарх руку из-под подушки вынул, взял со столика блокнот и приготовился записывать. «Первым делом», – начала наставлять его лимузина, – «определи, кому ты хочешь понравиться».
1: Борис Абрамович доложил: «В настоящий момент ведется работа по следствам телезомбирования по 2 направлениям. Избирателя с интимно-предметным восприятием действительности, между собой мы таких называем одноклеточными, ведет обозреватель Сережа. Избирателя с интеллектуальными запросами ведет обозреватель Миша».
0: «Знаю, видела», – перебила лимузина. «В
2: Твой обозреватель Сережа врали про Щелыга, но свое дело знает. А вот обозревателя Мишу гони в шею, он только распугивает интеллигентов. Да и вообще, я вижу, что ты ничего не смыслишь в устройстве человеческой души. Лучше уж я сама подберу тебе электорат». Она оценивающе смотрела Бориса Абрамовича, и он съежился под ее мерцающим взглядом. «Больше всего тебе подойдет образ той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо», — вынесла вердикт волшебница. «Это и должно стать подсознательным слоганом твоей компании. Имидж Воланда неотразим для 63% женщин и 38% мужчин, включая самые активные электоральные психогруппы, людей творческого склада, людей авантюрного склада, людей романтического склада и людей со скверным характером. Придется над тобой поработать. Я избавлю тебя от привычки мекать и глотать слова, расправлю тебе плечи, за одну ночь выращу на твоем подбородке эспаньолку, заострю тебе уши и вставлю в глаза молнии. Ну а что до густых бровей домиком и алых губ, с этим справятся твои визажисты». Фея говорила еще долго и улетела только под утро. Борис Абрамович прямо употел, записывая. Утром на пресс-конференции он объявил о своем намерении баллотироваться в президенты. Сказал только 4 слова. «Следующим президентом России буду я». И улыбнулся, проверяя на журналистах эффект источающего молнии взгляда. Взгляд действовал безотказно. Журналистки начинали розоветь, губки у них приоткрывались, а зрачки расширялись. Борис Абрамович был в черном плаще с алым подбоем, через плечи перекинут длинный белый шарф. По чеканному шумерскому лицу блуждала загадочная улыбка, на пальце посверкивал искорками перстень с черным опалом в виде мертвой головы. От всегдашнего суетливого многословия не осталось и следа. «Что вы думаете о ваших соперниках?» – спросили его. Он ответил: «Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было. Ну, легкомысленные, но и милосердие иногда стучится в их сердца. Только чеченский вопрос испортил их». Когда после пресс-конференции вышел в фойе, подслушал, как корреспондент враждебного телеканала ТВН, волнуясь, говорил в камеру: «Сегодня мелкий бес внезапно превратился в Мефистофеля». Триумф! Это был настоящий триумф! В углу просторного холла у телевизора толпились люди. Олигарх мельком глянул на голубой экран и замер. Выступал главный теоретик правых сил. «Я столько сделал для страны, а меня никто не любит», — жалобно говорил политический оппонент Бориса Абрамовича. «Раньше вот ничего не было, а теперь все есть. Хочешь колбасу — есть. Хочешь джинсы — есть. Хочешь чай со слоном — есть. Забыли, как за гречкой и порошком лотос в очереди давились». Манера говорить у главного либерала изменилась до неузнаваемости, но еще более разительная перемена произошла в его внешности. Лысина реформатора беззащитно поблескивала, галстучек на сиротской резинке съехал на бок, к лацкану куцого пиджачка присох яичный желток, а дужка очков была склеена изоляцией. «Господи!» – запричитала уборщица, по-матерински прижимая к себе швабру. «И чего взъелись на человека? Всю жизнь на нас паразитов положила, никакой благодарности!» «Сука полупрозрачная!» – мысленно ахнул олигарх. «Все-таки наведалась к своему мальчику Егорке».

И в конце передачи о восточном ударе и мирный ом в каждый дом.

0: прошлой программе я действительно закончил читать «Мастера снов». Это был конец. А сегодня, как я уже сказал, Пол Андерсон, «Возмездие Эвелит». С оружием Мору разобрался. Пришельцы успели продемонстрировать местным проводникам, сколь мощные вспышки пламени вылетают из бластеров, так назывались те штуки, что висели у каждого из них на боку. Но про видеопередатчики Мору, конечно же, знать ничего не мог. Возможно, он считал их амулетами. Поэтому вышло так, что когда он убил Данли Серна, то сделал это на глазах у его жены. В общем, произошла случайность. Биолог выходил на связь в установленные часы утром и вечером. Сутки длились здесь 28 часов, а днем отсылал сообщение своему компьютеру. И поскольку они с Эвелит поженились недавно и были столь беспредельно счастливы, Эвелит старалась перехватить послание Данли в любую свободную минуту. И то, что она именно в этот момент оказалась у экрана, вряд ли можно назвать совпадением. Как милитех экспедиции, в чьи обязанности входила охрана форта, Эвелит уже осмотрела весь лагерь. Она родилась в той дикой части Кракена, где представители обоих полов в равной степени владели искусством ведения боя. Впрочем, местные жители на Аллаконе были настроены весьма дружелюбно по отношению к сошедшим с небес. После каждой встречи с аборигенами Эвелит Серн убеждалась, что за их сдержанностью скрывается благоговение и страстная надежда на дружбу с пришельцами. Капитан Джонафер придерживался той же точки зрения. Ее служба превратилась в синекуру. Эвелит часто была не занята и старалась как можно больше узнать о работе Данли, чтобы помочь ему после его возвращения из долины. Последнее медицинское обследование подтвердило, что она беременна, но Эвелит решила пока не говорить Данли об этом. Скажет потом, когда они вновь будут вместе. Однако сознание того, что они дали начало новой жизни, наложило свой отпечаток. Данли стал для нее как бы путеводной звездой. В тот день его смерти, она вошла в биолабораторию, насвистывая. Был полдень. Снаружи нещадно палило солнце, заливая все вокруг горящей медью, и пыльную землю, и сборные домики, теснившиеся вокруг небольшого корабля, доставившего их с орбиты, припаркованные флиттеры и гравилеты, на которых космонавты облетали остров, единственную обитаемую сушу на этой планете, и самих космонавтов. За пределами форта виднелись перистые верхушки деревьев и грязно-кирпичные здания большого города, растянувшегося между их лагерем и озером, озером Зело. Издалека доносились голоса. Ветер приносил резкий запах дыма. Здесь, на этой планете, гравитационное поле составляло 77% от стандартного. Меньше, чем две трети от того, в котором выросла Эвелит. Высокая молодая женщина с красивым телом, но немного резкими чертами лица, она легкой походкой быстро прошла в конец комнаты. Биолаборатория занимала больше половины дома, где жили Серны. Особых удобств не было. Их не бывает, когда горстка представителей разных культур стремится воссоздать цивилизацию на обломках империи. Для Эвелит, конечно, это был их дом. Аскетическое существование совсем не тяготило ее. И в Данли, когда она встретила его на Кракене, она в первую очередь оценила легкость, с какой он воспринял суровую жизнь ее родного края. И это несмотря на то, что он и феи привык к комфорту. Как холодно и зябко в доме. Однако Эвелит с удовольствием вдохнула прохладный воздух. Села, включила приемное устройство, почти сразу же установилась хорошая картинка. На экране возникло трехмерное изображение лесной поляны. «По-моему, происходящее от клевера», — зазвучал спокойный голос Данли. Сердце Эвелит забилось быстрее. Речь шла о рассыпанных среди красной травы растениях зелеными трехлопастными листьями. Когда Данли опустил передатчик ближе к земле, он хотел отослать в компьютер необходимые детали, Эвелит ощутила запах клевера. Она нахмурила брови, пытаясь вспомнить. «Ну, конечно же, клевер был одной из тех культур, которые еще до наступления долгой ночи человек перенес с Земли на многие планеты. О большинстве из них теперь никто не помнит. Часто эти формы жизни становились практически неузнаваемыми. Тысячи лет эволюция приспосабливала их к местным условиям. Иногда же небольшая исходная популяция кардинально преображалась под действием мутаций. Так было, например, на Кракене». Пока Данли со своей командой не появился там, никто не догадывался, что сосны и чайки, да и ризобактерии тоже фактически изменившие облик иммигранты. Но банки данных на Эфее сверху донизу забиты информацией, так уж устроена курчавая голова Данли. На дисплее во все поле экрана показалась его рука, собирающая образцы. Как она хотела поцеловать ее. Терпение напомнило невесте, другая часть ее души, офицер. Мы же приехали сюда работать. Открыли еще одну потерянную колонию, прозябающую, вернувшуюся к крайне примитивному состоянию. Мы должны как можно лучше изучить их культуру и принять решение, стоит ли посылать сюда экспедицию, чтобы привести этих людей в цивилизованный вид. Или же на 2-3 столетия оставить их, а те немногие ресурсы, что может выделить союз планет, использовать в другом месте. Надо написать подробный отчет для совета. Поэтому-то я здесь, на плоскогорье. А он в джунглях, среди дикарей. Возвращайся скорее, любимый. Она слышала, что Данли говорит на диалекте жителей джунглей. Это была какая-то исковерканная форма лаконесского, который, в свою очередь, отдаленно происходил от англика. За несколько недель интенсивной работы лингвист экспедиции расшифровал язык, а затем все члены экипажа стандартным образом загрузили его в мозг. Тем не менее, Эвелит восхищала, как быстро ее муж начал бегло говорить на диалекте дикарей после нескольких дней бесед с ними. «Мы еще не пришли, Мору. Вы говорили, что это недалеко от нашего лагеря».
1: «Уже почти на месте, человек с облаков».
0: В груди Эвелит зародилась тревога. «Что происходит? Неужели Данли оставил своих спутников и отправился куда-то один на один с туземцем? Ведь Рогар из Лакона предупреждал, что эти люди весьма вероломные, и с ними надо быть настороже. Впрочем, только вчера проводники с риском для собственной жизни спасли Хэми Филу, упавшего в бурную реку». Передатчик качался в руке Данли, изображение прыгало. У Эвелит слегка закружилась голова. Время от времени она бросала взгляд на дисплей. На экране царил лес. Он был наполнен многочисленными звериными тропами, ржавого цвета листвой, переплетением коричневых стволов и ветвей деревьев. Из темноты доносились резкие крики невидимых животных. Эвелит почувствовала едкие неприятные запахи, жаркую и влажную атмосферу джунглей. Этот мир, он давно уже никак по-другому не назывался, кроме как просто мир, поскольку его обитатели забыли, что в действительности представляют собой звезды. Этот мир плохо подходил для колонизации. Жизнь, порожденная им, часто была ядовитой. Здесь всегда не хватало пищи. Благодаря привезенным с собой припасам люди выживали, правда, с большим трудом. Первые поселенцы, без сомнения, собирались исправить положение, но не успели. Разразилась катастрофа. Остались свидетельства того, что их единственный город был сметен с лица земли ракетным ударом, а сил для восстановления не хватило. Большинство людей погибло. Еще чудо, что от человека осталось что-то, кроме костей. «Мы пришли, человек с облаков». Изображение перестало дергаться. Молчание проникло из джунглей в лабораторию. «Я ничего не вижу», — проговорил наконец Данли.
1: «Иди за мной, я покажу».
0: Данли укрепил свой передатчик в развилке дерева. На экране было видно, как они с Мору идут по лугу. Голова дикаря была на уровне плеча Данли. Рядом с космическим скитальцем проводник казался ребенком, но состарившимся ребенком. Лицо морщинистое, иссохшееся, обрамлял черный куст бороды и волос. Обнаженное тело испещрено шрамами, правая нога хромая, сказывались старые раны. Он не мог охотиться, и чтобы прокормить семью, вынужден был ловить рыбу и ставить силки. Снаряжение Мору состояло из поясного ремня, веревки для изготовления силков, обвязанные вокруг тела, ножа из вулканического стекла и подобие рюкзака, сшитого из пропитанной жиром ткани столь плотного плетения, что при необходимости в нем можно было переносить жидкости. Остальные аборигены из группы вполне могли преследовать дичь, потому были более обеспеченными. Однако все они внешне мало отличались друг от друга. Не имея жизненного пространства для расширения, население острова постепенно вырождалось. Но даже по сравнению со своими товарищами, Мору выглядел самым убогим. Должно быть, он был бесконечно счастлив, когда рядом с деревней приземлился флиттер, и иноземцы предложили ее жителям сказочные товары, которые потом в течение недели или двух демонстрировались всей округе. Однажды с помощью передатчика Данли показал Эвелит соломенную хижину Мору. Немногочисленные жалкие пожитки, женщины, изнуренные и состарившиеся от тяжкого труда, сыновья, выглядевшие сморщенными гномиками, хотя, по словам отца, им было лет по 7-8, что соответствует нашим 12-13 годам. Рогар утверждал, что обитатели долин жили бы менее бедно, если бы не преследовавший их злой рог. Племена непрерывно воевали друг с другом. Однако, подумала Эвелит, какую реальную угрозу могли они представлять? Мору присел на корточки, раздвинул руками ветви куста. «Здесь!» – прохрипел он и поднялся на ноги. Эвелит хорошо знала, какое нетерпение сжигает сейчас Данли. Тем не менее, он повернулся к передатчику и сказал на языке эфии: «Любимая, может быть, ты сейчас видишь меня? Этим редким зрелищем я хочу поделиться с тобой. Скорее всего, это гнездо птицы». Она смутно припоминала, что наличие птиц на планете имеет большое значение для экологической обстановки, но сейчас для нее важны были только те слова, которые он только что произнес. «О, да, да!» – чуть было не закричала Эвелит. Однако она знала, что он не взял с собой приемного устройства, так как в группе их было всего два. Данли опустился на колени в высокую, странного цвета траву. Эвелит видела, с какой нежностью, так хорошо знакомый ей, он прикоснулся к кусту, осторожно отвел в сторону сплетенные ветви. Дикарь склонился над Данли и вдруг обвил ногами его талию, резко схватил его левой рукой за волосы и отдернул голову назад. В правой руке сверкнул нож. Струей хлынула кровь. С перерезанным горлом Данли не мог кричать. Сквозь кровавые пузыри пробивались лишь хрипы, а Мору все кромсал и кромсал ножом рану. Данли вслепую дотянулся до оружия. Мору выронил нож и схватил противника за руки. Они покатились по земле, сцепившись в кровавых объятиях. Данли пытался сопротивляться, но в конце концов упал. Из горла хлестала кровь. Мору не отпускал его. Куст дергался над ними, скрывая происходящее. Но вот на экране появился Мору, весь пропитанный кровью, задыхающийся. И Эвелит пронзительно закричала в стоящий около нее передатчик в бесконечность. И продолжала кричать и отбиваться, когда ее пытались оттащить от дисплея, где убийца по-прежнему размахивал ножом, пока ее не пронзила острая боль. И она полетела вниз головой на дно вселенной, чьи звезды теперь погасли навсегда.

0: Конечно же, мы ничего не знали, пока вы не объявили тревогу. Хэмми Фил с трудом разжал побелевшие губы. Он ушел с этим типом на несколько километров от лагеря. Почему вы не разрешили отправиться к ним немедленно?
1: То, что мы увидели по передатчику...
0: Капитан Джонафер на минуту замолк.
2: Данли был мертв.
0: Его уже ничто не могло помочь.
1: Вы же вполне могли попасть в засаду.
0: Лучше было остаться на месте и охранять друг друга, пока мы вас не заберем. Взгляд Фила миновал седовласого капитана и, пройдя сквозь открытую дверь командирского блока, уткнулся в заграждение форта. Затем поднялся выше к безжалостному полуденному небу.
2: Но что это чудовище сделало за время? Фил резко остановился.
0: Как мы и предполагали, остальные проводники сбежали, как только почувствовали наш гнев. В голосе Джонафера слышна была ненависть. Я только что получил сообщение от Калимана. Его команда вылетела в деревню, она пуста. Все племя снялось с места, боятся нашей мести. Правда, не так уж это сложно уйти, если ты можешь унести с собой весь свой скарб и за день сплести новое жилище. Эвелит наклонилась вперед.
3: «Почему вы не хотите сказать мне правду?» – воскликнула она. «Что этот Морру сделал с Данли? Что вы могли предотвратить, если бы пришли вовремя?»
0: Фил по-прежнему смотрел в сторону. На его лбу сверкали капельки пота.
2: «Ничего, ей-богу», – промямлил он. «Ничего такого, что... Ведь он уже убил Данли».
0: «Я хотел спросить вас, что бы вы предпочли для него, лейтенант Серн», – перебил Джонафер. «Захоронить прах здесь, рассеять его в космическом пространстве или же забрать с собой домой?» Эвелит резко повернулась к нему.
3: «Я не давал разрешения на кремацию, капитан».
0: «Я знаю».
3: «Ну хорошо, посмотрите на вещи реально. Когда мы нашли тело, вы сначала были под наркозом, потом долго отходили от шока, время шло. У нас, к сожалению, нет никаких препаратов для косметической обработки, нет специальных морозильных камер и на такой жаре. С тех пор, как ее выпустили из лазарета, Эвелит охватило что-то вроде оцепенения. Она никак не могла до конца понять, что Данли больше нет в живых. Казалось, в какой-то момент он, освещенный солнцем, вдруг возникнет вон там, в дверном проеме. Смеясь, окликнет ее, утешит. И кончится весь этот кошмар. Она знала, что так действуют психотропные средства и проклинала доброту медиков. Сейчас Эвелит чувствовала, что гнев постепенно нарастает в ней. Значит, таблетки перестают действовать. Вечером она сможет заплакать. Плакать Данли. «Капитан», — медленно проговорила она. «Я видела, как его убили. Я и раньше видела много разных смертей, часто страшных. У нас на Кракене не принято скрывать правду, как бы ужасно она ни была. Вы лишили меня законного и естественного человеческого права похоронить мужа, закрыть ему глаза. Вы должны рассказать мне все. Это несправедливо. Я хочу точно знать, что произошло». Джонафер грохнул кулаком по столу. «Но я не могу! Не могу сказать вам этого!»
2: «Вы обязаны, капитан».
3: «Хорошо, хорошо!» – закричал Джонафер. «Мы видели все на экране. Он раздел Данли, подвесил запятки к дереву, пустил ему кровь и слил ее в свой заплечный мешок. Затем отрезал гениталии и швырнул туда же в рюкзак. Вскрыл тело, вынул сердце, легкие, печень, почки, предстательную и поджелудочную железы. Положил в мешок и скрылся в лесу. Вас удивляет, что мы не позвали вам увидеть, что осталось от Данли?»
0: «Лаконессы предупреждали, что местных жителей надо опасаться», — мрачно проговорил Фил. «Но мы не прислушались. Они казались нам наивными, восторженными гномами. Уже проводники действительно спасли мне жизнь. Когда Данли спросил про птиц, описал их и стал узнавать, не видел ли кто-нибудь что-то похожее, Морру ответил утвердительно. Сказал, что эти существа редко встречаются и прячутся от людей. И предложил кому-нибудь одному пойти с ним, чтобы посмотреть птицу и гнездо. Морру назвал это домом, но Данли решил, что он имел в виду гнездо. Они о чем-то говорили с Морру, стоя в стороне от нас. Мы их видели, но ничего не слышали. Наверное, это должно было насторожить нас. Может, надо было поговорить с другими мужчинами из племени, но мы не сочли это необходимым. Какой дикарь осмелится напасть на высокого, сильного, вооруженного бластером Данли?
3: Кроме того, они и вправду относились к нам дружелюбно, с явным расположением. И были также заинтересованы в дальнейших контактах с нами, как и жители Локона. Потом его голос предательски задрожал. «Он украл что-нибудь, оружие, инструменты?» — холодно спросила Эвелит. «Нет», — Джонафер покачал головой. «Я в любой момент готов передать вам все, что было у Данли с собой».
4: «Не думаю, что Моро поступил так из ненависти. Скорее, дело в каком-нибудь суеверии», — сказал Фил.
3: Джонафер кивнул. «И мы не можем судить его по нашим меркам».
5: «А по чьим же?»
3: Эвелит не сразу взяла себя в руки. Сказывалось действие транквилизаторов или нет, но она сама удивилась, каким ровным голосом смогла продолжить.

Джонатан медленно склонил голову. «Я вынужден дать вам свое согласие». Эвелин поднялась. «Благодарю вас. Если вы не против, я немедленно приступлю к расследованию». Пока не прекратилось влияние транквилизаторов, она все еще действовала почти машинально.

На плоскогорье климат был сухим и прохладным, и потому, несмотря на то, что после катастрофы колония потеряла цивилизованный облик, земледелие все же сохранилось. Поля и фруктовые сады, с усердием обрабатываемые орудиями времен неолита, поддерживали жизнь столичного города Лакона и разбросанных вокруг деревень. Здешние жители чем-то походили на обитателей леса, но были выше, стройнее, питались лучше, чем дикари. Их предками вполне могли быть какие-нибудь немногие оставшихся в живых первые поселенцы. Они носили сандалии и туники ярких расцветок, а наиболее обеспеченные еще и украшения из золота и серебра. Волосы аккуратно укладывали, бороды брили. В отличие от жителей джунглей с их вечным страхом засады, этот народ жил открыто и весело. Но, строго говоря, их свобода была весьма относительна. Когда антропологи с новой зари принялись в подробностях изучать местную культуру, то обнаружили на Лаконе большой класс рабов. Одни служили прислугой в богатых домах и выглядели вполне довольными, другие в обнаженном виде смиренно трудились на полях, в шахтах, каменоломнях, под ударами бичей надсмотрщиков и в окружении солдат, чьи шлемы и мечи были выкованы из старинного металла времен империи. Все это не очень-то удивило космических исследователей. Они не раз встречались с подобными явлениями на других планетах. Да и на Земле, в Афинах, Индии, Америке в былые времена тоже существовали рабы. Информация об этом сохранилась в банках данных. Велит продвигалась по извилистым пыльным улицам мимо безвкусно раскрашенных глинобитных стен кубообразных зданий. Обыватели, спешащие по делам, почтительно приветствовали ее. Никто не боялся, что пришельцы причинят вред. Эвелит была намного выше любого из них, ее волосы отливали металлическим блеском, в глазах отражалось небо, а на талии висел бластер. И кто знал, какой властью она обладала. Они поклонялись ей, как богине. Сегодня даже солдаты и представители благородных сословий преклоняли перед ней колено. Суета и шум повседневной жизни стихали при ее появлении. На торговой площади прекратились все сделки. Дети, едва завидев ее, разбежались. Тишине вокруг отвечала тишина в ее душе. Казалось, ужас сковал даже солнце и ледники скал Бурус. Ибо теперь в Лаконе знали, что один из дикарей убил человека со звезд. И кто мог предугадать последствия? Рогару уже сообщили о случившемся. Он ждал Эвелит в своем доме на берегу озера Зело, рядом со святым местом. Он не был ни королем, ни президентом совета, ни верховным жрецом, но сочетал права всех троих, и именно с ним в основном общались пришельцы. Его жилище, почти не отличаясь от остальных зданий, было больше, и их оказалось ниже за счет примыкавшей к нему высокой стены. За ней размещалось множество построек, куда никогда не пускали иноземцев. У ворот всегда стояли охранники в валом одеянии и вычурных украшенных резьбой деревянных шлемах. Сегодня их число удвоилось. Двери Рогара также охраняла стража. Озеро блестело, как полированное. На берегу, словно часовые, замерли деревья. При появлении Эвелит в дверях возник мажордом Рогара, полный стареющий раб. «Если рожденный на небесах согласится последовать за недостойным слугой, он проводит ее

Стражники склонили перед Эвелей копья. В их глазах застыл ужас. Клев Рогар сидел на помосте. Окна комнаты выходили во внутренний двор. По контрасту с жарой снаружи здесь чувствовалась прохлада. Эвелит с трудом могла различить фрески на стенах и узоры на коврах, впрочем, довольно грубой работы. Все ее внимание сконцентрировалось на Рогаре. Тот не поднялся навстречу ей. Вместо этого он, как здесь было принято, в знак приветствия склонил сидеющую голову и сложил перед грудью руки. Мажордом принес Эвелит скамью, а главная жена Рогара, прежде чем уйти, поставила перед гостьей чашку заваренного на травах чая. «Приветствую тебя, Клев», — вежливо проговорила Эвелит. «Приветствую тебя, рожденная на небесах». Они выдержали положенную паузу, первым заговорил Рогар. «То, что случилось, ужасно, рожденная на небесах. Быть может, ты не знаешь, но моя белая одежда и босые ноги — знак траура, как по человеку моего рода. Мы запомним это». Голос Рогара дрогнул. «Надеюсь, ты понимаешь, что никто из нас не замешан в убийстве. Дикари — наши враги. Еще ваши предки брали их в плен и делали рабами. Больше они ни на что не годны. Я предупреждал твоих друзей, что с ними не стоит иметь дело». «Такова была их воля», — ответила Эвелит. «А я хочу отомстить за мужа». Она не знала, есть ли в языке лаконесцев слово «возмездие», но это не имело значения. Под действием таблеток, заглушающих эмоции и потому помогающих логически мыслить, она могла достаточно ясно объяснить свою цель. «Мы дадим вам солдат и поможем убить столько варваров, сколько вы захотите», — предложил Рогар. «В этом нет необходимости. С моим оружием я могу одна уничтожить больше, чем вся ваша армия. Мне нужен ваш совет и совсем другая помощь. Как найти того, кто убил моего мужа?» Рогар задумался. «Дикари чувствуют себя в джунглях, как дома. Они умеют исчезать бесследно, рожденные на небесах. Может быть, дикари из другого племени смогут их выследить?» «Ты весьма проницательна. Эти племена все время воюют друг с другом. Если связаться с одним из них, то его охотники отыщут для вас племя убийц». Взгляд Рогара становился все более хмурым. «Но сам он, скорее всего, ушел из племени и спрятался до тех пор, пока вы не покинете планету. А найти одного человека практически невозможно. Жители джунглей поневоле научились хорошо прятаться». «Но почему поневоле?» Ее непонимание очевидных для него вещей удивило Рогара. «Если человек идет на охоту, — сказал он не может брать с собой много спутников, они спугнут зверя. Поэтому он выслеживает хищника в одиночку. Но на его след может напасть кто-то из другого племени, ведь неважно, убит человек на поле боя или подстрелен в джунглях во время охоты, все равно его можно использовать». «Но в чем причина этих бесконечных нападаний друг на друга?» Рогар совсем был сбит с толку. «Но как еще можно добыть мясо человека?» «Но ведь они не питаются». «Нет, конечно же нет. Его едят только, когда это необходимо. Но, как вы знаете, это случается регулярно. В основном они убивают мужчин на войне. Тот, кто сумел одолеть врага, получает его тело, которое делят, естественно, только между близкими родственниками. Но не все удачливы в битве. Поэтому те, кто не смог никого убить, отправляются вдвоем или втроем на охоту в надежде выследить мужчину из другого племени. Вот почему они так искусно прячутся в джунглях». Эвелит не шелохнулась, не произнесла ни слова. Рогар глубоко вздохнул и продолжил свое объяснение. «Рожденные на небесах, после того, что произошло, я долго говорил с людьми из твоего отряда. Они рассказали мне, что увидели издалека с помощью ваших великолепных устройств. И мне стало ясно, в чем дело. Тот проводник, как его звали? Да, Мору. Калека. И только обманом он мог убить кого-нибудь. Ему подвернулся удобный случай, и он им воспользовался». Рогар осмелился улыбнуться. «У нас такого никогда не произойдет.
Мы не ведем войн, если только на нас не нападают, и не выслеживаем своих земляков, как зверей. Мы, как и вы, цивилизованные люди». Его губы растянулись, обнажив потрясающие белые зубы. «Но, рожденные на небесах, они убили твоего мужа. Я предлагаю отомстить не только самому убийце, если мы его схватим, но и всему его племени. Это научит дикарей остерегаться и не нападать на тех, кто выше их. А потом мы разделим их тела поровну. Половину вам, половину нам». Эвелита столбенела. Ей казалось, что она с размаху налетела на скалу. Она долго, бесконечно долго, бессмысленно смотрела на усталое морщинистое лицо Рогара, а потом услышала свой шепот. «Вы здесь тоже? Идите людей?» «Рабов», — ответил Рогар, — «и не больше, чем требуется. На четырех мальчиков по одному мужчине». Рука Эвелит судорожно сжала бластер. Рогар в тревоге вскочил. «Рожденная на небесах!» — вскричал он. «Я же говорил, мы цивилизованный народ. Не бойтесь, мы никогда не нападем на вас. Мы...» Она была уже на ногах. Что прочитал он в ее взгляде? Рогар расковал страх за судьбу своего народа. Он съежился, задрожал, вспотел. «Рожденная на небесах, поверь, лаконессы ничем не угрожают вам. Пожалуйста, позволь мне показать, провести тебя в святое место. Пойдем со мной. Вы подобны богам, они наверняка не рассердятся. Я покажу тебе, как это устроено, и ты увидишь, что у нас нет никакого желания, никакой необходимости быть вашими врагами». Рогар открыл массивную дверь в стене. Эвелит заметила, как переменились в лице стражники. Услышала громкие обещания воздать многочисленные жертвы, чтобы умиротворить богов. Гулко раздавались шаги по каменной мостовой. Вокруг центрального храма стояли идолы. Рядом находился дом служителей, затрясшихся от страха при виде своего учителя, приведшего с собой человека с другой планеты. Дальше располагались бараки рабов. «Смотри, рожденные на небесах! Мы хорошо с ними обращаемся, правда?» «Да, мы вынуждены в детстве раздробить им руки и ноги, иначе было бы очень опасно содержать здесь сотни мальчиков и юношей. Но разве они плохо питаются? Их священная пища – тела мужчин, умерших в расцвете лет. Мы говорим им, что их жизнь продолжится в тех, для кого они предназначены. Большинство испытывают чувство удовлетворения. Поверь мне, рожденные на небесах, спроси у них. Но помни, их мозг не развит, ведь они год за годом ничего не делают. В начале каждого лета мы убиваем их быстро, чисто и не больше, чем требуется для одного поколения юношей, достигших возраста возмужания. По одному рабу на четырех мальчиков, не более. И это прекрасный обряд. Настоящий праздник с последующим пиром и танцами. Понимаешь теперь, рожденные на небесах, вам нечего бояться нас. Мы не какие-нибудь дикари, совершающие набеги на соседей и воюющие с ними, чтобы добыть человеческое мясо. Мы цивилизованы, не как вы, подобные богам. Нет, так я никогда не скажу. Но цивилизованы, мы достойны вашей дружбы, правда же? Правда, рожденные на небесах.

0: Чена Дарнард, возглавляющая в экспедиции группу антропологов, дала компьютеру задание просканировать банк данных. Как и прочее, этот переносной компьютер был связан с базовым, расположенным на Новой Заре. В данный момент космический корабль находился с противоположной стороны планеты и пройдет некоторое время, прежде чем сигнал через серию ретрансляционных станций дойдет до него и вернется обратно. Чена отклонилась назад и через стол внимательно посмотрела на Эвелит. Та сидела очень спокойно, что казалось неестественным. Да, Эвелит происходила из аристократического рода, жившего в весьма воинственном обществе. И, безусловно, каждому миру присущи собственные психологические реакции, но все-таки было бы лучше, если бы Эвелит смогла дать волю своему горю. «Ты не полностью уверена, дорогая», — произнесла антрополог как можно мягче. «Данный остров — единственная обитаемая Земля. Он очень большой, со сложной топографией и примитивными коммуникациями. И моя группа уже обнаружила следы древней цивилизации. Я говорила с Рогером более часа, все тем же ровным тоном», — ответила Эвелит, по-прежнему спокойно глядя на Чену. «Ты же знаешь, я умею расспрашивать людей, а он не был готов к этому и ничего не скрывал. Рогер подробно рассказал мне обо всем. Лаконессы не так примитивны, как их технология. Они столетия жили под угрозой нападения дикарей, и это способствовало созданию широкой разведывательной сети. Поэтому они хорошо знают, что происходит вокруг, и хотя родовые обычаи чрезвычайно разнообразны, каннибализм развит повсеместно. Вот почему никто из лаконессов ни разу не упомянул о нем. Они почли за счастье, что у нас собственные пути добывания человеческого мяса».
1: «А что, существует множество способов?»
0: «О, да. На Лаконе, например, откармливают для этой цели рабов. А дикари, живущие в джунглях, слишком бедны и вынуждены вести постоянные войны. Некоторые устраивают ежегодные битвы внутри племени и кто знает, что еще. Но везде, так или иначе, мальчики, достигающие половой зрелости, совершают обряд, согласно которому они должны съесть мясо взрослого мужчины». Чена прикусила губу.
1: «Господи, как же это началось?»
0: «Поиск закончен», — обратилась она к компьютеру. «Да», — раздался голос машины. «Данные о случаях каннибализма среди людей довольно скудны. На всех известных нам до сих пор планетах он запрещен, хотя ранее иногда считался возможным, если для поддержания жизни не существовало никаких других способов. Встречались очень ограниченные формы того, что можно назвать церемониальным каннибализмом. Например, на Лохлане среди фалкинов существовало обычай выпивать незначительное количество крови друг друга при произнесении клятвы братства». «Все это сейчас неважно», — напряженно проговорила Чена. «Нас интересует, что произошло на этой планете. Что это, дегенерация или атавизм? Есть ли данные о Земле?»
2: «Очень фрагментарные. Во-первых, многое было утеряно во время долгой ночи. Кроме того, последние примитивные общества исчезли там до того, как начались межпланетные путешествия. Но все же остались кое-какие сведения, собранные древними историками и учеными. Каннибализм обычно был составной частью обрядов, связанных с принесением человека в жертву богам. Как правило, их оставляли несъеденными, но изредка попадалась религия, где тела жертв или отдельные части их съедались либо людьми, принадлежащими к избранному классу, либо всеми членами сообщества. Так, например, в Мексике ацтеки за год приносили в жертву своим богам около 1000 человек. А следовательно, они вынуждены были вести войны, что, в свою очередь, в конце концов, помогло европейским завоевателям найти союзников среди других малоразвитых народов. В основном пленников убивали, а их сердца отдавали идолам. Но известен, по крайней мере, один культ, где тела убитых распределялись среди церковнослужителей. Каннибализм служил также некой магической формой. Съедая кого-то, вы, по их понятиям, приобретали тем самым его достоинство. Это лежало в основе каннибализма в Африке и Полинезии. Современные исследователи сообщают, что подобные блюда поедались с наслаждением, что, впрочем, легко понять, особенно для бедных протеином ареалов. Единственный факт неритуального каннибализма мы встретили у индейцев, живших на Карибских островах в Америке. Они ели мясо человека, поскольку им нравился его вкус. Там предпочитали есть детей и для рождения потомства специально брали в плен женщин. Мальчиков-рабов кастрировали, чтобы их мясо стало мягче и нежнее. Вследствие сильного отвращения и полного неприятия подобной практики европейцы истребили жителей Карибов до последнего человека.
0: На этом закончился отчет компьютера об имеющейся информации. Чена скривилась.
1: «Пожалуй, я понимаю европейцев.
2: Эвелит время от времени удивленно поднимала вверх брови, но при этом ее лицо по-прежнему казалось застывшей маской. «Ты ведь считаешь себя объективным исследователем?» «Да, считаю. Но существует еще такая вещь, как экспертная оценка, и потом они убили Данли». «Не они. Один из них, и я его найду. Но он продукт этой культуры, такой же больной, как и вся раса». Чена вздохнула, пытаясь говорить спокойно. «Очевидно, что в основе этой болезни лежит какой-то ритуал. Думаю, что первоначально все шло из Лакона. Практически всегда более развитые народы оказывают некое культурное воздействие на всех остальных. А здесь, на острове, естественно, что ни одно племя не избежало подобной инфекции. Позднее лаконессы развили и рационализировали этот обычай, а у дикарей он остался в неприкрыто жестоком виде, но и у тех и других жизнь основана на человеческих жертвах». «А можно отучить их от этого?» – спросила Эвелит почти без всякого интереса. «Да, со временем, теоретически. А практически, в общем, я знаю довольно много о том, что происходило на Земле, и не только там, когда более высокоразвитые народы пытались реформировать примитивные сообщества. Разрушилась полностью вся структура. И это неизбежно. Подумай, что произойдет, если мы скажем аборигенам, что они должны отказаться от этого обычая. Они нас просто слушать не станут. И не могут услышать. Они должны иметь внуков и знают, что мальчик не станет мужчиной, если не съест определенные части мужского тела. Нам придется завоевывать их, большую часть убить, остальных взять в плен. Глупо. А когда подрастет следующее поколение мальчиков, и они все-таки станут мужчинами без этой магической пищи, что тогда? Представь, какое чувство отчаяния и полнейшей деморализации охватит их. Ведь это потеря традиции, лежащей в самой сердцевине каждой личности. Пожалуй, гуманнее было бы до основания разбомбить этот остров». Чена покачала головой. «Нет», — резко продолжила она. «Действовать можно только постепенно. Послать миссионеров, через несколько поколений их проповеди и собственный пример должны подействовать. Но, к сожалению, сейчас мы не можем позволить себе таких усилий. Слишком долгий путь, и слишком много в галактике миров гораздо более достойных той небольшой помощи, какую мы можем оказать. Я склоняюсь к мысли, что надо пока оставить эту планету». Прежде чем задать вопрос, Эвелит пристально посмотрела на Чену. «Но не влияет ли на решение твоя собственная реакция на произошедшее?»
3: «Да», — согласилась Чену. «Я действительно не могу преодолеть отвращение. И, ты знаешь, я пользуюсь определенным влиянием, так что, если совет все-таки попытается набрать миссионеров, то вряд ли это ему удастся», — она покачала головой. «Ты сама, Эвелит».
2: «Мои эмоции не имеют значения. Только долг. Спасибо за помощь». Эвелит развернулась на каблуках и с военной выправкой вышла из

0: Эвелит Церн на мгновение замерла перед небольшим строением, их с Данли домом. Таблетки перестали действовать. Искусственная защита разрушилась, Эвелит боялась войти. Солнце стояло низко, и все здание казалось наполненным тенями. Издалека слышались шаги, голоса, незнакомые мелодии флейты. Становилось холодно. Эвелит дрожала. Дом был слишком пуст. Кто-то приближался. Эвелит с первого взгляда узнала Олсабет Мандейн, снуя в Америке. Уж лучше собраться с силами и войти внутрь, чем слушать ее глупые утешения. Эвелит с трудом преодолела последние 3 ступеньки и закрыла за собой дверь. Данли никогда больше не придет сюда. Никогда. В комнате все напоминало о нем. Кресло, в котором он любил сидеть, с потертым томиком стихов. Эвелит не понимала их, и потому поддразнивала его. Стол. Здесь он произносил тосты в ее честь, целовал. Шкаф, где висит его одежда, поношенные шлепанцы, кровать. Все, на чем останавливался ее взгляд, кричало о Данли. Эвелит быстро прошла в лабораторию и задернула занавес, отделявший жилую комнату. Заскрежетали кольца, задевая за трос. В сумерках этот звук наводил ужас. Тяжело дыша, она закрыла глаза, сжала кулаки. «Я не размякну, нет. Ты всегда говорил, что любишь меня за силу. Среди прочих очаровательных качеств добавлял ты, подмигивая. И я не дам пропасть ничему из того, что ты любил». «Я должна торопиться», — сказала она ребенку Данли. «Командование экспедиции согласно с Ченой, и скоро мы отправимся домой. У нас осталось мало времени, чтобы отомстить за твоего отца». «Господи, что я делаю?» — открыв глаза в отчаянии, подумала Эвелит. «Разговариваю с мертвым мужем и неродившимся ребенком». Она включила свет и подошла к компьютеру. Он ничем не отличался от остальных, но на нем работал Данли. Каждая царапина на поверхности этого ящика притягивала ее взгляд. Точно так же Эвелит не могла спокойно пройти мимо микроскопа мужа, его хроматографа и анализатора хромосомного состава, биологических препаратов. «Хорошо бы выпить чего-нибудь покрепче, но сейчас нужна ясная голова». Эвелит села за компьютер и приказала: «Включайся». Загорелась зеленая лампочка. Эвелит потерла подбородок, подбирая слова. «Нужно найти дикаря», — проговорила она наконец, «который убил одного из членов нашей экспедиции, забравшего несколько килограммов его мяса и крови и скрывшегося затем в джунглях. Убийство произошло около 60 часов тому назад. Как его отыскать?» Раздалось тихое жужжание. Эвелит представила себе всю цепочку от челночного корабля, затем вверх сквозь бездонное черное небо до ближайшей орбитальной станции, от нее к следующей вокруг обрюзшей планеты, пока сигнал не достигнет космического корабля. Затем искусственный мозг направит запрос в соответствующий банк данных, а сканеры бит за битом просмотрят имеющуюся информацию о сотнях и тысячах существовавших когда-либо миров, начиная с Земли, которой, возможно, уже больше нет. Все те данные, что удалось сохранить и спасти во время крушения империи и последовавшие темные века. Эвелит отвлеклась от бесплодных размышлений. Ей захотелось оказаться дома, на Кракене. «Мы поедем туда», — пообещала она ребенку Данли. «Ты будешь жить вдали от всех этих бесконечных машин и расти так, как завещано нам богами». «Запрос», — произнес механический голос. «С какой планеты жертва преступления?» Эвелит слегка облизала пересохшие губы. «Софии, это Данли Церн, твой хозяин. Вполне возможно, что удастся проследить путь вышеупомянутого аборигена. Вас интересует принцип, на котором основан поиск?» «Да». «Биохимическое развитие на Эфее шло примерно так же, как и на Земле». Металлический голос звучал четко и размеренно. «Поэтому у ранних колонистов не возникло никаких сложностей при употреблении в пищу земных пород. Они попали в весьма благоприятные условия, и вскоре популяция выросла настолько, что опасность расовых изменений вследствие мутации или генных колебаний отпала сама собой. Современные жители Эфеи не сильно отличаются от своих предков с Земли, потому их психологические и биохимические особенности хорошо известны. Этот фактор очень важен для большинства освоенных планет. В основном резкие изменения в генотипе происходили из-за того, что первоначальные поселения были слишком малы и обособлены. Эволюционная адаптация к новым условиям редко приводила к радикальным переменам в биологической структуре. Например, большая мощь среднего жителя Кракена, вызванная сравнительно высокой силой тяжести на планете. Белый цвет лица вследствие бледного ультрафиолетом солнца, а крупные габариты помогают легче переносить холод. Но их предками были люди, приспособленные к жизни в таком мире. Отклонения от присущей им нормы нельзя назвать чрезвычайными. Они не мешали поселенцам жить на большинстве планет, подобных Земле, и постепенно смешиваться с их коренным населением. Но иногда вследствие каких-то исключительных условий происходят значительные вариации. Например, из-за малого размера первоначальной популяции. Либо на данной планете не могло прокормиться много народу, либо люди погибли после падения империи, а в результате значительные генетические отклонения и мутации в потомстве выживших колонистов. Естественно, что изменения наиболее вероятны в тонких структурах, эндокринной и ферментной системах, а не в анатомии человека. Примером может служить такой хорошо известный случай, как реакция жителей Гвидиона на никотин и некоторые обезболивающие средства. Иногда развитие обитателей двух планет приводили к их взаимной стерильности. Что касается этой планеты...
1: Эвелит почувствовала, что ее выдернули из задумчивого состояния, в которое она погрузилась во время лекции.
0: То теперь многое прояснилось. Некоторые завезенные с Земли виды растений прижились здесь, другие отмерли после того, как была утеряна технология их возделывания. Таким образом, колонисты все больше и больше использовали для питания местные виды растений и животных. Но в них отсутствуют многие элементы, необходимые для нормального развития человека. Например, витамин С встречается только в растениях, первоначально привезенных с Земли. Серн заметил, что здесь употребляют в пищу огромное количество стеблей и листьев этих растений, и, как следствие, значительные изменения в желудочно-кишечном тракте местных жителей. Это видно на флюорограммах. Интенсивные исследования мяса местных животных показали, что в нем не хватает трех основных аминокислот. Адаптация человека должна была повлечь за собой серьезные изменения на молекулярном и субмолекулярном уровнях. Соответствующие расчеты я могу провести. Расчет окончен.
1: Эвелит крепко вцепилась в ручки кресла и затаила дыхание.
0: Вероятность успеха поиска весьма велика, поскольку структура мяса человека с эфеей близка к местным аналогам. Оно может быть переработано в процессе обмена веществ, но тело местного жителя, употребившего его в пищу, будет выделять некоторые вещества, которые, в свою очередь, придают определенный запах коже, дыханию, а также моче и фекалиям. Наши детекторы позволят определить этот запах на расстоянии в несколько километров и в пределах 60-70 часов с начала процесса. Но поскольку при этом соответствующие молекулы подвергаются распаду и сложным превращениям, то рекомендую вам действовать как можно быстрее.
1: «Я найду убийцу, Данли!» Эвелит погрузилась в темноту.
0: «Я могу приготовить для вас необходимые микроорганизмы и составить программу поиска. Хотите?» – раздался вопрос компьютера. «Они будут в вашем распоряжении примерно через 3 часа».
1: «Да», — она заикалась. «И, пожалуйста, нет ли каких-нибудь еще советов?»
0: «Не надо убивать преступника сразу же. Лучше привести его сюда и обследовать. Если не из каких-нибудь других соображений, то, по крайней мере, для того, чтобы довести до конца научные исследования».
1: «И это говорит машина», — мысленно вскричала Эвелит.
0: «Она предназначена только для облегчения научного поиска, ни для чего больше, но это его машина».
1: Ответ компьютера так походит на то, что, скорее всего, сказал бы сам Данли, что она не смогла сдержать.

0: Сразу же после захода солнца на небе появилась большая луна, единственная в этом мире. В ее свете потонули звезды. Джунгли окрасились в серебристо-черные тона. Ледяные вершины горного массива Бурус растворились в пустоте нереального пейзажа этой странной планеты. Эвелит прижалась к рулю гравилета. Вокруг свистал ветер. Он нес с собой холод, хлюпал и хихикал за спиной. Время от времени в темноте что-то ухало. В ответ раздавались неясные скрипы и карканье. Эвелит хмуро посмотрела на индикаторы поиска, горящие на панели управления. Мелькающие кривые, слепящие хаоса. Ведь Мору должен быть где-то здесь. Он не мог за это время пройти пешком всю долину. Если она так и не найдет его в указанном районе, значит ли это, что Мору мертв? Ведь его тело не может исчезнуть бесследно, если только его не закопали на большой глубине. Ну что ж, попробуем еще раз. Здесь. Эвелит достала из пакета пузырек и открыла его. Множество крошечных жучков выбралось наружу. В лунном свете они образовали туманную пелену. Неужели опять ошибка? Но нет. Похоже, танцующие в воздухе пылинки выстраиваются в едва заметную исчезающую в темноте светлую полосу. С замирающим сердцем она взглянула на индикатор. Нейродетекторная антенна больше не раскачивалась, а явно указывала на запад. Северо-запад с отклонением 32 градуса ниже горизонта. Так повлиять на ее поведение могла лишь высокая концентрация жучков. И только особая смесь молекул, на которую эти жучки были настроены, могла заставить их целенаправленно двигаться к одной точке, источнику этой смеси. И я! Эвелит не смогла сдержать в груди неистового крика ястреба, увидевшего добычу. Но сразу же прикусила губу, не замечая, что кровь сочится по подбородку, не издавая больше ни звука, повела гравилет в нужном направлении. Преодолев несколько километров, она нашла на опушке поляны в лесу что-то вроде стоянки. Среди пышной растительности мерцали лужи с грязной накипью на поверхности воды. Вокруг плотной стеной стояли деревья. Эвелит застегнула шлем и надвинула на глаза защитные очки, позволяющие лучше сориентироваться в темноте. Теперь она разглядела убогую постройку с односкатной крышей, сплетенную из виноградной лозы и ивовых прутьев. Хижина прижималась к высоким деревьям, чтобы под их ветвями укрыться от посторонних взглядов. Вскоре Эвелит заметила приближающихся жучков. Она опустила гравилет на высоту 1 метра над землей и встала на ноги. Правой рукой вынула из кобуры пистолет, заряженный капсулами с быстродействующим снотворным. Левую положила на бластер. Из укрытия ощупью выбрались сыновья Мору. Жучки кружили вокруг них, размывая, словно туман, их очертания. «Конечно же!» — Эвелит захлестнула волна ненависти. «Они устроили пир!» Сейчас они более чем когда-либо напоминали гномов. Большие головы, короткие руки и ноги, отвислые от постоянного недоедания живот. Мальчики их возраста на Кракене намного выше и ближе по развитию к мужчинам, а эти какая-то пародия на взрослых. За детьми выбежали родители. Жучки не обращали на них никакого внимания. Мать рыдала, но внимание Эвелит было приковано к Мору. Хромая, тот выбежал из хибары всем своим видом, напоминая жука, копошащегося в навозной куче. В правой руке он держал каменный нож. «Тот, которым он убил Данли», — с ужасом подумала Эвелит. «Я отниму этот нож вместе с рукой, которую он поднял на Данли. Я разоружу его, но оставлю в живых. Пусть он видит, как я поступлю с его отродьем». Жена Мору пронзительно закричала. В свете луны она увидела отливающий металлическим блеском гравилет, возвышающуюся гигантскую фигуру женщины. «Я пришла за тем, кто убил моего мужа», — громко проговорила Эвелит. Мать снова вскрикнула и бросилась вперед, прикрывая собой детей. Мору хотел обогнать ее, но хромая нога подвела его. Он споткнулся и упал в лужу. В тот момент, когда он сумел выбраться из грязи, Эвелит выстрелила в женщину. Та свалилась, не произнеся ни звука. «Бегите!» – закричал Мору. Он бросился на гравилет. Эвелит нажала кнопку управления, и машина моментально взмыла вверх, кружась над мальчиками. Эвелит подстрелила их сразу. Мору никак не мог помешать ей. Он склонился над ближайшим из лежащих сыновей, взял тело на руки и поднял глаза наверх. Вокруг струился безжалостный лунный свет. «Что вы теперь можете сделать мне?» — в отчаянии прокричал он. Эвелита глушила и его. Приземлилась, вышла из гравелета и быстро связала всех четверых. Погрузив тела на борт, она отметила, что они оказались даже легче, чем она ожидала. Ее начало трясти, как от лихорадки. Пот лился ручьями, так что одежда прилипла к телу. В ушах стоял гул. «Я уничтожу вас», — произнесла она с содроганием. «Уничтожу». Голос звучал отчужденно. Какая-то частичка в глубине сознания удивилась тому, что она говорит на своем родном языке, неизвестно с кем. «Я бы предпочла, чтобы всего этого не было. Но я помню совет компьютера. Коллеги Данли должны провести исследование. Это не так уж страшно. По правилам Союза планет, после того, что вы совершили, мы имеем право арестовать вас, и никто из друзей Данли не почувствует никаких сентиментальных сожалений по отношению к вам. Нет, они не будут бесчеловечны. Несколько проб клеточных тканей, кое-какие тесты, анестезии, когда потребуется. Ничего, что могло бы причинить вред. Всего лишь клиническое обследование, как можно более тщательное. Без сомнения, питаться вы будете лучше, чем когда-либо. А если медики обнаружат какие-то недуги, они их излечат. В конце концов, Мору, они отпустят твою жену и детей». Она взглянула на его лицо. Ужасное лицо. «И я довольна», — сказала она. «Да, довольна, что для тебя, не понимающего, что происходит, все это будет мучительно. А потом, когда закончится исследование, я потребую тебя обратно. Они не смогут отказать мне в этом. Даже твое племя изгнало вас, так? Мои коллеги не позволят мне ничего сделать с тобой, но убить я тебя обязан». Она включила мотор и стартовала по направлению к Лакону. Как можно быстрее, пока чувствовала, что удовлетворена ходом событий. Потом бесконечные дни без него, дни и ночи. Ночью было легче. Она спала, либо работала до полного изнеможения, либо принимала таблетки. Данный редко появлялся в ее снах, но днем... Днем она не могла глушить себя пилюлями. К счастью, дел было много. Она готовилась к скорому отлету, и рук, как всегда, не хватало. Предстояло размонтировать, упаковать и перевести на корабль всю аппаратуру. Подготовить к полету новую «Зарю», оттестировать многочисленные системы управления полетом. Знания и опыт Эвелит позволяли ей также выполнять функции механика и руководить погрузочными работами. Кроме того, она по-прежнему отвечала за охрану лагеря. Капитан Джонафер не считал последнее необходимым. «Что вас беспокоит, лейтенант?» «Аборигены до смерти боятся нас. Они напуганы тем, что вы делаете. Жутким грохотом в небе, роботами, слепящими лучами прожекторов в темноте. Я с трудом уговорил их не покидать город». «Пусть делают, что хотят», — огрызнулась она. «Нам-то какое дело?»
1: «Мы пришли сюда не для того, чтобы разрушить все до основания, лейтенант».
0: «Нет. Однако они, насколько я понимаю, поступили бы по отношению к нам именно так, если бы им представилась такая возможность. Представьте себе, какими достоинствами обладает, по их мнению, ваше, например, тело».
1: Джонафер вздохнул и сдался. Но когда она отказалась принять Рогера, он приказал ей сделать это и вести себя с ним корректно, как полагается цивилизованным людям. Клев вошел в помещение биолаборатории. Эвелит не хотела встречаться с ним в жилых комнатах, держа в руках подарок – меч, сохранившийся со времен Империи. Она заколебалась. Без сомнения, это бесценный дар для музея.
0: «Положите на пол», — велела она Рогеру. Поскольку Эвелит занимала единственный стул, Рогер стоял. Он выглядел постаревшим.
2: «Я пришел», — прошептал он, — «чтобы сказать, как мы в Лаконе счастливы, что мы можем помочь вам отомстить убийце».
1: «Если я смогу отомстить», — поправила она. Он не мог вынести ее угрюмого взгляда.
2: «Я рад, что рожденная в небесах смогла легко найти тех, кого хотела, и знает верность, живущую в наших сердцах. Мы не хотели зла ее народу».
1: Ответа не последовало. Пальцы Рога расплелись узлом.
2: «Тогда почему ты оставила нас?» — взмолился он. «Когда вы пришли, когда мы увидали вас впервые, вы заговорили с нами ничтожными. Вы сказали, что останетесь на много лун, а после вас придут другие, чтобы учить и торговать, и сердца наши возрадовались. И не одни товары, что мы когда-нибудь купим у вас, тому причины и не способы ваших мудрецов покончить с голодом, болезнями, опасностями и скорбями. Нет, радость нашу и благодарность вы породили словами о чудесах. Мир наш, да то ли тесный, душный, распахнулся, но теперь вы уходите. Я спрашивал, когда осмелился, и всегда ваши мужи говорили, что никто более не вернется к нам. Чем мы оскорбили тебя, о рожденные в небесах, и как нам искупить вину? Перестать обращаться с другими людьми, как со скотиной, процедила Эвелит. Дошло до меня, что вы, люди со звезд, почитаете дурным то, что происходит в святом месте. Но мы делаем это лишь раз в жизни, урожденные в небесах, и не по доброй воле. Иной причины нет. Рогар пал перед ней ниц. «Быть может, нет ее урожденных в небесах», — взмолился он. «Но мы лишь смертные. Если сыны наши не обретут мужества, им не придется зачать собственных детей, и последний из нас умрет в одиночестве, в мертвом мире, и некому будет расколоть ему череп смертный его час, дабы выпустить душу». Рогар осмелился поднять взгляд, но то, что он увидел, заставило его скуля уползти. Позднее к Эвелит подошла Чена Дарнард. Они выпили по коктейлю, поболтали немного ни о чем. И только тогда антрополог перешла к делу.
3: Ты была довольно сурова с Сахемом.
2: Как ты? Эвелит вспомнила, что разговор записывается, как и все беседы с туземцами, для последующего изучения. А что мне оставалось делать? Поцеловать эту живую тварь в щечку? Нет, наверное. Чена заметно вздрогнула. И первая подписалась под официальной рекомендацией предоставить эту планету ее судьбе.
4: Верно. Но теперь, не знаю, я испытывал вот такое отвращение. Но и сейчас есть, однако... Я наблюдала за медиками, когда они обследовали твоих пленников.
2: Ты была там?
4: Нет. Зря. Если бы ты видела, как они дрожат и визжат от страха, когда в лаборатории их пристегивают ремнями, как льнут друг другу, вернувшись в комнату.
2: Но ведь им не причиняют боли и, надеюсь, никого не покалечили случайно.
4: Конечно, нет. Им пытались объяснить, что бояться нечего, но как они могут поверить словам своих тюремщиков? Во время исследований им не дают транквилизаторов, иначе результаты окажутся недостоверными. Их изматывает мучительный страх перед абсолютно неведомым.
2: Ладно, Эвелит, хватит об этом.
4: Больше не могу.
2: Антрополог вздохнул и пристально посмотрел на собеседницу.
4: А вот ты можешь.
2: Эвелит покачала головой.
4: Ты думаешь, я злорадствую, торжествую? Нет, поверь.
2: Да, я застрелю убийцу Даны. Этого требует честь моей семьи.
4: Остальные пленники смогут уйти, даже его сыновья. Несмотря на то, что они ели мясо моего мужа.
2: Она налила себе в бокал побольше и залпом выпила. Почувствовала, как горит все внутри.
4: Надеюсь, ты будешь милосердна. Данли одобрил бы это.
2: Он любил одну пословицу, по его словам, очень древнюю. «Не забудь, мы из одного города, и я знаю,
4: знала его дольше, чем ты». Он часто повторял: «Не уничтожай врагов, если это поможет сделать их друзьями». «Подумай», — ответила Эвелит, — «ведь ты не пытаешься подружиться с ядовитыми насекомыми, а давишь их каблуком. Но человек — продукт того общества, в котором он живет», — настойчиво продолжала Чена.
2: Она сжала руку Эвелит, но та не ответила на рукопожатие.
4: «Что такое один человек, одна жизнь против всего, что его окружает, против тех, кто живет рядом с ним или жил раньше? Каннибализм не был бы распространен на острове повсеместно, если бы он не был наиболее глубоко укоренившимся культурным императивом этой расы».
2: «Что «Что это за раса такая?» — с возрастающим гневом хмуро ухмыльнулась Эвелит. «Если они приняли такой императив! И согласись, я ведь тоже имею право на свои собственные культурные императивы! Я стремлюсь домой. Хочу увезти ребенка Данли подальше от вашей безвольной цивилизации, но он не будет расти униженным из-за того, что его мать оказалась слишком слабой, чтобы воздать за убийство его отца. А теперь извини, мне пора. Завтра рано вставать, предстоит много дел с упаковкой грузов и перевозкой их на корабль». И день действительно оказался трудным. Эвелит вернулась домой на заходе солнца. Она устала больше обычного, однако боль, постоянно терзавшая ее, понемногу стихала. Она подумала однажды, и эти абстрактные размышления не показались ей ужасными, что еще молода, что пройдут годы, и, возможно, другой мужчина появится в ее жизни. «Но моя любовь к тебе никогда не умрет», — мысленно обратилась она к Данли. Эвелит шла, еле волоча ноги. Скрипел песок. Наполовину все уже было собрано, упаковано и отправлено на новую зарю. Большая часть персонала тоже перебралась на корабль. Стоял тихий вечер. Небо отливало желтым светом. Немногие оставшиеся в лагере члены экспедиции суетились среди машин. Лакон казался стихшим и успокоенным, каким он станет вскоре после их отлета. Глухой звук собственных шагов был приятен Эвелит. Она вошла в кабинет Джонафера. Он ждал ее, неподвижно сидя за столом. «Все прошло успешно, без всяких инцидентов», — отрапортовала женщина. «Садитесь», — устало произнес капитан. Она подчинилась. Оба молчали. Наконец, не меняя выражения лица, Джонафер сказал: «Медики закончили клиническое обследование пленников». Для Эвелит это было как гром средь ясного неба. Она попыталась подыскать слова. «Как уже?» «Я хотела сказать, ведь у нас нет специального оборудования, и занималось этим всего несколько человек, да и без Данли, эксперта по биологии Земли. Антропологи нуждаются в полном исследовании на хромосомном уровне, из его невозможно провести так быстро». «Да, это так», — согласился Джонафер. «Ничего существенного они не нашли. Может, результаты и были бы другие, если бы Уден и его сотрудники представляли, что ищут. Тогда бы они сформулировали пару гипотез, а затем проверили бы их исследования аборигенов. Может, и удалось бы понять, как идет у них процесс обеспечения. Вы правы, профессиональная интуиция Данли Серна смогла бы направить эти исследования в нужном направлении, а так им приходится практически наугад, да и от запуганных невежественных дикарей нет никакой помощи. В общем, биологи вынуждены работать вслепую методом проб и ошибок. Они, правда, выявили некоторые особенности деятельности пищеварительной системы, но все это может быть следствием местной экологии». «Тогда почему ученые прекратили обследование? Мы же уедем самое раннее через неделю». «Они сделали это по моему приказу. После того, как Уден продемонстрировал мне, что у них происходит, и сказал, что независимо от того, что я решил, он не намерен продолжать эти пытки».
4: «Пытки?»
2: «А, понятно, вы имеете в виду психологические мучения пленников?» «Да, я видел привязанную к столу тощую женщину, всю опутанную проводами от гудящих и вибрирующих приборов. Она не заметила меня. Ее глаза побледнели от ужаса. Ей, наверное, казалось, что из нее вынимают душу. А может, она думала, что происходит что-то более страшное, чему она не могла подобрать название. Я видел в камере ее детей, держащихся за руки. Они как раз достигли возраста возмужания, и кто знает, как все пережитое скажется на их психологическом и сексуальном развитии. В той же камере лежит их отец, напичканный наркотиками после того, как решился проложить себе путь прямо сквозь стену. Уден и его помощники пытались расположить к себе пленников, стать их друзьями, но ничего не вышло. А только те знают, что они в руках людей, ненавидящих их, а причина этой ненависти – смерть». Джонафер на некоторое время замолчал. «Всему есть предел, лейтенант», – продолжил он минуту спустя. «Наказанию и науке тоже. Тем более, что шансы обнаружить что-то новое чрезвычайно малы. Я приказал прекратить обследование. Завтра жену, Мору и его детей отпустят домой».
4: «Почему не сегодня?»
2: Эвелит заранее предвидела ответ капитана. «Я надеялся
1: Джонафер говорил очень медленно, что вы согласитесь отпустить с ними и самого Мору.
4: Нет.
1: Ради Бога. Вашего Бога. Эвелит не смотрела на капитана.
4: Нет, не могу.
1: Пожалуй, я и сама хотела бы уже избежать этого, но Данли был убит не в честном бою. Его закололи, как свинью. В этом ужас каннибализма. Он превращает человека просто в мясо, подобно любому животному. Я не могу вернуть Данли, но я считаю, что людоед – не что иное, как животное. Опасное животное, которое необходимо застрелить.
4: Понимаю.
1: Джонафер долго смотрел в окно. В заходящих лучах солнца его лицо казалось медной маской. «Ну ладно, вы не оставляете мне выбора», — наконец произнес он холодно. «По закону Содружества и согласно уставу экспедиции я вынужден уступить вам. Однако не будет никаких церемоний, вам все придется сделать самой. Пленника привезут к вам, когда стемнеет. Вы сразу же расправитесь с ним, а затем будете присутствовать при кремации останков». Ладони Эвелит моментально покрылись потом. Она никогда не убивала беззащитного человека.
4: Но он убил.
1: Понятно, капитан. Отлично, лейтенант. Теперь можете идти наверх и присоединиться к ужину. Никому ни слова. Будьте готовы в 26.00. Эвелит сглотнула, у нее пересохло горло. Это не очень поздно. Я хочу, чтобы в лагере все уснули. Он в упор посмотрел на женщину. И у вас будет время передумать.
4: Нет.
1: Она вскочила и почти побежала к двери. Ее преследовал голос капитана.
4: Данли наверняка попросил бы вас об этом.

Пришла ночь и заполнила собой всю комнату. Эвелит лежала, не включая света, она не вставала. Казалось, будто стоящий на пути любимый Скулданный не позволял ей сделать это. В конце концов, она вспомнила про транквилизаторы. У нее оставалось несколько таблеток, они помогут ей совершить экзекуцию. Без сомнения, Дженнифер прикажет дать Мору наркотики. Теперь-то уж точно, перед тем, как привести его сюда. Почему бы ей тоже не привести себя в более спокойное состояние? Нет, так нельзя. Почему, собственно, нет? Не знаю. Я больше уже ничего не понимаю. А кто понимает? Один Мору, он-то знает, зачем безжалостно убил доверявшего ему человека. Эвелит неожиданно обнаружила, что устало улыбается в темноте. Да, теперь Мору увидел, что у сыновей появляются первые признаки половой зрелости. Это должно немного утешить его. Странно, что пережитый стресс не помешал перестройке организма юношей. Скорее могла произойти задержка в развитии. Конечно, повлияла сбалансированная диета, да и врачи помогли избавиться от некоторых заболеваний. И тем не менее странно. Кроме того, за столь короткое время даже в нормальных условиях и у нормальных детей не могли так явно проявиться внешние признаки. Данли точно заинтересовался бы этим фактом. Она представила себе его сосредоточенного, потирающего лоб, радостно улыбающегося от удовольствия при встрече с неизвестным. «Хорошо бы разобраться в этом самому!» Как бы услышала она его слова, обращенные к Удену за кружкой пива. «Это может полностью поменять нашу точку зрения». «Как?» – спросил бы Уден. «Ты занимаешься общей биологией, а психологией человека – это совсем другое дело». «И да, и нет. Моя основная работа – изучать флору и фауну Земли и то, как они адаптируются к условиям новых планет. Кстати, человек тоже принадлежит к миру животных». Но Данли больше нет, и никто не выполнит за него его работу. Хотя бы частично. Но она бежала от этой мысли, как и от воспоминаний о том, что она должна будет сделать сегодня. Она старалась не отвлекаться и думать только о том, что кто-то из сотрудников Удена должен попытаться использовать накопленные Данли знания. Как справедливо заметил Дженнифер, Данли смог бы направить изыскания ученых. Нашел бы, на первый взгляд, незаметное и неординарное решение. А Уден и его ассистенты шли по проторенному пути. Никому из них даже в голову не пришло воспользоваться компьютером Данли, посмотреть имеющиеся там данные. Но, с другой стороны, это понятно. Они ставили перед собой только медицинские задачи. К тому же они не хотели быть жестокими. Страдания, которые они причиняли пленникам, как бы подсознательно вынуждали их поскорее закончить исследование и не развивать те идеи, которые могли бы привести к дальнейшему углублению обследования аборигенов. Данли с самого начала по-другому подошел бы к решению проблемы. Неожиданно наступила темнота. У Эвелит перехватило дыхание. В комнате было слишком жарко и тихо. Ждать еще долго, и надо что-то делать, иначе воля ослабнет, и она не сможет нажать на спусковой крючок. Она встала и пошла в лабораторию. Щелкнула выключателем. На мгновение свет ослепил ее. Эвелит подошла к компьютеру и сказала: «Включайся!» Зажегся индикатор. Эвелит бросила взгляд на окна. Они были абсолютно черными. Луна и звезды скрыты тучами. «Как?» Звук ее голоса походил на хриплое карканье. В ней родилась злость. «Возьми себя в руки и перестань бормотать, что ты за мать такая будешь для своего ребенка!» «Как можно с биологической точки зрения объяснить поведение людей на этой планете?» — смогла она, наконец, задать вопрос. «По-видимому, эта проблема должна рассматриваться в терминах психологии и антропологии», — ответил голос машины. «Может быть, да, может и нет». Она постаралась выстроить некую логическую цепочку и не дать разбежаться мыслям. «Возможно, развитие аборигенов на чем-то остановилось, и их просто нельзя считать настоящими людьми. Я бы предпочла думать о Мору именно так. Просмотри все имеющиеся записи, включая подробное описание клинического обследования четырех пленников, сделанные за последние дни. Сравни с базовыми данными с Земли. Я хочу получить разумные теории». Она заколебалась. «Вернее, те, которые напрямую не противоречат фактам. С разумными мы уже имели дело». Машина загудела. Эвелит прикрыла глаза и положила руки на край стола. «Данли, пожалуйста, помоги мне».
Неожиданно для нее, как будто с другого конца бесконечности, раздался голос машины. Обряд каннибализма, связанный с достижением юношами данной планеты половой зрелости, единственный факт, который нельзя объяснить соответствующей средой и особенностями исторического развития. Согласно данным антропологов, истоком его мог быть культ человеческих жертвоприношений. Однако данная теория не объясняет некоторые моменты, а именно следующие. На Земле религии, включающие жертвоприношения, чаще всего расцветали в обществе, занимающемся сельским хозяйством, так как, в отличие от охотников, их уровень жизни сильно зависел от плодородия почвы и хорошей погоды. Но даже для них принесение людей в жертву богам в исторической перспективе оказывалось невыгодным, что хорошо видно на примере ацтеков. В Лаконе рационализировали подобную практику, создав для этой цели строгую систему рабства и уменьшив таким образом негативное влияние на развитие общества. Но для жителей равнины этот обычай служит источником постоянной опасности, отнимая силы и ресурсы, жизненно необходимые для выживания. Представляется маловероятным, что при этих условиях перенятый у лаконесцев культ мог распространиться среди всех племен острова. Однако произошло именно так. Следовательно, в нем заложен какой-то другой смысл, и мы должны выяснить истину. Методы добычи приносили...

Это несложно. Голос умолк. Эвелит чувствовала, как кровь пульсирует в венах. Не совсем понимаю, о чем идет речь. Этот феномен был ранее обнаружен на некоторых планетах среди низших животных, раздался голос компьютера. Он редко встречается и потому малоизвестен. Название происходит от дифтеры, одного из видов навозной мухи на Земле. Навозная муха. Да, понятно. Объяснения компьютера продолжались еще долго. Джонафер шел с Мору по лагерю. Руки дикаря были связаны за спиной. Капитан значительно возвышался над ним. Однако Мору чувствовал себя вполне уверенно. Сквозь просвет в облаках белоснежной льдинкой сверкала луна. Эвелит стояла на крыльце у двери дома и ждала. Поселок казался пустым. Резко похолодало. Здесь наступила осень, а ветер поднимал с земли и кружил пыль. Шаги Джонафера были слышны издалека. Капитан заметил Эвелит и остановился. Мору сделал то же самое. «Узнали они что-нибудь?» Джонафер кивнул. «После вашего звонка Уден сразу же принялся за работу. Тест получился более сложным, чем тот, что предложил ваш компьютер. Но это естественно, ведь он рассчитан на Данли, а не на Удена. Без вашей помощи Уден никогда бы не придумал такое». Похоже, что гипотеза оказалась верной. Что конкретно он выяснил? Мору, не двигаясь, ждал, когда кончится диалог на незнакомом языке. «Я не врач», — голос Джонафера звучал ровно. «Но, как мне сказал Уден, хромосомные мутации привели к тому, что мальчики не могут стать мужчинами без дополнительной подпитки гормонами. Он упоминал тестостерон и адрестерон, необходимые для начала в организме целого ряда изменений, приводящих к зрелости. Уден считает, что они обратились к каннибализму, чтобы дать возможность выжить одному-двум поколениям после того, как колонию разбомбили и популяция стала чрезвычайно мала. В этих условиях и закрепились последствия мутации, которые иначе вскоре бы исчезли». «Понимаю», — кивнула Эвелит. «Надеюсь, вам ясно, что все это значит. Я думаю, мы сможем легко прекратить этот варварский обычай. Скажем, что у нас есть другая и лучшая священная пища, и снабдим их таблетками. А потом привезем сюда земных животных, мясо которых содержит все нужные вещества. Генетики же наверняка смогут привести их Y-хромосомы к нормальному виду». Хладнокровие покинуло Джонафера. Рот скривился, маска бесстрастия исчезла. «Я должен был поблагодарить вас за спасение целого народа», – прохрипел он. «Но не могу. Прошу вас побыстрее все закончить». Эвелит шагнула вперед и встала перед Мору. Он вздрогнул, но не отвел взгляда. «Вы не дали ему транквилизатора?» – столбенела она. «Нет», – ответил капитан. «Тут я вам не помощник». «Что ж, это даже хорошо». «Ты убил моего мужа», — обратилась Эвелит к Мору на его языке. «Справедливо ли, что я должна убить тебя?» «Да», — Мору говорил спокойно, — «справедливо. Спасибо, что отпустили жену и детей». Он помолчал секунду-другую. «Я слышал, что вы умеете сохранять мясо долгие годы так, что оно не портится. Я был бы рад, если бы мое тело пригодилось твоим сыновьям». «Моим оно не понадобится, и сыновьям твоих сыновей тоже». «Ты знаешь, почему я убил твоего мужа?» В словах Мора звучала тревога. «Он был добр и подобен Богу. Но я хромой и не мог по-другому добыть то, что так необходимо моим детям. Еще чуть-чуть, и они уже никогда не стали бы мужчинами». «Он мне еще объясняет, как важно быть мужчиной». Эвелит горько усмехнулась. Она повернулась к Джонаферу, застывшему от напряжения. «Считайте, я уже отомстила за Данли», — сказала она. «Что?» Джонафер обомлел.

как узнала об этом дифтероидном феномене. Нужно было только промолчать, и тогда Мору, его сыновья, весь его народ были бы обречены на каннибализм навеки. Представив это, я около получаса наслаждалась местью. А потом... «Почувствовала удовлетворение и смогла подумать о справедливости», — ответила Эвелит. Она взяла нож. Мору выпрямился. Эвелит встала за его спиной и разрезала ремни. «Иди домой», — сказала она.

0: рассказ Кирилла Бенедиктова «Код Эдипа».
1: «Третья загадка», — промурлыкал голос за ширмой. «Никому до сих пор не под силу было разгадать ее смертный. Попрощайся заранее со своей никчемной жизнью».
0: Голос был похож на женский, но только отчасти. Эдипу показалось, что на этот раз в нем звучали раздраженные нотки. Неудивительно, ведь предыдущие две загадки дались ему довольно легко. «Я готов, вопрошающе», — лаконично ответил он. За ширмой завозились. Остро пахнуло зверем.
1: «Внемли же!» — важно произнес голос. «Какое существо утром передвигается на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех?»
0: В зале заброшенного храма стало очень тихо. Было слышно, как назойливо жужжит муха под потолком. Пыльные столбы света, падавшие сквозь дыры в полуразрушенные крыши, освещали расколотые капители рухнувших колонн, обезглавленные статуи богов, разбитые алтари. В восточной стене зиял пролом. За ним обрывался отвесно вниз склон горы, на вершине которой построен был храм Аполлона. Туда, в провал глубиной в 50 стадий, очень скоро полетит тело проигравшего состязания. Эдип на всякий случай оглянулся посмотреть, на месте ли его свидетель. Леокай, конечно же, оказался на месте. Сидел себе на каменном приступке, подставив лицо ласковому осеннему солнышку, и играл с малым котенком, которого Эдип неизвестно зачем подобрал сегодня с утра на городской свалке. Для Леокая, старого воина, ничего особенно интересного в храме не происходило. Ну, пришел к деве львице еще один герой. Ну, придется нести обратно фивы, доспехи и меч. Их чудовище обычно выбрасывает. Скучная, рутинная служба. «Леокай!» — окликнул свидетеля Эдип. «Третья загадка».
2: «Удачи, сынок», — равнодушно откликнулся воин.
0: Заветы предков предписывали свидетелю внимательно выслушивать загадки и следить, чтобы никто из состязающихся сторон не жульничал. Но Леокай наотрез отказался заходить в храм, заявив, что у него дома семеро по лавкам, а кормилец он один. Эдип, впрочем, подозревал, что главная задача свидетеля состоит в том, чтобы не дать одумавшемуся герою сбежать с места состязания. «Ну и Крон с тобой», — беззлобно подумал он. «Все равно всем известно, что сфинкс всегда играет честно». С другой стороны, разгадать все загадки сфинкса не сумел еще никто. Поэтому и резона нарушать правила у чудовища до сих пор не было. Но такие мысли Эдип старался от себя отгонять. «Утром на четырех, днем на двух, а вечером на трех», — задумчиво повторил он. «Во всем мире не сыщешь такого удивительного существа». «Удовлетворенно», — сказала сфинкс. Из-за ширмы показалась страшная когтистая лапа, покрытая крупной змеиной чешуей. Эдип предостерегающе кашлянул.
2: «Ну ведь если ты спрашиваешь, уважаемая, то, верно, такое существо должно быть?»
0: Когти с противным звуком царапнули каменную плиту, и лапа неохотно спряталась обратно.
2: «И сдается мне, что я знаю, к

0: «Кого ты имеешь в виду?» – торопливо добавил Эдип.
1: «Знаешь, говори!» –
0: рявкнули за ширмой.
1: «И помни, попытка всего одна».
0: «Мудрена твоя загадка вопрошающая, а ответ на нее прост. Существо – это человек. В младенчестве оно ползает на четвереньках, в зрелом возрасте уверенно ходит на двух ногах, а в немощной старости опирается на посох». В зале снова повисло молчание. Потом из-за ширмы донеслось зловещее рычание, и Эдип на всякий случай положил руку на меч.
1: «Ты угадал, смертный», —
0: поскучневшим голосом признала сфинкс.
1: «Видят боги, я не понимаю, как тебе это удалось. Может ли быть, что кто-то научил тебя ответу заранее?»
0: Эдип перевел дух. «Нет, вопрошающая. Просто я от рождения хром. Много лет приходилось мне ходить, опираясь на тот самый стариковский посох, прежде чем я достаточно укрепил свои мышцы. Теперь-то я обхожусь без него, но хорошо помню, каково быть трехногим». Сфинкс помолчала.
1: «Надо же, как не повезло», — пожаловалась она наконец. «Как, говоришь, тебя звать-то?»
0: «Эдип, вопрошающая. На языке моего народа это имя как раз и значит «опухшие ноги».
1: «На языке моего народа», — передразнило чудовище. «А мы тут с тобой на каком разговариваем? На персидском, что ли?»
0: «Сам я из Каринфа», — охотно развил тему Эдип. Победа привела его в хорошее расположение духа, и он не прочь был поговорить. «Эдипом меня там назвали. А как пришел я в Фивы, надо мною долго смеялись, потому что у фиванцев Эдип означает «опухшие».
1: «Помолчи, смертный»,
0: — властно перебила его сфинкс.
1: «Ты отгадал мои загадки. И теперь имеешь право загадать мне свои. Условия прежние. Если я все отгадаю, быть тебе задушенным. Не отгадаю хотя бы одну, прыгаю в пропасть, а ты возвращаешься в Фивы победителем. Справедливо?»
0: «Значит, то, что я отгадал все твои загадки, не считается?»
1: «Почему не считается?» — обиделась сфинкс. «Ты же пока живой».
0: Эдип не нашелся, что ответить. «Ладно», — сказал он после долгой паузы. «Вот тебе первая загадка, ответствующая. Что предсказал мне дельфийский оракул прошлой весной?» За ширмой довольно заворчали.
1: «Тоже мне теорема Пифагора. Ты верно спросил у Пифии, кто твой отец с матерью и почему в Каринфе тебя зовут подкидышем, а оракул тебе возьми да скажи...»
0: Тут голос сфинкса внезапно стал высоким и визгливым. Эдип даже отшатнулся от неожиданности.
2: «Убьешь ты своего отца и возьмешь в жены свою мать!»
0: «Тише!» — зашипел Эдип, нервно оглядываясь. «Свидетель услышит».
1: «Ага!» — расхохоталось чудовище. «Стыдишься, смертный? Ну что, отгадал я твою паршивую загадку?»
0: Эдип едва не сплюнул от досады, но сдержался в храме, пусть и заброшенном, плеваться нехорошо.
1: «Отгадала, нехотя признал он. Хотя и не понимаю, откуда тебе это ведомо». «Вообще-то отчитываться не обязана», — сварливо сказала сфинкс. «Ну уж, поскольку ты мне про свое увечье поведал, я тебе тоже кое-что объясню. Пифии смертные, сплетницы каких мало. Чем, думаешь, они там у себя занимаются в свободное время? Перемывают кости тем, кто пришел просить у них совета. Особенно достается таким, как ты, извращенцам».
0: «Но-но!» — прикрикнул Эдип, снова берясь за меч. «Попрошу без оскорблений». За ширмой глухо захлопали огромные крылья, и герой проворно вскочил с каменного сиденья, загремев доспехом. Сидевший у дверей храма Леокай тоже поднялся и осторожно заглянул в полутемный зал.
3: «Эй!» — неуверенно позвал он. «Что там у вас, госпожа душительница? Прикажете вещички выносить?»
4: «Я тебе дам вещички!» — рявкнул Эдип. «Дрыхнешь там на посту, а я тут уже одну загадку загадал».
3: «Ух ты!» — удивился солдат, снова усаживаясь на приступ. «Силен ты, парень!»
1: «Нервы-то побереги, смертный», — посоветовало чудовище. «Прыгаешь, как бешеный. Языком молоть меньше надо, вот что. Не морочил бы ты мне голову своими опухшими ногами, я, глядишь, и не вспомнила бы, что пифии-то болтали прошлой весной».
0: «Язык мой, враг мой», — пришла в голову Эдипа мудрая, но запоздалая мысль.
1: «Да только все равно это не считается», — успокоила его сфинкс. «Нельзя такие загадки загадывать. Ты бы еще спросил, какими словами тебя кормилица называла, когда ты ей в пиво надул. Ладно, у тебя еще две попытки». Эдип сделал вид, что крепко задумался. Первую загадку он нарочно загадал легкую. Так опытные игроки в кости поначалу всегда проигрывают богатому простачку, чтобы потом, вернее, ободрать его до нитки. К сегодняшнему состязанию герой подготовился основательно. И сейчас у него в запасе оставалось не две, а целых четыре загадки. Причем про одну из них он точно знал, что решить ее ни сфинкс, ни человек не сумеет. Загадку эту он хитростью выманил у странного мудреца, жившего в большом глиняном сосуде из-под вина. От вина там, правда, давно уже остался только дух, но мудрец, тем не менее, всегда выглядел здорово на веселье. Сперва Эдип хотел загадать ее в самом конце состязания, чтобы победа вышла совсем уж красивая, как в сказках. Но теперь это желание казалось ему мальчишеским и едва ли не постыдным. Терять голову у него не было ни малейшего желания, а корона Фиф, обещанная за победу над Сфинксом, казалась все более и более привлекательной. Рисковать не хотелось, и герой, для виду почесав затылки, двинулся к выходу из храма.
5: «Эй, ты куда?» — осведомилась Сфинкс. «Если бежать вздумал, так я тебя в два счета догоню, лучше не позорься».
1: «Вернусь я», — пообещал Эдип. «Сейчас вот возьму кое-что и вернусь». Леокай по-прежнему забавлялся игрой с пестрым котенком, заставляя его ловить свернутый в подобие мышки кусочек серой ткани с привязанной к нему ниткой. Котенок двигался вяло, но Леокай постоянно его тормошил, как и было велено. «Дай сюда», — потребовал герой, остановившись в двух шагах от двери и протягивая к свидетелю широкую ладонь. Леокай тупо уставился на него.
5: «Зверя, давай», — процедил Эдип сквозь зубы.
1: Глаза старого солдата стали похожи на две большие и, скорее всего, фальшивые монеты. Сообразив, наконец, что от него требуется, Леокай ухватил котенка за тощий загривок и нерешительно протянул герою. Котенок был такой маленький, что без труда уместился у Эдипа на ладони. Руку Эдип предусмотрительно спрятал за спину, и котенок тут же свернулся в клубочек и затих. Видно, Леокай здорово утомил его своими играми. Обратная дорога через усеянный битыми черепками и каменным крошевом зал далась Эдипу нелегко. Ширма, отделяющая целлу храма от заалтарной каморы, в которой сидело чудовище, показалась ему сдвинутой в сторону, как если бы сфинкс подглядывал.
5: «Вот тебе вторая загадка, ответствующая», — сказал он, останавливаясь перед ширмой.
1: «В руке у меня некое существо. Ответь, живое оно или мертвое?» Сфинкс молчал, и с каждой секунды этого гнетущего молчания Эдип чувствовал себя все менее уверенно.
5: «Только б не замяукал», — думал он, обливаясь холодным потом. «Эх, надо было птичку словить, как мудрец советовал». «Сволочь!» — негромко, но очень четко произнес голос сфинкса за ширмой. «Сам додумался. Или надоумил кто?»
1: Сказал Эдип, еще не веря до конца в свою удачу. «Ты сначала ответ дай, а потом уж допытывайся. А то, знаешь, грубить-то всякий может». Ширма покачнулась, будто от сильного дуновения ветра, и медленно упала на пол.
5: «Эта загадка не имеет правильного решения, смертный», — торжественно произнесло скрывавшееся за ней чудовище.
1: Оно оказалось не таким уж крупным, поменьше льва, с которым его обычно сравнивали. Большие крылья топорщились за покрытой рыжеватой шерстью спиной. Впрочем, передняя часть сфинкса выглядела вполне привлекательно. Никакой шерсти, никаких перьев, роскошная женская грудь и гладкий округлый живот. Симпатичное девичье личико обрамляли длинные, давно не мытые волосы. Черные, слегка раскосые глаза глядели на Эдипа с едва сдерживаемой ненавистью.
5: «Скорее всего, тварь, которую ты зажал сейчас в своем кулаке, еще жива. Постой, постой, это не ответ».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Эдип судорожно вздохнул и расслабил уже готовые сжаться пальцы.
5: «Я сказала, скорее всего, в это самое мгновение. Но если я скажу тебе, оно живое, ты убьешь его, прежде чем достанешь руку из-за спины, и я увижу мертвое тельце».
1: «Какое проницательное чудовище», — с уважением подумал Эдип.
5: «Если же я скажу, оно мертвое, ты просто-напросто не станешь его убивать. Вот почему я думаю, что в настоящий момент времени оно еще живо, ведь воскрешать мертвых ты явно не способен».
1: Сфинкс глухо заворчала и заскребла когтями по каменным плитам.
5: «Подлость твоя, смертная, неизмерима. Какой бы ответ ни дала я, неверным его ты объявишь. Ведь единственно верный ответ на загадку твою не имеет смысла для ваших ничтожных умишек, а значит, не будет засчитан.
1: От волнения чудовище заговорило высоким поэтическим стилем, но Эдип не обратил на это внимания. «Что ты имеешь в виду?» – подозрительно спросил он. «Что за единственно верный ответ?»
5: «Ты все равно не поймешь», – фыркнула сфинкс. «Твой несчастный котенок – это же котенок, верно? Для тебя может быть или жив, или мертв. Это не столь уж важно».
1: «Чепуху говоришь, уважаемая», – перебил Эдип. «Как раз для меня это очень важно. Мне, может, этот котенок царскую корону принесет сегодня к вечеру?»
5: «Принесет, принесет», — хмуро подтвердила дева-львица. «И корону, и еще много чего. Я же говорила, что ты не поймешь. Важно то, что для меня твой котенок ни жив, ни мертв одновременно. Для тебя есть только два ответа — живой кот или мертвый кот, а на самом деле их три. Живой кот, мертвый кот, и может быть живой, а может быть мертвый».
1: Эдип натянуто рассмеялся. «Ну, милая, ты же сама понимаешь, что в нашем состязании, может быть, за ответ не считается. Признаешь свое поражение?»
6: Сфинкс наградила его взглядом, способным заморозить кузню Гефеста вместе с самим богом-кузнецом.
5: «А для чего, думаешь, я вышла? На тебя, подлеца, полюбоваться?»
1: Она гордо тряхнула красивой грудью и, мягко припадая на львиные лапы, двинулась к пролому в стене.
3: «Честная», — мысленно похвалил ее Эдип. «Наглая, конечно, но честная. Будет прыгать».
1: «Не держи на меня зла, душительница», — сказал он вслух. «Я ничего против тебя лично не имею. Это состязание. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает».
6: Сфинкс остановилась и обернулась.
5: «Ты полагаешь, что выиграл, смертный?»
1: «Конечно», — криво усмехнулся Эдип. Он все еще осторожничал, держал котенка за спиной, аккуратно поглаживая его пальцем по костлявой спинке. Котенок мирно дремал, не подозревая, какая страшная судьба его только что миновала.
3: «Ты же проиграла, ответствующая!»
5: «Ты глупец!» – прошипела сфинкс. «По-твоему, если один проигрывает, второй обязательно одерживает победу?»
3: «А как может быть иначе?»
1: Дева-львица возмущенно всплеснула крыльями.
5: «Да очень просто! Ты сюда за короной явился, так ведь? Захотел стать царем стовратных фив!»
1: Эдип кивнул.
5: «Корону тебе Крионт обещал, царь фиванский».
1: «Думаешь, обманет?» — засомневался Эдип.
5: «Да нет, не станет. Он старый, больной, власть ему в тягость. Только правление в фивах наследственное, ты слышал?»
1: Герой снова кивнул, на этот раз менее уверенно.
5: «А это значит, что корону ты получишь, только женившись на сестре царя Илкасти».
3: «Ну да, она, конечно, женщина не молодая», — рассудительно проговорил Эдип. «Ну, привлекательная. Я ее видел, когда с царем разговаривал».
1: Сфинкс присела на задние лапы и пренебрежительно махнула хвостом.
5: «Ты ее и раньше видел, несчастный. Более того, я подозреваю, что царица Иокаста — первая женщина, которую ты увидел в своей никчемной жизни».
1: Эдип сначала не понял, а когда понял, едва не выронил от возмущения котенка.
3: «Ты на что это намекаешь, душительница?»
5: «Лет 20 назад эта глупая девка родила здорового мальчика, наследника трона. А муж ее, Лай, вместо того, чтобы обрадоваться, велел слуге отнести младенца на гору и оставить там, для верности проткнув его икры булавкой. Чтобы обратно не приполз, надо полагать».
1: Эдип побледнел.
5: «Да только вместо волков да медведей ребеночка нашли пастухи из Коринфа», — продолжала сфинкс. «Вот он и выжил, пусть и с опухшими ногами. Лая же в прошлом месяце нашли на Кеферонском перевале с проломленным черепом. Ты там случайно не проходил?»
3: «Ты все это нарочно говоришь», — огрызнулся герой. «Чтобы лишить меня радости честной победы».
5: «Да нужна мне твоя радость», — снова махнула хвостом сфинкс. «Радуйся, пожалуйста. Я просто пыталась тебе объяснить, что победа твоя ничем от поражения не отличается. Вот я сейчас прыгну в пропасть, ты вернешься в город. Крионт отдаст тебе в жены твою же мать и сделает царем фив. А потом в один прекрасный день объявится в городе свидетель твоих злодеяний».
3: «Что за свидетель такой?» — крикнул Эдип, окончательно потерявший самообладание.
5: «Думаешь, на Кеферонском перевале ты всех убил? И господин, и слуг? Нет, мой хороший. Старый слуга твоего отца уполз и укрылся в канаве. Вот и вернется он в срок, чтобы тебя обличить. Тут и почувствуешь ты цену победы над сфинксом, глупец!»
7: Отца-убийца, муж собственной матери! Вовек не отмыться тебе от такого позора!»
6: Эдип почувствовал, как у него ослабели ноги и со стоном опустился на расколотый стилобат колонны.
8: «Откуда ты все это знаешь?» —
6: спросил он жалобно.
8: «Ты же прямо сейчас все это придумала!»
7: «Ага!» — фыркнула Сфинкс. «И про Кеферонский перевал в том числе!»
6: Возразить Эдип не сумел. Месяц назад на Кефероне он действительно уложил своим тяжелым посохом какого-то богатого одетого наглеца и трех его слуг. Впрочем, было за что.
3: «А нечего приставать к честному юноше с такими предложениями», — буркнул он.
7: «Не спорю», — сухо сказала Сфинкс. «Лай никогда не вызывал у меня симпатии, так что лично я не стала бы попрекать тебя его смертью. Но ведь жителям Фиф ты этого не объяснишь. А уж своей мамочке вдове и подавно».
3: «Что же это получается?» — пробормотал Эдип. «Я победил в состязании, а в награду получу только вселенский позор!»
7: «И мучительную смерть, к тому же», — безжалостно добавила дева-львица. «Иокаста повесится с горя. Ты же выколешь себе глаза золотой застежкой ее платья. И пойдешь, проливая кровавые слезы по дорогам Эллады, получая пинки и побои. Сдохнешь, как пес шелудивый, гонимый родными детьми».
8: «Хватит!» —
6: вскричал герой, да так громко, что котенок проснулся и испуганно замяукал.
8: «Я понял!»
7: «Очень хорошо!» — удовлетворенно промурлыкала Сфинкс. «Теперь я могу с легким сердцем исполнить свой долг».
6: Она повернулась и вновь двинулась к провалу. Эдип вскочил на ноги и побежал за ней.
8: «Постой, душительница! Ты не можешь так просто уйти!»
7: «Это еще почему? Ты выиграл, а я за проигрыш заплачу жизнью».
8: «И ты так легко об этом говоришь?»
7: «А что я, по-твоему, перья у себя на крыльях должна с горя выщипать? Все, прощай, герой. Надоел ты мне со своими комплексами».
8: «Ну погоди же!» — взмолился Эдип. «Ты же мудрак, как сама Афина! Неужели не сможешь найти выход из этой ловушки?»
7: «Какой ловушки? Это честное состязание, ты же сам говорил. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает».
8: «Да ведь получается, что мы оба проиграли. Где же здесь справедливость-то?»
6: Сфинкс нехотя остановилась у самого края провала и снова уселась, недовольно помахивая хвостом.
7: «Ну а чего бы ты хотел? Могу, конечно, предложить один вариант, но только он тебя вряд ли устроит».
8: «Какой?» — с надеждой спросил Эдип.
7: «Ну, я отвечаю, что котенок твой жив, ты вправду оставляешь его живым. Я таким образом отгадываю твою вторую загадку, потом третью».
6: Сфинкс замолчала. «А потом душишь», — закончил за нее герой.
3: «Нет уж, спасибо, мне такая справедливость даром не нужна».
7: «Зато никакого вселенского позора. У тебя есть предложение получше?»
6: Эдип призадумался.
3: «Ну, ты, например, можешь не прыгать в эту дыру. Остаешься здесь жить, как ни в чем не бывало. А я потихоньку сбегу, и Фивы уже не ногой».
7: «Я была о тебе лучшего мнения», — заявила Сфинкс. «Во-первых, я не могу нарушить условий состязания. Если ты выиграл, я должна прыгнуть. Во-вторых, тебе не удастся бежать незамеченным. Все фиванские граждане, все крестьяне, все пастухи на окрестных пастбищах знают, что ты пошел расправляться с чудовищем. Тебя непременно поймают или забьют насмерть палками, как труса, либо с почетом внесут в стовратные Фивы, как героя, что, как ты понимаешь, в твоем случае ничуть не лучше».
3: «То есть выхода нет?»
7: «В твоем понимании нет», — жестко сказала Сфинкс.
3: «В твоем, значит, есть», — пробормотал Эдип.
8: «Ну-ка, ну-ка, что ты там говорила про три варианта ответа? Кот жив, кот мертв и кот может быть».
6: Котенка он по-прежнему держал в руке, но уже не прятал за спиной, а поднес почти к самому лицу, словно пытался распознать в тощем обитателе городской свалки загадочное третье состояние.
7: «Эй, ты это о чем?» —
6: насторожилась дева-львица. Эдип не ответил. Поднял котенка за шкирку и покачал на весу.
3: «Может быть, выиграл, а может, проиграл», — бормотал он себе под нос. «Может быть, ответила, может, и нет».
8: «Слушай, душительница, я, кажется, придумал. Все дело в третьей загадке. Я должен загадать тебе такую загадку, на которую не только ты не сможешь дать однозначный ответ».
6: Сфинкс озадаченно взглянула на него.
8: «Это будет загадка, на которую и я не смогу ответить точно», — вдохновенно продолжал Эдип. «Тогда мы оба окажемся в состоянии «может быть», понимаешь? Никто не выиграет и не проиграет, никто не получит награды и не понесет наказания. Ну, мудрейшая, правда я хорошо придумал? И тебе умирать незачем, и мне позориться не придется».
2: умник!»
1: — скривилась сфинкс, но от провала на всякий случай отодвинулась.
7: «Много тут таких умников было. Спрашивали меня и о том, когда свету конец, и почему рыбке зонтик не нужен. Только это все не считается. Загадка обязательно должна иметь решение. Значит, кто-то непременно должен его знать».
1: Эдип нахмурился, но лишь на минуту. Вскоре взгляд его прояснился, и он как-то по-новому оценивающе взглянул на свою соперницу. От этого взгляда сфинкс неожиданно для себя покраснела, чего не делала уже добрую сотню лет.
3: «Сдается мне, красавица, что это для нас не помеха.
1: А теперь будь добра, помолчи и послушай меня внимательно».
3: «Было ли состязание честным?» — мрачно спросил Крионт, царь Фиванский. «Были ли соблюдены все условия?»
1: Стоявший перед троном Леокай для солидности задумался и даже поскреб заскорузлым пальцем в затылке.
3: «Было, государь», — решился он наконец. «Три загадки загадало чудовище герою, и на все три он ответил. Трижды герой вопрошал чудовище и дважды получил ответ».
2: «Так что ж ты, дубина, говоришь, что условия соблюдены?» —
1: взвелась сидевшая слева от царя Иокаста.
2: «На один-то вопрос чудище, получается, не ответило?»
3: «Выходит так», — признал Леокай.
2: «Тогда почему оно до сих пор живое? И мало того, что живое, торчит посреди царского двора, всех до икоты пугая».
3: «Так ведь и герой жив, царица», — урезонил ее Леокай. «Может, вы его послушаете? Я-то человек простой, а он вам все вдруг горять объяснит».
1: «Пусть Эдип говорит», — согласился с ним царь Крионт.
3: «Слуги, ведите героя».
1: Вводить, впрочем, никого не понадобилось. Эдип вошел сам, будто дожидался под дверью. Выглядел он изрядно помятым, сильные загорелые руки были покрыты кровоточащими ссадинами, на шее темнело подозрительное пятно.
3: «Ответь нам, герой», — повелел царь Фиванский. «Чем завершилось твое состязание со сфинксом? Твоей ли победой?»
1: «Видишь ли, царь?» Эдип смотрел на старого правителя открыто и честно, старательно не замечая взглядов, которые бросала на него Иокаста. «Состязание наше еще не закончилось. Последняя загадка, которую я задал сфинксу, не может быть решена ни сегодня, ни завтра. Но так как ответ на нее существует, хоть неизвестен до времени, условия соблюдены».
2: «Значит, оно проиграло?» —
1: вкрадчиво спросила Иокаста. Эдип помотал курчавой головой.
3: «Нет, светлейшая царица. Об этом нельзя судить, пока не исполнится срок».
9: «Стало быть, ты проиграл», — грозно нахмурился Крионт.
3: «И это неверно. Ни сфинкс, ни я этого покамест не знаем. Поэтому-то мы оба и живы».
2: «А когда станет ясно, кто выиграл?» — не унималась Иокаста.
1: Эдип задумался.
3: «Точно не скажу, царица. Однако почти наверняка раньше, чем через год».
2: «Год?»
1: — взвизгнула Иокаста.
2: «И что, весь этот год страшилище будет жить в наших стовратных фивах? Не лучше ли было в заброшенном храме остаться?»
3: «В храме не выжил бы я», — пожал плечами герой. «Там есть совсем нечего, кроме летучих мышей. Однако теперь я вижу, что и в фивах, славных своим гостеприимством, нам не рады. Скрипя сердце, прошу вас, о царе, ты, светлейшая царица, разрешение покинуть пределы вашего славного города вместе с моей соперницей, чтобы закончить состязание вдалеке от населенных мест».
1: Крионт пощипал густую бороду.
3: «Странное дело», — сказал он. «Много я видел героев, но никто из них не отличался такой покорностью судьбе, как ты, юноша. Вольно ж было загадывать сфинксу загадку, ответ на которую тебе самому неизвестен. Что ж, если это желание твое, то иди. Сфинкса — чудовище, погубившее многих фиванцев, ты от стен городских уведешь, и то счастье».
2: «Да пусть катится», — поддержал его раскрасневшийся от злости Иокаста. «Далеко ли вот только он уйдет на опухших своих ногах?»
1: «Эх, мама», — подумал Эдип, стараясь не встречаться с ней взглядом. «Знала б ты, от какого позора я тебя избавляю». «Да благословят вас боги», — поклонился он вежливо. Повернулся и, подмигнув Леокаю, пошел к выходу, демонстрируя царю и царице широкую расцарапанную спину. Сфинкс сидела посреди опустевшей городской площади, неподвижная и величественная, как статуя. Из переулков с безопасного расстояния глазели на чудовище бесстрашные фиванские дети. «Все получилось», — сообщил Эдип, подходя. «Можем двигаться в путь, красавица». Сфинкс расправила заботливо вычищенные, блестевшие на солнце крылья и несколько раз хлопнула ими по воздуху, будто раздумывая, не полететь ли ей. Потом нехотя сложила их за спиной и с кошачьей грацией поднялась на ноги.
2: «Все-таки люди глупые. Неужели так сложно было догадаться?»
6: Она потянулась всем своим большим львиным телом и слегка потерлась о бедро Эдипа лоснящимся рыжим боком.
7: «Прежде чем мы уйдем подальше из этого города, от этих глупых людей, от нашей злой судьбы, загадай мне свою загадку еще раз, любимый».
6: Эдип вздохнул, наклонился к прелестной девичьей головке, откинул в сторону завиток черных, как смоль, кудрей и прошептал в маленькое розовое ушко.
7: «Мальчик или девочка?»
6: Это был рассказ Кирилла Бенедиктова «Кот Эдипа». Рассказ Майкла Лайблинга «Терракотовый мальчик».

0: тупица. Тупой, как пробка, тысячу раз болван. Глупый, дурной, слабоумный, тупоголовый, идиотский, кретинский, маразматический, невменяемый, с парализованным мозгом болван. 10 000 путей ведут в Нью-Йорк-Сити, а он выбирает дорогу 87. 24 года цеплялся за любую отговорку, а теперь ночной переезд между штатами, видите ли, устраивает его. Меня устраивает, Холли. Вот что он заявил. Едва удостоил дорожную карту взглядом. Как будто бы время залечило раны, все исправило. Чего, как бог свят, конечно, не произошло. Как будто бы он, наконец, готов сражаться с демонами. К чему он, как бог свят, конечно, не готов. Можно подумать, ему удастся просто проскочить мимо. Даже не заметить. Беда в том, что он никогда не доверял рекламе. Даже не думал, что это место может существовать до сих пор. По прошествии столь долгого времени. 19 лунок азартного, безудержного, живого веселья. Мини-гольф Форт Бампоу. Поворот 21 юг 9. Озеро Арнольд. Мальчишки заныли на заднем сиденье.
1: «Мы хотим, папа!»
0: Холли поддержала их.
2: «У нас есть время, Ори. В самом деле, давай заедем».
0: Он содрогнулся, дышать тяжело, словно роженица на последней стадии. Заскрипел зубами и выдохнул. «Нет, не люблю я этот мини-гольф». И на последнем дыхании, срывающимся от страха голосом. «Не люблю экстремальные виды спорта». Холли вздрогнула.
2: «Что?»
0: Захихикала, оборвала себя, не совсем уверенная, что за ахинею сейчас услышала.
2: «Не любишь чего?»
0: Он передернул рычаг коробки скоростей и вжал в пол педаль газа. Единственное, чего он хочет от поворота 21, оставить его позади.
2: «Ори, пожалуйста, помедленнее», —
0: попросила она, не повышая голоса, чтобы не пугать детей. Но взгляд покроличий затравленный. Беспокойство опустилось пепельной вуалью. Держит себя в руках. Снова его тайны всплывают на поверхность.
2: «Ты едешь слишком быстро».
0: Он никогда не рассказывал ей. На самом деле не рассказывал никому. Холли может примириться с большинством его заскоков, например, с боязнью ресторанов фастфуда, с настроениями. Но добавлять ко всему миниатюрный гольф – это уже чересчур. Полный идиотизм. Он, разумеется, мог бы объяснить, но тогда он выставит себя не вполне нормальным. Тупым, как пуговица на балахоне огородного пугала. Тогда были только он и его мать. И Датсун 510.
2: «Ори, просыпайся, приехали».
0: Держа руль левой рукой, она развернулась назад и легонько потрясла его за плечо.
2: «Ну уже, детка».
1: «Отлично, мам».
0: Он развалился на заднем сиденье, упираясь тапочками в дверцу. Зевнул, потянулся, открывая глаза. И первый раз мельком поглядел на Форт Бампоу. Каждый, кто когда-либо проводил лето на озере Арнольд, знал мини-гольф Форта Бампоу. Полмили на юг между штатами, расположен на террасах холмов, где старая дорога номер 9 делает петлю, идя параллельно самой себе, прежде чем спуститься вниз в деревню. Мимо уж никак не проедешь.
2: «Смотрится неплохо, правда?» –
0: спросила мама. Она сбросила газ и поехала вниз по этой петле. Флаги висели вялые и безжизненные вдоль забора, огораживающего поле. Грубо выструганные столбы чередовались. Красный, белый, синий. Распластавшийся енот венчал трио раздолбанных строений. Билетная касса, ларек с мороженым, ларек с сувенирами. «Добро пожаловать!» — выведенная красной краской, развязно тянулась до кончика загнутого хвоста. За енотом возвышался пластиковый индеец, неся угрюмую вахту. Руки сложены на обнаженной груди, пальцы сжимают томагавк, ноги широко расставлены на дорожке, краска на штанах выцвела и посерела. Ори моргнул. Взглянул еще раз. Помотал головой, смущенный и настороженный. Снова моргнул. С лестницы, ведущей к стоянке, ему махала девочка. Во всяком случае, он решил, что это девочка. На самом деле, больше похоже на какого-то чокнутого гнома. Приземистая, ноздреватая, скорее вырастающая из бетона, а не стоящая на нем. Очки из магазина приколов с выкоченными глазами поверх затуманенных стекол. Зубы. Костяной монолит, который в темноте, наверное, светится зеленым.
2: Такие существа, да еще с острыми ушками и в остроносых башмаках, иногда помогают Санта-Клаусу в дешевых лавках, хотя им бы больше подошло забить старичка до смерти под елкой. Рядом с ней девчонка повыше, блондинка с двумя клюшками для гольфа. Вертит их над головой, словно она собирающаяся взлететь вертолет. Волосы волнами падают на плечи. Раскрасневшиеся, разгоряченные, с длинными-предлинными ногами.
3: «Не успел пробыть на озере Арнольд и минуты, а, кажется, уже обзавелся друзьями», — заметила мама.

0: мог удержаться. Ему хотелось раздразнить ее, заставить признать, откуда взялась эта работа, что Рэй Гудкин специально придумал эту должность для нее. Но она не попалась на его удочку. Лишь продолжала твердить уже знакомый припев, словно училась стихи к уроку.
1: «Ближайшая больница находится в Саратоге. Рэй говорит, наличие медсестры поможет ему создать для постояльцев наилучшие условия. Многие из них в возрасте, и их недомогание не сводится к укусам насекомых и солнечным ожогам. Рэй говорит, со мной они будут чувствовать себя увереннее, а это пойдет на пользу его делу».
0: Рэй говорит. «Рэй что-то очень много говорит».
1: «Не умничай», — сказала она.
0: Ее огорчение было более искренним, чем он ожидал.
1: «У тебя нет причин разговаривать со мной таким тоном. Мы же друзья, помнишь? Рэй очень хороший человек».
0: Он опустил глаза, щеки вспыхнули от смущения.
2: «Я все равно никогда не слышал о гостиничных медсестрах», — надулся он.
1: «В 14 обнаруживаешь, что много о чем никогда не слышал».
2: «Точно знаешь?» — выпалил он, тут же пожалев, что произнес это вслух.
1: «Да»,
0: — отрезала она тоном, означающим прекращение дискуссии.
1: «И если ты такой умный, как тебе кажется, лучше помолчи, прежде чем скажешь что-нибудь, о чем потом по-настоящему пожалеешь». «Что в самом деле этот Рэй Гудкин до себе воображает? Болван! И почему она этого не замечает?»
0: Там, где конкуренты гибли, оттесненные в сторону, их постройки зарастали кустарником и уходили под воду, курорт Гудкинда умудрялся выживать. Истинно фольклорное собрание жизнерадостно раскрашенных фронтонов, водосточных труб и покосившихся ставен. Коллективное детище дюжины несостоявшихся архитектурных школ. Все виды крылечек и экзотических карнизов. В главном корпусе на стене напротив конторки администратора висела красочная хроника. От основания в 21 году до момента перехода отеля к Рэю, последовавшего за трагической смертью мистера Леонардо Гудкинда. Фотографии трех больших пожаров. Август 33-го, июль 44-го и октябрь 68-го. Портреты надутых от гордости мужчин на фоне пойманных ими рыбин. Построен, заново профинансирован, отремонтирован. Столько всего, что последняя инкарнация отеля Гудкиндов привела Рэя и его достойные восхищения уловители дыма и противопожарные системы на обложку ежемесячника «Курортный менеджмент». «Гудкинд, вундеркинд отельного бизнеса», — трубил о нем августовский номер. Такой номер лежал у матери Ори на туалетном столике. Для Ори это была первая зацепка.
2: «И когда ты это прочитала?» — спросил он.
1: «Тогда, когда парень с обложки дал мне это в больнице».
2: «Ты знакома с этим вундеркиндом, правда?»
1: «Угу. Он был моим пациентом».
2: «И что с ним случилось?»
1: «Аллергическая реакция».
2: «На что?»
1: «На арахис».
2: «Арахис?»
1: «Угу. Чуть не умер. Он был в очень тяжелом состоянии, когда его привезли».
2: «А теперь?»
1: «Поправился. Кстати, у тебя будет возможность познакомиться с ним. Он скоро придет в гости».
2: «В гости? Кому?»
1: «Ко мне?» — ответила она, тут же неуверенно исправившись. «К нам».
0: После чего Ори убедился, ежемесячник «Курортный менеджмент» лежит на туалетном столике лицом вниз. Чем упорнее Рэй старался завоевать его, тем меньше Ори хотел оказаться завоеванным.
2: «Считай себя постояльцем, Орсон», — сказал он. Бедра развязно покачиваются. От него исходит запах лосося, которого подавали на обед. «Курорт в твоем распоряжении до тех пор, пока ты подчиняешься правилам, конечно».
1: «Ори! Я же сказал, я Ори! Никто не называет меня Орсоном!»
0: Он подошел поближе к стойке с велосипедами, делая вид, будто его заинтересовал старенький синий швин.
2: «Я знаю. Но помяни мои слова. Когда ты подрастешь, тебе захочется чего-нибудь более солидного».
0: Главная беда Рэя заключается в том, что он знал все, даже то, чего не знал.
2: «Так почему же вы не называете себя Реймондом?»
0: Гудкинд захихикал, но веселье повисло в воздухе.
2: «Что, что ты меня подловил, правда? Меня зовут Рэйборн, сынок».
1: «Я вам не сынок».
2: «Я не это имел в виду, ты же понимаешь».
0: Он примиряюще протянул костлявую ладонь.
2: «Ну, Орс, мир».
0: «Орс? Чушь. Что-то новенькое». Ори выкатил велосипед.
1: «Мне пора».
0: Рэй убрал руку в карман.
2: «Полагаю, к парикмахеру? Ты несколько зарос».
0: Ори сделал вид, что не слышит.

0: Я не придаю значения твоим словам, сынок. Мы станем с тобой друзьями. Вот увидишь. Ори вышел на протоптанную дорожку и забрался в седло, пробормотав: «А орешков арахисовых не хочешь?» И, не оглядываясь, закрутил педали по направлению к мини-гольфу «Форд Бампл». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». За третью лунку давали 5 очков. Кошмар вигвама Тикандерога. Если попасть точно в центр, из крыши вигвама пойдет дым, почти наверняка удар в одно касание. Но стоит смазать чуть вправо или влево, и мяч погибнет на гравиевом рафе. Ори ударил. Мячик стукнулся о стенку вигвама и отрикошетил к его ногам. За спиной кто-то захихикал, но он не обернулся. Играть самому с собой без того нелегко. Он снова ударил. Мячик покатился вверх по наклонной плоскости, обессилел на полпути и безжизненно скатился обратно. Хихиканье стало громче, но он отказывался замечать его. Еще попытка. Мячик отпрыгнул влево, с грохотом упал в лунку, прокатился через вигвам и оказался на рафе.
1: «Ясно, почему ты играешь один, иначе позор не оберешься».
0: Он развернулся к своим мучителям, зная, что это они, те девчонки, которых он видел в первый день. Расплывшийся гном в дурацких очках и с огромными зубами. Вблизи даже хуже. И длинноногая симпатичная девчонка. Вблизи даже лучше.
1: «Ты отвратительно играешь», —
0: заявила гномик с явным презрением, словно ее мнение должно было стать для него откровением. Говорит пискляво и в нос. Кастрат с сенным насморком. Он не смог определить ее возраст. Может, 12, может, 20, может, бог знает сколько. Он огрызнулся, используя запал, оставшийся после беседы с Рэем.
1: «Подумаешь, я же в первый раз, дай мне время. А ты сама-то чего так задаешься?»
2: «А вот чего», — фыркнула она.
0: Мяч подкатился к метке.
2: «Покажи-ка ему кит», —
0: воскликнула блондинка. Кит ему показала. Из крыши вигвама повалил дым.
1: «Обычно это удар в одно касание», — заявила она, закатывая мяч в лунку. «Но сегодня, кажется, не мой день».
0: «Ладно, я сражен», — заявил он изо всех сил, стараясь не ощущать себя сраженным. Он подошел к четвертой лунке. «Охотник на оленей». Понадеялся, что гном поймет намек и отвяжется.
1: «Не бери в голову», —
0: с улыбкой посоветовала блондинка. Ори передернул плечами, сомневаясь, искренне ли ее сочувствие. Он опустился на колени. От зелени рябило в глазах.
1: «Фортом Бампо владеет отец Кит. Она часто играет. С прошлого вечера это уже 11-й круг».
2: 12-й тест», — поправила Кит.
0: Широкая ухмылка во всю физиономию, верхняя губа едва не касается носа. И прямо в лоб.
1: «Так когда умер твой отец?»
0: Он застыл.
1: «А? Что?»
0: По спине мурашки, в животе спазм. Кит раздраженно повторила, повысив голос.
1: «Вопрос несложный. Когда умер твой отец?»
0: Он кашлянул. Ответил, выделяя каждое слово.
3: «Откуда ты знаешь про моего отца?»
1: «Потому что у тебя такой вид, словно твой отец умер», — пояснила она.
0: Теперь писклявым голосом говорил он.
3: «Что ты хочешь этим сказать?» Никто ни разу не говорил об этом так грубо и прямо. Скончался. Почил. Ушел. На небесах. Переселился в мир иной. Покинул нас. Пусть даже протянул ноги, но ни разу умер. Никогда.
1: «Да ничего не хочу. Только то, что сказала».
0: Он медленно поднялся, соображая.
3: «Это Рэй рассказал тебе о моем отце? Это от него ты узнала?»
1: «Рэй? Какой Рэй?»
3: «Тогда кто?»
0: Рука у рта, покусывает палец и разглядывает его. Неловкость разлилась в воздухе, словно дурной запах.
1: «Ну, говори!»
0: Ори посмотрел на Тесс, ища поддержки, но та с интересом разглядывала зажатый в руке желтый мяч для гольфа. Кит выдохнула.
1: «Терракота! Терракота!» —
0: повторила она ему.
1: «Не знаю никого с таким прозвищем». «О, Господи!» — застонала она. «Ты что, рос в стае волков? Ты Эллен Келлер или иностранец?
2: Терракота — это такой цвет, болван.
3: Цвет?
1: Да, красновато-коричневый, негромко пояснила Тесс, не поднимая на него глаз.
3: Она покосилась на подружку, затем не вполне уверенная продолжила.
2: Кит видит всех людей в цвете.
4: «И ты терракотовый!» — рявкнула Кит, больно ткнув его под ребра. «А у терракотовых мальчиков отцы умерли!»
3: У него в горле застрял комок, словно он поперхнулся.
2: «О чем вы говорите?»
4: «Если тебе нужен синхронный перевод, обратись вон, терракотовый мальчик!»
2: «Меня зовут Ори!»
3: Кит хмыкнула.
4: «Отличное имя, но отца у тебя все равно нет!»
2: «Оставь в покое моего отца! Заткнись!»
3: Он отшвырнул клюшку пинком, загнал мячик на раф и двинулся по склону к воротам.
2: «Ты чокнутая!»
4: «Ты себе много позволяешь!» — закричала Кит.
3: Физиономия, словно огромная лапа, сжимающая багровый шар.
4: «Ты нарушаешь правила! Нужно вернуть клюшку и мяч! Почитай, это написано на твоей счетной карточке!»
2: «Ты ненормальная!» — прикричал он в ответ, комкая карточку и запуская в нее.
3: Его отец умер, ушел почти 2 года назад, и никогда, ни разу до сих пор он не плакал. Никогда, нигде.
4: «Деньги не возвращают, это ты знаешь?»
3: Она тащилась за ним следом, пока он шагал к воротам.
4: «Никогда, только в случае дождя».
3: Он вытер мокрые щеки тыльной стороной ладони. Отскочил, давая дорогу тетке, тянущей за собой 2 мальчишек. Сипло прокричал у них над головами.
4: «Ты чокнутая! В самом деле чокнутая!»
3: Он ударился плечом о левое колено индейца и толкнул бедром турникет. Ворота не поддались. А они теперь стояли, изучая его. Кит, прижав клюшку к рту, касаясь языком металла, Тесс рядом, бледная, с крепко сжатыми губами.
2: «Ну что вы уставились?»
3: Он снова толкнул вертушку и снова безуспешно. Тесс зашептала что-то на ухо Кит, потом отодвинулась.
2: «Пожалуйста, ради меня».
3: Кит вздохнула.
4: «Ладно, если ты хочешь, Тесс, но давай побыстрее. Иди скажи терракотовому мальчику.
2: Чёртовы ворота! Заело или...» «Ори, ты толкаешь не в ту сторону», — сказала Тесс.
1: «Только этого еще не хватало. Велосипед исчез».
3: Обратно к Гудкинду пришлось идти пешком и по дороге придумывать бесконечные извинения. Он поймал Рэя перед обедом у двери столовой и выложил все, как было. Ори был готов ко всему, только не к такой реакции. «Я рад, что тебе хватило смелости все рассказать. Велосипед старый. Маме лучше ничего не говорить, пусть это останется между нами. Идет?» Рэй протянул руку, и Ори ответил на рукопожатие.
2: «Идет.
3: Но я попрошу тебя об одолжении». Ори взволнованно глотнул.
2: «Да».
3: «В следующий раз, когда будешь брать велосипед, убедись, что цепочку и замок ты тоже прихватил, ладно, Орсон?»
2: «Я не...» «Ладно, Рейборн».
3: «И постригись. Ты что, в хиппи готовишься?» Ори мог бы провести все лето, больше не заглядывая к Бампоу. Он так и собирался, но как-то вечером, после обеда, маме ужасно захотелось фисташкового мороженого, и Рэй, готовый, как обычно, выполнить любое ее желание, подхватил: «Я и сам не откажусь от порции с шоколадной стружкой». Он как-то странно заморгал, у него явно потекли слюнки. Они втроем отправились в деревню на озере Арнольд. Когда, переходя улицу, он взял ее за руку, Ори решил: «Пора смываться». Они больше не пытались что-либо скрывать, один раз он даже видел, как они целовались.
2: «Что-то мне не хочется мороженого», — сообщил он.
3: Они договорились о месте и времени встречи и разошлись в разные стороны. Ори сидел на скамье возле галереи чудес, изучая увесистый пакет с помадкой, а она оказалась у него за спиной.
2: «Я тоже больше всего люблю Рокки-Роуд».
3: Июль. Середина недели на озере Арнольд. Сыро. Неоновые огни дрожат в лужах. Ночные бабочки кружатся под фонарями. Детишки жуют пирожки и мусолят стаканчики с мороженым. Их мамаши и папаши ахают и охают над шедеврами местных умельцев, которые самим местным и даром не нужны. Молодожены сюсюкают и воркуют, но каждый думает про себя, что лучше бы они поехали в Поконос. Байкеры мчатся по авеню Чамплейн, копы летят за ними вслед. Панки с пачками Кэмела в рукаве спрашивают огонька у взбудораженных мамаш и их любопытных дочек. Школяры без рубашек и башмаков отираются под дверьми ресторанов, на которых висят таблички. Посетители без рубах и обуви не обслуживаются. А Ори мучительно соображает, о чем же говорит Стес.
2: «Собираешься съесть все это?» —
3: спросила она, широко распахивая глаза, еще более синие, чем он запомнил. Он сунул пакет с помадкой ей в нос.
2: «Идиот!»
3: Она засмеялась, стерла сахарное пятно, облизнула пальцы.
2: Сливочное?»
3: «Бери еще», — сказал он. И словно кто-то говорил за него, выпалил:
2: «Мне ужасно нравится, когда у тебя так собраны волосы».
3: И тут же подумал, не слишком ли это банально. Она помотала хвостом.
2: «Спасибо».
3: Можно подумать, все ее знакомые мальчики говорят то же самое.
2: «Твои волосы мне тоже нравятся».
3: И он ни на секунду не остановился, не осмыслил происходящее и не впал в панику от того, что на самом деле болтает с этой кошмарной девчонкой. Рассказывает ей, откуда он. Она рассказывает ему, откуда она. Что озеро Арнольд интереснее, чем он думал.
2: Что она ненавидит этот городишко, такой маленький.
3: Что он любит ужастики.
2: Что она любит жареный арахис.
3: Что ему нравятся сэндвичи в клубе.
2: Что она надеется, слухи о распаде Битлз — вранье.
3: Что ему 15, почти.
2: Что ей 16, только-только.
3: Его знак зодиака,
2: ее знак зодиака.
3: Что он хочет стать репортером или писать статьи в журналы.
2: Что она хочет стать актрисой, но все говорят, секретаршей надежнее.
3: Что его мать работает медсестрой. И Арея, разумеется.
2: Что многие здесь работают у Гудкиндов. Что они с Кит видели папашу Гудкинда на поле форта незадолго до того, как он утонул. Как умер его отец.
3: Упал, сломал шею и все. Скоропостижно, не успев сказать «прости».
2: Как это должно быть ужасно, переживали он и его мать.
3: Снова о матери и Рэе. Как Рэй оказался не так уж плох, но...
2: Что Кит вовсе неплохая. Нужно только познакомиться с ней поближе. Что если бы не Тесс, у Кит не было бы ни единого друга на свете. И как это важно заменить ей всех. Как после рождения Кит ее родители стали спать на двухэтажной кровати. Что лично мне кажется ужасно странным.

0: Животы болели. Схватились друг за друга, слезы текли по щекам, на них напала икота. Они хватали воздух, пока не выдохлись и пока не кончился вечер. Точнее, пока Рэй не нажал на гудок. «Эй, хиппи, иди сюда!»
1: «Ну что ты, Рэй?» — упрекнула его мать.
0: Теперь Ори часто виделся с Тесс, несмотря на сомнения Рэя. «Она немного старовата для тебя, разве нет?» Ходили кататься на лодке по озеру Мезерф, собирали ягоды в горной роще, плавали на перегонки в бассейне. Он крепко обнял ее под водой в глубокой части бассейна и принялся брызгаться, когда она поцеловала его в губы. Первый в его жизни поцелуй. Отправились без провожатого и без спроса на конную прогулку, и он пропустил мимо ушей последовавший затем нагоняй от Рэя. «Я знаю, у нее будут большие неприятности, если она и дальше будет подбивать тебя на подобные подвиги. Я слышал про эту девчонку». Ори даже позволил себя уговорить на полный круг в форте Бампоу и удостоился похвалы от странно подобревшей Кит. Девчонки совершенно разгромили его, обошли на бесчетное количество очков. Но он поразил их, когда провел мяч по спине гремучей змеи, по глотке пумы и закатил в лунку в одно касание, заработав переход на призовую 19-ю позицию, последний из наших магикан. После чего Кит принялась упражнять свое остроумие на других посетителях.
2: «Ничего страшного, после лоботомии всегда так бывает. А ваша собака-поводырь осталась в машине?» «Наверняка ваша девушка подтвердит, что это не первый раз, когда вы не можете попасть в дырку. Еще одна запись в вашей счетной карточке, и придется вызывать доктора».
0: Большинство воспринимало это нормально, просто смеялись, уж очень странная она была. Но некоторые закипали. Бритоголовый троглодит в футболке с надписью «Пенсильвания» и в джинсовых шортах, при нем еще была жеманно улыбающаяся тощая девица, взорвался. «Я тебе физиономию разобью, если этого еще не сделали до меня, сучка!» Кит даже не моргнула.
2: «Напомни мне, чтобы я сказала ему цветное «прощай», — обратилась она к Тесс. «Синим он не уйдет, обещаю».
0: Старичок в рубашке с канадским флагом, клюшки за ним таскали два внука, а жена наблюдала от забора из инвалидного кресла, отвел Кит в сторонку у кордового круга и ткнул иссохшим пальцем ей в лицо.
3: «Ты крайне неприятная молодая особа, и я намерен сообщить об этом и владельцу заведения, и в Туристическую ассоциацию Нью-Йорка».
0: Кит нарочито зевнула.
2: «Ага, давай. Сообщай, кому захочешь, только фортом Бампо уже лет 20 владеет мой отец, и ничего у тебя не выйдет».
0: Затем негромко сказала Тесс.
2: «Совсем побелел. Теперь уже скоро».
0: После каждого такого случая Ори спрашивал.
1: «О чем это вы говорите?»
0: Каждый раз Тесс отвечала.
2: «Ничего такого, о чем следует беспокоиться, Ори».
3: «Совершенные терракоты и ничего, кроме терракоты», — ехидничала Кит.

0: «Тебе нравится, Рэй?» — спросила мама однажды утром. Он уже несколько недель ждал подобного вопроса. Она присела на кровать рядом с ним. Сомневается.
1: «Ты ведь знаешь, что мне очень нравится, Рэй?»
0: Он потянулся за носками.
1: «И ты знаешь, что Рэй очень нравлюсь я?»
0: Он пожал плечами, впившись глазами в муравья, который спустился по ставню и теперь бежал по подоконнику.
1: «Я знаю, о чем ты думаешь, Ори, но папу не вернуть. Ты это знаешь. Нам нужно как-то устраиваться в жизни, Ори. Жить прошлым нехорошо для нас обоих».
0: Он придвинулся к окну и невидяще уставился на улицу.
1: «Рэй просил меня выйти за него замуж, Ори».
0: Он не двигался, не сводил глаз с муравья.
1: «Я приняла его предложение».
0: «Нет сил взглянуть на нее».
1: «Но я навсегда останусь твоей матерью, Ори, что бы ни случилось. Если я люблю Рэя, это не значит, что я стала меньше любить тебя. Ори, пожалуйста!»
0: Муравей метнулся в одну сторону, и Ори придавил его большим пальцем, прежде чем тот успел метнуться в другую. Этим вечером в столовой было бинго, но Ори не пошел.
2: «Я просто не могу смотреть на них, когда они вместе», — объяснил он Тесс.
0: Она попробовала его переубедить.
1: «Это, конечно, не мое дело, Ори, но...

0: гудкинды в самом деле хорошие люди. Все в городе так считают.
1: Он не нравится мне, Тесс. Я старался, честно, но он мне никак не нравится. Он не мой отец. Он никогда не сможет стать моим отцом.
0: Да, но есть и обратная сторона, Ори.
2: Она провела пальцами по его лицу.
0: Нам не придется прощаться, когда лето кончится. Ты останешься здесь.
1: Рэй все равно не на нашей стороне. Он иногда говорит такое, Тесс.
0: Я ему не нравлюсь, да?
2: Желтая лунная дорожка пересекала поверхность озера. Он греб, пока они не оказались в полной темноте, и шум с берега стал далеким и едва различимым. Тогда он втащил весла в лодку. Они дрейфовали, лежа рядом. Звездное небо сливалось с озером, и они были единственным пятном на его поверхности. Прошло немало времени, прежде чем она заговорила.
0: Если ты в самом деле так его ненавидишь, Ори, есть выход.
2: Лодка покачнулась, когда она шагнула на корму.
0: С Рэем может что-нибудь приключиться.
2: Он подтянулся и сел на скамейку на носу. Руки обнимают колени. Бейсболист, готовый ловить каждое поданное ей слово. Она внимательно посмотрела на него. Наморщенный лоб, предательски вздымающаяся грудь. Она начала говорить, не дав ночи сильнее сжать их в своих объятиях, и ее рассказ не был похож на те рассказы, которыми матери утешают напуганных детей.
0: Форт Бампоу — это место, где определяется будущее людей, хорошее или плохое. А по цветам, которые видит кит, можно узнать, какое именно это будущее.
1: Что-то вроде перекрестка?
0: Точно.
2: Горловой нервный смешок.
0: Но только кит называет это станциями судьбы.
2: Она опустила руку в воду и оглядела озеро, словно кто-то здесь мог их подслушать.
0: Но у нас их совсем немного. Вот почему большинство из нас идет по жизни, не испытывая ничего плохого. В других местах, в Индии, в Китае, станции судьбы повсюду, говорит кит. У родников, в пагодах, везде, где собираются люди. Вот почему у них все время происходят какие-то бедствия. За один раз может погибнуть миллион человек.
1: «Откуда она это знает?» — спросил он.
2: В его голосе явственно звучало недоверие.
0: «Не знаю», —
2: отрезала она, мгновенно разъяряясь от его скептицизма.
0: «Просто знает и все. Ты не обязан мне верить, Ори. Но она говорит, в Америке когда-нибудь такие станции тоже будут повсюду. Но не такие, как в Индии или Китае. Здесь это, скорее всего, будут площадки для гольфа и рестораны быстрого питания».
2: Он боялся, что его вывернет наизнанку и что он перевернет лодку.
1: «Площадки для гольфа и Макдональдсы?»
2: Он сотрясался с головы до пят, селись перебороть смех.
1: «Ты меня разыгрываешь, да? Это ее предки рассказали ей такую чушь».
0: «Как Тесс может быть такой легковерной?
2: И насколько, по ее мнению, легковерен я?»
0: «Нет, ее родители ничего не знают. Они ни во что не вмешиваются, только если происходит что-то по-настоящему важное, и кит нужно их присутствие. То, что кит знает, она просто знает».
1: «Значит, она посмотрит на Рэя и узнает, случится ли с ним что-нибудь?»
2: Тесс серьезно кивнула.
0: «Но цвета она видит только в Бампу».
1: «А если она увидит, что ничего не должно произойти?»
0: «Нет, тут дело в другом, Ори».
2: Она снова оглядела озеро, словно еще раз обдумывая то, что делает.
0: «Цвет людей меняется все время, иногда от лунки к лунке. Единственный цвет, который имеет значение, тот, с которым ты покидаешь порт».
1: «Но она сказала, что я терракотовый. Что, мой цвет не меняется?»
0: «Красно-коричневый у тебя только аура, а все остальное меняется. Кит следит, чтобы ты уходил с безопасным цветом. Я попросил ее».
1: «Безопасный цвет? Нет, это уж слишком, Тесс».
0: «Хуже всего белый. Он означает, что нехорошее произойдет совсем скоро. Оттенки синего лучше всего, особенно лавандовый. За него меня любит кит. С синими не случается ничего недоброго. А есть промежуточные цвета. Мандариновый, амарантовый. Кит знает больше цветов, чем народ живет в Китае».
1: «Значит, если я приведу Рэя в форт...»
0: «Тогда останется лишь проследить, чтобы он вышел в нужный момент».
1: «А потом?»
0: «Не знаю. Кит никогда не знает точно. Только то, что кое-что произойдет».
1: «Это безумие!»
0: «Но это правда, Ори. Гудкин знала про твоего отца. А пару лет назад, когда отец Рэя, папаша Гудкин, играл с друзьями из Rotary Club в форте, он вышел белый. Кит сказала, долго он не протянет, и через несколько дней он утонул. Вот так. Она не знала, что он утонет, но знала, что умрет.
2: Ори глотнул, с шумом втянул в себя воздух.
1: «Я ненавижу Рэя, но не настолько, господи!»
2: Он снова глотнул и вдохнул.
1: «Я не желаю ему смерти, не хочу!»
0: «Тогда, может, тебе нужно, чтобы он ушел с одним из промежуточных цветов?»
2: «Да, какой-нибудь такой, чтобы он держался подальше от нас с мамой. Так будет лучше!» Кит отнеслась к этому без восторга.
3: «Ты ему все рассказал, Тесс? Все?»
0: «Ему нужна помощь. Он никому не расскажет, он обещал».
2: Ори закивал с чистосердечным видом.
3: «Но ты тоже обещала, Тесс, а что сделала?» «Я знала, ты слишком часто с ним видишься, я знала, что так будет».
0: «Он никому не расскажет, Кит, никому».
1: «Никому, клянусь».
3: «Это было между нами, Тесс. Ни для кого больше. Наша тайна, то, что отличало нас от других».
2: Тесс изучала пряжки на туфлях.
0: «Прости»,
2: — заговорила она, потупившись, облизнула губы, краем глаза следя за реакцией подруги, из-под тишка улыбнулась Ори.
0: «Ну, сделай это для меня, Кит. Мы же лучшие подруги».
2: Кит стащила с носа очки, поплевала на стекла и протерла краем подола.
3: «Скажи-ка мне, терракотовый мальчик», — деловито начала она, «когда ты собираешься привести своего приятеля?»
1: «Как можно скорее».
3: «Что ж, приводим».
1: «Но помни, я не хочу его смерти, ничего такого».
0: «Он хочет какой-нибудь промежуточный цвет, Кит».
2: Рэй Гудкин заключил сделку. «Я пойду играть при одном условии, Орс. Ты пострижешься». Ори не стал колебаться. Дело того стоит. Кроме того, волосы вернутся, а вот Рэй, скорее всего, нет.
0: «Чудесно», — одобрила мама. «Вы, мальчики, прекрасно проведете время».
2: Сказать в этот момент что-нибудь еще она не решилась. Как было договорено, Ори с Рэем приехали в среду поздно вечером, как только опустился занавес за последним участником еженедельного шоу талантов «Гудкин Дэд». Последним номером было «Yesterday», последовательно исполняемые трубой, мандолиной, аккордеоном и меццо-сопрано из «Нью-Рошель». Когда Тесс встретила их под хвостом енота, Рэй все еще мурлыкал мелодию.
3: «Здравствуйте, мистер Гудкин», — сказала она и тут же воскликнула, не веря своим глазам.
4: «Боже, что с твоими волосами, Ори?»
2: «Это была идея Рэя», — ответил он угрюмо. «Нельзя не признать, юная леди, что так он гораздо больше похож на человека». Тесс улыбнулась, словно что-то щекотало ее изнутри, и отдала им мячи, клюшки и счетные карточки. Кит заперла кассу и включила неоновый указатель на 9-й маршрут. Ори и Рэй будут последними посетителями этим вечером. Кит с Тесс наблюдали, стоя у забора. Когда цвет Рэя изменится должным образом, Кит сделает шаг вперед и скажет, что ей придется закрывать, потому что ее отец заболел, и поведет их обоих к выходу, выдав билеты на повторное посещение. Просто, действенно, надежно. Только ничего не происходило. Они переходили от лунки к лунке, а Кит молчала. Обескураженный, Ори заспешил, подгоняемый настойчивыми окриками Рэя, его ядовитыми наставлениями.
1: «Сильнее согни колени, Орс! Спину выпрями! Подбородок выше! Выше подбородок! Я сказал, выше подбородок!»
2: «Рука и глаз работают вместе! В этом все дело, Орс!»
1: «Не будь размазнёй, сынок! Направляй мяч!»
2: «Повезло, Орс! Идеи никуда не годные, но выполнено блестяще!» К 18-й лунке «Кошмар Нетти» Ори был уверен, что талант Кит — ерунда, а Рэй навсегда останется частью его жизни. Еще хуже то, что Рэй обставил его на 30 очков. Идиот в ударе. 8 боксерских груш, развешанных вокруг идентификационной метки, оставляли мало места для маневра. На каждой груше был изображен злобный воин-иракез с томагавком и ножом. Все это называлось перчаткой. Предполагалось, что игрок каким-то образом сумеет добраться до лунки. А там поджидала вторая часть испытания. Саму лунку заслоняли 3 гризли. Они бродили кругами, время от времени поднимаясь на задние лапы. Позиция, с которой лучше всего было бить, все время изменялась. Ори впихнулся между покачивающимися иракезами и ударил. Мяч медленно выкатился из-под воинов и замер неподалеку от Гризли. Рэй пробился к метке.
5: «Дай-ка я покажу, как это делается, сынок!»
2: Он неловко вывернул назад левую руку, отодвигая в сторону двоих кожаных воинов и придерживая их. Рука, хоть и прямая, дрожала от напряжения. С пылающим лицом он вышел на метку, силясь направить мяч свободной рукой. Он развернулся, и в тот же миг оба иракеза вырвались на свободу. Сорвавшись, они ударили по Рэю с силой, швырнув его на пластиковое покрытие. Мяч сорвался с метки, стукнулся о покойника Ори, закатив его под гризли. Мяч Ори прокатился по краю лунки, метнулся влево под зад второго медведя, прежде чем третий бесцеремонно забил его лапой. Мяч упал в лунку, гризли замерли. Ори смотрел на свой мяч, разинув рот.
3: Разве это не в одно касание?
2: Рэй выбрался из-под кожаных злодеев и поднялся на ноги. У него кровоточила губа.
1: «Черт», — сказал он. «Кажется, я сломал зуб. Господи, поверить не могу».
3: «Разве это не в одно касание?» — снова спросил Ори.
2: Рэй ощупал щеку, пытаясь оценить ущерб.
1: «Нет, конечно», — возмутился он.
3: «Но я ударил только один раз».
1: «Это не одно касание, Орс, ничего подобного. Мяч вылетел, но...»
2: Их прервала Кит. Тесс держалась на шаг позади.
6: «Прошу прощения», — сказала она вежливо, совсем не похожа на себя.
2: Сердце Ори пустилось в галоп. Он уставился на Рэя, пытаясь представить его цвет. «Какой-нибудь цвет». Кит пересказала историю о болезни отца.
1: «Да погоди минутку», — запротестовал Рэй. «Я чуть не убился, а теперь...»
2: Она всучила им бумажки. Пара билетов на дополнительное посещение. Рэй нахмурился, разбирая надпись на них.
1: «Что ж, думаю, это справедливо, учитывая, сколько мы уже прошли».
6: «Прошу вас, мне в самом деле нужно закрывать».
2: Кит забрала у них клюшки и погнала их к выходу. Рэй убрал билеты в бумажник.
1: «Должно быть, лодыжку подвернул», — сморщился он, хромая к выходу. «Это 18-я лунка, опасно».
2: Ори обернулся назад.
6: «Какой цвет?» — спросил он Тесс.
2: Она покачала головой.
6: «Ты просил какой-нибудь промежуточный?» — пробормотала Кит, не разжимая губ. «Давай быстрее, пока он не поменялся. И пока у тебя он тоже не поменялся».
1: «Прошу прощения», — сказал Рэй.
3: «Ничего», — ответил Ори, проталкивая Рэя в турникет.
2: Мама Ори возилась с ушибами и ранами Рэя, а Ори отправился спать.
3: «Вот не думала, что миниатюрный гольф — такой опасный вид спорта», — сказала она, явно изумленная.
2: Ори, казалось, он всю ночь не сомкнет глаз. Вообще не сможет спать, пока промежуточный цвет делает то, что должен делать. Но ни одна мысль не побеспокоила его. Он сразу провалился в сон. Восходящее солнце окрасило оконную раму, но его разбудил не свет, а шум за окном. Он посмотрел в окно, но увидел только ряд кедров и грязное небо. Пахло дымом.
1: «Мам!» — позвал он. «Мама!»
2: Но ее кровать была пуста, не тронута с прошлого вечера. Его охватила паника. Он рванулся к двери, притормозил, вернулся за джинсами, натянул и выбежал наружу. Главный корпус был охвачен пламенем. Огонь еще не добрался до флигеля и до квартиры Рэя, но быстро продвигался в том направлении.
1: «Мама!» — закричал Ори.
2: Но всеобщее внимание было приковано к огню. Пожарная команда в полной выкладке и добровольцы с озера Арнольд, тяжело дыша, бежали по дороге.
1: «Промежуточные цвета не убивают!» Ему говорили, что не убивают, если только Кит не солгала. Выставил Рэя с чем-то иным, не с промежуточным цветом.
2: Он должен спасти мать.
1: Должен, но как? Крыльцо горело. Не войти, не выйти. Разве только через окна. Почему их не видно в окнах? Неужели он уже опоздал?
2: Однажды, много лет назад, на их улице был пожар. Когда прибыли пожарные, они нашли парочку на полу у кровати. Они не сгорели, но задохнулись в дыму.
1: Неужели Рэя и его мать постигла та же участь?
2: Охваченный этой мыслью, тщательно обдумывая каждый шаг, он двинулся к зданию. В лицо дохнуло жаром, опалило грудь. У него за спиной раздался пронзительный крик.
7: «Ори, боже мой, Ори! Что ты делаешь?»
2: Развернулся, увидел выбежавшую из толпы мать в халате. Рэй рядом с ней. Одной рукой обнимает ее за талию, другая рука у нее на плече. Не пускает ее дальше. Радость захлестнула его. Радость за них обоих.
7: «Мама!»
2: — попытался он сказать, но горло пересохло.
7: «Мама!» —
2: хотел крикнуть он, но получился только хрип. Перекрытия трещали, кряхтели в агонии. Потолок рухнул на пол. Снопы искры и языки пламени рванулись на второй этаж, охватывая стропила, покрывая копотью и заставляя лопаться окна. Летели обломки. Хлопья пепла садились ему на спину. Он видел ужас на лице матери, испуганное лицо Рэя, двинулся к ним, чудесным образом не пострадавшим. Пожарная бригада теперь уступила дорогу добровольным пожарным с озера Арнольд. Работали насосы. Со стороны озера тянулись шланги. Но что-то пошло не так. Зеваки, собравшиеся рядом с Рэем и матерью, разбегались, отскакивали в стороны, оставляя их, чье внимание было сосредоточено только на нем в одиночестве. Ори увидел, в чем причина. Большой небесно-голубой Крайслер приближался к ним, набирая скорость, беззвучно скатываясь по идущей под уклон дороги мимо домиков с номерами от 1 до 12. Ори замахал руками, пытаясь предупредить их. Голос так и не вернулся. Мать обернулась. Поздно. Крайслер грубо отшвырнул ее в сторону, отбросил в заросли кустарника, словно куклу. Но Рэй... Рэй совсем другое дело. Машина поддела его капотом, и он распластался на нем, словно девственница на жертвеннике. Пижамные штаны зацепились за фигурку на капоте. Халат обмотался вокруг шеи, пояс застрял в дворниках. Ори взглянул на номер. «Онтарио». И когда автомобиль прокатился мимо, он увидел бегущего следом за ним старика. Того самого, которого видел в форте Бампоу. Старика-клюшки, за которым носили его внуки, которому угрожала Кит. С заднего сиденья глядела его жена. Беспомощная. Ее кресло на колесах было сложено.
7: «Рэй!»
2: Ори, всхлипывая, кинулся за ним вслед. Но Рэй ничего не слышал. Глаза с недоверием смотрели в приближающуюся вечность. Где же была его расчудесная противопожарная система? Ори не стал смотреть, как Крайслер снес остатки крыльца. Не стал смотреть, как на него с жадностью набросилось пламя. Не слышал криков Рэя, не стал дожидаться взрыва. Он побежал к матери, но вокруг нее уже собрались люди. Он не мог понять, жива она или нет, а спрашивать побоялся. Он попятился.
7: Если бы стать невидимым...
2: Пошел... Побежал, помчался. И не останавливался, пока не оказался у ног большого индейца. Первый раз он заметил медную табличку, приделанную к его мокасину. Памяти Чингачгука. А затем над ним он увидел Кит. Парящий ангел мщения.
7: «Ты сказала, он ушел с промежуточным цветом! Ты так сказала!»
2: Она смотрела вниз с лестницы, в руке кисть, ее нисколько не смутило это вторжение.
7: «Что привело тебя сюда в такую рань, терракотовый мальчик? Твое желание осуществилось?» «Этого я не желал!» «Да ну! В самом деле?»
2: Она обмакнула кисточку в ведро и провела ею по груди Чингачгука.
7: «Ори!»
2: — окликнула его от 16-й лунки Тесс. Она прислонила грабли к козлам со сломанными рогами и помчалась по гравиевой дорожке. Из-под ног у нее выпрыгивали камешки.
7: «Боже мой, что случилось?»
2: У него были порезаны ноги. Грудь и плечи в зале. Он попытался заговорить, но из глаз хлынули слезы.
7: «Рэй! И мама тоже!» — сказал он. «Пожар! Все здание!» «О, Ори! Как мне жаль!»
2: Она обхватила его руками, уткнулась ему в шею и зарыдала вместе с ним. Он мягко отстранил Тесс и снова набросился на Кит.
7: «Ты сказал, он уйдет с промежуточным цветом!» «Нет, это говорил ты. Это говорила Тесс».
2: Она сунула кисть в ведро.
7: «Я ничего не обещала».
2: Ведро с грохотом упало, вода брызнула в стороны, вылилась под ноги индейцу.
7: «Но моя мама! При чем тут моя мама?»
2: Он сжал кулаки.
3: Никто ни слова не говорил, что она пострадает.
2: Кит наклонилась над ним, дыша ему в лицо.
6: Такова жизнь, терракотовый мальчик, разве нет?
2: Тесс коснулась его руки.
3: Иногда, Ори, люди с недоброй судьбой забирают с собой окружающих. Это происходит постоянно. Например, при крушении самолетов. Все, что нужно, единственные белые на борту, расплачиваются все, неважно, какого цвета они сами.
6: Даже лавандовые,
2: добавила Кит, нежно глядя на Тесс.
6: Она так просто не отделается, Тесс. Я собираюсь все рассказать.
3: Ну, кому ты расскажешь, Ори?
6: Да, терракотовый мальчик, кому?
3: Подумай сам, Ори. Киты не от чего отделываться. Она же ни в чем не виновата. Она просто видит цвета, никто не сможет доказать ни этого, ни обратного.
2: Кит ухмыльнулась. Уголки ее губ едва не подтянулись к ушам.
6: С другой стороны, может, тебе и стоит кому-нибудь рассказать.
3: Прекрати издеваться над ним, Кит,
2: резко оборвала ее Тесс. Кит спрыгнула на землю и развернулась. Она наклонила стремянку и сложила ее. Тесс заботливо вытерла слезы со щек Ори.
3: Если расскажешь, все просто решат, что ты ненормальный.
6: А если они тебе и поверят, терракотовый мальчик, виноват будешь все равно ты.
2: Лицо Кит исказилось от гнева, побагровело. На нем проступили все жилки.
6: Это ты привел сюда Рэя Гудкинда. До вчерашнего вечера он ни разу не бывал в форте.
2: Тесс притянула его к себе.
3: Ты ничего не можешь исправить, Ори. Мы ничего не можем исправить.
2: Он попятился назад. Остановился.
6: Идем со мной, Тесс. Мне нужно идти узнать, что с мамой. Да, иди, Тесс.
2: Кит с грохотом поволокла стремянку к чулану. Тесс сглотнула.
3: «Я не могу», — сказала она смущенно. «Она не скажет мне, какого я сейчас цвета, пока ты не уйдешь, Ори. Лучше уезжай с озера. Но и тебе нельзя уходить, пока ты не узнаешь цвет.
6: Пожалуйста, Кит, скажи ему, прошу!»
2: Лестница грохнулась об землю, съехав со шляпки чугунные поганки. Кит подошла, остановилась рядом с пластиковым бобром, провела ногтями по его хребту.
6: Надеюсь, ты уедешь очень-очень скоро, терракотовый мальчик. Не суй нос не в свое дело. Какой блистательный выпад. Терракотовый мальчик, само остроумие. Мы с тобой еще встретимся. Правда?
2: Ощетинилась она. Брови сошлись, похожие на гусеницы.
6: Все зависит от того, какого цвета ты будешь, проходя через ворота. Мне плевать, какого я цвета. Отлично, потому что я не собираюсь сообщать тебе.
2: Она схватила Тесс за руку.
6: «Идем!»
2: Тесс чмокнула его в щеку.
3: «Нет!» — зарыдала она. «Тебе нельзя уходить, не зная. Скажи ему, Кит. Умоляю!»
2: Но ее подруга осталась непреклонна. Он пожал ее руку, неохотно отпустил.
6: «Я вернусь за тобой!»
2: — шепнул он отважно. Закрыл глаза и направился к выходу. Замок ворот громко защелкнулся у него за спиной. Его поразила безнадежность этого звука. Кит помахала перед ним ключом. Она улыбнулась, зубы блестели, словно костяные кинжалы.
6: «Тебе повезло, терракотовый мальчик. Твой цвет изменился в последнюю секунду. Боюсь, ты вышел с весьма банальной промежуточной расцветкой».
2: Она вздохнула.
6: «Боюсь, всем нам просто придется быть осторожнее».
2: Ори смотрел на запертые ворота, пытаясь заговорить, но на ум ничего не приходило. Он брел к стоянке, пошатываясь, словно хлебнул водки. Кит окликнула его, перевесившись через забор.
6: «Есть еще кое-что?»
2: Он поднял голову, кивнул.
6: «У терракотовых мальчиков с киноварным оттенком матерей тоже нет».
2: Он шагал по дороге, не заметив, что Тесс решилась идти за ним. Не узнал, не сопоставил простые факты вплоть до того дня, когда за ним приехали тетя Кон и дядя Нил. случайно увидел в газете на столе шерифа ее фотографию и заметку о местной девчонке, которую неизвестный водитель, скрывшийся с места преступления, сбил прямо за воротами мини-гольфа «Форт Бампл».

0: Тупица. Тупой, как тот, кто ныряет со скалы в отлив.
1: Я так и знала,
0: сказала Холли, скорее удовлетворенно, чем рассержен. Полицейский отдал ему штрафной талон.
2: Трое детей и симпатичная жена. Не стоит рисковать жизнями родных, приятель.
0: Глаза впились в поворот 21.
2: Но не переживай.
0: Полицейский хлопнул по крыше минивэна и медленно пошел к своей машине, все еще мигающей синими и красными огнями.
1: «Какой приятный человек!» –
0: жизнерадостно заметила Холли. Он затаил дыхание. Повернул ключ, нажал на педаль, но машина отказывалась ехать. Жирная железная корова завязла в песке.
1: «Что еще?»
0: Холли, кажется, считает, что он может ответить. Глаза впились в поворот 21. Коп забарабанил в стекло.
2: «Посмотри-ка, что у тебя делается сзади, приятель. Две шины спустили, просто лопнули».
0: Они вышли и осмотрели поломку.
2: «Вниз по дороге есть отличный мини-гольф, и хозяйка там отличная женщина», — сказал полицейский. «Может, вам отправиться туда вместе с ребятами, пока ваш папочка ждет буксир? Там будет весело».
0: «Нет», — сказал он. «Они останутся со мной». Холли как-то странно поглядела на него. Ненадолго расстаться прямо сейчас будет полезно им обоим.
1: «Не глупи, Ори. Встретимся на этом месте. Детям здесь нечего делать».
0: Мальчишки ликовали. Конечно, она права. К тому же, что он может сделать, чтобы не выглядеть при этом полным кретином, когда рядом еще и коп? Холли с детьми забирались в полицейскую машину.
1: «Вы не поверите», — говорила Холли. «Но мальчики еще несколько миль назад просили нас остановиться у мини-гольфа».
2: «Наверное, судьба», — отозвался коп.
0: Глаза впились в поворот 21. Сверчки трещали вдоль дороги. Целый оркестр, только без ударных. Было странно слышать их среди бела дня. Он посмотрел в зеркало заднего вида. В животе похолодело. В голове сумбур. Взглянул на дорожную карту. Атлас автомобильных дорог. Комиксы. Вышел размять ноги. Заметил на горизонте грейхаунд. За ним белая Honda. Самое подходящее время, чтобы снова начать курить. Если бы только было что. Буксировочного троса не видно. Грейхаунд ближе, гораздо ближе. Белая Honda рвется вперед, расстояние быстро сокращается, слишком быстро. Он стоит неподвижно. Пытается разогнать туман в голове. Пытается стряхнуть с себя проклятие. Как бы не так. Он заслужил это. Видит пластикового чингачгука, охраняющего Форт Бампоу. Локоть согнут, кулак сжат, средний палец нагло устремлен в небо. Видит детей. Холли ведет их к кассе под распластавшимся енотом. «Добро пожаловать», — написано у зверя на хвосте. Видит женщину в кассе. Коротенькая, грушевидная. Тело складками нависает над стулом. Видит усмешку, расползающуюся по ее физиономии. Слышит ее вопрос.

Вы слушали рассказ Майкла Леблинга «Терракотовый мальчик». В переводе с английского «Е. Королевой». Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru

0: Наталья Козельская. Лавка Мерлина. Старушка встретилась мне по пути из детского сада. Я шла по улице, загребая ногами сухие листья и рассеянно глазея на маленькие уютные окошки домов, увитые плющом веранды и нарядные палисадники. Осень в этих краях всегда была сухой, поэтому дворники не подметали с тротуара оранжево-желто-красный ковер, предоставляя пешеходам, как фрегатам, рассекать пестрое хрустящее море и наслаждаться запахами увядающего лета. Аккуратный тихий городок, так не похожий на гудящий и стремительный мегаполис, обволакивал, успокаивал, дарил отдых. Я эгоистично подумала, что не заболей сестра так серьезно, я никогда не ощутила бы этого умиротворения, этой неги, не насладилась бы этой благопристойной тишиной. Старушка выглянула из-за забора, окружающего опрятный дворик с купами еще не увядших роз, белых и розовых.
1: «Простите, юная леди»,
0: — окликнула она меня, и я остановилась.
1: «Я видела, вы вели в детский сад маленького Джонни».
0: «Да». Я приветливо улыбнулась. Чем прелестны маленькие городки, так это тем, что здесь все друг друга знают. Добродушные старые леди ходят друг к другу на чашечку чая, с удовольствием присматривают за соседскими детишками и угощают их свежими плюшками. «А вы, наверное, миссис
1: Браун?»
0: Старушка улыбнулась мне в ответ.
1: «Добрый день. Вы няня нашего Джонни?»
0: «О, что вы, нет!» Я почувствовала, что в крови просыпаются великосветские гены прадедушки лорда. «Я сестра его матери. Меня зовут Маргарет Мэддоуз. Очень приятно с вами познакомиться, миссис Браун. Сестра много мне о вас рассказывала. Великосветские гены склоняли меня к великосветской лжи, как того требовал этикет».
1: «Ах, Маргарет!»
0: Старушка улыбнулась.
1: «Вы, должно быть, приехали из столицы, чтобы помочь Элизе по хозяйству».
0: «О, да. Именно для этого и бросила все дела», — цинично-столично усмехнулась я и поразилась тому, как неуместен столичный цинизм на этой тихой игрушечной улочке. «О, нет», — ответила я. «Элиза сейчас лежит в больнице. Небольшая операция, ничего серьезного. Я приехала, чтобы Джонни не чувствовал себя одиноко, пока его мама поправляется. Понимаете, нанять няню было бы нетрудно, но тогда ребенок сразу почувствовал бы неладное, начал переживать».
1: «Понимаю, понимаю».
0: Старушка медленно кивнула, и я снова почувствовала себя слишком резкой, слишком прямолинейной и слишком издерганной. Да, двух дней в этом городе мало, чтобы прийти в себя и перестать зачем-то мчаться, куда-то спешить и что-то бегло объяснять, чтобы сократить время.
1: «Я надеюсь, наша красавица Элиза скоро поправится».
0: «Непременно поправится», — пообещала я. «Я пробуду здесь еще неделю или две. Заходите к нам в гости, миссис Браун. Мы с Джонни будем рады вас видеть».
1: «О, постойте!» –
0: остановила меня старушка.
1: «Я знаю, что у Джонни скоро день рождения. 5 лет – солидный возраст. Мне кажется, вы еще не очень хорошо знаете город, не так ли?»
0: «Совершенно не знаю», – призналась я. «Знаете, миссис Браун, я как раз размышляла о том, чтобы подарить Джонни на его первый юбилей, и думала, где бы найти подходящий магазин».
1: «Думаю, вам стоит заглянуть в лавку Мерлина».
0: Старушка наклонилась, взяла на руки маленькую собачку с бантом на шее. Собачка улыбнулась мне во всю пасть. Старушка потрепала ее по загривку.
1: «Это в 5 кварталах отсюда. Через 3 перекрестка повернете направо и пройдете по Джонсон-стрит 50 метров, не больше. Обратите внимание на вывеску. Таких тут больше нет».
0: «Ваф!» — сдержанно подтвердила собачка. «Это магазин игрушек?» — уточнила я. «Магазин игрушек был бы нам очень кстати».
1: «О, это нечто большее!»
0: Миссис Браун улыбнулась загадочно.
1: «Загляните туда, вы не пожалеете. Обычно Мерлин работает до тех пор, пока не зажгутся фонари».
0: «Спасибо за совет». Я подавила желание сделать книксон. Столичному жителю приходится прилагать усилия, чтобы воспринимать доброжелательность как доброжелательность, вежливость как вежливость и не пытаться найти подтекст там, где его нет. Мы всего лишь мило беседовали, а не изображали милую беседу. К этому нужно привыкнуть.
1: «Всего доброго, Маргарет. Я обязательно загляну послезавтра, когда Джонни исполнится 5 лет. передавайте Элизе мой теплый привет и пожелание скорейшего выздоровления.
0: Лет 25 назад, когда мы с Элизой еще даже не ходили в школу, наша семья жила очень бедно. Наша любимая игрушка была скамейка во дворе дома. Ее можно было вообразить лошадью и скакать на ней в дальние страны, чтобы ветер свистел в ушах. А можно было представить, что это люлька, и качать ней малыша, сделанного из старой наволочки. И мы с сестрой, как на экскурсию в музей, ходили в магазин игрушек, что находился за парком в полуподвале старого дома. О, что за дивные экспонаты были выставлены на длинной, как жизнь, витрине. Плюшевые медведи с глазами-пуговицами, куклы с нарисованными лицами, расписная карета из картона, фанерный домик с настоящим роялем внутри, а еще деревянная шкатулка, из которой, пугая малышню до визга, выскакивал страшно облезлый клоун на пружинке. Поэтому в магазинчик Мерлина я отправилась сразу. Мерлин? Не тот ли самый Мерлин, что жил в старинной английской саге? Я завернула за угол и сразу увидела раскачивающуюся на ветру вывеску. На фоне пастельных цветов уютной тихой осени эта вывеска выделялась ярким пятном. Она обещала праздник и хорошее настроение. Рыжий клоун в зеленом костюмчике озорно подмигивал с качающейся доски и приветственным жестом приподнимал высокую синюю шляпу. Хм, Мерлин, не похоже. В магазинчике царил благопристойный полумрак. Осеннее солнце играло пылинками перед узким окном. Хозяин, видимо, услышал скрип двери и тихий звон колокольчика. Из глубины дома раздалось вежливое...
2: «Одну минуточку!»
0: Зашаркали шлепанцы. Я осмотрелась. Длинный прилавок, под стеклом старинные карты. Я осмотрелась. Длинный прилавок, под стеклом старинные карты сокровищ, шкатулки с танцующими балеринами, разноцветные глобусы. Заводные кузнечики выстроились в ряд, как традиционные индийские слоники. Самый большой кузнечик был размером с 2 кулака и похож на объевшуюся саранчу. Самый маленький поместился бы на детской ладошке. «Интересные у них тут игрушки», — подумала я и на всякий случай отошла от саранчи на полшага. С детства побаивалась крупных насекомых. На полках за прилавком был представлен широчайший ассортимент всякой всячины. Мечи, пупсы, плюшевые собаки и медведи, как будто сохранившиеся со времен моего детства. Сколько же в них должно быть пыли? Игрушечные машинки, пирамидки, домики, кукольные коляски, кроватки и диванчики, деревянные головоломки и... ни одного конструктора, ни одного робота-трансформера, ни одного супермена в красно-синем плаще. Старые добрые игрушки из старого доброго детства.
2: «Иду, иду».
0: Голос хозяина раздался совсем рядом. Колыхнулась пыльная портьера, и за прилавком возник пожилой мужчина с длинной шеей, покатыми плечами, грустными глазами и венчиком седых волос на макушке. Я почему-то ожидала увидеть клоуна. Мужчина был одет в самую обычную клетчатую рубашку с коротким рукавом.
2: «Мерлин Густав III к вашим услугам»,
0: — произнес мужчина.
2: «Вы уже выбрали что-нибудь?»
0: «Знаете, я еще не определилась», — сказала я, внезапно осознав, что даже не представляю, какие игрушки любит Джонни. Заинтересует ли его карта сокровищ или настоящая подзорная труба, или ему больше понравится вот тот плюшевый удав, до ужаса похожий на настоящего. Нет, пожалуй, удав — это слишком. А может, взять ему в подарок большого деревянного пирата с повязкой на правом глазу и попугаем на левом плече? А к пирату, возможно, прилагается вот тот фрегат в большой пыльной бутылке».
2: «Осматривайтесь»,
0: — радушно предложил Мерлин.
2: «У вас есть какие-либо предпочтения?»
0: «У меня есть мальчик», — ответила я. «Племянник. Ему скоро исполнится 5 лет. Но вот проблема, я совершенно не представляю, что ему подарить. Пожалуй, я зайду завтра, а сегодня проведу рейд по его комнате». Мерлин, понимающе улыбнулся.
2: «Рекомендую вам все-таки задержаться и рассмотреть товары получше. Вдруг вы заметите что-то, что вспомните завтра и точно захотите купить».
0: Я прошла вдоль прилавка. Карта звездного неба подмигнула мне Альфа и Центавра. Оловянный солдатик на одной ноге, какая классика, салютовал мне ружьем. Одноглазый пират зловеще ухмыльнулся мне вслед.
1: конце прилавка на стене шкафа на криво вбитом гвозде красовалась какая-то бумага в деревянной рамке. «Должно быть диплом магистра игрушечных наук», — подумала я и подошла поближе. Под засиженным мухами стеклом желтела вырезка из газеты. 1900 год, сразу и не разобрать. На фото определенно сам Мерлин Густав III, моложе лет на 20, с несколько растерянным выражением лица предъявляет зрителям большой черный ящик, похожий на старинный фотоаппарат. Заголовок: «Сумасшедший клоун эпатирует публику». Ого!
2: «Да, это печальный факт моей биографии», —
1: сказал Мерлин Густав III, подойдя поближе. Он горько вздохнул, и я подавила естественный вопрос. «Если сей факт столь печален, зачем он постоянно напоминает о себе, вывешенный на видном месте?» «Вы не против, если я прочту?» — спросила я.
2: «Пожалуйста».
1: Хозяин магазинчика пожал плечами.
2: «Простите, я вас оставлю, у меня там яичница подгорает».
1: Он скрылся за портьерой, а я углубилась в изучение газетной заметки. Стекло как будто специально не вытирали годами, чтобы прочитать текст было как можно труднее. Половину слов было не разобрать, однако моему любопытству трудности никогда не мешали. Судя по тому, что было изложено в статье, некий Мерлин, бывший клоун одного из бродячих цирков, пришел на местное телевидение, чтобы показать чудесное изобретение – ящик, открывающий дверь в параллельные миры. Собственно, ящику было посвящено всего полтора извительных предложения. Остальной текст сообщал читателю о том, что бывший клоун вел себя довольно странно. Настаивал на научной экспертизе чудо-ящика и получении патента, а между тем репортеру стало известно, что клоун был уволен из цирка несколько лет назад. Все эти годы скитался неизвестно где, и последний раз его видели на одной из маленьких железнодорожных станций в городе Н. За несколько часов до того, как в лесу неподалеку от станции саперы взорвали несколько авиационных бомб, найденных в поле. «Должно быть, — продолжал репортер, — это эхо войны пагубно подействовало на мозг безработного клоуна, и его душевное здоровье расстроилось. Доказательством этому служит тот факт, что клоун Мерлин утверждает, что это вовсе не бомба взорвалась, а упал метеорит. Подумайте об этом, честные граждане, и пореже включайте телевидение. Оно плохо влияет на неокрепшее сознание. Особенно если в эфир программ проникают такие типы, как этот странный шарлатан с небезупречным прошлым». О да, статья была исключительно занимательной. Однако я так и не уяснила, зачем Мерлин Густав III вывесил ее на всеобщее обозрение. Я поняла бы, если бы он скупил весь тираж этой газетенки и публично сжег на площади. Но хранить подобную писанину...
2: «Выбрали что-нибудь?»
1: Портьера колыхнулась, и Мерлин снова возник за прилавком. Он успел переодеться, и теперь на нем был ярко-красный пиджак на голое тело. Длинную шею украшала полосатая бабочка на резинке. «Я зайду завтра», — пообещала я. «Боюсь ошибиться в выборе».
2: «Как вам угодно. Я всегда рад посетителям».
1: Когда я вышла из лавочки, на улицах начали зажигаться фонари. Надо же, когда успела пройти столько времени? Я отвела племянника в сад к полудню. А сейчас было без четверти пять. В небе над городком сгущались тучи. А говорят, тут практически не бывает дождей. Улицы затопили сумерки. Я обещала Джонни, что заберу его в пять. Нужно поторопиться, чтобы малыш не начал волноваться.
3: «Марго, а правда, что у меня скоро день рождения?» —
1: спросил Джонни, когда мы возвращались домой. «Да, и тебе исполнится 5 лет».
3: «Столько?» —
1: он показал мне растопыренную пятерню. «Ага, ты теперь большой мальчик. Мама купила тебе длинные штанишки с карманами и красивый самокат. Я тоже подарю тебе подарок».
3: «Сегодня? Давай это будет сегодня».
1: Я тяжело вздохнула. «Нет, это случится в субботу. Ты знаешь, какой сейчас день недели?»
3: «Сейчас сегодня. А суббота будет завтра?»
1: «Завтра будет пятница, а потом уже суббота. И тогда ты получишь все подарки. Мы пойдем в лунопарк, будем качаться на качелях и есть сахарную вату. Обещаю».
3: «А ты подаришь мне клоуна? Настоящего клоуна, живого, чтоб смешил?»
1: Вот зараза. Никогда не умела общаться с детьми. И отказывать детям никогда не умела.
3: Пожалуйста.
0: Интересно, где в этом городке находится контора, выдающая клоунов на детские праздники? Я постараюсь, но ты должен пообещать, что не будешь конючить.
1: Договорились.
0: Джонни подмигнул мне и показал большой палец. Где только научился таким жестом.
1: Клоун с тебя, окей?
0: На завтра после обеда я сидела в небольшом уютном кафе и за чашечкой ароматного белого чая обдумывала увиденное в детской. Мне понадобилось 3 чашки, чтобы хотя бы понять, в каком направлении двигаться. Вчера я осмотрела комнату племянника и все кладовки. Увиденное меня озадачило. У Джонни не было мелких игрушек. То есть совсем. Видно, он их не любил. Ни медведей, ни солдатиков, ни мечей, ни грузовиков. Зато были качели, шведская стенка, 3-колесный велосипед со спущенными шинами, палатка, надувная лодка и гамак. Ничего себе. Что же ему дарить? Заранее спрашивать и покупать подарок под заказ? Нет уж. Зайду-ка я снова к Мерлину и хорошенько подумаю, разглядывая полки. Деревянный клоун в черном фраке подмигнул мне с вывески, приветственно приподняв котелок с приколотой к тулье ромашкой. Я вошла в магазинчик. Мерлин Густав III дремал на табуретке возле кассы. Сегодня он был в тельняшке и матросской фуражке с длинными, как змеиные языки, лентами. Я прикрыла дверь так, чтобы не звякнул колокольчик, и тихонько пошла вдоль стены, разглядывая полки. Пусть хозяин поспит, пока я мучаюсь проблемой выбора. Деревянная пушка? Нет. Заяц с барабаном? Огромные гантели с надписью «100 килограмм на каждый» — не то. Может быть, где-то в закромах у Мерлина завалялся батут? Похоже, я на правильном пути. Хозяин магазинчика мгновенно отреагировал на мой деликатный кашель. Встрепенулся, похлопал сонными глазами, встал и раскланялся.
2: Добрый день. Выбрали что-нибудь?
0: Здравствуйте. Скажите, у вас есть батут?
2: Простите?
0: Он обернулся на шум, донесшийся из-за портьеры.
2: Нет, определенно нет. А вот этот старый морской волк вам не подойдет?
0: Увы, я покосилась на игрушечного пирата. Пират был до ужаса похож на самого Мерлина Густава. Только повязка на глазу была лишней. А может быть, у вас есть надувной бассейн? За портьерой что-то громыхнуло. Извинившись, Мерлин Густав III скрылся в глубине дома и через минуту вернулся. Он успел переодеться. Теперь на нем была красная рубаха с вычурным жабо и шляпа с пером. На щеках красовались кругляши морковного румянца.
2: «Простите, боюсь, весь товар представлен тут»,
0: — развел руками клоун.
2: «Вам ничего не подходит, вы уверены?»
0: «Ребенок не любит игрушки. Я тоже развела руками. Зато он любит клоунов». Вы не знаете, где я могу найти контору, устраивающую детские праздники? Я, правда, не уверена, есть ли в вашем городке такая...
2: Я не сгожусь.
0: Мерлин Густав III нырнул под прилавок и тут же вынырнул. У него был красный поролоновый нос и ярко-алая улыбка до ушей. Клоун подмигнул мне, и я вдруг поймала себя на мысли, что мне должно быть не по себе. Я не очень-то любила клоунов. Додумать эту мысль я не успела.
2: У вас замечательный вкус.
0: Сказал клоун и вытащил у меня из-за уха благоухающую розу.
2: Жаль, что корона немного потускнела.
0: Корона?
2: Да.
0: Он снова протянул руку и снял с моей макушки крошечную корону, усыпанную разноцветными стекляшками. Такие рисуют в детских книжках про сказочных принцесс. Клоун потер корону о жабо, и она заблестела, как настоящая.
2: Прошу вас, наденьте. Вам очень идет. Вот так.
0: Корона повисла у меня над левым ухом, накренившись и бесстыдно попирая все законы тяготения. Я решилась. «Надеюсь, вы берете недорого?»
2: «За что?»
0: — изумился Мерлин Густав III. «Я хотела бы пригласить вас на детский праздник. Завтра. Тут недалеко».
2: «Что вы, что вы?»
0: — замахал руками клоун.
2: «Я никогда не покидаю свой магазин. Это исключено».
0: Я растерялась. Зачем же было все это представление?
2: Да, если хотите, вы можете привести мальчика сюда. И мы все вместе выберем ему подарок, а? Как вам такая идея?
0: Клоун расхохотался, выпустив изо рта целую гирлянду мыльных пузырей. Нет, это просто ужас, что такое. Я прихлопнула пару пузырей раскрытой ладонью, а потом ответила: «Хорошо, мы придем. Только, пожалуйста, не пугайте мальчика, хорошо? Его мама в больнице, и он не очень-то спокойно спит. Мне бы не хотелось, чтобы вы проделывали какие-то особенно шокирующие фокусы».
2: «Ну что вы, мисс?» —
0: тихо и грустно сказал Мерлин.
2: «Я же мастер своего дела. Приходите, я буду вас ждать».
0: Когда я вышла из лавочки, на соседней улице начали загораться фонари. Я снова чуть не опоздала в детский сад. В субботу Джонни всю дорогу расспрашивал меня, что это будет за клоун и волшебный магазинчик. Он был так возбужден, что мне даже стало страшновато. А ну как мы завернем за угол и увидим, что магазин Мерлина закрыт? Вдруг хозяина ловчонки вызвали телеграммой в соседний город к заболевшей тетушке? Или магазина и вовсе не существует, и все прошлые посещения мне привиделись? Но нет. Задорный клоун в черно-белой клетчатой рубашке и полосатой шляпе махал нам с вывески.
4: «Добрый день! Я ждал вас, милый Джонни!»
0: Раздался голос из-под потолка, едва мы открыли дверь. Мы с племянником как по команде задрали головы и на мгновение ощутили себя муравьями на предметном столе у биолога. А биолог, то есть клоун, возвышался над нами на высоченных ходулях. На нем был длиннющий сиреневый халат в красных бархатных звездах.
4: «Джонни, а почему ты ходишь в таком виде?» —
0: спросил Мерлин и, наклонившись, как ему это удалось, снял с макушки мальчика небольшое гнездо с тремя крапчатыми яйцами.
4: «Безобразие!» —
0: племянник радостно рассмеялся.
4: «А это твоя мама?» —
0: спросил Мерлин, указав на меня неимоверно длинной рукой.
3: «Нет, это моя тетя!» — ответил Джонни. «Моя мама уехала на Северный полюс знакомиться с белыми мишками. А у меня ангина, поэтому меня не взяли. Но скоро она вернется!»
4: «Знаешь, а ведь твоя мама передала тебе подарок!» —
0: вдруг вспомнил Мерлин и бесшумно спрыгнул с ходулей.
4: «Сейчас принесу!»
0: Он исчез за портьерой и через полминуты появился за прилавком, облаченный в поварской фартук и высокий накрахмаленный колпак. В руке он нес большой ящик, обитый черным бархатом. На крышке ящика горели 5 разноцветных свечей.
4: «Вот, небольшой презент для маленького мальчика. Ну-ка, Джонни, задуй свечи, а потом мы откроем твой подарок».
0: «Я не знала», — совершенно честно ответила я, когда племянник поднял на меня недоумевающий взгляд. «Мамины подарки, штанишки и самокат были торжественно вручены ему сегодня утром, так что ящик стал совершенным сюрпризом и для Джонни, и для меня. Задувай, малыш, и не забудь загадать желание».
3: «Ура!»
0: – подбодрил себя Джонни и нерешительно дунул. Свечи послушно погасли, окутав нас ароматным дымком.
4: «Вот!»
0: – одобрительно отозвался Мерлин.
4: «А теперь откроем крышку!»
0: Под крышкой оказался натянут точно такой же бархат с узкой прорезью посередине.
4: «Не бойся, это волшебный ящик!» —
0: заговорщическим тоном сказал Мерлин.
4: «Давай сюда руку. Ищи. Подарок на дне. Как ты думаешь, чего больше всего на Северном полюсе?»
3: «На Северном полюсе...»
0: «Стой!» Внезапная догадка озарила меня, но я опоздала. Джонни, по локоть погрузивший руку в недра бархатного ящика, вскрикнул. Я почувствовала отчаянное желание лишиться чувств.
3: «Ух ты!» —
0: завопил Джонни, вытаскивая кулак с зажатой в нем горстью чистейшего, сияющего голубизной хрустящего снега.
3: «Это из Северного полюса? От мамы?»
4: «Конечно! Мама передала тебе этот снежок, чтобы ты не волновался. У нее все хорошо, и мишки с ней уже подружились», —
0: закивал Мерлин.
4: «А еще она пообещала, что как только сможет, обязательно тебе приснится. Так что тебе стоит хорошо спать».
0: Я помотала головой, стараясь отрешиться от вопросов, которых не нужно слышать малышу.

0: недрах ящика, и лицо его недоуменно вытянулось.
1: «Ой!»
0: — сказал Джонни. В кулаке его была зажата пластиковая кукла Барби. Вот только у этой Барби было лицо Элизы. Прическа Элизы, пижама Элизы, синяя в зеленые облачка и совершенно не свойственные ни Барби, ни Элизе кровоподтеки на руках в районе вен. Джонни внимательно посмотрел на куклу, на клоуна, на меня, на ящик и разревелся. Я поймала первую же машину и попросила отвезти нас домой. Джонни не очень-то понимал, что его так испугало, поэтому то начинал подвывать, то разглядывал зажатую в кулаке куклу, то гладил ее по волосам, то снова начинал всхлипывать. Меня трясло. На улицах медленно загорались фонари, а мы мчались по дороге с непривычной этому городку скоростью. Я даже почти не удивилась, когда мне позвонили из больницы и спросили, зачем я забрала сестру из-под врачебного наблюдения домой. У меня не было сил удивляться. Я отговорилась настоятельной семейной необходимостью и пообещала перезвонить завтра утром. Я напоила племянника валерьянкой, а сама выпила валерьяны напополам с бренди. Отчаянно хотелось вернуться в лавку Мерлина и спросить, что все это значит. Я представляла, как врываюсь в узкое полутемное помещение ловчонки и требую, чтобы шутки прекратились, что розыгрыш зашел слишком далеко. Но я не могла оставить Джонни одного. Он спал на диване в гостиной, прижимая к себе свой нежданный подарок – пластиковую Барби. Я сидела на полу рядом с ним и рассматривала куклу, зажатую в ручонке. На Барби были настоящие золотые сережки с камнями-капельками. Мама подарила эти серьги Элизе в честь окончания школы. Убедившись, что Джонни спит крепче некуда, я выскочила из дома. Добежала до дома миссис Браун и попросила ее побыть с мальчиком, пока я сбегаю по делам. Проводила старушку в гостиную и усадила ее в кресло, включила ей торшер и дала кипу альбомов по цветоводству. Видно, у меня был такой всклокоченный вид, что бедная миссис Браун даже не спросила меня о причинах столь поздней и необычной просьбы. Она только покачала головой, когда я появилась на пороге, переодетая в спортивный костюм и кроссовки, чтобы добежать до магазинчика и обратно как можно скорее. Красно-желто-оранжевое море шуршало у меня под ногами. В голове колотились бессвязные мысли. Море волнуется раз. Детские игры. Детские игры? Добежав до поворота, я приостановилась. Сердце выскакивало из груди. Надо успокоиться. Приготовиться. Что я скажу? Сразу потребовать объяснений или сначала разбить витрину, чтобы показать серьезность намерений? Начать кричать? Глупо. Меня не оставляло ощущение, что Мерлин сам не был готов к тому, что произойдет. Зачем он сделал это? Зачем подсунул нам этот ящик? Что за чертовщина? Да кто же в наше время верит во все эти колдовские штучки? Мне захотелось вернуться в дом и убедиться, что Джонни спит в своей комнате. Никакой куклы нет и никогда не было. А мне пора пройти курс психотерапии для избавления от навязчивых кошмаров. Я заглянула за угол. Совершенно пустая, безликая деревянная вывеска, растрескавшаяся от времени, болталась над небольшой заколоченной дверью. Рядом с вывеской ярко горел двуглавый фонарь. Обычно Мерлин работает до тех пор, пока не зажгутся фонари. Я подбежала к двери. Никакого намека на то, что за ней вообще может находиться магазин. Пыльные доски, прибитые крест-накрест, похоже, никто не трогал вот уже много лет. Я попыталась заглянуть в окно. Темнота и пустота. Зато у самой двери лежал очень удобный, чуть присыпанный опавшими листьями кирпич. Какой бы волшебной ни была ловчонка, вряд ли стекло в ней противоударное. Звон стекла, казалось, перебудил всех птиц в округе. Крикливыми стаями они все взмывали и взмывали в небо, пока я протискивал сквозь узкий оконный проем. В лавке было темно и пыльно. Пустые полки, пустой прилавок. На кривом гвозде болталась пустая деревянная рамка. «Мерлин!» Я хотела закричать, но вдруг поняла, что говорю испуганным шепотом. «Мерлин Густав III! Где вы? Скажите, я...» «Знаю, вы не хотели, да? Вы можете это исправить. Ну или хотя бы убедить меня, что это сон, бред, и мне пора в психушку. Мерлин, отзовитесь. Что это за ящик? Что за чертовщина тут у вас творится?» Я за

0: Глянула за прилавок. На полу лежал черный бархатный ящик, открытый. Ты достанешь оттуда то, что захочешь. Захотел кусочек Северного полюса, достал снег. Захотел маму, достал маму. Захотел... Я поставила ящик на прилавок. Что же делать? Я поднесла руку к бархатному комку, скрывающему внутренность ящика. Представила, что сейчас ее оттяпают невидимые зубы из потустороннего измерения. Представила, что сейчас я достану оттуда... Я хочу свою сестру назад, но не куклу, живую!
1: Постойте!
0: Раздался голос из-за портьеры.
1: Это только для детей!
0: Бог знает, почему я машинально сунула руку в ящик и схватила что-то теплое и мягкое. Хорошо, что я не думала в тот момент о железных челюстях. Хотя, возможно, лучше бы я подумала именно о них. Портьера колыхнулась и опала. Я вытащила из ящика руку. В ней была зажата пластмассовая кукла в спортивном костюме и кроссовках. На щеках куклы отпечатались потеки туши. Я огляделась в растерянности. За окнами разгорался рассвет. Первый солнечный луч заплясал на подоконнике, просочившись через запыленное стекло. Звякнул дверной колокольчик, и в магазинчик зашла полная дама с маленькой девочкой на руках. Я подошла к стеллажу и сняла с гвоздя деревянную рамку с белым листом бумаги в ней. Ни к чему это. Поставила игрушечную девушку на полку, на всякий случай провела пальцем по целлулоидному личику, потеки туши не стерлись.
2: «Здравствуйте!» — улыбнулась посетительница. «А где Мерлин?»
3: «Я за него»,
0: — ответила я не своим голосом. У меня был какой-то странный французский акцент, и мое лицо украшал красный поролоновый нос.

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Алекс Хэрроу. Ведьмовское пособие по перемещениям между мирами. Краткое практическое руководство для попаданцев. Лауреат Хьюго 2019. Перевод Олега Колесникова. И, конечно же, спасибо миру фантастики. Перед тем, как я начну чтение, те, кто застал библиотеки еще с бумажными картотеками, должны помнить, что каждой книге соответствовала карточка в этой картотеке, так и бумажный прямоугольничек, на котором была краткая информация о книге, об издательстве, о времени выпуска. Вот в тексте встречается какое-то количество таких карточек. Их, конечно, сложно именно показать вам, но я постараюсь сделать это голосово, как получится. Джей Кей Джордж, «Беглый принц», «Дед Худ», «Лид Путеш», 1994. Можно подумать, мы счастливы, когда ребенок миллион раз подряд читает одну и ту же книгу. Но на самом деле это не дает нам спать по ночам. «Беглый принц», отпечатанный на ломкой желтой бумаге, одно из простоватых подростковых фэнтези середины 90-х, когда Джоан Роулинг еще не поведала всему миру, что магия — это круто. История об одиноком мальчике, который сбегает из дому и находит волшебный портал в средневековый мир, где его ожидают приключения. Однако, говоря откровенно, в этой книге столько опечаток, что большинство читателей издается еще до того, как он находит портал. Но этот ребенок не сдался. Он взял принца с полки и уселся, скрестив ноги на ковре в отделе детской литературы, прижав к груди грязный красный рюкзак. И не двигался с места несколько часов. Другим писателям, читателям приходилось огибать его, они бросали на него подозрительные взгляды. «Тебе здесь не место». Словно задаваясь вопросом, что на самом деле задумал тощий чернокожий подросток, притворяющийся, будто читает фэнтези. Он не обращал на них внимания. Книги над ним зашуршали и затрепыхались. Подобное отношение им льстит. Он забрал беглого принца домой и дважды продлил его онлайн, после чего, несомненно, увидел серое всплывающее окошко «Привет» из 1995 года с сообщением «Исчерпан лимит продлений для этого наименования». При этом почти чувствуешь неодобрительный взгляд библиотекарши, уставленный на тебя сквозь экран. История человечества знает всего два типа библиотекарш. Чопорные, озлобленные, с накрашенными губами, уверенные, что книги — их личная собственность, а читатели — опасные преступники, намеренные их украсть. И ведьмы. Пеня за просрочку в нашей библиотеке составляет 25 центов в день. Или можно принести банку консервов, чтобы отдать на благотворительность. К тому времени, как мальчик наконец сунул беглого принца в щель для возврата, он задолжал уже 4,75. Мне не требовалось прокатывать его карточку, чтобы узнать баланс. Любой приличный библиотекарь второй разновидности.

0: месте, должен уметь с точностью до доллара определять сумму на счете у читателя просто по углу наклона его плеч. Ну и как тебе книга? Я использовал интонацию «только между нами, приятель», примерно в 16% случаев, отлично действующую на подростков. Он пожал плечами. С чернокожими подростками такие приемы срабатывают реже. Мы на юге, и они не настолько глупы, чтобы доверять белой даме за 30, сколько бы татуировок ее не украшало. Не дочитал, да? Судя по теплу, исходившему от многократно оглаженных рукой страниц, он прочитал ее раза 4, не меньше. Да не, дочитал! Его глаза на мгновение вспыхнули. Эти дымчатые глаза с длинными ресницами придавали его лицу болезненное, отстраненное выражение, характерное для человека, знающего, что под заурядным обликом вещей скрывается нечто великолепное и запретное, нечто такое, с чем ему никогда не удастся соприкоснуться. Такие глаза когда-то были у колдунов и прорицателей. Концовка отстойная. В финале беглый принц покидает средневековую страну приключений, закрывает за собой портал и возвращается домой к семье. Это задумано как счастливый конец. Многое объясняет о жизни этого мальчишки, правда? Он ушел, ничего больше не взяв. Аллен Би. Гаррисон. «Таваларские хроники». Тома с 1 по 16. Худлит. Гар. 1976. Урсула Ле Гуин. «Волшебник земноморья». Дед Худлит. Леген. 1968. Он вернулся через 4 дня, стараясь держаться подальше от ярко-синего светящегося рекламного стенда с надписью «Окунись этим летом в чтение». Где следовало окунаться, бог весть. Единственный общественный бассейн округа Улисс в 60-е во время десегрегации залили цементом, лишь бы не пускать туда чернокожих. Поскольку я библиотекарь второй разновидности, то почти всегда знаю, за какой книгой пришел человек. От посетителя словно бы исходит особый запах, мгновенно распознающийся как «таинственное убийство» или «политическая биография» или «вначале все дерьмово, но в конечном счете жизнеутверждающе, желательно с лесбиянками». Я стараюсь в меру своих сил давать людям книги, в которых они нуждаются сильнее всего. В магистратуре это называли «обеспечивать читателю доступ к текстам, материалам, которые задевают за живое и рождают эмоциональный подъем», а в другом месте, где я училась, «выявлять пустоты в душе и заполнять их историями и звездным блеском». Но, по сути, разницы нет. Я не обращаю внимания на тех, у кого на ладонях нацарапаны библиотечные шифры, а в голове, как лотерейные шары, гремят названия. Я им не нужна. И ничего не могу сделать для тех, кто читает только книги, отмеченные наградами, носит костюмы с заплатками на локтях и считает популярность «Сумерек» показателем безмозглости среднего американца. Их сердца закрыты для нового, тайного или неведомого. Меня занимают только читатели определенного сорта. Они, слегка наклонив голову, скользят взглядом по заголовкам, словно касаясь их кончиками пальцев, и книжный голод исходит от них волнами, точно жар от июльской мостовой. Книги наслаждаются этим, конечно, даже самые безнадежные, не покидавшие полок с 1958 года. Таких немного. Мы с Агнес по очереди уносим на время домой устаревшие пособия по астрономии, где Плутон все еще считается планетой, и кулинарные книги, требующие все готовить на сале, просто чтобы поддержать их дух. Я выбираю 1-2 книги, и их корешки начинают мерцать и светиться в сумраке стеллажей. Люди тянутся к ним, сами не понимая почему. Мальчик с красным рюкзаком не относился к опытным исследователям библиотечных фондов. Он рыскал среди полок, двигаясь чересчур быстро, чтобы считывать названия. Пустые руки неуверенно болтались вдоль тела. Книги по кройке и шитью 646.2 отметили, что его джинсы давно не стираны и маловаты, а ворот футболки желтовато-серый. поваренные книги 641.5 диагностировали питание замороженными вафлями и пиццей на автозаправках. Томики на полках осуждающих хмыкнули. Я села за стол выдачи книг, пробежалась мигающим красным сканером по стопке возврата и принюхалась к посетителю. Я ожидала что-то типа Артурианы или, может, про подростков с боями на мечах, но вместо этого обнаружила истошно завывающий сумбур желаний. Пахло тысячью тайных миров, кроличьими норами, потайными дверями и платформами номер 9 и 3 четверти, страной чудес, страной Оз и Нарнии. Пахло странствиями куда угодно, только подальше. Пахло тоской. Боже, спаси меня от тоскующих. Ненасытные, безутешные, они отчаянно цепляются за края мира. Никакая книга не может спасти их. Это неправда. Есть книги, достаточно могущественные, чтобы спасти любую смертную душу. Книги по колдовству, предсказаниям, алхимии. Книги, сделанные из древесины для волшебных палочек, с лунной пылью на страницах. Книги более древние, чем камни, коварные, как драконы. Мы даем людям книги, в которых они нуждаются сильнее всего, кроме тех случаев, когда мы этого не делаем. Я выбрала для него эпопею 70-х годов в жанре меча и магии. Его требовалось подкормить, а это был отличный фастфуд. К тому же я надеялась, что 16 томов послужат своего рода балластом для его метущейся души. Не дадут ей унестись в эфир. И еще дала померцать Легуин, потому что он слегка напоминал мне Геда. Необузданного, алчущего. Я не стала подсовывать ему льва, колдунью и платяной шкаф, с важным видом взиравшую со своей полки. Этот мальчик жаждал пройти через шкаф и никогда, никогда не возвращаться. Грейсон Бернард, доктор. Когда ничто больше не имеет значения. Руководство по выживанию для депрессивных подростков. 616.84 ГРЭ 2002. Если вы одолеете четвертую книгу Таваларских хроник, то уже не оторветесь по меньшей мере до 14-й, когда будет явлен истинный меч Тавалара, и молодой фермер взойдет на свой законный престол. Все лето мальчик с красным рюкзаком приходил почти каждую неделю за очередным томом. Я подсунула ему еще несколько книг, все проверенные, безопасные, на хорошем счету. Директор нашего филиала из поджимающих губы баптистов, уверенных, что фантастика учит детей поклоняться дьяволу, и потому примерно 9 из 10 моих запросов в хранилище загадочным образом отклоняются. И злом времени вернулся с запахом долгого ношения украдкой где-то на дне рюкзачка, означавшим, что пареньку книга понравилась, но он счел ее слишком детской. Обитатели холмов были оскорблены, поскольку он так и не продвинулся дальше первых 10 страниц, но я решила, что сноски о кроличьей математике не для всех. А вот золотой компас так и лучился самодовольством. От последней главы пахло чтением в 3 часа ночи при свете фонарика. Мне как раз удалось получить по межбиблиотечному заказу ведьму Акату, и тут мальчик перестал приходить. Наш светящийся рекламный стенд «Отчитайся о подготовке к школе» демонстрировал пособие для подготовки к экзаменам и желтые книги из серии «Для чайников». Агнес вырезала из плотной цветной бумаги осенние листья и прикрепила к входной двери. Многие дети перестают сидеть в библиотеке, когда начинается школа со всеми ее кружками и спортивными играми. Но я все равно беспокоилась. Невыданная ему книга ощущалась как фальшивая нота, как притягивающая внимание дырка на месте зуба. Когда я уже всерьез надумала позвонить в среднюю школу округа Улисс с историей о якобы невозвращенном компакт-диске, парнишка пришел снова. Он впервые явился не один, а с коренастой белой женщиной с пластиковым бейджиком и квадратной прической. Такую делают только в Южных Штатах, в салонах красоты, чьи витрины украшают поблекшие снимки 20-летней давности. Мальчик плелся за ней и казался тонким и придавленным, как цветок, зажатый между страницами словаря. Я гадала, как сильно надо облажаться, чтобы после уроков к тебе приставили консультанта по внеклассному чтению, пока не прочитала на бейдже «Департамент общественных услуг, отдел социального обеспечения, специалист по работе с детьми». Вот оно как. Приемный ребенок. Женщина провела его мимо стеллажей с научно-популярной литературой. Когда она проходила, путеводители вздыхали, бормоча о переутомлении, рекомендуя отдых на далеких солнечных пляжах, и остановилась возле 616-х.
1: «Посмотри, может, выберем что-нибудь из этого?»
0: Мальчик ответил вполне предсказуемым угрюмым молчанием. «На человека, общающегося с приемными детьми по 60 часов в неделю, угрюмостью не смутишь». Она стала брать с полки книги и складывать их мальчику в руки.
1: «Мы это уже обсуждали, помнишь? И решили, что тебе надо прочесть что-нибудь полезное и практичное.
0: Как справиться с депрессией? 616.81 UEL 1998. Блюз до упаду. 5 шагов к прекрасному самочувствию. 616.822 TRE 2011. Лечебный бульон от уныния. 616.9 KEN». Книги поприветствовали его слащавым тоном. Мальчик молчал.
1: «Вот, я знаю, что тебе больше нравится про драконов и эльфов».
0: «Ох, Толкин, за сколь многое ты в ответе.
1: Но иногда все-таки нужно разбираться со своими проблемами, а не убегать от них».
0: «Какая же хрень!» Я сидела в подсобке, прогоняя поцарапанные DVD через полировальную машину, и единственным человеком, услышавшим, как я чертыхаюсь, оказалась Агнес. Она наградила меня фирменным, пристыжающим взглядом поверх очков, способным при верном применении превратить излишне шумных посетителей в кучки пепла или соляные столпы. Агнес тоже библиотекарь из второй категории. «Нет, серьезно. Ведь любому было ясно, что парню нужно рвать когти, бежать и бежать, до тех пор, пока он не сможет сбросить кожу, пока не вырвется из удушливой тьмы и не расправит крылья, роскошные и восхитительные под солнцем какого-то другого мира». Опекавшая его специалист по работе с детьми была из тех, кто слово «эскапизм» произносит так, будто это нравственный изъян. Прискорбные пристрастия, официально диагностированное психическое расстройство. Будто бегство в другую реальность не одно из величайших проявлений магии, с каким они могут встретиться в своей жалкой смертной жизни, наряду с истинной любовью, пророческими снами и светлячками, синхронно помаргивающими июньским вечером. Мальчик и его надзирательница начали пробираться по проходам обратно к стойке регистрации. Мальчик сутулился, словно задевал плечами невидимые стены с обеих сторон. Когда он проходил мимо секции детской литературы, с тележки возвращенных книг, еще не расставленных на полке, упал дешевый томик мягкой обложки и ударил его по коленке. Мальчик поднял книжку и нежно провел большим пальцем по названию. «Беглый принц» мурлыкнул. Мальчик улыбнулся. Я молча поблагодарила библиотечную тележку. За моей спиной раздался знакомый протяжный вздох. Я обернулась и увидела, что Агнес наблюдает за мной из-за стола выдачи книг. Аквамариновые ногти постукивают по обложке романа Гришема, в глазах глубокая скорбь. «Ох, голубушка, только не снова», — говорили эти глаза. Я без тени улыбки повернулась обратно к стопке DVD. В голове роились мысли вроде «Ты-то что об этом знаешь?» и «Он совсем не такой?» и «Вот черт!»

Дюма Александр, граф Монте-Кристо, Худлит, Дюм, 1974. Мальчик вернулся во вторник в половине 11 утра. Официальная политика библиотеки – сообщать о прогулах в школу, поскольку школьный совет считает, что мы потакаем недозволенной и бесконтрольной деятельности подростков. Как по мне, именно к этому и должны стремиться библиотеки. Я даже предложила выгравировать это на табличке для входной двери, но меня попросили прекратить валять дурака или написать заявление об уходе. Так или иначе, мы обязаны сообщать о детях, пропускающих школу ради того, чтобы поиграть в League of Legends на наших компьютерах или засесть в секции графических романов. Я посматривала, как он бродит между стеллажами. Все мышцы напряжены, душа корчится и царапается, как зверь в клетке, но так и не потянулась к телефону. Агнес, взглянув на меня все с тем же выражением «Ох, голубушка», от выговора воздержалась. Я отправила его домой с графом Монте-Кристо, отчасти потому, что тот требует полного внимания и умения выстраивать в голове схему, чтобы следить за сюжетом, а мальчику нужно было на что-то отвлечься, но главным образом ради того, что Эдмон пишет на предпоследней странице. «Вся человеческая мудрость будет заключена в двух словах – ждать и надеяться». Но люди не могут ждать и надеяться вечно. Они заходят в тупик, ломаются, теряют рассудок. Они совершают от отчаяния какую-нибудь глупость, и затем ты видишь в Улисском вестнике школьную фотографию, увеличенную, зернистую, в траурной рамке, и проводишь следующие 5 лет в раздумьях. Если бы только я дала ей правильную книгу.

0: Роулинг, Джей Кей, Гарри Поттер и Философский камень. Дед Худлит, Роу, 1998. Роулинг, Джей Кей, Гарри Поттер и Тайная комната. Дед Худлит, Роу, 1999. Роулинг, Джей Кей, Гарри Поттер и Узник Азкабана. Детская художественная литература, Роу, 1999. У каждого библиотекаря есть книги, которые он никогда никому не выдает. Я имею в виду не первые издания «Алисы в стране чудес» и не голландские переводы Винни-Пуха. Я говорю о книгах столь сильных и могущественных, полных таких сладостных соблазнов, что лишь библиотекари из второй категории вообще знают об их существовании. У каждой из нас свой способ прятать их от публики. В самых респектабельных библиотеках, с дубовыми панелями, сводчатыми потолками и лестницами, как в «Красавице и чудовище», за каминами или книжными шкафами есть тайные комнаты, куда можно попасть, потянув на себя определенный томик на полке. Говорят, в Париже под библиотекой Святой Женевьевы есть протяженные катакомбы, охраняемые библиотекарями столь древними и иссохшими, что они уже стали книгами в форме людей, с пергаментной кожей и чернилами вместо крови. В Тимбукту, как я слышала, кузнецы-волшебники сделали по заказу библиотекарей огромные кованые ворота, позволяющие пройти только тем, кто чист сердцем. В Мейсвильском филиале библиотечной системы округа Улисс в особой комнатке под названием «Спецхранилище» стоит письменный стол с запирающейся выдвижной крышкой. Надпись на нем гласит: «Антикварные книги. Пожалуйста, обратитесь к библиотекарю». У нас всего около дюжины книг, и одному Богу известно, откуда они взялись и как к нам попали. Ведьмовское пособие по свершению справедливого возмездия со страницами из тонкой листовой стали и чернилами из белого мышьяка. Ведьмовское пособие по первой любви для читателей любого возраста с запахами звездного света и того лета, когда тебе было 17. Ведьмовское пособие по необыкновенной выпечке с тремя десятками полноцветных фотографий, которое поможет заворожить друзей и ошеломить недругов. Ведьмовское пособие по перемещениям между мирами, краткое практическое руководство для попаданцев, вообще не содержит слов, только многие-многие страницы с картами, нарисованные от руки подражания картам Средиземья с непроизносимыми названиями, средневековые гобелены, на которых крошечные корабли пытаются уплыть за край света, топографические карты Мачу-Пикчу, карты стамбульских улиц 70-х годов из атласа Рэнда Макнелли. Моя задача — держать подобные книги подальше от отчаявшихся старшеклассников с красными рюкзаками. Наставницы в нашей школе называли это «хранить священное тайное искусство наших праматерей подальше от глаз обывателей». Преподаватели в магистратуре называли это «оберегать редкие исторические тексты». Оба выражения означают одно — мы даем людям книги, в которых они нуждаются, кроме тех случаев, когда мы этого не делаем. Кроме тех случаев, когда люди в них нуждаются сильнее всего. Он придержал «Графа Монте-Кристо» на $1.50 и вернул с солеными пятнами на последних страницах. Это не были слезы «Умер мой любимый персонаж» или «Ах, книга закончилась!» Это были горькие, едкие, пахнущие анисом слезы зависти. Он завидовал тому, что граф и Гайде уплыли из своего мира в голубую даль, что они сбежали. Я запаниковал и отяготил его первыми тремя Гарри Поттерами, потому что только с появлением Сириуса и Люпина они становятся по-настоящему хороши, и потому что они рассказывают про обделенного заботой одинокого ребенка, который получает письмо из другого мира и уходит туда. Джей Кей Джордж, «Беглый принц», «Дед Худ», «Лид», «Путеж», 1994. Объявление «Через 10 минут закрываемся» всегда делает Агнес. Что-то в ее голосе не оставляет сомнений, что любой, кто останется в библиотеке через 9 минут 50 секунд, будет сдан на органы, и даже самые медлительные посетители неспешно направляются к выходу. Парнишка с красным рюкзаком вертелся в отделе изданий с увеличенным текстом. Эти стареющие сплетницы давно скучают на своих полках с тех самых пор, как появились электронные ридеры с изменяемым размером шрифта, когда из динамиков зазвучал голос Агнес.
1: Парень замер, задергался на месте, как человек, собирающийся сделать что-то по-настоящему глупое, затем нырнул под стол и натянул на голову капюшон своей темной толстовки.
0: Книги с увеличенным текстом издали переливчатый слабый визг. Закрывать библиотеку была моя очередь, поэтому Агнес ушла ровно в 9. В 9:45 я стояла у двери. Тряпичная сумка на плече, ключи в руке, и терзалась сомнениями. Это абсолютно, совершенно, категорически против правил запирать библиотеку на ночь, если внутри остался читатель, особенно когда этот читатель эмоционально нестабильный подросток. Это чревато проблемами, как в обычном смысле. Телефонные звонки от паникующих опекунов, поиски с привлечением полиции, обвинения в преступной халатности, так и в ином. По ночам в библиотеках куда более шумно, чем днем. Я вовсе не почитательница правил. Могу проехать на знак «Стоп», прилюдно ругаюсь, лгу в личностных онлайн-тестах, чтобы получить те ответы, какие мне хочется. Гермиона, Ария Старк, Джо Марч. Но я хороший библиотекарь в обоих смыслах, а хорошие библиотекари следуют правилам, даже когда этого не хотят. Агнес объяснила мне это 5 лет назад, когда я только начала работать в Мейсвилле. Та девушка начала появляться по воскресеньям после обеда. С хвостиком, симпатичная, но ее джинсовая юбка до колен так и кричала о вынужденном обете целомудрия. Я кормила ее обычной подрывной пищей Оруэлл, Брэдбери, Батлер и собиралась уже поразить рассказом служанки, когда она внезапно потеряла интерес к художественной литературе. Она брела между стеллажами, лицо сделалось белым и пустым, как чистая страница, темно-синяя юбка шуршала о колени. Лишь когда она добралась до 618-х, я поняла. В отделе материнства и деторождения зазвучали слащавые поздравления. Она с выражением ужаса, который уже ворочался внутри и грозил поглотить ее целиком, тронула пальцем корешок книги «Чего ожидать, когда ожидаешь?» 618.2 EES и ушла, ничего не взяв. В последующие 9 недель я посылал ей истории о смелости и отваге, о том, как бросать вызов родителям и о том, как женщины сопротивляются власти. Напрочь отказавшись от деликатности, я подсунула в ее корзину для книг брошюры по планированию семьи, хотя ближайшая клиника находилась в 6 часах езды и была открыта только 2 раза в неделю, и затем нашла брошюры в уборной, наспех засунутые в мусорную корзину. Но я так и не дала ей того, в чем она действительно нуждалась. Ведьмовское пособие по отмене сделанного, свободное чувство вины, подход к неотменимым жизненным обстоятельствам. Том в кожаном переплете, заполненный изящными рисунками часовых механизмов, пахнущий сожалениями и вчерашним утром. Я оставила его под запертой крышкой письменного стола тикать и шептаться с самим собой. Конечно же, есть веские причины не выдавать книги. Наставницы запугивали нас историями о смертных, сходивших с ума, о людях, которые использовали книги, чтобы разбивать сердца, грабить и убивать, которые творили чудеса и создавали религии, а после проникались к нам ненавистью и в течение нескольких утомительных столетий сжигали нас на кострах. Если меня поймают за выдачей книг, от меня отрекутся, меня заклеймят и лишат звания. Мою карточку библиотекаря сожгут в лиловом вечном пламени нашего сестринства, мои преступления запишут пеплом и кровью в книгу вероломств. Мне навечно запретят посещать какие бы то ни было библиотеки. А что такое библиотекарь без книг?
1: Кем я буду, отрезанная от размеренного мира слов и их читателей, от безмятежного уроборического цикла рассказывания и поглощения историй? Ходили слухи о бродячих библиотекарях, безумных женщинах, предпочитающих жить вне библиотечной системы, в завывании хаоса незаписанных слов и нерассказанных историй. Но никто из нас им не завидовал. Когда я в последний раз видела девушку с хвостиком, ее джинсовая юбка была стянута на животе резинкой, продетой в петлю от пуговицы. От девушки несло отчаянием, как от человека, чье ждать и надеяться уже иссякло. Четыре дня спустя я увидел ее фото в газете, и статья дергалась и расплывалась у меня перед глазами. Случайное отравление, прощание с 2 до 3:30 в Циммерман и Холмс, пожертвование направляйте в Мейсвильскую баптистскую миссию. Агнес похлопала меня по руке и сказала: «Понимаю, голубушка, понимаю, иногда ничем нельзя помочь». Это была успокаивающая ложь. Я до сих пор храню в ящике стола газетную вырезку, как напоминание или предупреждение. Мальчик с красным рюкзаком затаился под столом в читальном зале. От него несло отчаянием, как от нее тогда. Должна ли я позвонить на горячую линию службы защиты детей и поддерживать неловкую светскую беседу, пока его не заберет убогий специалист по работе с детьми? «Эй, малыш, я тоже когда-то была одиноким подростком в захолустной дыре!» Или лучше позволить ему сбежать, даже если это сбежать, всего лишь спрятаться на ночь в библиотеке? Я приплясывала на месте, словно собиралась сделать что-то по-настоящему глупое. Язычок замка щелчком вошел в паз. Идя через парковку, вдыхая карамельно-морозный запах октября, я надеялась, почти молилась, но ведьмы на такое не способны, что этого будет достаточно.

Я открыл на полчаса раньше, чтобы опередить Агнесу телефон и удалить голосовые сообщения, типа «Вы видели этого несовершеннолетнего, прежде чем она их услышит?» Там было автоматическое сообщение от кого-то, пытавшегося продать нам систему безопасности, 3 звонка от местных жителей, интересующихся, во сколько мы открываемся, поскольку, по всей видимости, у Google рабочий день еще не начался, и уведомление от волонтера, который сообщал, что заболел. Никаких сообщений о пропавшем мальчике. Гребаная система опеки округа Улисс. Без четверти 10, когда посетителей стало больше и с ними уже можно было смешаться, он вылез. Помятый, перекошенный, словно пришелец с другой планеты, не вполне освоившийся со своим человеческим телом. Или как ребенок, который всю ночь бродил среди стеллажей, слушая тайные послания из тысяч разных миров и мечтая скрыться в любом из них. Я так старалась не расплакаться и не обращать внимания на книгу, взывавшую к мальчику из-под запертой крышки письменного стола, что отсканировала его карточку и вернула ему книгу, не осознавая, что это было. «Беглый принц».

Уведомление от Мейсвильской публичной библиотеки. У вас есть один просроченных наименований. Пожалуйста, верните книги как можно скорее. О, черт! Уведомления о просрочке отправляются на 15-й день после того, как книга выдана. На 16-й день я заглянула в аккаунт мальчика и пялилась на лаконичное красное сообщение. Просроченные наименования. Дед Худ Лит Путеж 1994, пока экран не начал слегка дымиться и потрескивать, и Агнес не обожгла меня взглядом «Держи себя в руках, женщина!» Он даже не потрудился продлить ее. На расстоянии я ощущала беглого принца смутно, слабо, будто смотрела через несфокусированный телескоп, но это все еще была книга из моей библиотеки, а значит, она все еще оставалась в моей власти. Эй! Люди, так и не вернувшие книги в свои школьные библиотеки или покупавшие на Амазон украденные томики с инвентарными номерами на переплетах. Мы всех вас видим! Книга позволяла ощутить едва заметный выдыхающийся запах мальчика. Тщетность, смирение и сочащийся смолистый дух тоски, которая уже умерла и начала каменеть. Он был жив, но оставалось ему, вероятно, недолго. Я подразумеваю не обязательно физическое самоубийство. Те, кто что-то смыслит в душевных делах, знают, что есть много способов умереть незаметно. Вам попадались дурацкие телешоу, где спасают животных из какого-нибудь ужасного третьесортного цирка в Лас-Вегасе? И когда клетки наконец открывают, то львы просто сидят там с потухшим взором, потому что забыли, что значит чего-то хотеть. Желать, тосковать, чувствовать внутри пронзительное, изводящее стремление быть живыми. Но поделать я ничего не могла. Оставалось только ждать и надеяться. Пока наши волонтеры проводили еженедельный кинопоказ в медиакомнате номер 2, я занялась расстановкой изданных книг обратно на полки. И только оказавшись возле Е у стеллажа ДАБЖУХ с потрепанным экземпляром «Графа Монте-Кристо» в руке, я поняла, что Эдмон Дантес был абсолютно на все 100% лживым треплом. Если бы Эдмон последовал собственному совету, то просидел бы 40 лет в тюремной камере, ожидая и надеясь, тогда как граф де Морсер, Вильфор и все прочие оставались бы богатыми и счастливыми. Истинная мораль графа Монте-Кристо скорее уж такова. Если вы кого-то обманули, будьте готовы к тому, что он, движимый жаждой мести, испортит вам жизнь 20 лет спустя. Или, возможно, такова. Если хотите, чтобы в этом мире восторжествовали добро и справедливость, боритесь за это всеми силами. Это будет трудно, затратно и, вероятно, не вполне законно. Вам придется нарушать правила. Я прижалась головой к холодному металлу стеллажа и закрыла глаза. Если этот мальчик когда-нибудь вернется в мою библиотеку, клянусь Клио и Калиопой, я исполню свой священный долг. Я дам ему книгу, в которой он сильнее всего нуждается. Арадия, Морган. Ведьмовское пособие по перемещениям между мирами. Краткое практическое руководство для попаданцев. Написано в году 2002 от основания нашего сестринства и оставлено на попечение системе публичных библиотек округа Улисс. Думаю, парень вернулся попрощаться. Сунув беглого принца в щель для возврата, он побрел между стеллажами. Красный рюкзак болтается на плече, кончики пальцев почти касаются полок, глаза устремлены в пол. Теперь они совсем не казались колдовскими. Просто печальные, постаревшие дымчатые глаза.
Он увидел ее, проходя через секцию туризма и путешествий. Тяжелую книгу в тканом переплете, зажатую прямо между цифровым кочевником 910.4 и самолетом, поездом или пешком пособие для начинающего путешественника 910.51. У книги не было шифра, но на корешке золотыми буквами велось название «Ведьмовское пособие по перемещениям между мирами». Я ощутила его глухое сердцебиение, боль его воскресшей надежды. Он потянулся к книге, и книга потянулась к нему, ведь книги нуждаются в своих читателях не меньше, чем мы в них. А с тех пор, когда эта книга последний раз лежала раскрытой на столе спецхранилища, прошло уже очень много времени. Темные пальцы коснулись зеленого переплета, и словно бы две разрозненные половинки какой-то сломанной вещи наконец соединились, словно бы потерянный ключ вставили наконец в замок. Каждый том в библиотеке зашуршал листами, прочувствовав священное единство читателя и книги. Агнес стояла между рядами компьютерных столов и объясняла новому посетителю наши правила 30 минут. Она оборвала фразу на полусловии, раздув ноздри, посмотрела в сторону 900-х. Затем повернулась и уставила на меня взгляд, в котором читалось нечто среднее между укором и недоумением. Я встретилась с ней глазами, а когда Агнес сердится, это нелегко, уж поверьте, и улыбнулась. Когда меня приведут к наставницам, сожгут мою карточку и со скорбным упреком потребуют объяснить, как же я могла нарушить клятвы нашего ордена, я отвечу: «Эй, да вы же первыми их нарушили, уважаемые дамы! Где-то по дороге вы забыли нашу главную и самую чистую цель — давать посетителям книги, в которых они нуждаются сильнее всего, они в них нуждаются, уж поверьте, и всегда будут нуждаться». В каком-то отстраненном смятении я задумалась о том, как живут бродячие библиотекари. Есть ли у них клубы или общества? Каково это — сталкиваться с дикими историями, не связанными повествованием и не заключенными в книге? А потом задумалась, откуда вообще взялись наши книги и кто их написал? Вдруг послышался легкий, едва уловимый шелест, будто бы меж стеллажей пронесся порыв ветра, не потревожив ни одной страницы. Несколько человек с беспокойством заозирались, оторвав взгляды от экранов. Брошенное ведьмовское пособие по перемещениям между мирами лежало на ковре, раскрытое на пожелтевшей карте какой-то сказочной страны. Рядом валялся красный рюкзак.

0: Вот такой вот замечательный рассказ о любви к книгам. Мне он очень понравился, и я сразу хочу сказать огромное спасибо всем, кто работает в библиотеках, и всем библиотекаршам, которых я встречал в своей жизни, начиная... Ай, что же это было? Школьная библиотека, центральная детская городская библиотека, центральная городская взрослая библиотека, затем библиотека в полковом клубе в армии, потом библиотека в институте, центральная театральная библиотека Москвы и, я так понимаю, вообще России. Ну, может быть, еще что-то я забыл, но вот во всех этих местах я встречал удивительных женщин, любящих книгу, читателя, как вот это и должно. И как это описано в рассказе Алекс Хэрроу «Ведьмовское пособие по перемещению между мирами. Краткое практическое руководство для попаданцев».
1: Небольшой рассказ, на этот раз Роберта Шекли, который называется «Заметки по восприятию воображаемых различий». Ганс и Пьер находятся в тюрьме. Пьер — француз, небольшого роста, полный, с черными волосами. Ганс — немец, высокий, худой и светловолосый. У Пьера желтая кожа и черные усы. У Ганса здоровый цвет кожи и светлые усы. Гансу и Пьеру становится известно, что недавно объявили амнистию. По условиям этой амнистии Пьера выпустят немедленно. О немцах не говорится ничего, и Ганс должен будет остаться в тюрьме. Это печалит обоих узников. Они думают, если бы Ганса освободили вместо Пьера... Ганс — опытный слесарь. Оказавшись на свободе, он сможет вызволить из тюрьмы своего друга. Француз — профессор астрофизики и не в состоянии помочь никому, даже самому себе. Он бесполезный человек, но приятный. Немец считает его самым хорошим человеческим существом, которое он когда-либо встречал. Ганс принимает решение выйти из тюрьмы, чтобы освободить друга. Есть один способ — обмануть стража. Если тот поверит, что Ганс — это Пьер, тогда Ганса выпустят. И он сможет вернуться к тюрьме и помочь Пьеру бежать. Для этой цели они разработали план. Вот слышатся шаги в коридоре. Это страж. Друзья приступают к первой фазе плана, поменявшись усами. Страж входит в камеру и говорит: «Ганс, шаг вперед!» Оба мужчины делают шаг. Страж спрашивает: «Кто Ганс?» Оба пленника отвечают: «Я». Страж разглядывает их. Он видит высокого худого блондина с черными усами и здоровой кожей, стоящего рядом с маленьким полным брюнетом со светлыми усами и желтоватой кожей. Несколько секунд он подозрительно изучает их, затем признает в нем немца, а другому французу приказывает выйти. Узники готовы к этому. Они бегут за спину стража и меняются волосами. Страж осматривает их, невозмутимо улыбается и достает классификационный лист. Он определяет, что высокий черноволосый мужчина с черными усами и здоровым цветом лица — немец. Пленники шепотом совещаются и вновь забегают за спину стража. Ганс пригибается, а Пьер становится на цыпочки. Страж, который чрезвычайно туп, медленно поворачивается к ним. На этот раз задача сложнее. Он видит двух мужчин одинакового роста. У толстяка светлые волосы, светлые усы, желтоватая кожа. Другой черноволос, худощав, с черными усами и здоровой кожей. У обоих синие глаза. Это совпадение. После некоторого раздумья страж решает, что первый узник со светлыми волосами, светлыми усами, желтоватой кожей — полный француз. Пленники в третий раз проскальзывают за его спину и торопливо советуются. У стража водянка и очень плохое зрение. Его реакция замедлена из-за скарлатины, которую он переболел в детстве. Он с трудом поворачивается, часто-часто моргая. Пленники вновь обмениваются усами. Один втирает в кожу пыль, в то время как другой мажет лицо сажей. Полный становится еще выше на цыпочки, а худой еще больше пригибается. Страж видит полного блондина, выше среднего роста, с черными усами и светлой кожей. Слева от него стоит болезненный черноволосый тип ниже среднего роста со светлыми усами. Страж тщательно изучает их, хмурится, поджимает губы, достает и перечитывает инструкцию. Затем он указывает...

0: и чистой кожей брюнет. Он чуть выше среднего роста. Инструкция бессильна. Тогда страж вытаскивает из кармана старое издание «Процедуру установления личности» и просматривает его в поисках чего-нибудь подходящего. Наконец он находит пресловутое предписание номер 1266 от 1878 года. Узник-француз всегда стоит слева, немец — справа. «Ты», — говорит страж, указывая на узника слева, — «пойдешь со мной, француз. А ты, колбасник, останешься здесь, в камере». Страж выводит пленника, оформляет бумаги и выпускает его на свободу. Ну, оставшийся. Сбежать из тюрьмы очень просто. Страж потрясающе глуп. И не только глуп. Каждую ночь он напивается до бесчувствия и, кроме того, принимает пилюли от бессонницы. Ему категорически противопоказана работа стража. Но все легко объяснимо. Он сын знаменитого адвоката. В виде одолжения власти предоставили это место его физически неполноценному сыну. По той же причине у стража нет напарника и нет начальства. Он совершенно одинок, пьян, напичкан наркотиками, и ничто на свете не может пробудить его. Это мое последнее слово по данному вопросу. Два бывших узника сидят на скамейке в 2 милях от тюрьмы. Они выглядят так же, как мы видели их в последний раз. Один произносит: «Я же говорил, что получится. Оказавшись на свободе, ты...» «Конечно, получилось», — соглашается другой. «Когда страж выбрал меня, я понял, что это к лучшему, потому что ты и сам сможешь убежать». «Минуточку», — перебивает первый. «Уж не хочешь ли ты сказать, что, несмотря на наши старания, страж выбрал француза?» «Да», — отвечает второй. «Но это не имело никакого значения. Если бы выпустили слесаря, он бы вернулся и помог спастись профессору. А если бы на свободе оказался профессор, слесарь сам мог бы бежать. Нам не было нужды меняться местами». Первый пристально смотрит на товарища. «Мне кажется, ты пытаешься украсть мою принадлежность к французской нации». «Зачем мне это нужно?» — спрашивает второй. «Потому что ты хочешь быть французом, подобно мне. И понятно, вон виднеется Париж, где лучше быть французом, а не немцем». «Конечно, я хочу быть французом», — восклицает второй. «Потому что я и есть француз. А город этот Лимож, а не Париж». Первый мужчина немного выше среднего роста, темноволосый, со светлыми усами, хорошей кожей, худощавый. Другой мужчина ниже среднего роста, со светлыми волосами, с черными усами, нездоровой кожей, склонен к полноте. Они смотрят друг другу в глаза и видят в них искренность. Если никто не врет, то один заблуждается. «Если никто не врет, — говорит первый мужчина, — то один из нас заблуждается». «Согласен», — отвечает другой. «А так как мы оба честные люди, нам надо лишь проследить этапы изменения внешности. Если мы сделаем это, то придем к началу, когда один был небольшого роста, светловолосым немцем, а второй — высоким брюнетом-французом». «Да. Однако разве не у француза были светлые волосы и не немец был высок?» «Сомневаюсь», — говорит второй. «Но, возможно, тюремная жизнь повредила мою память, и я уже не помню, какие черты были у француза, а какие у немца. Тем не менее, я полон желания все с тобой обсудить и готов согласиться с любыми разумными предложениями». «Давай». «Могут быть у немца светлые волосы?» «Вполне. Надели его еще светлыми усами, это подходит». «Как насчет кожи?» «Желтая, конечно. В Германии влажный климат». «Цвет глаз?» «Голубой». «Толстый или худощавый?» «Естественно, толстый». «Итак, немец, высокий, полный блондин с желтой кожей и голубыми глазами». «Некоторые детали могут быть неточны, но это мелочи. Теперь припомним, кто из нас как выглядел». На первый взгляд оба мужчины кажутся абсолютно одинаковыми или, по крайней мере, неразличимы. Это обманчивые впечатления. Надо помнить, что различия между ними реальны и независимы от внешности, несмотря на то, что являются воображаемыми. Их может воспринять любой человек, и именно они делают одного немцем, а другого французом. Воспринимать воображаемые различия надо следующим образом. Вы фиксируете в уме оригинальные черты каждого, а затем в обратном порядке проводите все обмены. В конечном итоге вы окажетесь у исходной точки и безошибочно определите, кто воображаемый немец, а кто воображаемый француз. Все очень просто. Другое дело, конечно, зачем вам это надо? Это был рассказ Роберта Шекли «Заметки по восприятию воображаемых различий» в переводе Владимира Баканова. Гарри Гаррисон. «Трудная работа». «Но почему именно ты?» – спросила она.
1: «Ничего не поделаешь. Такая уж у меня работа». Он защелкнул последнюю застежку на ранце и надел его, стараясь, чтобы тяжесть равномерно легла на плечи. Не понимаю, почему те, кто пилотирует посыльные корабли,

0: корабли не могут заодно ознакомиться с обстановкой на месте, чтобы хоть чем-то помочь тебе, возможно, дать какое-то представление о том, что тебя там ждет. Думаю, это несправедливо».
1: «Очень даже справедливо», — отозвался он, стараясь сдерживать себя. Он подтянул чуть ту же лямку на левом плече. Ее появление здесь как раз в последние минуты перед его уходом на задание не вызвало у него восторга. Но уж если она что-нибудь задумывала, остановить ее было нелегко. Еще раз он терпеливо разъяснил ей положение дел. «Во время полетов к звездам разведывательные корабли превращаются в ловушки для тех, кто их пилотирует. Им с трудом удается хотя бы остаться в живых. У них своя специфика работ. Чтобы выжить в длительных полетах, необходима особая склонность к ним. Немногие обладают ею. В то же время именно те качества, которые помогают приспосабливаться к длительным полетам, оказываются совершенно непригодными для исследования планет. Поэтому все, что требуется от пилотов, это наладить высокочувствительную аппаратуру и фотореле, а затем обеспечить доставку экранов нуль-передатчиков на беспилотной тормозной ракете в какое-нибудь подходящее место на планете. И еще до того, как нуль-передатчик коснется поверхности и пошлет сигнал о благополучном приземлении, они направляются к другой звездной системе. Так вот, свою работу они сделали. Теперь моя очередь».
2: «Вы уже готовы, специалист Лэнгли?» — спросил человек, заглянувший в этот момент в комнату.
1: «Почти», — отозвался Лэнгли, ненавидя себя за то, что испытал чувство облегчения при виде нарушителя их уединения. «Механик Мейер, это моя жена Кириза».
2: «Большая честь для меня, супруга Кириза. Вы должны гордиться своим мужем».
1: Мейер был молодым улыбчивым человеком приятной наружности. По одной его улыбке можно было предположить, что он говорит искренне. Чуть сдвинутые наушники и жестко зафиксированный около губ микрофон свидетельствовали о том, что он ненадолго прервал свое общение с компьютером.
3: «Да, честь», — произнесла Кириза, не в силах удержаться от замечания. «Но не вечная. Мы обручены впервые, и срок нашей совместной жизни истекает через несколько дней во время отсутствия мужа».
2: «Чудесно», — откликнулся Мейер, не слыша горечи в ее словах. «Зато вы с нетерпением будете ожидать той минуты, когда он наконец вернется. Неплохой повод для праздника. Мне начинать, специалист?»
1: «Пожалуй», — согласился Лэнгли и кончиками пальцев приподнял флягу, проверяя, полна ли она. Чтобы не мешать, Кириза молча прислонилась к стене неуютного служебного помещения. Началась сверка контрольного списка, и мужчинам стало не до нее. Компьютер нашептывал свои вопросы прямо в ухо механику, а тот повторял их вслух, непроизвольно копируя монотонные и бесстрастные интонации механизма. Компьютер, а не она, целиком поглотил внимание обоих мужчин, так похожих друг на друга в своих темно-зеленых униформах на фоне почти таких же зеленых стен. Ее серебристо-оранжевый костюм был здесь как-то не к месту, и она машинально сделала шаг по направлению к выходу. После быстрого просмотра контрольного списка компьютер полностью одобрил его. Немного больше времени заняла необходимая регулировка снаряжения Лэнгли. Снаряжение состояло из металлической упряжи, снабженной силовым приводом и служащей для поддержки его тела. Упряжь была идеально подогнана по фигуре Лэнгли, нечто вроде гибкого внешнего скелета. Скелет сочленялся с суставами хозяина и мог свободно сгибаться и поворачиваться, следуя любым движениям. Поскольку опорные подкладки были неотъемлемой частью униформы, а тяги, выкрашенные в тон ткани, были достаточно тонкими, упряжь не бросалась в глаза. Запаса атомной энергии в ранце хватало по меньшей мере на год.
3: «Зачем на тебе эта металлическая клетка?» — спросила Кириза. «Раньше ты никогда ее не надевал».
1: Она была вынуждена громко повторить вопрос, прежде чем мужчины обратили на нее внимание. «Из-за повышенной гравитации», — откликнулся наконец ее муж. «На этой планете сила тяжести на 2,153G больше земной. Клетка, как ты ее называешь, не в силах устранить гравитацию, но зато в состоянии поддерживать меня и не давать слишком быстро уставать».
3: «Ты ничего такого не говорил про эту планету. Ты мне вообще ничего не рассказывал».
1: «Так ведь не о чем и рассказывать. Там, куда я отправляюсь, высокая гравитация, холодно и ветрено. Воздух обычный, пробы его уже брали на анализ, только кислорода немного больше. Во всяком случае, для дыхания он вполне пригоден».
3: «А звери? Дикие звери, как насчет их? Они не опасны?»
1: «Мы пока не знаем, но, насколько нам известно, планета довольно мирная». Он солгал ей, но говорить правду он не имел права. На недавно открытой планете были обнаружены поселенцы с Земли. Информация об этом сразу попала в разряд засекреченной. Ее решено было придать гласности только после официальной оценки отчета, который он представит по возвращении. «Я готов», — сказал Лэнгли, натягивая перчатки. «Не хотелось бы задерживаться, а то я скоро начну потеть внутри этого костюма». «Температура костюма поддерживается на одном уровне, специалист Лэнгли. Вам должно быть удобно в нем». Он и сам это знал, просто ему не терпелось поскорее уйти. Киризе не следовало приходить сюда. «Представь, что я отправляюсь просто на периферию. Отсюда то место таким и кажется», — успокоил он жену, взяв ее за руки и быстро поцеловав. «Как только появится время, сразу пришлю тебе письмо». Он безмерно любил ее, но не здесь и не сейчас, когда он собирался на задание. Тяжелая дверь закрылась за спиной, отгородив их обоих от Киризы, и Лэнгли сразу почувствовал облегчение. Наконец-то он сможет сконцентрироваться на возложенной на него миссии. «Передано сообщение», — сказал механик, когда они, открыв мощную тройную дверь, вошли в забронированные помещения для нуль-перехода. «Нужны дополнительные образцы почвы и растительности. Попросили также привезти образцы воды и форм жизни, но два последних заказа могут и обождать». «Будет исполнено», — ответил Лэнгли, и механик передал его ответ по микрофону. «Вам желают успеха, специалист», — бесстрастно произнес механик и добавил дрогнувшим голосом. «И я тоже. Мне выпала большая честь помогать вам при этом переходе». Он прикрыл микрофон рукой. «Я изучаю курс специалиста. Я прочитал все ваши отчеты. Думаю, что вы... Я хочу сказать, то, что вы совершили...» Он запнулся и покраснел. Его слова были нарушением установленного порядка, и за это его могли наказать. «Знаю, что вы хотите сказать, механик Мейер, и желаю вам всего наилучшего». Лэнгли протянул руку, и тот, поколебавшись, пожал ее. И хотя больше юноша не произнес ни слова, Лэнгли был тронут. На него всегда угнетающе действовал казенный холод нуль-камеры, где и шагу нельзя было ступить, чтобы не наткнуться на какую-нибудь телевизионную камеру или на выступающие сопла дроссельных клапанов. И вовсе не потому, что он жаждал торжественных проводов на задание с оркестром и флагами. В такой момент ему было достаточно тепла простого человеческого прикосновения. «Ну что ж, прощай», — произнес он, и, отвернувшись от Мейера, тронул переключатель на пульте управления, запуская тем самым намеченную программу нуль-перехода. Решетчатая конструкция камеры исчезла, а вместо нее возникла серая влажная пустота действующего в рабочем режиме поля Бхаттачарьи. Без всякого колебания Лэнгли шагнул в нее. С невероятной силой его скрутило, протащило вперед и швырнуло лицом вниз. Он машинально вытянул перед собой руки. Предохранительные тяги на запястьях буквально выстрелили вперед, как бы удлиняя собой руки. При соприкосновении с землей тяги сложились наподобие телескопа, что, безусловно, смягчило удар. Если бы не они, руки в запястьях наверняка сломались бы. И все же, несмотря на их неоценимую помощь, от сильного сжатия опорных подкладок у Лэнгли перехватило дыхание. Стоя на четвереньках, он судорожно вобрал в себя воздух, который оказался настолько холодным, что рот сразу обожгло и заслезились глаза. Однако в униформе было тепло, обогрев заработал тотчас после шокового удара студеной атмосферы по ее термоэлементам. Лэнгли поднял глаза. На него смотрел человек. Широкоплечий, крепко сбитый мужчина с окладистой черной бородой. На нем была одежда из меха и кожи, бросающаяся в глаза красным цветом. Пальцы его крепко держали короткий остроконечный дротик, не длиннее предплечья. Человек шевельнулся, и Лэнгли только сейчас понял, что тот стоял, а не сидел, как показалось вначале. Он был до такой степени приземистым и широким, что выглядел каким-то усеченным. Однако дело прежде всего. Руководителям программы нужны образцы. Не сводя с бородача настороженного взгляда, он вытащил из бокового отделения ранца контейнер для образцов и положил его на землю. Земля оказалась твердой, но, к счастью, вся была в складках и бороздах, как засохшая грязь на дорогах. Он отломил изрядный кусок этой грязи и бросил его в середину диска из красного пластика. Через 10 секунд, в течение которых протекала реакция химических веществ в составе воздуха и диска, края последнего загнулись внутрь и плотно сомкнулись вокруг куска почвы. Мужчина перебросил дротик в другую руку и округлившимися глазами наблюдал за происходящим. Лэнгли наполнил почвой еще два контейнера, затем передвинулся на несколько футов и три других контейнера набил травой и ветками с кустов, на которых слабо трепетали листья. Образцов было вполне достаточно, чтобы считать свою миссию по их сбору завершенной. Стараясь не поворачиваться к мужчине спиной, он попятился, обходя искореженные остатки тормозных двигателей ракеты, пока не уткнулся в экран нуль передатчика. Тот находился в рабочем режиме, но не был сфокусирован. Любой, кто в эту минуту вошел бы в экран, попросту распылился бы гамма-излучением в пространстве Бхаттачарьи. Экран не начнет работать до тех пор, пока он, Лэнгли, не прижмет ладонь к специальной пластине на раме, тем самым посылая кодовый сигнал принимающему устройству. Никто другой, кроме него, не смог бы заставить экран функционировать. Он коснулся пластины и забросил образцы внутрь. Теперь можно заняться более важным делом. «Мир!» — сказал он, повернувшись к мужчине, и развел руки в стороны ладонями вперед. «Мир!» Мужчина никак не отреагировал на его слова, разве что приподнял дротик, когда Лэнгли попытался было шагнуть к нему. Лэнгли вернулся на исходную позицию, и тот опустил дротик. На всякий случай Лэнгли решил не делать лишних движений. «Решил применить стратегию выжидания, да? Ведь тебе хочется поболтать со мной, пока мы ждем». Ответа на обращение он не получил, да и не ожидал услышать его. «В таком случае чего или кого мы дожидаемся? Наверное, твоих приятелей». А это уже говорит об организации, что само по себе звучит весьма обнадеживающе. «Тут у вас невдалеке есть поселение. Вот почему нуль передатчик опустили именно здесь. Вы его, конечно, обследовали, но тем не менее он остался для вас загадкой, и вы решили поставить у него стражу. Предполагаю, что ты уже сообщил своим о моем прибытии, хотя и не видел этого, поскольку упал лицом вниз». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Окрестности внезапно огласились пронзительным скрежетом, доносящимся из-за уклона дороги. Ужасный скрежет постепенно нарастал. Лэнгли с интересом наблюдал, как словно из-под земли медленно, с большим трудом вырастала плотно сбитая вместе группа бородатых людей на расстоянии удивительно похожих на его стража. Все они были впряжены в странного вида повозку на трех парах деревянных колес. Их оси, по всей вероятности, не смазанные, издавали невыносимый скрежет. Повозка представляла собой платформу, где на мягкой подстилке восседал человек в одежде из ярко-красной кожи. Верхнюю часть его лица скрывал металлический шлем со смотровыми щелями, на грудь ниспадала длинная седая борода. В правой руке человек держал длинный разделочный нож с узким лезвием. Медленно сойдя с повозки, он направил нож на Лэнгли и хриплым резким голосом произнес что-то неразборчивое. «Прошу прощения, но я не понимаю вас», — сказал Лэнгли. Прозвучавшие слова настолько поразили старика, что он невольно подался назад и чуть было не выронил оружие. При этом внезапном движении сопровождающие его люди присели и угрожающе выставили дротики. Их вождь выразил неодобрение этим их действиям и что-то прокричал. «Отдал приказ», — понял Лэнгли. Дротики немедленно опустились. Убедившись, что приказ неукоснительно исполнен, старик повернулся к Лэнгли и медленно заговорил, тщательно подбирая слова.
4: «Я не знал, не думал, что когда-нибудь услышу, как говорят на этом языке. Я могу лишь читать на нем».
1: Акцент был довольно странным, но выражался старик достаточно понятно. «Чудесно! Я обязательно изучу ваш язык, а сейчас можно поговорить и на моем».
4: «Кто ты? И что это за штука здесь? Она упала ночью со страшным шумом. Как ты сюда попасть?»
1: Лэнгли заговорил медленно, четко выделяя каждое слово. Речь его, конечно, была подготовлена заранее. «Я прибыл сюда с дружеским приветствием от моего народа. С помощью этой машины, которую вы видите перед собой, мы путешествуем на большие расстояния. Мы не из этого мира. Мы будем во многом помогать вам. А как? Сейчас я расскажу подробнее. Мы можем лечить больных и исцелять их. Мы доставим вам пищу, если вы голодны. Я здесь один, и без вашего разрешения сюда никто, кроме меня, не придет. В обмен на вашу помощь мы бы хотели, чтобы вы ответили на те вопросы, которые я вам задам. Когда мы получим ответы на вопросы, мы, в свою очередь, ответим на любые вопросы, которые возникнут у вас.
2: Широко расставив ноги, старик напряженно вслушивался в каждое слово и безотчетно водил по ноге лезвием ножа, будто правил на оселке.
4: «Что тебе здесь нужно? Каковы твои истинные намерения, желания?»
1: «У меня с собой лекарства, и я могу лечить больных. Я могу снабжать вас пищей. Я только прошу ответить на мои вопросы, ничего больше».
2: Под густыми длинными усами губы старика сложились в недоверчивую усмешку.
4: «Понятно. Делай, как сказал, или ничего не делай. Что ж, пойдем со мной».
2: Он повернулся и грузно взобрался на заскрипевшую под ним повозку.
4: «Я Декрнатус. А у тебя есть имя?»
1: «Лэнгли. Буду счастлив сопровождать вас».
2: Длинной вереницей процессия медленно перевалила через гребень холма и стала спускаться в неглубокую лощину. И хотя пройдено было совсем немного, каких-то четверть мили, Лэнгли смертельно устал, ведь, сопротивляясь повышенной гравитации, его сердце и легкие работали с двойной нагрузкой.
1: «Погодите немного», — проговорил он, окончательно выбившись из сил. «Давайте передохнем».
2: Декрнатус поднял руку и отдал короткий приказ. Процессия остановилась, и люди тут же уселись в густую траву. Большинство из них не могли даже сидеть и бессильно растянулись во весь рост. Лэнгли отстегнул флягу и жадно глотнул из нее. Декрнатус пристально наблюдал за каждым его движением.
1: «Не хотите ли немного воды?» — спросил Лэнгли, протягивая ему флягу.
4: «Очень хочу», — ответил старик и, взяв в руки флягу, внимательно осмотрел ее перед тем, как отпить из нее. «На вкус вода сильно отличается от нашей. Из какого металла сделан этот сосуд?»
1: «Думаю, из алюминия или одного из его сплавов».
2: Надо ли было отвечать на этот вопрос? Конечно, вопрос прозвучал вполне безобидно. Впрочем, никогда нельзя предугадать. Возможно, ему не следовало отвечать, но он настолько устал, что эта проблема, честно говоря, его мало волновала. Бородатые люди внимательно следили за ним, а ближайший к нему даже привстал, не сводя с фляги глаз.
1: «Простите», — сказал Лэнгли, отметив его покрасневшие от усталости глаза, и протянул флягу. «Не хотите ли тоже глотнуть?»
2: Человек какое-то мгновение колебался, и Декрнатус что-то хрипло выкрикнул. Тот протянул руку и быстрым движением схватил флягу, но вместо того, чтобы пить, повернулся и бросился бежать. Бегун из него оказался неважный. Лэнгли, совсем сбитый с толку, увидел, как старик кинулся за беглецом и по рукоятку вонзил свой длинный нож в его спину. Никто даже не шелохнулся, когда тот с ножом в спине пошатнулся и тяжело рухнул на землю. Он лежал на боку, глядя в никуда. Изо рта ручьем текла кровь, и ослабевшие пальцы больше не сжимали свое нечаянное приобретение. Декрнатус опустился возле него на колени и забрал флягу, затем одним сильным рывком выдернул из тела нож. Широко раскрытые глаза остались неподвижны.
4: «Забери эту штуку для воды и не проходи, не подходи даже близко к другим людям. Не вздумай давать им что-либо». «Но это была лишь вода, дело не в воде. Ты убил этого человека».
2: Обескураженный Лэнгли хотел было сказать, что уж ему-то совершенно ясно, кто убил его, но вовремя опомнившись, прикусил язык.
1: Он не имел ни малейшего представления об их обществе и уже успел совершить ошибку. Это факт. В известном смысле старик был прав. Он убил того человека. Он нащупал в кармане стимулирующую таблетку, достал ее и запил водой из фляги, послужившей причиной раздора. И вовремя. Все вдруг разом задвигались, снова трогаясь в путь. Колония располагалась в долине у подножия известняковой скалы. И к тому времени, когда они наконец подошли к поселению, Лэнгли совсем выбился из сил. Без специального снаряжения, служащего ему опорой, он не прошел бы и четверти пройденного пути. Лэнгли очутился среди домов, которые беспорядочно лепились к подножию скалы, прежде чем осознал, что находится среди них, настолько хорошо они вписывались в окружающий ландшафт. Это были землянки, лишь на одну десятую возвышавшиеся над землей, с плоскими крышами из дерна. Из дымовых отверстий большей части землянок тонкими струйками закручивался дымок. Вереница людей и Лэнгли с ними, не останавливаясь, пропетляла среди вкопанных в землю домов и, наконец, приблизилась к скале. Лэнгли заметил в ней множество отверстий, прорубленных на уровне земли. Самые большие из них наглухо закрывали бревенчатые двери. Приблизившись, он увидел, что в два очень похожих на окна отверстия вставлены стекла или какой-то другой материал, по прозрачности не уступавший стеклу. Хорошо бы, конечно, познакомиться с этим материалом поближе и, так сказать, пощупать руками, но только не сейчас. Всему свое время. Пока он не отдохнет, не может быть и речи о каких-то исследованиях, а сейчас у него ни на что не осталось сил. Он стоял, покачиваясь от усталости, пока Бекр Натус медленно сползал со своих носилок на колесах и подходил к бревенчатой двери. При его приближении дверь тотчас распахнулась. Лэнгли двинулся было следом, но слабость в конце концов его доконала. Ноги его подкосились, и он почувствовал, что падает. Но прежде чем земля неожиданно вздыбилась перед ним и ударила его, он еще успел удивиться тому, что впервые в жизни теряет сознание.

0: Теплый воздух приятно согревал лицо, и он с наслаждением ощущал его ласковое прикосновение. Он не сразу понял, где находится, даже когда открыл глаза. Его не отпускало чувство безмерной усталости, каждое движение давалось с усилием, даже мысли, словно одурманенные, лениво ворочались в голове. В комнате, где он лежал, царил сумрак. Он несколько раз оглядел ее, прежде чем детали обстановки стали приобретать более ясные очертания. Окно в глубине каменной стены. Смутные контуры громоздкой мебели и незнакомых предметов. Тусклый желтый свет от огня в камине. Каменный очаг и каменные стены. Память уже вернулась к нему, и он понял, что находится, по всей вероятности, в одном из замеченных им ранее помещений, вырубленных в скале, в той ее части, которая обращена к долине. Потрескивал огонь, наполняя комнату едким, неприятным запахом дыма. Позади него послышались шаги. Кто-то приближался, глухо шлепая по полу. Лэнгли слишком устал, чтобы поворачивать голову, но он отогнал эту чересчур себелюбивую мысль и с трудом обернулся. Девичье лицо, длинные белокурые волосы, синие глаза.
1: «Привет!»
0: «Не думаю, что мы когда-нибудь встречались», — произнес он. От изумления глаза незнакомки широко раскрылись, и лицо исчезло. Лэнгли устало вздохнул и закрыл глаза. Задание оказалось мучительным для него, просто невыносимым. Может, стоит принять стимулятор? Бранце. Его ранец. При мысли о нем сон окончательно исчез, и теперь он отчаянно пытался придать телу сидячее положение. Они забрали у него ранец. Его мгновенно охватил ужас, но тут он заметил свой ранец на полу рядом с кроватью. Вернулась девушка и буквально вдавила его в кровать, заставляя лечь. Она оказалась на удивление сильной.
1: «Я Лэнгли. А тебя как зовут?»
0: Ее можно было назвать довольно привлекательной, если кому-то по вкусу девушки с квадратными лицами. Внушительный бюст, красиво выделявшийся в мягком кожаном платье, едва вмещался в него. Все остальное в ней было таким же внушительным. Слишком широкие плечи, слишком мощные бедра, слишком много мышц. Почти никакого отличия от других уроженцев этой суровой планеты. До него вдруг дошло, что ее глаза неотрывно следили за его взглядом, пока он рассматривал ее с ног до головы. Он улыбнулся. «Меня зовут Лэнгли, а вот твоего имени, думаю, я никогда не узнаю. Вождь, как он там себя называл, Декрнатус, кажется, единственный, кто говорит на цивилизованном языке. Думаю, прежде чем я смогу разговаривать с тобой, мне придется изучить местные хрюканье и бульканье».
2: «Не обязательно», — ответила она и, сверкая двумя ровными рядами белоснежных здоровых зубов, звонко расхохоталась при виде ошеломленного выражения на его лице. «Меня зовут Патна, а Декрнатус — мой отец».
0: «Что ж, очень приятно». Он все еще не мог прийти в себя от изумления. «Извини, если был груб. Наверное, на мне сказывается ваша гравитация. Мне немного тяжело у вас».
2: «Что такое гравитация?»
0: «Попозже я тебе расскажу о ней. А сейчас мне надо поговорить с твоим отцом. Он здесь?»
2: «Нет, но он скоро вернется. Сегодня он убил человека. Сейчас он, должно быть, утешает жену убитого и его семейства. Вся семья теперь перейдет к другому. А я не могу ответить на твои вопросы?»
0: «Возможно». Он коснулся кнопки на поясе, включив магнитофон. «Сколько ваших людей говорят на моем языке?»
2: «Только я. И отец, конечно. Потому что мы семья, а остальные — народ».
0: Она выпрямилась, когда произносила эти слова. «Сколько их здесь? Я имею в виду представителей народа».
2: «Почти 600. Эта зима прошла намного удачнее предыдущих. Воздух был теплее обычного. Правда, запасы еды быстрее, как это сказать, быстрее портились. И все же люди жили».
0: «Зима уже кончилась?» Она рассмеялась.
2: «Конечно. Сейчас почти самое теплое время года.

Вы слушаете «Модель для сборки» на «Радио Энергия». В этой части «Модели для сборки» на «Радио Энергия» вы слушали начало рассказа Гарри Гаррисона «Трудная работа». Продолжение в следующей части.

0: В эфире «Радио Энергия», модель для сборки. Гарри Гаррисон. Трудная работа. Окончание. И они думают, что это тепло, подумал он. На что же тогда похожи их зимы? Он поежился при одной мысли о них. Расскажи мне, пожалуйста, поподробнее о семье и народе. Чем они различаются?
1: Они есть, и все,
0: сказала она и запнулась, будто никогда прежде не задумывалась над этим вопросом.
1: Мы живем здесь, а они живут там. Они работают и выполняют то, что мы им приказываем. У нас есть и металл, и огонь, и книги. Потому-то мы и говорим на вашем языке. Ведь мы читаем то, что написано в книгах.
0: Могу ли я взглянуть на эти книги?
1: Нет!
0: Ее шокировала даже сама мысль о том, что кто-то посторонний увидит их книги.
1: Только семья может видеть их.
0: Что ж, но разве ты не согласна с тем, что меня можно называть членом семьи? Я умею читать. У меня с собой много вещей, сделанных из металла. Только сейчас до него дошло, отчего его фляга стала причиной убийства. Она была из металла, а металл для большинства здешних людей являлся запретным, своего рода табу. А еще я умею вызывать огонь. Он вытащил зажигалку и щелкнул ею. Патна уставилась на крохотный язычок пламени.
1: Нам труднее получить огонь. И все же я не уверена, ведь отец узнает, что ты смотрел книги.
0: Увидев выражение его лица, она задумалась над возможным компромиссом.
1: Есть тут одна книжка, небольшая. Отец разрешил мне оставить ее у себя. Она, правда, так себе особой важности не представляет.
0: Любая книга представляет собой какую-то ценность. Могу я взглянуть на нее? Она нерешительно поднялась и направилась через всю комнату к бревенчатой двери, закрывавшей вход в глубину скалы, и изо всех сил потянула на себя мощный засов. Дверь открылась, и она, осторожно вытянув перед собой одну руку, ступила в темноту соседней комнаты, глубокой ниши, вырубленной в податливой толще скалы. После недолгого отсутствия она вернулась и тщательно закрыла за собой дверь.
1: «Вот», — сказала девушка, протягивая ему книгу. «Ты можешь почитать ее».
0: Прилагая неимоверные усилия, Лэнгли кое-как сел и взял книгу. Она была довольно грубо переплетена в кожу. Первоначальная обложка, по всей видимости, износилась еще в далеком прошлом. Книга слегка потрескивала в руках, когда он раскрывал ее. Страницы пожелтели и обтрепались по краям. К тому же, поскольку корешок оказался до нельзя ветхим, они едва не вываливались из книги. Заинтригованный, он осторожно листал страницы, вглядываясь в архаичный шрифт. Тусклого света, проникавшего через окно, было явно недостаточно. Затем вернулся к титульному листу. «Избранные стихотворения», — прочитал он вслух. «Издано в...» Никогда не встречал такого названия. «В...» А вот это важно. «В 785 году...» «Эры...» Погоди. «Кажется, я что-то слышал об этой системе летосчисления». Он бережно положил книгу и наклонился к ранцу, почти теряя равновесие. Ведь его тянуло вниз более чем двойная сила тяжести. От неимоверного напряжения внешний скелет глухо поскрипывал, но держал, не давая ему упасть. Справочник лежал сверху, и он быстро пролистал его. Так, вот нашел. Записи только 913 года. А теперь, если перевести по галактическому стандарту... Он посчитал в уме и, молча положив справочник обратно, снова взял в руки избранные стихотворения. «Тебе нравится поэзия?» — поинтересовался он.
1: «Больше всего на свете. Хотя других стихов у меня нет. Ни в одной книге, кроме этой, я не нашла их. Хотя, конечно, есть и другие».
0: Она опустила глаза, и Лэнгли догадался, почему. «Эти другие. Ты ведь написала их сама, не так ли? Как-нибудь обязательно прочитаешь мне хоть одно». В эту минуту у входа в жилище послышался грохот и лязг открываемых дверных засовов, и Патна, вырвав книгу из рук Лэнгли, бросилась с ней в темный угол комнаты. Декарнатус широко распахнул дверь и, тяжело ступая, вошел. «Закрой дверь!» — приказал он, отбросив в сторону шлем и устало опускаясь в мягкий шезлонг, полукровать, полукресло.
2: Пат наметнулась к двери, выполняя распоряжение отца.
3: «Я устал, Лэнгли», — произнес он, — «и мне необходимо выспаться. Поэтому, пока я не заснул, расскажи-ка мне, что ты здесь делаешь и что все это значит».
2: «Разумеется, но сначала ответьте мне на 1-2 вопроса. Чем занимаются здесь люди, кроме того, что спят, едят и собирают пищу?»
3: «Вопрос расплывчат».
2: «Хорошо, я поясню. Добывают ли они руду и выплавляют ли из нее металл? Режут ли они по дереву или гравируют на металле? Лепят ли изделия из глины? Занимаются ли живописью? Носят ли ювелирные украшения?»
3: «Достаточно. Я понял, что ты имеешь в виду. Я читал обо всем этом и даже видел картинки. Очень красивые. Так вот, ответ на твой вопрос. Мы ничего этого не делаем. Я никогда не мог уразуметь, как создаются подобные вещи. Возможно, ты мне поведаешь об этом, когда будешь настроен отвечать на вопросы, а не задавать их. Мы просто живем, что само по себе довольно трудно. Мы засеваем свои поля, чтобы было что поставить на стол, собираем урожай, и после всего у нас ни на что больше не остается сил. Наш мир суров, и процесс выживания в нем занимает все наше время».
2: Он грубо рявкнул на дочь на местном языке, приказывая ей что-то, и та, шаркая ногами, направилась к очагу. Вернувшись с примитивной глиняной миской, она подала ее отцу. Тот поднес миску к губам и, давясь и чмокая, жадно выпил ее содержимое.
3: «Не желаешь ли испробовать?» — спросил он. «Мы сами делаем этот напиток. Я даже не знаю, есть ли для него соответствующее слово в книжном языке. Наши женщины жуют корни и сплевывают жвачку в чашку».
2: «Нет, благодарю вас». Лэнгли с трудом сдерживался, чтобы ненароком не выдать охватившего его отвращения. «И последний вопрос. Что вы знаете о людях, прибывших в этот мир? Вы ведь знаете, что пришли сюда из другого мира?»
3: «Да, я знаю, хотя лишь немногим больше того, что услышал от тебя. История нашего появления здесь всегда передавалась из уст в уста. Никаких записей не велось. Предание гласит, что мы пришли из другого мира, с неба. Хотя мне непонятно, каким образом это совершилось. Но факты говорят сами за себя. Ведь книги, например, явно не из этого мира. В них есть картинки из жизни не нашего мира. А еще металл, происхождение которого мы не знаем, и окна. Да, мы пришельцы».
2: «А кто-нибудь еще, кроме вас, не появлялся здесь? Как я, к примеру. Есть ли какие-либо записи на этот счет?»
3: «Никаких. Надо было, конечно, записывать. Ну а теперь твоя очередь рассказывать, чужеземец из металлического ящика. Что ты здесь делаешь?»
2: Прежде чем начать говорить, Лэнгли снова лег, очень медленно и осторожно, словно был сосудом из хрупкого стекла. Он заметил, что Патна, тоже не выдержав, уже сидела. Гравитации этой планеты надо было противостоять постоянно, беспрерывно.
3: «Прежде всего, вы должны понять, что я вышел из металлического ящика. Раньше меня здесь не было. По ночам вы видите звезды, и они такие же небесные светила, как и то, что сияет на вашем небосводе, только очень-очень далекие. Вокруг них обращаются целые миры, подобные вашему. Вы понимаете, о чем я?» «Конечно. Я не из народа. В книгах я читал кое-что из астрономии».
2: «Хорошо. Тогда вам следует знать, что в металлическом ящике находится передатчик материи. Представьте себе что-то наподобие двери. Двери, которая в то же время является двойной дверью. На своей планете, очень далеко отсюда, я вошел через одну дверь, а вышел через другую на вашей планете. Я понятно говорю?»
3: «Пожалуй».
2: Декернатус, прикрыв рукой рот, украдкой зевнул.
3: «А можешь ли ты вернуться тем же путем? Шагнуть в ящик и выйти на планете там, высоко в небе?»
2: «Да, могу».
3: «Именно так мы и прибыли в этот мир?»
2: «Нет, вы прилетели сюда на космическом корабле. большом металлическом ящике, построенном для передвижения среди звезд в те годы, когда для покорения межзвездных пространств еще не додумались до мгновенного переноса материи. Говорю об этом так уверенно, потому что вижу, что ваше окно взято из звездолета. Догадываюсь, что ваш металл позаимствован оттуда же. А еще я знаю, как давно вы находитесь на этой планете, поскольку на первой странице поэтического сборника, что ваша дочь показала мне, стоит дата издания.
1: Патна испуганно ахнула, а Декарнатус подскочил на своем шезлонге, выпустив из рук глиняную миску. Миска упала на пол и вдребезги разбилась.
4: «Ты показала ему книгу!» – прошипел Декарнатус и с трудом встал.
2: «Нет, погодите!» – воскликнул Лэнгли, осознав вдруг, что его неосведомленность в области здешних законов послужила причиной еще одного драматического инцидента.
1: Неужели он попытается убить свою дочь?
2: Он силой потянул за ранец. «Это я виноват. Я попросил книгу. Но у меня с собой много книг. Сейчас я покажу их вам. Я дам вам несколько. Вот эту. И эту».
0: Декарнатус не обращал внимания на его слова, даже если и слышал их.
2: Но, увидев перед собой книги, тут же остановился. Он нерешительно протянул к ним руку.
4: «Книги!» — зачарованно произнес он. «Книги! Новые книги! Книги, которых я прежде не видел! Это чудо из чудес! У меня просто нет слов!»
2: Он прижал книги к груди и почти упал на свое сиденье. «Удачное вложение духовного капитала», — молча порадовался Лэнгли. «Никогда еще букварь и краткий словарь так высоко не ценились».
1: «У вас теперь могут быть любые книги, какие вы только пожелаете. Вы сможете ознакомиться с историей вашей колонии, причем во всех подробностях. Могу сказать, что по моим грубым подсчетам, ваши люди появились здесь около 3000 лет тому назад. Скорее всего, ваше прибытие на эту планету явилось результатом аварии. Есть две вещи, которые убедили меня в правильности этого соображения. Во-первых, этот мир страшен и беспощаден. Ему нечего дать вам. Даже представить себе нельзя, что планету могли избрать объектом для колонизации. Ну а во-вторых, вы полностью оторваны от технологии и культуры. У вас крайне мало книг, по всей вероятности, они взяты с погибшего корабля. Да и металл, что достался вам, видимо, из его останков. То, что вы здесь выжили, иначе как чудом не назовешь. Легко объясним и тот факт, что у вас существуют социальные или классовые различия. Вашими предками, возможно, были ученые или представители командного состава корабля, что отличало их от обычных людей. И вы сохранили эту разницу.
5: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
4: «Я устал», — произнес Декарнатус, любовно перебирая книги. «На меня сегодня обрушилось слишком много новой информации, над которой стоит поразмыслить. Поговорим завтра».
2: Закрыв глаза, он откинулся назад, удобно устраиваясь в шезлонге, но по-прежнему не выпуская из рук книг. Лэнгли самому давно хотелось спать. Настолько он изнурил себя теми неимоверными усилиями, которые он прилагал, выполняя простейшие движения. Дневной свет постепенно угасал. Лэнгли полюбопытствовал про себя насчет продолжительности дня на этой планете, но как-то лениво. Он достал из аптечки снотворное, гарантирующее 8 часов сна, и запил его водой из фляги. Ночной сон непременно взбодрит его, и утром все будет выглядеть в ином свете. Ночью сквозь сон он чувствовал, как кто-то ходит по комнате, подходит к огню. Ему даже почудилось мягкое прикосновение к лицу чьих-то волос и легкий поцелуй в лоб. Правда, он не был уверен в реальности своих ощущений и решил, что видит сон. Было уже совсем светло, когда он проснулся. Яркие лучи солнца били прямо в окно, и в потоке света серая каменная стена напротив окна неожиданно преобразилась. Ложа Декарнатуса уже опустела. Патна, тихонько напевая, хлопотала у очага. Лэнгли пошевелился, и кровать скрипнула под ним. Патна живо повернулась и взглянула на него.
6: «Ты уже проснулся. Надеюсь, ты хорошо выспался, а отец взял топор и ушел на заготовку дров».
7: «Ты хочешь сказать, что он сам рубит дрова?» Лэнгли зевнул.
2: Голова его все еще была тяжелая ото сна.
7: «Нет, что ты! Просто лезвие топора из металла, поэтому он только носит топор и следит, чтобы с ним ничего не случилось, пока им работают. Твой завтрак готов!»
2: Зачерпнув в котле, она протянула ему одну из глиняных мисок, доверху наполненную жидкой кашей. Он улыбнулся и отрицательно качнул головой. «Спасибо, конечно, за твою заботу обо мне, но я не могу употреблять ни один из ваших продуктов питания, пока не сделаны лабораторные анализы».
7: «Ты думаешь, что я собираюсь отравить тебя?»
2: «Вовсе нет. Но ты должна понять, что в человеческом организме, оторванном от привычной среды, происходят серьезные метаболические изменения, то есть изменения в обмене веществ. В почве и в растениях могут встречаться такие химические вещества, которые вы с легкостью усваиваете, но от которых я могу даже умереть. Твоя еда пахнет чудесно, но она может причинить мне вред. Ты ведь не хочешь, чтобы это произошло?»
7: «Нет, конечно, нет!»
2: Она почти отшвырнула от себя миску с кашей.
7: «Что же ты тогда будешь есть?»
2: Он открыл ранец, достал плотный целлофановый пакет с едой и потянул за специальную петельку для разогревания пищи. Лэнгли только сейчас понял, насколько он проголодался. Он, можно сказать, ощущал зверский голод, чего с ним никогда не случалось. Он торопливо вычерпал ложкой до дна весь концентрат, не дожидаясь, пока тот разогреется. Его тело, расходуя свои ресурсы на постоянную борьбу с бременем гравитации, жаждало питания.
7: «Ты знаешь, что это?»
2: Он взглянул и увидел, что Патна держит в руках какой-то обгрызанный по краям обломок коричневого цвета. «Нет, не знаю. Похоже на кусок дерева или кору».
7: «Это луп, волокнистая ткань дерева под корой. На нем мы обычно пишем. Но я не это имела в виду, когда спрашивала. Я имела в виду, что на нем что-то есть. Вот что я имела в виду».
2: Даже при тусклом свете Лэнгли разглядел, что она краснеет. Бедная девушка, ученая среди дикарей, на всю жизнь попавшая в ловушку этого гнетущего и обособленного ото всех мира.
7: «Кажется, я догадываюсь», — мягко сказал он.
2: «Не одно ли это из написанных тобой стихотворений? Если я прав, мне бы хотелось услышать его».
7: Она стыдливо прикрыла рукой глаза и на мгновение отвернулась. Карикатура на застенчивую девицу с приземистым телом борца.
2: Вскоре она справилась с собой и начала читать стихотворение. Сначала тихо, затем все громче.
7: «Просить не смею я ни ласки, ни любви. Боюсь, меня тогда гордыней поразит. Нет, нет, мне б только знать, что ты живешь вблизи, и воздух целовать, которым дышишь ты».
2: Под конец Патна почти кричала. Затем она резко повернулась, отбежала в дальний угол комнаты и застыла там лицом к стене. Лэнгли подбирал про себя нужные слова. Стихотворение было хорошим. А написала ли она его сама или просто списала, он не знал, да это и не имело значения. Стихами она высказала то, что хотела сказать.
7: «Стихи прекрасны», — сказал он ей. «Действительно прекрасные стихи».
2: Не успел он закончить свою мысль, как она устремилась к нему через всю комнату, тяжело топая, и опустилась на колени перед его кроватью. Ее массивные и сильные руки обняли его, а ее лицо прижалось к его лицу, вдавливая его в подушку. На своих щеках Лэнгли ощутил влагу мокрых от слез щек Патны и у самого уха услышал ее приглушенный голос.
7: «Я всегда знала, что ты придешь. Я знаю, кто ты, ведь ты, как рыцарь из поэмы на сказочном коне, должен был прийти издалека, чтобы меня спасти. Ты знал, что нужен мне. Мой отец и я — единственные члены семьи, больше никого не осталось. Я должна была выйти замуж за кого-то из народа. Это произошло еще до тебя. Урод и дурак, о, как я ненавижу их! Он был еще самым лучшим из них. Мы пытались научить его читать, а он, тупица, так и не научился. Но ты пришел вовремя. Ты член семьи, и ты возьмешь меня».
2: Слова замерли у нее на губах. В неистовом и страстном порыве она с силой прижалась горячими трепещущими губами к его губам, а когда он попытался удержать ее за плечи и оттолкнуть от себя, его внешний скелет жалобно застонал от напряжения, но она не сдвинулась ни на дюйм. Обессиленная этим взрывом чувств, она, наконец, освободила его от своих объятий и зарылась лицом в подушку.
0: Лэнгли встал, покачиваясь, и крепко ухватился за спинку кресла.
2: Он заговорил, стараясь придавать словам искренность, чтобы хоть немного смягчить больно ранящие удары жестокой правды.
8: «Послушай, Патна, ты должна поверить мне. Ты мне нравишься, ты чудесная, превосходная девушка. Но этого просто не может быть. И не потому, что я уже женат. Тот брак завершится еще до моего возвращения, а из-за того, что мы живем с тобой в разных мирах. Ты не сможешь покинуть свой мир, а я умру, если останусь здесь. Адаптация в таких жестких условиях, через которую вынужден был пройти ваш народ, стоила невероятных усилий. Взять хотя бы систему кровообращения. Она должна была полностью перестроиться. Ведь чтобы обеспечить приток крови к мозгу, ваше давление крови должно в несколько раз превосходить нормальное. А у стенок сосудов мышечный слой должен быть намного толще, чтобы гнать по этим сосудам кровь. Возможны также серьезные изменения в клапанах и в системе распределения крови. По всей вероятности, ты не сможешь иметь детей от кого-либо не с этой планеты. Дети родятся мертвыми или умрут вскоре после рождения, абсолютно не приспособленные к жизни в мире высокой гравитации. Все, что я сказал, правда. Ты должна поверить.
7: Ты тощий немощный урод, Дилда, заткнись!
2: Взвизгнула она и в ярости бросилась на Лэнгли, все так же не глядя на него. Он попытался увернуться, но оказался слишком неповоротливым. Ее ладонь с размаху ударилась об его руку, и от неожиданной резкой боли у него на мгновение померкло в глазах. Раздался треск.
7: «Вот стерва сломала мне руку!» — вскрикнул он про себя, медленно оседая вниз.
2: Предплечье, согнувшись под неестественным углом, беспомощно повисло, жестко связанное с внешним скелетом.
7: «И как же оно болело!»
2: Он бережно положил руку на колени и начал укачивать ее, словно пытался убаюкать боль. Здоровой рукой он одновременно рылся в своих медикаментах. Патна попыталась было помочь ему, но он грубо прикрикнул на нее, и та отошла в сторону. Пока затвердевала быстродействующая гипсовая повязка, Лэнгли принял хорошую дозу болеутоляющего, а заодно и транквилизатор от нервов. В это время вошел Декрнатус с топором на плече.
4: «Что с твоей рукой?» — спросил тот, бросив топор на пол и падая на свое ложе.
2: «Несчастный случай. Мне нужна срочная медицинская помощь, ее могут оказать только на моей планете. Поэтому давайте не будем откладывать наш разговор. Я расскажу обо всем, что вам необходимо знать».
4: «Будет очень кстати. Хотелось бы задать несколько вопросов».
2: Для вопросов не осталось времени. Боль все еще не отпускала его, и Лэнгли говорил отрывистыми фразами.
4: «Будь у меня побольше времени, я бы все очень подробно, не торопясь, разъяснил вам, чтобы вы поняли и согласились со мной. Но сейчас я просто расскажу вам, и все. Если вам нужна помощь, вы обязаны заплатить за нее. Установка экрана передатчика материи на такой отдаленной планете, как ваша, довольно дорогостоящая затея. Медикаменты, пища, источники энергии — все, чем мы будем снабжать вас, тоже стоит немалых денег. Вы должны будете возместить нам расходы».
0: «Мы будем вам, конечно, очень благодарны».
4: «На ваше спасибо ничего не купишь».
2: Боль затаилась, но он чувствовал, как при любом неосторожном движении трутся друг от друга концы сломанных костей. С нервами была та же история, несмотря на транквилизатор.
4: «Слушайте меня внимательно и постарайтесь понять, что я говорю. С неба не падают бесплатные булки. Что бесплатно, то негодно. Во Вселенной намного больше планет, чем вы можете себе представить. И людей, населяющих эти планеты, намного больше, чем я могу себе представить. А передатчик материи делает их всех ближайшими соседями. Вы можете вообразить, какие формы обрела культура, система управления, финансы за тысячелетия? Нет. По вашему лицу видно, что не можете. Тогда просто немного поразмыслите вот над чем. Чтобы достичь определенных целей, люди объединяются в кооперации. Что-то среднее между кооперативом и корпорацией. Не знаю, есть ли хоть в одной из ваших книг такие слова. Я вхожу в одну из коопераций, которая именуется «Открыватели миров».
2: Мы исследуем незаселенные планеты и время от времени обнаруживаем миры, подобные вашему, которые еще не охвачены сетью нуль перехода. За предлагаемые услуги мы требуем полностью расплатиться. Патна молча стояла рядом с отцом, положив руку на его могучее плечо. Ее лицо, когда она взглянула на Лэнгли, выражало лишь ненависть и презрение. Декрнатус, хорошо владевший собой, все еще не мог охватить разумом постулаты галактики за пределами своей планеты.
4: «Мы с удовольствием заплатим вам, сколько потребуется, но чем платить? У нас нет денег, нет и таких природных ресурсов, о которых ты спрашивал вчера вечером».
2: «Ваше богатство вы сами», — бесстрастно заметил Лэнгли. Таблетки все глубже погружали его в состояние апатии. «В связи с тем, что кроме этого богатства вы ничем не владеете, выплата долга растянется на несколько поколений. Вам придется производить себе подобных быстрее и качественнее. В этом мы вам поможем. Не бесплатно, конечно. Мы проводим эксперименты в мирах с высокой гравитацией, и нам нужны наблюдатели. Автоматы не способны выполнять все операции. К тому же всегда найдутся желающие использовать таких выносливых работников, как вы».
4: «Ты явился сюда поработить нас? Лишить свободы?» — взревел Декрнатус. «Превратить свободных людей во вьючных животных? Никогда!»
2: Он схватил с пола топор.

0: прижимая к земле, которая заставляет падать различные предметы, когда их бросают. Эта сила слабее в других мирах. Я могу покинуть вашу планету и законсервировать нуль передатчик, и наши отношения на этом закончатся, если вы действительно этого желаете. Выбор за вами. Он махнул ружьем в сторону Патны. А теперь открой ту дверь. Бекрнатус стоял растерянно, опустив руки, позабыв о топоре. Мир, который он знал, внезапно изменился. Все изменилось. Лэнгли с трудом повесил ранец на одно плечо и взмахом ружья велел Патне отойти в сторону. Еле переставляя ноги, он направился к выходу. «Я еще вернусь, и тогда вы сможете мне сообщить о своем решении». Переборов отвращение, Патна окликнула Лэнгли, когда тот уже был за порогом.
1: «Этот передатчик материи. Когда мы сможем воспользоваться им? Посмотреть на чудеса иных миров?»
0: «Не скоро. Во всяком случае, ты не доживешь до этого. Пользоваться нуль-передатчиком можно только тогда, когда уплачены все долги». Он был вынужден сказать ей это для ее же блага. Ведь чем скорее она узнает правду, тем быстрее приспособится к изменившимся обстоятельствам. «А ты займешься другим, более полезным делом. Будут нужны не крепкие спины, а умные специалисты, управляющие сложными механизмами. Твое чрево единственное, которое может производить их на свет. Не позволяй ему отдыхать». Изнемогая от ходьбы, он шел до тех пор, пока не оказался на свободном от строений пространстве. Остановившись, он с облегчением опустил ранец на землю. Ноша была слишком тяжела, чтобы нести ее к нуль-передатчику. Он включил механизм уничтожения и продолжил свой путь, не оборачиваясь на буйное пламя позади. Дорогостоящее снаряжение, конечно, но оно запишется на их счет. Никуда они не денутся и примут его условия, да им и не из чего особенно выбирать. Это пойдет им только на пользу. Не сразу, разумеется, но спустя какое-то время обязательно. Две приземистые фигуры все еще стояли на пороге дома, глядя ему вслед. Он пошел быстрее. Чего они ожидали? Милостыни? Вселенная не занимается благотворительностью. Нужно платить за все, что берешь у нее. Это естественные законы, нарушить его невозможно. А он выполняет свою работу и все. Всего лишь работу. Он ведь помогает им? Разве нет? Спотыкаясь, утирая пот и задыхаясь, он спешил поскорее уйти отсюда. Это был рассказ Гарри Гаррисона «Трудная работа».

0: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Леонид Каганов. «Время было». Часть первая.
1: Альфред смотрел в иллюминатор, и я смотрела на его плечи. Он снова был в майке с надписью «If you read this, we are not alone», которую я ему подарила. Майка была застирана, слово «not» почти стерлось, но мне было приятно, что он носит мой подарок.
2: «Глупо, да?» — пробормотал Альфред, не отрывая взгляда от планеты Голланды, величественно плывущей под раскинутыми батареями нашего звездолета, который уже полгода висел у нее на орбите.
1: Столько веков надеяться, что не одни во Вселенной. Принять послание за 3000 световых лет, построить звездолет, проколоть пространство, примчаться сюда и найти только руины и кости. Я сделала глубокий вдох. Казалось, в каюте не хватает воздуха. Хотелось распахнуть иллюминатор, как форточку, чтобы ворвался свежий ветер с этих морей и архипелагов, плывущих далеко под нами.
2: Но вокруг был вакуум орбиты, а про воздух Голланды лучше и вовсе не говорить.
1: «Ты все о нас. А представь, каково им. Они-то надеялись, что кто-то разумный услышит их сигнал.

0: тот же миг они окажутся не одиноки во Вселенной. Альфред задумчиво кивнул. «Но есть плюсы», — сказал я.
1: «Плюсы?» — удивился Альфред.
0: «Планета мертвая, цивилизации нет, информации нет, дата-центры рассыпались в пыль, Эрик пытается выучить язык по дорожным указателям.
2: Есть насекомые и моллюски».
0: «Они есть и на Земле», — Альфред трагически поднял руки.
2: «Зато есть наша экспедиция».
0: Альфред задумался.
1: «Да», — признал он, — «это лучшее, что случилось в моей жизни. Мы делаем историю человечества. И люди прекрасные, и ты просто счастье. Люблю тебя».
0: Он чмокнул меня в щеку, сел на пол и приложил ухо к моему животу.
1: «Как там наш Джонни? Мне кажется, он уже шевелится».
2: «Тебе кажется», — улыбнулась я.
0: Дверь распахнулась, и в каюту стремительно влетел Жак. Он был похож на взъерошенного попугая.
1: «Алик, милый, в столовой!»
0: — начал он с порога, но осекся.
1: «Вау, да здесь будет секс!»
0: — закончил он с уважением.
2: «Заходи, Жак», — засмеялась я, — «секса не будет».
1: «Почему все женщины говорят мне эту фразу?» — притворно объявил Жак.
2: «Даже Алиса», — улыбнулась я.
1: «Мы», — поспешил объяснить Алик, — «просто сидели с Мелиссой и говорили, как хорошо, что мы все встретились».
0: Жак огладил шевелюру и прошелся по каюте.
1: «Вы бы все равно встретились», — заверил он. «Ты, Альфред, например, был бы техником по наладке теплиц, а ты бы вызвала специалиста, он бы такой прилетел к тебе на Луну, все настроил и говорит: мэм, работа закончена, как будете расплачиваться?»
2: И Мила тут медленно снимает бретельку.
0: «Дурак», — улыбнулась я.
2: «Так чем сегодня кормят?»
0: «Кормят?» — не понял Жак.
2: «Но ты вошел со словами, что в столовой...»
0: Жак хлопнул себя ладонью по лбу.
1: «Да!» — закричал он. «В столовой сейчас начнется доклад Эрика. Нейросеть расшифровала полярную рукопись».
0: Альфред аж присвистнул.
2: Я встала так резко, что закружилась голова.
1: «Моя нейросеть расшифровала полярную рукопись?»
0: — жадно спросил Альфред.
1: «Мы теперь знаем язык? Эрик смог ее прочесть? Что там?»
3: «Спойлеров жаждешь?»
0: Жак погрозил пальцем.
1: «Эрик сказал, что там ад. И раскрыта тайна гибели».
0: Некоторое время мы потрясенно молчали, а затем Альфред расхохотался и хлопнул Жака по плечу.
1: «Я тебе чуть не поверил!»
4: «Да вы сговорились, что ли?» — обиделся Жак. «Шутишь, вам верят, скажут правду, ржут.
1: Разве я стал бы такими серьезными вещами шутить?»
4: «Да!»
0: — сказали мы с Альфредом хором, и даже сам Жак засмеялся.

0: столовую набилось полсотни людей. Эрик Смоленский стоял у проектора, глаза его сияли. Наконец вошел сам Марк Йоган решительной походкой и сел в первом ряду. Его большая лысая голова покачивалась в луче проектора. «Начинайте, Эрик», — скомандовал он. «Окей», — начал Эрик. «Но вы знаете, что на Южном полюсе нашли станцию, где под многометровым слоем льда...»
1: «Знаем, проматывай», — закричал Альфред.
2: «Правильно», — поддержали его.
0: Эрик замялся.
2: «Ну, вначале я все же должен поблагодарить моих коллег, лингвистов, программистов, которые столько работали над расшифровкой единственного на планете...»
1: «Так черту предисловие!» —
0: снова закричал кто-то, а Марк Йоган даже постучал ладонью по спинке кресла, то ли в знак согласия, то ли призывая к дисциплине.
1: «Короче», — выпалил Эрик. «Сегодня утром нейросеть нащупала ключевые паттерны и смогла выстроить лингвистический корпус. И рукопись оказалась полностью расшифрована!»
0: Зал взорвался аплодисментами.
1: «Рукопись объемная», — продолжал Эрик. «Она очень красива, хотя мы никогда не узнаем, как звучал этот язык на слух. В тексте шаг за шагом описана катастрофа Голланды. Если кратко, цивилизация погибла от мозгового паразита».
0: В столовой наступила гробовая тишина.
1: «Этот паразит», — продолжал Эрик, «описан как маленький жучок, обладающий связью с себе подобными. Возможно, что-то вроде телепатии или радиоволн. Вместе они образуют коллективный разум, что-то вроде улья. Альтернативный разум, который поставил себе цель уничтожить цивилизацию. Жучок незаметно проникает в мозг, выпускает нити, врастает в нейронные связи и берет под контроль поведение. С этого момента жертва паразита превращается в ходячее оружие. Люди Голланды продолжали вести привычный образ жизни и внешне ничем не выделялись. Они также ходили на работу, смеялись, проводили время с семьей, строили карьеру, но на самом деле уже не были людьми. Личность была стерта, а все поступки были направлены на развал цивилизации, захват власти и распространение паразитов. Зараженные совершали обычные с виду действия, в которых трудно было распознать саботаж, но каждый выполнял свою часть тщательно скоординированной программы, и в этом была их сила. Поэтому... О катастрофе узнали не сразу, а когда узнали и пытались организовать сопротивление, было поздно. Главные координаторы сопротивления уже сами были частью системы.
0: Вросший в мозг жучок порождал потомство, оно множилось, питаясь тканями. Новые паразиты покидали тело и расползались в поисках новых жертв, пока не захватили все архипелаги. Рукопись тоже внезапно обрывается. Зал потрясенно молчал.
3: «Господи!» –
0: прошептала рядом Алиса.
3: «Я прямо уже чувствую, как у меня в мозгу что-то ползает».
1: «А это электронный жучок или биологический?» – спросил кто-то. «Биологический», – ответил Эрик. «Описан как маленький конус с жевательной клешнёй и двумя лапками».
3: «Так это же светлячок!»
0: – неожиданно для себя сказала я.
1: «Да», – кивнул Эрик. «В рукописи говорится, что тело жучка светится по ночам».
0: Я вдруг вспомнила снимки светящихся руин Голланды, облепленные светлячками, словно уютный бархат, которым обросли циклопические башни мертвых городов на фоне ночного неба. Теперь светящиеся руины не казались ни трогательными, ни красивыми. Меня передернуло, к горлу подкатила тошнота.
2: «Эрик!» — послышался мягкий голос Игнатуса Дюбуа. «А как люди Голланды могли не знать о светлячках, живя с ними в одной природе миллионы лет? Или светлячки возникли внезапно? Или у них произошла мутация?»
1: «Не знаю», — честно ответил Эрик. «Лучше спросить у биологов. Но с точки зрения лингвиста, светлячок в рукописи иероглиф «иш» — это известный иероглиф, мы его встречали и раньше, у него много смыслов. На уличных табличках он означает освещение. Включайте огни перед поворотом или... распродажа светильников. Рисуется иероглиф именно как конус и вверх две лапки. Поэтому я думаю, что жучок был всегда. По крайней мере, еще до эры письменности».
0: «А как работает связь между жучками?» — спросил Альфред.
1: «Не знаю», — снова покачал головой Эрик. «Возможно, автор рукописи сам не знал».
0: Марк Йоган поднял руку, призывая к тишине.
2: «Коллеги, поблагодарим группу Эрика Смоленский за блестящее открытие».
0: Овации не смолкали долго.
1: «Полный текст я выложу в научную базу, если вопрос...» — начал Эрик,
0: но Алиса вдруг вскинула руку.
3: «Светлячок опасен?»
2: «Конечно!» Эрик простер ладони над полом, словно оглаживал планету с орбиты. «Результат мы видим, цивилизация уничтожена!»
3: «Нет!» —
2: громко сказала Алиса.
3: «Для человека Земли! Для нас!»
2: Все заулыбались, потому что Алиса часто несла чушь, а Жак даже открыл рот, чтобы пошутить, но Эрик оставался серьезным. «Я не знаю», — сказал он.

0: В маленькую каюту Клауса Фара набилась куча народа. Сидели на кровати, на столе, на подоконнике. Клаус улыбался белозубой улыбкой, глаза его сверкали, но я видела, что он устал после полета. Если бы не черная африканская кожа, Клаус бы выглядел бледным.
1: «В общем...»
0: — гудел Клаус своим низким голосом, словно в его пухлых губах гуляло эхо.
1: «Нам дали на сборы 3 часа, всех в челнок и к вам на орбиту. Вся работа всех групп на поверхности планеты закончена по тревоге. База законсервирована, все брошено, образцы остались. Че ради? Как мне заканчивать диссертацию?»
2: «Она именно по светлячкам диссертация, да?»
0: Клаус кивнул.
1: «Конечно, в том числе. Хотя светлячки не самый интересный вид. Вот стрекозки! У них же крылья вращаются в панцирные втулки. Они ж как вертолетики, вообще чума! Никто не думал, что в живой природе может родиться крутящийся механизм».
2: «А светлячки?»
0: Настойчиво повторил кто-то. Клаус остановился посреди каюты и стал разминать плечи.
1: «А что светлячки? Ползают, светятся красиво. Надеваешь скафандр, включаешь музыку, выходишь в руины. Стоишь, а все стены вокруг светятся».
0: Алиса вдруг поджала губы и отсела подальше.
2: «И часто ты ходил к ним? Может, ты уже сам? Того?»
0: Клаус гулко захохотал.
1: «Я был в скафандре», — уверил он ее.
2: «Сходи к Ванде, пусть она тебя проверит»,
0: — не унималась Алиса, но на нее зашикали.
1: «Послушайте, я не верю в паразита», — серьезно сказал Клаус. «Светлячок убил местных людей, потом местных животных, потом морских, и с тех пор 3000 лет работает уличная иллюминация».
0: Клаус скривился.
1: «А почему нет?» — спросил Альфред. «Меня вполне устраивала прежняя гипотеза. О вспышке сверхновой».
0: «Она не доказана», — возразил Альфред. «Мы не нашли подходящей сверхновой».
3: «Нашли, даже не одну», — подал голос Джафар.
1: «Марк Йоган так считает».
2: «Он не астроном», — возразила Алиса.
0: Джафар уставился на нее с изумлением.
1: «Пресс-секретарь капитана не знает профессии капитана?»
2: «Марк Йоган»,
0: — с холодным достоинством парировала Алиса,
2: — «доктор философии».
1: «Астрономии?»
2: «Философии. Я видела документы».
1: «Так называется».
2: «Джафар, ты совсем дурак?»
0: Между спорщиками тактично встал Игнатус.
4: «Ребятушки, мы пришли не спорить. Клаус, расскажи нам, светлячок может вселиться в человека Земли?»
1: «Нет».
2: «Почему?»
1: «Вообще все другое».
4: «Но эти люди выглядели почти как мы», — возразил Альфред.
0: Клаус шумно вздохнул и пошевелил могучими ноздрями.
4: «Алик, вот ты программист. Представь свои программы. Для похожих задач одинаковый дизайн, а внутри разные языки программирования, разный код или что там».
0: «Не совсем так», — кивнул Альфред, — «но я понял, о чем ты. То есть внедриться в землянина светлячок не может».
1: «Исключено», — заверил Клаус. «Это же фтороорганика. Все другое. У них даже вместо хитина фторфунгин. Для них кислород вреден».
0: «Не всегда», — возразила я.
2: «Кислород им тоже необходим для метаболизма. Растения вообще переносят кислород хорошо. У меня в оранжерее целая грядка местных лиан цветет в земной атмосфере. И многие белки у нас схожие. А местные насекомые, если я правильно помню, выдерживали у Шульца 1 час в кислородной атмосфере и сутки в вакууме».
0: Клаус повернулся.
1: «Мила, ну уж ты-то! Выдерживать и выживать разные вещи. Я умею задерживать дыхание на 8 минут. Это ж не значит, что мне удастся выжить на дне. Метаболизм другой, протеины, клеточные мембраны. Ты сама биолог. Посмотри на светлячка, какой из него паразит. Он создан прогрызть дырочку в камне, впихнуть тельце и выставить наружу лапки для защиты».
0: Все задумались.
1: «Хорошо грызут?» — спросил Джафар. «Скафандр прокусят?» «Да чушь!» — вскочил Клаус.
2: «А что он так бесится?»
0: — с подозрением спросила Алиса.
2: «Может, уже прокусили?»
0: Клаус окончательно потерял терпение. Он метнулся к шкафу, вынул свой скафандр и попытался вручить Алисе, но та в ужасе отшатнулась. Тогда он вручил скафандр Джафару.
1: «Осматривайте!» — кричал Клаус. «При мне! Чтоб больше вопросов не было, ищите дырки, дуйте! Фонарик дать?»
0: Игнатус кашлянул.
2: «Ребятушки, нам всем пора. Клаус устал после перелета».
1: «Я не устал», — возразил Клаус.
4: Я охренел от вас! Светлячок не может ничего прокусить, у него нет зубов. У него жевательная клешня, она точит, перетирает. Вы, теоретики, сидите на орбите, ни разу не высаживались на планету и рассказываете сказки нам, полевой группе, которая внизу полгода жила и работала. Хоть один из вас видел светлячка? Вживую, не на фото.
0: Клаус обвел взглядом собравшихся.
4: «Дай-ка!»
0: Он решительно протянул руку и забрал у Джафара скафандр. Обшарил карман, затем другой, выудил небольшую прозрачную колбочку и торжествующе протянул вперед.
4: «Смотрите сами!»
0: Никто не шелохнулся. Я снова почувствовала тошноту.
5: «Ты...»
0: — выдавила Алиса.
5: «Ты пронес светлячка на корабль?»
4: «Мертвый! Специально подобрал уже дохлого!» — объяснил Клаус. «Он в керамитовой пробирке! Я с ними 3 месяца работал, они у меня по столу ползали, а вы мне сказки сочиняете!»
0: Снова наступила гробовая тишина. Все смотрели на пробирку и темную горошину, свернувшуюся на дне. Кроме меня.
6: Я обняла Альфреда, подтянула к себе и тихо прошептала на ухо: «Он пошевелился!»
0: «Пошевелился?» Альфред окаменел и уставился на пробирку.
6: Я взяла его ладонь и прижала к своему животу. «Джонни пошевелился!»
0: Альфред перевел на меня взгляд, все еще не понимая, о чем я. Но тут Алиса вдруг оглушительно заверещала и пулей выскочила из каюты.

0: Я сидела в каюте Алисы и обнимала ее за плечи. Алиса уже не тряслась, истерика проходила.
1: «Не хочу умирать», — повторяла Алиса. «Мне уже кажется, по голове что-то ползет».
0: «Никто по тебе не ползет, это я тебя глажу».
1: «У меня что-то внутри лба шевелится», — всхлипнула Алиса.
0: «Это страхи у тебя шевелятся», — терпеливо объясняла я. «Не накручивай себя. Светлячок опасен только для них, для местных. Я биолог».
2: «Ты ботаник», — всхлипывала Алиса. «Вы дальше пробирок ничего не видите, даже Марк Йоган не знает, что теперь делать».
0: «Уж он-то знает.
2: Он сегодня сам чуть не плакал».
0: «Алиса, капитан не может плакать».
1: «Ты просто не слышала его голос, когда он говорил с Вандой».
0: «Почему с Вандой?» — растерялась я.
1: «Они же одноклассники, друзья детства».
0: «Я и не знала».
2: «Ты ничего не знаешь.
1: Он чуть ли не плакал. Вандочка, не знаю, что делать. На мне страшная ответственность. Я отвечаю за людей. У меня были все протоколы на случай войны, на случай поломки, на случай бунта, даже на случай инфекции. Но такого ужаса в инструкции нет. У нас нету связи с Землей. До Земли 3000 лет. Мы не сможем вернуться, если есть шанс, что привезем угрозу для человечества. И не сможем остаться, потому что Земля вышлет спасательный корабль, и тогда он его встретит, а рукописи все следы к тому времени уничтожит».
0: Алиса повернула ко мне заплаканное лицо. Я снова налила ей воды. «Кто уничтожит?»
1: «Враг человечества. Паразит, который будет множиться среди нас. В рукописи сказано, никто не знает, как отличить здорового от...»
0: Алиса вдруг осеклась, подозрительно меня оглядела, брезгливо сняла мою руку с плеча и встала.
1: «Оставь меня, мило»,
0: — глухо сказала она.
1: «Сейчас не время ходить по каютам. Сейчас каждый за себя».
0: Я вздохнула, пожелала ей спокойной ночи и вышла в коридор. Дошла до мостика. Здесь было тихо. За огромным иллюминатором снова плыла дневная сторона Голланды. Она была похожа на гигантскую тарелку. Огромная, бесконечно напоминающая Землю, только вместо континентов мелкая россыпь архипелагов. Словно кто-то щедро накрошил материки, как коричневые сухарики, в гигантский желтый суп. За спиной послышался шелестящий звук. Я резко обернулась и вдруг заорала от нестерпимого ужаса. Передо мной в нахлынувшей темноте коридора стояло уродливое чудовище в рост человека. Пучки его щупалец свисали до пола. «Милочка!» — раздавался над головой испуганный голос Игнатуса Дюбуа. «Мила!» Я поняла, что сижу на полу под иллюминатором. Глаза, ослепленные океаном Голланды, снова привыкали к вечернему освещению корабля. Передо мной был Игнатус. Просто на его плече висели 3 скафандра, их рукава качались, словно щупальца.
1: «Что это?»
0: Я слабо указала на них. «Скафандры? Что же еще?» Он перекинул скафандры на другое плечо и помог мне подняться. «Я провожу вас», — сказал он. «Давайте к лифту, сейчас лучше не ходить пешком». Мы долго ждали наш неповоротливый лифт, а он все не хотел ехать. Я постепенно приходила в себя, было очень неудобно за эту истерику. «Игнатус», — сказала я, — «что вы обо всем этом думаете?» «О чем именно?» «Паразит опасен для нас?» Я думала, он рассмеется, мол, какая глупость. Но Игнатус просто пожал плечами. Скафандры на плече всколыхнулись и зашевелили рукавами, как зомби. «Милочка, это я должен спросить. Вы биолог, я инженер».
1: «Ну, вы мудрый человек. Наверное, самый мудрый, кого я знаю. У вас большой жизненный опыт».
0: «У меня не было такого опыта», — покачал головой Игнатус. «Я работал в кольцах Сатурна, летал в экспедицию к Сириусу, устроил зонды для солнечной короны. Я нашел для себя 3 простых жизненных правила.
1: «Так-так», — заинтересовалась я.
0: «Правило первое. Может быть, все. У любого события есть только вероятность. Она бывает высокая или мизерная, но шутка в том, что даже правильно вычислить эту вероятность мы не умеем. Лучшие физики будут трясти формулами и давать руку на отсечение, что зонд выдержит 40 тысяч градусов. А оказывается, в короне дикие вихревые токи, и зонт умирает еще на подлете. И зачем мне отсеченные руки физиков? И зачем мне физики без рук, понимаете?
1: Не очень.
0: Попробую объяснить иначе. Мелисса, как вы оцениваете вероятность, что сюда долетит свет электрических фонарей с нашей далекой Земли?
1: Ноль, разумеется. 3000 световых лет. В Древнем Риме не было фонарей.
0: Однако вот он. Игнатус Дюбуа указал на потолочные ленты. Я опешила.
1: Это совсем другое.
0: Другое объяснение. А свет тот же. Согласен, его здесь быть не должно, но он есть. Очень много невозможного случается просто потому, что мы рядом. Физика обожает наблюдателя, она сделает все, чтобы его удивить. Я задумалась. «Второе правило», — продолжал Игнатус. «Рассчитывай только на себя. Тогда будешь расплачиваться за свои ошибки, а не чужие. Это хотя бы справедливо, вы согласны?»
1: Я кивнула.
0: «Ну и последнее правило. Всегда оставайся человеком».
1: «Даже если в тебе паразит?»
0: «Он всегда с нами», — пошутил Игнатус. «А вот и лифт». В лифте на всю стену висело объявление. «В связи с угрозой паразитического светляка категорически запрещается включать свет в каютах под страхом расстрела. О любом замеченном свечении просьба незамедлительно сообщать руководителю своей группы. Капитан звездолета Конрад Лоренс, Марк Йоган Кабрера».
1: «Он с ума сошел!» — возмутилась я. «Какой расстрел?»
0: Игнатус только пожал плечами. «Поберегите нервы, мило. Зачем нам свет этой ночью? Все равно же спать. А утром появятся комментарии, тогда и разберемся».
1: Мне оставалось лишь признать, что Игнатус прав.
0: От его спокойного рассудительного голоса я успокоилась. Мы шли по коридору третьей палубы, скафандры на плече Игнатуса мягко шуршали.
1: «Зачем вам скафандры, Игнатус?» — спросила я.
0: «Выписал со склада себе, жене и дочке, пусть лежат».
1: «Но зачем?» — удивилась я.
0: «И вы с Аликом в себя возьмите», — посоветовал Игнатус.
1: «Потом может не быть».
0: Я хотела уточнить, но впереди были голоса и свет распахнутой каюты. Кажется, это была каюта Клауса.
1: «Тут включили свет, нарушив указ капитана», — усмехнулась я.
0: «Причем сам капитан», — добавил Игнатус, прислушиваясь.
1: Мы остановились на пороге.
0: Посреди каюты стоял Клаус Фара, а вокруг столпились руководители групп Шульц, Меламед, Агния Ли, Тагор и сам Марк Йоган.
2: «Клаус!» — возмущенно выговаривал он. «Как вообще могло такое прийти в голову? Шульц, Агния, куда вы смотрели?»
3: «Я слежу за лагерем, а не за сотрудниками», —
0: с достоинством ответила Агния Ли.
4: «Он со мной не советовался», — пояснил Шульц.
2: «Где эта пробирка?»
0: Марк Йоган протянул руку.
2: «Только не говори, что ты ее потерял!»
0: Клаус надул щеки, открыл шкаф, достал пробирку, не глядя вручил Марку Йогану жестом полным презрения и демонстративно отвернулся, скрестив руки на груди. Марк Йоган неспешно вынул свое любимое антикварное пенсне, нацепил на нос и принялся брезгливо разглядывать пробирку.
1: «Та самая пробирка!»
0: — произнес он звенящим шепотом.
4: «Да».
1: «Тот самый мертвый светляк!»
0: Просипел Марк Йоган совсем тихо.
4: «Как видите?»
1: «Я вижу только прогрызенную дырку на дне!»
0: Клаус опешил. Он дернулся вперед, но Шульц и Джафар проворно схватили его за руки и заломили назад. Клаус не врывался, он остолбенело смотрел на пробирку и только открывал и закрывал рот.
2: «Все наружу!»
0: — рявкнул Марк Йоган.
2: «Каюту опечатать! Клауса запереть в шлюз!»

0: Ванда обвешивала меня датчиками, а в углу сидел Джафар Меламед, уткнувшись в свою планшетку. То ли читал, то ли разгадывал ребусы. Наконец Ванда закончила, села в кресло и уставилась в медицинский терминал. «Имя, фамилия?»
1: «Ванда, вы это сейчас серьезно?»
0: — опешил я. Джафар поднял голову.
2: «Мелисса, все серьезно. Вы были в той комнате дважды».
0: «Имя, фамилия?» — без интонации повторила Ванда.
3: «Мелисса Вольская.
0: Возраст?
3: 25.
0: Место рождения? Талдом. Образование?
3: Агротехнолог, бакалавриат, Техасский колледж».
0: «Если вы встанете на крыльце колледжа спиной к двери, что перед вами, отвечать быстро, быстро!» Я снова опешила.
3: «Во-первых, где вы там нашли крыльцо?»
0: «Еще быстрее!»
3: «Ну, стоянка!»
0: Ванда быстро глянула на меня и снова уставилась в терминал. «Сколько контуров в двигателе электроавтомобиля на Земле? Один или два?»
3: «Что?»
0: «Я задала вопрос», — сурово сказала Ванда. «Ответ знает каждый, кто родился на Земле. Один или два?»
3: «Да понятия не имею», — разозлилась я. «Я что, автослесарь?»
0: «Достаточно». Ванда встала и принялась снимать датчики с моей головы.
3: «Что со мной будет?»
0: — спросила я растерянно.
3: «Все хорошо, милый, тест отрицательный», — успокоила Ванда.
0: Я выдохнула.
3: «А у кого положительный?» «Пока ни у кого». «Даже у Клауса?»
0: «Даже у Клауса». «Он вообще работает, этот тест?» Ванда молчала. Я думала, она уже ничего не ответит, но она сказала устало.
3: «Милый, я не дурею вас.
0: Я врач общей практики, у меня приказ придумать тест и проверить 200 человек экипажа. Что я еще могу?» «Что капитан еще может?» Я молчала. «Витамины, что я давала, пьешь по схеме?» В голосе Ванды прорезались заботливые нотки.
3: «Малышу они необходимы. Все, иди. Позови там следующего».
0: Она отцепила последний датчик, но вдруг нащупала шишку на виске.
3: «Ай!»
0: — дернулась я. «Это что?» — строго спросила Ванда. Она по-хозяйски откинула мою челку, словно я была породистой лошадью, и теперь внимательно разглядывала синяк.
3: «Полка в санузле», — мрачно сказала я. «Упала и ударилась».
0: Ванда вдруг отошла на два шага и скомандовала.
2: «На рентген! Полное сканирование! К аппарату! Живо!»
3: «Только не рентген!» — испугалась я. «Мне нельзя!»
0: Глаза Ванды расширились.
3: Рядом с ней уже стоял Джафар. Он больше не читал планшетку. В его руке был здоровенный блестящий пистолет. Я смотрела в это дуло, странное, большое, изогнутое в виде русской буквы «П», и почему-то думала, как оттуда вылетит пуля.
2: «Без резких движений», — произнес Джафар. «Медленно идем к рентгену».
3: «Нет!»
0: — снова закричала я и попятилась к двери.
3: «Мне нельзя рентген, он же... полное сканирование!»
0: Слова путались, я хотела объяснить, но не могла.
2: «Стоять!» — прошипел Джафар.
0: Я почувствовала, как меня обдало жаром, и сразу по спине прокатилась волна холодного пота. Я думала в тот момент, что он не шутит, что он сошел с ума. Нужны были какие-то слова.
3: «Джафар, ты в меня выпустишь пулю?»
2: «Строительную скобу, но голову снесет. У меня приказ, Мелисса. Эту штуку капитан для того мне и выдал».
3: «Но ты же меня знаешь 3 года!»
0: Закричала я, пятясь к спасительной двери.
3: «Мы каждую субботу играем в теннис, Джафар!»
2: «На рентген!»
0: — рявкнул Джафар и качнул пистолетом.
2: «Не шевелись! Это приказ!»
0: В его голосе тоже слышались скрытые нотки отчаяния, словно он сам не понимал, как поступить. Но я уже уткнулась спиной в спасительную дверь и теперь пыталась нащупать клавишу. Нажать, и дверь с жужжанием поедет в бок, я вывалюсь в коридор, а там сидят люди, друзья Альфред. Им станет все видно, все слышно, они смогут объяснить. Я нащупала клавишу, нажала и уже сама поняла, что это не клавиша двери. Свет в кабинете разом погас, и тут же в навалившейся тьме раздались подряд 3 мелких торопливых хлопка. А затем вдруг... резко обожгло живот, словно плеснули кипятком.

0: Я слышал и звуки, и голоса. Они были в соседнем мире, но мешали. Наконец я сделала усилие и вынырнула. Надо мной белел потолок и плавало лицо Альфреда. «Милочка», — говорил он взволнованно, — «как ты?» Я облизнула пересохшие губы. Очень хотелось пить. Вместо живота словно была пустота. «Где я?» — удалось мне произнести. Я попыталась поднять голову.
1: «Лежи, лежи», — заволновался Альфред. «Ванда тебя прооперировала, все хорошо».
0: Рядом с Альфредом появился Джафар.
2: «Мила, прости меня, если сможешь. Я не знаю, как это вышло».
0: Выдавил он и исчез.
3: «Мила, ну почему?» — спросил Альфред. «Почему ты отказалась сделать рентген? Что еще они должны были подумать? У тебя же нет паразита. Тебя просканировали с ног до головы».
4: «Все-таки просканировали».
0: Я тихо застонала.
4: «Но Джонни, малышу ведь опасен рентген на этих сроках».
0: Альфред отпрянул. Лицо его вытянулось.
1: «Так ты из-за этого отказывалась? Из-за такой ерунды?»
4: «Ерунды?
1: Они хотели полное сканирование, это огромная доза».
2: «Господи, Мелисса, ну а теперь что? Разве теперь лучше?»
4: «Что теперь?» —
0: спросила я и почувствовала, как сердце вдруг сжалось и упала в бесчувственную пустоту посредине живота. «Теперь нет Джонни», — с горечью сказал Альфред. «И мы больше не сможем иметь детей».

0: Продолжение и окончание рассказа Леонида Каганова «Время было» в следующем подкасте «Модели для сборки».
1: Самые страшные убийцы России и мира. Подробности скандальных уголовных дел. Мнения криминалистов и воспоминания очевидцев. Хроники кровавых преступлений и психологические портреты маньяков. Все это True Crime подкаст от Soundstream «Дневники Лоры Палны». Честные разговоры о самом страшном. Один эпизод, один убийца. Слушайте каждый вторник в мобильном приложении и на сайте Soundstream.

0: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Леонид Каганов. Время было. Часть вторая. Окончание. Альфред настоял, чтобы меня перевели из медбокса в каюту. Он ухаживал за мной, носил бульон из столовой. Приходила Ванда, делала уколы и перевязки. Заходил Жак, почему-то тоже извинялся, я попросил его уйти. Я лежала и смотрела в потолок каюты, и мне казалось, что жизнь закончилась вместе с Джонни. Я была в полусне и плохо понимала, что происходит вокруг. Передо мной на стене висела панель корабельного селектора. Иногда она включалась, и появлялось лицо капитана с экстренными сообщениями. Помню, он говорил, что объявляет на корабле чрезвычайное положение, берет на себя полное командование и распускает совет групп. Какое командование, если он и так капитан? Днем позже Марк Йоган объявил, что вторая и третья палубы закрыты, проход только на работу и обратно. Потом было что-то про скафандры, которые обязательно носить всюду, но они выдаются только по спискам. Потом про комендантский час, запрет покидать каюты в ночное время, потом что-то про суд над Клаусом, какое-то единое голосование, потом про раздачу кислоты, которая растворяет торфунгин для самостоятельного опрыскивания помещений. Потом Альфред долго шипел пульверизатором по углам, а каюта наполнялась острым кислым запахом, от которого щипало глаза. Забытый вкус детства, когда мы наспор откусывали попки лесным муравьям. С этого дня кислым запахом пропитался весь корабль. В один из дней Ванда сняла швы и разрешила вставать. К вечеру я уже ходила по комнате, только кружилась голова и накатывала слабость. Альфред принес скафандр без рукава. Он рассказал, что скафандры кончились, а техники даже устроили драку. Но Альфред догадался зайти в сеть и посмотреть ведомости списаний. Нашел в утилизации скафандр с оторванным рукавом и без проблем выписал его. В мастерских заварил обрывок рукава пластиком и предлагает мне ходить и спать в нем, а вторую руку держать внутри, тем более я левша. Я примерил скафандр. Но он оказался велик, и дышать через обогатительный фильтр было тяжело. А главное, я не понимала, зачем все это и что он мне даст, скафандр. Напрасно Альфред объяснял, что в скафандрах сейчас на корабле ходят все, что достать скафандр невозможно, ни за какие деньги за скафандры дерутся. Я наотрез отказалась. В тот вечер мы сильно поругались. Альфред сказал, что раз я не хочу соблюдать приказы капитана и подвергаю опасности себя, то он не может это видеть. И ушел в свою старую каюту, облачившись в однорукий скафандр. Я осталась одна и долго плакала. Написала сообщение Алисе, что хочу с ней поговорить, но вместо Алисы почему-то пришел Жак. Жак был одет с ног до головы в черные мусорные пакеты, и даже шевелюра была спрятана под импровизированной косынкой. «Это что, теперь так ходят те, кому не достался скафандр?» – удивилась я.
1: «Нет, это я сажусь в углу и прикидываюсь мусором, если слышу шаги», – объяснил Жак. «Комендантский час!»
0: Я не поняла, шутит он или нет. Жак очень старался меня развеселить, рассказывал анекдоты, показал, как свернуть из мусорного пакета лебедя. Но я видела, что ему не смешно.
1: «Представляешь?» — сказал он наконец. «На третьем году экспедиции выяснилось, что у нас на корабле есть касты. Высшая каста — руководители подразделений, за ними ученые вроде тебя, ну еще пилоты, а потом плебс вроде меня. Техники, ремонтники, повара и персонал. Низшие касты скафандры даже не предлагали».
0: «Жак», — спросила я, «а ты сам разве веришь в паразита?» Жак покачал головой.
1: «Я с самого начала говорил, что это чушь».
0: «А сейчас что говоришь?»
1: «Сейчас так говорить нельзя», — серьезно ответил Жак.
0: Сейчас сразу на рентген к Ванде и в список подозреваемых».
2: «Подозреваемых в чем?» – удивилась я.
1: «Враги человечества», – пожал плечами Жак. «В рукописи сказано, что паразита можно выявить по необычному поведению. Вот и выявляют. Отрицаешь опасность – пособник врага. Сомневаешься в мудрости капитана – пособник врага».
2: «Ты шутишь?» – изумилась я.
1: «Я не шучу такими вещами», – обиделся Жак. «Давно не до шуток. Ты вообще в курсе, что происходит? Капитан объявил военное положение и сошел с ума.
2: Ему никто теперь не может возразить. Совет разогнан, он присвоил полную власть на корабле и все решает, только сам понимаешь.
1: Он теперь никому не доверяет, у него особый карантин и личная охрана из-под халимов. Джафар, Глория, Виктор, еще пара моральных уродов».
0: Я вдруг вспомнила рослого белокурого пилота Виктора.
3: «Да ладно тебе, Виктор прекрасный парень».
1: «Был», — с горечью сказал Жак. «А теперь Виктор разбирает ежедневные доносы и устраивает в каютах обыски».
2: «Обыски?» — изумилась я.
1: «Добро пожаловать в новый мир», — с горечью ответил Жак. «Да, у нас теперь обыски по доносам. Услышал подозрительный шум за стенкой, обязан написать донос. Если ты не написал, а соседи написали, значит, ты автоматически под подозрением, как сообщник».
2: «Сообщник кого?» — все не понимала я.
1: «Сообщник сети паразита», — объяснил Жак. «Если попадаешь в список подозреваемых, твою каюту опечатывают снаружи на карантин, тебе запрещено покидать ее. Половина кают опечатана, куча народу в списке врагов».
2: «А как же работа?» — удивилась я.
1: «Никак. Все сидят по каютам. Половина систем звездолета уже не работает. Столовая не работает, регенерация не работает. Живем на концентратах и сухом пайке. Все сидят по своим каютам и пишут доносы на звуки соседей. Приказ капитана. Несогласные изолированы, остальные согласились, пишут доносы, ищут врагов.
2: Я говорю тебе, капитан безумен.
1: Если на корабле есть главный паразит, то это он».
3: «Марк Йоган!» — вскричала я. «Наш старый добрый Марк Йоган! Да что ты такое несешь, Жак?»
0: Жак испуганно огляделся и прижал палец к губам.
1: «Умоляю, не кричи!» — прошептал он.
2: «И не вздумай кому-то сказать, что я тебе это рассказывал, что вообще к тебе приходил. Потому что я в списке, моя каюта опечатана.
1: И если узнают, мне сразу трибунал и в изолятор к Эрику».
2: «К Эрику?» — изумилась я. «А что с ним?»
1: «С ним все. Он пытался стереть из базы рукопись».
2: Я совсем растерялась. «Эрик? Стереть рукопись, которую сам перевел?»
1: «Не волнуйся, рукопись Альфред восстановил. Эрик плохо понимает вычислительные техники, но теперь он враг номер два после Клауса, а Клауса уже приговорили. Трибунал постановил, что это уже не Клаус. Он стал неадекватен за 2 недели ареста».
3: «За 2 недели ты бы тоже стал неадекватен!» — взорвалась я, хотя изо всех сил старалась не говорить громко. «Это какое-то безумие!»
0: Жак покачал головой.
1: «Не вздумай произнести это вслух. Клаус сам виноват. И жука принес, и на охранника потом бросился. Просто смирись, что у нас будут следующие похороны».
2: «Следующие?» — переспросила я. «Ты про Джонни? Разве его хоронили? Без меня?»
0: Жак вдруг потупился.
1: «Прости», — сказал он. «Альфред велел тебе пока не говорить, чтобы не расстраивать. Алисы с нами больше нет».
0: Я закрыла лицо руками.
2: «Господи, Алису-то за что? Она тоже враг человечества».
1: «Нет», — покачал головой Жак. «У Алисы была слишком богатая фантазия. Так боялась паразита, что заклеила вентиляцию, залила каюту муравьиной кислотой и не проснулась».
0: Я тихо плакала. Жак молчал.
2: «Может, ты все-таки шутишь?» —
0: спросил я с надеждой.
1: «Такими вещами не шучу».
0: Он вдруг картинно встал передо мной на колени.
1: «А вот за лифт прости».
3: «Эй», — не поняла я. «Встань, что за лифт?»
1: «Не встану, сначала прости».
2: «Прощаю. Какой лифт? Что ты опять натворил?»
1: «Это я сочинил то объявление в лифте в первый день», — вздохнул Жак. «Мне казалось смешно. Я же не думал, что все поверят и выключат свет, и что ты из-за этого упадешь в санузле, а Ванда найдет синяк и подумает, что паразит, а Джафар начнет стрелять. Я идиот, Мила. Прости меня, если сможешь».

0: Я ожидала, что работа поможет мне прийти в себя, но первый рабочий день не принес радости. За время моего отсутствия тут все изменилось. Гафтер, Йосико и Сумантра все были в списке на изоляции, а в оранжереях остались стажеры Мелик и Дора. Они все перепутали. 2 недели салаты росли на минералах томатов. В гидропонной системе упала температура, а оповещение почему-то было выключено, поэтому никто не обратил внимания. Бокс с растениями Голланда был просто выжжен вместе с оборудованием. Уж они-то кому мешали? Казалось, здесь прошлись огнеметом и бушевал пожар. Хотя откуда на звездолете огнемет? Видимо, облили чем-то горючим и подожгли. Для того, наверное, и оповещение выключили. Мешало жечь. В общем, когда объявили экстренный сбор в столовой, я даже обрадовалась. В столовой собралась, казалось, вся команда экспедиции. Но так лишь казалось, потому что люди старались рассаживаться на почтительном расстоянии друг от друга, и от этого создавалось впечатление, будто столовая полна. Узнать коллег было невозможно. Одни сидели в скафандрах, другие завернуты с ног до головы в черные мусорные мешки с узкими прорезями для глаз. Я даже не могла понять, где Мелик и Дора. Видимо, успели переодеться к собранию. Без костюма была только я. Впереди на возвышении сидели 5 в скафандрах. Но не в черных планетарных скафандрах, узких, с кислородным обогатителем для выхода во вторводородную атмосферу планеты. Нет, эти 5 были в скафандрах настоящих, космических. Белых, с зеркальным забралом, для наружных работ в вакууме. Все 5 держали в руках монтажные пистолеты, от вида которых вдруг остро заныл шов. Казалось, я и правда попала в другой мир. Никто ни с кем не общался, в зале стояла тишина, как в кинотеатре. Все сидели и ждали. Наконец, один из белых скафандров отщелкнул забрал и со скрипом поднял. Это был Марк Йоган. Он и правда изменился, постарел, стал жестче и напоминал теперь старого генерала.
1: «Коллеги, все в сборе!»
0: — отчеканил он без интонации, оглядывая зал. Зал молчал.
1: «Начнем!»
0: Он встал и прошелся вдоль первого ряда. На соседнее кресло рядом со мной сел однорукий скафандр. Отщелкнув обогатитель, он наклонился ко мне и прошептал:
2: «Ну, привет! Слушай, я хотел извиниться, что накричал вчера».
3: «Извинись, раз хотел»,
0: — ответил я тоже шепотом.
2: «Извиняюсь»,
0: — кивнул скафандр и снова защелкнул обогатитель. Я стала слушать, о чем рассказывает Марк Йоган.
1: «Враг оказался так близко к человечеству, как мы даже не могли предположить», —
0: говорил он как на лекциях, которые я любила, только в голосе его теперь исчезли мягкие нотки.
1: «И пусть цивилизация Голланды опередила нашу на 1000 лет, но сегодня именно мы, дети Земли, обязаны поднять знамя, выпавшее из их рук, чтобы дать отпор паразиту». Чтобы сохранить единственную цивилизацию гуманизма и разума, нашу общую цивилизацию.
0: Марк Йоган устремил взгляд поверх голов. Зал пришел в движение и разразился подобострастными аплодисментами.
1: «Мы знаем, что паразит здесь», — продолжал Марк Йоган. «Мы знаем, что он среди нас. Мы знаем, что он уже проник в наши ряды, и число жертв будет расти. Но не знаем, кто из нас уже перестал быть человеком и выполняет план врага. Поэтому вся надежда на нас. Единому разуму паразита мы можем противопоставить только нашу сплоченность. Сейчас не время для ссор, не время для выяснения отношений, не время для драк».
0: Капитан остановился рядом с человеком, у которого из складок мешка торчала рука в белой лангетке, подвязанной к шее.
1: «Да? Виноват, товарищ капитан», —
0: глухо пробормотал человек с лангеткой. Кажется, это был Говард из мотористов. Капитан снова двинулся вдоль рядов. Он попытался привычным жестом заложить руки за спину, но пухлый скафандр не дал этого сделать. Руки спружинили и разлетелись. Похоже, он носил скафандр нечасто.
1: «Наша единственная стратегия, коллеги, это терпеливо, целенаправленно выявлять сеть врагов, растущую в наших рядах. Люди, переставшие быть людьми, не смогут маскироваться вечно. Рано или поздно они себя проявят неожиданным словом, странным поступком, попыткой нарушить единство коллектива. И это единственный наш шанс». Шанс выловить и обезвредить врага в наших рядах раньше, чем он сумеет размножиться и погубить нас всех. Бдительность, наблюдение, тесты и проверки — вот сейчас наше оружие. Я предлагаю не только продлить комендантский час, но и объявить военное положение. Выход из кают даже в рабочее время только по особому пропуску, который буду выдавать лично я. Кто за?
0: Зал пришел в движение, взметнулся лес рук.
1: «А может, кто-то против?»
0: — прищурился Марк Йоган. Все опустили руки, и тут он вдруг заметил меня.
1: «А почему вы пренебрегаете защитой, Мелисса?»
4: «Она первый день с больничного», — вскочил Альфред.
1: «Почему ее никто не проинструктировал?»
0: Все молчали. Я не выдержал.
2: «Простите, Марк Йоган, а какой смысл в этом маскараде? Если паразит смог проточить керамитовую пробирку, разве он не протрет полиэтилен?»
0: Повисла гнетущая тишина. Сидящий впереди мусорный мешок обернулся и вполголоса прошептал голосом Жака.
5: «Молчи!»
1: «Ясно!»
0: — протянул Марк Йоган.
4: «Вернемся к повестке и обсудим завтрашнее мероприятие. Мелисса, вы руководитель оранжереи и управляете корабельным резервуаром. Вы можете послать команду подачи воды в шлюз?»
2: «Меня опять тестируют, что ли?» —
0: насторожилась я.
2: «Окей, в шлюзе разведен гидрант для наружной системы пожаротушения. Да, шлюз можно наполнить водой из резервуара. Да, у меня есть доступ с рабочего планшета».
4: «Вот завтра и включите»,
0: — подытожил Марк Йоган. Однорукий скафандр взволнованно вскочил.
4: «Капитан, она же только с больничного, не заставляйте ее...»

0: Ровно в 6 я пришла на мостик. Там уже стояли Джафар, Тагор, Вигдор и сам Марк Йоган. Почему-то они были без скафандров, в парадных кителях, как день старта. Я снова была одета не как все, в дурацком мешке, который клеила скотчем до утра. Но мне никто ничего не сказал. Мы прошли по коридорам к лестнице, соблюдая дистанцию. Спустились на технический этаж и остановились у предшлюзовой.
1: «Мелисса!» — проскрипел Марк Йоган, не сводя с меня глаз. «Вынимайте планшет, входите в аккаунт и включайте полное наполнение шлюза».
0: Я пожала плечами и сделала то, о чем он просил. Лицо Марка Йогана просветлело, и он вдруг положил мне руку на плечо.
1: «Спасибо, милочка, от всего сердца. Я всегда в тебя верил».
0: Я все еще не понимала. Марк Йоган нажал клавишу, и створки предшлюзовой расползлись. От шлюза нас теперь отделяла лишь гермодверь с круглым окошком из бронестекла. Изнутри по этому иллюминатору сейчас хлестала вода. Марк Йоган вынул сложенный вдвое лист и надел свое пенсне.
1: «Именем закона Земли», — объявил он, — «властью капитана, единым голосованием коллег, тело, принадлежавшее Клаусу Фара и захваченное паразитом, приговаривается к уничтожению».
0: Только тут я заметила, что за иллюминатором кто-то бьется в водяных струях. Я открыла рот, чтобы закричать, но голова закружилась. Кто-то меня подхватил и помог мягко сесть на пол. Не знаю, сколько прошло времени. Когда мне помогли встать, за иллюминатором уже была ровная пелена воды, как в аквариуме. Марк Йоган произнес, глядя на часы: «Достаточно, потом отнесете тело в рефрижератор», и вышел из шлюза.
2: «Мелисса, идти можете?» — спросил Тагор, задержавшись и, не дожидаясь ответа, смущенно кивнул. «Ну, догоняйте».
0: Я осталась в шлюзе одна. Стараясь не оборачиваться, держась за стенки, заковыляла следом. Не помню, как добралась до каюты и упала на кровать, не снимая мусорных мешков. Очнулась я от того, что меня рывком выдернули из кровати и поставили на ноги.
1: «Мелисса!»
0: Взбешенный Марк Йоган грозил у моего лица скрюченным пальцем, а глаза его пылали сатанинским огнем.
1: «Где он?»
0: «Кто?»
1: «В столовую ее!»
0: Скомандовал Марк Йоган, и меня потащили по коридору. В столовой снова собрались все. Меня вытолкнули в центр.
1: «Мелисса Вольская!» — заорал капитан. «Где Клаус Фара?»
0: Я молчала.
1: «Ты осталась в шлюзе, когда мы вышли, слила воду и выдула тело!»
0: — орал Марк Йоган.
1: «Ты знала, что он умел задерживать дыхание! Кто еще знал?»
0: Все молчали.
1: «Только так мы и выявим всю сеть! Именем закона Земли! Властью капитана! Объявляю голосование, коллег! Перед нами тот, кто помог сбежать и уйти от казни тому, кто принес паразита! Кто считает, что он тоже достоин казни? Прошу поднять руки! Единогласно? Нет?»
0: Марк Йоган оглядел зал.
1: «Альфред, ты разве против?»
0: «У меня руки нет в скафандре», — произнес Альфред тихо.
1: «Так подними другую!»
0: Альфред поднимал руку медленно и скрючившись, словно школьник, который не уверен в своих знаниях.

0: друга, как в старые времена, и просто говорили обо всем на свете. Эрик рассказывал про египетские пирамиды, к которым до сих пор вопросы, и про календарь майя, с которым давно понятно все. Я тоже что-то говорила. Про детство, про колледж, про Луну, про свою первую стажировку в Антарктиде.
1: «Слушай», — перебил Эрик, «а как это вообще в Антарктиде?»
0: Я пожала плечами. «Как здесь. Стены, каюты, столовые, тренажеры, оранжереи. Можно одеться и выйти наружу. Я один раз вышла, и больше не хотелось. Я всего-то была месяц».
1: «А чем там занимаются?» — спросил Эрик.
0: «Все как у нас». «А почему ты спрашиваешь?» Эрик помолчал.
1: «Знаешь, милый, я все думаю про того человека, ну, который писал летопись катастроф. Он там был один на полярной станции, представляешь? Внизу реактор, кругом погодные терминалы и связной пункт, наверху минус 90 и слой снега из фторводорода. А он сидел и писал свою рукопись, как никто у них не писал лет 200, понимаешь? Не с планшетом сидел, а кисточкой выводил на тряпичной ленте, как в древности, иероглиф за иероглифом. Так и умер за столом. Так его и раскопали с этой кисточкой. Вот планшеты давно размагнитились, а его рукопись во льдах как живая».
0: «Думаешь, он знал, что так будет? Писал специально для нас?» Эрик улыбнулся и покачал головой.
1: «Знаешь, милый, чем больше думаю, тем больше мне кажется, что он для себя писал. Ему нравилось писать, понимаешь? У них все надписи были электронные, только указатели и таблички кое-где сохранились, но тоже не от руки написанные. А он писал рукой. Специально изучал каллиграфию, привез себе с архипелага кисточки, краску и катушки специальных лент, чтобы сидеть и писать, чтобы время было и ничего не мешало, понимаешь?»
0: Я покачала головой. Эрик вздохнул.
1: «Если ты не понимаешь, они тем более не поймут. Роман он сочинял фантастический, вот что я думаю».
0: Я усмехнулась и потрепала Эрика по стриженной макушке.
1: «Эрик, гуманитарий ты наш добрый.
0: Нет, это документальная рукопись».
1: «Да он даже озаглавил ее! Ишь, светлячки!»
0: «Все бы так озаглавили на его месте», — вздохнула я. «Ты, наверное, давно не видел Марка Йогана? Мы же всегда шутили над ним, над его этими манерами, поклонами, над пенсне. Помнишь, как ходили слушать его лекции о большом взрыве и Магеллановом облаке? А теперь это не человек, больше дьявол. Ему только крови надо. У него и тон другой, и голос, и мысли не его. Он заставил всех подчиниться, и все боятся.
2: Это то, о чем предупреждала рукопись. Светлячок первым делом поражает руководителя. А остальные начинают выполнять безумные приказы. Одни от страха, другие просто верят. А те, кто понимает, что происходит, ничего сделать уже не могут. И вот именно это у нас и случилось».
0: Эрик качал головой. Похоже, он не понимал до конца все то, что стало ясно даже мне.
1: «Эрик, он тебя приговорил к казни. Ты когда-нибудь вообще думал, что живой Марк Йоган тебя приговорит к казни?»
0: Эрик не ответил.
1: «Скажи, Эрик, а зачем ты хотел уничтожить рукопись?»
2: «Не хотел, а уничтожил», — гордо сказал Эрик. «Потому что увидел, какое началось безумие. Нельзя изучать культуру по единственной фантастической книге».
1: «Но ты лингвист. Ты бы не смог уничтожить памятник культуры».
2: «Я вычистил все файлы, одну копию спрятал так, что никто не найдет полвека. Только не спрашивай, все равно не скажу».
1: «Ее уже нашли».
0: Эрик посмотрел на меня, не понимая, а потом просто обхватил голову руками. Дальше мы сидели молча. Наконец дверь щелкнула, и появились Джафар с Тагором.
2: «Эрик Смоленский на выход!» – скомандовал Джафар. «Без вещей!»
0: Эрик оглянулся на меня и поплелся к выходу. Через какое-то время Джафар и Тагор вернулись.
2: «Мелисса Вольская на выход без вещей!»

0: Сбоку от двери лежал большой сверток черного полиэтилена, словно кто-то из экипажа прилег поспать, укрывшись головой. А посередине комнаты, на таком же черном, расстеленном на полу полиэтилене, стояла я. Напротив стояли Тагор и Джафар с обнаженными пистолетами. Марк Йоган уныло читал с листа.
1: «Именем закона Земли, властью капитана, единым голосованием коллег...»
2: «Марк, я не буду», — вдруг сказал Джафар. Капитан уронил лист и испуганно выхватил свой пистолет.
0: Но на него никто не нападал. Джафар лишь бросил свой пистолет ему под ноги.
3: «Джафар Миламет!»
0: — заорал капитан срывающимся голосом.
3: «Это приказ!»
2: «Я больше не подчиняюсь твоим приказам, Марк»,
0: — спокойно ответил Джафар. Марк Йоган не стал спорить. Он быстро поднял свой пистолет и методично высадил в Джафара все крепежные скобы. Джафар уже давно упал, а капитан все нажимал и нажимал кнопку, пока вместо хлопков не появились сухие щелчки. Тогда он повернулся к Тагору и кивнул в мою сторону.
3: «Заканчивай!»
0: Тагор поднял пистолет, прищурил один глаз, и наступила тишина. В этой тишине слышались приглушенные крики и звуки борьбы за переборкой. Тагор недоуменно посмотрел на капитана, и в этот момент дверь распахнулась. В рубку ворвалась Ванда, на ней висел Виктор, пытаясь ее сдержать, но в этой сухонькой старушке оказалась необычайная сила.
3: «Остановитесь!»
0: — властно крикнула она. Тагор опустил пистолет, словно ему было все равно.
3: «Это не Мелисса, выпустила Клауса!» — сказала Ванда. «Техники отследили сигнал, он был не с ее планшета». «Техники?» — прищурился Марк Йоган. «И ее Альфред?» «Не только», — сухо сказала Ванда. «С ее планшета можно подать воду, но нельзя открыть шлюз».
4: «Это правда?»
0: — вдруг растерялся Марк Йоган. Он нелепо поправил пенсне и на миг стал тем добрым дедушкой, которого мы так любили.
4: «Значит, у нее был сообщник?»
3: «Вот и ищи сообщника», — сказала Ванда. «А ее не трогай. Я лично ее забрала из шлюзовой и отпаивала успокоительным в медбоксе, поэтому точно знаю, что это не она. Да, Мелисса?»
0: Это была неправда, но я кивнула. Марк Йоган недоуменно перевел взгляд с Ванды на меня, а потом вдруг подошел ко мне и обнял.
4: «Прости меня, Мелисса», —
0: снова сказал он прежним теплым голосом.
4: «Я вообще уже не знаю, что думать и как все это остановить. Зайди ко мне завтра, будет серьезный разговор по оранжерее».
0: И, не дожидаясь ответа, вышел из комнаты, легко перешагнув черный сверток у двери.

0: Я переводила взгляд с Игнатуса на Жака, с Жака на Ванду, с Ванды на Клауса, живого и здорового. «Не понимаю», — повторяла я.
1: «Что тут не понимать?» — не выдержал Клаус. «Он убил кучу народа! Он чуть не убил тебя! Он объявил половину корабля врагами, и вот его новый приказ. Мы должны стать людоедами и есть трупы товарищей. И ты до сих пор не веришь в паразита?»
0: Я помотала головой, закрыла лицо руками и расплакалась.
2: «Тише, девочка!»
0: Ванда погладила меня по голове.
2: «Ты сама слышала, он объявил это на весь корабль. А знаешь, сколько у нас трупов в рефрижераторе? Уже 11. Да еще и Агнесса Ли».
3: «Агнесса!»
0: — закричала я.
2: «Ее кто-то задушил на верхней палубе из-за скафандра».
3: «Тоже Марк Йоган!»
1: «Скорее кто-то из мотористов», — подал голос Дюбуа. «Все же перепуганы до смерти. А капитан работает открыто и по-крупному. Сегодня приказ о переработке трупов, а завтра не удивлюсь, если он предложит взорвать наш корабль».
2: «Зачем взрывать корабль?» — опешил я.
1: «Ну, объяснит как-нибудь. Военная необходимость, скажет. Долг. И Тагор выполнит, и Шульц выполнит».
0: Я вытерла слезы и оглядела собравшихся.
2: «Что вы от меня хотите?»
0: «Милочка», — тихо сказал Игнатус, — «у нас не очень много вариантов и совсем нет времени. Ты у него сейчас снова вне подозрений. План по трупам пока выполнен. Он вызвал тебя завтра поговорить об оранжереях. Ты пойдешь к нему без оружия. На входе сканеры, на входе Тагор, Виктор, остальные фанатики, две линии охраны. Он будет сидеть в своем кресле, развалившись. Тебя посадит на другой конец стола, напротив. Вы будете говорить про оранжереи, как перерабатывать трупы в белок или как добавлять их в почву. Я не разбираюсь в этом, он тоже. На нижней стороне столешницы будет прикреплен монтажный пистолет. Он будет направлен ровно ему в сердце. Тебе надо просто под столом взяться за рукоять и нажать кнопку. Все, дальше мы».
2: «Откуда там пистолет?» — тихо спросила я.
0: «Тебе лучше не знать подробностей», — произнес Дюбуа. И я вдруг вспомнила Олесю, его дочку, которая рано утром, пока все спят, делает обход по столовой и кабинетам и проверяет уборочных роботов.
2: «То есть», — сказала я растерянно, — «у нас заговор? У нас появилась подпольная группа, которая задумала убить капитана?»
0: «Именно», — кивнул Жак. «И довольно большая группа».
2: «Но почему я?»
0: Все разом загудели, но Дюбуа поднял ладонь. «Мила», — сказал он, — «пойми, у нас нет выбора. У нас есть только малая кровь или большая кровь. Выбор делаешь ты. У тебя одной появился шанс туда войти и это сделать. Шанс один, выпал случайно и больше не повторится. Никому из нас давно нет доступа в его кабинет. Если ты уберешь капитана, ты сохранишь жизнь Шульцу, Виктору и всей остальной команде фанатиков. Может, даже твоему Артуру, ведь он в патруле. Я уже не говорю, что ты сохранишь жизнь многим из нас. Может, Джаку, или Ванде, или мотористам. Но если ты не сможешь убрать капитана, все равно будет стычка, и она кончится большой кровью и большими казнями. Кровь все равно будет. Просто от тебя зависит река или ручеек, понимаешь?»
2: Я всхлипнула и кивнула.
0: Жак подал мне салфетку, и я прижал ее к лицу. «Просто помни», — повторил Дюбуа, — «капитана нет, перед тобой паразит. И есть шанс, что паразит не размножится, он пока один, но он внутри капитана. Если ты его сможешь убрать, есть шанс победить».
2: Я покусала губы и подняла на него взгляд. «Мы хотим убить капитана. А ты уверен, что мы не заражены?»
0: «Сама головой подумай», — ответил Клаус.

0: Я сидела на стуле. Но капитан Марк Йоган Кабрера не сидел предо мной в кресле, как обещал Дюбуа. Я уже несколько раз тайком протягивала руку и щупала холодную рукоять монтажного пистолета. Он был на месте.
1: «Говоришь, ресурс гидропоники на исходе?»
0: «Да», — отвечала я. Марк Йоган нервно дышал за моей спиной. Мне казалось, что он знает про монтажный пистолет.
1: «А поднять нужные минералы с планеты?» — спрашивал он.
0: «Нужен химзавод. Там же фторорганика, ее надо как-то отделять».
1: «Значит, я прав. Единственный путь — добавлять человеческий белок, ставший ненужным».
0: Сердце ухнуло и забилось. Я вдруг вспомнила, что, наверное, в рефрижераторе хранятся и останки Джонни. «Мы люди, а не людоеды, Марк Йоган», — тихо сказала я.
2: Капитан остановился за моей спиной, а затем вдруг пошел к своему креслу. Я смотрела на него. Он страшно постарел, но по его лицу катились самые настоящие слезы.
1: «Простите»,
2: — выдавил он и полез дрожащей рукой в карман. Вынул пенсне, вынул старинный карандаш, вынул белый тряпичный платок и шумно высморкался.
1: «Мелисса!» — сказал он с отчаянием. «Что мне делать? Я не маршал, не спецназовец, я ученый, но я отвечаю за экспедицию. У меня на борту сбежавший паразит, который рано или поздно съест всех, а затем направит корабль на землю и убьет человечество. Пример перед глазами!»
0: На всякий случай я кивнула. Я надеялась, что он развалится в кресле и немного сползет, как обещал Дюбуа, но он сидел прямо, обхватив голову руками.
1: «Мы не можем вернуться!» — продолжал он. «Мы заражены и несем угрозу! Мы не можем остаться, у нас на исходе ресурсы! Мелисса, разве я не понимаю, как мерзко использовать трупы? Но вся наша жизнь — это круговорот элементов! Мы на корабле дышим воздухом, которым дышали! Пьем воду, которую, простите, уже пили! По закону корабля умерших мы должны отстреливать капсулы в пространство, но мы потеряем органику. Я предлагал просто перерабатывать и хоронить тела в оранжерее, чтобы дать жизнь растениям, которые дадут жизнь нам. А вы там все шепчетесь по углам. Людоед, людоед, разве я не понимаю? Разве мне не доносят, что происходит?»
0: Он замолчал. «Какой же у нас выход?» — спросил я сухо.
1: «Я не знаю!»
2: С отчаянием всплеснул руками Марк Йоган.
1: «Я ищу выход, я схожу с ума, но выхода нет! Я должен принять решение, которое я не могу принять. Если мы вернемся, мы привезем паразита на Землю и погубим все человечество. Если не вернемся, Земля пришлет новый корабль, паразит полетит на Землю на нем. Наш единственный выход — оставить на орбите радиобуй с информацией о случившемся, а корабль взорвать вместе с паразитами. Да, погибнут 200 прекрасных людей, но так мы предотвратим пандемию и спасем человечество. Но я не могу это сделать. Ведь я человек, и вы мои люди. Мелисса, у меня нет больше сил. Хотите, я застрелюсь, а вы останетесь решать без меня. Вот скажите, да или нет? Как скажете, Мелисса, так и сделаю».
0: Он вдруг успокоился, словно приняв неизбежное решение. Открыл ящик, выложил перед собой монтажный пистолет, точно такой же. И теперь смотрел на меня, ожидая ответа. Старый, больной, сломленный человек. Я закрыла лицо руками и молча выбежала из кабинета.
1: «Как прошла встреча?» — спросил Тагор.
0: Я не ответила.
1: «Ну?»
0: — спросила Ванда, поджидавшая меня за второй линией охраны за мостиком в коридоре. Я покачала головой, и Ванда подняла руку, давая кому-то сигнал.
2: Тут же мимо меня пробежали несколько скафандров. Из бокового коридора вылетел Клаус с двумя монтажными пистолетами в руках. Послышались хлопки и сдавленные крики. Я не оборачивалась. Я шла по коридору, как зомби, наверное, в свою каюту. Дверь одной из кают была выбита, она валялась в лоскутах пластиковых карантинных лент. Это была комната Клауса. Наверное, ему пришлось ворваться и взять какие-то вещи перед атакой.
3: «В
2: комнате царил беспорядок, и до рези в глазах пахло муравьиной кислотой. Я вошла и остановилась. На полке шкафа до сих пор валялась та несчастная пробирка. Я взяла ее в руки. Дырочка на дне была аккуратно проточена. Я положила ее обратно на полку, вздохнула и опустила голову. И вдруг увидела светлячка. Он лежал на полу прямо под полкой у самой кромки шкафа. Теперь он не был похож на свернутую горошину. Лежал, вытянувшись всем тельцем, скрестив тощие лапки, и чем-то напоминал привидение Каспера из детства. И, конечно, он был абсолютно, безнадежно мертв. Вылезти в кислород и упасть с полки вниз — вот и все, на что его хватило. Я взяла на ладонь эту сухую крошку бывшей инопланетной жизни и понесла к людям, в надежде, что еще удастся что-то объяснить и кого-то спасти. —

0: Альфред смотрел на меня, а я смотрела в иллюминатор.
1: «Глупо, да?» — говорил он.
0: Я молчала.
1: «Что мне сделать, чтобы ты меня простила? Я хочу, чтобы все осталось в прошлом. Все уже простили друг друга. Почему ты не хочешь?»
0: «Потому что ты вел себя как чудовище. Ты записался в патруль, ты арестовывал людей».
1: «Все вели себя так!»
0: «Ты голосовал за мою казнь».
1: «Все голосовали!»
0: «И ты».
1: «Но я верил, что ты невиновна».
0: «Верил и голосовал. Да и не думаю, что ты верил в мою невиновность».
1: «Конечно верил, я же видел логи. Я знал, что это Дюбуа слил воду из шлюза и вытащил Клауза. Вечная память им обоим».
0: Я обернулась и посмотрела на него.
2: «Ты знал это и не сказал».
1: «Меня бы просто убили вместе с тобой», — объяснил Альфред. «Всем же ясно, что мы в сговоре. А так видишь, как хорошо все в итоге обошлось».
0: Я отвернулась и снова смотрела на Голланду. Крошечную, едва заметную искорку рядом с навсегда удаляющейся звездой.
1: «Ну а что я?»
0: — снова повторил Альфред и развел руками.
1: «Такое время было!»

Самые страшные убийцы России и мира. Подробности скандальных уголовных дел. Мнения криминалистов и воспоминания очевидцев. Хроники кровавых преступлений и психологические портреты маньяков. Все это True Crime подкаст от Soundstream «Дневники Лоры Палны». Честные разговоры о самом страшном. Один эпизод, один убийца. Слушайте каждый вторник в мобильном приложении и на сайте Soundstream.

рассказ Джона Керша «Что случилось с капралом Куку?». Эту, казалось бы, невероятную историю могут подтвердить несколько тысяч солдат и офицеров армии Соединенных Штатов, которые воевали в Европе во время Второй мировой войны. Сейчас я им напомню, как это было. 6 июля 1945 года из Гринока в устье реки Клайд отошел битком набитый пассажирами океанский лайнер «Куин Мэри» и взял курс на Нью-Йорк. На борту находилось 14 тысяч военнослужащих, несколько женщин и собак, и уж наверняка никто из них не забыл этого путешествия. Пес был умный, ласковый, немецкая овчарка, которую спас от медленной и мучительной смерти где-то в Голландии молодой американский офицер. Мне рассказывали, что этот храбрый пес, измученный и умирающий от голода, пытался перескочить через колючую проволоку, но застрял и провисел там несколько дней, не в силах сдвинуться ни вперед, ни назад. Наконец его снял с проволоки молодой офицер, и они нежно полюбили друг друга. На военных кораблях запрещено держать собак. И все же офицер как-то ухитрился протащить своего любимца на Куин Мэри. Говорили, что вся команда, как один человек, поклялись не возвращаться в США без пса, и тут начальству пришлось пойти на уступки. Пса этого помнят все, кто отплыл на Куин Мэри 6 июля 1945 года. Он появился на судне в самом жалком виде, под густой торчащей шерстью у него проступали все кости. С полсотни сильных полуголодных мужчин выпрашивали или воровали для него кусочки мяса, и через три дня пес начал понемногу приходить в себя. 11 июля, когда Куин Мэри пришвартовалась в Нью-Йоркском порту, он уже весело гонялся за резиновым мячом, в который играли офицеры на верхней палубе. Я напоминаю об этом, чтобы все поверили, я тоже там был, направлялся на Тихий океан в качестве военного корреспондента. Я был в походной форме, но с бородой, поэтому, надеюсь, кто-то меня запомнит. А те, кто тайком предавались игре в кости, должны быть, вспоминают обо мне с тоской и нежностью, когда я добрался до Нью-Йорка, в кармане у меня осталось ровно 15 центов, и мне пришлось занять $5 у очень любезного священника, некоего Джона Смита, и он тоже может подтвердить, что я плыл на Куин Мэри. Если вам и этого мало, то сестра милосердия лейтенант Грейс Ди Мишель из Вермонта сфотографировала меня в Нью-Йоркском порту. Но в радостной суматохе той незабываемой минуты, когда лайнер вошел в гавань Нью-Йорка, когда тысячи солдат обнимались, кричали, плакали и смеялись, я потерял капрала Куку. Чего только я не делал, чтобы разыскать этого удивительного человека. Но он бесследно исчез, как сквозь землю провалился. Я убежден, что его запомнили сотни людей, которые несчетное количество раз видели его на борту Куин Мэри между 6 и 11 июля 1945 года. Это светловолосый, коренастый солдат среднего роста, но очень крепкого сложения. Он широк в кости и весит не менее 190 фунтов. Глаза у него зеленовато-серые, слезящиеся, и он прихрамывает на правую ногу. Зубы на редкость крепкие, крупные, квадратные, слегка выдаются вперед. Но заметить это нелегко, ибо улыбается он очень редко. Я знаю, люди, как правило, не слишком наблюдательны, но тот, кто хоть раз видел капрала Куку, не мог не заметить его шрамы. Самый страшный на голове, он тянется от левой брови к правому уху. Когда я увидел его впервые, мне сразу же вспомнилось убийство, потрясшее меня много лет назад, когда я был полицейским репортером. Убийца орудовал топором. «Должно быть редкостный здоровяк», — подумал я, глядя на знака права, «если он после такого удара выжил и преспокойно расхаживает по земле». Подбородок и шея у него изброждены отметинами,

0: какие остаются после ожогов. У него не хватает половины правого уха. Тыльная сторона правой руки точно иссечена ножом и вся покрыта глубокими, побелевшими от времени рубцами. Казалось, когда-то целая толпа сговорилась зарубить этого человека ножами, кинжалами и саблями, но усилия их остались тщетными. Все его шрамы явно давнего происхождения, ведь он на вид совсем еще молод, лет 35 не больше. Капрал этот пробудил во мне острое любопытство. Неужели никто из вас так его и не вспомнил? Он бродил по кораблю мрачный и нелюдимый, всегда с сигаретой, которую докуривал до самого конца и выплевывал, только она обжигала ему губы. Не от дыма ли у него слезятся глаза? Он бродил с унылым видом, поглощенный какими-то невеселыми мыслями, и всегда забивался в какой-нибудь темный угол или под лестницу. Я пробовал расспрашивать о нем на палубах, но ничего не добился. В ту пору все только и говорили, что об офицере, поразительно похожем на киноактера Спенсера Трейси. Но, в конце концов, я все узнал сам. Спиртное тоже было под запретом на военных судах. Меня об этом предупредили заранее, и я позаботился тайком протащить на Куин-Мэри несколько бутылок виски. В первый же день плавания я угостил одного пехотного капитана. Не успел я и глазом моргнуть, как у меня уже оказалось 17 новых друзей, и все они меня просто обожали, и каждый выпрашивал у меня автограф. Так что уже на второй день я выбросил за борт последнюю пустую бутылку и был счастлив, когда мне в свою очередь удалось напроситься на угощение к мистеру Чарльзу Беннету, голливудскому сценаристу. И он, если мне позволит скромность, тоже подтвердит, что я говорю чистую правду. Он подарил мне бутылку из-под пива, полную доброго шотландского виски, и я немедленно спрятал ее под гимнастерку, чтобы никто из моих новоявленных друзей ничего не заметил. На третий день плавания поздно вечером я удалился в укромный уголок, где было достаточно светло и можно было читать. Я собирался еще раз прочитать кое-какие стихи Франсуа Вийона, время от времени прикладываясь к виски мистера Беннета. На палубах Куин Мэри было не так-то просто найти пустынное местечко, но я все-таки нашел. Мне хотелось еще раз прочитать балладу добрых сонетов. Великий Вийон написал ее на воровском жаргоне средних веков, и понять ее не может даже самый образованный француз, который изучал арго тех времен. Я повторял вслух первые две строки, надеясь расслышать в них какой-нибудь новый смысл. Car vous soyez parteur de boule et un assadeur de deux. Вдруг чей-то голос лениво произнес: «Эй, вы, там! Вы-то что про это знаете?» Я поднял голову. Из темноты выступило мрачное, иссеченное шрамами лицо загадочного капрала. Мне не оставалось ничего иного, как предложить ему выпить, ибо бутылку я держал в руке, и он глядел прямо на нее. Капрал отрывисто поблагодарил, одним глотком наполовину опорожнил бутылку и вернул ее мне. «В какую б дотку ты ни дул, будь ты монах или игрок!» «Старая песня. Вам она нравится, сэр?»
1: «Очень», — ответил я.
0: «Наверное, Вийон был великий человек. Кто еще сумел бы так блистательно писать на таком низменном языке? Кто еще смог бы обратить воровские словечки, которые всегда отвратительны, в такую прекрасную поэзию?»
2: «Так вы эти слова понимаете?» — усмехнулся он.
0: «Да нет, не совсем, но чувствую, что это поэзия», — ответил я.
2: «Это верно».
0: «Ну, вы знаете, с тем же успехом можно пытаться положить на стихи что-нибудь вроде... А мне один черт, играешь ли ты в кости или убиваешь людей?»
2: «А вы кто такой?»
0: «Откуда взялись? В армии уже черт-те сколько времени не разрешают отпускать бороду».
2: «Я военный корреспондент», — ответил я. «Меня зовут Герш. Можете допивать?»
0: Он осушил бутылку и сказал:
2: «Спасибо, мистер Герш. А меня звать Ку-ку».
0: И тяжело мешком грохнулся на палубу рядом со мной.
2: «Уф!»
0: — выдохнул он при этом.
2: «Посидеть, что ли?»
0: Потом взял изуродованной рукой мою книжечку, похлопал ею по колену и вернул мне.
2: «Азар де-де-де», — повторил он с незнакомым мне акцентом.
0: «Я вижу, вы читаете Вийона», — заметил я.
2: «Нет, не читаю. Я и вообще-то не особый грамотей».
0: «Но вы говорите по-французски. Где вы этому научились?»
2: «Во Франции».
0: «А теперь едете домой?»
2: «Вроде бы так».
0: «И, кажется, не жалеете об этом?»
2: «Да уж нет».
0: «Возвращаетесь из Франции?»
2: «Из Голландии».
0: «А давно в армии?»
2: «Да уж порядочно». «Вам нравится служить?»
1: «Конечно, чем плохо. А вы откуда?»
2: «Из Лондона».
1: «Я там бывал», — сказал он.
2: «А вы откуда родом?»
1: «А я... Ты вроде бы из Нью-Йорка».
2: «Как вам понравился Лондон?» — спросил я.
1: «Он стал получше».
2: «Получше? А я-то думал, вы видели его в самое неудачное время. Бомбежки и всякое такое», — заметил я.
1: «Да нет, Лондон вроде бы ничего».
2: «Вот если бы вы там побывали до войны, капрал».
1: «Бывало до войны».
2: «Ну, тогда вы, верно, были еще молоды», — сказал я.
1: «Не так уж молод», — усмехнулся капрал Ку-Ку.
2: «Я военный корреспондент и газетчик», — сказал я, — «и поэтому имею право задавать нескромные вопросы. Понимаете, я мог бы написать про вас свою газету. Что это за имя такое, Ку-Ку?» «Никогда прежде не слышал такого». И для пущей важности я вытащил карандаш и записную книжку.
1: «Да по-настоящему-то меня звать вовсе не Ку-Ку», — объяснил капрал. «Вообще-то имя у меня французское. Le Coucou. Знаете, что это значит?»
2: Я немного смутился.
1: «Ну, если не ошибаюсь, так называют человека, которому изменила жена», — сказал я. «Верно».
2: «У вас есть семья?»
1: «Нет».
2: «Но вы были женаты?»
1: «Много раз».
2: «А что вы собираетесь делать, когда вернетесь в Штаты, капрал?»
1: «Буду выращивать цветы и заведу пчел и кур».
2: «И все в одиночку?»
1: «Да».
2: «Цветы, пчелы и куры. А какие цветы?»
1: «Розы», — сказал он, не задумываясь, и прибавил. «Может, попозже двинусь на юг».
2: «Это еще зачем?»
1: «За скипидаром».
2: «Понятно. Он просто сумасшедший. Должно быть, разум его помрачился после той страшной раны, от которой на голове остался такой ужасающий шрам».
1: «Вам, верно, досталось в боях, капрал», — сказал я. «Да, сэр, порезали малость тут и там», — со смешком отметил он. «Всякое бывало».
2: «Оно и видно. Когда я взглянул на вас в первый раз, я подумал, не в обиду вам будь сказано, капрал, что раны у вас на голове, на лице и руках такие. Сразу видно, не от современного оружия».
1: «А я и не говорил, что от современного», — огрызнулся он.
2: Потом набрал полную грудь воздуха и шумом выдохнул.
1: «А чем вы меня напоили?»
2: «Отличным шотландским виски, а что?»
1: «Отличное это оно, отличное, только пить мне его не надо было. Я от такого крепкого отказался уж и не помню когда. В голову сильно ударяет, мне такого и в рот брать нельзя».
2: «Кто ж вас просил опорожнять целую бутылку, да еще в два глотка?» — с досадой сказал я.
1: «Виноват, мистер. Как прибудем в Нью-Йорк, я вам тоже бутылку поставлю, коль желаете», — ответил капрал Ку-Ку,
2: сощурился, точно ему больно было смотреть, и провел рукой по шраму на голове.
1: «Скверная, видно, была рана», — заметил я.
2: «Какая?»
1: «А, это», — спросил он. «Да уж, сквернее некуда. Даже мозги полезли наружу. А вот гляньте-ка».
2: Левой рукой он расстегнул гимнастерку и задрал нижнюю рубашку вправо и зажег старый, видавший виды фонарик.
1: «Вот поглядите».
2: Я вскрикнул от изумления. Никогда еще не видел я, чтобы живой человек был так невероятно изрезан и изуродован. В неверном свете фонарика передо мной предстало нечто вроде выжженной пустыни, где отбушевала ярость стихии, оставив за собой крутые откосы, пропасти, ущелья и провалы. Точно на тело его обрушились все громы небесные, ураганы и землетрясения. Ребра с левой стороны, казалось, сдавила какая-то страшная тяжесть и раздробила их на мелкие кусочки. Каким-то чудом кости срослись, и получилось что-то вроде лунного вулкана с кратером, окаймленным жесткой бугристой кромкой. Под ложечкой темнела огромная глубокая впадина.
1: «Господи, дружище, вас точно разорвали пополам и потом кое-как склеили», — воскликнул я.
2: Капрал Ку-Ку только засмеялся и поднял фонарик повыше, чтобы я мог получше разглядеть. Могучие мышцы его груди и живота были сплошь изрублены и скромсаны. Наконец фонарик погас, и капрал Ку-Ку застегнул гимнастерку.
1: «Недурно?» — спросил он.
2: «Недурно. Бог ты мой, я ничего не смыслю в медицине, но, по-моему, от любой из этих ран человек должен отдать Богу душу. Как вы ухитрились остаться в живых, капрал? Возможно ли это?»
1: «Думаете, вы что-нибудь видели?» «Ничего вы еще не видели. Вот поглядели бы на мою спину, но это после».
2: «Послушайте, да откуда же они у вас? Шрамы-то все старые. Не в этой же войне вы их заполучили?» Капрал Ку-Ку расслабил узел на галстуке, расстегнул воротничок и оттянул ворот рубашки.
1: «Ясно», — преспокойно заявил он. «Вон, гляньте, на этой войне меня ранили только сюда».
2: и небрежно ткнул пальцем в плечо у самой шеи. Здесь тесно лепились 5 ямок, следы пуль. «Легкий пулемет», — пояснил Ку-Ку.
0: «Не может быть», — воскликнул я, пока он приводил в порядок свой галстук.
2: «Эти пули должны были перерезать сонную артерию и разбить позвонки».
0: «Ну да, так случилось», — ответил капрал Ку-Ку.
2: «И сколько же вам тогда было лет?»
0: «Да вроде бы 438».
2: «38?» «Я сказал 438».
0: «Конечно, сумасшедший».
2: «Родились в 1907 году?» — спросил я. «В 1507-м», — поправил капрал Ку-Ку, поглаживая шрам на голове. И продолжал почти мечтательно. Речь его выдавала беспросветную тупость, низменную хитрость, тревогу, подозрительность и гнусный расчет. В полутьме капрал Ку-Ку поглядывал на меня алчным оценивающим взглядом и ощупывал пуговицы на гимнастерке, словно проверяя, надежно ли укрыты от нескромных взоров его драгоценные шрамы.
0: «Вот послушайте», — неторопливо поговорил он, — «я вам только чуть намекну. Ведь одни намеки вам не продать, верно? Вы же газетчик. Вы, конечно, мигом смекнете, что к чему и что вам от этого перепадет, да ведь я все сразу не выложу, так что вам надеяться не на что. А мне хоть гром греми, надо снова приняться за работу, ясно? И мне нужна монета».
2: «На розы, кур, пчел и скипидар?» — спросил я.
0: Он на секунду замялся, погладил голову и сказал: «Ну, в общем, да».
2: «Вас беспокоит этот шрам?»
0: «Только ежели выпьем».
2: «А как вы его заполучили?»
0: «В битве при Турине».
2: «Не знаю такой битвы, когда она была».
0: «Как это когда?»
2: «Та самая битва при Турине».
0: «Значит, вас ранили в той самой битве при Турине, да?
2: А когда она была?»
0: «В 1536 или 37-м. Король Франсуа послал нас против маркиза де Гас. Враг стоял насмерть, но мы прорвались. Вот тут я в первый раз понюхал пороху».
2: «Вы там были, капрал?»
0: «Ясно был. Только тогда я не был капралом. И звали меня не Ку-Ку, а Ле Фу-Фю. Настоящее мое имя Лекок.
2: Я родом из Ивето. Там я работал у одного. Его звали Николя. Он торговал полотном. Такой был».
0: Минуты 2 или 3 капрал в самых крепких выражениях излагал мне все, что думал о Николя. Потом пастырь немного продолжал.
2: «Ну, короче говоря, Дениза сбежала, и все ребятишки в городе стали распевать «Лекок, лекок, лекокю, лекокю».
0: Ну, я убрался оттуда ко всем чертям, пошел в армию. Видите, ничего я вам толком покуда не сказал, на этом вам не заработать, ясно? Это пока что одни
2: руки.
0: Ну вот, мне тогда было под 30, здоров как бык, и вот король Франсуа послал нас в Турин, а господин де Монтаган в то же время командовал пехотой.
2: А мой командир, капитан Ларе,
0: привел нас на одну горку и поставил там. Стычка была короткая, уж досталось нам. Каждый дрался как мог, а потом к нам прорвались остальные, и мы пошли в наступление, и тут-то я его и заполучил».
2: И Ку-Ку погладил свой шрам.
0: «Как же это вышло?» — спросил я.
2: «Алебарды».
0: «И ударил бы он попрямее, тогда я бы, верно, с вами сейчас не разговаривал. А я ее увидал и присел, да поскользнулся в луже крови и упал боком. Но все равно алебарда меня настигла. Удар пришелся по голове. Вот он шрам. Тут все стало черно, бело, и опять черно, и больше я ничего не помню. А помереть-то я еще не помер, ясно?
2: Хе. Очнулся, вижу, надо мной наш военный доктор, без шлема в одной керасе, руки по локоть в крови, и кровь это наша солдатская, уж не сомневайтесь, сами знаете, каковы наши армейские лекари».
0: «Знаю, знаю», — подтвердил я примирительно.
2: «Так вы говорите, было это в 1537 году?»
0: «Может, и в 36-м, точно не припомню.
2: Ну вот, очнулся я, увидал доктора, а он в это время разговаривает с каким-то другим доктором. Того-то мне еще не видно. А вокруг раненые орут, все просят, чтобы их поскорее прикончили и избавили от мучений. Зовут священника, сущий ад. Голова у меня разрублена, мозги вроде ветерок обдувает, в ушах гудит, трещит что-то, не шевельнуться, не заговорить не могу, а все вижу и слышу, что кругом творится. Доктор посмотрел на меня и говорит...»
0: Капрал Ку-Ку умолк.
2: «Что же он сказал?» – осторожно напомнил я.
0: «Вот вы читаете вашу книжонку, а сами ничего в ней не понимаете», – буркнул капрал Ку-Ку.
2: И «Пэ-у-азар-дэ-дэ-дэ» и прочее. Хотя все это и напечатано черным по белому. Сейчас я вам все растолкую. Доктор сказал вроде так. «Пойдите сюда, сэр, взгляните. У этого малого мозги вылезли наружу. Примени я эликсир Тариака, его бы давно похоронили и забыли. А эликсира Тариака у меня не оказалось. Делать было нечего, я влил ему свой. И вот смотрите, он открыл глаза». И обратите внимание, кости черепа сближаются, и что-то вроде новой кожи затягивает рану. Значит, мое лечение правильное, и Бог исцелит его. А тот другой, которого мне не видно, отвечает: «Не делайте глупости, Амбруаз, вы только зря тратите время и лекарства на этого покойника». Мой доктор поглядел на меня и тронул пальцами мои глаза. Я моргнул. А тот другой говорит: «Ну зачем вам тратить время и лекарства на мертвецов?» А я как моргнул, так уж больше не могу открыть глаза. И не вижу ничего, а слышу все очень хорошо. Услыхал эти его слова и перетрусил ужасно. Зароют, думаю, живьем. А шевельнуться никак не могу. Но мой доктор говорит, прошло уже 5 дней, а тело у этого бедняка все еще живое. И хоть я и очень устал, я пока в здравом уме и могу поклясться, что он вот только сейчас открывал глаза. И крикнул кому-то: «Жан, давай сюда мой эликсир». И говорит тому другому: «С вашего позволения, сэр, я буду...»

0: Вижу мальчишку лет 15-16. Он был тоже рот раскрыл, хотел что-то сказать, а доктор как схватит его за горло и говорит: «Молчи, Жан, если хочешь в живых остаться, молчи». А парень говорит: «Учитель, ты воскресил его из мертвых». А доктор отвечает: «Коли хочешь быть жив, молчи, а то не миновать тебе костра». Тут я опять заснул, а как проснулся, вижу, маленькая комнатка. Окна все, значит, закрыты, и в очаге огонь пылает. Жара точно в пекле. И доктор тут, и зовут его Амбруаз Паре. Вы часто не читали что-нибудь про Амбруаза Паре?
1: Вы имеете в виду Амбруаза Паре, который был хирургом в армии Франциска I?
0: Ну, про него-то я вам толкую. Разве не понятно? Отвечал капрал Куку. Франсуа I, он же Франциск I, был нашим главнокомандующим, когда мы воевали с Карлом V. Вся эта драка началась между Францией и Италией, вот мне и раскололи голову в битве при Турине. Ведь я вам так и сказал, верно?
1: Верно. Ну что ж, мой почтеннейший друг, прожив на свете 400 с лишним лет, вы уж, наверное, исполнились премудрости, знаний и опыта. У вас должно теперь быть не меньше, чем у библиотеки Британского музея.
0: Это как? Спросил капрал Куку.
1: А как же это всем известно, ответил я. Ведь философ или, скажем, ученый по-настоящему что-то постигает, лишь когда жизнь его уже на исходе. Чего бы он ни отдал, лишь бы прожить еще лет 500. Так что за 500 лет он бы с радостью продал душу дьяволу. Ведь, как известно, знание – это сила, и за такой срок он вполне мог бы стать владыкой мира.
0: Чушь собачья, возразил капрал Куку. Все это может и годиться для разных там философов. Эти бы, знай, гнули свое, и, глядишь, под конец и научились бы. Ну, хотя бы превращать железо в золото или вроде того. А взять, к примеру, игрока в бейсбол или боксера. На что им 500 лет жизни? Что они еще могут, кроме как гонять мяч или лупить кулаками? Да вот взять хоть вас. Что бы вы стали делать?
1: Вы совершенно правы, капрал, сказал я. Я бы все мои 500 лет так и стучал бы на машинке и пускал бы деньги на ветер, так что никогда не стал бы ни умнее, ни богаче, чем сейчас.
0: «Не, погодите!» – прервал он, ткнув меня в плечо твердым, как железо, пальцем и пытливо вглядываясь в меня. «Вы бы писали и писали всякие там книжки. Ведь вам платят проценты. Так за 500 лет деньжищ-то у вас набралось бы столько, что вам их нипочем не прожить. А как быть мне? Я только и умею, что воевать». И плевать я хотел на всякую там философию. Я в этом ни уха не рыл, ни смысла. И не поумнел я ничуть, каким был в 30 лет, такой и сейчас. И читать никогда не читал и не стану. Не, я хочу одного. Купить себе заведение вроде ресторана Джека Демпси на Бродвее.
1: Да ведь вы говорили, что хотите выращивать розы и разводить пчел, куры, еще какую-то ерунду, заметил я.
0: Ну да, так и есть.
1: А как же с Джеком Демпси? Как же вы совместите ресторан на Бродвее с розами, пчелами и прочим?
0: Понимаете, дело в чем, начал капрал Куку. Я уже рассказал вам, как доктор Паре залечил мне голову. Ну вот как я стал немного подниматься с постели. Он еще долго держал меня у себя в доме, уж поверьте, кормил и поил всем, что ни на есть лучшим, хоть сам-то он жил вовсе не богато. Да, ходил он за мной, как за родным сыном, куда лучше, чем когда-то мой собственный отец. Цыплята, яйца в вине, все, что только душе угодно. Стоило мне сказать: а хорошо бы попробовать пирога с жаворонками. И, пожалуйста, пирог на столе. Я говорю: док, вино вроде бы кисловато. И тут же передо мной бутылка Аликанте. Недели две или три прошло. Я поздоровел, раздобрел, как никогда в жизни. Но тут стал я вроде беспокоиться и говорю ему: пора мне убираться во свояси. А доктор Паре сказал, чтобы я еще остался у него. А я сказал: доктор, я живой человек, и мне надо зарабатывать себе на кусок хлеба. А в армии можно неплохо заработать. Тогда доктор Паре предложил мне несколько золотых монет, чтобы только я остался у него в доме еще на месяц. Деньги-то я взял, но сразу понял, тут что-то неладное, и решил хоть умри разузнать, в чем дело. Ведь он армейский хирург, а я-то всего-навсего солдатишка-пехотинец. Ясное дело, тут что-то не так. Я и притворился дурачком, а сам глядел в оба. И еще свел я дружбу с Жаном. Ну, с тем парнишкой, что помогал доктору. Он был большеглазый, худющий, одна нога короче другой. Он думал, что сильнее меня нет никого на свете, потому что я мог двумя пальцами раздавить грецкий орех и взвалить на спину большой стол в 500 весом. Он мне столько раз говорил, как ему хотелось бы стать таким же сильным, а он родился хилым, и доктор Паре спас ему жизнь. Ну вот я и взялся за мальчишку как следует, и скоро разобрался, что этому доктору

меня надо. Вы знаете их, этих докторов?» Капрал Ку-Ку подтолкнул меня локтем, и я сказал: «Ну, знаю, знаю, валяйте дальше». «Ну, так вот, в ту пору они меня всегда лечили инфекционные раны, ну, вот как это, кипящим соком бузины, и добавляли туда каплю зелья. Они его называли эликсир Териака. А это была попросту смесь каких-то трав с медом. А перед той битвой у доктора Паре вышел весь Териак и сок бузины тоже. И он с горя сам составил какую-то смесь и назвал ее эликсиром. Моего командира, капитана Ларе, ранило пулей в щиколотку, и ему первому довелось испытать на себе это снадобье. И нога зажила в один момент, а я оказался третьим или четвертым. Доктор оглядывал поле боя и искал труп, чтобы разрезать, как ему было надо. Вы же знаете этих докторов. А Жан мне потом говорил, что доктору нужен был мозг. Ну вот, он и углядел меня с разрубленной головой. Нагнулся он ко мне, увидел, что я еще дышу, и удивился. Как это с такой раны еще можно дышать? Влил он мне в голову своей смеси, перевязал и стал ждать, что будет дальше. А дальше я вам уже все рассказал. В общем, воскрес. И мало этого, все кости у меня на черепе срослись. Тут доктор Паре понял, что он составил чудо-зелье, и он с меня глаз не спускал и все записывал. Ну, в общем, взялся я за мальчишку и сказал ему: «Будь другом, Жан, расскажи, что это за снадобье такое, каким меня лечили». А он отвечает: «Что ж, мой учитель из этого секрет не делает. Он просто смешивает яичные желтки, розовое масло и скипидар. Я вам это потому говорю, приятель, что про это все уже давно в книгах напечатано». «Не пойму, откуда вам известно, но я случайно знаю, что такой состав есть», — заметил я. «О нем написано в нескольких трудах по истории медицины. Эликсир доктора Амбруаза Паре, которым он лечил раненых в битве при Турине, действительно состоял из смеси яичных желтков, розового масла и скипидара. И первым человеком, на котором Паре испытал это снадобье, был действительно капитан Ларе. И было это в 1537 году. Паре говорил: я перевязал ему раны, и Бог исцелил его нос». Капрал Ку-Ку фыркнул: «Вот именно, скипидар, розовое масло, желтки. А сколько чего знаете? Знаете, сколько чего надо?» «Нет». «Ясно, нет, приятель. А я знаю. И мало того, когда доктор Паре лечил меня, он еще кое-что добавил, так просто для пробы. И я знаю, что это было». «Ну-ну, дальше», — сказал я. «Так вот, заметил я, доктор что-то со мной затевает. И я глядел в оба, выжидал и выспрашивал Жана, пока не выследил, где доктор прячет свои записки. Ведь в то время за косточку, что называлось рог единорога, можно было взять 1060, а то и 70. Я хочу сказать, будь у меня в руках лекарство, что может воскресить человека из мертвых, чтобы кости у него срослись, и он через неделю-другую встал на ноги, когда у него и мозги вывалились наружу. Черт побери, ведь повсюду шли войны, так я бы в два счета разбогател.

0: Уже не поймают. Зашел в кабак, выпил немного и разговорился с одной девчонкой. Но, видно, ни одному мне она приглянулась, и началась драка. Тот малый резанул мне лицо ножом. У меня тоже был нож. Сами знаете, как это бывает, уж не помню как, только мой нож очутился у него в боку. Он был эдакий мозгляк с крысиной мордой, а девица крупная, статная, и волосы, что золото. Я увидел, что он уже готов, и давай бог ноги, а нож мой так и остался у него меж ребер. Я было притаился, но меня так и не нашли. Всю ночь до рассвета пролежал я в кустах. Худо мне было. Ведь он рассадил мне ножом все, от скулы до самого затылка, да еще кусок уха отхватил. И больно было, страх как. А главное, по этому шраму меня бы сразу признали. Половинки уха-то как не бывало. Уж виселица бы мне не миновать, ясно? Вот я и лежал в какой-то канаве, тихо, как мышь, и заснул только перед самым рассветом. А как проснулся, смотрю, ничего не болит. Даже ухо. А уж можете поверить, ухо штука нежная. Пошел я к пруду, умылся и поглядел на себя. И что же вы думаете? Все зажило, и шрам такой, будто это было не вчера, а лет 5 назад. А прошло всего несколько часов. Зашагал я дальше. Дня через 2 укусила меня собака. Прям кусок выхватила из ноги. Такое надо лечить не одну неделю, а у меня зажило на другой же день. И следа почти не осталось. Видно, от того снадобья, что паре влил мне в голову, я стал точно заколдованный. Всякая рана на мне мигом заживает. Я так и думал, что записки его дорого стоят, но такого никак не ожидал. «А записки все еще были при вас, капрал?» – спросил я.
1: «А вы как думали?» «Ясно, при мне. Я их завернул в тряпочку и обвязал вокруг пояса под рубашкой. Листков было всего 6, только не из бумаги, а... как бишь его? Пергамент, кажется. Ну, да, пергамент. Листочки сложенные по сгибу сшиты, каждый снаружи чистый, вроде как обложка. А внутри все 6 страничек исписаны вдоль и поперек. Да вот ведь беда, читать-то я не моста. Меня этому сроду не учили. Ну, золотые я еще не успел истратить, и оказался в Париже».
0: «А что сказал на это доктор Амбруаз Паре?» Капрал Куку ехидно фыркнул.
2: «А что он мог сказать? Что своим зельем воскресил мертвеца? Тут бы ему и конец, уж не сомневайтесь.
1: И какие доказательства? А уж мальчишка-то держал бы язык за зубами, нипочем не сознался бы, что предал своего учителя, ясно?
2: Не, никто ни слова не сказал. Я преспокойно добрался до Парижа».
0: «Что же вы там делали?» – спросил я.
1: «Ну, думал найти надежного человека, кто прочитал бы мне эти записки. А если вы хотите знать, на что я там жил, то ж крутился как мог. Ну вот, однажды ночью встретил я в одном месте школяра, образованного человека. Он там выпивал, а ночевать ему негде было. Показал я ему докторовы записки и спросил, про что там речь. Думал он, думал, додумался. Доктор там записал, как он смешал свое снадобье, но на это ушла всего 1 страница. А на 4 страницах были одни цифры, а на последней опять понаписано. И эта страница была вся про меня, как все случилось и как он меня вылечил».
0: «Розовым маслом, желтками и скипидаром?» – спросил я.
1: «Ага», – кивнул капрал Куку и добавил. «И еще кое-чем».
0: «Держу пари, я знаю эту 4-ю составную часть вашего эликсира», – сказал я.
1: «Что ставите?» – осведомился капрал Куку.
0: «Пчелиный рой», – ответил я.
1: «Как это?»
0: «Разве не понятно? Вы сказали, что будете выращивать розы

«Ага», — сказал капрал Ку-Ку. «Все верно, приятель. Доктор подбавил туда меду». Он вынул из кармана складной нож, открыл его, подозрительно поглядел на меня, потом защелкнул и сунул в карман. «Но вы же не знаете, сколько чего класть», — сказал он. «Не знаете, как эту штуку смешивать. Не знаете, сколько времени

Приходила. Доктор писал там, что бутылка с эликсиром, каким он лечил меня и капитана Ларе, 2 года хранилась в темноте. Я тоже намешал полную бутылку.

0: номерного номера. Тогда же меня ударили палашом в бок. И хотите верьте, хотите нет, моя рана за 9 часов зажила сама собой. Понимаете, как знаете. Ну, в общем, уехал я из Франции. Из год кое-как проболтался, а потом очутился в Зальцбурге. После той битвы при Турине прошло уже 4 года. Но там, в Зальцбурге, один парень сказал мне, что у них живет самый лучший доктор на свете. Я даже имя его помню. Да и как его забыть? Его звали Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Кокенги. За несколько лет перед тем он прославился в Базеле. А вообще-то его все знали под именем Парацельса. Дела у него в ту пору шли, не сказать, чтобы хорошо. Так больше околачивался попусту и допивался до чертиков в винном погребке под названием «Три голубки». Там я его и встретил однажды ночью. Было это, наверное, в 1541 году. И высказал ему, что мне было нужно, когда никого близко не было. Капрал Ку-Ку хрипло засмеялся. «Парацельс был великий человек», — заметил я. «Один из величайших врачей мира».
1: Да черта с два, он был просто старый жирный пьяница. По крайней мере, когда я его увидел, он был пьян в стельку. Орал во всю глотку и дубасил пустой кружкой по столу. Ну, рассказал я ему по секрету про то зелье, а он еще пуще разошелся, обозвал меня всеми словами, какие знал, а знал он их предостаточно. Да как грохнул меня кружкой по голове, вот тут у самого лба. Я хотел было дать ему сдачи, но тут он малость поугомонился и говорит на каком-то чудном языке, то ли по-шведски, то ли по-немецки. «Опыт, опыт, наглядность! Приходи ко мне завтра, шарлатан, и покажи свою рану на голове. Если она и вправду заживет, я тебя буду слушать и давай хохотать». А я думаю, ну погоди, приятель, ты мне еще похохочешь. И я пошел прогуляться, и рана зажила за какой-нибудь час. Тогда я пошел назад, чтобы показать ему. Мне этот старый пьяница как-то по душе пришелся. Прихожу назад в погребок и вижу, доктор фон Гогенгейм или Парацельс, как вам угодно, лежит на полу и умирает. Кто-то ударил его ножом в бок. Оказалось, он подрался с каким-то резчиком по дереву, а тот уже допился до белых слонов, вот и дал ему хорошенько. Не везет мне в этой жизни и никогда не везло. Мы бы с ним поладили, уж точно, хотя и толковал с ним всего с полчаса. Да ведь большого человека сразу видно, верно я говорю? Ну да что ты поделаешь. А дальше что было, спросил я. Я ведь только намеки вам даю, ясно? А коль хотите знать все, что вам нужно, вам придется раскошелиться, сказал капрал Ку-Ку. В общем, с год торчал я в этом Зальцбурге, а потом меня оттуда выставили за попрошайничество и занесло меня в Швейцарию. Тут я пошел в наемники. Они назывались кондотьери. И командовал нами швейцарский полковник. А дрались мы в Италии. Мы думали, там все будет хорошо. Нормальная пожива. Но добычу все у меня стащили, а под конец нам и половину жалования не отдали. Двинулся я тогда назад во Францию и повстречал там морского капитана по имени Бордле. Он возил в Англию спиртное, ему как раз одного человека не доставало. Но в Ла-Манше нас перехватили пираты. Маленькое быстроходное английское суденышко. Они отняли наш груз, капитану перерезали глотку, а матросов покидали за борт всех, кроме меня. Ихнему капитану Фокеру я приглянулся. Он оставил меня в своей команде, хоть моряки не губышны. Эта старая калоша, ей-богу, не больше спасательной шлюпки на Куин Мэри называлась Гарри в честь английского короля Генриха VIII, про которого еще кино показывали. И все-таки жили мы неплохо. Пробушляли в основном французской водкой, остановим судно лягушатников посреди канала, захватим груз, спихнем капитана и экипаж за борт. «Мертвый не выдаст», — говаривал бывалый старый Фокер. В общем, где-то возле Рамсея удрал я с этой посудиной, денежки прихватил. Море-то я не люблю, ясно? Добралось у меня к тому времени с полдюжины тяжких ран, да только они меня не прикончат. А вот если за борт полечу, думаю, неизвестно еще, как оно обернется. Ну, голову прострелят, этим меня не убьешь, хоть и боль будет адовать дня три, пока не заживет. А вот если кто станет меня топить, про это мне и думать было тошно. Пришлось бы мне болтаться под водой, пока рыбу не съедят или сам не сгнию. И ведь это все заживо, не очень-то приятно. Но сбежал я в Рамсе и отправился в Лондон. Там познакомился с одной вдовой женщиной в годах. У нее была возле Лондонского музея торговля шкурными товарами. И деньжонки у нее водились, и я ей по душе пришелся. Да где наша не пропадала? Я взял да и женился на ней. Прожили мы с ней чуть не 13 лет. Злющая я была баба, но я ее живу укротил. Звали ее Роза, и умерла она аккурат, когда Елизавета стала британской королевой. В году это в 1558.
0: Она ужас, как меня боялась. Я хочу сказать, Роза, а не королева Елизавета, конечно. И все от того, что я целыми днями возился с медом, желтками, скипидаром и розой. Она все старела, я ничуть не менялся. И ей это, конечно, совсем не нравилось. Она думала, я колдун. Говорила, у меня, верно, есть такой амулет, и я знаю секрет вечной молодости. Черт, меня побери. Она почти угадала. Только она тоже хотела быть вечно молодой. А я трудился над записками доктора Пары и все готовил ту смесь. Делал все точно, как он. Клал всего, сколько надо, подогревал, как надо, и в темноте держал. А снадобье никак не действовало.
1: «А как же вы это узнали?» – спросил я.
0: «Да ведь я его попробовал на Розе. Она меня грызла и точила, пока я не согласился попробовать. Бывало, как подцапаемся, так я потом и пробую на ней свое снадобье. Так все равно на ней заживало так же долго, как на всех людях. И вот что занятно. Мало того, что никакая рана не могла меня убить, я и старше не становился, и зараза меня никакая не брала. Я просто не мог умереть». Вот и посудите сами. Если на снадобье, что лечит любые раны, можно нажить целое состояние, то сколько же наживешь, если сохранишь людям молодость и здоровье навеки вечные?
1: Капрал Ку-Ку умолк. «Любопытное рассуждение», — сказал я. «Дали бы вы свой эликсир, скажем, Шекспиру. Ведь он писал, чем дальше, тем лучше. До каких же высот он бы мог подняться? Впрочем, как знать». Если бы он выпил эликсир вечной молодости в юные лета, он бы, пожалуй, так и остался незрелым юнцом. Может, он и по сей день бегал бы на побегушках около театра, сторожил лошадей у подъездов или подзывал такси. Влюбленный в театр деревенский паренек, не раскрывшийся гений. Или выпил он этот эликсир к концу жизни, когда писал, скажем, «Бурю». Он бы жил и по сей день старый, измученный, уставший от жизни, все равно опостылил, а смерть не приходит. А вот какой-нибудь беспутный гуляка елизаветинских времен остался бы беспутным гулякой на долгие века. Ведь как бы ему надоело это занятие уже лет через 100, и как бы он жаждал смерти. Ах, нет, опасно это было бы снадобье, капрал Ку-Ку.
0: «Шекспир?» – переспросил капрал Ку-Ку. «Уильям Шекспир. Ну, встречал я и его. Мы с одним его дружком вместе воевали в Голландии. Он нас и познакомил, когда вернулись в Лондон. Да, Уильям Шекспир. Лицо пухлое, сам плешивый, еще руками размахивал, когда говорил что-нибудь. Ему я тоже понравился. Мы с ним очень много толковали».
1: «А что он говорил?» – спросил я.
0: «Да неужто я помню. Расспрашивал, вроде как вы вот сейчас. Так просто толковали, да и все».
1: «И что это, по-вашему, был за человек?» – спросил я. Капрал Ку-Ку немного подумал и медленно сказал.
0: «Ну, из тех, кто считает сдачу и на чай оставляет медную монетку. Как-нибудь на днях я приналягу на его книжки, а то у меня все как-то рук не доходили».
1: «Итак, ваш интерес к эликсиру доктора Паре носил чисто финансовый характер», — сказал я. «Вы просто хотели на нем заработать, так?»
0: «Ну, ясно», — ответил капрал Ку-Ку. «Сам-то я им уже попользовался, а я теперь уж не помру».
1: «И вам не приходило в голову, что вы добиваетесь невозможного?»
0: «Как это?»
1: «А вот как. Знаете ли вы, что вкус яйца зависит от того, чем питается курица?»
0: «Ну и что?»
1: «И не только вкус яйца, но и его цвет зависит от того, чем кормили курицу. Это вам подтвердит любой фермер».
0: «Ну и что?»
1: «В яйцо входит то, что съела курица, как в молоко то, что съела корова. А подумали вы, сколько разных пород кур было на свете со времени битвы при Турине в 1537 году? И сколько разного корма переменилось за это время? Подумали вы, что яичный желток только одна из четырех составных частей вашего эликсира?» Капрал Ку-Ку промолчал. «Или взять розы», — продолжал я. «Если двух в точности одинаковых яиц и то не найти, то что же говорить о розах? Вот вы родом из винодельческого края, значит, вы знаете, что из двух виноградных лоз, растущих почти рядом, одна может дать отличное вино, а другая – никудышное. И с табаком то же самое. А розы опыляются пчелами, которые летают с цветка на цветок. И потому розовое масло состоит из бесчисленного множества всяких составных частей. Разве не так?» Капрал Ку-Ку все еще молчал, и я продолжал с каким-то восторженным злорадством. «Обо всем этом следует подумать, капрал. Или возьмите скипидар, его дают деревья. Еще в 16 столетии было известно немало видов скипидара, но самое главное, приятель, подумайте про мед. На свете столько разных сортов меда, что их и не перечесть. В разных медовых сотах разный мед.
0: Вы верно знаете, что если пчелы живут в вереске, мед получается один, а если в яблоневом саду совсем другой. Конечно, не то и это мед. Но его вкус, запах и качество имеют множество всяких оттенков. Мед различен в различных ульях капрал, я уж не говорю о меде диких пчел.
2: «Ну и что?» – спросил он мрачно.
0: «Но все это только цветочки, капрал, ягодки впереди. Я не знаю, сколько на свете пчелиных роев. Предположим, в каждом из них 1000 пчел. И каждая пчела приносит нектар чуточку не такой, как другая. И каждая может собрать его с 50 различных цветков. И все, принесенное этим роем, 1000 пчел смешивается. И каждая капля меда в каждой ячейке сотов в каждом улье состоит из неисчислимого количества разных частиц. Я уж не говорю о времени. Ясно, что из одного и того же улья мед шестимесячной давности совсем не тот, что десятилетний. Мед изменяется день ото дня, так что, если учесть все возможные разновидности и сочетания желтков, роз, скипидара и меда, что получится? Попробуйте-ка ответить, капрал Ку-Ку». Капрал с минуту обдумывал мою речь, потом сказал:
2: «Ничего не понял. Вы что, меня за придурка считаете?»
0: «Этого я не говорил», — смутился я.
1: «Верно сказать, вы этого не сказали, но вот что, вы меня не путайте. Сейчас я вам кое-что покажу, глядите».
0: Он вынул из кармана складной нож, раскрыл его и внимательно осмотрел свою левую кисть, отыскивая местечко, где нет шрамов. «Не надо!» – закричал я его и схватил за руку. С таким же успехом я мог бы пытаться задержать рукой локомотив.
1: «Глядите!» – спокойно повторил капрал Ку-Ку и стал резать мякоть между большим и указательным пальцами.
0: Наконец нож наткнулся на кость, и большой палец отвалился до самого запястья.
1: «Видали?»
0: Я видел все это как в тумане. Огромный корабль, казалось, вдруг закачался у меня под ногами.
2: «Вы что, спятили?» – спросил я, едва ко мне вернулся дар речи.
3: «Нет», – отвечал капрал Ку-Ку. «Я как раз вам и доказываю, что нет».
0: И он поднес изувеченную руку к самым моим глазам. «Не надо», – сказал я опять.
1: «Ладно», – сказал капрал. «Теперь глядите».
0: Он пришлепнул почти отрезанный палец на место и придержал его правой рукой.
3: «Все в порядке», – продолжал он. «Пугаться нечего. Я вам просто показываю, ясно?» «Не, не уходите, садитесь. Я ведь не шучу.
1: Я мог вам рассказать такое, и все будет чистая правда. Могу показать вам записки доктора Паре и все остальное. Вы видели, что у меня на груди? А здесь, на левом боку, видели?»
0: «Да».
1: «Так вот, это в меня попал 9-фунтовый снаряд, когда я служил на Мари-Амбре и воевал против испанской армады. Он пробил мне грудь. Сломанные ребра проткнули сердце, а через 2 недели я был уже на ногах. А вот тут справа, под ребрами. Завтра я покажу вам, как оно выглядит. Это я заработал в битве при Фонтенуа. Сейчас расскажу, как было дело. Французский снаряд попал в сломанную шпагу, которую выронил убитый офицер. Обломок шпаги подскочил и проткнул меня насквозь. Легкие, печень и прочее. А вышел он у меня из правой лопатки, провалиться мне, если вру. А вот пониже отметина. Это от осколка в битве при Ватерлоо. Кровь из меня тогда хлестала, как из свиньи. Хирург даже не стал бы тратить на меня время. А через 6 дней я был как огурчик. А у кого только и было, что сломанная нога, те мерли как мухи. Все это я могу доказать. И еще. Я брал Квебек с Бенедиктом Арнольдом.
3: Не, вы погодите.
1: А в балаклаве размажило мне всю ногу до самого бедра, и хирург еще не успел ко мне подойти, а нога уже была целехонька. Он глазам своим не поверил, думал, ему мерещится. Я еще много чего могу вам порассказать, только все это стоит денег. Вот я вам предлагаю. Я рассказываю, вы пишете, а деньги пополам, и я куплю себе ферму. Что скажете?»
0: «Что же вы не отложили денег за 400 лет?» – тупо спросил я, едва ворочая языком.
1: «Что же я не отложил денег?» – насмешливо повторил капрал Ку-Ку. «Да от того, что я – это я, дубина ты этакая. Черт побери, когда-то я мог весь Манхэттен купить, и это стоило бы мне меньше, чем я спустил в карты одному ловкому датчанину. Отложить денег. Вечно что-нибудь мешало, не одно, так другое. Ну, бросил я пить, ладно. Есть не виски, так бабы. Бросил я баб, ладно. Тогда пошли карты или кости. Я всю жизнь собирался отложить денег, только не тот у меня характер. От эликсира доктора Паре я стал крепче камня, и уж точно ничто меня не берет. Каким был, такой уж я и есть, таким и буду во веки веков, ясно? Я просто пехота. Темный человек. Целые 100 лет учился писать свое имя, а за 400 еле дослужился до капрала. Как вам это понравится? А сколько сил на это ушло? Упорство?
4: Так вот я предлагаю, напишите все как есть, а деньги пополам. А когда люди про меня узнают из газеты или журнала, можно будет и эликсир из рук выпустить, ведь никто не решится обжулить человека, которого знает вся страна, верно?
5: Конечно, верно, сказал я.
4: Точно?
5: Да, конечно, капрал.
4: Ладно, сказал капрал Пупу.
5: А если вы все еще думаете, что я вас надуваю, взгляните сюда. Вы видели, что я сделал?
4: Видел.
5: Ну, взгляните теперь.
6: И он сунул левую руку мне под нос. Она была вся в крови. Манжет гимнастерки тоже был весь в крови. Медленная густая капля сорвалась и тяжело упала мне на колено. У меня на брюках до сих пор не стерся ее след. Капрал Куку послюнил и потер место пореза. Оказалась чистая белая кожа.
4: «Видали? Где я тут резал?» – спросил капрал.
6: Я только покачал головой. На месте раны остался лишь бледный шрам.
4: Капрал вытер нож ладонью, на ней осталась жирная кровавая полоса, сложил его и опустил в карман. Потом обтер руки о штаны и спросил: «Ну что, обманул я вас?»
6: «Ну, выдохнул я».
4: «Да какого черта?» – простонал капрал Куку, не в силах более сдерживаться, не в силах более доказывать недоказуемое и объяснять необъяснимое. «Ладно, вы думаете, это просто фокус. Есть у вас нож?»
6: «Есть, а что?
4: Большой?»
6: «Довольно большой».
4: «Ладно, перережьте мне глотку и поглядим, что будет. Ткните меня ножом куда хотите, в любое место. И ставлю $1000, что через 2-3 часа я буду в полном порядке».
6: «Да ну же, ну будьте мужчиной».

0: соврал Ку-ку.
1: Каждый раз одно и то же. Люди наживают состояние на мыле и зубной пасте, а у меня есть такое, что сделает людей вечно молодыми и здоровыми, и подишь ты. Черт меня дернул пить ваши проклятые виски. Вот так всегда. У вас борода точно такая же, какая была у меня, пока мне не обожгло подбородок, когда я воевал под командой сэра Филиппа Сиднея, а то бы я и говорить с вами не стал. Дубина! Убирайся к дьяволу, покуда я тебя не прикончил.
0: Капрал Ку-ку вскочил на ноги, метнулся прочь и исчез. Я и опомниться не успел. На палубе возле меня оставалась лужица крови, а в ней отпечатался след его каблука. В двух шагах виднелся еще один кровавый след, уже не такой четкий.
1: «Ку-ку!» — закричал я. «Где вы, капрал?»
0: Но больше я уже никогда не видел капрала Ку-ку. Где он теперь? Может, он назвался вымышленным именем? Но я слышал то, что слышал, и видел то, что видел. И вот здесь у меня в конверте $500. Я отдам всякому, кто поможет мне его найти. Мед и розовое масло, желтки и скипидар. Из них можно составить бесчисленное количество сочетаний и смесей. И все же стоит попробовать. Почему бы нет? Получил же Флеминг пенициллин из плесени. Одному Богу известны тайны праха, из которого рождаются деревья и пчелы, и любая форма жизни, от плесени до человека. Я потерял из виду капрала Ку-ку как раз перед тем, как 11 июля 1945 года мы прибыли в Нью-Йорк. Но я твердо знаю, где-то в Соединенных Штатах живет человек силы необычайной, весь покрытый чудовищными шрамами, и он владеет грозным секретом бессмертия и вечной молодости. На вид ему лет 35.

0: Айзек Азимов. «Дождик, дождик, перестань». «А вот и она», — сказала Лилиан Райт, натягивая шнур жалюзи, чтобы лучше видеть происходящее в соседнем дворе.
1: «Ты это о ком?»
0: Ее муж Джордж, при вкушении трапезы,

0: трансляции бейсбольного матча крутил ручку настройки, пытался сделать изображение контрастнее. «А миссис Сакарас», — ответила Лилиана, опережая обычное мужнино. «А кто это?» — пояснила. «Боже мой, Сакарасы — наши новые соседи».
1: «Понятно».
0: «Собирается загорать. Она без конца загорает. Интересно, где ее мальчик? В такую погоду он всегда стоит посреди их огромного двора и лупит мечом в стену. Ты его когда-нибудь видел, Джордж?»
1: «Нет, но я его постоянно слышу. Это похоже на китайскую пытку водой. Хлоп об землю, хлоп об стену, хлоп об землю, хлоп об стену».
0: «Славный мальчик. Спокойный и воспитанный. Я бы хотела, чтобы наш Томми с ним подружился. И возраст у него подходящий, на вид ему лет 10».
1: «Не замечал, чтобы у Тони возникали трудности при знакомстве».
0: «С нашими новыми соседями познакомиться непросто. Они такие замкнутые, я до сих пор не знаю, чем занимается мистер Сакарас».
1: «А зачем тебе знать? Не твое это дело».
0: «Но все-таки странно, я никогда не видел, как он уходит на работу.
1: Соседи могли бы сказать то же самое про меня».
0: «Ты работаешь дома».
1: «Смею тебя уверить, мистер Сакарас держит супругу в курсе относительно рода своих занятий».
0: «Джордж». Лилиан отошла от окна и с отвращением посмотрела на экран телевизора. Шон Диэс готовился бить по мячу. «Я считаю, что мы должны сделать первый шаг».
1: «Первый шаг? Что ты имеешь в виду?»
0: Откупорив большую запотевшую бутылку Кока-Колы, Джордж поудобнее устроился в кресле. «Мы должны с ними познакомиться».
1: «Разве ты этого еще не сделала? Ты же разговаривала с ней, когда они въезжали».
0: «Я с ней поздоровалась, она мне ответила, но тем дело и кончилось. Ей было не до меня, у них в доме все тогда стояло вверх дном. Однако прошло уже 2 месяца, а мы по-прежнему только здороваемся. Она довольно-таки странная».
1: «Странная?»
0: «Вот она лежит, загорает, а сама то и дело поглядывает на небо. Я замечала это за ней 1000 раз и никогда не выходит из дома, если день облачный. Однажды ее мальчик играл, как обычно, с мячом, и вдруг она ему кричит, чтобы он немедленно шел в дом, поскольку начинается дождь. Я тоже ее услышала и говорю: «Боже милостивый, у меня ж белье во дворе сушится». Выскочила на крыльцо, и что ты думаешь? Небо было совершенно чистое. Нет, ползли какие-то тучки на горизонте, но и только».
1: «Но потом все-таки пошел дождь».
0: «Тут-то и дело, что нет. Не было никаких причин для беспокойства».
2: 2 подачи подряд, затем непростительный промах и перебежка. Джордж не заметил, как Лилиан ушла в кухню. Когда игра немного выровнялась, он крикнул:
1: «Это все потому, что они из Аризоны и не разбираются, какие тучи дождевые, а какие нет».
0: Лилиан, громко стуча высокими каблуками, вбежала в гостиную. «Из Аризоны?»
1: «Так сказал Томми».
0: «А ему откуда это известно?»
1: «Томми разговаривал с их парнем. Вероятно, этот малый все-таки делает перерывы в своих тренировках. Они приехали из Аризоны или из Алабамы, в общем, откуда-то с юга. На память нашего сына особенно полагаться не следует, но, скорее всего, они из Аризоны. Тамошние жители не способны оценить прелесть влажного климата».
0: «Почему же ты молчал до сих пор?»
1: «Потому что Томми сказал мне об этом только сегодня утром. Кроме того, я был уверен, что тебе он сообщает подобные новости в первую очередь. Клянусь, не предполагал, что для тебя это вопрос жизни и смерти».
0: «Ого!» Мяч летел к зрителям на трибуну справа, и питчеру уже больше не на что было рассчитывать. «О, боже, нет, ты только погляди, Джордж!»
2: Джордж не открывал глаз от экрана.
0: «Понятно», — сказал Лилиан. «Заметила вон то облачко и сразу побежала домой. Ну и дела».
2: 2 днями позже, когда Джордж вернулся из библиотеки, где делал необходимые для работы выписки, Лилиан встретила его ликуя.
0: «Не планируй никаких дел на завтра».
1: «Это звучит как приказ».
0: «Это и есть приказ. Мы отправляемся вместе с Сакарасами в Мерфи Парк».
1: «С кем?»
0: «С нашими новыми соседями, Джордж. Неужели так сложно запомнить их фамилию?»
1: «Я в восторге. Но каким образом ты это устроил?»
0: «Сегодня утром я подошла к их двери и позвонила».
1: «И все? Так просто?»
0: «Нет, это было довольно трудно. Я вся тряслась и никак не могла решиться нажать на звонок, пока не сообразила, что если кто-то из них в этот момент выйдет из дома, я буду выглядеть крайне глупо».
1: «И она тебя не выставила?»
0: «Она была невероятно любезна. Узнала меня и пригласила в дом. Сказала, что очень рада со мной познакомиться. Представляешь?»
2: «И тогда ты предложила поехать с детьми в Мерфи Парк?»
0: «Ну да, мне пришло в голову, что она вряд ли захочет лишить своего мальчика такого удовольствия».
2: «Психология матери».
0: «Но видел бы ты их гнездышко».
2: «Вот, оказывается, в чем дело».
3: Тебе же всегда любопытно, как живут другие люди. Агентство Кука теряет в своем лице благодарного клиента. Только умоляю, избавь меня от рассказов о том, какие у наших соседей постельные покрывала. И размеры их плотяных шкафов тоже мне знать совсем не обязательно.
2: Тайна счастливой семейной жизни супруга Райт заключалась в том, что Лилиан пропускала мимо ушей вечное подтрунивание мужа. Как ни в чем не бывало, она принялась описывать именно постельные покрывала в доме Саккаросов, а размеры плотяных шкафов сообщила с точностью до дюйма.
3: «И такая везде чистота, просто поразительно!»
2: «Давай, давай, ходи к ней почаще. Очень скоро выяснится, что тебе за этой чистюлей не угнаться, и тогда ты ее возненавидишь».
3: «У нее в кухне?» Лилиан в очередной раз сделала вид, будто не слышала реплики Джорджа. «Все блестит. Даже не верится, что она когда-либо готовит. Мне захотелось пить, и она, наливая воду, пустила такую тоненькую струйку, что ни одна капля не пролилась в раковину. И это вышло у нее совершенно естественно, как будто она всегда так делает. А стакан она подала мне, обернув его накрахмаленной салфеткой, прямо как в больнице».
1: «Похоже, эти Саккаросы из тех, кто сами себе создают лишние трудности. Она сразу приняла твое предложение?»
3: «О, нет, далеко не сразу. Она спросила у мужа, знает ли он прогноз погоды на завтра. Мистер Саккарос ответил, что все газеты обещают погожий денек, однако следует дождаться, что скажет радио».
2: «Он так и сказал? Все газеты?»
3: «Я тоже обратила на это внимание. Как будто ему неизвестно, что в газетах печатается одна и та же официальная метеосводка. Но вообще, мне показалось, что они действительно выписывают все газеты. Во всяком случае, я видела какие-то невероятные кипы».
2: «Короче, ничто не ускользнуло от твоего внимания».
3: «Тогда, — невозмутимо продолжала Лилиан, — миссис Саккарос позвонила в бюро погоды и узнала самую последнюю сводку. Они посовещались и решили принять мое предложение. Но если погода изменится к худшему, они нам перезвонят».
1: «Ну что ж, раз такое дело,
3: поехали».
2: Уже издали чета Саккаросов произвела на Джорджа приятное впечатление. Молодые, статные, с улыбками на смуглых лицах. Пока они шествовали по длинной садовой дорожке от своего дома к машине Райтов, он успел шепнуть Лилиан.
4: «Теперь мне все понятно. Это с ним тебе захотелось познакомиться, Анис».
3: «А хоть бы и так. Что за чемоданчик у него в руке?»
2: «Портативный радиоприемник. Держу пари. Парень прихватил его, чтобы слушать метеосводки». Саккарос-младший бежал следом за родителями, размахивая каким-то предметом. При ближайшем рассмотрении Джордж определил, что это барометр. Саккаросы разместились на заднем сиденье, машина тронулась, и завязался непринужденный разговор, который не прерывался на протяжении всего пути до Мерфи-парка. Саккарос-младший был столь воспитан и рассудителен, что Райт-младший, впечатленный его положительным примером, тоже старался держаться в рамках приличия. Лилиан не могла припомнить, когда последний раз они выбирались на природу в таком чудесном настроении, которое не мог испортить даже тот факт, что фоном для их оживленной беседы служила не громкая, но непрерывная воркотня радиоприемника. Она умела не обращать внимания на подобные пустяки. Лучшей погоды для поездки в Мерфи-парке пожелать было невозможно. Солнечно, сухо и умеренно жарко. Даже мистер Саккарос, он придирчиво изучал каждый квадрат ярко-синего неба и отвлекался от этого занятия лишь для того, чтобы взглянуть на барометр, был, казалось, доволен. Лилиан отвела обоих мальчиков на площадку аттракционов и купила каждому билеты на все виды головокружительных развлечений, какими только располагал Мерфи-парк.
3: «Пожалуйста, — сказала она миссис Саккарос, когда та полезла в сумочку за деньгами, — позвольте мне сделать вам приятное. Вы заплатите в следующий раз». Вернувшись к машине, Лилиан застала Джорджа в одиночестве. «А где?» — начала она.
1: «У киоска со сладостями. Я сказал им, что подожду тебя здесь, а потом мы к ним присоединимся», — угрюмо объяснил Джордж.
3: «Почему ты такой мрачный? Что-нибудь случилось?»
4: «Да ничего особенного. Просто у меня создалось впечатление, что эти Саккаросы чертовски богаты.
3: Почему ты так решил?»
1: «Действительно непонятно, чем он занимается. Я попробовал это выяснить».
3: «Ну и кто же из нас любопытный, ты или я?»
1: «Я же для тебя старался. И знаешь, что он мне ответил? Что изучает жизнь».
3: «Очень глубокомысленно. Вот почему у них дома так много газет».
1: «Да, но иметь красивого и богатого соседа мне вовсе не улыбается».
3: «Не говори ерунды».
1: «Между прочим, они не из Аризоны».
3: «Вот как?»
1: «Я спросил его, из каких они мест. Наверное, говорю, вы из Аризоны». Он так на меня вытаращился, а потом засмеялся и спрашивает: «Разве у меня аризонский выговор?»
3: Лилиан сказала задумчиво: «Выговор у него в самом деле странный. Впрочем, на юго-западе у многих испанские предки, а Сакарос фамилия, конечно, испанская.
1: По-моему, она больше смахивает на японскую.
4: Пойдем, они нам машут».
1: «Ого! Гляди, чем задумали нас угостить наши друзья».
3: Каждый из сакаросов держал в руках по дюжине порций сахарной ваты, лакомство представлявшего собой насаженный на палочку пышный ком взбитого в центрифуге и застывшего сиропа. Эта розовая волокнистая масса начинала таять уже на губах и оставляла во рту тошнотворный приторный вкус. Райты получили по две порции и горячо поблагодарили за угощение. Потом они вчетвером гуляли по парку, метали в мишень дротики, клюшками закатывали шары в лунки, сбивали с пьедестала в деревянные тюрки, сфотографировались и записали на фотокарточке собственные голоса. Когда они зашли за детьми на площадку аттракционов, Томми и Сакарос-младший от избытка острых ощущений пребывали уже в полуобморочном состоянии. Сакаросы немедленно повели своего отпрыска к киоску со сладостями. Томми выразил страстное желание съесть что-нибудь посущественнее и, получив от Джорджа четверть доллара, отправился покупать сосиску в тесте.
4: «Давай постоим здесь», — сказал Джордж жене. «Кажется, они снова собрались полакомиться сахарной ватой. Если я ошибаюсь, готов затолкать в тебя дюжину порций в качестве извинения. Правда, боюсь, что от одного ее вида меня вывернет наизнанку».
5: «Очень хорошо тебя понимаю. Смотри, они и своего мальчика пичкают этой дрянью».
1: «Я предложил Сакаросу гамбургер, но он состроил брезгливую гримасу и отказался. Конечно, гамбургерами сыт не будешь, но после сахарной ваты это же пища богов».
5: «Да уж, сахарные они теперь сыты на всю оставшуюся жизнь. А я хотел угостить ее апельсиновым соком, и она отскочила от меня с таким испуганным видом, как будто я собиралась выплеснуть ей этот сок в лицо. Можно подумать, что они никогда не бывали в парке, и все им здесь в новинку».
1: «Возможно».
3: Джордж и Лилиан медленно шли вслед за Сакаросами.
4: «Смотри, Лил, собираются тучи».
3: Мистер Сакарос, приложив к уху приемника, озабоченно смотрел на небо.
4: «Ага», — сказал Джордж. «Он это тоже заметил. Доллар против 50, что сейчас наши милые соседи заторопятся домой».
3: Не успел он договорить, как сакаросы обступили его с трех сторон, вежливые, но явно взволнованные.
5: «О, да, они замечательно отдохнули и в самое ближайшее время непременно пригласят райтов к себе. Но сейчас, к сожалению, им нужно срочно вернуться домой, потому что надвигается гроза».
3: Миссис Сакарос была чрезвычайно огорчена, что столь многообещающий прогноз погоды не оправдался. Джордж попытался их успокоить.
1: «В нашем климате трудно предсказать погоду с абсолютной точностью, но даже если начнется гроза, а этого, кстати, может и не случиться, она продлится не более получаса».
3: Его увещевания не подействовали. Миссис Сакарос, нервно комкая в руке носовой платок, вся дрожала, а у Сакароса-младшего в глазах уже стояли слезы.
4: «Ну, хорошо, хорошо, поехали домой», — покорно сказал Джордж.
3: Дорога назад показалась Джорджу бесконечной. Все молчали, зато оглушительно верещал радиоприемник. Мистер Сакарос то и дело щелкал переключателем. Бюро погоды по всем станциям предвещало кратковременные грозы с ливнями.
4: Сакарос-младший вдруг громко объявил, что барометр падает.
3: Его мать, обхватив ладонью подбородок, устремила скорбный взгляд в небеса, а потом спросила у Джорджа, нельзя ли прибавить скорость.
5: «Погода и в самом деле портится», — откликнулась Лилиан, желая показать своей новой подруге, что разделяет ее озабоченность.
3: Джордж, впрочем, услышал, как она хмыкнула себе под нос. «Ну и дела». Ветер клубил пыль над проезжей частью, когда машина влетела на улицу, на которой они жили. Кроны деревьев шелестели зловеще, блеснула молния.
4: «Друзья, через пару минут вы будете дома», — сказал Джордж.
3: Он остановил машину возле дома Сакаросов и открыл заднюю дверцу. На щеку ему упала первая капля. Да, они вернулись как раз вовремя.
4: Сакаросы, бледные, бормоча слова благодарности, выбрались из машины и, что есть мочи, припустили по длинной садовой дорожке.
5: «Ну и дела», — сказала Лилиан. «Можно подумать, что они...»
4: И тут небеса разверзлись. И хлынул такой ливень, как будто там, наверху, прорвало плотину. По крыше машины забарабанили мириады увесистых капель. Не добежав до своего дома, сакаросы остановились и в отчаянии запрокинули головы. С каждой секунды их лица под водяными струями теряли очертания. Сакаросы на глазах уменьшались в росте, сморщивались, у них подкашивались ноги. Еще миг, и на садовой дорожке ничего от них не осталось, кроме трех кучек мокрой слипшейся одежды. Райт и в ужасе взирали на происшедшее. Наконец Лилиан нашла в себе силы закончить начатую фразу.
6: «Можно подумать, что они сахарные и боятся растаять».

Александр Громов. «Дарю тебе звезду». Неоспоримый факт. Мало кому на свете хотя бы раз в жизни не мечталось иметь богатую тетушку преклонных лет, готовую вот-вот переселиться в лучший мир, оставив все свое состояние обожаемому племяннику. Мечтать. Что в этом плохого? Правда, если бы все мечты имели обыкновение сбываться, на том свете из-за тетушек возник бы демографический кризис. Но что нам за дело до мелочей? Однако другой факт, столь же неоспоримый, заключается в том, что и этот мир населен богатыми тетушками совсем не так густо, как хотелось бы, и менять его на другой, пусть даже лучший, они отнюдь не спешат. С точки зрения бездетных богатых тетушек, дело обычно обстоит как раз наоборот. Бедных родственников пруд-пруди, но кого ни копни, либо анфан террибль, в жизни ничего не слыхавший о почтении к старшим, либо шалопай, способный за ночь промотать золотой запас планеты среднего размера, либо неисправимый лентяй, а то и просто клинический неудачник, вместе с брезгливой жалостью, вызывающей желание оставить ему в наследство бластер с одним зарядом, но никак не состояние. Словом, проблема с наследниками стоит не менее остро, чем с богатыми тетушками, или дядюшками, если угодно. Не исключено, что престарелый Диоген, бродивший днем с фонарем и выкликающий «Ищу человека!», подыскивал среди родственников того, кому мог бы без опасения оставить свою бочку. У всякой эпохи свой масштаб. В судьбе Трифилия Клюге понятия «лентяй» и «неудачник» сочетались вполне гармонично. О богатой тетушке он не мечтал, просто потому, что она у него была, однако надежд на наследство не питал ни малейших. Во-первых, он видел ее один раз, и то мельком. Во-вторых, бездетная тетушка Октавия имела трех племянников и четырех племянниц, простых, а Трифилий был внучатым. В-третьих, несмотря на свои 109 лет, тетушка была бодра и не выказывала никакого желания опасно захворать в ближайшем будущем. В-четвертых, и это главное, что общего может быть у вдовы-миллионера, женщины прагматичной, не склонной к сантиментам, с безалаберным родственником, не способным самостоятельно позаботиться о себе. Нет. Трифилий Клюге не рассчитывал на серьезное наследство. Иногда, особенно в периоды сквозняка в карманах, его мечты возвышались до надежды получить по смерти старые корги подачку в 1000-другую космоюаней, быть может, даже в 3000, если дорогая тетушка перед смертью серьезно повредится рассудком, но не больше. Никак не больше. «Хоть бы 500 оставила, старая сквалыга!»

0: Надежда умирает последней, это верно сказано. Деньги кончаются раньше. Когда крупье сгреб со стола проигранные трифилием фишки, тот запустил руку в карман, надеясь, что там окажется монета, достаточная для покупки еще одной, наверняка счастливой фишки, пусть даже самого мелкого достоинства. Увы, карман был пуст, а верхняя ткань последнего целого кармана, прорвавшись при нетерпеливом движении, явила дырку. Чертыхнувшись про себя, Трифилий продел в отверстие указательный палец и повертел им за подкладкой. Неумолимая логика говорила ему, коль скоро дырка в кармане почти новой куртки появилась впервые и только что, то никакой монеты за подкладкой быть не может. Однако логика в таких случаях дело десятое. И вообще, чудеса, вопреки всему, иногда случаются. Это знает всякий, кто играет в рулетку. Оговоримся. Трифилий Клюге не был заядлым игроком с вечно голодными глазами, готовым заложить за фишку последнюю, притом еще относительно новую куртку, а с нею штаны, душу и шансы когда-нибудь разбогатеть в придачу. Не собирался он, как многие в его положении, завербоваться на рудники Денебы или Пульхеримы, дабы поставить на кон аванс, выиграть несколько раз подряд и, выкупив свой контракт, зажить припеваючи. Азарт — тот же пучок сена перед мордой осла. Умные пользуются им для облегчения карманов дураков. Умным всегда кажется, что карманы дураков непозволительно тяжелы. Трифилий был ленив от природы, но дураком себя не считал. В казино его любили не больше, чем залетевшую с улицы муху. Если наличные средства позволяли ему купить несколько фишек, он протискивался между солидными игроками и один или два раза ставил на красное либо черное, изредка на комбинации номеров и никогда на один номер. Если выигрывал немного, отваливался от стола, словно насытившийся мелкий москит, и, послонявшись по игорному залу, сонно поглазев на игру за карточными столами, на кружение других рулеток, уходил. Если проигрывал последнюю мелочь, делал то же самое. Казино виделось ему не золотой жилой, а весьма громоздким средством убиения времени. Довольно типичный подход для тех, кто не любит работать, не желает воровать и не видит срама в том, чтобы довольствоваться жесткой койкой и миской супа от муниципальных щедрот. Не обнаружив искомого, Трифилий поскучнел и под насмешливым взглядом крупье уже собрался было отойти от стола, как вдруг слух его был контужен зычным выкликом.
1: «Кто здесь Трифилий Клюге?»
0: Трифилий съежился. Кричали где-то на полпути между центром игорного зала и главным входом, так что шансы уклониться от встречи, удрав через этот самый вход, были реальные. С другой стороны, кому он мог понадобиться? Полиции не будет так орать. Охрана казино тоже. Бандиты, нанятые домохозяином, от которого Трифилий в прошлом месяце удрал, не заплатив, тем более. Да и не станет хозяин нанимать бандитов. Дороже выйдет, чем смириться с потерей ничтожной суммы за трехмесячную аренду клопиной конуры. Администрация теперешней муниципальной ночлежки? А она-то с чего? Немного осмелев, Трифилий все же занял выгодную для бегства стратегическую позицию и уже оттуда, привстав на цыпочки, попытался рассмотреть крикуна. Ничего особенного. Тип как тип. Посыльный какой-нибудь. Одет, правда, с иголочки, лощеный, аж блестит. Но это еще ничего не значит. А дело, видать, срочное, раз нашли и здесь. Пока Трифилий размышлял, обнаружить ему себя или все же удрать, крик раздался снова.
1: «Кто здесь Трифилий Клюге? У меня для него деньги!»
0: По залу прошла волна оживления. Кто-то весело предложил хоть сейчас сменить фамилию. Дежурный менеджер, рысцой приближавшийся к крикуну, прекратил движение. Трифилий решился. Сам себе, напоминая рыбу, идущую на приманку, он нарочитой развалочкой доволокся до лощеного типа. «Ну, я Клюге. Дальше что?» «Палец, пожалуйста». Через 2 секунды карманный папиллятор подтвердил идентичность личности. В общем-то, Трифилий не сомневался, что его отпечатки имеются и в полиции, и во многих других местах, о которых лучше не вспоминать, чтобы не расстраиваться. «Ты откуда, парень?» – осведомился он, пряча робость за нагловатым тоном. «Юридическая контора Цербер Магнум», – был ответ. «Поверенный в делах госпожи Октавии Риччи. У вас ведь есть тетушка по имени Октавия, не так ли?» «Угу», – ответствовал Трифилий и на всякий случай шмыгнул носом. По правде говоря, он никогда не интересовался фамилией тетушки. Неужели старая грымза догадалась помереть? «Тогда это вам». Трифилий вскрыл конверт. Внутри, однако, вожделенных банкнот не оказалось. Оказались бумаги. Прочтите сначала письмо. Трифилий хмыкнул и стал читать. «Дорогой внучек», — писала тетушка или бабушка мелким старушечьим почерком. «Спорю, ты не ожидал, что именно я дам тебе шанс выбиться в люди. Поскорее бросай свою метлу и принимай мой подарок, который я делаю от чистого сердца. Хоть ты и редкостная размазня, было бы не по-родственному совсем забыть о тебе. Надеюсь, подъемных тебе хватит. Не глупи. Осмотри свои владения, прежде чем их промотать. Они просто прелесть. Туземцы от людей без ума. Еще увидимся. Твоя тетя Октавия». Перечитав письмо, Трифилий хмыкнул вторично. Выходило, что тетушка Октавия, во-первых, жива, а во-вторых, до сих пор числит его мусорщиком, хотя с тех пор он успел переменить множество занятий. Оператор котлетного автомата, подручный букмекера, паденщик на белковой ферме, живой тренажер на курсах по оживлению свежеутонувших и так далее и тому подобное. Вершиной карьеры была должность мелкого клерка в патентном бюро. В настоящее время Трифилий был не у дел и размышлял, какому бы еще необременительному занятию себя посвятить. Вернуться к профессии подметалы или подрядиться на сезон заготавливать ягель для производства лучшей в мире экологичной туалетной бумаги. Оба варианта имели свои плюсы и минусы. Помимо письма, конверт содержал еще две бумаги. Подписанную тете Октавии дарственную, извещавшую о том, что звездная система EH113591877, включающая в себя центральное светило спектрального класса G9 и все космические тела, находящиеся в области преобладающего гравитационного воздействия указанной звезды, безвозмездно передается в полное и безраздельное владение Трифилию Клюге. А также сертификат от Департамента галактической собственности, удостоверяющий действительное наличие в галактике звезды EH113591877 19-й относительной звездной величины, непеременной, одиночной, имеющей три планеты, в том числе одну пригодную для обитания человеческого существа, без каких-либо специальных защитных приспособлений. Трифилий перевел дух. Он вспомнил истории о сказочном обогащении людей, чьи предки еще до эпохи межзвездных перелетов 1000 лет назад догадались приобрести звезду другую. Тогда ими торговали все, кому не лень, даже планетарии. Не имея никаких издержек, они драли несусветные деньги за одно лишь право присвоить имя паршивой звездочки, едва видимой невооруженным глазом. Забавно, что получить звезду в собственность стоило лишь немного дороже. Число простаков, купивших галактическую недвижимость, исчислялось миллионами. Над ними посмеивались, но только до выхода человечества к звездам. Будь Трифилий от рождения чуть любознательнее, он вынес бы из школьной истории некоторые представления о судебных процессах 300-летней давности. Билл Уистлер против Земной конфедерации. Василий Шмыков против Земной конфедерации. Эти правовые споры закрепили право наследников покупателей звезд на владение галактической собственностью. Некоторым повезло. Они обрели миллиарды космоюаней, продав правительству свои звезды, окруженные семьями удобных планет, или основали компании по их заселению и эксплуатации. Кое-где воскресли монархические режимы. От просвещенного абсолютизма до иерархических пирамид с рабами на первом этаже и императором в мансарде.
1: Зато ничего, кроме лишних налогов, не приобрели владельцы ярких бело-голубых гигантов, стоивших когда-то хорошие деньги. Много ли толку от короткоживущей звезды, в лучшем случае окруженной пылевым кольцом, из которого еще не успели и не успеют образоваться планеты? Одно время были в моде анекдоты о владельцах пульсаров и черных дыр. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Трифилий размышлял. Во-первых, пришло ему на ум, тысячи космоюаней он бы обрадовался больше. Во-вторых, владение недвижимостью всегда связано с морокой, но если отказаться, назовут дураком. Значит, надо брать. Трифилий вздохнул. Что бы значил этот подарок? Тетушка выжила из ума? В этом трудно усомниться. И даже если планета окажется вовсе никчемной, хотя нет, написано черным по белому, пригодна для обитания. «Ты говорил о деньгах», — напомнил он. «Совершенно верно», — тотчас отозвался поверенный. 10 000 космоюаней. Сообщите только, куда их перевести». «Сюда». Потев, Трифилий хлопнул себя по карману и немедленно вспомнил о дырке. «Ничего, купюры ни монеты не провалятся». Бровь поверенного взлетела вверх. «Желаете получить наличными?» Несколько секунд Трифилий размышлял. Затем задал деловой вопрос. «Этого хватит, чтобы туда добраться?» «Билет в оба конца?» — уточнил поверенный. Трифилий подумал. «Угу». «Третьим классом, да», — был ответ. «Грузовым рейсом, что ли?» — Трифилий хмыкнул. «Не совсем так». Поверенный слегка улыбнулся, показывая, что оценил шутку, хотя Трифилий, имевший слабое представление о межзвездных коммуникациях, и не думал шутить. «На наиболее пригодной для жизни планете указанной звезды имеется гиперкабина. Один миг, и вы там. В понятие «класс» входит только степень защиты гиперканала от посторонних помех». Трифилий задумался. «Какова она должна быть, эта защита?» — несколько гнусаво вопросил он. «Разумеется, состоятельные пассажиры предпочитают высшую защиту». Голос поверенного внезапно приобрел криогенные свойства. «Однако и защита, обеспечиваемая при путешествии третьим классом, в большинстве случаев вполне приемлема». Тут он посмотрел на часы, давая понять, что для Трифилия у него припасено очень мало времени. «Подробнее нельзя?» – ворчливо осведомился Трифилий. «Что значит «в большинстве случаев»?» Поверенный вздохнул. «Иногда, довольно редко, волновой гиперпакет, в виде которого вы существуете, находясь в гиперканале, подвергается искажениям. Очень незначительным, уверяю вас. Возможно, ничтожные изменения фенотипа. В худшем случае у вас может измениться пигментация кожи, начнется выпадение волос или появится аллергия на что-нибудь. Советую вам не брать это в голову». Трифилий хмыкнул. По правде говоря, длительное путешествие в грязном трюме рудовоза теперь привлекало его несколько больше, чем перспектива добраться до места назначения в слегка искаженном состоянии. Можно, пожалуй, привыкнуть быть лысым, а заодно и пятнистым, как жираф. Но что прикажете делать, если появится аллергия, например, на воздух? «Ну какова тетя Октавия? Могла бы расщедриться хотя бы на второй класс, скупердейка такая». «А страховка?» «Ваша звезда застрахована от взрыва или угасания на 1000 лет вперед. Если этого вам покажется мало...» Трифилий икнул. «Я о страховке путешествия», — сказал он сердито. «Она входит в стоимость билета?» «Страховые компании не работают с пассажирами третьего класса». Поверенный вздохнул и опять посмотрел на часы. «А сколько стоит первый?»
2: 65 000.
1: «Ладно», — ворчливо оборвал Трифилий. «Гони деньги».
2: «Приложите еще раз палец. Вот сюда».
1: «Зачем еще?»
2: «Необходимая формальность. Она означает, что вы, находясь в здравом уме и твердой памяти, добровольно принимаете дар и берете на себя всю юридическую ответственность, связанную с владением галактической собственностью».
1: Последняя фраза Трифилию не понравилась. Много ли толку в свалившемся с неба золотом кирпиче, если он размозжит голову? «Аналогии», — на всякий случай спросил он.
2: «Уплачены за 3 года вперед». «Да, еще одно условие. вы принимаете на себя обязательство не продавать и не передавать вашу собственность правительству или какой-либо корпорации. В противном случае дарственное теряет силу. На частных лиц запрет не распространяется. Ну, решились, наконец?
3: А если я откажусь?
2: Тогда вы сумеете меня удивить. Поверенный улыбнулся. На этот случай у меня есть указание госпожи Октавии Риччи передать ее дар во владение Цезарю Клюге, вашему двоюродному брату.
1: Вместо вопля возмущения Трифилий быстро приложил палец к папиллятору. Нет, тетушка Октавия определенно сошла с ума. Подарить хоть грош ублюдку и пьянчуге, не брезгующему ночевать на помойках, поскольку в муниципальной ночлежке ему отказано за буйный нрав. Грязной скотине, выбившей в прошлом году Трифилию зуб за невинные замечания насчет исходящего от этого родственничка запаха. Нет уж, братишка Цезарь, обойдешься без подарка.
2: Когда банкомат выплюнул пачку купюр, Трифилий уже знал, что с ними делать.
1: На всю сумму.
2: На 10 тысяч, уточнил кассир.
1: Да, и не тяни.
2: Фишки занимали больше места, чем бумажки. Трифилий хотел сыпать их в карман, но, вспомнив о дырке, загнул полукуртки, как фартук.
1: Сыпь сюда.
4: Зачем?
1: Пискнул поверенный. Пусть тетя Октавия сама путешествует третьим классом, проворчал Трифилий.

0: Шарик забегал. Через минуту число фишек Трифилия удвоилось. По залу прошел шепот. Трифилий сгреб выигрыш и добавил его к первоначальной ставке. Красная выиграла снова.
1: «Будьте благоразумны», — забубнил в ухо поверенный. «Вам уже с лихвой хватит на второй класс, так зачем же искушать судьбу?»
0: Не удостоив его ответом, Трифилий ладонями отбуксировал выигрыш в прежнем направлении. Терикон фишек на красном занял все поле. Вокруг рулетки столпились зрители. Другие игроки перестали делать ставки. Сейчас на их глазах творилась очередная легенда казино о чудесном превращении Иова в Креза. На этот раз шарик бегал особенно долго, затем, начав выдыхаться на секунду, прилип было к черному номеру и перекатился на красный.
2: «У вас уже 80 тысяч!» — шептал поверенный. «Да не будьте же вы дураком!»
0: «Кто дурак?» — грозно спросил Трифилий, сгребая выигранные фишки в полукуртке. И поскольку поверенный замахал руками и забормотал что-то, давая понять, что считает дураком кого угодно, только не Трифилия, добавил ворчливо. «Лучше помоги дотащить, видишь, не помещаются». 8 толстых пачек приятно оттянули карманы. Минуту спустя их осталось 7. Трифилий благосклонно дал себе уговорить открыть текущий счет в банке «Цербер Магнум». Зрители недовольно расходились. Крупье через силу улыбнулся Трифилию. «Что ж, легенда вышла куцая, но все же это легенда. Заходите еще, всегда рады».

Волновой гиперпакет, содержащий в себе пассажира и его багаж, не способен к восприятию внешних раздражителей. Поэтому Трифилий вообще не заметил путешествия. В одну гиперкабину вошел, из другой вышел, вот и все. Разница заключалась в том, что первая кабина была одной из многих на центральном космовокзале, а вторая стояла одна-одинешенька на планете, являвшейся теперь личной собственностью Трифилия Клюге. Первым делом он оглядел и ощупал себя с ног до головы. Изменений фенотипа не нашел и повеселел. Вторым делом осмотрелся вокруг. Кабина стояла на пляже. Ласковое местное светило, крупный оранжевый шар в пронзительно-голубом небе, играло на морской воде мириадами бликов. Мелкие волны с шелестом накатывались на золотой песок. Пахло солью и йодом. По краю пляж обрамляла тенистая рощица. Наверное, хорошее место в жаркий день. Деревья напоминали пальмы. Приглядевшись, Трифилий заметил в тени небольшое бунгало. Рай, да и только. Трифилий поставил чемодан на песок и разулся. Нагретый оранжевым солнцем песок ласкал ступни, не обжигая. Путь к воде босиком оказался приятным. Выходило, что здесь можно обойтись без пляжной обуви, не рискуя поджарить пятки. Если еще и море окажется теплым. Оно оказалось в меру теплым и в меру соленым. Как раз то, что надо. Скинув одежду, Трифилий барахтался в полосе прибоя добрых полчаса. Затем, сообразив, что ему ничего не известно о местных хищниках, торопливо вылез на берег. Да нет, море как море. Вроде без акул и этих, как их, барракуд. Жгучих медуз ни одной. Нет, в самом деле, рай. Более того, курорт. Отличие только в том, что на этом роскошном пляже нет кабинок для переодевания, шезлонгов на прокат, палаток с напитками и в изобилии разбросанного по песку мусора. Интересно, почему тетушка Октавия не соблазнилась мыслью устроить здесь модный курорт для состоятельных землян? Золотое дно! Неужели на всей планете только один такой пляж? Да не может этого быть. Просто у миллионеров свои причуды. А что до дрожайшей тетушки, то ей уже и по возрасту пора подвинуться рассудком. Не использовать по прямому назначению такое местечко, надо же. Трифилий поступит иначе. Для начала он поселится в бунгало и будет наслаждаться раем в одиночестве, пока не надоест. Затем, вовсе не обязательно,

обязательно работать самому, он свяжется с конторой Цербер Магнум. Пусть эти ушлые ребята подавятся своими комиссионными, но найдут подрядчиков, развернут рекламную кампанию и все такое. Здесь будет дорогой курорт. Кроме того, Трифилий начнет сдавать в аренду экзотические уголки на этой планете и наживет баснословное состояние. Только никакой добычи полезных ископаемых. Запретить навеки. На двух других планетах этой звезды, непригодных для жизни, пожалуйста, но не здесь. Трифилий растянулся на теплом песке и засмеялся. Это ласковое оранжевое солнце принадлежит ему. Этот чудесный пляж — его собственность. Больше никаких трехъярусных муниципальных коек в убогих ночлежках, никакого бесплатного супа. Если только плоды с местных пальм вкусные и не ядовиты, о чем еще мечтать? Пресная вода? Вон из рощицы бежит ручеек и теряется в песке. Впрочем, в бунгало наверняка проведен водопровод. Ясно также, что здесь нет ни сильных штормов, ни цунами. Иначе смыло бы к чертовой матери и гиперкабину, и бунгало, да и рощицу тоже. На ближайшей к бунгало пальме сидел большой, ростом с кошку, лохматый паук и перегрызал черенки шарообразных плодов. Несколько штук увесистых шаров валялись на песке. Трифилий подобрал два, стукнул друг от друга, и один раскололся. Паук возмущенно зашипел. Трифилий поковырял пальцем мякоть плода. «Чего шумишь?» — добродушно спросил он. «Может, я это и в рот не возьму, мало ли, какую дрянь вы тут шамыете». Но в рот взял и подвигал языком, прислушиваясь к ощущениям. Затем быстро-быстро выскреб ладонью содержимое скорлупы и переждал судорогу удовольствия. Алчно схватил второй плод, расколол скорлупу о ствол пальмы и опустошил его. Нагнулся за третьим. Паук на пальме задергался и пронзительно заверещал. «Заткнись!» — рыгнув, посоветовал ему Трифилий. «Ты себе еще добудешь, вон их сколько висит». Продолжение рассказа Александра Громова «Дарю тебе звезду» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Спонсор. Кома Саунд Систем представляет. Единственный концерт Саймона Босфорда в России. С проектами Шпонгл, Галлюциноген. 22 апреля, 23:00. Форум Холл. Билеты во всех кассах города.
1: Реклама.
2: XO. Самая престижная и дорогая версия отдыха. XO. Искушение звуком и светом. XO. Золотая клетка, из которой не захочется улетать. Все это зона XO. Отдых VIP уровня.
3: Зона представляет. Новый проект «Зона XO». VIP-танцпол и чиллаут. «Зона». Телефон 675-6975.
2: «Зона XO».
4: «ZonaClub.ru».
2: XO.
5: Компанию Acer знают во всем мире. А в Acer знают, что во всем мире люди дорожат хорошим зрением и любят, когда монитор не загромождает стол. 17-дюймовый ЖК-монитор Acer со встроенными динамиками.

0: мощного монитора. Всего за 6800 рублей. Узнайте адрес ближайшего магазина на сайте www.acer.ru и по телефону в Москве 980 54 44.
1: Реклама на энергии. 101 40 41. 101 40 41.
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Александр Громов. «Дарю тебе звезду». Продолжение.
3: После третьего плода захотелось спать. Трифили съел бы и четвертый, и пятый, если бы в желудке еще осталось хоть немного свободного места. Только теперь он вспомнил о медленных ядах, убивающих не сразу, но махнул рукой. Будь что будет. Если бы поглощать яды было таким наслаждением, человечество давно покончило с собой добровольно и радостно. Он вошел в бунгало и завалился на кровать. Ему снились райские сады и райские гурии. Решено. Надо будет выписать сюда девчонку посмазливее. Лучше всего круглую идиотку, чтобы не додумалась оттягать у него этот рай.

0: Когда он проснулся, стояла ночь. У планеты не было Луны, и Трифилий сквозь сон подумал, что для курорта это изъян. А впрочем, поднакопив деньжат, можно будет приказать заарканить подходящий астероид и подвести его на орбиту. Будут курортникам и купание при Луне, и серебряная лунная дорожка, и прочая полезная романтика. Развить эту идею помешало явственное ощущение. Он в бунгало не один. Обмирая от страха при мысли о хищниках, ищущих пропитание в ночных потемках, Трифилий дотянулся до выключателя. По счастью, атомный источник не иссяк и не сломался. Помещение залил ровный свет. На полу, ослепши моргая глазенками, сидел лохматый паук и тоже, как видно, содрогался от ужаса. Впрочем, при ближайшем рассмотрении он оказался похож скорее на маленькую обезьянку о восьми волосатых лапах. Тот ли это зверек, что давеча собирал урожай из пальмы, Трифилий не понял. Иной фауны в пределах спальни не наблюдалось. Трифилий приободрился, сообразив, что при необходимости сумеет разделаться с десятком таких мартышек, если, конечно, их укус не ядовит. «Брысь!» — сказал Трифилий, неприязненно разглядывая две пары лишних конечностей, прикрепленных к макаке неизвестно зачем. «Пшел вон!» Волнуясь, заверещал восьмилапый зверек, затем стих, вывернул одну из средних лап в трех суставах, почесал ею спину и с усилием добавил отчетливее.
1: «Кто ты?»
0: Трифилий ошалел и сел на постели. «Так, либо слуховая галлюцинация, либо говорящие зверушки. Эти паукомакаки. Интересно, они вроде попугаев или понимают, о чем говорят?» «А ты-то кто, осьминожка?» — строго спросил он. Лохматая осьминожка молчала. На всякий случай Трифилий решил представиться. «Я новый хозяин этой планеты, понял? Твой царь и бог!» С минуту зверек молча таращился на Трифилия. Затем, не издав ни звука, осторожно попятился, вышел и исчез в ночной черноте. «Во как!» — сказал сам себе Трифилий, несколько озадаченный ночным визитом. «Они тут еще и разговаривают». Он проверил, нет ли кого еще в спальне, запер дверь на задвижку и, подергав ставни, убедился в их прочности. До рассвета можно спать спокойно. Сон был безобразен. Паукообразные лохматые макаки, собравшись толпой вокруг Трифилия, верещали по-человечески, но все разом и каждое свое, так что ни слова было не разобрать. В теплом ласковом море к Трифилию подплывала длинная рыба с носом, похожим на сверло, и, осведомившись «А ты вкусный?», начинала вворачиваться в него, как бурав. Трифилий сбивал с пальмы, похожий на орех, плод, и тот, внезапно обнаружив мелкозубую пасть, вещал «Не ешь меня, я говорящий!», после чего сам начинал поедать Трифилия, давясь и причмокивая. Просыпаться было противно. Видеть такие сны, тем более. –

0: Утро принесло сюрприз, и приятный. Пока Трифилий спал, кто-то аккуратно сложил на веранде целую горку пальмовых плодов. Озадаченно почесав в затылке, Трифилий решил, что не станет обижаться на разяву, оставившего провиант в чужом жилище. Ну и разява пусть не обижается, если в его отсутствие провиант будет употреблен по назначению. Повеселев при мысли о том, что ему сегодня не придется карабкаться на пальму ради ореха насущного, Трифилий начал день с того, что плотно закусил, устроившись в плетеном кресле-качалке в тенистой части веранды. Утро выдалось жарким. С одной стороны, это было плохо, потому что Трифилий вспотел и подумал, что сегодня босиком по пляжу не походишь. С другой стороны, это было хорошо, потому что чем жарче, тем лучше бродит. Интересно, какова выйдет брашка из этих орехов? С содержимым бара холодильника, имевшегося в гостиной, Трифилий уже ознакомился и признал его недостаточным. Да, но кто же все-таки приволок орехи? Трифилий съел два и выцедил стакан легкого вина, прежде чем потерял терпение. На песчаной дорожке, ведущей к бунгало, отпечаталось великое множество мелких четырехпалых следов, по-видимому, принадлежавших местным паукам-макакам, и несколько больших плоскоступых следов самого Трифилия. Не макаки же решили обеспечить его провизией. Собственно говоря, почему бы и нет? Мысль эта посетила Трифилия, когда он приканчивал второй стакан, и не показалась слишком уж невероятной. Болтать-то они умеют. Умеют. Стало быть, вполне могут оказаться способными на большее. Как там писала тетушка Октавия, аборигены просто прелесть, да? Он вынул из кармана мятое письмо, перечитал. Нет, не так, но неважно. Владение просто прелесть, а туземцы от людей без ума. Похоже на то, раз снабжают деликатесами. Стало быть, эти паук-макаки и есть туземцы. А в доме кто прибирает? Тоже макаки, что ли? Трифилий сорвался с кресла, кинулся в гостиную, затем, задыхаясь от жары и сытости, исследовал спальню. Вот это номер! И как же он вчера не заметил, что везде царит идеальный порядок, кроме, понятно, смятой постели, но ее, видимо, еще не успели прибрать как следует. Дамские наряды в гардеробе, от вечерних до пляжных. Зонтик от солнца, почему-то шуба. Ворох нижнего белья в чемодане из умерщвленного земного крокодила. Набор дорогой косметики. Кремы от загара и для загара. Тетушка жила здесь, это ясно, без прислуги. Вероятно, наслаждалась отсутствием надоевших людей. С пожилыми миллионершами и не такие бзики случаются. А комфорт и порядок в доме ей обеспечивали, надо думать, некие туземцы, которые прелесть. Трифилий хмыкнул, попытавшись сообразить, сколько прошло дней с момента отбытия тетушки, и понял, что ничего об этом не знает и судить не может. Почему она отчалила, бросив шмотки? Уж если подарила племяннику этот райский уголок, то могла хотя бы оставить записку, швабра старая. Стоп! Не худо бы удостовериться, один ли он на этой планете. В смысле, единственный ли человек, а туземцев, сколь бы прелестными они ни были, можно пока что не брать в расчет. Будь на нем сейчас его куртка, почти новая, Трифилий непременно запустил бы обе руки в карманы, а указательные пальцы в дырке, чтобы поковыряться за подкладкой. Так лучше думалось. Однако и без того мысли вскоре приняли определенные направления. Гиперкабина. Учет и контроль. Бежать по горячему песку босиком оказалось все-таки можно, если не останавливаться. И Трифилий решил не возвращаться за ботинками. Влетев в жаркую, как духовка, гиперкабину, он некоторое время разбирался с панелью управления и обливался потом. Найдя команду «Справка», ткнул в нее и из потока цифр выудил нужные. Гиперкабина была установлена 1,5 года назад. За это время она перебросила на планету 37 человек и отправила в освояси 35 человек, не считая различных грузов. Кроме того, 44 раза кабиной воспользовался курьер-андроид галактической почтовой службы, 22 раза на вход и столько же на выход. В последний раз кабиной пользовались 14 часов 2 минуты назад. Я и пользовался, подумал Трифилий, слизывая с губ соленый пот. Затем, безо всякого перехода, его пробрало что-то похожее на приступ малярии. Внезапный озноб после жара без всякого предупреждения. На планете находился еще один человек.
1: На его планете? Кто? Почему? По какому праву?
0: 37 человек. Ну, ладно, поначалу, допустим, сюда явились какие-нибудь землемеры. Затем, надо думать, строительная бригада, быстренько собравшая вот это самое бунгало, вполне симпатичное. Затем уже обслуга тетушки Октавии, вероятно, впоследствии отпущенная. А через несколько дней она сама. Наверняка ее отдых не раз нарушался визитами всяческих управляющих и поверенных из конторы Цербер Магнум. Трифилий поскреб потный затылок. Ладно, с числом 37, будем считать, разобрались. Не чрезмерное. Но откуда взялся лишний человек? Почему не эвакуировался? Помер он тут, что ли? А почему бы и нет? Тут отдал концы, пережрав орехов, тут и похоронен. Или даже не похоронен, а, например, утоп в море, купаясь, а тело не найдено. Очень может быть. Повеселев, Трифилий выскочил из кабины на песок, взвыл, заплясал и, что есть духу, припустил к бунгало. В ботинках он вторично пересек полосу пляжа, разделся и смыл с тела пот. Вода показалась теплее вчерашней, но освежала. Мелкие волны ласкали тело. Жизнь была хороша. А тот, кто при такой жизни додумался утонуть, наверняка не стоит доброго слова. Дрянь человечишка. Меланхолик и черный завистник, вроде братишки Цезаря, чтобы ему отравиться муниципальным супом. И неудивительно, что тело не найдено. Кому оно нужно? Во всяком случае, он, Трифилий, Клюги, искать такое тело точно не стал бы и не станет. Влезая в штаны, он поплясал на одной ноге и вдруг замер, раскрывши рот. По узкой, поросшей пучками травы полосе между рощицей и пляжем, по направлению к гиперкабине, явно очень спеша, двигалось искомое тело. И тело это принадлежало тетушке Октавии. Она не шла. Бежала, вернее, пыталась бежать, да так, словно за ней, щелкая зубами, клешнями и хелицерами, гнались все хищники этой планеты. В 109 лет не очень-то побегаешь, разве что насмешишь людей потешной расхлябанной труссой, и тем не менее тетушка развивала максимальную для своих лет скорость. Никто и не думал за ней гнаться. Надевая ботинки, Трифилий с довольным видом сгоготнул, наслаждаясь зрелищем. Затем, сообразив, что тетушка вот-вот скроется в гиперкабине, рванул по пляжу наперерез и успел преградить ей дорогу.
2: В Москве полночь. Радио «Энергия». Number one dance music station.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Здравствуй, тетя!» — молвил он и сейчас же испугался. Тетушка взвизгнула, нервно оглянулась и попыталась обижать племянника стороной. Трифилий отступил и привалился спиной к дверце кабины, упреждая возможность побега. «Нет, пусть сначала тетя объяснит, что все это значит». «Спасибо за подарок», — сказал он. «Я очень тронут, тетя». И испугался еще сильнее. Панический взгляд тетушки метался по берегу, задерживаясь почему-то на верхушках пальм. Ничего особенного, кроме 2-3 восьмилапых макак, Трифилий там не заметил. А когда тетушка повернула к нему кирпичное, потное лицо, Трифилию показалось, что она сейчас кинется на него и начнет, вереща и задыхаясь, отдирать его от дверцы. Говорить после бега она не могла, махала руками, глотала слюну, и до инфаркта ей оставалось 1.5 прыжка, как и до инсульта, впрочем. А лицо? А кожа? Сейчас Трифилий дал бы тетушке не 109 лет, а все 110. «В чем дело, тетя?» — спросил Трифилий, твердо решивший не отходить от дверцы, пока тетушка не отдышится и не даст объяснений. «Спасибо, говорю, за подарок. Тронут? Тут райский уголок. А что это у тебя на платье? Паутина?» Вечернее платье тети Октавии, когда-то роскошное, и впрямь выглядело плачевно. Если бы оно только выгорело и выленило, если бы глаза и обоняние не говорили о том, что тетушка не снимала это платье очень-очень давно. Но что означали эти белесые нити во множестве прилипшие к обветшавшей ткани? Из любопытства Трифилий потянул за одну свисающую. Нить оказалась прочной, порваться не захотела и к ткани, видимо, пристала намертво. «Убери руки!» — взвизгнула тетушка в промежутке между двумя судорожными вдохами и, подышав еще, потребовала. «Пропусти!» «Зачем так торопиться?» Тетушка мало-помалу приходила в себя. «Нет, инфаркта не будет», — решил Трифилий. «И инсульта не в этот раз».
1: «Это теперь все твое!» —
0: через силу выговорила тетушка, обводя рукой пляж.
1: «Я не бываю в гостях без приглашения».
0: Если за очевидной нелепостью этих слов и прятался какой-то подтекст, то Трифилий его не понял. «Ну так я приглашаю», — ухмыльнулся он. «Пойдем, теть, посидим на веранде, пропустим по рюмочке, вещи твои помогу собрать, да и переоденешься заодно. Представь-ка себя в таком виде на земле, на космовокзале. Хуже Цезаря, честное слово». Тетушка метнула быстрый взгляд вправо-влево, и взгляд этот показался Трифилию затравленным и тем более странным, что ничего опасного поблизости по-прежнему не наблюдалось. Макаки, конечно, не в счет.
1: «Пожалуй», — с натугой произнесла она. «Что это я в самом деле? Ну, веди свой дом, племянник».
0: «Наконец-то», — с облегчением подумал Трифилий. «А то торчит тут на жаре, уламывая коргу старую сумасшедшую». Галантно подскочив, он согнул руку колесом, приглашая опереться, и очень напрасно сделал. С неожиданной силой тетушка оттолкнула его и рванулась в кабину. Изнутри донесся победный вопль. Трифилий только и успел, что всунуть носок ботинка и помешать дверце захлопнуться. Сейчас же ботинок начали яростно пинать.
2: «Погоди, тетя!» — закричал Трифилий.
0: Его подло обманули, но не об этом он сейчас думал, а о том, чтобы все-таки выведать у старой Грымзы.
2: «Стой, говорю! Туземцы, они кто? Вот эти самые макаки?»
1: «Да, придурок, убери ногу!»
2: «Нет, ты постой, ты еще погоди! Они признают...»
0: Тут Трифилий затруднился, но все же нашел формулировку.
2: «Верховные правовладельцы этой звезды с планетами! Они что, правда людей уважают?»
0: Тетушка чуть-чуть приотворила дверцу, но лишь для того, чтобы злобно пнуть Трифилия в коленку. Охнув, тот убрал ногу.
1: «Боготворят!»
0: — донеслось до него, и дверца звучно захлопнулась. Через секунду на ней загорелась надпись «Свободно». Ругаясь, Трифилий вошел. Тети Октавии в кабинке не было. В бунгало кто-то успел побывать. Расхристанная постель оказалась аккуратнейшим образом заправлена, пол выметен. Свежепротертые окна сияли чистотой. Кто-то прибрал скорлупу съеденных плодов, беспечно брошенную Трифилием на пол, и тщательно затер несколько пролитых капель вина. Занавески, циновки, ковры — все в образцовом порядке. Бунгало, если его сфотографировать с любой точки, изнутри либо снаружи, годилось в рекламный буклет «Вкуси негу с нашей турфирмой». Горка пальмовых орехов на веранде увеличилась как минимум вдвое. Трифилий съел орех, запил вином, разбросал по веранде скорлупу, не жалея плеснул на стол вина, прицелившись, плюнул в светильник и попал. Сбегал к пляжу и жестом сеятеля разметал по полу пригоршню песка. Ворвался в спальню и расшвырял вещи. Задумался, не высморкаться ли в занавеску, но решил, что для чистоты эксперимента сделано уже достаточно, и отправился к морю. На этот раз он не плескался и 5 минут. Возвращаясь, он заметил с десяток восьминогих макак, брызнувших из бунгало во все стороны при его приближении. Так. Пол выметен, ни песчинки, скорлупа убрана, плевок исчез, вещи аккуратно разложены. «Класс!» — охнул Трифилий. «С такой обслугой не пропадешь!» «Как быстро управились макаки и как тщательно!»
1: «Простите!» — послышалось за спиной. Трифилий резко обернулся. Гиперкабина зияла распахнутой дверцей, а перед ним стоял молодой парень в почтовой униформе.
0: Судя по отсутствию особых примет и чересчур дружелюбной улыбки, его единственным родителем был конвейер на биофабрике по производству андроидов средней сложности. С видом человека, оторванного от больших и важных дел, Трифилий оглядел незваного гостя. Хотя бы почтальон, а не торговый агент, и на том спасибо.
3: «Галактическая почтовая служба к вашим услугам», — подтвердил андроид догадку Трифилия. «Бываю здесь 2 раза в месяц, 1 и 16 числа точно в это время. Плюс доставка сверхсрочной корреспонденции. Прошу прощения, я говорю с господином Клюге?»
0: Трифилий кивнул.
3: «Вам сегодня корреспонденции нет. Быть может, вы желаете отправить письмо на одну из 6000 доступных нам планет. Открытку с фотографией, которая будет сделана немедленно. Посылку в пределах 2 тонн. Видеозапись. Галактическая почтовая служба рада выполнить ваш заказ. Я могу подождать 30 минут».
0: Трифилий помотал головой, и в ней от этого движения родилась мысль. «Почему бы не написать тетушке Октавии или ее поверенному и не потребовать решительных объяснений? Чего ради, спрашивается, тетушка сбежала отсюда как ошпаренная? Из ума выжила или как? Сколько стоит послать письмо?»
3: 4900 космо-юаней за доставку в один конец», — незамедлительно ответил почтальон. «И никаких чаевых!»
0: «Сколько?» — возопил Трифилий.
3: 4900. Льготный тариф. 1 и 16 я прихожу сам. Если вам понадобится экстренная доставка, вы можете вызвать меня через гиперкабину. Однако в этом случае тариф повышается вдвое. Плюс 2000 за вызов.
0: «Сгинь!» — заорал Трифилий. И почтальон, по-прежнему улыбаясь, повернулся и исчез в гиперкабине. Лязгнула дверца. Бормоча себе под нос разные слова, Трифилий пересчитал наличность. Чуть меньше 5000. Это что же получается? Это получается, что он, Трифилий Клюге, полноправный владелец оранжевой звезды, которая висит над головой и не в меру раскаляет пляж, хозяин этой и еще 2 планет, не считая астероидов, может оплатить доставку всего-навсего 1 письма? Нет, строго говоря, не 1, а 3, если почта удовлетворится чеком на банк Цербер Магнум. 3 несчастных писульки и прощай, финансовый резерв. Веселенькая перспектива. Отведя душу бранью, Трифилий в конце концов махнул рукой на эту проблему. В крайнем случае галактическую собственность можно заложить. Можно сдать в аренду 1 из неудобных планет или 2 сразу, вдруг там обнаружится какой-нибудь ценный минерал. Можно... Да многое можно в конце концов. Он хихикнул, вспомнив свою прежнюю жизнь. Вряд ли у него в карманах хоть однажды побывало 100 космо-юаней за раз. Зато не было и беспокойства, как бы их не потерять. Живи себе. А что? Кто помешает и тут жить точно так же? Климат райский, хотя сегодня немного жарковато. Море под боком, деликатесы с доставкой. А модный курорт? Да успеется, когда надоест одиночество. И непременно казино тут устроить, ставить иногда по маленькой. На веранде, прижавшись к полу, застыли 3 лохматых зверька. Паучьи лапы и осьминожек были раскинуты во все стороны, как у экспонатов энтомологической коллекции. Не хватало булавок и этикетки с названием. «Сдохли», — Пришла первая неприятная мысль. Но тут средний зверек, самый большой из троицы, с пролысиной на спине, поднял обезьянью мордочку.
4: Тут до Трифилия дошло, что зверушки или туземцы попросту распростерты ниц.
5: «Бог?»
0: — чирикнул тот, что с пролысиной. «А?» — переспросил Трифилий.
5: «Бог?»
0: Трифилию стало весело. «Ну, кто же еще? Твой бог, макака!» Зверек, казалось, задумался.
5: «Тепло!»
0: — сказал он.
5: «Слишком!»
0: «Да», — легко согласился Трифилий. «Жарковатый денек выдался. Ничего, к вечеру посвежеет». Зверьки переглянулись. Затем оба крайних метнулись куда-то за угол веранды и минуту спустя появились снова. Каждый прижимал к животу два ореха. Сложив подношение к ногам Трифилия, они улеглись в прежнюю позицию.
5: «Не к вечеру», —
0: проскрипел средний.
5: «Сейчас прохлада».
0: «Как я тебе сейчас прохладу сделаю?» – изумился Трифилий. «Сказано, вечером!»
5: «Ты бог!»
0: – напомнила настырная осьминожка.
5: «Прохлада! Сейчас!»
0: «Кыш!» – возмутился Трифилий. «А ну пошли отсюда! Надоели!» Зверьков как ветром сдуло с веранды. Посмеиваясь, Трифилий подкатил ногой их подношение к горке орехов, принесенных макаками ранее. На целую минуту чело Трифилия омрачилось. Он вспомнил тетю Октавию, панически бегущую, увешанную какой-то паутиной. От такой-то житухи бежать? Тут надо крепко повредить извилины. Наверное, и впрямь повредило. Голову напекло. Вечер принес прохладу. Не такую, как накануне, но по контрасту с дневным пеклом приятную. Климатизатор в бунгало был, впрочем, иного мнения и не отключался всю ночь.

0: На утро Трифилий принялся мозговать, какую бы посуду приспособить под бродильный бак. Еще не покончив с этим делом, он совершенно вспотел. Было жарче, чем вчера. Распухшее рыжее солнце, казалось, приблизилось и жарило вовсю. Страшно было даже подумать ступить на песок босой ногой. Как и вчера, Трифилий пересек пляж в ботинках. Выкупался, вернулся, позавтракал без аппетита. Даже в тени веранды было жарковато.
1: «Тепло!»
0: — укоризненно раздалось поблизости. «Сам вижу», — пробурчал Трифилий, но голову все же повернул. У ступеней веранды, держась тени, распластались 5 восьмилапых зверьков. Ну не мог Трифилий даже в мыслях назвать их туземцами. Перед каждым лежало по 2 ореха. «Хорошие орехи, отборные!»
2: «Эх!» — зевнул Трифилий. «Вы
0: вон туда их сложите, где куча. И свободны».
1: «Прохладу!»
0: — искательно чирикнул вчерашний знакомец с проплешиной. «Свободные!» — сказал, — рявкнул Трифилий. Зверьки вмиг исчезли. Они не появились ни днем, ни вечером, ни на следующий день, ни через сутки. То есть, очевидно, все-таки появлялись, поскольку в бунгало неукоснительно поддерживался порядок, но на глаза не лезли и невыполнимого не просили. Может быть, потому что небо затянуло облаками, с моря задул ветерок, жара спала и даже прошел небольшой теплый дождь. За это время Трифилий приспособил вместо бака большой пластиковый ящик, найденный в кладовке, загрузил его мякотью орехов и выставил на южную сторону веранды. Вечером в облаках появились разрывы. Ветер стих.

0: Спонсор Homo Sound System представляет единственный концерт Саймона Босфорда в России с проектами Шпонгл, Галлюциноген. 22 апреля, 23:00, Форум Холл. Билеты во всех кассах города.
1: Реклама.
2: Тебе скучно и одиноко. Так хочется рассказать обо всем, а не с кем поговорить. У тебя есть вопросы, но ты боишься их задавать. Я готова выслушать. Я хочу поговорить с тобой. Отправь единичку на номер 3800.
3: Услуга платная. Подробности на сайте smsgirls.ru. Общение анонимно и ведется только по смс.
2: У меня нет запретных тем. Я жду. Отправь единичку на номер 3800.
1: Реклама на энергии. 101-40-41. 101-40-41.
4: Вы слушаете «Модель для сборки». Александр Громов. «Дарю тебе звезду». Окончание. Неприятности начались на утро. Во-первых, Трифилий проснулся раньше, чем обычно, от сердитого гудения климатизатора. Во-вторых, вне помещения оказалась такая жарища, какой Трифилий никогда в жизни не испытывал, поскольку ни разу не бывал в Сахаре. Немедленно захотелось запереться в спальне и просидеть в ней до ночи. В-третьих, на ступенях веранды, на дорожке, ведущей к веранде, на пальмах, нависающих над верандой и на самой веранде, примостилось сотни-полторы восьмилапых мартышек. Те, что стояли на освещенных солнцем местах, гримасничали и приплясывали, как грешники на сковородке. Был ли среди них тот надоеда с проплешиной, Трифилий не понял. Проплешины имелись у многих, и клочья, вылезшие от жары шерсти, валялись повсюду. А на веранде высилась куча орехов. Да какая! В рост человека, не меньше.
5: «Вы чего?» — сипло попросил Трифилий. «Я столько не съем! Протухнут же!»
4: Он вспомнил о баке и ображке.
5: «И не выпью!»
6: «Прохладу!»
4: Не чирикнул, а прямо-таки мявкнул ближайший зверек с облысевшим боком. Вслед за ним тот же клич подхватили и остальные. На веранде стало шумно.
6: «Прохладу!»
4: Тянули одни, едва ли не нараспев.
6: «Прохладу!»
4: Чирикали другие, как ни странно, рождая гармоничное двуголосье.
5: «Прохладу!»
4: — лаяли в такт третьи.
5: «А идите вы лесом!» — возмутился Трифилий. «Где я вам возьму прохладу? Марш отсюда, я сказал! Макаки, пшли! И шерсть свою заберите!»
4: Он сам удивился, но зверьки послушались. Через минуту последний из них исчез в пальмовой роще. Изнывая от духоты, весь в поту Трифилий добежал до моря. Над гладкой водой висело марево. Дрожали и кривлялись испарения. Вода на мелководье освежала не лучше горячей ванны. Он отплыл подальше, нырнул и только возле дна почувствовал облегчение. Вынырнул, глотнул горячего воздуха, выругался и заторопился к бунгало. Песок жег даже сквозь подошвы. На мгновенно высохшей коже выступила соль. Будь пляж вдвое шире, выступили бы и волдыри. На веранде и вокруг веранды, старательно держась тени, восседали зверьки. Кажется, их еще прибавилось.
7: «Че опять приперлись?» — вознегодовал Трифилий, укрывшись в жидкой тени пальмы. Толпа восьминогих мешала пройти.
4: Из толпы туземцев выдвинулся один, совершенно лысый с одного бока и клочковатый с другого. Не то верховный жрец, не то просто лучший оратор.
8: «Ты бог!»
4: — старательно, но с запинкой выговорил он.
8: «Ты велишь, мы служим, выло меня!»
4: Он поднатужился и произнес:
8: «Мы полняем! Мы шли лесом, как ты велел. Еще будем ходить, если надо!»
4: «Ну и ходи мне-то что!» — буркнул Трифилий.
8: добрый Бог, молим тебя о прохладе.
5: Опять взревел Трифилий. Издеваешься?
4: Довести его до ярости удавалось не всякому. Даже когда ему выбил зуб братишка Цезарь, бродяга и скотина, Трифилий не полез в драку.
5: Всякое же терпение имеет предел, черт побери.
4: Кусаться и царапаться зверушки не пытались, и Трифилий расшвырял их направо и налево. Хлопнул за собой дверью, защелкнул замок.

Он не выходил весь день. Ел концентраты из холодильника, пил вино, спал. Смотрел тетушкины мыльные оперы. Временами подходил к окну и, видя в тени бунгало все тех же макак, бормотал ругательства. Закат напугал Трифилия. Огромное солнце цвета накаленного кирпича словно бы собиралось вскипятить океан. А тут еще восьминогим макакам, как видно, надоело принимать позы униженной мольбы. Вздыбив остатки шерсти, они вовсю чирикали, выражая негодование, и одна из них запустила в окно палкой. Стекло, разумеется, устояло. Трифилий невольно отшатнулся, затем погрозил кулаком охамевшей макаке и опустил жалюзи. Сейчас же по стеклу забарабанил град камней и палок. «Вот тебе и курорт», —

0: Ночью макаки не разошлись. Держали дом в осаде и гневно верещали. То поодиночке, то хором, а временами принимались обстреливать стены подручными метательными снарядами. Так что Трифилий был благодарен натужно гудящему климатизатору за заглушающий шумовой фон. Спал он мало и тревожно. Утром, еще более жарким, чем вчерашнее, макаки сгинули. Опасаясь подвоха, Трифилий осторожно приотворил дверь и поборол искушение немедленно ее захлопнуть. Жар стоял невыносимый. То ли этот жар разогнал восьмилапых туземцев, то ли они разочаровались в своем божестве. Похоже, то и другое разом. Мало того, что весь пол веранды был усыпан шерстью, кое-где валялся и помет, а гора орехов исчезла без следа. Более того, ящик, выполняющий функцию бродильного чана, оказался перевернутым, и зловонная кашица вылилась на ступени. Трифилий втянул голову в спальню, хлопнул дверью, набрал в легкие воздуха приемлемой температуры и облегчил душу непристойным монологом. «Нет, это ж только подумать, какой многочисленной бригадой должны были собраться слабосильные макаки, чтобы опрокинуть тяжеленный ящик! Попадись хоть одна, сейчас Трифилий без колебаний пооборвал бы ей лишние конечности». Весь день он провел взаперти и только молился, чтобы не сломался климатизатор. Макаки не показывались. Обширные листья пальм жухли и сворачивались в сухие трубочки. Оранжевое солнце распухло еще больше. Трифилий его ненавидел. Пульсирующее оно, что ли? Или эта планета того... падает на звезду. Впервые после того дня, когда в казино на него свалился нежданный подарок, он заглянул в сертификат и внимательно прочитал приложение. Нет, написано же черным по белому, звезда непеременная. Угу, так. Параметры планетных орбит. Тут Трифилий вначале запутался, но на полке с тетушкиными электронными книгами отыскал словарь и уяснил из него значение слов «эксцентриситет» и «перигелий». Установив причину возрастающей жары, только вздохнул. Ругаться не было сил. На четвертый день затворничества он прикончил остатки провизии из холодильника и начал подумывать о хлебе насущном. На пальмах кудрявилась кора, дымились листья. Несмотря на усилия климатизатора, температура мало-помалу поднималась и в спальне, и в гостиной. Выйти наружу более чем на 5 минут означало покрыться румяной корочкой и начать шкварчать. Оставалось ждать, терпеть и молиться. И надеяться, что он еще будет жив к тому времени, когда эта сволочная планета оставит позади перигелий своей орбиты. Он переждал ночь, а в первых лучах рассвета выскочил таки из бунгало. Дышалось, как при ингаляции, но все-таки дышалось. Горячий туман укутывал пальмы, мешая прицелиться и сбить орех палкой. Пришлось лезть. Ободрав о ствол ладони, обломав ногти и едва не свернув шею при спуске, Трифилий сумел добыть полдесятка орехов. Он взял 3 и отнес их в гостиную. Вернувшись за остальными, не обнаружил их ни на песке, куда они были сброшены с пальмы, ни где-либо поблизости. Только в тумане, как ему показалось, кто-то злорадно чирикнул. Схватив первую попавшуюся под руки палку, Трифилий молча ринулся на звук. «Разгневанное божество, готовое беспощадно карать!» Затормозил. Метнулся наугад вправо, затем влево. Никого. Без сомнения, мартышки видели его, а он их нет. По счастью, направление он не потерял. Пометуя о возможной западне, Трифилий стал отступать к бунгало. Он успел вовремя, чтобы напасть на воришку, тащившего орех из гостиной через веранду. Услыхав в опасной близости от себя боевой клич разъяренного Трифилия, восьминогий стервец, совершенно лысый, если не считать пучка шерсти на крестце, вякнул, уронил орех и дал стрекача. Полный дурных предчувствий, Трифилий заперся и ревизовал свою добычу. Так и есть. Один орех успели утащить поганцы. Обида была велика. Что, по милости распоясавшихся макак ему, хозяину планеты, еще раз лезть на пальму? Пока будешь лазать, стащат и эти орехи. Бунгало-то снаружи не запирается. Да и поздно уже. Солнце вот-вот взойдет. Он вздохнул и принялся завтракать. По счастью, самого худшего не случилось. Мякоть не протухла на жаре, утратив лишь сочность и отчасти вкус. Не деликатес, но все же еда. Обеда у него не было. Ужина тоже. Кошмар продолжался 3 недели. В пик жары температура внутри бунгало достигла 45 градусов, несмотря на все старания трудяги климатизатора. Днем Трифилий пытался спать, ночью слушал кошачьи концерты обнаглевших туземцев, под утро выходил на промысел. Иногда ему удавалось добыть за одну вылазку 4, а то и 5 орехов. Бывало и так, что он оставался голодным. От скуки он пробовал читать тетушкины книги. Одна из них, «История религии», была не электронной, а раритетной, бумажной, в потрепанном переплете. В самом начале книги, среди замасленных, захватанных руками страниц, повествующих о религиях примитивных, торчала закладка. До середины, тем более до конца книги, тетушка явно не добралась. Не имея привычки к чтению, Трифилий начал с разглядывания картинок, но вскоре удивил сам себя, буквально впившись в текст. Выходило, что у диких племен отношения с богами строились по принципу «ты мне, я тебе». За удачу на охоте, за урожай и прочие радости дикарской жизни, поклонение и подношение, иногда в виде обмазывания кровью и жиром изображения божества, Трифилий передернуло. За невзгоды же племя лишало нерадивых богов еды, а случалось и лупило. Наказывало, короче. Во многих примитивных религиях понятие кощунства было очень смутным, а в иных отсутствовало напрочь. Понятно. Хорошо еще, что водопровод не испортили. Хотя тут, наверное, артезианская скважина прямо под фундаментом. Ручей-то весь выкипел. В первых лучах следующего утра, 22-го, с начала затворничества, Трифилий, выскочивший, как обычно, на фуражировку, первым делом проорал в горячий туман.
1: «Я не бог! Слышите вы? Эй, макаки, я вам не бог, я все наврал!»
0: Он без помех добыл 3 ореха, а когда возвращался в бунгало, наткнулся на туземца. Совершенно лысый зверек поднял одну из 8 лап и строго указал ею на Трифилия.
2: «Ты не бог?»
0: «Точно!» — с жаром подтвердил Трифилий. От пота у него щипало в глазах, а руки были заняты орехами.
2: «И не хозяин?»
1: «Хозяин? Владелец этого солнца и этой планеты, а значит, и твой макака, но не бог!»
0: Казалось, зверек задумался. Впрочем, ненадолго.
2: «Ты...»
0: — сказал он раздельно.
2: «Хозяин, ты бог. Лжешь. Плохой. Жарко. Злой бог».
1: «Так, да!» — заревел Трифилий, замахиваясь драгоценным орехом. «А вот пришибу тебя, тогда узнаешь, какой я бог!»
0: Взбив ногами фонтанчики песка, зверек мгновенно исчез в тумане.
2: «Злой!»
0: — чирикнуло оттуда. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Двадцать третий день принес облегчение. Прошла большая гроза, и хотя воздух в бунгало к вечеру накалился до 40, дышать стало легче. Утром 24-го дня Трифилий припозднился с выходом на сбор орехов, вернулся в бунгало после восхода солнца, избежав ожогов и теплового удара. Никто не пытался на него напасть. Еще через 2 суток он попробовал искупаться в море. Вода была горячая, но все же не кипяток. На следующий день он нашел на веранде 2 ореха. Через неделю было все еще жарко, особенно после полудня, но утром и после захода уменьшившегося в размерах солнца вполне терпимо. Подношения от туземцев с каждым днем увеличивались. Однажды Трифилий, вернувшийся с купания, застал зверьков за приборкой жилища. Работа двигалась к концу. Навалившись вдесятером на присохшую к полу веранды безобразную корку от пролитой бурды, паукомакаки счищали ее с поразительной ловкостью. При виде владельца планеты они распластались.
2: «Бах!» —
0: чирикнул один туземец, лысый и розовый, с сиреневыми пятнами поджевающих солнечных ожогов.
2: «Добрый, пожалел».
0: Трифилий хмыкнул и прошел в гостиную. Там все сияло чистотой. В спальне тоже. Зверьки не расходились. «Ну, чего вам еще?»
2: «Прохлады мало».
0: «Ждите», — с приличествующей божеству важной неторопливостью сказал Трифилий. «Будет вам прохлада. Скоро». В тот же день на веранде появилась новая горка орехов, на сей раз не высушенных солнцем, а прежних, с изумительно нежным вкусом. Где туземцы их хранили, осталось загадкой. Не иначе пережидают жару в пещерах, решил Трифилий, объевшийся и осоловевший.
1: Только ночью выходит. Пакостить несговорчивому божеству.
0: Жизнь снова налаживалась. Иссохшие, скрученные винтом пальмовые листья давно рассыпались в прах. Вместо них с дивной быстротой росли новые, радуя глаз свежей зеленью. После буйного цветения на пальмах появились молодые орехи, вяжущие рот, но съедобные. С каждым днем они становились вкуснее. Ручей вновь пробился из песка и зажурчал, а климатизатор не надоедал по ночам гудением. Трифилий блаженствовал. Часть подношения, доходящего до 10 орехов в день, он съедал, часть прятал в холодильник на черный день, а из остатка изготовил таки очень неплохую брашку. Мысль о модном курорте, завядшая было совсем во время прохождения планеты через перигелий, ожила, как новый росток из пережившего засуху корня. Ну и что с того, что здесь бывают периоды страшной жары? Это значит, что курортом нельзя будет пользоваться круглый год, только и всего. Но в остальное это время можно. Несколько раз являлся почтальон-андроид с неизменным корреспонденцией для господина Клюгинет и предложением воспользоваться услугами галактической почты по льготному тарифу. Выяснилось, что он не раз посещал эту планету и в климатически неблагоприятное время, в частности, во время недавнего периода великой жары, но разумно не покидал гиперкабины, а включал световой сигнал о своем прибытии и, выждав время, отбывал в освояси. Трифилий ел орехи, пил брашку, валялся на песке, купался и спал. К такой жизни он стремился всегда. И получил ее. Злоба на тетушку давно исчезла. Разве не стоит перетерпеть несколько недель жары, чтобы затем весь год наслаждаться райским климатом? Спустя 2, может быть, и 3 месяца Трифилий не вел учет дням, климатизатор вновь загудел ночью, на этот раз на нагрев. Дни также становились прохладнее. Трифилий уже не купался часами в ласковых волнах, а ограничивался 1-2 нырками в остывающее море, после чего подолгу грелся в лучах сильно съежившегося светила. Во время утренних и вечерних прогулок приходилось накидывать куртку. В тот день, когда выпал первый снег, еще робкий и сразу тающий на песке, туземцы принесли особенно богатые дары. На следующее утро явились делегации, нахохлившиеся, зябко дрожащие, обрастающие нежной шерсткой. Сложив орехи на ступени бунгало, паука-макаки дружно распластались на холодном песке. Все 8 ног врозь. «Чего вам?» – нелюбезно спросил Трифилий. Один туземец оторвал от песка мордочку, устремил на божество умоляющий взгляд.
2: «Тепла!»
1: «Вы же просили прохлады!» – ехидно поддел Трифилий. Глаза туземца увлажнились слезой. Мордочка выражала раскаяние.
2: «Мы ошибались! Прости!» «Добрый бог, дай тепла!»
1: Трифилий вспомнил про эксцентриситет и задумался. «Так и быть», — молвил он, наконец сообразив, что выкрутиться, пожалуй, будет несложно. «В свое время». Туземца передернул.

0: Своему богу не только орехи, успевшие порядком надоесть, но и иные плоды, похожие формой на груши, а вкусом... Ощущения были подобны взрыву. Трифилия даже качнула от наслаждения. Из воплей макак можно было понять, что они принесли богу лучшее, что у них есть. Пусть бог смилуется над зябнущими и пошлет хоть немного благодатного тепла. Терпения туземцев хватило на 3 дня. На 4-й не пришел никто. На 5-й явилось с десяток зверушек уже без подношения. Они кривлялись, гневно щебетали и всячески выражали недовольство своим богом. Трифилий надел куртку, вышел и разогнал их. На 8-й день он не рискнул выйти. Большая толпа восьминогих макак с увлечением занималась тем, что забрасывала окна бунгало камнями и ореховой скорлупой. По-видимому, они были сильно раздражены. Некоторые демонстративно испражнялись на веранде. Месяц спустя Трифилий сидел у окна, уныло глядя на заснеженный пляж и ледяную шубу, гонимую волнами на берег. Почти все это время он провел в осаде. Иногда выпадали погожие деньки, когда крохотное оранжевое солнце, поднатужившись, выедало в снежном покрове проталины. На макак, однако, это не производило особого впечатления. В такие дни они просто выжидали, и, осознав, что божество лишь подразнило их призраком тепла, принимались досаждать ему с новой силой. Запас орехов в холодильнике таял. Трифилий решил держаться. Но не будет же холод вечным. Сколько времени длился жаркий период? Не больше месяца, так? Значит, и холодный примерно таков же. Это как зима и лето. Стоп. А если в Афелии планеты ползут по орбитам медленнее, чем в Перигелии? Трифилий метнул книгу в стенку, когда вычитал, что так оно и есть. В тот день, когда замерзло море, он съел последний орех. Надрывно жужжа, климатизатор едва-едва поддерживал в бунгало нулевую температуру. На пляже вьюжило. Под тяжестью снега гнулись пальмы. Осталось ли на них сколько-нибудь орехов, из бунгало было не разглядеть. «Дудки!» Трифилий вынул из кармана зазябший кулак и хватил им по столу. «Больше никакого лазания по стволам, никаких милостей от природы! Он покинет эту планету и сейчас же!» «Билет оплачен в оба конца, нельзя продать эту звездную систему правительству или корпорации, не надо!» «Он найдет олуха, согласного заплатить деньги, чтобы стать богом для местных макак!» Перед спринтерской пробежкой Трифилий вспомнил о платьях тети Октавии. «Может, надеть 2-3 под куртку? А на куртку шубу?» «Нет, не надо, гиперкабина рядом, если как следует рвануть!» Он распахнул дверь. Получил в лицо заряд снежной крупы, задохнулся и закашлялся. Отступил на шаг. Затем удивительно справедливо обругал себя ленивым слизняком, собрался с силами, напружинился и рванул. Откуда ему было знать, что тонкая паутинка, задетая им в самом начале великолепного спринтерского рывка, обрушит на него сверху ловчую сеть? Подземная камера кое-как освещалась охапкой гнилушек. Было не очень холодно, как видно, от норок коридора, где содержали Трифилии, находился далеко от входа в пещерный лабиринт. Если двигаться, вообще не почувствуешь холода. Но двинуться Трифилий не мог, разве что почесаться, и то не везде. Он мрачно думал о том, что первое впечатление самое верное. Не зря он когда-то принял туземца не за макаку, а именно за паука. Все верно, где пауки, там и паутина. Да еще такая прочная и липкая, что нечего и думать избавиться от пут. Он потерял счет дням. Звучно капала вода со сталактитов. Большую часть времени он был один. Туземцы появлялись раз в день, во всяком случае промежуток между их визитами Трифилий решил считать сутками. И всегда в количестве не менее 10 особей. После уборки отходов начиналось всегда одинаково.
1: «Добрый бог, пожалей нас!»
0: И Трифилию вручался орех, который тот немедленно съедал. Затем макаки приходили в нехорошее возбуждение, крича
1: «Злой бог! Ленивый бог!»
0: И не больно, но обидно колотили Трифилия, стремясь получить с бога свое не мытьем, так катаньем. Отросшая шерсть сделала их похожими на косматые 8-лапые шарики. Вряд ли им было очень холодно в глубине пещеры. И провизии они, наверное, запасли на всю зимовку. Но разве дело только в доме и еде? Им хотелось большего. Хотелось разгуливать по планете, когда вздумается. А божество упрямилось, не желая внять мольбам. Значит, божество надо заставить. По одному ореху в день. Это ж только-только не помереть с голоду. Полуокоченевший Трифилий занимался непривычным делом. размышлял.

размышлял. Ему давно уже стало понятно происхождение обрывков белесых нитей на тетушке. Та же паутина. У туземцев сменилось божество, только и всего. Вот почему подлая тетушка поставила непременным условием дарственные требования не продавать и не передавать свою бывшую галактическую собственность ни правительствам, ни корпорациям. В этом случае можно очень долго ждать, когда здесь появится хоть кто-нибудь, да и не назовет он себя хозяином планеты, не потянет в глазах туземцев на нового бога. Бедный родственник — это совсем другое дело. Этот примчится сразу. Наверняка тетушку искали и всерьез. Наверняка она долго, очень долго терпела холодное заточение, надеясь, что ее все же найдут в подземном лабиринте. Не нашли. Даже если обнаружили вход в систему пещер, где тут найти? Наверняка она ждала, как ждал поначалу Трифилий, что паукомакаки восславят и отпустят ее по окончании зимы. Но, как видно, восьмилапые туземцы, не доверяя более своему божеству, не захотели выпускать его из-под контроля. И тогда у тетушки остался только один выход. Трифилий колебался недолго. В один из визитов туземцев он пообещал им тепло и нового доброго бога, если они сей момент принесут ему из бунгало карандаш, конверт и несколько листов бумаги. Сбивая друг друга с ног, туземцы бросились исполнять приказания. Трифилий с превеликим трудом дотянулся до кармана. Деньги, почти 5000 космоюаней, смялись во влажный комок, но были на месте. Ожидая туземцев, Трифилий успел всплакнуть над ними. «Дорогой братишка Цезарь!» — торопливо писал он синими от холода пальцами, сажая буквы в кривь и в кось. «Спорю, ты не ожидал от меня такого подарка. Делаю его от чистого сердца, хоть ты порядочная скотина. Надеюсь, подъемных тебе хватит». Закончив, Трифилий перечитал написанное и решительно вычеркнул скотину. Его пробрал озноб при мысли, что будет, если разлюбезный братец с дуру обидится и не примет подарка. Затем он сочинил дарственную, попросил перевести 10 тысяч космоюаней со своего счета на имя братца, написал в Цербер Магнум о желательности как можно скорее разыскать Цезаря Клюге, после чего велел макакам посменно дежурить у гиперкабины, вручить конверты деньги почтальону, когда тот появится, и наказать ему не мешкать. И стал ждать. В нашем сегодняшнем эфире вы слушали рассказ Александра Громова «Дарю тебе звезду».

0: Юрий Погуляй. Белобородый. Свет. Тьма. Иногда сумрак. Серый тяжелый сумрак и неистребимый запах пыли. Они окружают меня уже не первую вечность, и теперь я сам уже часть затхлого небытия. Я — пустота, в которой остались лишь пересохшие опухшие губы да свинцовые гири в черепе. Холодные грузики, безуспешно выдавливающие мои глаза прочь из головы. Больше у меня ничего нет. Звуки, запахи, глаза и губы. Я вишу в нигде и никогда, но слышу где-то за границей туманного мира бубнение радио да скрип половиц надо мною. Там равнодушно продолжается жизнь. Сквозь туман доносятся глухие разговоры посетителей. Раздается старческий, обманчиво немощный голос, и к нему добавляются множество других. Они приходят и уходят. Они всегда разные, и мне каждый раз хочется кричать, чтобы позвать их. Но я не знаю, как открыть рот. Я больше не умею говорить. Есть только сухие губы и холодные глаза. Я пустота. Я сумрак. Я пыль. Я пыль. Кашель Белобородова выдрал меня из бесконечности. Вернул в подвал, растревожив сознание интонациями старика. Он что-то бубнил наверху, где скрипели половицы, и в голосе прослеживались знакомые нотки. Мягкие, опутывающие, липкие знаки особого интереса к собеседнику. Ему отвечал женский голос, и это значило, что скоро в подвале вновь загорится свет. Время пришло. Опять. Взгляд сам собой уткнулся в темноту, туда, где за старой ширмой прятался опутанный ремнями стул. Память содрогнулась, как выворачиваемый наизнанку желудок, и выблевала образы, от которых-то я и прятался в небытии. Они ожившими кадаврами зашевелились в углах, поползли на свет, пробуждая эмоции, и я почти вспомнил тот страх и ту боль. Вновь увидел подвал сквозь залившую глаза кровь. Увидел стеллажи с пялящимися на меня злыми фигурками. Одна из них, еще безликая, пустая, стояла на столе, и при взгляде на нее почему-то становилось легче. Перед глазами вновь всплыло лицо старика с пушистой бородой и его острые инструменты. Голубые глаза Белобородова весело щурились, когда он... Не хочу вспоминать. Не хочу. Последнюю вечность больше всего хотелось закрыть глаза. Хотя бы ненадолго, чтобы просто не видеть места боли, когда загорается свет. Но я не могу даже моргнуть. Жестокая ирония судьбы. Когда-то прежде, до подвала, бездействие раздражало меня пуще прочих грехов, а пассивных людей так вообще хотелось сжечь в доменных печах. Я презирал аморфности, все время куда-то спешил, чего-то хотел, планировал. Но теперь небытие то, что мне нужно, потому что в нем нет боли. Поэтому я пустота. Я покой. Голоса приблизились.
1: Да бросьте, барышня. Ко мне с самой Москвы приезжали. Только заради возможности посмотреть на них. А уж ленинградцы каждые выходные идут. Иногда и на велосипедах заезжают. А от Седова до станции по 30 километров надо по шоссе катиться.
2: Да ничего, едут.
3: Вот.
1: Думаю, еще отельчик открыть, а что? Места у нас красивые, речка рядом.
0: Я вспомнил счастливый ветер в лицо и гул уставших ног, крутящих педали. Когда-то судьба провела меня по мосту через эту реку к музею куклы Алевтина.
2: Нет,
0: нельзя вспоминать дальше. Так можно пробудить боль. Потому что если осталось что-то, кроме небытия, то только мучение. Нельзя вспоминать, нельзя. Лучше пыль и пустота. Думай об этом, пыль и пустота. Я пыль. Но голоса тревожили.
4: Я видела ВКонтакте альбом знакомой и поражалась. Очень хотела сама посмотреть. У вас золотые руки. Просто золотые. Не зря приехала. Вы все это сами сделали?
1: А то! Вот этими самыми.
0: Эти пронзают острыми невыносимыми лезвиями до костей.
4: Просто великолепно. Такие тонкие черты. Они как настоящие, как живые.
1: Спасибо, спасибо, барышня. Каждая уникальна, не сомневайтесь. У каждой за спиной целая жизнь. Своя история.
4: Это так романтично. Вы истинный создатель, Алевтин Игнатьевич.
0: Они были совсем рядом, эти голоса. Если бы я мог повернуться, то, наверное, увидел бы щель света между дверью и полом. Когда-то она единственная напоминала о мире по ту сторону подвала. Когда я был прикован к месту боли.
2: Нет,
0: нельзя вспоминать.
1: Да, в этом что-то есть от Создателя, барышня. Что-то божественное, если хотите. Могу показать вам, над чем сейчас работаю. Не желаете взглянуть на мастерскую?
5: Нет!
0: Беззвучно, недвижимо закричал я в пустоту.
5: Нет!
0: Память возвращалась. Я бы зажмурился, сжался бы, спрятался в темноте, но те кадавры уже доползли до меня и стояли напротив, заставляя вспоминать.
6: Я пустота. Я пустота, пожалуйста.
4: Боже, это было бы просто великолепно. Я могу сфотографировать?
0: Старик замолчал. Тьма испуганным зверем разорвалась на клочья и попряталась по углам от проникшего в подвал света. Они открыли дверь и стояли у лестницы в проеме.
4: Если бы я мог повернуться. Если бы я мог предупредить незнакомку. Вы внизу?
0: Она засомневалась.
1: А что такого?
5: Нет!
0: Заверещал я немыми устами. Подвал загорелся огнями потрескивающих ламп. Свет выдрал из темноты стеллажи с расставленными на них уродливыми куклами. Явил миру рабочий стол с потеками на матовой поверхности, ширму, за которой прятался стул боли. Меня скрутило от страха и ожидания.
4: Я...
0: Глухой стук прервал слова девушки. Так бьет по черепу колотушка. Я услышал, как тело скатилось по ступенькам. Услышал, как с сопением по лестнице спустился белобородый. Если бы я мог, то обязательно закрыл бы глаза, зажмурился бы так, чтобы веки склеились навсегда. Потому что я буду вынужден смотреть на стул боли. И тот скоро вернет меня в те времена, когда ремни терзали мою плоть, притягивая мое измученное тело к спинке.
5: «Пожалуйста, не надо! Нет! Я пустота!»
0: Белобородый оттащил безвольное тело к стулу. Его движения были до ужаса будничны, как у человека, совершающего ежедневные ритуалы, даже не задумывающегося о своих действиях. Мышечная память и опыт прожитых лет. Он, напевая что-то, сдвинул ширму, и та скрипнула, складываясь. Белобородый поднял безвольную жертву под мышки и усадил на стул. Затянул ремни небрежно с виду, но тщательно. Сильно. Я помнил их власть. Я не хотел видеть то, что опять вернулось в подвал, но не мог закрыть глаза. Не мог сделать даже такую малость. Он выкатил из дальнего угла стойку для капельницы, повесил на нее прозрачный пузырь с раствором, опытным жестом подсоединил иглу, поднял ее на свет и придирчиво вгляделся. Я смотрел на девушку. Она красива. Проклятие, она так красива! Белобородый сноровисто ввел иглу в вену жертвы, и это значило, что больше ей не суждено пошевелиться. Что она тоже никогда не закроет глаза. Мне захотелось плакать. Старик перевел дух и с любовью оглядел полки с куклами. Он смотрел на нас, а мы на него. На миг его нежный родительский взгляд коснулся меня. Кашлянул он и ушел из подвала. Мне ничего не оставалось, как наблюдать за новой жертвой Белобородова. У нее чудесные тонкие брови и наверняка великолепные глаза. Старик таких любит. Со щелчком выключился свет, и в тишине подвала осталось лишь дыхание девушки. Пока еще ровное. Я благодарен темноте. Иногда это почти то же самое, что закрыть глаза. Если бы еще заткнуть уши и не слышать ее мягких домашних вдохов и выдохов. Лишь бы не слышать, как они меняются по воле Белобородова.

0: Когда старик вернулся, в его руках был желтый кожаный саквояж. На потертом боку красовалась наклейка с пальмами. Сопя и причмокивая, Алевтин вытащил из кармана нескладную фигурку человечка из Икеа. Поставил ее на стол напротив девушки. Придирчиво проверил, увидит ли жертва куклу. Когда-то я смотрел сквозь кровавый туман боли на такую же игрушку. Ремни надежно держали меня под ножом Белобородова. Отрава из капельницы превратила тело в студень, а я смотрел на безделушку из шведского магазина и знал, что в ней мое спасение. Так говорил старик, когда... Нет! Не хочу вспоминать это. Я пустота. Я пыль. Я кукла. Я пялящийся со стеллажей уродец. Одна из сотни проклятых душ. Меня давно нет. Мое тело он распилил на этом столе и вынес в пластиковых ведрах, и я наблюдал за этим с выделенной мне полки. Старик неторопливо завернулся в полиэтиленовый дождевик, натянул на бороду прозрачный пакет и встал так, чтобы девушка с зафиксированной головой видела убежище от боли. Он открыл чемоданчик и достал оттуда тонкий острый скальпель. Провел им по лицу жертвы, раскроив щеку. Кровь потекла по юной бархатной коже, и веки несчастные распахнулись.
1: «Нет!»
0: — опять безмолвно закричал я.
1: «Сколько раз я уже видел такое! Сколько кукол сделал Белобородый, пока единственной моей мечтой было закрыть глаза! Они все оказывались на стуле, и подвал впитывал их немые страдания».
0: Старик оттянул девушке века и ловко вырезал его. Жертва не пошевелилась, но боль была с ней, я отчетливо это помнил.
1: Боль будет частью ее до тех пор, пока девочка не найдет в себе силы избежать в стоящую на столе куклу, пока не перетечет в бездушную поделку из дерева и не передаст ей свои черты. И даже там страдания будут преследовать несчастную, пока она не победит собственную память».
0: Алевтин плеснул ей в лицо перекисью, останавливая кровотечение.
1: «Фантомная боль рванула мои глаза. Когда-то он делал это и со мною. Память вернулась окончательно, и несуществующее тело взвыло от страданий прошлого, своих и чужих».
0: Старик вгляделся в лицо девушки, отер кровь тряпкой.
1: Он напевал песню, слова которой причиняли боль, ранили так же, как и скальпель.
2: «Надежда, мой компас земной...»
0: Белобородый помнил только эту строчку и повторял ее, как заведенный, пока работал над очередной жертвой.
1: «Я ненавидел слово «надежда».

0: Новую жертву Алевтин пытал дольше обычного. Свет сменялся тьмой. Наверху вновь скрипели половицы посетителей, а мы, куклы Белобородова, погружались в привычный мир, где была лишь тьма и сиплое прерывистое дыхание в пустоте. В нашей вселенной перемешались капельницы, острые предметы, запахи крови и хлорки. Когда старик спускался в подвал поработать с девушкой, тьму выгонял свет, и каждый из нас видел, что кукла на столе меняется. Шла бесконечность за бесконечностью. Белобородый приклеил деревянному человечку кусочек скальпа, обмотал фигурку клочками срезанной кожи, и части тела уже породнились с деревом, вросли в него. Девушка была или сильна духом, или глупа. Никто до нее не выдержал и половины издевательств Белобородова, а она еще жила. Я отчаянно ждал ее перемещения. Я мечтал об этом, потому что тогда подвал наконец опустеет, Алевтин отдрает пол, и здесь наступит тишина. Я снова смогу быть пылью, смогу быть пустотой, простой куклой на стеллаже. Старик злился. Он нервничал, спускался вниз все чаще, придумывал новые методы пыток. Резал, колол, подпаливал, вводил кислоту. Но девушка держалась. Лишь дыхание ее изменилось. В подвале будто поселилась маленькая набегавшаяся по жаре собачка. Вдох-выдох, вдох-выдох, торопливо, резко. В один из визитов Белобородый разрезал ей живот. Он точно был не в себе, когда перешел к такой пытке. Старик спешил, бесился, что жертва все еще сопротивляется. Наверное, поэтому и ошибся. Скорее всего, не запер входную дверь, когда спустился в подвал. Он напевал про компас земной и ковырялся ножом в алых волокнах брюшины, когда наверху заскрипели половицы. Алевтин замер, задрал голову, вслушиваясь. Лицо испуганно вытянулось.
1: «Есть кто живой?»
0: — послышалось сверху.
1: «Хозяева!»
0: Белобородый оглядел себя и торопливо стащил заляпанный кровью дождевик. Бросил его на девушку, задернул ширму. Не очень ровно я видел половину изуродованного женского лица, капельницу и прозрачную кишку, впившуюся в вены измученной женщины.
1: «Это полиция!»
0: Голос приблизился. Человек стоял у входа в подвал.
1: «Стас, что у тебя?»
0: Ему глухо ответил кто-то еще. «Двое. Наверху двое». Алевтин пристально осмотрел себя, оглядел обувь и отошел от места боли. «Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох».
1: «Да и не говори!» — сказал напарнику полицейский. «Жуть какая-то, а не музей! Эй! Есть кто живой? Господин Долматов?»
0: Старик поторопился к лестнице, поднялся по ступеням, и я услышал, как хлопнула дверь. Белобородый забыл выключить свет. Я услышал, как он натянуто радушно встречает полицию, пытается увести сотрудников от подвала, лепечет что-то веселое. А те спрашивают про Лизу Соколенко. Не была ли тут, не помнит ли он ее? Вдох-выдох, вдох-выдох. Кукла на столе пошевелилась. Я отчетливо увидел, как дернулась рука, как согнулась проволока, когда вошедшая в новое тело душа словно обнаружила рычаги управления и теперь проверяла свои возможности. Я не верил своим глазам, глядя, как игрушечный человечек делает первый шаг. Собранная из проволоки и деревяшек, облепленная кожей и волосами фигурка сдвинулась с места. Крошечные ножки небольшими неуверенными шажками двинулись к краю стола. Вдох-выдох, вдох-выдох. Я наблюдал за ней в страшном и обиженном изумлении.
2: Почему у меня не было такой возможности? Почему я не смог даже закрыть глаза? Что было в привязанной к стулу девушке такого, чего не было у меня?
1: Фигурка упала на пол, и голоса наверху замолкли. «Что это?»
3: «Где?»
1: — ответила Левтин. «Там, внизу».
3: «Кошка, наверное. Давай проходите. Чаю, господа».
1: Кукла встала на ноги и пощелкала деревянными ступнями по бетону. Я и остальные жертвы Белобородова неотрывно следили за каждым ее шагом. Никто из нас не оказался столь же силен духом, как безымянная девочка за ширмой, чья душа оживила человечка из Икея. Мы предпочли стать деревом, а не подчинить его. И теперь нам оставалось лишь наблюдать.
4: Точно не было? Ее машину видели неподалеку от музея.
3: Откуда ж мне знать, господа? Народу-то тут порядочно бывает. Может, и была. Всех не припомнишь. Случилось что?
1: Человечек добрался до часто-часто дышащей девушки. Остановился в липкой луже у ее ноги. Стоял несколько долгих секунд в замешательстве, но затем уверенно полез по недвижимому телу, цепляясь за сырые от крови ремни.
2: Что он хотел сделать?
4: «Понятно. Спасибо, Левтин Игнатьевич, за информацию. Пропал девчонка. Поехал к вам и, видимо, не доехал».
2: Вдох-выдох, вдох-выдох. Вдох-выдох, вдох-выдох.
1: Кукла прыгнула на капельницу и стала раскачиваться, выдирая иглу из вены девушки.
3: «Да ничего, господа. Я ж понимаю, служба. Ежели чего узнаю, то несомненно».
1: С глухим стуком фигурка слетела со стула боли, но в ее руках победоносно была зажата игла.
2: Вдох-выдох, вдох-выдох. Вдох-выдох, вдох-выдох.
1: Разговор наверху утихал. Заскрипели половицы, и вскоре должен был послышаться хлопок входной двери. Я смотрел в окровавленные глаза девушки и молился. Наверху опять забухтели. Полицейские застряли у одной из фигурок, которая когда-то тоже умерла в этом подвале. Но потом вновь скрипнули доски. Хлопнула дверь.
2: Вдох, вдох, вдох!
1: И истошный крик. Девушка завизжала. Ее тело выгнулось от боли, избавившись от дурмана, капающего из пластикового пакета. От такого крика лопаются стекла и трескаются зеркала. Изуродованное, исполосованное, измученное пытками тело билось на стуле, пытаясь вырваться из плена ремней, и нечеловеческий вой метался по подвалу. Я наблюдал за ее мучениями и за тем, как деревянный человек, выбивший иглу из вены, лежит без движения на полу. Он выполнил священную миссию. И даже когда в подвал ворвался полицейский, я смотрел только на фигурку у стола с окровавленным человеческим обрубком, бывшим когда-то Лизой Соколенко. Гадал, осталась ли душа в чертовой игрушке или вернулась обратно в истерзанное тело. И впервые мне не хотелось закрывать глаза.
5: «Какого хрена ты, ублюдок? Лежать, я сказал, лежать! Стас, что там? Стас, отвечай!»
1: Кричал кто-то наверху, а полицейского рвало рядом с телом девушки. Вопль пленницы прервался. Она смотрела на сильного мужчину, не способного удержать содержимое желудка, и взгляд ее стекленел.
2: Вдох, вдох, вдох.
1: Тишина. Лиза Соколенко ушла. В куклу или к Всевышнему? Не знаю.

Теперь я и сотни других фигурок ждем своего часа в темном помещении полицейского склада. Мы лежим в коридоре из картонных коробок, на которых маркером выписан номер уголовного дела. У каждого из нас свой полиэтиленовый пакет с индивидуальной биркой. Здесь тихо и хорошо. Иногда, правда, к нам заходит пожилой следователь и парочка стажеров. В глазах самого младшего из них я вижу темный восторг, в котором есть что-то от Белобородова. Юноша с потаенным восхищением слушает рассказы о деле Долматова. Я не думаю, что молодой следователь злой или плохой человек. Просто он никогда не сидел на том стуле. А в целом, если не считать эти визиты, здесь царит мир. Здесь нет боли. И сейчас мы все — пустота. Впрочем, было ли в нас хоть что-то до встречи с Белобородом? Я болтаюсь в нигде и никогда, и не могу забыть того деревянного человечка, ползущего по окровавленным ремням к игле капельницы. Я вижу его каждую минуту своего опостылевшего существования. Но по сей день не могу закрыть глаза. Просто закрыть глаза.

Лайза Голдстайн. Источник вдохновения. Кажется, я увидел ее снова. Это произошло во время одной из моих редких вылазок в Лондон, который я совершаю безо всякого желания, ибо мои старые кости плохо переносят вагонную тряску по пути в город, и еще хуже – толчею подземки. Я испытываю горечь от того, что, исколесив все континенты и повидав такое, что большинству людей даже не снилось, превратился в затворника. Живу теперь в деревушке и планирую поездки в столицу с небывалой тщательностью, словно это экспедиция во внутренние районы Африки. Но с этим уже ничего не поделаешь. В Лондон я отправился для того, чтобы вручить издателям новую серию своих воспоминаний и предаться чревоугодию в клубе, одной из немногих излишеств, которые я могу теперь себе позволить. За великолепным портвейном я, как всегда, раздобрился и намекнул на чудеса, которые буду живописать в дальнейшем. Гиппогрифа, кентавра и феникса, встреченных в Аравии. Издатель слушал меня завороженно, как ребенок, а когда рассказ закончился, признался, что первый том моих воспоминаний разошелся прекрасно. «Люди любят читать о путешествиях в экзотические края», — сказал он. «Особенно нынче, когда цивилизация проникла почти повсюду». Пройдет еще лет 10, и, боюсь, все эти восхитительные существа вымрут или так хорошо спрячутся, что их уже никто никогда не отыщет. 10 лет, переспросил я. К счастью, мне столько не прожить. Его смех был неуверенным. Он не понял, пошутил я или нет. После ужина, простившись с издателем, не совсем твердой походкой я направился к ближайшей станции подземки. Двери поезда, к которому я устремился, уже закрывались, и я знал, что не способен даже на короткую пробежку, зато она, не раздумывая, перешла на бег, прошмыгнула мимо меня и проскользнула в вагон в тот самый момент, когда поезд трогался с места. То была она, я почти в этом не сомневался. Совершенно тот же вид. За 40 лет она нисколько не изменилась, но им, собственно, и не полагается меняться. Первое, о чем я подумал, говорить ли Уоллесу. У него было меньше оснований ее любить, чем у меня. Я все же решил позвонить Уоллесу. Я не знал, остался ли он в Лондоне или возвратился в Штаты, последнее было вероятнее. Тем не менее, телефонистка нашла его быстро, заставив меня прождать всего несколько минут. Чудо, равное диковинным, какие я встречал в самых дальних странствиях. Возможно, в нашем мире еще остается место для чудес. Судя по голосу, он, как и я, сильно постарел и уже устал ждать. «Hello», — начал я. «Это Сэмюэл Уоллес». «Он самый. С кем имею честь?» «Джеймс Арбетнот». Долгое молчание. «Арбетнот», — проговорил он наконец. «Что вынудило вас позвонить мне?» «Кажется, я ее видел. Она в Лондоне, Уоллес». Снова долгое молчание. Я уже решил, что он сейчас спросит, кто такая она, но Уоллес, конечно, помнил ее так же живо, как и я. «Вот как», — услышал я. «Да, я видел ее в метро». «И чего вы теперь от меня ждете? Чтобы я прочесал весь Лондон, стремясь ее отыскать? Не желаю ее видеть. Уж вам это должно быть известно. Почему, вы тоже знаете». «Я подумал, что вам теперь лучше глядеть в оба. Сам я живу не в Лондоне». «Знаю, читал первый том ваших воспоминаний». «Собираетесь описать ее, тот эпизод, в следующем томе?» «Не знаю, у меня не было намерения». «Вот и славно. Не ворошите прошлое, Арбетнот. Это опасно для нас обоих».

Но теперь оно может возникнуть, брякнул я сам себе, удивляясь. Возможно, я ее отыщу и спрошу. Лучше не ворошить прошлое, повторил Уоллес и повесил трубку. Несколько дней подряд мне не удавалось сесть за продолжение воспоминаний. Писать ли о ней? Раньше это не входило в мои планы, но теперь оказалось, что я больше ни о чем не могу думать. Это было превыше моих сил. Прежде чем продолжить, я должен был отчетливо все вспомнить. Только таким способом можно избавиться от наваждения. Началось все так, как начинались многие мои путешествия. Со случайного словечка, брошенного в Королевском клубе исследователей. Самого клуба, увы, уже не существует, хотя здание все еще стоит. Массивное строение с колоннами, которое некогда было битком набито, зверями и растениями, скульптурами и стелами, драгоценностями и мумиями, урнами и гробницами, диковинами, собранными по всему свету. Я явился туда осенью 1885 года, чтобы рассказать о своей безуспешной поездке на Крит на поиски Минотавра. Потом несколько членов клуба, одних я знал, с другими не был знаком, уютно устроились в глубоких кожаных креслах и предались воспоминаниям. Между прочим, начал один, мой знакомый утверждает, что видел фантазму на севере. И он назвал лес вблизи деревни в одном из северных графств. Естественно, я заинтересовался и не на шутку, ибо Уитерспун, мой близкий приятель, рассказывал мне несколькими месяцами раньше о своем изобретении, приборе, с помощью которого можно опознать фантазму. Тот же самый Уитерспун, как помнят, разумеется, те, кто читал первый том моих воспоминаний, изобрел анейроскоп, прибор для улавливания снов. С виду они совсем как мы, обыкновенные люди, хотя исследователи согласны в том, что женщин среди них больше, чем мужчин. Древние греки называли их музами. Они различали 9 муз, одних женщин. Но если верить наблюдениям членов клуба исследователей, их насчитывается больше 9, хотя не намного, и все как одна неуловимы. Человека, сумевшего поймать фантазму или хотя бы побывшему с ней рядом, переполняют идеи и замыслы. После такой встречи счастливец никогда не будет испытывать нехватки вдохновения и творческих сил. Я нанес Уитерспуну визит и попросил одолжить мне на первое время новый прибор, нареченный изобретателем музоптиконом. Музоптикон оказался громоздким ящиком высотой в 2 фута. Материалом для своего изделия Уитерспун избрал красное дерево, а все рычаги, стрелки и приводы сделал медными. Кроме того, корпус прибора был увешан медными украшениями, поэтому очень много весил. Я отнес его умельцу, выполнявшему мои заказы раньше, и тот сшил брезентовый рюкзак, чтобы прибор можно было носить на спине. На рюкзаке были карманы для других моих инструментов. До графства я добрался на поезде, дальше взял кэп. Остановился я у миссис Джонс, сдававшей в своем доме комнаты постояльцам. Разобрав ближе к вечеру вещи, я спустился вниз в надежде на чай и с неудовольствием обнаружил, что в доме проживают еще 2 гостей – молодые мужчины и женщина. Слухи о фантазме дошли не только до меня, но я надеялся, что эти двое находятся здесь не за тем, чтобы ее отыскать. Мне казалось очевидным, что настоящий исследователь не возьмет в подобную экспедицию жену. С другой стороны, зачем еще забираться в такую глушь? Мы познакомились. Мужчину звали Сэмюэл Уоллес, его жену Адель. Акцент выдавал в них американцев. Уоллес был худым и стройным, с длинными блестящими волосами, разделенными посредине пробором. Миссис Уоллес была так же молода, как ее муж, и довольно красива, с волосами цвета красного дерева, как мой музоптикон, и широко расставленными выразительными серыми глазами. Мы уселись пить чай. «Вы исследователь, мистер Арбетнот?» – спросил Уоллес. Я был вынужден признать, что он не ошибся. «Фантастический инструмент, который сейчас подняли по лестнице, принадлежит вам?» Видимые колебания он продолжил. «Не хотите, можете не отвечать, это ваше право. Но я обязан вас предостеречь. Мы с вами, возможно, охотимся за одной и той же дичью. Вы слыхали, что в окрестностях может водиться фантазма?» Признаться, при этих его словах у меня упало сердце. «Да, из-за этого я сюда и приехал». «Хорошо, что вы не стали темнить», — сказал он. «Лучше ясно представлять, на каком вы свете, не правда ли?» Он поднял чашку, и я понял, что он собирается предложить тост, словно мы пьем спиртное, а не чай. «Пусть выиграет сильнейший!» С этим трудно было поспорить. Мы чокнулись чашками и выпили. Из кухни появилась миссис Джонс. «Подать еще чаю?» – спросила она. «Может быть, хотите сэндвичи?» У Уоллеса уже горели глаза, меня же тянуло испробовать кое-какие посетившие меня идеи и побыстрее начать поиск фантазма в лесной чаще.
«Есть ли на вашем счету открытия, о которых я мог бы слышать?» – спросил я его. «Это моя первая экспедиция», – был его ответ. Миссис Джонс тем временем принялась убирать со стола. «Надо же когда-то начать. Зато у меня есть довольно любопытные соображения насчет того, где вести поиск». «А чем займется ваше отсутствие супруга?» «О, я буду сопровождать мужа», – заверила меня миссис Уоллес. Я ничего не ответил. Всем известно, что женщинам не хватает упорства и инициативы, без которых нет смысла пускать длительные и трудные исследовательские путешествия. У меня прибавилось оптимизма. Уоллес оказался явным новичком и как будто не представлял для меня угрозы. Ранним утром мы покинули дом, подкрепившись плотным завтраком, подданным миссис Джонс. В зябких предрассветных сумерках я простился с Уоллесом и его женой и зашагал к лесу, взвалив на спину музыптикон и другие инструменты. Лес был древним, остатком дремучих лесов, покрывавших некогда почти всю Англию. Стоило мне немного углубиться в чащу, как свет померк, деревья наклонились одно к другому, их ветви переплелись, образуя живой полог. Дубы и ясени, ольха и колючий кустарник плотно обступили меня со всех сторон. Старая листва под ногами заглушала шаги. Я остановился, достал компас и двинулся на север. В лесу было очень тихо. Не слышно было ни птиц, ни белкой живности, скребущейся в земле. Когда настало время снова свериться с компасом, мрак чащобы не позволил разглядеть ни его стрелку, ни медную шкалу на музаптиконе, так что пришлось зажечь шведскую спичку. Снова забросив за спину музаптикон, я продолжил путь. Пробираясь сквозь заросли, я гадал, как чувствует себя в таком странном месте Уоллес и его жена. Не удручит ли темнота миссис Уоллес и даже ее мужа настолько, что они повернут назад? Все мы были любителями в буквальном смысле слова. Пускались в приключения ради любви, а не из-за денег. Однако среди членов клуба исследователей выработалась некоторая профессиональная этика, которую Уоллес вроде бы не собирался соблюдать. Ближе к полудню я почувствовал первые спазмы голода. Достав из кармана часы, я снова чиркнул спичкой, чтобы узнать время, после чего съел хлеб с сыром, полученный в дорогу от миссис Джонс. Немного погодя, я рассудил, что пора поворачивать назад. Еще раз проверив показания музаптикона и удостоверившись, что вокруг нет никакой активности, я повернул обратно на юг, к деревне. На обратном пути в лесу стало еще темнее. Впечатление это производило самое гнетущее. Я ускорил шаг, но отягощающие меня инструменты не позволяли как следует разогнаться и отчаянно дребезжали, стоило мне попытаться перейти на бег. Мне не терпелось снова очутиться среди людей, я даже предвкушал общество супругов Уоллес. В 4 часа дня я достиг края леса, а вскоре дошагал до деревни и уютного домика миссис Джонс. К своей досаде я узнал, что Уоллесы еще не возвращались. Миссис Джонс порхала вокруг меня, насколько способна порхать столь полная особа, помогая снять рюкзак, потом принесла чаю и сэндвичи. «Вы уверены, что их еще нет дома?» – спросил я ее, удерживая на колени тарелку с сэндвичами. «Я целый день никуда не отлучалась», – ответила миссис Джонс. «Если бы они появились, я бы их увидела». Напряжение дня начинало сказываться. Утонув в глубоком кресле, я поглядывал на миссис Джонс, зажигающую газовые светильники и разводящую огонь в камине. Оказалось, что ее чайное полотенце – сувенир с великой выставки в Хрустальном дворце, состоявшейся 30 с лишним лет назад. Как видно, с тех пор бедняжка никуда не выезжала. Я побывал, наверное, не в одной сотне гостиных, подобных этой, и привычность картины странно на меня повлияла. Я почему-то уверился, что обязательно найду фантазму. Если не завтра, то в один из предстоящих дней своего пребывания в деревне. Утомление даже навело меня на самоуверенную мысль, будто я знаю, по каким тропам пробираться сквозь чащу. В следующее мгновение в гостиную вошли мистер и миссис Уоллес. Они увлеченно беседовали между собой и смеялись. Миссис Джонс заторопилась в кухню за новой порцией сэндвичей. «Добрый день, Арбетнот!» – приветствовал меня Уоллес и, заметив рядом с креслом мою объемистую поклажу, засмеялся громче. «Боже, Адель, взгляни только на это оснащение!» «Ну, сэр, вы прям как белый рыцарь из книжки Кэролов!» «А где Алиса?» – подхватила миссис Уоллес. «Алиса, это ты, дорогая!» – сказал Уоллес. «А вот кто я?» Их болтовня действовала мне на нервы. «Как прошел день в лесу?» – осведомился я как можно учтивее. «Прекрасно, просто прекрасно», – отозвался Уоллес. «Пока что мы ничего не обнаружили, зато уже представляем, где искать. А вы?» «То же самое», – отрезал я. Они все больше меня раздражали. Для меня, как и для коллег по клубу, исследование было сродни священнодействию. Нас объединяло убеждение, что легкомыслию в нашем деле нет места. К тому же я терялся в догадках, на какие свои блестящие озарения они намекают.
«Вообще-то там темновато, вам не кажется?» — обратился ко мне Уоллес. «Есть немного». «Немного. Ты только его послушай, Адель. Наверное, у вас в рюкзаке газовые фонари и, конечно, полное собрание Диккенса». «Во всяком случае, я захватил спички. А вы, наверное, нет?» «Спички!» И он шутовски хлопнул себя по лбу. «Так и знал, что-нибудь забуду». Миссис Джонс вернулась с сэндвичами. Я встал и поднял свой рюкзак. «Боюсь, мне придется вас оставить. Пора сделать очередную запись в дневнике». Мне действительно хотелось быстрее уединиться у себя в комнате и записать мысли, пришедшие в голову за минуты отдыха и за чаем. «Всего наилучшего», — напутствовал меня Уоллес, перестав поясничать. «Надеюсь, мы вас не обидели. Мы же просто шутили». «Разумеется, нет», — сухо ответил я, кивнул супругам и стал подниматься по лестнице. Следующим утром я отправился в путь ни свет ни заря, не дождавшись Уоллесов. Накануне вечером я приступил к составлению карты леса, начав с участков, где уже побывал. Мне казалось, что я набрел на место, куда может наведываться фантазма, затерянное урочище примерно в миле от деревни. Некоторые авторы, в чьи труды я заглянул перед началом экспедиции, полагали, что подобные существа предпочитают тишину и одиночество. В этот раз, обходя лес, я держал в одной руке компас, в другой свой самодельный план. Солнце поднималось все выше, но я все сильнее сомневался, что найду здесь фантазму. Этот угол леса ничем не отличался от прочих его углов, такой же безлюдный и оторванный от цивилизации. Если, конечно, считать супругов Уоллес атрибутами цивилизации, подумал я и горько усмехнулся. Мои мысли вернулись к встрече с ними прошлым вечером. Что они нашли, что за мысли у них появились? Было бы невыносимым оскорблением, если бы эти новички наткнулись на фантазму раньше меня. Прикинув, что отошел от деревни уже на милю, я стал углубляться в лес. Как и накануне, огромные деревья зловеще сомкнулись вокруг меня и над головой. То, что я делал накануне, повторялось во всех подробностях. Я чиркал спичками, определял свое местоположение по компасу, проверял показания музоптикона. Со временем я проголодался, устал и обозленно осознал, что опять зря потратил время. Дурное настроение усугубилось на обратном пути и не отпускало меня, пока я шагал к дому. Открыв дверь дома миссис Джонс, я услышал смех Уоллеса. Жена сказала ему что-то, я не разобрал слов, и он расхохотался еще громче. Сознаю, что это звучит странно, но услышав их голоса, я мгновенно успокоился и почувствовал себя счастливым. Пропал и страх, как бы они не нашли фантазму раньше меня, и раздражение, еще остававшееся с вечера, когда меня вывело из себя их болтовня. Видимо, дело было в моем желании оказаться среди людей. Я бросился к ним, как к старым друзьям. Супруги Уоллес сидели в гостиной. Миссис Джонс наливала им чай. «Глядите, белый рыцарь!» — радостно воскликнул Уоллес. «Ну, как дела, старина?» Я снял со спины рюкзак и поставил его на одно из кресел. Не знаю, зачем, наверное, чтобы проверить, в порядке ли техника, я открыл рюкзак и заглянул в него. Все стрелки музоптикона вибрировали, как сумасшедшие. При первой же возможности я попросил извинить меня и поднялся к себе, чтобы поразмыслить. Фантазма находилась прямо здесь, в доме. Я почти не сомневался, что это Адель Уоллес или сам Сэмюэл. Нет, эти существа чаще всего женщины, да и интуиция, чувство, которому доверяет всякий хороший исследователь, подсказывало мне, что это именно жена. Однако открытие создало больше проблем, чем разрешило. Знает ли муж, кто с ним рядом? Если знает, то зачем было сюда приезжать, зачем брать, что ищет фантазму? А если не знает, то почему она утаила это от него? Зато многое обрело теперь смысл. Ясность мыслей, которую я чувствовал в их присутствии, вереница свежих идей насчет мест дальнейших поисков. Понятной стала и атмосфера счастья, всегда окружавшая пару. Видимо, творческий акт сопровождается таким же светлым, радостным чувством. Что теперь предпринять? Верхний этаж исследовательского клуба ломился от непонятных предметов, найденных и привезенных мной и другими членами клуба. Саламандр, птиц, рух, русалок. Если привезти Адель Уоллес в Лондон, весь клуб окатит волной свежих идей, которым не будет конца. Наши исследования будут неизменно удачными. Мы будем шествовать от триумфа к триумфу, а все лавры по праву достанутся мне. И я поклялся, что поговорю с Адель Уоллес. Для этого надо было каким-то образом застать ее одну.
Возможность представилась спустя несколько дней. Ожидание было изматывающим. Мне пришлось притвориться, будто я продолжаю поиск фантазма, иначе у мужа возникли бы подозрения. Поэтому по утрам я покидал дом и тащился к лесу, только бы повернуть на полдороги назад и провести день в деревне за чаем и вернуть на полдороги назад

0: Шли часы, и меня все больше разбирало нетерпение пополам с сильнейшим волнением. Притворяться больным становилось все труднее. Я уже воображал себя путешествующим по миру на пару с миссис Уоллес и совершающим открытия, каких самым прославленным исследователям остается лишь грезить. Возвращаясь в Англию, я выступал бы с докладами по всей стране. Заслуги перед наукой и страной принесли бы мне рыцарский сан. Наконец, ближе к 5-часовому чаю, Адель Уоллес спустилась вниз. Я заранее установил музоптикон рядом со своим креслом и при ее появлении открыл рюкзак и впился взглядом в прибор. Как я и надеялся, стрелки дружно вибрировали. Миссис Уоллес приняла у хозяйки чашку чая и опустилась в кресло. «Кажется, вы тоже прихворнули», — обратилась она ко мне. «Мне надо с вами поговорить, миссис Уоллес», — заявил я, не теряя времени. Она подняла глаза и увидел в них нескрываемый смех. Присутствие миссис Джонс придало ей уверенности, ей не хотелось оставаться со мной наедине. «О чем, мистер Арбетнот?» «Я знаю, кто вы». Мои слова сильно ее озадачили. «Знаете, мистер Арбетнот?» «Кто же я?» «Фантазма! Та, ради которой сюда приехал я, да и ваш муж тоже». В ответ она запрокинула голову и расхохоталась. «Я фантазма? Что же привело вас к такому экстравагантному умозаключению?» «Извольте взглянуть». Я показал ей музоптикон со взбесившимися стрелками. «Этот прибор вас разоблачил». «Неужели? В таком случае кто-то из нас сильно ошибается. Либо я, либо ваш прибор. Я не фантазма, мистер Арбетнот. Я не та, за кого вы меня принимаете». «Давайте отправимся в Лондон», — взволнованно зашептал я. «Я представлю вас в исследовательском клубе, покажу им, на что вы способны». «И что дальше?» «Муж рассказывал о вашем клубе. Вы запрете меня в клетку, как поступаете со всеми несчастными, которых подбираете в своих странствиях. Нет, благодарю». «Ничего подобного», — возразил я, хотя на самом деле еще не успел всего продумать. «Действительно, как удержать ее в клубе в перерывах между поездками?» «Что ж, эту проблему придется решать на ходу». «Умоляю, вернитесь в Лондон со мной». На беду в этот момент в гостиную вошел Уоллес. Дальнейшее походило на дурной французский фарс. Уоллес обвинил меня в попытке украсть у него жену, а я в свое оправдание утверждал, что она понадобилась мне в куда более высоких, истинно научных целях, а миссис Уоллес почему-то называла меня «этот ужасный человек». Наконец, после того, как я не меньше дюжины раз повторил слово «фантазма», он как будто сменил гнев на относительную милость. «Так вы утверждаете, что Адель и есть фантазма?» — недоверчиво спросил он. «Да», — кивнул я. Он повернулся к жене. «Разумеется, нет, Сэмюэл», — заявила миссис Уоллес с излишней, на мой вкус, резкостью. «Тебе не кажется, что ты был бы в курсе дела, окажись я ею?» «Не знаю», — протянул ошеломленный Уоллес. «Откуда бы я узнал? А что, очень возможно». «Не говори глупости», — возмутилась миссис Уоллес. «Смотрите», — поманил я Уоллеса. «Вот прибор музоптикон, изобретение некоего Уинтерспуна. Видите? Он регистрирует присутствие фантазмы здесь, прямо в этой комнате». «В последнее время я прямо-таки источаю идеи», — проговорил Уоллес. «Столько не придумаешь даже за целую жизнь». «Дорогая, если...» «Прекрати! Я Адель Амброуз Уоллес, уроженка Бостона. Да что с тобой? Ты ведь столько лет знаком с моим отцом!» «Поспокойнее, дорогая», — попросил жену Уоллес. «Ну а если я и впрямь окажусь фантазмой, как бы ты со мной поступил? Этот ужасный человек хочет увезти меня в Лондон и запереть в клетке вместе с драконами, вервольфами и бог знает кем еще. А ты? Что сделал бы ты?»
1: «Ничего, дорогая. Ты бы осталась моей любимой женой, я бы никуда тебя от себя не отпускал.
0: Чтобы в голове у тебя продолжали заводиться смелые идеи».
1: «Разумеется, ты помогла бы моим исследованиям. Ты была бы мне не только женой, но и музой, источником вдохновения. Я совершил бы потрясающие открытия, и никто меня не остановил бы. Возможно, меня даже избрали бы членом исследовательского клуба. А я считала себя твоей спутницей жизни. И это, конечно, тоже. Но ты не прочь использовать меня в своих целях».
0: «В наших общих целях, дорогая. Твой талант принес бы пользу нам обоим». «Последний раз повторяю, я не фантазма».
1: «Как тогда ты объяснишь поведение стрелок прибора?» — спросил Уоллес.
0: «Понятия не имею», — гневно отрезала миссис Уоллес. «Спроси мистера Арбетнота, это его штуковина».
1: И с этими словами она покинула комнату. Мы услышали, как захлопнулась входная дверь.
0: «Адель!» — крикнул Уоллес, выбегая следом за ней. «Адель, моя бесценная!»

Я же остался сидеть слишком потрясенный случившимся, чтобы произнести хоть слово. Ведь я увидел, что с уходом миссис Уоллес прибор взбесился еще сильнее. Единственным человеком, оставшимся в гостиной, не считая меня, была миссис Джонс. Я смотрел на нее, не находя слов. «Да», — ответила она на мой непрозвучавший вопрос. «А вы? Вы поедете со мной в Лондон?» «И не подумаю». «Миссис Уоллес все рассказала. Вы прямо сажаете свои находки в клетку?» «Только некоторых». В ее присутствии я чувствовал себя парализованным. Ее лицо было воплощением тысячелетнего спокойствия и мудрости. За спиной у нее трепетали крылья, или то были всего лишь завязки фартука. «А теперь мне придется вас покинуть, мистер Арбетнот», — произнесла фантазма. Несколько непонятных словечек, и гостиная со всей обстановкой исчезла. Я очутился на улице посреди деревни. Солнце садилось, работники медленно брели домой. Адель Уоллес решительно шагала к железнодорожной станции. Рядом с ней, отчаянно жестикулируя, семенил ее супруг. За истекшие с тех пор 40 лет не было дня, чтобы я не вспоминал эти события во всех подробностях. Через исследовательский клуб я проведал, что Уоллесы развелись, и Адель вернулась в Бостон к родителям. Сэмюэл сделал несколько открытий, не слишком, впрочем, значительных, после чего забросил исследование, во всяком случае, в клубе его имя перестало упоминаться. Больше всего мне не давал покоя вопрос, почему я не сумел распознать фантазму. Ведь я кичился непогрешимой интуицией истинного исследователя, которая ни разу меня не подводила во многих путешествиях, увенчавшихся блестящими открытиями. Редко мне приходилось так жестоко ошибаться. И только сейчас, когда из-под моего пера текут эти строки, ко мне приходит понимание. Я был исследователем, приходится писать об этом в прошедшем времени. Я воображал, что разрешаю загадки, которыми кишит наша жизнь, охотясь за экзотическим, уникальным, редкостным. Но миссис Джонс приоткрыла мне другую сторону нашего существования, для которой нет иного наименования, кроме «загадки обыденности». Загадка таится в фартуках, чайных полотенцах, прочей безделице. Любая мелочь может стать источником вдохновения. И ныне я скорблю, что не вел достаточно оседлой жизни, чтобы постичь эту мудрость. А теперь я готовлюсь к своей последней экспедиции. Отправлюсь в Лондон, спущусь в подземку и стану искать ее там. Если найду, то не попытаюсь поймать, а просто скажу... Что я ей скажу? Что наконец-то все понял.

0: Майя ни разу не проснулась в момент, когда тело сменялось. В эту сентябрьскую среду она тоже ничего не почувствовала. Проспала, пробудилась от ноющей боли в локтях и коленях. Лежа на спине, подняла над лицом руки. Они были ожидаемо старческими. Пахли розовой водой и гвоздикой. Мышцы словно висели отдельно от костей, удерживаемые только дряблой кожей. Майя покачала руками из стороны в сторону, и кожа вместе с вялыми мышцами тоже заколыхалась. Будто бы заказала тело на Алиэкспресс, а оно не подошло по размеру. Ощупала себя от бедер вверх. Мягкая кожа напоминала теплую ткань, легко присобиралась за ладонью. На середине шеи кожа менялась, на подбородке переходила в гладкую, плотную. Как хорошо, что голове Майи все еще было 19. Это случилось 5 лет назад. У всех людей стали меняться местами тела. Голова оставалась на месте, у каждого своя, а ниже середины шеи раз в неделю тело сменялось, обменивалось на чье-то другое, прилететь могло все что угодно, любого пола и возраста.
1: «Мир стал похож на чизкейк», — представлялась Майя. «Творожок лежит на месте, а коржик под ним кто-то раз в неделю поворачивает в сторону, любую, какую вздумается». «Да, творожок — это условно головы, а коржик — тела». Сложная метафора, согласна.
0: Встать с дивана со старческим телом всегда трудно. Появляется одышка, сложно выпрямиться до конца, суставы проворачиваются со скрипом. Тело поношено и изломано. Майя подошла к зеркалу на дверце шкафа, разделась и осмотрела себя. Эта старушка, что ниже шеи, выглядела примерно под 70, но тельце у нее пикантное, и в молодости, должно быть, она была прихорошенькой, а вот сейчас пустые мешочки грудей. Пугало то, как заметно меняется внешность и, что еще хуже, здоровье с возрастом. Чужая старость падала на Майю внезапно, и прелести ее в контрасте с молодостью ощущались резко. Даже правило появилось. Тело старика почти всегда неделя на смарку.
1: Интересно, а старики, которым прилетают молодые тела, они что делают? Бегут в любимый парк замороженным или... Обидно только, когда мозг старика умирает и убивает выпавшее ему молодое тело.
0: Майя оделась, умылась и прошла на кухню. Забрасывая в кружку растворимый кофе, пару ложек рассыпала, потом рассыпала сахар, потом уронила тряпку, которой собирала рассыпанные кофе и сахар.
1: Старость не радость.
0: Правда, когда прилетал детский организм, выходило не лучше. Тело не понимало, чего от него хотят. В нем, Майя с этим уже сталкивалась, самочувствие было прекрасным, но сознание дезориентировано. Хорошо думала Майя, что ей не прилетали психически больные тела, это было невозможно. Радовалась, что ее голова в этом плане здорова и всегда оставалась с хозяйкой. Наконец, кружка с кофе задымилась на столе. Мать была на работе, брат в школе, Майя могла спокойно позавтракать. Она вспомнила. Первый год после того, как начал поворачиваться коржик, творилась жуткая неразбериха.
1: Как обращаться с чужими телами, как ходить чужими ногами на работу, как вообще существовать, никто не знал.
0: Люди стали делать на запястьях татуировки с важной информацией о себе. Имена давали теперь не родные родители, а временные хозяева тел. И на следующей неделе уже новые хозяева зачеркивали прежние имена и набивали новые. Если можно было распознать род деятельности бывшего хозяина тела, если оно, очевидно, имело спортивный вид или хорошую растяжку, на запястье били балерина или гимнаст. Но работать по старой профессии жизнь быстро отучила. Тела не слушались голов и получали травмы.
1: Ну как можно водить в театр тело танцовщицы, репетировать и выступать, имея голову, например, сварщика?
0: Тело мозгу ничем не помогало. Да, красивое и гибкое, но сигналы-то ему посылал какой-то Петр Иванович. Иногда, конечно, головам балерин прилетали тела других балерин, но уже запущенные, обрюзгшие, непослушные и деревянные.
1: Тренированные руки и подкачанные ноги стали просто поводом неделю повыделываться умениями или подзаработать в каких-то мутных забегаловках. Так со временем все телесные профессии и завяли. Актеры играли, планируя по 3 замены на роль. Врачи оперировали тем, что имели, или пациенты умирали без операций. Постепенно мир организовался и привык. Что реально было ценным – татуировки с названиями лекарств. Тела обследовали в спас-центрах и набивали на запястьях нужные списки. Так можно было вовремя понять, что к вновь прилетевшему организму должен прилагаться, например, аэрозоль астматика, и вовремя его получить. У семьи Майи, как почти у всех, дома с годами скопилась огромная аптечка. А что делать? Лучше быть готовым к любому диагнозу. Зато выжили и расцвели интеллектуальные профессии. Ведь если у тебя голова репетитора по физике, таргетолога, журналиста, ты сядешь и будешь работать хоть без пальцев, хоть сгорбившись колесом. Художники и парикмахеры тоже вполне могли рисовать и стричь любыми руками. У художников даже творчество стало поинтереснее со всеми этими экспериментами. Появились выставки вроде «Только женскими руками» или «Созидательный Паркинсон». Допивая кофе, Майя включила ноутбук, забросила в рот хвост бутерброда и запустила личный кабинет спас-центра, самой крупной организации поддержки разума и тела. Она работала стажером-психологом и мечтала в скором времени попасть в основной штат. Прошел входящий вызов.
2: «У меня нет обеих ног!»
1: — закричал женский голос без приветствия.
3: «Психологи вообще выиграли в новом мире. Если ты просыпаешься и видишь ниже шеи заплатанное шрамами тело военного или нечто с какой-нибудь тяжелой степенью инвалидности, ты наверняка захочешь поговорить с психологом».
1: Майя работала почти всегда. Если не получалось сидеть за ноутбуком, она всегда могла работать лежа по гарнитуре. К счастью, ее знания, ее губы и голос были с ней неразлучны. После безногой женщины упали вызовы от получивших впервые тело другого пола и одного гермафродита. Потом пошли те, кто мучился от своей непривязанности к плоти и размышлял о том, где же все-таки есть душа. Тела болели, пугали и возбуждали, а головы рассуждали, паниковали и мучились. Майе везло. Чем сложнее случай, тем больше платит государство. А вот где ей не слишком везло последние несколько лет, так это в отношениях с матерью. Ужасная невротичка, она словно бы разлюбила Майю 5 лет назад. Майе явно казалось, что мать ненавидит ее. Она не чувствовала никакого родства ни с материнскими светлыми прядями, ни с серыми глазами младшего 7-летнего брата.
4: «Приемыш!»
1: Так с недавних пор он дразнил сестру. Тоже не чувствовал родства, видимо. Майе досталась внешность отца. Голова, темные волосы, островатые уши, скулы, бритвы. У нее были карие глаза того, кто давно бросил семью. Тонкие губы того, кто...
4: «Сволочь, козел, и не смей о нем спрашивать!» «Ты как отец! Ты точно твой отец!»
1: Слышала Майя из раза в раз, не понимая, в чем угадала чужие повадки. Зато она теперь знала точно. Нет никакой души в груди. И душа, и личность, характер — все в голове. Тяжело ощущать родственные связи с семьей, расставшись с собственным телом. Оно еще юное, щуплое. Помнилось Майе теперь смутно, как фильм, просмотренный в полусне. Майя понимала, что оно где-то там, под чужими головами, уже неузнаваемо изменилось, созрело, что сейчас ему уже 19. А здесь, кроме головы, Майе теперь каждую неделю доставалось тело чужое. И мать больше не любила ее.
5: «Ох, девушка, спасибо! Прямо-таки стало легче!»
6: «Не за что. Помните это всего на неделю. Всего доброго!»
1: Отложив наушники и дождавшись выключения ноутбука, Майя потянулась. Тело ныло и было слабым. Упругого удовольствия от потягивания не случилось. Мать вернулась со смены в магазине. Вскоре вернулся со школы брат.
7: «Со школы? Серьезно?»
3: Вскоре вернулся из школы брат.
4: «Помой полы!»
3: — бросила мать, стоило Майе появиться в гостиной. Никаких скидок на усталость или немощь тела. Когда Майе в том году выпало нечто с пустотой ниже правого плеча, она все так же мыла полы и посуду. А разбитая слабостью прибывшего ей однажды набора из конечностей тоньше спиц, как и прежде, тянулась к полкам, чтобы стереть пыль. Когда брату Майи выпало тело немощного старика, он радовался. Не пошел в школу и весь день баловался, играя с дряхлой шестипалой рукой.
4: Несправедливо, ему уже 7.
3: Мать прощала ему неуважение к чужим телам. Майя же всегда твердила:
4: «Ведь у кого-то сейчас твое. Хочешь, чтобы с ним поступали так же?»
3: И Майя смазывала кремом чужие сухие пальцы, подстригала чужие желтые ногти, делала пробежку в тучном теле и усиленно питалась в худом. Майе часто хотелось сдаться. Люди запускали себе и прежде, до обмена телами, а сейчас вовсе. Кто будет беречь чужое? Напоят, накурят, обколют, все равно через неделю дадут новое. За больными телами ухаживать неприятно и тяжело, и кто-то просто пережидает такие недели в кровати. Не свое же и ладно. Почему мне нельзя?
1: Брат отказался от ужина и убежал к себе в комнату. В этот раз ему попалось взрослое женское тело, и он, судя по всему, снова проведет вечер, перемеряя весь материнский шкаф, как в прошлый раз, защемит молнией платье чужую кожу и стыкает иголками броши. Захотелось скорее сбежать из дома.

0: После уборки Майя наконец вырвалась. Спустившись во двор, отдышалась, а потом вызвала такси до набережной. Да, пусть ехать рискованно, мало кто доверял водителям на все сто, ведь руки теперь у всех чужие, но ей так хотелось застать закат. Усевшись в машину, Майя глянула на свои острые колени в синих колготках. Для 70-летних ног, конечно, синие колготки — явная пошлость. Плевать. Майя тоже как будто больше не любила себя. Красота для нее изменила значение. Быть красивой значило подходить головой к новому телу, его шее, плечам, быть пропорциональной и одноцветной. О, Майе выпадали удивительно разные тела. Каждое утро в новом теле она подходила к зеркалу и долго рассматривала границу на шее, тонкую линию, разделяющую ее и чужую кожу, ее голову и чужое остальное. Гадала, чье же оно сегодня? Какая у этого тела жизнь? Разнообразие пугало и удивляло безгранично. Она то люто ненавидела людей, то безгранично любила ни за что. В конце мая ее кожа была цвета горького шоколада, сама по себе лоснилась на солнце, и шрамы на ней, такие же темные, казались насыпанными дорожками какао. В начале июня Майе удалось вернуться в прошлое лет на 8. Детскому телу пришлось таскать ее взрослую голову в парикмахерскую и по магазинам, как раз пришло время стричься и покупать новую обувь. Тощие мальчишеские ножки несли Майю по улице легко и весело, правда, за высоким столом было сидеть некомфортно, низко. Прилетали со шрамами, смешными татуировками, вроде «левая сиська» и страшными, вроде «тебе захочется героина» и «уже дупло». Попался мужской торс с суздальскими церквями и храмами, почти что карта. Свезло как-то с ногами. Короткими, деформированными, почти декоративными. Майе пришлось с ними ползать по квартире, потому что брат, почем зря занимал общую инвалидную коляску, катался и пел.
1: Там, где пехота не подойдет, и бронепоезд не промчится, солдат на пузе проползет.
0: Сопровождал он натужные перемещения сестры.
1: И ничего с ним не случится.
0: В конце августа Майя впервые проснулась беременной. Пришло не просто тело, но вместе с ним человек. Ей нравилось гладить теплую кожу на крепком натянутом животе и ощущать себя огромной шкатулкой, хранящей жизнь.
1: «Своих ты детей уже не вырастешь», — вздыхала мать. «Только переходящие теперь, только дети мира».
0: Такси встало в гудящей пробке. Закат Майя пропустила. Она выскочила из машины, пошла в сторону набережной. Небо потускнело и переходило из голубого в синее, а желтые листья на деревьях горели от фонарного света. Улица напоминала непрофессиональный подиум, толпа шла корявая в разнобой. У реки встретила одиночество. Майя подошла к чугунным перилам и потянула подбородок вперед, в сторону воды, вдохнула прохладный воздух. Прохлада вечера почему-то ощущалась только под носом, лицу было комфортно и благостно, а вот руки очень быстро заледенели, видимо, однажды кто-то их обморозил.
1: «Тебя беспокоит, что ты не можешь потрогать своими руками свое же лицо?»
0: Это слева подошел кто-то с головой стильно стриженного, зеленоглазого, лет около 20. Все ниже шеи у него было спрятано в объемном синем пальто. От него летел тонкий аромат парфюма. Майя любила разговаривать. Она вообще чувствовала, что в новом мире время идет очень быстро, и времени все время ни на что толковое не хватает. Если бы этот парень сразу предложил ей пойти и заняться сексом, она бы, наверное, согласилась... Но он не предлагал.
1: «Да, прямо по паспорту Эмиль», — представился парень.
0: Он протянул руку из широкого овала рукава. Майя пожала ее и скользнула глубже в рукав. Запястье было пушистым, густо заросшим черным и жестким волосом.
1: «С таким не замерзнешь?»
0: «Мерзну!» Эмиль рассказал, что его голове 23 года, что он мечтал стать пожарным и даже успел поступить в Академию МЧС, но потом смысл профессии почти потерялся, и он бросил учебу. Пожары никуда не делись, но тушить их одним знанием теории. Теперь у него было несколько подработок по состоянию. Лицо Эмиля притягивало взгляд. Майя потянулась сморщенными покрасневшими пальцами к его подбородку, погладила.
2: «Чужие руки чужим рукам рознь».
0: Они прошлись вдоль реки. Эмиль заманил Майю в небольшую пекарню.
3: «Всегда вкусные булочки. Временами кривенькие, но форма не главная».
0: Расставаясь, они обменялись телефонами. С того сентября Эмилю вечно доставались некомфортные тела. Неполноценные, нездоровые. О совместных прогулках пришлось надолго забыть. Каждую неделю Эмиль спрашивал в чате.
3: «У тебя хэви-бади или хэппи-бади?»
4: «У меня хэви».
0: Майя, когда сама могла, ездила к Эмилю на квартиру и помогала ему ухаживать за собой. У всех его тел был единый запах – аромат парфюма по карабан. И это их как-то объединяло. У всех тел были общие его повадки, его темп движений. Майя раньше не думала, что даже большими грубыми руками можно прикасаться осторожно и трепетно.
5: «У меня сегодня настоящая китовая туша», – позвонил он в середине ноября.
0: Ему выпало тело тучного мужчины. Опухшая, надутая шея со складками, отекшие локти и колени. У Эмили не было одежды большого размера, и Майя, пользуясь кое-какими связями в спас-центре, раздобыла ему комплект белья и верхней одежды. Она привезла вещи, помогла Эмилю переодеться и решила во что бы то ни стало его выгулить. Она вынесла стул к подъезду и помогла Эмилю спуститься на улицу.
5: «Хэви бади, хэви лайф»,
0: — тяжело опустился Эмиль на стул. Ноябрь стоял пронзительный, уже почти белый, тихий.
2: «Я люблю тебя»,
0: — сказала вдруг Майя Эмилю. Сначала сказала, а потом прочувствовала. Это было правдой. Любовь ударила ей в голову. В этом мире буквально влюблялись в головы. Она полюбила даже не живой череп, а его, какого-то эфемерного, прячущегося где-то за огуречными радужками, существующего в виде облака теплоты и нежности, в виде души.
2: «Я тоже тебя люблю», — сказал Эмиль.
0: И Майе сразу стало комфортно в ее чужом теле. Пусть у этого женского тела среднего возраста не было двух пальцев на левой руке, пусть бедра были в растяжках и шрамах, пусть болели проколотые соски, ей показалось, что она полюбила себя в тот момент его глазами.
2: После такого признания вновь и особенно сильно захотелось заняться с Эмилем любовью. И пусть у него было отталкивающее тело, и пусть всегда теперь в этом мире чизкейки казалось, что в постели не двое, а четверо, пусть захотелось.
0: По пути домой Майя вновь и вновь размышляла. Зачем это все так придумано? В чем мораль такого мироустройства? Стоит ценить свое тело. Нужно уважать и ценить людей. Как ты к другому, так и к тебе. Это правило, к сожалению, не работало. Итоговое собеседование в спас-центр было назначено на последнюю среду месяца. Выбор дня был странным. В среду менялись тела, все в этот день были нервными, поступало много звонков. В утро собеседования Майе прилетело тело какого-то возрастного мужчины-сердечника. От любого шороха давило в груди и заходилось дыхание. Майя внимательно вчиталась в список лекарств на запястье и вытащила из шкафа аптечку. Важно не умереть вместе с телом. Умрет само, убьет голову. За шорохом инструкций к таблеткам послышался стон. Майя, схватившись за грудь, вышла на звук. Ее мать появилась из спальни, скрючившись. От нее шел крепкий, прошибающий запах грязного тела.
6: «Придется тебе вести меня», — сказала она со вздохом.
0: И Майя обреченно кивнула. Ее брату выпало тело совсем маленького мальчика, ростом меньше метра, косолапого, беспокойного. Пока Майя собиралась и собирала мать, он неловко играл в своей комнате, а выходя на кухню и в туалет, несколько раз падал. Для безопасности пришлось его поместить в манеж.
2: Написал Эмиль. Ему прилетело тело юной девушки, и он уже гулял по набережной и готов был увидеться после собеседования. Майю легонько кольнула зависть.
0: По улице мать еле переставляла ноги. До магазинчика, где она работала больше 20 лет продавцом, можно дойти за полчаса, но с больными ногами...
6: «Все думаю, а вот не было бы тебя», —
0: начала вдруг мать. Майя промолчала, перевела дыхание. Одновременно повалил крупный снег, и вышло солнце. В магазинчике Майя включила свет. Поставила для матери табурет перед кассовым аппаратом и рядом стул с бутылкой воды, таблетками, положила телефон и печенье. Витрины мелко тряслись и гудели. По трубам за стеной гулко шла вода.
6: «Прости, что ли?»
0: — вдруг сказала мать. Майя растерянно улыбнулась, постояла и вышла. Дома вытащила брата из манежа на пол. Бросила в рот парочку крекеров, глотнула молока, а затем принялась за конспекты по психологии и устав спас-центра. Сердце колотилось неровно. Только Майя начала созвон, из комнаты брата послышался шум и плач. Майя извинилась и побежала в комнату, отбросила опрокинутый стул, подняла брата с пола, успокоила. Кто бы успокоил ее, от напряжения снова сдавило в груди. Остаток собеседования она просидела с братом на коленях, легонько подкидывая его и прицеловывала в горячий висок. К счастью, начальницу это умиляло. Она обещала сообщить решение позже, прощалась с улыбкой.
2: Майя почему-то не хотела отпускать брата. Он будто был совсем маленьким, пах, как любой ребенок, сладко и тонко, слушался и лежал тихо, нуждался в ласке.
6: «Всегда надо меня обнимать».
0: Он почти засыпал. Майя убаюкала его на своих руках и унесла в кровать. Эти
6: «прости, что ли» и «всегда надо меня обнимать», кажется, опьянили.
0: Майя включила на ноутбуке музыку и замерла на стуле. Сердце билось неровно. Неровно, но легко. Опустив голову, Майя увидела, как сменяются тела под подбородком. Испугалась, вскочила. Домашние штаны и футболка то почти пустели, то раздувались, треща по швам. Тела менялись, менялись, менялись. И вдруг смена остановилась.

0: Майя встала перед зеркалом и рассмотрела свое тело. Границы на шее не было. Майя рассматривала свое тело. Свое. Что же было с ним все это время? Кому оно принадлежало? Как обходились с ней? Тело не убил умирающий старческий мозг, его не сбила машина, не пырнул маньяк. На правой кисти виднелись горошины мелких шрамов. Синие вены подплывали к поверхности кожи на сгибе руки, а затем снова ныряли вглубь. Цепочка родинок спускалась со щеки на шею и ниже.
1: Грудь, живот, ноги. Все такое красивое. Может, потому что родное?
0: В груди звенело от затаенных слез. В коридоре Майю ждала застывшая мама. Ее цепочка родинок тоже спускалась со щеки на шею и дальше под блузку на плечи по родному телу. Она подносила ладонь к лицу и плакала, больше не чувствуя чужой запах. Майя подошла, села рядом и обняла. Она столько лет не обнимала маму своими руками, а мама не обнимала ее своими. Из комнаты вышел брат, привлеченный необычной тишиной. Только в свете коридорной лампы он начал рассматривать и себя.
1: «Это ты!»
0: Майя обняла его. Она поцеловала маму и брата еще и еще раз, затем спешно схватила куртку с крючка и ушла из квартиры. Майя бежала к Эмилю и думала: «Интересно, он выше ростом? Форма не главная, форма не главная!» Но если поступал на пожарного, наверное, были хорошие внешние данные.

0: Александр Бачило. Настоящик. Каждый сам за себя, один бог за всех. Каждый сам за себя. Питон вдруг понял, почему эта фраза крутится в его прожаренных мозгах, как заевшая пластинка. «Да я никак сомневаюсь», — с веселым изумлением подумал он. «Так что же, выходит, мне их жалко?» Он окинул быстрым взглядом из-под капюшона оба ряда сидений. Вагон был пуст. Только на самом дальнем диванчике клевал носом седобородый человек в красной с белой опушкой шубейке и такой же шапке. Шапка совсем съехала на ухо, открывая тонкую полосу через висок, резинку, на которой держалась борода. «Чего это он бороду нацепил?» – встревожился Питон. «От кого маскируется?» Он привстал было, зорко следя за ряженым, но сейчас же снова плюхнулся на место и мелко затрясся, будто в нервном припадке. «Это же Дед Мороз, елки зеленые! Расслабься, бродяга! Праздник у них тут, Новый год, драть их за ногу!» Отсмеявшись, он плотнее запахнул куртку, глубже натянул капюшон и, казалось, уснул. «А может, и жалко. Как представишь, что тут начнется в скором времени, так и впрямь не позавидуешь им. Вон они какие, елочки наряжают, Дед Мороза водкой поет, живут себе, о барьере слыхом не слыхивали, ну и жили бы себе дальше. Что они мне сделали?» Разомлевший Дед Мороз чихнул, досадливо сдвинул бороду на бок, потер нос вышитой рукавицей. Шапка, наконец, свалилась с его головы, но он не проснулся, только озабоченно потянул на себя тощий мешок с подарками, цел ли, и снова захрапел. «А с другой стороны, обидно», — подумал Питон, неприязненно косясь на спящего. «Сидят тут в тепле, в довольстве, сытые сволочи, фальшивые бороды привязывают. А Серега-богорез в пещере остался с одной обоймой. Нет уж, пусть и эти кровью поблюют. И потом, какое мне дело? Деньги не излучают. Скину груз, заберу бабки, а там хоть потоп. Каждый сам за себя, один бог за всех». Поезд с затухающим воем остановился. Питон поднял голову. За окном ребристые стены тоннеля, толстый кабель под слоем пыли, до станции не доехали. В чем дело? Впрочем, он уже знал, в чем.
1: «По техническим причинам поезд следует от станции Печатники», — угрюмо прокрепел динамик.
2: «То есть как это Печатники?» — вскинулся Дед Мороз. «Печатники только что проехали!»
0: Он ошеломленно захлопал глазами, оглядывая пустой вагон.
3: «Отличный костюм!» — прогнусавил вдруг кто-то над самым его ухом.
0: Дед Мороз вздрогнул и обернулся. Человек в наглухо застегнутой куртке с капюшоном, надвинутым на лицо, поднял с пола красную шапку, выбил ее о колено, но хозяину не вернул. Поезд тихо тронулся и покатил, набирая ход, в обратную сторону.
2: «А что случилось-то?»
0: — с фальшивой беззаботностью спросил Дед Мороз.
2: «Авария?»
3: «Авария»,
0: — кивнул человек, пряча лицо.
3: «Придется помочь».
2: «Рад бы, но...»
0: Дед Мороз поспешно повернул бороду, пристраивая ее на положенное место.
2: «Я ведь и сам на службе. Подарки детворе развести надо, а водила сломался, ну не оставлять же детей без Деда Мороза».
0: Он сунул было руку в мешок, но в то же мгновение ощутил холодное прикосновение металла. Незнакомец стремительно приставил к его лбу двуствольный обрез.
3: «Не дергайся, дядя.
0: Дай сюда мешок. Что у тебя там?»
2: «Подарки, что же еще?»
0: Чуть не плача, сказал Дед Мороз. Он безропотно расстался с мешком, в его руке остался только разграфленный список.
2: «Совсем чуть-чуть осталось»,
0: — захныкал он, водя пальцем по строчкам.
2: «На Ставропольской 7, Кириевскому 11 лет, вертолет. На Краснодонской 9, бойко, танк. На Кубанской 2, киндергахт, как его поганца, игрушка, гигантана, взор... На маршала Алабяна 3, Черкиняну, Алабяна и блин, то есть на маршала Алабяна.
3: Не обделался бы со страху, подумал питон. Чего несет? Если только... Он пригляделся к Деду Морозу внимательней. А что, если это проверка? Может, он от заказчика и прибыл, клоун этот, а что? Прикид нынче самый расхожий.
1: «I need your cloth», — сказал питон.
3: Дед Мороз осекся.
2: «Чего?»
3: «Не понимаешь».
2: «Плоховато у меня с языками», — залебезил дед. «Уж не сердитесь, три класса и коридор».
3: «Нет, этот не от заказчика». Питон вздохнул. «Мне нужна твоя одежда».
2: Я сперва за хохму принял, ей-богу. Выходит перед строем паренек, ну лет 23, не старше. Больные, спрашивает, есть? Помялся, кто в дороге, не домогает. Потертости, царапины. Надо же!
3: Недомогание наше его волнует. В учебке, небось, никто про здоровье не спрашивал. Дадут лопату и не домогай, пока танк по башню не зароешь. А это прям брат родной.
2: Может, и правда медбрат? На фельдшера что-то по возрасту не тянет. Черт их разберет в полевой-то форме. На погонщике две звезды и те вдоль. Тут подходит он прямо ко мне и спрашивает тихо.
3: Родителей помнишь?
2: Так точно, говорю. А сам удивляюсь, что их не помнить, не так давно виделись.
3: Живы, здоровы.
2: Более-менее.
3: Отец не пьет, а мать?
2: Дались ему мои родители. На гражданке послал бы его за такие вопросы. Но в учебке нас уже крепко переучили. Хоть про мать, хоть про отца, хоть, извинись, параметры конца, а начальство спрашивает, отвечай. Никак нет, товарищ старший прапорщик, отвечаю. Не пьющие они. Оба.
3: И вдруг чувствую, что и вправду. Оба. По ширенке этакий всхрюк пронесся. Да не такой, как бывает, что ржать нельзя, а хочется, а такой, что, сам не знаешь, от смеха всхрюкнул или от ужаса.
2: Будто все разом вдохнули и затаились. И главная причина этому дыхательному упражнению явно во мне. А что я сказал? Гляжу на начальство, оно в ответку на меня. Без улыбки глядит, спокойно так, и не поймешь, что у него на уме. То ли юморок армейский там притаился, то ли погрузочно-разгрузочные работы для меня, как говорится, в самом нужном месте.
3: Так, говорит наконец. Вижу, в учебке общевойсковой устав доводили. Но не весь.
2: И глазом по шеренге скользнул, будто выявляя, есть ли еще такие самородки, как я. Все застыли, вытянулись, как на параде, шары повыкатывали. Что ж такое? Чем этот прапор столько страху нагнал?
3: И тут начинает до меня доходить. Две звезды вдоль погона не одни прапорщики носят, есть еще подходящее звание.
2: «Мать моя, Красная Армия! Говорили же нам, что отправляют в такую часть, что у нее ни номера, ни почты, зато по кухне полковники дежурят, а я-то еще ржал над такой перспективой!»
3: «Ну, теперь все.
2: До дембеля в Солобонах ходить. Да когда он еще будет, тот дембель? Оставят до особого распоряжения всеобщего разоружения. В общем, стою дурак дураком, не знаю, как вести теперь себя. Одно остается — дурака и включить. «Виноват, говорю, товарищ генерал-лейтенант!»
3: А сам будто заикаюсь.
2: Обознался!
3: Он только рукой махнул. Молчи уж! И пошел вдоль строя. Это к лучшему, говорит задумчиво, что уставов не знаете. У нас тут свои уставы. Прогибаться некогда. Обстановка не позволяет. Единственное, что вам сейчас нужно затвердить, как отче наш, это... Отче наш... Потому что дельце будет жаркое. По машинам!

0: Нет, сказал зайчатам Мишка, в стаде заяц не трусишка.
1: В стае, Коленька,
2: тихо поправила мама.
0: Зайцы стаями не ходят,
2: буркнул шестилетний Коленька, слезая с табуретки.
0: Все, давай подарок.
2: Дед Мороз, тронув затейливый узел на мешке, вопросительно покосился на Колину маму. Та была расстроена. Ей явно хотелось, чтобы Коля блеснул.
3: «Это смотря какие зайцы», — уклончиво заметил Дед Мороз. «Ваши-то городские, может, и не ходят. Чего им стаи промышлять? На всем готовом живут. Где магазин, где склад подломят. А в наших краях, к примеру, заяц голодный, он слона замотает, если стаи».
4: «Слона?»
2: — недоверчиво протянул Коля.
3: «Да что слона?»
2: Дед Мороз махнул рукавицей.
3: «По крепкому насту, вон, заяц-то, бывает, и на кордон выходит. Обложит со всех сторон и прет цепью. Тут с калашом не отсидишься, дегтярь нужен».
2: Дед Мороз вдруг умолк, поймав на себе изумленный мамин взгляд.
3: «В общем, маловат стишок»,
2: — сказал он, кашлянув.
3: «Не тянет на подарок».
1: «Там же дальше еще сыночек».
2: В голосе мамы звякнули умоляющие нотки.
0: «Ай!»
2: — отмахнулся Коля.
0: «Там полкнижки еще, хватит на сегодня».
1: «Ну, про дружбу, Коленька», —
2: упрашивала мама.
1: «Ты так хорошо читаешь стихи, Дедушке Морозу очень хочется послушать. Правда, дедушка?»
3: «Черт-то знает, как так получается».
2: Дед Мороз почесал в затылке.
3: «Никогда бы не подумал, что буду всю эту пургу слушать, но поди ж ты, нравится. Ты, Колян, пойми, мне подарка не жалко, но за принцип я глотку порву. Сказано, подарки тем, кто маму слушается. Все, сдохни, ослушайся. Мать сказала, дальше рассказывай. Значит, надо рассказывать, брат, до разборок не доводить. Это ж мать.
2: Сечешь фишку?»
0: «Секу»,
2: вздохнул Коля.
3: «Что там у тебя дальше насчет зайцев? Задавили они медведя или отбился?»
1: «Там дальше о дружбе»,
2: радостно вставила мама.
3: «Не вопрос», кивнул Дед Мороз. «Дружба рулит не по-детски, особенно если лежишь в канаве подстреленный, а на тебя стая зайцев с под лесочка заходит, и патронов кот наплакал. Тут без другана надежного, отмороженного, с которым хоть шишку бить, хоть по бабам...»
2: Дед Мороз снова поперхнулся, спохватившись.
3: «В общем, давай, Колян, заканчивай стишок. Меня еще куча детей ждет».
0: «Ладно», —
2: вздохнул Коля.
0: «Все не буду, только главное».
2: Он снова взобрался на табуретку и старательно прокричал в пространство.
0: «Чтоб в лесу нормально жить, надо дружбой дорожить, и тогда лесные звери будут с сельскими дружить».
2: Дед Мороз задумчиво покивал.
3: «Это верно подмечено у тебя. Лесные они чистые звери. Кто к ним попал, того одним куском больше не видали. Вот как бы узнали, что про них дети говорят. В общем, молодец, Колян. Здорово припечатал. Заслужил подарок, получай».
2: Дед Мороз рывком развязал узел, запустил обе руки по локоть в мешок. На лице его появилось удивленное выражение.
3: «Ох, мать честная, я и забыл про него!»
2: Он вынул из мешка и поставил на пол нечто вроде автомобильного аккумулятора, увесистый параллелепипед размером с небольшой посылочный ящик.
3: «Это я извиняюсь!»
2: Дед Мороз обескураженно почесал в затылке.
3: «Это не тебе, Колян!»
0: «Другому мальчику?»
2: — с пониманием осведомился Коля.
3: «Во-во-во, ему, мальчику! Шустрый такой мальчуган!»
0: «А он маму слушался?»
3: «Спрашиваешь. Такую маму попробуй не послушайся. Дня не проживешь».
2: Дед Мороз от чего-то быстро огляделся по сторонам.
3: «Ладно, чё-то я не по делу уже тарахчу. Вот он твой подарок. Законный, именной, честно заработанный».
2: И он, наконец, вынул из мешка игрушку.
1: «Ух ты!»
2: — восхищенно прошептал Коленька.
1: «Совсем как живой!»
3: «А то!» — разулыбался дед. «У настоящего Дед Мороза и подарки на все 100%.

0: ковшами своими!»
1: Сдавленно прокрепел ненароком прижатый к борту Степа Губаков.
0: «Тебя надо в отдельном трейлере возить!»
2: «Что и говорить! Здоров, наш Остапенко! Плечи такой ширины, что из-за спины можно кукольный театр показывать! Бороду бы еще и вылитый карабас-барабас, только без плетки!» «Да ему плетка и ни к чему, у него кулак такой, что в ведре застревает!» «Правда, добр Микола, силы свои показывать не любит. Теми, кто слабее, не помыкает, но если и смирно попросит, типа малышей не обижать, никто ему в просьбе не откажет». Вот и Степе в ответ на ругань он слова не сказал, только выпростал из-за спины, осмотрел повреждения и бережно назад усадил. «Да ничего особливого. Такой у нас Микола».
3: «Кого ловить-то будем?» — спросил Валерка Жмуть. — Опять какую-нибудь хрень из-за барьера занесли?
0: — Да уж это как водится,
1: — отозвался из-за Миколиной спины Губаков.
0: — Никакого понятия у бродяг. Притащи черную дыру, а потом сам же вопит. Помогите!
3: — А что, опять черную притащили? — встревожился Жмуть.
0: — Может, и похуже.
2: Пойди разберись, что там за барьером самое зловредное.
1: Степина голова протиснулась у Миколы под мышкой и обвела глазами слушателей.
0: «Говорят, какой-то настоящик притащили».
3: «Ящиков нам только не хватало»,
1: — проворчал Жмуть.
0: «Не заметишь, как сам сыграешь в ящик-то. Что оно хоть такое?»
1: «Никому неизвестно».
0: «Как так неизвестно?» — возмутился Жмуть. «А с какой стороны за эту штуку браться, тоже неизвестно?»
1: Никто не ответил. «Черт, кто в самом деле знает».
2: «В армии еще гарно!»
1: — философски произнес Микола.
2: «Шо усе скажут!»
1: Грузовик вдруг накренился, закладывая невозможный вираж. Испуганно запели тормоза, в то же мгновение что-то неимоверно тяжелое врезалось в землю у самого борта. Машину отбросило, будто взрывной волной, завалило на бок. Но взрыва не было.
2: «Все из машины, быстро!»
1: — послышался откуда-то снаружи голос генерала. В общей куче мне разок проехались пряжкой по физиономии, чуть не высадили пару зубов каблуком и чуть не сломали ребро о какой-то угол. Наконец, могутная рука Миколы выдернула меня наружу. Задние колеса нашего КамАЗа были подогнуты внутрь, будто перед взлетом он собирался убрать шасси. Рядом лежала куча бетонных обломков, среди которых я с удивлением увидел плиту с приваренным к ней почти неповрежденным балконом. Вьющиеся растения густо заплетали перила, и даже в проеме разбитого окна, как ни в чем не бывало, колыхались белые занавесочки.
0: «Вон он!»
1: — закричал кто-то. Все разом повернулись к ближайшему дому. Там, на высоте шестого этажа, зиял пролом, как бывает при взрыве газа, но ни огня, ни дыма не наблюдалось. Сквозь пыльную завесу можно было лишь смутно разглядеть какое-то шевеление, будто кто-то двигал там неповоротливую мягкую мебель. И вдруг из пелены вынырнул, и прямо на нас уставилась огромная, жирно поблескивающая чешуей голова с двумя надбровными гребнями и чистоколом зубов в разинутой пасти. Я даже не сразу понял, что это не кино. Такая знакомая зверюга для всех, кто в детстве ими увлекался.
4: «Гигантозавр», — сказал генерал Колесник. Он стоял рядом со мной, держа в руке разграфленный листок. «Все правильно. Кубанская, 2, квартира 50. Не стрелять, там люди!»
1: Сверху послышались жалобные крики.
4: «Ну-ка ты, богатырь!» Генерал махнул Миколе. «Бери свое отделение и за мной. Нужно выманить эту тварь на чистое место. Но стрелять только по моей команде».
1: Он повернулся ко мне.
4: «А, двоечник. У тебя в учебке какая специальность была?»
0: «Механик-водитель!»
1: — доложил я, поглядывая все же наверх.
4: «Вот и поглядим, что ты за водитель. Наводчик в отделении есть?»
0: «Так точно!»
1: Генерал заглянул в листок.
4: «Бери наводчика и бегом на соседнюю улицу. Краснодонская, 9, квартира 1. Увидишь там поблизости боевую технику, гони ее сюда. Выполнять!»

0: счастье, дарить радость детям и их родителям. Но какое непростительное разгильдяйство терять важнейшие документы. Подумать только, забыл где-то список. Адреса, фамилии, наименование подарков где оставил? У Степанцовых или Кирхмееров? Может, у Коли на стихотворной табуретке? Положил на минутку, когда настоящих в мешок запихивал, да так и ушел, склеротик бородатый. Ну и куда теперь? Дед Мороз даже зажмурился от стыда и отчаяния. В тот же миг в голове словно надпись вспыхнула. Симферопольская, 14, квартира 23, Варенникова, Катя. И более тусклыми, не разгоревшимися еще буквами. Ташкентская, Поречная, Мячковский бульвар. Все-таки хорошо быть настоящим Дедом Морозом. Фальшивый какой-нибудь, бухгалтер переодетый, сроду не запомнил бы адреса наизусть. Но для того, кто надел шубу и рукавицы не на праздничную недельку, а на всю жизнь, о, для него каждый ребенок роднее собственной Снегурки, и забыть, где он живет.
1: Нет, как же можно?
0: Да в темноте с закрытыми глазами найдет дедушка ваши дома, ребята, потому что слышит и понимает каждого, кто его ждет.
2: «Здоров, Питон!» — раздался вдруг голос из подворотни. «Поговорить надо. Только не дергайся. Держи руки так, чтобы я их видел».
0: Убежав во двор девятого дома по Краснодонской, мы с Валеркой Жмудем сразу врезались в толпу. Народ с изумлением разглядывал развороченную дверь подъезда, откуда торчал длинный орудийный ствол. «А ну, граждане, разойдись!» — заорал я. «Армейская операция! Освободите проход техники!»
3: «С ума вы посходили с вашей техникой!»
0: — задиристо отозвалась сухопарая старушка с котом на руках.
3: «Только капремонт дому сделали, а вы тут со своими учениями, душегубы!»
0: «Жертвы есть?» — хмуро спросил я.
3: «А то как же! На Василия кирпич упал!»
0: Она заботливо погладила кота, который совсем не выглядел жертвой. «Здоровенный, жирный котяра, сытый и довольный. Такого кирпичом ты и не убьешь». «Это не учение, мамаша», — веско сказал я. «Сохраняйте спокойствие».
4: «Сань, ты глянь!»
0: — дернул меня за рукав Валерка и указал в пролом.
1: «Ну что, танк и танк, обычный Т-72».
0: «Постой,
4: что это?»
0: Я вгляделся в сумрак подъезда и ошеломленно присвистнул. Никогда мне не доводилось видеть такого чистенького танка. Это еще слабо сказано, он был словно только снят с полки магазина. Даже на гусеницах ни пылинки. Но не это главное. Танк был розовый.

0: Деда Мороза окликнул человек, устало подпирающий стенку в тени арки, ведущей с улицы в спокойные, темные, уже уютно заплетенные линиями гаражей дворы, куда случись что, нырнул и канул, не найдут. Эдакий рядовой трудяга, возвращавшийся, вероятно, с дневной смены, а может и даже, скорее всего, направлявшийся на ночную. Ну, короче, нашли питона. Свои ли нашли? Те, с кем многожды ходил он за барьер. Да и в этот раз отправился с компанией надежных ребят, а вот вернулся почему-то один. И никому ни слова. Нехорошо. А может, заказчику надоело ждать обещанные посылки, и отправил он, полный нехороших предчувствий, другую компанию и тоже очень надежных ребят встречать добытчика. А может, нашлись надежные ребята и совсем в другой компании? В той, что никого ни зачем не посылала, никому ничего не заказывала, а просто никогда не упускала случая поживиться чужим куском, добычей или деньгами, или даже просто честным рассказом удачливого бродяги, где был, что достал, как в живых умудрился остаться. В смысле, до этих пор умудрился. Дальше-то вряд ли. Сказать, который из компании надежных ребят принадлежал человек, окликнувший из подворотни питона, представляется затруднительным. Да и не так это важно. Окликнул и окликнул, на том спасибо. Мог бы молча шмальнуть.
1: «Извините, это вы мне?»
0: Дед Мороз недоуменно, но без опаски вглядывался в полумрак подворотни. «Закругляй самодеятельность», — посоветовали из тени. «Не на елке. Гони настоящих. Сколько можно ждать?»
1: «О!»
0: Дед Мороз с пониманием улыбнулся.
1: «Вы хотите получить подарок?»
0: В голосе его было столько радушия, что человек в арке испуганно попятился, быстро сунул пятерню за отворот ватника и в полумраке стал похож на Наполеона, бегущего из России.
1: «Ну-ну, без шуточек, питон!»
0: — предупредил он. «А то сам подарочек схлопочешь!»
1: «Подарочек? Мне?» — оживился Дед Мороз. «Это так мило с вашей стороны. Уверен, весь год вы слушались маму и вполне заслуживаете награды. Осталось только рассказать стишок, и настоящий кваш».
0: Дедушкины слова нисколько не воодушевили обитателя тени.
1: «Кончай измываться, питон!» — взмыл он. «Какой еще в дупло стишок?» «Любой подойдет».
0: Дед Мороз сдвинул шапку на бекрень и, выпростав ухо из-под седых кудрей, приготовился слушать.
1: «Но лучше, конечно, о дружбе. Знаете эти бессмертные строки? Нас зовут лесные звери под зеленой крышей жить».
2: «Да что же это?»
0: — пробормотал человек в арке и, чуть не плача, воззвал в темноту.
1: «Сидор! Не могу я с ним ровно позарить! Он говорит, его лесные крышуют, слыхал?»
0: «Слыхал, слыхал». Со стороны погруженного в ночь двора вдруг вспыхнула целая рампа огней, густо облепивших кенгурятник могучего джипа. В арке сразу стало солнечно, как на пляже. Но и на солнце бывают пятна. Темным скособоченным пятном от машины отделился и заковылял, опираясь на звонкую трость, лысый остроухий силуэт.
3: «Ничего-то ты не понял, хомяк»,
0: — сказал Сидор, проходя мимо человека в арке.
3: «Зря только кормлю вас, убогоньких. Не с питоном ты базаришь, пардон, беседуешь, лошара».
0: Он вежливо поклонился Деду Морозу.
1: «Как не с питоном?»
0: Хомяк опасливо переводил взгляд с лысого на бородатого, тщетно пытаясь понять, в чем юмор.
3: «Ведь ты... настоящий мороз, дедушка?»
0: — ласково спросил лысый.
1: «На все 100!» — заверил Дед Мороз.
0: На полной скорости я вывел свою розовую пантеру на Кубанскую и втопил по полной, торопясь к дому номер 2. Из-за грохота двигателя я не слышал стрельбы, но издалека заметил сверкнувшую цепочку. Кто-то бил трассирующими. Затем из-за угла показались ребята. Они бежали прочь от дома, оборачиваясь и стреляя на ходу. Последним появился генерал Колесник. Он выпустил трассирующую очередь и честно припустил со всех ног. По пятам за ним с каким-то машинным упорством двигался гигантозавр. Видимо, пули калибра 5,45 производили на тормозную рептилию слабоватые впечатления.
1: «Наводи!»
0: — рявкнул я, прижав к горлу лингофон и тут же застопорил фрикционы. Ствол, как указка, пополз вслед за чудовищем, неотвратимо догоняющим колесника.
1: Жахнуло! Пахнуло огнем и пороховым дымом. Автомат четко отработал перезарядку орудия, но второй выстрел не понадобился.
0: Генерал Колесник подбежал на ходу, обирая с себя клочья мяса, и, вспрыгнув на броню, протянул мне руку.
1: «Ну, держи пять, Крестник. Вовремя подоспел, спасибо. Понял теперь, с чем мы имеем дело?»
4: «Так точно», — сказал я. «Хищный динозавр мелового периода».
1: «Да плюнь ты на динозавра!»
0: Генерал устроился поудобнее и вынул пачку Казбека.
1: «Эй, наводчик, вылезай! Великолепно стреляешь!»
0: С чапаевской интонацией сказал он показавшемуся над башней Валерке.
1: «Угощайся!»
4: «Виноват, товарищ генерал!» — смутился Жмуть. «Не курю!»
1: «Да я и сам не курю!» — сказал Колесник. «Это мятные конфеты, а то прет от этого динозавра, как от хорька!»
4: «Откуда он взялся?»
0: Я все никак не мог сообразить, что происходит.
1: «Оттуда же, откуда и твой танк», — сказал генерал.
0: «Из мешка», —

0: Я так и думал, покивал Сидор. Настоящая борода, мешок, подарки. И вообще все, к чему прикасался настоящий, все настоящее. Ты ущучил?
1: Обернулся он к хомяку. То есть,
2: да?
1: Неуверенно протянул тот.
2: Конечно. Но в каком это смысле настоящее? Он что, вообразил себя?
0: Нет!
1: Рявкнул Сидор.
0: Он и есть! На все 100% натуральный Дед Мороз!
2: Так ведь не бывает их,
1: растерялся хомяк.
0: Извини, дедушка. Мал еще, сынулька мой.
1: Сидор ткнул тростью в сторону хомяка.
0: Не узнал тебя. Но мальчик он очень хороший, и маму слушается, и стишок сейчас отчебучит за милую душу. Начинай, хомячок. Не тяни кота за елку, дедушка ждет, но...
3: Да не знаю я стихов,
1: захныкал в конец сбитый с толку хомяк.
0: Как так не знаешь?
1: Встревожился Сидор.
0: Что тебе мамка в детстве на ночь читала?
2: Какая там мамка,
1: горько хмыкнул хомяк.
2: Она и днем-то ничего, кроме этикеток на бутылках, не читала. А к ночи и вовсе буквы забывала.
0: Думай, хомяк, думай!
1: Лихорадочно бормотал Сидор.
0: Будешь кабеницу шляпнул? Не может быть, чтоб ни одного стишка не помнил. Ты подскажите хоть начало.
4: Да мне-то откуда стишки знать?
1: Взвыл Сидор.
0: Я с 5 лет по психушкам!
1: Хомяк уныло покосился на Деда Мороза.
2: А без стишка нельзя?
1: Отчего же, умильно распрылся дедушка.
4: Песенку можно. Или танец.
2: Вообще-то, пару песенок я помню.
1: Хомяк неуверенно почесал в затылке.
0: «Заткнись!» —
1: прошипел Сидор.
0: «За твои песенки ничего, кроме срока, не получишь!»
1: Он старательно посмеялся, заглядывая под косматые брови Деда Мороза.
0: «Хомячок у нас плясун!»
4: «Кто плясун?» —
1: ужаснулся хомяк.
0: «Стесняется!»
1: Сидор подошел к подручному и потрепал его по загривку, да так нежно, что у того клацнули зубы.
0: «Если что-то мешает, скажи!»
1: — заботливо промурлыкал лысый.
0: «Танцору ничего не должно мешать. Ну-ка, 2 прихлопа, 3 притопа!»
4: «Только и знаете!» —
1: тяжело вздохнул хомяк.
0: «Прихлопнуть да притопить!» «Эх!»
1: — с разгульной тоской заорал он вдруг.
0: «Говори, Москва, разговаривай, Россия!»
1: Сорвал с головы шапку, хватил ею оземь, передернул плечами, откинул с лба несуществующие кудри и резво ударил в присядку с причитаниями.
0: «Ах, ох, чтоб я сдох, баба сеяла горох, подавилась кирпичом, шоп почем ходи с мечом!» «Ходи, черноголовый!» —
1: бодрил его Сидор.
4: «Хобана да хобана, зеленая ограда, есть такая песенка, но петь ее не надо!»
0: «Ай, люли, ай, люли!»
1: Дед Мороз прихлопывал рукавицами.
0: «Эх, петуша!» —
1: напевно голосил хомяк, не переставая выкидывать коленца.
0: «Какой бродяга был! Настоящий из барьера вынес! Чудо! Зачем ж ты, дурак, эту мочалку на морду нацепил? Век теперь не отдерешь! Погубил тебя, дурака настоящих!»
4: «Дурак — нехорошее слово!» — погрозил ему рукавицей Дед Мороз. «Хочешь получить подарок? Забудь это слово и рот вымой с мылом!»
0: «Все! Не могу больше!»
1: Хомяк грохнулся на колени.
0: «Что я, клоун, козлом скакать?»
1: Предостерегающе взрыкнул Сидор.
0: «Страх потерял, вредитель! Пляши тебе, говорят!» «Хватит бродягу чморить!»
1: Прохрипел хомяк устало.
0: «Чем мы изгаляемся над ним? Закопаем, как человека, и груз заберем!»
1: В руке хомяка вдруг появился тяжелый, как отбойный молоток, пистолет с длинным стволом.
0: «Прости, брат, жалко тебя, но...»
4: «Не вздумай!»
1: — ахнул Сидор. В его ладони тоже, откуда ни возьмись, материализовался пистолет, мало чем уступающий хомяковскому. Губительный дуплет, слившийся в один оглушительный хлопок, уже готов был терпким эхом отразиться от сводов подворотни, но не отразился. Словно кто-то вдруг вставил в арку огромный кляп. Все звуки разом оборвались. Несколько мгновений царила неестественная тишина, а затем тихо звякнули, упав на обледенелый асфальт, две тяжелые пули. Дед Мороз со вздохом опустил посох, на конце которого еще посверкивали ледяные искорки недавнего разряда.
0: «Ну, кто дает детям такие опасные игрушки?»
1: С негодованием сказал он, высвобождая из скрюченных, заиндевелых пальцев Сидора и Хомяка ломко крошащиеся кусочки металла, только что бывшие грозным оружием.
0: «А если бы вы друг другу в глаз попали?»
1: — строго спросил дедушка. Две густо покрытые изморозью статуи ничего ему не ответили.
0: «Вот-вот, подумайте над своим поведением, пока будете оттаивать. А насчет подарка...»
1: Дед Мороз на минуту задумался.
0: «Так и быть, будут вам подарки. Одному достанется сердце, другому — мозги. Только вам придется смастерить их самостоятельно. Вот это должно помочь».
1: Он пошарил в мешке и, отложив его в сторонку, сунул в руки каждому из снеговиков по цветастой книжке.
0: «Может, это были не бог весть какие сокровища для ума и сердца?» — усмехнулся он в бороду. «Но, полежав в мешке рядом с настоящим, они стали настоящей литературой. Уж вы мне поверьте, я это на себе ощутил. Еще недавно я был таким же, как вы. Но теперь во мне почти не осталось бродяги Питона. Я Дед Мороз. И знаете, это гораздо интереснее».
1: Он ударил посохом в асфальт, и своды арки окрасились изумрудными, синими, жемчужными огнями.
0: «А настоящих я подарю другому мальчику или девочке. Но не раньше, чем буду уверен на 100%, что они не станут с ним шалить».
1: Сказав это, Дед Мороз протянул руку, чтобы подхватить мешок, и замер в ужасе, передать который не в силах ни одно самое гениальное перо, разве что мое. Мешок исчез. Двигатель джипа, запиравшего противоположный выход из подворотни, натужно взревел. Фары погасли, а затем и рыжие габаритные огни, словно брызнув в разные стороны, затерялись в хаосе гаражных коробок, загромождавших тесный двор.
0: Дед Мороз застыл неподвижно, будто ледяной заряд волшебного посоха угодил в него самого. «Мешок, подарки, все потеряно! Что я скажу детям? Как на глаза им явлюсь без подарков?»
1: Старик схватился за голову.
0: «А что скажут дети? Ведь они решат, что я не настоящий, что Деда Мороза вообще не бывает. Разве может быть что-нибудь страшнее этого?»
4: «Некогда плакать, дедуля!» — раздался вдруг спокойный голос, отливающий, однако, металлом. Дед Мороз поднял голову. В проеме арки стоял генерал Колесник.

0: Да, братцы, слыхал я, что бывает с людьми за барьером, но такого представить себе не мог. Борода, усы, кудри седые. Все натуральное, не приклеенное. Коновалов, санинструктор, хотел ему пульс измерить и тут же руку отдернул. Да он холодный, как покойник. Но генерал на него прицикнул. Не покойник, а мутант. И Морозу. Пройдемте на посадку, дедушка. Необходимо догнать похитителей. Затащили деда в вертолет, усадили, пристегнули, взлетели. Спрашиваем, кто настоящих заказывал? Кто еще за ним охотится? Кто эти двое замороженных, от которых толку пока одна лужа на полу? Молчит дедушка, только глазами хлопает, озирается по сторонам.
1: «Откуда, — спрашивает, — у вас этот вертолетик? Я же его Игорьку Кириевскому подарил. Ставропольская, 7, квартира 117».
0: С понтом не понимает отморозок, что подарок его, хоть и по-прежнему желто-зелено-красно-синий, а давно уж не игрушка. Но Колесник объясняет терпеливо.
2: Игорек дал нам свой вертолетик поиграть. Все равно он ему до утра не понадобится. Детям спать пора.
1: Верно, верно, давно пора, разохался Дед Мороз. А я еще не все подарки раздал. Позор на мою седую голову.
2: Ничего, успокаивает генерал. Лично обещаю вам, дедушка, что к утру все подарки согласно списку будут у детей. Мои люди уже этим занимаются. Авторитет Деда Мороза не пострадает. Но сейчас важнее другое. Мы должны найти настоящих. Хоть вы и сказочный персонаж, а должны понять, что эта игрушка самая опасная из всех, когда-либо вынесенных из-за барьера.
0: Вижу, проняло деда. Задумался, нахмурил косматые брови.
1: Почему это, спрашивает, опасная?
0: Генерал повернулся ко мне.
2: Бирюков, доложи товарищу Морозу. Только осторожно. Я расстегнул кофр, вынул ствол. Водяной пистолет «Мегадестройер» с помпой и надствольным баллоном для расходного субстрата. Пару раз качнул насос. Это вы, гражданин дедушка, подарили Гене Сысоеву с Поречной.
1: Дом 12, квартира 80, кивнул Дед Мороз.
2: А вот как работает этот «Мегадестройер» после того, как полежал у вас в мешке рядом с настоящиком. Я распахнул люк и навскидку пальнул в ночное небо.
1: «Что ты делаешь?» — каркнул Колесник, вскакивая. «Отставить!»
3: «Виноват, товарищ генерал, не заметил».
1: «Посажу, сукина сына!»
0: Генерал некоторое время придирчиво разглядывал в бинокль лунный диск, потом вздохнул.
2: «Ладно, вроде не очень заметно. Кратером больше, кратером меньше». Он снова сел рядом с Дедом Морозом.
0: Вот такие наши дела, дедушка. Большинство подарков мы уже взяли под контроль, но, сами понимаете, нужен весь мешок со всем содержимым. Только где его искать, никто не знает.
1: «Дети знают», — сказал вдруг Дед Мороз. «Ни один ребенок не ошибется, увидев мешок с подарками. И никогда не забудет, где увидел, куда и откуда его несли, сколько он весил и сколько в нем приблизительно могло быть подарков».
2: «Да, дети», — Колесник невольно улыбнулся, — «эти, конечно, все подметили. Да что толку? Кто и видел, так давно спит. Что ж нам, побудку на весь город устраивать?»
1: «Не надо побудку», — покачал головой старик. «Я это все заварил, мне и расхлебывать».
2: «Звучит геройски», — кивнул генерал. «А какие конкретные действия? Пятки детям щекотать?»
1: «Не забывайте, кто перед вами. Настоящий Дед Мороз может прийти и во сне».

0: Бобер, крадучись, пересек полутемный музейный зал, остановился у входа в соседний, прислушался. Вроде тихо. Не найдут здесь. Ни питон, ни сидр, ни хомяк, ни одна живая душа не знает, что он когда-то служил сторожем в музее космонавтики, прямо под гигантским обелиском, изображающим космический корабль на взлете. Теперь главное не торопиться, пусть сюрпризы настоятся как следует. А там попробуй возьми его, бобра, хреночки! Сейчас, небось, бегают, задницу вмыли, сидр, хомяк, если оттаяли уже, вся их команда, уже это наверняка. А с ними вся полиция, армия, хе-хе, даже жалко их, хотя его-то никто не жалел. Бобер туда, бобер сюда, бобер рули, бобер пали. Хватит, откомандовались. Пальну так, что мало не покажется. Он осторожно двинулся в обратный путь, чтобы вернуться в свое убежище у основания обелиска, и вдруг замер. Из соседнего зала донесся отчетливый мерный стук. Бобра прошибло ледяным потом. Он понял, что это стучит. Это ударяется в мраморный пол металлический наконечник посоха. С отчетливым скрипом в шейных позвонках бобер медленно обернулся. Дед Мороз неторопливо шествовал через зал, посвященный первым полетам на реактивной тяге. Он был не один. Рядом с ним, держась за руку, деловито шагал босоногий мальчик лет 5 в теплой пижаме, усыпанной веселыми утятами.
1: «Так ты говоришь, Константин, дядька с мешком зашел в музей?» — серьезно спросил Дед Мороз.
2: «Ага»,
0: — мальчик огляделся по сторонам.
2: «Я думал, он будет Дедом Морозом на елке, а елки-то и нет».
0: Бобер метнулся за стенд со скафандрами и приник к одному из них, обмирая от ужаса.
1: «Да», — согласился Дед Мороз, — «елкой тут и не пахнет». «Генерал», — сказал он, поднеся к лицу рацию, — «думаю, это здесь. Начинайте».
0: И сейчас же изо всех дверей посыпался дружный топот, появились солдаты в полной боевой экипировке с оружием, приборами ночного видения и невесть каким еще оборудованием. Один из них с генеральскими звездами на погонах подошел к Деду Морозу. «Уверены?» — спросил он. Дед Мороз молча повернулся к мальчику.
2: «Да здесь он где-то», — авторитетно заявил Константин. «Может, за скафандрами прячется».
0: У бобра подкосились ноги, но он устоял. «А пацан у нас не простудится?» — спросил генерал, глядя на босые ноги Константина.
1: «Обижаете, товарищ командир», — Дед Мороз покачал головой. «Неужели вы думаете, что я привел бы сюда мальчика босиком? Константин спит в своей постели под теплым одеялом, а нас с вами он видит во сне».
0: «Тогда порядок», — кивнул генерал, привыкший скрывать даже полное обалдение. «Прочесать тут все», — приказал он бойцам. И тут бобер не выдержал. Спугнутым зайцем он порскнул по металлической лесенке, ведущей к основанию обелиска, и взлетел по ней с третьей космической скоростью.
3: «Живьем, брать!» — крикнул Константин, бросаясь следом за ним.
0: Бойцы тоже не заставили себя ждать. Но всех опередил Дед Мороз. Проскочив сквозь люк в низкое холодное помещение, пересеченное во всех направлениях балками арматуры, он увидел бобра, склонившегося над красным, расшитым звездами мешком.
1: «Не уйдешь!» —
0: вскричал хозяин вьюг, направляя на бандита посох.
3: «Стой, питон!»
0: — заверещал тот в истерике.
3: «Ты не по...»
0: И замер, превратившись в белую, ко всему равнодушную статую.
1: «Так будет с каждым», — отдуваясь, сказал Дед Мороз. «Кто не слушает маму и берет чужие вещи».

0: Когда мы со Остапенко забрались наверх, возле мешка уже гужевались дедуля и пацаненок с генералом.
1: «Настоящих на месте?» — спросил Колесник.
0: Дед Мороз наклонился к мешку.
2: «Кажется, все на месте. Постойте, а это что такое?»
0: Он вытащил поблескивающий металлом шар размером с арбуз, к которому был привинчен типовой электронный будильник с быстробегущими цифрами на табло. По боку арбуза белой краской была сделана кривоватая надпись «Ядерная бомба».
3: «Черт!»
0: — сипло прохрипел побледневший вдруг генерал.
3: «Она лежала вместе с настоящиком!»
0: Я попятился, начиная понимать. Циферблат отсчитывал последние секунды.
3: «Так воно что за раз рване?»
0: — растерянно пробормотал Остапенко.
3: «И чего робите?»
0: «Вот тут задумаешься, чего робите? Бежать поздно, в окно ядерную бомбу не выкинешь и даже грудью геройски не закроешь. Засада!»
4: «Положите ее в мешок», — сказал вдруг мальчик. «И крепко завяжите».
3: «А смысл?»
0: — спросил Колесник, глядя, как загипнотизированный на циферблат.
4: «В мешке лежит настоящий», — объяснил Константин. «Значит, это настоящий мешок. Он не может порваться».
0: До генерала вдруг дошло.
3: «Гениально!»
0: Одним движением он вырвал из рук Деда Мороза бомбу, сунул ее обратно в мешок и завязал прошитой у горловины тесемочкой. В ту же секунду раздался громкий хлопок. Мешок мгновенно раздулся, как туго набитая подушка, но не выпустил ни струйки дыма, ни лучика света.
2: «Дозиметрист?»
0: — тихо позвал генерал. Меня отпихнули. К мешку подскочил Женька Родионов, поводил дозиметром, прокачал воздух через трубку. Радиация не превышала фоновых значений. Колесник стащил с головы каску и вытер пот. Затем осторожно постучал костяшками пальцев по ткани мешка. Звук получился такой, будто он стучал по гранитному валуну.
2: «А ведь ты, мальчик, только что город спас», — сказал генерал Константину. «А что там, внутри?» — спросил Дед Мороз, указывая на мешок.
0: «Там ад», — ответил Колесник. «Не прикасайтесь к завязкам. Вообще, пошли отсюда. Здание оцепить до прибытия команды химвойск». Мы спустились в музей и побрели к выходу. У вертолета генерал пожал руку Константину.
2: «Спасибо тебе еще раз.
0: Извини, если сон получился страшный. Рановато тебе нагружаться такими впечатлениями. Но ведь это всего лишь сон».
3: «Ага»,
0: — сказал Константин, зевая.
2: «Я его провожу».
0: Дед Мороз взял мальчика за руку.
2: «А потом вернусь. Надо решить, что делать с мешком и с этими хулиганами».
0: Он заглянул в кабину вертолета и сейчас же недоуменно обернулся. Вид у него был растерянный.
3: «А где же Сидор с хомяком?»
0: Генерал Колесник изменился в лице.
2: «Остапенко!» — взревел он.
3: «Я!»
2: «Где задержанные?»
3: «Виноват, товарищ генерал!»
0: Микола был изумлен не меньше остальных.
3: «В Бихлы!»
2: «В Бихлы? И почему оставил вертолет?»
3: «Та я бачу, що вони ще тверді, не відтаяли, а тут команда усім на зачистку музею, я її видвину разом з усіми».
2: 10 суток ареста»,
0: — отрезал Колесник.
2: «По окончании операции, а теперь быстро в музей! Из-под земли их достать!»
0: Ну, доставать Сидора с хомяком из-под земли не пришлось. Из дальнего зала послышался звон рухнувшего экспоната, быстрые шаги по металлической лестнице, мы бросились внутрь. «Теперь-то перехватим, с постамента под обелиском бежать им некуда!» Так мы думали. Но, как выяснилось, ошибались. В помещении над лестницей никого не было. Мешок тоже исчез. Неужели бандиты полезли выше? В пустотелый, обшитый титановыми листами корпус гигантского муляжа ракеты. Но какой в этом смысл? Только руки-ноги переломают. Я задрал голову. Дед Мороз, ловко цепляясь за арматуру, поднялся уже так высоко, что почти перестал быть виден во тьме монументального нутра.
2: И тут вдруг загрохотало. Я хоть сам и не ракетчик, но как услышал, сразу понял — дюза ревет.
1: Космический корабль, что простоял полвека на гранитном постаменте, теперь уже не был муляжом. Бобер, оказывается, не терял времени, пока прятался в музее, и настоящий в брюхе обелиска сделал свое дело. Превратил памятник в транспортное средство. Да в такое средство, что его не сможем перехватить даже мы, со всей нашей техникой и вооружением. В вышине над нами вспыхнула струя пламени. «Все назад!» — скомандовал Колесник. «Они дают зажигание!» Мы едва успели выскочить из музея и отбежать на относительно безопасное расстояние. Загрохотало так, что стоять невозможно стало. Все попадали. Ракета стартовала. Струи огня с ревом ударили в пьедестал обелиска, круша перекрытие. Корабль медленно пополз вверх, все ускоряясь. Нас обдало жаром. Пришлось менять дислокацию по-пластунски и взрываться мордой в землю, пока ракета не ушла в зенит. Грохот, наконец, стал затихать. Проступили другие звуки. Где-то выли сирены, стрекотал опаленный, но успевший взлететь вертолет. «Где Дед Мороз?» — прокричал генерал. Я ткнул пальцем в небо. «Он полез в ракету, я видел!» «Черт, пропадет бродяга!» «Он уже не бродяга!» Пятиглазый огонь, испускаемый дюзами корабля, все уменьшался, уходя в глубину неба, и, наконец, стал почти неразличим. «А ведь придется кого-то за ними посылать», — задумчиво сказал Колесник. Неожиданно небо над нами озарилось нестерпимой яркой вспышкой. Там, далеко вверху, где-то за пределами атмосферы, полыхнуло ядерное пламя.
3: «Это еще что за хрень?»
1: — невольно вырвалось у меня. Генерал Колесник опустил голову. Он развязал мешок. Когда я снова рискнул поднять глаза к небу, вспышка уже угасла. Ударной волны не последовало, поскольку взрыв произошел в вакууме. Лишь мерцающий круг ионизированного вспышкой воздуха медленно расползался по небу, играя огнями, как северное сияние.
2: «Ну, вот и все», — сказал, наконец, генерал Колесник. «Наша миссия закончена».
3: «Виноват», — удивился я. «Почему закончена? В списке еще один адрес остался. Братиславская, 4, квартира 7, Вовик Чернышов. Только вот с подарком не совсем ясно. Написано «Коробка ОС». Что это может быть? Операционная система?»
1: Генерал покачал головой. «Нет. Это оловянные солдатики».
3: «Так надо бы посмотреть, что там с этими солдатиками».
1: «Смотри», — улыбнулся Колесник, протягивая мне планшет. Я раскрыл его и надолго задумался. В планшет было вставлено зеркало.

В один прекрасный день оказалось, что Земля окружена космическими кораблями. Они были огромными, совершенно немыслимых по земному разумению форм. В основе их перемещения в пространстве лежали такие могучие силы, что ни один астроном даже не заподозрил их приближение. Корабли просто материализовались вокруг планеты в каком-то сверхъестественном множестве и так и оставались висеть на орбите на протяжении примерно 2 десятка часов, никак не проявляя себя. Зато на Земле, естественно, все кипело. Отчасти это напоминало безумие. Слухи распространялись почти мгновенно. Союзник протягивал союзнику потную от страха руку, враг пытался выведать о враге все, что только возможно. Газеты выходили со скоростью работы печатных станков, а на экранах телевизоров взъерошенные, заикающиеся ученые, физики, атомщики, ботаники, археологи, анатомы и прочие мелькали, как в сумасшедшем калейдоскопе. То и дело на улицах завязывались стихийные драки. В церкви и приемные психоаналитиков ломились толпы обалдевших людей. Резко возросло число самоубийств. Экспедиция, работающая на озере Лох-Несс, под присягой показала, что к ним приблизилась 48-футовая морская змея, которая на безупречном английском объявила себя жительницей звезды Арктур, прибывшей на Землю 2 часа назад ровно. Она ратовала за права рабочих и выступала против вивисекции. По всему миру мужчины, женщины, дети, щурясь и прикрывая глаза от солнца, всматривались в небеса. Иногда им удавалось различить очертания какого-нибудь из кораблей, похожего на виноградную гроздь невероятных размеров. Ночью чужеземные корабли неярко мерцали, окрашивая фиолетовое небо вокруг себя желтоватой фосфорицирующей сеткой. Люди испуганно суетились, без конца спрашивая и у начальства, и друг у друга, и даже у прохожих на улице. Что это значит? Чего они хотят? Никто понятия не имел. Ничто, ничего. Радиоуправляемый космический зонд, предназначенный для исследования марсианских лун, перепрограммировали таким образом, чтобы он прошел вблизи чужих кораблей. Едва выйдя за пределы атмосферы, он бесследно исчез. Следом, спустя минуту-другую, исчезли все искусственные спутники Земли. Никаких взрывов, никаких таинственных смертоносных лучей. Только что спутники были, и вот их нет. Уже не вызывало сомнений, что если космические пришельцы задумают напасть на планету, чтобы расправиться с ее населением, ничто их не остановит. Все, что человечество могло выставить против них, выглядело неэффективнее мухобойки против тротилового заряда. Тем не менее, нация за нацией были поставлены под ружье. Пилоты напряженно застыли в своих машинах, ожидая приказа к вылету, хотя все они понимали, что не смогут покрыть даже сотую часть расстояния до космических кораблей. Зенитные расчеты, полностью укомплектованные боезарядами, тоже ожидали сигнала к началу действий. Все системы противоракетной обороны и нападения были приведены в состояние полной боевой готовности. В Гренландии...

На мысе Горн и на Андаманских островах было объявлено военное положение. В то же время люди доброй воли на всей Земле пытались обратить внимание общественности на то, что обитатели космических кораблей, скорее всего, не имеют никаких враждебных намерений. Уровень их технологий несравненно выше земного. Почему в таком случае не может быть выше их социальный уровень? Если машины пришельцев лучше, почему не могут быть лучшие нормы их этики? «Рассуждайте здраво», — страстно призывали ратующие за дело мира. Если чужеземцы смогли приблизиться к Земле столь неожиданно, им ничего не стоило уничтожить ее во мгновение ока. Нет, считали они, человечеству нечего бояться. Человечество, однако, упрямо продолжало бояться. Эти космические корабли, зачем они здесь? В продолжении всего этого злосчастного дня и последовавшей за ним столь же злосчастной ночи в военных штабах и кабинетах правительств кипела бурная деятельность. Военные собрали специалистов различных профилей, так или иначе имеющих отношение к сфере коммуникаций, и поставили перед ними задачу найти способ передавать и получать сообщения с чужеземных космических кораблей. Радио, световые сигналы, даже телепатия – все было испробовано. И ничего не сработало. Паника росла. Через 20 часов после появления кораблей на орбите от каждого из них одновременно отделились по 5 кораблей поменьше. Они устремились к поверхности планеты и, приземлившись, начали громко вещать через установленные на них громкоговорители. «Всем покинуть Землю!» В Тибете эти слова прозвучали по-тибетски, в Норвегии по-норвежски, на озере Чат на диалектах многочисленных окрестных племен. В центральной же части Соединенных Штатов Америки их услышали именно в таком виде. «Всем покинуть Землю! Немедленно!» Примерно в течение получаса эти слова обрушивались на ошеломленных людей, собравшихся вокруг странных кораблей. Затем внезапно и одновременно по всей Земле в кораблях открылись проемы, и оттуда вышли металлические создания с металлическими щупальцами вместо рук. Люди, способные еще хоть что-то соображать, пришли к выводу, что создания эти — роботы, механические слуги разумных существ из больших космических кораблей, по-прежнему парящих в пустоте над Землей. И тут роботы стали хватать людей. Подходили к какой-нибудь группе, причем двигались поразительно быстро, вытягивали вперед свои щупальца и мягко, но очень цепко обхватывали человека за талию. Когда в каждом щупальце оказывался брыкающийся, вопящий, извивающийся человек, роботы возвращались на корабль, все время настойчиво, хотя и несколько монотонно повторяя: «Все должны покинуть Землю. Все!» Людей осторожно размещали в чем-то вроде корабельного трюма. И затем роботы уходили опять, закрыв за собой дверь. Далее они захватывали новые порции или впавших в истерику, или потерявших сознание, или застывших от ужаса людей, и тоже переправляли их в трюмы. Как только пленников скапливалось столько, что им становилось тесно, судно взмывало вверх и возвращалось на большой корабль. Там роботы осторожно, с некоторым даже изяществом, переносили людей одного за другим в гораздо более вместительные трюмы корабля-матки. В этих трюмах были установлены длинные ярусы коек, наподобие тех, что имеются на военных кораблях. На каждой койке лежали одеяло и подушка из незнакомого мягкого белого материала. Когда размещение людей завершалось, меньший корабль с роботами отбывал на Землю за новым грузом. Погрузка продолжалась весь день и всю ночь. Сбившись в трюмах кораблей маток, люди устремляли вверх безумные взоры. Каждые 5 минут в центре металлического потолка высоко над их головами открывалось отверстие, и оттуда вплывала новая группа извивающихся, орущих пленников. Потом потолок снова обретал целостность, а вновь прибывшие мягко приземлялись на пружинистый пол и тут же осыпали захваченных ранее градом вопросов. «Что с ними собираются делать? С какой целью? Кто стоит за всем этим? Куда их собираются везти? Может, их просто съедят, а этот сводчатый, гигантских размеров трюм всего-навсего склад провизии?» Ответа не знал никто. Большинство пленников дрожали от страха, ожидая худшего. Лишь немногие не утратили способность рассуждать здраво, но никто ничего не знал. Весь день и всю ночь людей грузили на корабли. Без малейших исключений. Границы государств не учитывались.
Португальских рыбаков размещали среди китайских крестьян из Квантуна. Римские католики опускались на колени и молились вместе с раздражительным методистом из Альбукерки, Нью-Мексико. Симпатичный молодой председатель колхоза суетился, сбивая группу изучения марксизма из числа повизгивающих от страха празднично одетых матрон из Йоханнесбурга, Южная Африка, захваченных во время собрания женского благотворительного общества. Когда в трюм загружались столько народу, что свободных коек не оставалось, потолок больше не открывали, и деятельность чужаков перемещалась к другому трюму или другому кораблю. Таким образом, половина Конгресса Соединенных Штатов Америки оказалась вместе с учениками средней школы из Бухареста, а другая половина тщетно пыталась собрать информацию и навести порядок среди крестьян из Мадраса и совершенно сбитых с толку заключенных дамасской тюрьмы. Погрузочные работы продолжались 5 суток. Ничто не могло их ни задержать, ни остановить. Ракеты с ядерными боеголовками не просто исчезали, не долетев до цели, но заодно привлекали внимание пришельцев к тем местам, откуда их запускали. Была ли это Аризонская пустыня или Сибирская тундра, в течение считанных минут там появлялись роботы и делали свое дело. Кое-где воинские подразделения доблестно вели оборону до последнего. Их командиры в оцепенении смотрели, как снаряды отскакивают от роботов, не причиняя им ни капли вреда, и как роботы, не обращая внимания на убийственный огонь, продолжают хватать сражающихся. Наконец, работа была закончена. Подводные лодки подняли на поверхность и освободили от экипажей. Горняки в глубочайших шахтах отчаянно цеплялись за деревянный крепеж, однако роботы мягко, но непреклонно отрывали их щупальцами от подпорок и переносили в трюм корабля. Таким образом, всех, кто жил на Земле, доставили на чужеземные корабли. Всех, кроме животных. Животных оставили там, где они обитали, а вместе с ними обезлюдевшие поля, бескрайние леса и моря, омывающие пустынные берега материков. Когда погрузка была закончена, космический флот дружно тронулся с места. Ускорение было практически неощутимо, поэтому немногие из людей догадались, что путешествие началось. Корабли двинулись прочь от Земли, прочь от земного Солнца и погрузились в черную бездну Вселенной. Если не считать шока, вызванного тем, что их резко вырвали из привычного окружения, люди на борту кораблей вынуждены были признать, что ничего страшного с ними не происходит. В каждом трюме имелись фонтанчики с питьевой водой и прочие необходимые удобства, койки были мягкие, поддерживалась нормальная температура. Дважды в день с перерывом в 12 часов били корабельные склянки, и на полу неизвестно откуда появлялись огромные чаны с супом. В них плавало в зеленоватом бульоне что-то белое, похожее на клёцки. И бульон, и то, что в нем плавало, были, видимо, продуктами очень питательными и на вкус терпимыми, несмотря на всю пестроту привычек множества едоков, которым, если что, в полете и досаждало, так это однообразная диета. После того, как пища съедалась, снова звенели склянки, и чаны исчезали, словно огромные пузыри. Насытившимся пленникам оставалось только бродить по трюму, пытаться выучить язык соседа-сотрюмника, спать, беспокоиться о будущем и дожидаться следующей еды. Если начинались какие-нибудь разборки, к примеру, между австралийскими литейщиками и зулусскими воинами за расположение медсестер Ленинградской больницы, даже если возникала крупная потасовка или массовая драка, или, например, даже бунт, конфликты эти тут же гасились. Когда этого чаны с супом, из пола являлись роботы, каждый из них хватал столько противников, сколько мог удержать в щупальцах, и так держал их друг от друга на расстоянии, пока явная нелепость подобной сцены не гасила их боевой пыл, и они худо-бедно не успокаивались. Затем, без каких-либо замечаний или хотя бы жеста, который что-либо кому-либо разъяснял, роботы исчезали. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Без сомнения, о людях заботились. На этом сходились все. Но почему? С какой целью? И, несомненно, это радушие всем было приятно, хотя в нем чудился и некий зловещий оттенок. О них заботились, но кое-кто мрачно напоминал, что фермеры на скотном дворе тоже заботятся о своей скотине, которая чем тучнее, тем больше с нее будет прибыль.
А может, возражали им оптимисты, эти высокоразвитые чужеземцы смешали различных представителей человечества в одних и тех же плавильных печах умышленно? Разве не могли они, с тревогой наблюдая наши вечные непримиримые споры, войны, жестокие предрассудки, испытать нечто вроде праведного гнева и попытаться раз и навсегда превратить нас в одну сплоченную расу? Трудно сказать. Вживую ни один чужеземец так и не объявился. Ни один робот после того, как трюмы закрылись, не произнес ни слова. На протяжении всего долгого путешествия, несмотря на все усилия обитателей трюмов, несмотря на неутомимую изобретательность, проявленную представителями человеческой расы буквально на всех кораблях, между людьми и их чужеземными хозяевами не завязалось никаких отношений. Все, что пленникам оставалось делать, это гадать. Точнее говоря, есть, спать, разговаривать и гадать. Пока корабли летели себе все дальше и дальше, оставляя позади одну звездную систему за другой, только зарождающиеся, пребывающие в газообразном состоянии миры эмбрионы и старые, превратившиеся в обломки, мертвые безжизненные планеты. И по мере того, как тянулись дни, различаемые лишь благодаря периодам сна и регулярно подводимым часам на руках у пленников, большинство людей начали склоняться к тому, что полное отсутствие связи с пришельцами и пренебрежение, которое они этим выказывают, служит очень тревожным признаком. В самих трюмах, между тем, происходило множество больших и малых событий. Молодая домохозяйка из Дании, оказавшись в разлуке с мужем и детьми, устав отбиваться от домогательств мужчин с Трабрианских островов, не мудрствуя лукаво, выбрала самого рослого и настойчивого из своих поклонников. Члены Совета Безопасности ООН оставили попытки наладить дружественные отношения с чудаковатыми раввинами в длиннополых сюртуках из Вильямсбургского квартала Бруклина и сидели в тягостной изоляции в своем углу трюма, время от времени возвещая, что только они представляют собой мировое правительство, имеющее законное право вести переговоры с чужеземцами от имени всего человечества. Тогда, конечно, когда чужеземцы пожелают вступить с землянами в переговоры. Вот что было главным камнем преткновения. И все ощущали это в той или иной степени. Ощущали все острее и острее по мере того, как дни складывались в недели, а недели в месяц. Внутри каждого, дипломата и набожного еврея-хасида, белые женщины с побережья Северного моря и чернокожего мужчины с широких просторов Тихого океана, нарастали нервная напряженность и беспокойство за свое будущее. Что будет с ними дальше? Зачем могла понадобиться чужеземцам вся человеческая раса? Большинство пленников не почувствовали, когда корабли прибыли к месту назначения и остановились. Понимание того, что путешествие закончилось, пришло лишь в тот момент, когда над их головами открылись трюмы и внутрь хлынул солнечный свет. Когда первые радостные возгласы смолкли, все заметили, что этот свет имел не желтый, а красноватый оттенок. А потом началась высадка. На этот раз, в отличие от посадки, никто не кричал, не сопротивлялся и даже не испытывал страха. Все были едва ли несчастливы при появлении роботов, повторивших то, что они проделали несколько месяцев назад, но в обратном порядке. Мужчины и женщины, за исключением чересчур нервных и подозрительных, чуть ли не дрались за возможность оказаться первыми среди тех, кого захватывали твердые, блестящие, состоящие из сегментов щупальца. Людей пересаживали на корабли меньших размеров, которые, словно крошечные паучки, лепились к бокам огромных транспортников. Когда малые корабли приземлились, человеческий контингент с энтузиазмом помогал роботам сам себя выгружать. Корабль за кораблем, теперь опустевшие, возвращались к основному флоту за новыми людьми, а те земляне, что уже высадились, стояли на твердой почве и с любопытством озирались по сторонам. Это была не земля. Вот единственное, что не вызывало сомнений. Твердая серая поверхность планеты выглядела слегка холмистой, но без единого признака наличия гор. Пахнущая сухостью серая планета бедными океанами с разбросанными тут и там крошечными, похожими на озера морями. Серые, обдуваемые ветрами планеты без деревьев, способных противостоять этим ветрам и их усмирить. Из песка вылезали растения с широкими листьями, низкие, не выше лодыжки, и больше никакой флоры. Все краски тут были не такие. Растения напоминали бледно-голубой шпинат. Старое, в оспинах пятен солнца отсвечивало болезненной медью. По небу, казалось, разлили желчь. Даже облаков и тех не было. Просто густая желчь с зеленоватым отливом.
и луна не плыла среди абсолютно незнакомых созвездий. Ночью здесь царил мрак, и к тому же с заходом солнца жмущиеся к земле растения начинали испускать вонь, которую разносили повсюду издающие стоны ветра. Нет, это была не земля. Это совсем не походило на землю. Землю, оставшуюся в немыслимом далеке. Финский крестьянин не сводил взгляда с

В доме нет никаких животных, то даже если бы они и были, чем, черт возьми, они питались бы здесь? Ни одна овца, будучи в здравом уме, даже близко не подойдет к этим голубым сорнякам. Инженер-горняк из Боливии внимательно изучил почву и сказал жене: «Складывается впечатление весьма сильное, что планета богата медью, а больше почти ничем. Медь, конечно, штука хорошая, но существует много всего, чего из нее не сделаешь. Пишущую машинку, например, автомобиль, самолет». Люди напрасно шарили взглядом по сторонам в поисках деревьев для строительства дома или камней, чтобы построить храм с алтарем. Вокруг не было ничего, кроме зеленоватого неба, голубых растений и серой, ужасающей серой почвы. Рыбаки вглядывались в толщу воды, но там ничего не плавало, не ползало, не извивалось, только тонкие пряди водорослей, пурпурно-голубых водорослей. Маленький мальчик из Чаттануги, Теннесси, подошел к матери, обменивающейся впечатлениями с соседями, и потянул за рубашку, добиваясь ее внимания. «Здесь очень плохо, мамочка», — решительно заявил он. «Здесь плохо, гадко, и мне здесь не нравится. Я хочу домой». Она подхватила его на руки, прижала к себе, но не успела раскрыть рта. Надо же было еще придумать, что сказать сыну. Как роботы приступили к строительству. Они спускались с неподвижно зависших в пустоте больших кораблей, неся части сборных строений, и быстро сооружали невероятно длинные бараки со знакомыми койками внутри. Каждый барак предназначался для людей с одного корабля. В каждом были туалеты и фонтанчики с питьевой водой, и в каждом по стенам и потолку были установлены громкоговорители. Собрав из частей бараки, роботы загнали в них людей. Широко раскинув щупальца, они терпеливо и настойчиво подталкивали людей к дверям. Всех, независимо от возраста, пола, национальности и семейных связей. Они действовали, как всегда, эффективно. К тому же большинство людей уже усвоили, что сопротивляться им бесполезно. Роботы хорошо делали свое дело, с целеустремленностью механизмов, но достаточно мягко и вежливо для неразумных созданий. Люди уселись на койки и стали ждать, пока всех их разместят по баракам. Затем роботы исчезли, а на их месте появились знакомые чаны с бульоном и клёцками. Люди ели, искоса поглядывая друг на друга и пожимая плечами. Как только с едой было покончено, чаны исчезли тоже. И тут впервые зазвучал голос одного из чужеземцев, хозяев роботов, владельцев похожих на виноградные гроздья кораблей. Это было объяснение. Наконец-то! Оно доносилось из маленьких громкоговорителей и звучало одновременно на всех человеческих языках. Нужно было быстро рассредоточиться по бараку и отыскать, где говорят на твоем, чтобы понять его содержание. Все слушали с напряженным вниманием. Прежде всего, объяснили чужеземцы, земляне должны проникнуться мыслью о том, что они, те, кто их доставил сюда, высокоцивилизованная раса. Это самое важное. Основа основ. Главная движущая сила всего, что они делают. Они цивилизованная раса. В высшей степени цивилизованная, издревле цивилизованная, цивилизованная за пределами любых земных представлений о цивилизованности. Земляне же, как раса, совершают лишь первые неуклюжие шаги на пути к цивилизованности. Мы, земляне, примитивны, жалки и, просим прощения за подобные выражения, в чем-то даже смешны. Наша технология находится на элементарном уровне, а этика и духовные знания практически отсутствуют. Но мы разумные создания, и все же несем в себе крошечные задатки цивилизованности, обещания ее. Следовательно, у них, сюда нас доставивших, отсутствовал выбор. Они должны были спасти нас во что бы то ни стало, невзирая на все сложности и расходы. Что они и сделали. Цивилизованным созданиям ничего другого просто не оставалось. Мы должны знать, что отнюдь не все создания во Вселенной столь же цивилизованы, как они. Происходят войны, используется оружие. Совсем недавно они и сами разработали новое оружие, исключительно для целей самообороны. Это ужасное оружие. Смертоносное оружие, полностью разрушающее пространственно-временную структуру в том месте, где оно применяется. Они от всей души надеются, что им никогда не придется этим оружием воспользоваться. Но ведь никто не знает, как далеко способен зайти нецивилизованный враг. Оружие требовалось испытать.

Учитывая разрушительную природу оружия и непредсказуемые последствия его применения, испытывать его в той или иной густонаселенной области галактики было совершенно невозможно. Кроме того, чтобы получить ясную и научно обоснованную картину потенциальной военной ценности этого оружия, требовалось уничтожить целую планету. Чужеземцы очень тщательно выбирали место испытания и остановились на малонаселенной звездной системе с единственной, не представляющей особой ценности, обитаемой планетой, на которой жила крайне отсталая раса, настолько отсталая, что фактически она только сейчас начинает свое развитие. Среди множества миров они отобрали такой, в котором ни один их консультант не усмотрел ничего ценного, о котором не прольет и слезинки ни одна другая раса в галактике. Не мир, а пустое место. Короче, они выбрали Землю. На ней они и решили испытать свое оружие. В мире, чье полное уничтожение не будет замечено практически никем. Однако на Земле обитает раса разумных существ. Пусть даже в самом широком понимании этого слова. А чужеземцы, помните, цивилизованы. Высоко цивилизованы. Они не могут просто взять и одним махом уничтожить расу разумных существ, какими бы примитивными те не были. Они понимают свою ответственность перед самой жизнью, перед будущим, перед историей. И так они проявили альтруизм, совершив нечто невероятное по своим масштабам, баснословно дорогое и вообще неслыханное. Они эвакуировали всю нашу планету, а во сколько им это обошлось, вообще невозможно выразить в масштабах слаборазвитой человеческой экономики. Они доставили всех нас на другой конец галактики. Плевать на расходы. Расходы не имеют значения. Главное – поступать как должно. На планету, пока еще не обитаемую, и больше всех прочих во Вселенной, похожую на Землю. Размеры и масса у нее почти в точности такие же, как у Земли. О разнице в гравитации можно не беспокоиться. Расстояние от Солнца, периоды оборота вокруг собственной оси и вокруг Солнца тоже близки к земным. Так что наши системы исчисления времени и календарь не претерпят больших изменений. В общем и целом, прекрасный новый дом.

Окончание рассказа Уильяма Тенна «Жили люди на бикини, жили люди на Атту» вы услышите в финальной части эфира «Модели для сборки» на радио «Энергия».

слушаете модель для сборки на радио «Энергия». В этой части нашего эфира окончание рассказа Уильяма Тенна «Жили люди на бикини, жили люди на отдых».

Конечно, у нового дома имелись и некоторые отличия. Не существует двух абсолютно одинаковых планет. Чуть-чуть другой количественный состав атмосферы. Вода не ядовита, но не слишком пригодна для питья. На этой почве не скоро вырастут съедобные растения. И, как мы без сомнения заметили, здесь нет животных и отсутствуют те минералы, которые мы использовали для развития своей технологии. Однако плюс на минус, горькое со сладким, так или иначе, раньше или позже, мы выкарабкаемся. В этом они не сомневаются. В нашем полном распоряжении новенькая, с иголочки, нетронутая девственная планета. Единственное, что от нас требуется, это научиться пользоваться своим новым владением. И пока этого не случится, они не покинут нас. Мы ведь уже поняли, как высока степень их цивилизованности. Сколько времени не уйдет у нас на то, чтобы встать на ноги и обрести способность существовать самостоятельно, их роботы будут оставаться здесь и заботиться о нас. Мы можем жить в бараках, они сделаны из практически неразрушимого материала, до тех пор, пока не придумаем, как и из чего в этом мире можно строить дома. И суп с разработанными специально для нас питательными белыми клёцками мы будем получать день за днем, пока не создадим или не найдем другие местные источники питания. Но все это в будущем. Позади у нас долгое утомительное путешествие, и вряд ли мы горим желанием заняться решением практических проблем прямо сейчас. Как мы отнесемся к тому, чтобы немного развлечься? Они могут предложить нам нечто из ряда вон. Нечто такое, что мы и представить себе не в состоянии. На потолке бараков появились телевизионные экраны, и люди подняли к ним огорченные, растерянные лица. За стенами упорно, безостановочно выл ветер. «Это будет редчайшее удовольствие», — продолжали свои объяснения чужеземцы. «Такое случается раз в тысячи и тысячи лет. Нам будет о чем рассказывать своим детям и детям наших детей. К тому же мы сможем наблюдать это невиданное зрелище одновременно со всеми другими, несравненно более развитыми галактическими расами. Итак, сейчас вы станете непосредственными свидетелями полного уничтожения целого мира, планеты Земля, в процессе чрезвычайно важного научного эксперимента».

Это был рассказ Уильяма Тенна. «Жили люди на бикини, жили люди на ату». И для тех слушателей, кому это неизвестно. В 1946 году Соединенным Штатам потребовалось провести испытание атомной бомбы, разработанной за год до этого. Был избран атолл Бикини в Тихом океане. Он состоял из 36 островков на рифе общей протяженностью 25 миль. Все население было эвакуировано сначала на Ронгерих, затем на Уджеланг, потом на Кили. Между 1948 и 1958 годами на атолле было произведено 23 испытания атомных и водородных бомб. В 1969 году Бикини вновь был объявлен безопасным для проживания людей, а в 1974 на атолл позволили вернуться примерно сотни прежних его обитателей. Однако в 1978 году всех их вывезли оттуда снова. Но кому-то где-то и этих испытаний оказалось недостаточно. Тогда они перебрались на остров Ату из числа Алеутских островов в северной части Тихого океана и там занялись тем же самым.

Роберто Арльт. «Красная луна». Днем ничто этого не предвещало. Коммерческая жизнь города кипела, как и всегда. Людской поток вливался в стеклянные двери огромных магазинов, расплескивался перед витринами, тянувшимися сплошной стеной вдоль темных улиц, где смешивались запахи прорезиненных тканей, цветов и всякой снеди. Кассиры восседали в своих прозрачных укрытиях. Администраторы, стоя на ковровых дорожках в центре торгового зала, бдительно надзирали за подчиненными. Подписывались контракты и погашались суды. В различных местах города в разное время дня многочисленные юные пары поклялись друг другу в вечной любви, забыв, что плоть их бренна. Несколько шоферов пренебрегли безопасностью пешеходов. Небо за уходящими ввысь зелеными ажурными опорами высоковольтной линии было пепельно-серым, как бывает всегда, когда воздух перенасыщен влагой. Ничто этого не предвещало. Вечером засветились огни небоскребов. Великолепие сверкающих фасадов, четко прочерчивающих в трех измерениях темноту, потрясало наивных людей. Многие воображали себе те несметные сокровища, что были, по их мнению, укрыты здесь под броней из железа и бетона. Дюжие стражи порядка, с полным сознанием возложенного на них долга, проходя вдоль этих зданий, тщательно осматривали дверные и оконные проемы нижних этажей, чтобы предотвратить действие какой-нибудь адской машины, если ее ненароком сюда подбросят. На улицах темнели силуэты, конная полиция, поводы натянутые, оружие, зачехленные карабины и специальные пистолеты, заряженные слезоточивым газом. Люди робкие с благодарностью смотрели на зачехленное смертоносное оружие и думали, как мы хорошо защищены, а иностранные туристы, проезжая мимо, приказывали шоферу остановиться и тростью указывали тем, кто был с ним в автомобиле, на сияющие названия международных фирм. Названия эти сверкали на самой разной высоте, на бесконечных, поднимавшихся вверх ступенями фасадах, и многие иностранцы пыжились от гордости и думали о могуществе своей далекой родины, чью экономическую экспансию олицетворяли эти филиалы. Поэтому название и надо было поместить под самые облака. Таких высот они достигли. С плоских крыш, вознесенных под самые звезды, долетала музыка. Синкопы блюзов, то и дело уносимых в сторону ветром. Матовые фонарики освещали висячие сады. Среди листвы диковинных растений под почтительным и неусыпным наблюдением официантов танцевали элегантно одетые богатые бездельники, молодые мужчины и женщины. Прекрасно держаться им помогал спорт, оставаться ко всему безразличными – пресыщение. Некоторые мужчины, не дать не взять мясники в смокингах, нагло улыбались, и абсолютно все, говоря о тех, кто был там внизу, казалось, потешались над чем-то таким, что они могли расплющить одним ударом кулака. Люди пожилые, развалившись в креслах из японской соломки, глядели на голубоватый дымок своих гаванских сигар или кривили губы в коварной гримасе, а взгляды их твердые и властно излучали непреклонную уверенность в себе и в их общей готовности постоять друг за друга. Но даже здесь, в этом праздничном гуле, со стороны казалось, что каждый из них сидит за круглым столом в председательском кресле какого-нибудь консорциума, обсуждающего кабальную суду некоему африканскому государству, какой-нибудь стране, под джунглями которой, возможно, потекут нефтяные реки. С тех небоскребов, что пониже, видны были крыши автомобилей и трамваев, проносившихся по улицам, словно по каким-то глубоким и мрачным каналам. А там, где все затоплял нестерпимо яркий свет, толпы крошечных человечков в погоне за дешевыми удовольствиями, входивших и выходивших из третьеразрядных дансингов, из дверей которых, как из доменной печи, вырывался раскаленный воздух.

тротуара, темневшие на зеленоватом или желтоватом фоне небоскребы, казались наклоненными в разные стороны пирамидами, составленными из кубов разной величины, от большого до самого маленького. Эти бетонные кубы исчезали, когда гасли невидимые снизу светящиеся надписи на зданиях. И тут же снова появлялись, словно сверхдредноуты, громоздившиеся белесыми глыбами в вышине и грозившие оттуда жерлами бортовых орудий, едва во тьме снова загорались огни. Вот тогда-то это и случилось. Первая скрипка оркестра в саду на крыше небоскреба «Империус» собирался поставить на пюпитр ноты «Голубого Дуная», когда официант подал ему конверт. Музыкант быстро вскрыл его и прочитал записку, а затем, взглянув поверх пенсне на оркестрантов, он положил скрипку на рояль, передал письмо кларнетисту и вот очень спеша куда-то бросился к лесенке, по которой можно было подняться на окружавший эстраду балкон, поискал глазами выход из сада и исчез на служебной лестнице, убедившись, что идти к лифту не стоит. Кавалеры и дамы, сидевшие за столиками, застыли, не донеся бокала до губ, когда увидели, как необычно и непочтительно повел себя этот человек. Но этого мало, не успели они еще прийти в себя от изумления, как, к примеру, скрипача последовали его товарищи. Было видно, как один за другим побледневшие и очень сосредоточенные музыканты покидали эстраду. Следует заметить, что, несмотря на спешку, в которой все происходило, участники этой сцены проявляли известную аккуратность. И более других отличился виолончелист, который спрятал свой инструмент в футляр. Создавалось впечатление, будто они хотели снять с себя некую ответственность и умывали руки. Так сказал потом один свидетель. «И если бы только они...» Но за ними последовали официанты. Публика, немев от удивления и не осмеливаясь произнести ни слова, ведь официанты в этих заведениях на редкость дюжие парни, увидела, как они сбрасывают форменные фраки и небрежно кидают их на столы. Сомневался лишь метрдотель, но, увидев, что кассир покинул свой высокий стул, даже не потрудившись запереть кассу, присоединился к беглецам, и он, всконец, расстроенный. Кое-кто захотел воспользоваться лифтом. Лифт не работал. Внезапно погасли фонари. В темноте сидевшие за мраморными столиками мужчины и женщины еще несколько минут назад, занятые лишь хитросплетениями своих дум и блаженно наслаждавшиеся жизнью, поняли, что дольше оставаться здесь нельзя. Происходило нечто, чего нельзя было выразить словами. И тогда в страхе, но соблюдая порядок и стараясь не замечать нелепости своего бегства, все молча стали спускаться по мраморным лестницам. Бетонное здание наполнилось гулом, но не звуками человеческого голоса. Никто не осмеливался заговорить, а шорохами, стуком каблуков и вздохами. Время от времени кто-нибудь зажигал спичку, и тогда по стенам вдоль лестничных пролетов, там и сям, выше и ниже, двигались сгорбленные тени с огромными опущенными головами, а на поворотах лестниц тени распадались на прыгающие неправильные треугольники. Ни одного несчастного случая зафиксировано не было. Иногда какой-нибудь уставший пожилой человек или напуганная молодая женщина опускались на край ступени и, сжав голову руками, недвижно сидели, и никто не спотыкался о них. Толпа словно угадывала их присутствие и осторожно обходила неподвижную, скорчившуюся фигуру. Охранник этого небоскреба на 2 секунды зажег электрический фонарик, и яркое пятно света выхватило из темноты мужчин и женщин, которые, взявшись за руки, очень осторожно спускались по лестнице. Кто мог, держался за перила. А первые, уже вышедшие на улицу, жадно вдыхали всей грудью свежий воздух. Нигде не видно было ни огонька. Кто-то чиркнул спичкой о спущенную железную штору, и стали видны сидящие в задумчивости на порогах старинных домов маленькие дети. Они с несвойственной их возрасту серьезностью смотрели на взрослых, но ни о чем не спрашивали. Из дверей других небоскребов также молча выливались толпы людей. Одна пожилая дама решила пересечь улицу и наткнулась на брошенную машину. Немного подальше несколько пьяных, совсем перепуганных, укрылись в трамвае, вагоновожатый которого убежал. Многие, совсем запыхавшись, опускались на гранитный поребрик панели. Дети, недвижно сидевшие, поджав ноги у стен, молча прислушивались к быстрым шагам теней, проносившихся мимо. В считанные минуты все жители города высыпали на улицу.
То тут, то там, беспорядочно мелькая, будто светлячки, вспыхивали мигающие огоньки электрических фонариков. Какой-то изобретательный отважный человек попытался осветить улицу керосиновой лампой, но пламя за красноватыми стеклами трижды гасло. Беззвучно дул яростный ветер, холодный и насыщенный электричеством. Время шло, и толпа становилась все гуще. Несметное множество куцых теней шли в ночи, как роботы, пересекая другие не такие плотные громадные тени. И становилось понятно, что многие люди только что выскочили из постели, потому что движения их были так несуразны, как будто обрели они в полусне. Иные же, потрясенные своей участью, молча шли навстречу судьбе, которая грезилась им, как высящийся за этой завесой молчания и дыма огромный страж. Толпа заполнила все с востока на запад, все тянувшиеся городские улицы во всю их ширину. В потьмах толпа превратилась в плотную черную массу, медленно движущуюся вперед. Она казалась телом какого-то чудовища, все части которого были связаны воедино его прерывистым тяжелым дыханием. Вдруг один мужчина почувствовал, как кто-то настойчиво тянет его за рукав. Он забормотал, спрашивая, в чем дело, и, не получив ответа, чиркнул спичкой и обнаружил плоскую волосатую морду огромной обезьяны, испуганные глаза которой, казалось, вопрошали о том, что же происходит. Сильным рывком он избавился от обезьяны, но многие, кто находился рядом с ним, заметили, что дикие звери гуляют на свободе. Кто-то другой обнаружил по проступающим в темноте среди шаркающих ног желтым полосам замешавшихся в толпу тигров, но звери были так напуганы, что прижимались брюхом к самой земле, преграждая путь толпе, и лишь пинками удалось их поднять. Тогда звери кинулись бежать и, как будто по приказу, пошли во главе толпы. Они обгоняли друг друга, поджав хвост и прижав уши. Настойчиво продвигаясь вперед, животные вертели головами, и ярко светились их глаза, огромные, как желтые стеклянные шары. Несмотря на то, что тигры шли довольно медленно, собакам, чтобы не отставать от них, пришлось бежать порезвее. Внезапно над бетонной пирамидой одного из небоскребов поднялась кроваво-красная луна. Она казалась кровавым оком, вырвавшимся из своей орбиты, и стремительно, с каждым мгновением, становилась все больше и больше. Город, залитый красным светом, постепенно проступал из тьмы, пока не показались ограждения плоских крыш на той же высоте, что и кривая линия небосвода. Вертикальные плоскости небоскребов расчерчивали алыми квадратами черное, как смоль, небо. На спускающихся ступенями стенах красноватые испарения оседали каким-то кровавым туманом. Казалось, сейчас на крыше самого высокого небоскреба появится страшный железный бог, с изрыгающий пламя утробы и раздувшимися от сожранного мяса щеками. Не слышно было ни звука, как будто потрясенные этим огненно-красным светом люди совсем оглохли. Огромные тяжелые тени, рассеченные чудовищными гильотинами, падали на человеческие существа, которые все шли и шли, и были они так многочисленны, что, идя плечом к плечу, они заполнили все улицы от начала их и до конца. Где-то в глубине, в рыжих отсветах, на различной высоте проступали черные параллели карнизов и железных балконов. Стекла высоких окон сияли, будто были они изо льда, а за ними полыхал пожар. При этом страшном освещении, в этом безмолвии, невозможно было отличить мужские лица от женских. От тоскливого напряжения люди все шли и шли, и все выглядели одинаково, мрачные, со стиснутыми зубами и полуприкрытыми веками. Многих мучила жажда, и они без конца облизывали губы. Другие, двигаясь точно сомнамбулы, прижимались губами к холодным цилиндрам почтовых ящиков или к прямоугольникам трансформаторных отдушин, и пот тяжелыми каплями катился у людей со лба. От застывшей на истине черном небе луны исходила вязкая кровавая эманация, как на бойне. Толпа, медленно раскачиваясь, даже и не шла, а волнообразно текла вперед. Люди, едва волоча ноги, опирались друг на друга. Многие спали на ходу, загипнотизированные перебегавшим с одного на другого красным лучом, делавшим темные глазницы еще более глубокими и еще более безобразными лица.
А дети так и сидели спокойно в переулках на пороге своих домов. Теперь впереди бежали лошади, и толпа стала еще гуще. Но вот от нее отделился слон, и, сопровождаемый двумя конями, мелкой рысцой побежал к побережью. Жеребцы с развивавшимися гривами словно шептали ему какую-то тайну, приникая к огромным ушам толстокожего животного. Бегемоты, напротив, шли устало, будто ныряли в воздух, с трудом хватая его своими бронированными мордами. Тигр терся о стены с большой неохотой, тащась вперед. Молчание толпы стало невыносимым. Какой-то человек вскарабкался на балкон и, сложив руки рупором, дико заорал. «Друзья! Да что же это, друзья? Я не умею произносить речей, это так, не умею. Но давайте придем к единому мнению!» Толпа все так же волнообразно текла вперед, даже не глядя на него. И тогда мужчина, утерев волосатой рукой со лба пот, растворился в ней. Через секунду послышались далекие раскаты грома. Инстинктивно все приложили палец к губам, а другую руку поднесли к уху. Сомнений не оставалось. В огражденном огнем и мраком пространстве, быстрее, чем горит нефть в океане, перемещалась, медленно вращаясь вокруг собственной оси, металлическая конструкция подъемного крана. От земли до неба косо лег черный конический профиль гигантской пушки. Сверкнул огонь, пушка откатилась на лафете, и протяжный свист прорезал воздух. Летел снаряд. Кровавой луной, как бы заблокированной среди рыжих небоскребов, толпа разразилась криком ужаса. «Мы не хотим войны! Не хотим! Не хотим! Не хотим!» Они поняли. Пожар вспыхнул на всей планете. И не спастись никому.

Николай Калиниченко. Мирабили футурум. Часть первая. В произведении использованы стихи поэтов-инфоромантиков.

0: Белый цилиндр метров на 40 выходил из расщелины. Над ним огненной короной вставало непривычно большое солнце. В наушниках скафандров высокой защиты шумел первобытный гимн частиц. Алиса взглянула на громозеку. Могучий чуморозец, обычно подавлявший окружающих размерами, казался маленьким и хрупким в сравнении с гигантским артефактом.
1: «Это корабль? Чей он?»
2: «А как ты думаешь? Неужели забыла мои рассказы?»
0: Громозека оскалил пасть в хищной улыбке.
1: «Полночные скитальцы? Но это ведь пока не точно!»
0: Алиса вспомнила, что Громозека уже как-то копал на Меркурии. Но там были остатки корабля, а этот казался целым.
2: «Когда речь заходит об этих древних бродягах, точно нельзя сказать ничего!»
0: Археолог выпустил из ноздрей облако едкого желтого дыма, который тут же втянула система рециркуляции воздуха.
2: «Что мы знаем? Несколько памятников, разбросанных по галактике, всегда очень старые, всегда в труднодоступных местах, ни барельефов, ни росписей, только безупречные геометрические фигуры. Еще есть свидетельства старейших звездных рас, но они больше похожи на сказки».
1: «Да-да, я читала»,
0: — вспомнила Алиса.
1: «Ушаны считают, что скитальцы обитали в космосе, а стратозябли утверждают, что те существовали сразу в 5 измерениях».
2: «Вот именно. И здесь, на Меркурии, эта штука стала доступна после того, как в этом районе началась нехарактерная для планеты вулканическая активность и разрушилась часть скального карниза. Очень старого карниза».
0: Чуморозец указал одним из щупалец на обломанный базальтовый гребень.
2: «Сколько, как ты думаешь, она тут проторчала?»
1: «Тысячи лет».
2: «Или сотни тысяч? Нет, вы только посмотрите! Ты как распыляешь, ротозей!»
0: Громозека тяжко протопал по вырубленным в скале ступеням, перескочил через ручей расплавленной породы и напустился на многорукого уроженца планеты Брахион, который при помощи дезинтеграторов расчищал основание чужого корабля.
2: «Кто ж вглубь распыляет? Ты мне сейчас весь культурный слой угробишь! Дай сюда! Вот так надо! Параллельно поверхности! Осторожненько! И ради Вселенной не забывай сканировать!»
3: «Да я сканировал минуту назад! Нет там ничего, одна пустая порода!»
0: — оправдывался нерадивый копатель.
2: «Вот из-за таких, как ты, вундук, Арктурианская империя рухнула на 5 веков раньше срока! Нужно было послушать Северковцева и собрать экспедицию роботов!»
0: Рассерженный археолог резко развернулся вокруг своей оси.
2: «Валерьянки мне! Срочно!»
0: Походный сервировочный столик поднял из своих глубин графин с красноватой жидкостью и заспешил навстречу хозяину, посверкивая колпаком защитного поля.
4: «Ух ты!»
0: Вундук выпростал из-под корпуса 2 пары нерабочих рук и несколько раз перекрестно соединил их, жест крайнего удивления у брахионитов.
2: «Ух ты! В каком смысле «ух ты»?»
0: — насторожился Громозека.
2: «Есть сигнал!»
0: Вундук указал на артефакт.
2: «Впадина! Вон там!» «Так что я говорил? А ну-ка дорогу!»
0: Великий археолог стремительно преодолел расстояние до безмолвного корабля скитальцев и принялся расчищать себе дорогу при помощи зловещего черного импульсара. Стань сейчас между Громозекой и его находкой вся армия пиратов Веги, и он разделал бы их под орех. Чего уж говорить про беззащитный культурный слой. Обиженный вундук с укором смотрел на своего начальника. Порода отступала под напором чуморозца, и вскоре взглядом археологов открылась небольшая ниша. Громозека первым заглянул в неизвестность и вдруг громко присвистнул.
2: «Ничего себе! Иди-ка сюда, ребенок! Что если это ловушка? Я считаю, нужно вызвать патрульный крейсер и перевести артефакт на землю».
0: Громозека прошелся перед кораблем туда-сюда.
2: «Ты закончил, вундук?»
4: «Да, в общих чертах».
0: Брахионит отключил сканер.
2: «И что там?»
4: «Внутри нет полостей, тоннелей, кают.
2: только камень или что-то очень похожее на камень? Источники энергии, провода, металл, хоть что-нибудь.
3: Ничего.
0: Вундук очень по-человечески развел руками.
1: Вот видишь, Громозека, ничего страшного, заулыбалась Алиса. Летали себе по космосу эстеты, скитальцы, разбрасывали обелиски с оттисками человеческих ладоней.
2: Отцу твоему, что я потом скажу?
0: Не сдавался археолог.
1: А ты не говори.
2: Я не скажу. Вундук настучит.
3: Я бы попросил.
0: От обиды в безупречной космолингве брахионита прорезался неожиданный акцент.
3: Мне ваши предположения очень удивительны.
4: Я даже не имею честь знать уважаемого профессора Селезнёва.
1: А я знаю профессора Селезнёва,
0: подумала Алиса.
1: Что мне на самом деле известно об отце? Что он классный, добрый и самый лучший. И вот развелся с мамой. Теперь пропадает в постоянных командировках.
0: Родители и раньше подолгу бывали вне дома, но теперь их отсутствие стало каким-то безнадежным, окончательным. От внезапной осязаемой пустоты в квартире, от странных снов и шорохов, она и бежала на Меркурий. Девушка подошла к самой нише. Сомнений не было. Прямо посреди углубления в толще монолита отпечатался след узкой человеческой ладони.
1: Что бы сказал Зеленый, окажись он здесь?
0: Это добром не кончится.
1: Но его здесь нет. Он сейчас с отцом где-то в джунглях Эвридики ловит самку малого дракончика. Хорошо, что они вместе. Впрочем, Зеленый все равно не согласился бы встречаться с Громозекой.
0: Алиса решительно шагнула вперед и приложила ладонь к впадине.
1: Вернее, попыталась приложить.
0: Умный скафандр утончился насколько мог, но все же не дал возможности уместиться в оттиск.
1: «Не получается».
0: Алиса повернулась к археологам.
1: «Нужно без защиты».
2: «Даже и не думай!» – испугался Громозека. «Ты представляешь, какая здесь атмосфера? А радиация? А температура?»
1: «Я сяду на сервировщик», — придумала Алиса. «У него поле защитное. Мне скафандр совсем снимать не нужно. Только ладонь освободить».
2: «Запрещаю!» — прогремел ученый.
0: Но Алиса уже позвала робота и уселась на его плоскую спину. Не дать не взять Европа на быке.
2: «Ты почему не слушаешь? А вдруг это опасно?»
0: — негодовал чуморозец.
1: «Да не беспокойся, Громозекочка. Ну что может со мной случиться на Меркурии в 21 веке? Я в нашей экспедиции единственный человек, это же судьба!»
0: Алиса подмигнула обеспокоенному гиганту.
1: «И потом, я уже взрослая девушка!»
2: «Вы земляне и взрослые, точно дети!»
0: — вздохнул археолог. Алиса на сервировщике подъехала к корпусу корабля, так что защитное поле робота совместилось с корпусом, и потянулась к углублению. Ткань скафандра отхлынула, обнажая ладонь. Девушка приложила руку к обелиску, и та полностью совместилась с углублением. Опять ничего не случилось. Камень холодит ладонь, в наушниках бушуют помехи, что-то ворчит Громозека.
1: «Не работает!»
0: Алиса вздохнула. А мнилось-то, что сейчас, как в фантастических романах, откроется дверь к тайнам Вселенной. Она отняла руку от камня и вернула скафандр на место.
1: «Послушай, Громозека, может, это розыгрыш? Может...»
0: И тут корабль ожил. Глава вторая. Письмо из будущего.

0: Ночью прошел дождь. У метро Смоленская натекла огромная лужа. Коля стоял на самом краю разлива и смотрел вниз. Оттуда из глинцевитого водного зазеркалья таращился на него загадочный двойник. Задумчиво смотрю в оконное стекло, на капель дождевых бездумное движение. Из мокрой темноты на мир взирает зло и сумрачно мое чужое отражение. Нет, антипод с оттопыренными ушами не был зол. Скорее, насмешлив. У него там в зазеркалье все шло хоть куда. Деньги, работа, определенность. А здесь... Агенты Московского института времени вышли на него через 4 года после памятных событий с космическими пиратами. Предложили сотрудничать. Сказали, что парадокс исключен, так как он знает о будущем и даже был там. Вроде как прописал себя в континууме. Консультант АА. Так значилась его должность в табелях. АА значит аборигенная агентура. Задачи были простые, если не сказать скучные. Выйти на Калининский проспект с портфелем в руке и прогуливаться 1.5 часа. Или сесть в метро и проехать по кольцу 2 круга. В это время микроскопические роботы собирали потребную для будущего информацию. Куда веселее было встречать агентов Института времени, устранять мелкие недочеты в одежде, консультировать по языку и нравам современного общества. Большинство разведчиков говорило на безупречном литературном русском. Приходилось просвещать их насчет сленга, помогать с акцентом. Помнится, Коля потратил немало сил, чтобы объяснить группе молодых исследователей движения хиппи, что значит «оскать на стакан» и «как трипать до Петрограда на собаках». А сразу после хиппи прилетел Лев Ремович, который, по легенде, был родом из Одессы. Словописи ученого позавидовал бы сам папа Сатырос. Одессит категорически отказывался говорить просто, а переубедить его оказалось задачей нетривиальной. После окончания школы Коля, к удивлению и радости родителей, вступил во владение квартиры своего соседа Николая Николаевича. Пожилой агент явился подписывать документы и слишком долго знакомил сменщика со своим штабом.
1: «Внешнюю дверь сильно тянуть на себя не нужно, можешь замок повредить. Вечером на 15 минут обязательно проветривай, плесень образуется. Кактус не поливай, а декабристов обязательно и только теплой водой. Соседский кот иногда на балкон приходит, дай ему рыбки».
0: И так далее. Потом Николай Николаевич долго стоял на кухне, смотрел в окно на весенний сквер и шептал:
1: «20 лет. Только подумайте. 20 лет.
0: Когда пришло время уходить, старик вырвал из блокнота листок и принялся что-то черкать карандашом, неудобно привалившись к стене и придерживая коленом неустойчивую коробку с моделью фрегата. Потом передал лист Коле и сказал, по какому адресу нужно доставить послание. Затем вошел в помещение с машиной времени и, не прощаясь, захлопнул дверь. По инструкции доступа к машине у Коли не было.
2: «Чтобы не множить вероятности», — сказала Полина.
0: После консервации точки доступа в подвале старого дома это был единственный портал в центре Москвы. По указанному агентам адресу открыла немолодая, но еще симпатичная женщина в аккуратном сером платье. Удивленно взяла записку, прочла... И вдруг заплакала так горько, по-детски, что Коле сделалось неловко, и он не нашел ничего лучше, как сбежать.

0: «Эй, Герасим, топиться собрался?»
1: От черного глянцевого лимузина к нему катился колобок Фима. Дорогой костюм, на пальцах блестят перстни, на шее голда в палец толщиной. За хозяином едва поспевал тумбообразный секьюрити в черных очках на пол лица. «Наверное, бронированные», — подумал Коля. Фима докатился до лужи, друзья обнялись.
0: «Жора, брысь!»
1: — внезапно скомандовал Фима из-за острого Колиного плеча. Герасимов сначала не понял, с кем говорит приятель, и только когда услышал расстроенный бас охранника, разобрался.
0: «Ефим Петрович, Ефим Петрович!» — передразнил бизнесмен. «Ты мне интим портишь! Брысь, сказал! Брысь, заларек!»
1: Недовольный охранник ретировался.
0: «Тяжело с ним», — пожаловался Фима. «Очень исполнительный. Ну как ты?
2: Сколько мы не виделись-то?
3: Полгода больше. Все учишься?»
2: «Скорее прогуливаю», — улыбнулся Коля.
1: Театральное училище было самостоятельным, искренним выбором Герасимова. И выбором неудачным. Роли ему не давались. Невероятных усилий стоило справиться с природной застенчивостью и страхом перед сценой, войти в образ. В конечном итоге он стал забивать на занятия и со дня на день ждал прощального листка.
0: «Ясно».
1: Фима достал пачку аккуратненьких сигарил с костяными мундштучками, закурил.
0: «На личном фронте как?»
2: «Да так. Была парочка интересных вариантов».
0: «Не склеилось», —
1: констатировал Фима.
0: «Ты их домой приводишь, а там она!»
1: Коля кивнул. Алису он больше не видел, ничего про нее не знал. Агентов расспрашивать запрещалось. Они были психологически кондиционированы на внедрение, и воспоминания о будущем могли нарушить тонкую ментальную настройку. Оставалась собственная память и маленькая плохонькая фотография 6 В. Невысокая девочка в темно-коричневой форме и пионерском галстуке почти терялась на фоне рослых одноклассников. Коля долго думал, а потом отнес фотографию знакомому художнику. И тот сделал портрет. Коля очень боялся, что не получится, но мастер не подвел. Может, не совсем такая, как помнилась Герасимову, но все же это была она. Его тайна, его маяк и надежда на счастливое будущее, которое он видел. На картине Алиса выглядела старше, и это тоже было хорошо. Словно она выросла вместе с Колей. Девушки, которых у Герасимова было предостаточно, еще бы одинокий юноша с отдельной квартирой, приходили, проводили ночь, а на следующий день непременно спрашивали, кто на портрете. О мечте врать нельзя. И Коля вместо успокаивающего «сестра» или трогательного «мама» отвечал тревожная «одноклассница». Очередная кандидатка производила нехитрый арифметический подсчет и быстро выдвигала традиционный ультиматум. На требование убрать картину Коля всегда реагировал категорическим отказом, и девушки уходили.
2: «А у тебя как? Женился?»
1: Герасимов с опаской взглянул на Фиму, но увидел кислые выражения на лице приятеля и расслабился. Хоть в чем-то пухлый друг его не обошел.
0: «Не выходит»,
1: — вздохнул бизнесмен.
0: «Маме мои барышни не нравятся. Я уж и моделей водил, и аристократок из консерватории, все без толку. Требовательная она у меня.
2: Смотри, вон Юлька идет. Каблуки какие!»
1: Коля указал на зев подземного перехода, из которого показалась Юля Грибкова. Шикарные туфли ей очень шли, но видно было, что носила она их нечасто.
2: «Кстати, ничего себе девица! Я бы за ней приударил», —
1: улыбнулся Герасимов, вспоминая, какой Юлька была в школе. Острый нос, гонор да косички.
0: «Несчастный!»
1: Фима возвел очи горе.
0: «Знаешь ли ты, сколько зарабатывают микрохирурги? Ты будешь обузой! Может, мне попробовать? Одноклассница? Вдруг маме понравится?» «Этого я тебе никогда не прощу!»
1: — патетично воскликнул Коля, принимая позу оскорбленного патриции из пьесы Джакомо Риньери. С деньгами у него всегда было так себе. Люди будущего плохо понимали, что такое ежемесячная зарплата, и средства приходилось просить. Этого Коля совершенно не умел, стипендии в училище Герасимов не видел никогда. Чтобы как-то сводить концы с концами, приходилось подрабатывать ночным сторожем у Коли Садовского в Институте экспериментальной физики. Благо, он располагался рядом с домом Герасимова в бывшем здании австрийского посольства на углу Староконюшенного и Пречистенского.
4: «Кого это ты не простишь?»
1: Юля подошла к ребятам.
0: «Да вот, Ёлькин, тебя делим!» —
1: заулыбался Королёв.
4: «Ну зачем это, мальчики? Я вас обоих люблю, люблю!»
1: Юля поцеловала в щеку Колю, затем Фиму, взяла ребят под руки.
4: «Ну что, пойдем?»

0: Вместе они обогнули здание дома номер 13 по Смоленской площади, прошли вниз вдоль Садового кольца и через высокую арку проникли во двор. За ними точно медведь на поводке следовал верный Жора. Здесь, в тенистом дворике, располагалось компьютерное кафе «Терра Фима», один из Фиминых гениальных проектов. Кафе начинало работать вечером и сейчас пустовало. Бизнесмен достал из кармана ключи и открыл обитую металлом дверь, оформленную в виде люка звездолета. Внутри также превалировала космическая тематика. Коля как мог описал приятелю московский космопорт, который видел в будущем, и заведение Фимы выиграло гран-при среди клубов за оригинальный дизайн. Яркий свет зажигать не стали. Так и сидели в полумраке за длинным пустым столом, точно Дарт Вейдер на звезде смерти. «In nomine futurum!» — громко сказал Коля. «Futurum est!» — хором отозвались ребята. Клясться на латыни придумал, конечно, Фима, а Юля предложила слова. Но говорить все же выпало Коле, как единственному свидетелю будущего.
1: «Класс! Мурашки по коже!» «Я, честно говоря, уже не ждал, что позовешь», — вздохнул бизнесмен.
0: Общество хранителей будущего решили организовать почти сразу после событий с Мейлофоном. Фима хотел устроить тайный орден по принципу иезуитов, но умный Сулима сказал, что они плохо кончили. Сначала в обществе состоял почти весь 6-й В и еще несколько ребят из параллельных классов. Каждый месяц они собирались в школьном дворе. Члены общества отчитывались за проделанную работу по приближению светлого будущего. В конце собрания Коля немного рассказывал о чудесах, которые видел по ту сторону времени, или читал стихи.
2: «На далекой звезде, на Венере, небо пламенней и светозарней. На Венере, ах, на Венере, бродят между хвощей динозавры».
0: Однако со временем мероприятие утратило новизну. К тому времени, как Коля стал настоящим агентом, в обществе их осталось трое. О том, что прекрасное далеко вновь обратилось к друзьям из 20 века, Коля рассказал только Фиме и Юле.
1: «Ну что там, потомки?»
0: Фима заерзал на стуле.
1: «Нужна помощь? Говори, не томи!»
0: «Тут вот какое дело», — медленно заговорил Коля. «Два месяца назад просыпаюсь я среди ночи, а дверь открыта».
1: «Какая дверь?»
0: «Та самая дверь. И свет не яркий, тусклый. Обычно там белым-бело в комнате. Ну, я и зашел».
3: «Что? Опять?» —
0: просипел Фима голосом мультяшного волка. «Да нет, я только заглянул. Мало ли, поломка или еще что. Все было как и тогда. Пустое помещение, в середине машина. Я к ней подошел, смотрю, на приборном щитке бумажка». Коля положил на стол сложенный вдвое листок. Фима развернул бумагу, снял с пояса пейджер и при его свете прочитал послание.
4: «У нас нештатная ситуация. Ваш контракт временно приостановлен. Постскриптум. Берегите себя. Полина».
1: «Дела!»
0: Фима почесал затылок.
1: «Выходит, они...»
0: Фима...

0: империи Звездного пути?»
1: — предложил отравленный боевой фантастикой Фима.
2: «Я не знаю», — вздохнул Коля. «В нашем времени нештатные ситуации случаются часто. Поезда с рельс сходят, реки разливаются, шахтеры бастуют. Да что угодно. И все быстро с этим справляются. Я решил подождать».
0: «А теперь вдруг позвал нас? Пришла новая информация?»
2: «Не пришла».
1: «Пришел», —

0: Глава третья. Легионер. С тех пор, как в той комнате погас яркий свет, дверь перестала закрываться вовсе. Хотя даже будь она закрыта, такой грохот и лязг был бы все равно хорошо слышен. Коля кузнечиком соскочил с кровати.
1: «Ну почему именно посреди ночи? Хорошо еще, что в гостях никого нет. А то байкой про родственника из Мурманска не отделаешься».
0: Сначала Герасимов метнулся на кухню и на всякий случай вооружился, схватив из мойки первый попавшийся металлический предмет. Думал, нож, оказалась вилка с налипшими на зубья остатками квашеной капусты.
1: Сознавая, что выглядит нелепо в семейных трусах со слониками и грязной вилкой в руках, Коля все же не стал медлить и искать оружие посерьезнее. А вдруг в этот самый момент из будущего в тихий 20 век проникает очередной крыс со своим подручным?
0: В комнате с машиной по-прежнему было сумрачно. В неярком свете Герасимов разглядел, что на полу лежит детина в тяжелом кожаном доспехе и сандалиях. Незнакомец был вымазан в грязи и, похоже, ранен. Рядом валялся короткий прямой меч с костяной рукоятью. Коля облегченно вздохнул. Резиденты Института времени, отправлявшиеся в далекое прошлое, прежде чем вернуться домой, проходили что-то вроде реабилитации на пересадочных станциях. Резкая смена эпох могла вызвать у агентов глубокой заброски нервный срыв. Людям будущего, проходящим рекондиционирование в 20 веке, полагалось много гулять и читать научную фантастику. У Николая Николаевича под литературу был отведен здоровенный шкаф, который Коля регулярно пополнял. Герасимов наклонился над незнакомцем. Дышит. Теперь снять доспех, дотащить до ванной.

Николай Калиниченко. «Мирабили футурум». Часть вторая. В произведении использованы стихи поэтов-инфоромантиков.

0: Контрастный душ привел агента в чувство. «Добро пожаловать в 20 век!» Коля протянул гостю руку. «Как к вам обращаться?» Вместо ответа мужчина приложил кулак к груди и отчеканил на чистом русском.
1: «Авлий Германии Аскин! 9-й испанский легион, 6-я когорта! Черные львы Сципиона!»
0: Потом добавил еще что-то на латыни.
2: «Простите, а можно помедленнее? Я так много сразу не могу запомнить. Или хотите, мойтесь, а я пока за блокнотом сбегаю».
0: Коля старался вести себя профессионально. Может, гости и правда так зовут, или ему нужно сохранять легенду?
1: «Постой, гражданин!»
2: «Подождите!» — с трудом выговорил мужчина. «Это же 20 век, да? Имя... Меня Павлом зовут. Фамилия Гераскин».
0: Они сидели на кухне. В доме и во всем мире было тихо. Только капала вода в ванной, да разросшаяся без опеки пенсионерки Чупыла черемуха сиротливо скреблась в стекло.
1: «Бриганты окружили нас в тумане. Синеухие, дети лисицы, зубоеды и еще несколько меньших родов. Настоящий союз племен. Мы сражались. Без надежды. Сначала Катул погиб, потом Марк Галисиец, потом добрались до Центуриона».
0: Павел откусил половину малосольного огурца и принялся жевать, страшно двигая челюстями, словно перегрызал горло врага.
2: «Девятый легион, тот, что пропал, я где-то читал», — кивнул Герасимов.
1: «Не пропал, ясно?» —
0: рявкнул агент и добавил что-то еще на грубом гортанном наречии.
2: «Наверное, древнегерманский», — решил Коля. «Сейчас точно милиция приедет».
1: «Они пали, как герои, сражаясь! Все до одного! Нет, один остался! Чертов предохранитель выдернул меня из гущи боя!»
0: Кухонный нож по самую рукоять вошел в столешницу.
2: «Я вас очень прошу, немного потише, соседи могут услышать!»
0: Коля впервые встречал агрессию у людей будущего. Они могли быть настойчивыми, грубоватыми, даже вредными, но никогда злыми.
2: «Может, вам стоит передохнуть, поспать? С утра все может предстать в ином свете», — попытался Герасимов.
1: «Спать? Нет, я не нуждаюсь в рекондиционировании. Это для слабаков».
0: Павел резко встал.
1: «Я отправляюсь немедленно. Пора заполнять пробелы в истории».
0: Через 5 минут он уже стоял в своем боевом облачении перед машиной времени. Коля застыл в дверях, разглядывая необычного гостя.
2: Павел был явно не в себе.
0: Однако в задачи Коли не входили сеансы психоанализа со свихнувшимися агентами. Кроме того, его фактически отстранили от дел. И все же Герасимову было совестно вот так отпускать гостя.
2: «Может, все же повремените немного», — попытался он в последний раз. «Знаете, мне записку прислали. Я не уверен, что машина... что она...»
1: «Временить? Время! Каламбур! Ха!»
0: Павел принялся яростно бить по кнопкам.
1: «Сейчас-сейчас, я повременю! Узри чудо, варвар!»
0: Он до упора вдавил кнопку «пуск», потом еще и еще раз. Ничего не произошло.
3: «Не работает!» —
0: обиженно сказал агент Гераскин, сел на пол и заплакал.
2: Коле сделалось неловко, как тогда со знакомой Николая Николаевича, но сейчас бежать было некуда.
0: Он немного потоптался на месте, затем шагнул к рыдающему легионеру, присел на корточки, похлопал по спине. Как успокоить ребенка, Герасимов еще более-менее представлял, но что делать со взрослым мужчиной?
2: «Ну-ну, будет вам! Что вы как маленький в самом деле? Подумаешь, небольшая поломка. Может, там помехи на линии или еще что-то. Скоро починят».
0: «Не бывает», — неожиданно спокойно сказал Павел. «Не может сломаться. Если только на том конце что-то случилось. Что-то исключительное». Коля и сам думал так же, только говорить не хотел, будто слово могло материализоваться. Он вздохнул, поднялся и протянул агенту руку.
2: Хотите водки? —

0: Корабль излучал на всех частотах. Это был вопль воплей, сотрясающий самые темные уголки пространства. Алиса упала на колени, инстинктивно прижала руки к голове, наткнулась на шлем. Умный скафандр, подарок капитана Полоскова, спас девушку. Но даже сквозь потемневший до черноты щиток был виден цилиндр, горящий страшным белым огнем. В наушниках звучал непрерывный тоскливый вой. Алиса повернулась спиной к вопящему монолиту, кое-как встала на ноги и, пошатываясь, двинулась прочь. Странное дело. В тот момент, когда корабль скитальцев издал свой чудовищный крик, она вспомнила Колю Герасимова, мальчика из прошлого. Увидела его вздернутый нос, оттопыренные уши и веснушки, так похожие на ее собственные. К чему это сейчас?
1: «Алиса! Слава всем белым карликам! Ты жива!»
0: В редеющем мраке показалась фигура Громозеки. Археолог отбрасывал великанскую черную тень на окружающие скалы. Алиса заморгала. То ли телеметрия скафандра дала сбой, то ли что-то творилось со зрением. Отчего-то ей виделись сразу три Громозеки. Один поворачивался туда-сюда, словно кого-то искал, другой щелкал тумблерами на скафандре, третий что-то подбирал с земли. Все трое двигались к Алисе по разным траекториям, чтобы совместиться перед ней в единое целое.
1: «Скорее!»
0: Великий археолог, как в детстве, поднял ее, обхватив щупальцами.
1: «Я включу маршевые двигатели на своем скафандре. Скала под нами нестабильна. Будет извержение. Стартуем, пока еще возможно. До орбиты дотянем, а там подберут».
2: «А как же вундук? Сервировщик?»
1: «Их больше нет».
0: Чуморозец включил двигатели.
1: «Через минуту здесь разверзнется ад! Держись!»
0: Земля резко ушла вниз, а тело сделалось очень тяжелым, совсем не так, как в ложементе корабельного кресла. Под ними была наливающаяся алым пламенем трещина и белый цилиндр, точно язык во рту чудовищного клоуна. Мгновение, и вопящий монолит скрылся в разломе. В наступившей тишине неожиданно громко прозвучал голос робота-навигатора. «Говорит станция «Раскоп-4». Сохраняйте прежнюю траекторию. Мы идем на помощь».

0: На космостанции «Раскоп-4» было шумно. Люди и инопланетники сновали по коридорам с озабоченным видом. Из глубины помещений тянуло дымом. Был слышен звук тревоги.
1: «Это какая-то эпидемия! Все машины сошли с ума! Кругом паника, истерика!»
0: Сокрушался директор станции Анаксимандр Алкидович. Сотрудники Института времени спасли его из огня Александрийской библиотеки. Так и переместили в будущее, прижимающего к груди ворох глиняных табличек с остросюжетным шумерским эпосом. В будущем упрямый Эллен не утратил тягу к древностям и теперь руководил космической исследовательской станцией, которая колесила по Вселенной в поисках доисторических артефактов.
2: «Извини, Алкидыч, нам пошептаться нужно!»
0: Громозека указал Алисе на тупик с панорамным экраном, на котором транслировалось изображение Меркурия. Девушке не хотелось смотреть на раскаленную планету, но археолог настоял.
2: «Гляди, малыш, и я буду смотреть. Это наша с тобой вина. Одна на двоих».
0: Такого Громозеку Алиса еще не видела. Куда подевался веселый балагур и враль? А еще Алиса почувствовала, как что-то невесомое, едва ощутимое, соскользнуло с плеча, словно тончайший шелковый шарф. Детство закончилось.
1: «Так-то оно так, профессор. Но если взглянуть с другой стороны», — прозвучал в тамбуре суховатый голос.
2: «Алкидыч, я же просил не встревать!»
0: — громыхнул Чуморозец. Но это был не Анаксимандр. Перед ними стоял невысокий мужчина лет 40. Короткие волосы, стрелки ухоженных бочков, бородка клинышком. Эдакий опереточный Мефистофель. Вид портили большие оттопыренные уши, покрытые тонкой синей татуировкой. Вместо обычного комбинезона на мужчине был щегольской френч с зеленым отливом, узкие расклешенные брюки и черная шляпа-баварка, украшенная серебряной заколкой с петушиным пером. Под пиджаком белела чудная рубашка, по которой то и дело проскакивали синие и белые сполохи. Странные огни отражались в темных глазах незнакомца и заставляли вспыхивать на верхней изящной трости, которую мужчина держал под мышкой. Алиса присмотрелась к камню набалдашника. Что-то скрывалось в его желтоватой толще. Не разобрать. И еще ей показалось, что она уже где-то встречала этого щеголя. Только где? Никак не вспомнить.
2: «Кто вы такой? По какому праву нарушаете приватную беседу?»
0: — недовольно спросил Громозека. Бывалого звездного путешественника не впечатлил вид незваного собеседника. Мало ли кто как одет. «Меня зовут Игорь Николаевич. Я работаю в Институте времени», — спокойно ответил нарушитель.
3: «Вы знаете Полину? Мы с ней друзья»,
0: — оживилась Алиса. Вот и объяснение странному виду незнакомца. Среди сотрудников Института времени было немало эксцентричных личностей. «Полина? Ах да, конечно. Я ее знаю», — улыбнулся Игорь Николаевич. «Но вспоминать общих знакомых сейчас не время».
2: «Вот именно!» —
0: громыхнул археолог.
2: «Потрудитесь объяснить ваши слова. Что значит взглянуть с другой стороны?»
0: «А то значит, уважаемый профессор, что окажись Алиса более послушной, то обелиск активировали бы на Земле. Последствия взрыва тогда были бы несколько другими, а жертвы исчислялись тысячами. Беззаботность, упрямство и вера в удачу, свойственные вашей подруге, спасли многие жизни».
3: «Так это все-таки была бомба!»
0: Алиса удивленно разглядывала пришельца.
3: «Откуда он все знает?»
0: «В определенном смысле. Видите ли, полуночные скитальцы были прагматичными созданиями. Они производили грандиозные вычисления, прогнозировали будущее на тысячи лет вперед. Они предвидели появление других космических рас и посчитали это проблемой. Обелиск был размещен на Меркурии не случайно. Во-первых, добраться до него может только технически развитая цивилизация. Во-вторых, исследовать артефакт непосредственно на планете невозможно из-за сложных местных условий. И, наконец, в-третьих, оттиск человеческой ладони на камне недвусмысленно указывает на адресатов послания».
3: «Что делает бомба?»
0: — спросила Алиса, стараясь не обращать внимания на осведомленность гостя. искажает. Игорь Николаевич сделал странный жест рукой, словно скручивал крышку с бутылки. Нарушает и перестраивает пространство.
3: А время?
0: Да, и время тоже. Обелиск, словно камень, брошенный в воду, создает волны трансформации континуума. Об этом, собственно, я и хотел поговорить.

0: А ведь я тебя сразу узнал. Такого заявления Герасимов не ожидал. Он только вернулся из Терафимы. Встречу с агентом Авлием было решено организовать через 2 дня. Юля сегодня заступала в ночное дежурство. Предмет внимания хранителей будущего валялся на диване и выглядел неважно. Мощный организм резидента справился с алкоголем, но остаточная меланхолия, так хорошо знакомая всем последователям Эпикура, венчала лоб легионера точно рубиновая звезда, шпиль Спасской башни.
1: «Вот».
0: Коля достал из сумки бутылку пива, открыл и протянул Павлу.
1: «У нас так принято».
0: Агент принял подношение и сделал долгий глоток. Прислушался к ощущениям, улыбнулся.
1: «Вы сказали, что знаете меня, но раньше мы не встречались, я бы запомнил».
2: «Нет, не встречались. Но ты ведь тот самый Коля из прошлого».
0: Павел отхлебнул еще пиво.
1: «В каком смысле тот?»
2: «Книга твоя, стихи, кажется. Она у нее в спальне на полке, понимаешь? Я ей: зачем это здесь? Она говорит: на память. Пришлось ознакомиться, все-таки раритет. Бумажную книгу у нас встретишь нечасто. Стихи слабенькие по большей части. Но вот это мне понравилось. Любит, любит трилобит, чтобы был пролом пробит. Любит лбом долбить пролом и все долбит, долбит, долбит».
0: У Коли действительно вышел сборник стихов «Гости из будущего». Ребята подарили на выпускной. Маленькая книжка в дешевой мягкой обложке. Правда, на форзаце была фотография Герасимова в папином импортном пиджаке и фиминой белой шляпе.
3: «Вы знаете Алису? Вы ее друг?»
2: «Друг», — грустно сказал Павел. «У тебя в комнате портрет висит. Подаришь?»
1: «Нет», — честно ответил Герасимов.
2: «Я так и думал». «Ладно».
0: Легионер неожиданно бодро вскочил с дивана.
2: «Мне вроде прогулки показаны. Пошли, что ли, кондиционироваться?»
0: И они пошли. Сначала на улицу Кропоткинскую в бар «Медведь», потом сели на 15-й троллейбус и поехали к Новодевичьему монастырю кормить уток. Перешли мост и от Бережковской набережной опять поехали кататься на рогатом транспорте. У Киевского вокзала к ним привязались цыгане – но легионер вновь применил древнегерманский язык, и цыгане отстали. У оптовых ларьков на Дорогомиловской взяли по мороженому и через Бородинский мост добрались до МИДа. Павел разговаривал мало, все больше смотрел по сторонам. На Колины вопросы об Алисе отвечал односложно. Отец — директор Космозо, мировой мужик, мать — известный архитектор. Иногда резидент узнавал место и восхищенно останавливался, восклицая:
2: «О, надо же, магазин! А у нас здесь стоянка флипов!»
0: Или:
2: «Ты смотри, здесь, оказывается, дом был!»
0: Коля довел Гераскина до своего любимого местечка. Кабачок назывался «Барвиха» и находился в переулке между Арбатом и Калининским. Маленький уютный стеклянный скворечник, где собирался разномастный творческий народ. В холодные дни здесь топили камин. По телевизору крутили редкие записи рок-концертов, какие и на Горбушке не найдешь. В Барвихе они задержались надолго, а когда стемнело, опять вернулись на Арбат и дошли до Гоголевского бульвара. Тут Коля почувствовал, что устал, и присел на скамейку. Двужильный Гераскин пожал плечами и упруго опустился рядом.
1: «А в вашем времени Гоголевский остался?» — спросил Коля. «Я в тот раз до него не дошел».
2: «Остался», — усмехнулся агент. «Только у нас здесь лес. Подосиновики растут. А там...»
0: Он указал в сторону метро «Кропоткинская». «База юных натуралистов». Помолчали, наблюдая за редкими в поздний час прохожими.
2: «Чего ты все вокруг ходишь? Ну спроси, было у нас с ней?»
0: Не выдержал порывистый Павел.
1: «Прости, я как-то...»
0: Коля хотел спросить, но не решался. Он привык думать об Алисе как о недоступной мечте, и вдруг
3: она совсем рядом. Словно в соседней комнате.
1: а неуравновешенный грубиян Гераскин общался с ней все это время.
2: «Мы встречались», — наконец сказал Павел. «Нас многое связывало. Миллион приключений, знаешь ли. Какое-то время было все хорошо, я сделал ей предложение.
1: А она
2: отказала. Просто сказала «нет» и все. Тогда я и устроился в Институт времени. Хотел, чтобы забросили куда-нибудь подальше. Думал как-то заглушить, забыться».
1: «Ясно». Коле стало неуютно. «Зачем этот буян открывается ему?»
3: «Потому что больше некому», — пришла внезапная мысль. «Потому что теперь неудачник Герасимов — единственная связь потерявшегося агента Гераскина с родным домом».
1: Коля вдруг испытал чувство ответственности за этого непредсказуемого, опасного и очень одинокого человека.
3: «Я вот хотел спросить», — неуверенно начал он. «Девятый легион погиб в Британии. Разве машина времени работает как телепорт?»
2: «Нет. Во всяком случае, мне об этом неизвестно».
1: Павел удивленно глянул на Колю. Он думал совсем о другом, и неожиданный вопрос застал его врасплох.
3: «А ведь правда. Я плохо помню скачок. Меня словно волной накрыло. Да, точно! И на землю швырнуло. Такого при обычном переходе не случается».

0: Обычный скачок в прошлое сейчас невозможен. Игорь Николаевич указал на Меркурий. Аппараты Института времени выведены из строя. Многие агенты застряли в прошлом. Судьба всей организации под угрозой.
1: «Но что могло случиться с машинами?» – удивилась Алиса. «Полина говорила, что они очень надежные и не могут в одночасье выйти из строя».
0: «Все очень просто», – грустно улыбнулся Игорь Николаевич. «Их не изобрели».
1: «Что за ерунда?»
0: «Вовсе нет. Нарушения, вызванные аппаратом скитальцев, изменили историю Земли в конце 20 века. Осенью 1993 года в Москве происходит государственный переворот, в результате которого гибнет несколько сот человек. В том числе Николай Садовский, изобретатель первой машины времени. Он ведь был вашим одноклассником, не так ли?»
1: «Верно».
0: Алиса попыталась вспомнить Колю Садовского, но не смогла. «Только имя. Но ведь тогда Мива в нашем времени вообще не должно быть». «Все так, если воспринимать время как поступательную последовательность событий. Однако это неверно. Течение времени и его структура в разные периоды не одинаковы. Иногда его можно сравнить с кристаллической решеткой, иногда с цепочкой ДНК, а бывает и вовсе с кельтским узором. Люди и события в прошлом, настоящем и будущем связаны между собой, и эта сила мощнее любого эффекта бабочки. Я хочу, чтобы вы воспользовались силой личной связи и спасли Николая Садовского».
1: «Я?»
0: – удивилась Алиса.
1: «Но вы же сами сказали, что машины времени вышли из строя».
0: «Земные, да». Жестом фокусника мужчина извлек на свет два небольших белых додекаэдра. «А вот эти сработают».
2: «Скитальцы? Полуночники? Это их артефакты?»
0: Над человеком навис великий археолог. Интерес ученого вытеснил неприязнь к чужаку.
2: «Никогда таких не встречал! Откуда они у вас?»
0: «Это семейные реликвии», — ответил мужчина. «Настало время пустить их в ход».
2: «Как работают эти штуки?»
0: Чуморозец открыл зубастую пасть и во все 8 глаз уставился на человека. «Нужно взять артефакт в руку и сконцентрироваться на ярком образе в прошлом. Чтобы активировать переход, просто раздавите прибор».
1: «Они одноразовые?» – удивилась Алиса.
0: «Верно. Поэтому я даю вам 2. Один, чтобы попасть в прошлое, и один, чтобы вернуться». Игорь Николаевич подмигнул Алисе.
1: «На каком образе я должна сосредоточиться? Я даже не помню Садовского».
0: «Зато помните кого-то еще из одноклассников. Они наверняка поддерживают связь между собой. Вам придется действовать по ситуации. Помните, время вашего прибытия определяет полученная сейчас информация о возможной гибели изобретателя Садовского 22 сентября 1993 года».
2: «Постойте, постойте! Вы что, всерьез думаете, что она отправится в прошлое? Вот так вот с бухты-барахты?»
0: Возмутился Громозека.
2: «Вы являетесь сюда, несете какую-то чушь про трансформацию континуума, и мы должны верить вам на слово?»
0: «К сожалению, да», — Игорь Николаевич развел руками. «В свое оправдание могу сказать, что такой шанс, как сейчас, может больше не представиться».
2: «А вдруг вы агент скитальцев?»
0: «Профессор, при всем уважении, они вымерли 10 тысяч лет назад», — улыбнулся мужчина в шляпе.
2: «Да вы, я вижу, большой специалист, прямо пророк какой-то», —
0: не унимался уязвленный археолог.
2: «Может, тогда скажете, коллега, от чего вымерли полуночники?»
0: «Я не знаю точно, но думаю, от безысходности», — очень серьезно ответил Игорь Николаевич. «Тесно жить в мире, который предсказуем».

0: Телефон зазвонил в 5:30 утра. Коля, человек творческий, к любым событиям до 11 часов относился сугубо негативно, а телефонный звонок воспринимал как оскорбление. В соседней комнате храпел безучастный ко всему, кроме команды «Центуриона», легионер Гераскин. Агент АА в отставке протер слезящиеся с недосыпа глаза и побрел в прихожую, где на журнальном столике расположился его мучитель.
1: «Наверное, из деканата.
0: Приглашают для беседы», — решил Коля. Поднял трубку, мрачно сказал «Алло!» и тут же проснулся, услышав взволнованный голос Юли Грибковой.
2: «Колькин, я только что с дежурства. Мне кажется, я думаю, Садовскому угрожает опасность».
0: Испуганно выпалила Юля.
3: «Да что случилось-то? Скажи толком».
2: «К нам дядечку привезли ночью с подозрением на инсульт. Солидный такой мужик, директор фонда. Оказалось, у него другая болезнь. Много хуже».
0: Юлька выдала что-то на латыни.
2: «Среди симптомов часто встречается бред. Он и бредил. На английском. Сначала бессвязно, а потом... Ты же знаешь, я после Алиски начала серьезные языки изучать. В общем, я все записала».
3: «И что же?»
0: Коля похолодел. Вот она, нештатная ситуация. В прошлом что-то пошло не так. Совсем не так.
2: «Вот, я перевела».
0: В трубке раздалось шуршание, а потом опять зазвучал Юлькин голос.
2: «Начало операции в 9 вечера 22 сентября. Адрес: Пречистенский переулок, Институт экспериментальной физики. Группа войдет в здание с двух сторон, обезвредит охрану. Цель — Садовский Николай Васильевич. Провести вербовку, в случае отрицательного результата устранить. Здание и все разработки уничтожить. Личный компьютер изъять».
3: «Устранить».
0: Коля сжал зубы. Он видел Садовского 3 дня назад. Тот как раз вернулся со сплава по часовой, веселый, бородатый, загорелый. Он крепко пожал Герасимову руку.
3: «Идея пришла, Колян. Такая идея, ого-го, работы будет масса. Но если выгорит, взрыв, сенсация, настоящая бомба».
0: С тех пор ученый засиживался в институте допоздна и иногда даже уходил утром вместе с Герасимовым. В 9 часов вечера у него был самый разгар творческой активности. Враги выбрали верное время.
3: «Так, Юль, ты только не волнуйся. Фиме не звонила?»
2: «Нет, я подумала, вы ведь с Садом вместе работаете. Надо же его предупредить как-то».
3: «Да-да, хорошо, только пока ничего не делай. Время у нас еще есть. Я сейчас Фиме наберу».
0: Однако звонить Королеву не пришлось. Он позвонил сам.
3: «Герасим, вот оно!» —
0: возбужденно восклицал бизнесмен.
3: «Нештатная ситуация!»
0: «Ты о чем?» — подозрительно спросил Коля. На секунду он подумал, что история с иностранцем в клинике — проделки скучающего без приключений Фимы.
3: «В смысле о чем?» —
0: опешил Фима.
3: «Ты что, телевизор не смотришь? В стране переворот, президент с депутатами воюет. Я маму сегодня в Давос отправляю, мало ли».
0: «У нас еще хуже. Садовского нужно спасать». И Коля рассказал Фиме про Юлькиного больного.
3: «Милиция не поможет», — тут же сказал Фима. «Они давно проданы и перепроданы. И к тому же им скоро станет не до нас. На самом деле это даже хорошо. Можно знакомых попросить, они, ребят, что надо, в Афгане маджахедов били. Но что это даст? За ним все равно будут охотиться, если уж попал в список. Может, правда, предупредить и вывести в безопасное место?»
4: «Нет, предупреждать нельзя».
0: Коля вспомнил, какой Садовский упрямый и принципиальный. «Он непременно откажется».
3: «Придумал!»
0: Фима откашлялся.
3: «Ты ему снотворное в чай подмешаешь, а потом Жора его ко мне на дачу вывезет. Ну а дальше поглядим, объяснимся как-нибудь».
2: «Снотворное у Юльки можно взять».
0: Коле начинал нравиться план.
2: «У них в клинике препараты сильные есть. Сегодня как раз моя смена. Подъезжай к 8 вечера. Как раз все сотрудники уже уйдут. Я пока до Грибка доеду, ее уговаривать придется».
3: «Заметано, старик!»
0: Голос Фимы сделался торжественным.
3: «In nomine futurum!»

Николай Калиниченко. «Мирабили футурум». Часть третья. Окончание. В произведении использованы стихи поэтов-инфоромантиков.

0: Юлии, как и предполагал Герасимов, идея со снотворным совсем не пришлась по вкусу. И все же она согласилась подождать в клинике. Коля заглянул в гостиную. Гераскин спал, смешно сгробастав подушку мускулистыми загорелыми руками. Может, использовать его? Нет, нельзя. Если люди из будущего начнут менять прошлое, может случиться все что угодно. Хотя Алиса ведь изменила прошлое. Весь шестой В изменился. 12 золотых медалей, ни одной тройки. Такого урожая школа никогда не собирала. А вдруг этот переворот и прочие беды из-за них? Вдруг привычный мир вот в этот самый миг разваливается на части? Коля зажмурился. В комнате было тихо и тепло. Сквозь открытую форточку проникали приглушенные звуки города. Все спокойно. Герасимов собрался. Несмотря на теплую, почти летнюю погоду, надел турецкую кожаную куртку, так казалось мужественнее. Хотел надеть темные очки, но решил, что это уж совсем оперетта, и не стал. На площадке никого не было, но снизу доносились приглушенные голоса. Коля тихонько спустился на один пролет и увидел, как двое здоровяков в камуфляже и масках выводят из квартиры Григория Абаевича, народного депутата от Республики Башкирия. Еще двое ждали пролетом ниже. Дядя Гриша был человек добрый и тихий. Он жил здесь уже лет 15 и бывало сиживал с Николаем Николаевичем за партией в домино. Когда Коля вступил во владение квартирой, дядя Гриша поздравил его тортом и сказал: «Молодец, Николаевич, ай, молодец! Хорошие руки дом передал». И теперь его выводили, словно преступника, из собственной квартиры. Коля заметил, что дверь была сорвана с петель. Значит, еще и вломились. Старик ничего не говорил, только кряхтел в руках камуфляжников. И Коля не выдержал.
1: «Эй, вы что творите? А ну отпустите пенсионера, слышите? Я сейчас милицию вызову!»
0: Человек на лестнице повернул голову в сторону Герасимова.
2: «Еще один рецидивист!»
0: И уже своему напарнику: «Разберись!» Тот рванулся к Коле, и вскоре Герасимов был скручен тем же способом, что и дядя Гриша. Пенсионер посмотрел на него сочувственно, прохрипел:
3: «Парни, зачем скрутили? Совсем совести лишились!»
0: И тут же получил кулаком по ребрам.
2: «Молчи, сука узкоглазая!»
0: Командир спецназа достал лист бумаги в потрепанном файле, бегло проглядел написанное.
2: «Так, здесь все. Выдвигаемся!»
0: Пленников поволокли по лестнице вниз. Вытолкали на улицу. Там уже ждал микроавтобус с темными стеклами. У машины стояли трое солдат-срочников, вооруженных автоматами Калашникова.
2: «Старика в машину!» – распорядился главный камуфляжник.
0: Депутата тут же затолкали в салон.
2: «Товарищ майор, а с этим что?» – спросил мужчина, держащий Колю. «Как что? Ты разнарядку читал? Подвыполняй!» – рявкнул майор. «Слушаюсь!» – буркнул камуфляжник таким голосом, что видно было, слушаться ему совсем не хочется.
4: «Ты!»
0: Спецназовец указал на солдат.
4: «Взять этого и за мной шагом марш!»
0: Солдаты взяли Колю под локти и повели за камуфляжником.
5: «Куда они меня? Бить, что ли, будут?»
0: — подумал Коля. Они свернули в арку, ведущую во двор Колиного дома. Вот и окна квартиры, а вот родительские с желтыми занавесками, но предки все равно в отъезде. Один из солдат наклонился к уху арестованного, шепнул:
6: «Эй, парень! Ты москвич?»
0: И обрадовался, когда Коля кивнул.
6: «Зашибись, нах! Ненавижу, бля, москвичей!»
0: Коля скосил глаза, чтобы увидеть говорившего. У солдата было потное лицо и испуганно вытаращенные глаза.
5: Чего ему бояться?
0: Герасимова завели во двор и поставили спиной к беленой стене трансформаторной будки. Солдаты отошли на несколько шагов, сняли с плеч автоматы.
6: «Расстрел!»
0: В ужасе понял Герасимов. Стало очень страшно. Его замутило. Сильно захотелось по нужде.
6: «Да что же это? За что? Подождите, постойте! Я не понимаю! Ребят, не надо!»
0: «Все ты понимаешь», — устало сказал человек в маске и тут же скомандовал:
2: «Товсь!»
0: Мир кругом вдруг ужасно замедлился. Вяло ползла вверх рука спецназовца. Хищное щелканье затворов растянулось на целую вечность, превратившись в тоскливый вой. Жирный голубь завис над детской площадкой. Коля словно раздвоился. Один стоял под дулами автомата, в другой — в квартире у окна, спокойно смотрел во двор. Вот сейчас он откроет окно и покажет застрельщикам нос. Окно и правда открылось. На подоконнике появился Павел Гераскин и громко крикнул:
7: «Претарианцы!»
0: Солдаты беспокойно завертели круглыми головами. Камуфляжник профессионально скакнул в сторону и перекатился, выхватывая оружие. Но на подоконнике уже никого не было, а срочников вдруг атаковал пыльный смерч, валящий с ног, вырывающий оружие. Спецназовец хотел стрелять, но широкая ступня в кожаном сандалии легионера совместилась с его головой, и детина затих. Павел быстро осмотрелся и принялся сноровисто вязать бездыханных солдат их же ремнями. Поднял голову, посмотрел на Герасимова.
8: «Чего стоишь? Давай, помогай!»
0: Вместе они отволокли срочников и спецназовца к дверям трансформаторной. Павел одним точным ударом сбил замок. Через минуту во дворе было пусто.
8: «Сколько там еще?»
0: — деловито осведомился легионер.
9: «Трое в масках и один солдат с автоматом».
8: «Нормально справлюсь. Ты давай, иди куда шел».
0: Коля кивнул. Из двора был другой выход. Только через забор перелезть. Он еще чувствовал слабость, ноги дрожали, за шиворот тек холодный пот.
9: «Как же так?»
0: – прошептал Герасимов.
9: «Мы думали, будущее светлое, а тут переворот, расстрелы. Что же будет? Что впереди?»
0: Он схватил легионера за руку и ощутил, как напряглись под кожей стальные мышцы.
8: «Война будет», – спокойно сказал Павел. «Думаешь, мы просто так с места через стены прыгаем и кулаками замки сшибаем? Защитные поля, бластеры. Зачем они мирным людям?»
9: «Я не знаю. Для защиты», — промямлил Герасимов.
8: «Для защиты», — усмехнулся легионер. «Знаешь, что такое кондиционирование на самом деле? Блокада от агрессии. Чтобы мы друг друга не поубивали. За будущее, Колян, бороться надо. Все, наговорились. Даст Митра, свидимся еще».
0: Герасимов побежал к забору. Потом не выдержал, оглянулся. Павел быстро взбирался вверх по стене. Как Гераскин удерживается на вертикальной поверхности, было неясно. За спиной резидента болтались АКМ и срочников. Вот он ухватился за край подоконника и снова скрылся в Колиной квартире.

0: У метро Кропоткинское было все как обычно. Ходили люди, двигался транспорт. Коля перешел через дорогу к бассейну «Москва» и сел в троллейбус номер один. Герасимов ехал по родному городу, комкая в пальцах бумажный талончик. В ушах звучали слова Павла Гераскина: «Война будет, и еще за будущее бороться надо». За окном тянулся знакомый пейзаж, но люди вели себя необычно. Собирались большими группами, что-то громко обсуждали. Мимо с воем пронеслись несколько милицейских машин и скорая. Коля невольно сжался на сиденье. Юлька, взволнованная и очень симпатичная, хоть и немного бледная после дежурства, обняла, поцеловала в щеку. Некоторое время они спорили, но Коля был непреклонен, и Грибкова сдалась. Через час Герасимов вышел из клиники, ощупывая в кармане куртки холодный флакончик со снотворным. Он ничего не сказал Юле про утренние приключения, но та по бабье что-то почуяла и долго просила его не рисковать. Герасимов остановился у входа в клинику. Вроде бы дело сделано, и до вечера заняться нечем. Домой идти он боялся. Вдруг камуфляжники устроили там засаду. Если сесть на метро, можно за полчаса добраться до училища. Там сегодня пересдача актерского мастерства. И тут Коля вдруг понял, что нужно делать. Мысль была очень простая и окончательная, словно последняя пятнашка встала на место. Герасимов даже подумал, что сказал это вслух. Оглянулся. Люди спешили по своим делам, никто не обращал на него внимания. Коля принял решение и пошел к метро. На душе было звонко и легко.
1: «Ты смотри, кто тут у нас! Неужели в Африке все слоны передохли?» —
0: восхищенно завопил Ваня Кожин. В группе он выполнял обязанности паяца, а на сцене напротив — трагические роли.
1: «Я ненадолго!»
0: Коля кивнул удивленным студентам и пошел в гримерку. Быстро собрал все, что нужно, положил в пакет и двинулся обратно.
1: «Эй, ты куда? Струсил?»
0: Продолжал развлекаться Кожин и опешил, услышав от безответного двоечника: «Слонов спасать, дурак!» Рядом с училищем был укромный дворик. Коля расположился на скамейке под липами и приступил к репетиции. Раз за разом входил в образ, пытаясь вспомнить мельчайшие детали характера, мимику, жесты, снова и снова, пока в глазах не потемнело. В Институт экспериментальной физики он пришел чуть раньше обычного, поужинал в столовой, хоть есть и не хотелось. Заглянул к Садовскому, тот был на месте. Ученый рассеянно улыбнулся, не глядя протянул однокласснику руку. Коля пошел в комнату охраны, переоделся и сказал дневному сменщику, что заступит раньше. Тот был только рад такому повороту, и через 10 минут его уже и след простыл. В 6 начался массовый исход сотрудников. Коля внимательно отслеживал каждого по списку. К началу 8-го, как и предполагалось, здание опустело. Было без 28, когда Герасимов запер входную дверь и поднялся к Садовскому в кабинет. Ученый замер перед компьютером, вперив напряженный взгляд в монитор. Время от времени он что-то стремительно набивал на клавиатуре.
1: «Все разбежались!»
0: Коля вошел, неуверенно остановился у двери. Пузырек в кармане теперь не холодил, а жег ладонь.

0: Теперь снотворное. Отмерять не нужно, Юлька сказала, здесь ровно. Руки немного дрожали, но, кажется, ни одной капли не пролил. Коля понес чай в кабинет. С кружки Садовского показывал язык взъерошенный Эйнштейн. Ученый принял подношение, подул на воду и с удовольствием отпил чай.
1: «Сработало!»
0: «Говоришь, все разошлись?» «Это потому, что работают без цели. Нет, у них, конечно, есть планы, график, но разве это настоящая цель? Разве стоит ради нее из кожи лезть?»
2: Коля покачал головой, напряженно высматривая у собеседника признаки сонливости. «Неужели препарат не подействовал?»
0: «Вот именно, не стоит», — как ни в чем не бывало, продолжал Садовский. «Для большинства сотрудников ИФ мотивацией стала зарплата и удовольствие, которое они смогут на нее приобрести. То есть пределом мечтаний для таких потребителей является возможность получать блага, не обменивая их на труд. Но это ущербная философия, недостойная мыслящего существа.
1: Взгляни на богачей-капиталистов. Они никак не могут насытиться. Больше дома, длиннее яхты, личные футбольные команды, собственный автоклуб. Но обогащение не приносит насыщения. Я уж не говорю о том, что большая часть потребителей так и не доживет до вожделенной финансовой свободы. Нет, Коля, это не наш путь. Только плодотворный труд ради достойной цели может принести человеку истинное удовольствие».
0: Садовский допил поостывший чай, победно глянул на устрашенного лекцией Герасимова и вдруг отключился. Безо всякого перехода просто осел на стуле, уронив голову на грудь. Коля оставил ученого похрапывать в кабинете, а сам вышел на улицу. В сумраке блистал канареечными огнями популярный кабак «Нью-Васюки». Все остальное — улица, дома и деревья — тонуло в густой тени. Кто-то негромко окликнул его. Коля напрягся, но это был Фима с неотлучным гигантом Жорой. Тот тащил на плече картонную коробку.
1: «Что это?»
0: Коля опасливо глянул на здоровяка.
3: «Компьютер из клуба на замену», — усмехнулся Королёв.
4: «Там все самое свежее. Дюна вторая, Вульфенштейн. Шпионам не скучно будет.
1: Где сад? Уже дрыхнет?»
5: «Да, в кабинете спит, и комп тоже там».
4: «А ты коварный тип, Герасим».
0: Фима шуточно погрозил Коле пухлым пальчиком.
4: «Хорошо ориентируешься, когда припрет. Возьму-ка я тебя в партнеры».
3: «Ладно, это потом. Жора, вперед!»

0: Глава 7. Ради будущего. Фима сказал, что за входом могут следить, и поэтому Садовского было решено выносить через бывшее кафе «Адриатика», в котором у института теперь располагалась столовая. Вскоре Жора со спящим ученым на плече выбрался из стеклянных дверей. Физика для конспирации завернули в занавеску. Фима, тащивший пакет с компьютером Садовского, почувствовал, что Герасимов не идет за ним, оглянулся.
1: «Эй, а ты что, с нами не едешь?»
0: «Да у меня дом в двух шагах, дойду сам, чай не барин», — улыбнулся Коля.
1: «Ну, как знаешь», — пожал плечами бизнесмен. «Тогда созвон?»
0: «Созвон», — кивнул Коля.
1: «Только ты осторожней, старик, не рискуй».
0: Фима зябко поежился и поспешил за охранником. Коля следил за тем, как растворяется в густеющей тьме круглая Фимина спина. Выглядело так, словно Королёв тонет в глубоком темном море. «Нет», — подумал Герасимов, — «это я тону». Он решительно повернулся спиной к улице и вошел в здание. Нужно было еще успеть загримироваться.

0: Коля видел немало фильмов про контрразведку, но отчего-то, когда думал о вражеских шпионах, в голове тут же появлялся образ зловредного Штампса из мультфильма «Шпионские страсти». Кадыкастый прохвост с прямым гитлеровским пробором, острым крысиным носом и усиками-стрелочками затмил всех. Человек, который вошел в кабинет, был совершенно другой. Крупный пожилой мужчина с благородной сединой в кудрявых волосах, окладистой бородкой и приветливым взглядом спокойных карих глаз. Он был похож на преуспевающего писателя или коммерсанта. Вместо русской косоворотки и хромовых сапог на вошедшем был со вкусом подобранный костюм, а зловещий Вальтер сменился зонтиком-тросточкой с красивой деревянной ручкой. «Здравствуйте, Николай Васильевич! Позволите войти?» Человек говорил на русском чисто, без акцента, чересчур чисто. Таким же дистиллированным языком пользовались сотрудники Института времени.
1: «Добрый вечер!»
0: Коля сымитировал рассеянное приветствие ученого, затем изобразил легкое недоумение.
1: «А вы, собственно, кто?»
0: «Я к вам по делу. Извините покорно, что так врываюсь, но тема разговора очень деликатная».
1: «Хорошо, присаживайтесь».
0: Коля указал писателю на кресло, которое специально отодвинул дальше от стола, зацепив ножкой за тумбочку. Настольную лампу он направил так, чтобы его лицо оставалось в тени. Только бы грим не подвел. Бородатый опустился в кресло, откинулся на спинку. Не проситель, хозяин положения. «Скажите, Николай Васильевич, вы никогда не задумывались о работе за рубежом?» «Вот так вот сразу, в лоб!» Герасимов не ожидал подобной прямоты. «Зачем, позвольте спросить?»
2: «Мир нуждается в ваших знаниях, а здесь...» Бородач брезгливо поморщился, словно нечаянно вступил в грязь. «Здесь вы не сможете в должной мере реализовать свои идеи».
0: «Отчего же?» «Наш институт хорошо финансируется, государство заинтересовано в нашей работе». Получилось фальшиво. Будь Герасимов на экзамене, получил бы на орехи. Однако экзамены закончились.
2: «Сладкие мечты, Николай Васильевич. В России сейчас парламентский кризис. Власти не до вас, а дальше будет только хуже. Слабое правительство, не способное удержать ресурсы. Борьба преступных синдикатов за сферы влияния, произвол чиновников на местах и полное бесправие для простых граждан. Ну и, конечно, деградация всех социальных институтов».
0: «Прямо ад какой-то», — усмехнулся Коля.
1: «Вижу, мои речи вас не впечатляют».
0: Мнимый писатель улыбнулся. «Давайте так, чтобы не быть голословным, вот небольшой аванс в качестве компенсации за беспокойство и подтверждение серьезности наших намерений». Он достал из кармана пиджака увесистый конверт.
2: Столько денег одновременно Герасимову видеть не доводилось.
0: Как бы отреагировал на подачку принципиальный Садовский? Вспылил бы, непременно вспылил. И Коля выдал укороченный вариант лекции, который услышал сегодня от доктора Садовского. Да еще и от себя кое-что добавил.
2: Бородач в кресле помрачнел. Видно было, что такой ответ он получал нечасто. А может, его расстроило пренебрежение к деньгам?
0: «Что ж, Николай Васильевич, тогда я вынужден перейти к более действенным аргументам. Вот это». Из того же кармана появился пузырек с таблетками в желатиновой упаковке. «Снотворное, которое вам придется принять. Как только вы уснете, мои агенты в здании спровоцируют пожар. Ваш компьютер будет изъят, и другие ученые, не вы, примут эстафету».
1: «Угрозы в конечном итоге — это все, что у вас есть?»
0: Коля старался держать себя в руках. «Вот значит, что ему приготовили. Николай Васильевич Садовский засиделся допоздна и уснул за рабочим столом. Короткое замыкание, случайные искры и дело в шляпе. Светлая память».
2: «Да, если возникает необходимость, мы прибегаем к интенсивному воздействию».
0: «Мир пока несовершенен», — развел руками вербовщик.
1: «А вы, значит, стремитесь к совершенству, убивая ученых?»
2: «Это самое последнее, что мне хотелось бы делать», — бородач наклонился вперед.
0: «Николай Васильевич, давайте будем реалистами.
3: У этой страны нет будущего. Какой смысл умирать за химеру?»
1: вот хрен тебе, урод! Есть у нас будущее, есть! Я сам видел! Просто за него бороться нужно, подумал Коля, и уже спокойно, без колебаний, протянул вербовщику ладонь лодочкой.
2: Давайте ваши таблетки. Бородач поднялся из кресла.
3: Что ж, я уважаю ваш выбор, хотя и не понимаю его. Вы не возражаете, если я подожду здесь немного? Мне нужно убедиться, что снотворное подействовало. Как угодно.
2: Коля проглотил таблетки и запил остатками чая из стаканчика.
3: Агент между тем подошел к двери, открыл ее и сказал по-английски: «Работаем, вариант Д». Ему что-то ответили. По коридору зашуршали приглушенные шаги.
2: Бородач удовлетворенно кивнул и вновь опустился в кресло. Он умел ждать.

0: «Перемещаться со станции вам нельзя, иначе захватите с собой кусок интерьера», — быстро говорил Игорь Николаевич. Они шли по коридорам раскопа 4 в сторону шлюза. За ними, скребя когтями пол, двигался мрачный чуморозец, выпуская из ноздрей едкий желтый дым. Из-за мясистого щупальца археолога выглядывала блестящая лысина Анаксимандра Алкидовича. «Надену скафандр, выйду в космос», — пожала плечами Алиса. «Да, пожалуй, это будет лучше всего». Облачение не заняло много времени. Умная ткань, извлеченная из аккуратного металлического чехла с дарственной надписью «Девочки, с которой ничего не случится» от капитана Полоскова на добрую память, быстро охватила все тело, сформировала прозрачный пузырь шлемофона и прочее потребное оборудование. Алиса открыла шлюз, оглянулась.
1: «Совсем большая стала»,
0: — вздохнул Громозека. Из его многочисленных добрых глаз струились слезы. «Помните, у вас только один шанс все исправить. Не ошибитесь с решением». Игорь Николаевич подошел, положил Алисе руку на плечо, заглянул в глаза. «Вы должны справиться. Во имя будущего».
2: «Будущее? Вот оно что! Так вы из будущего!»
0: Все, наконец, сошлось, и осведомленность сотрудника МИФ и его странный костюм. «Из возможного будущего», — улыбнулся человек в шляпе, — «сделать его реальным — ваша задача». Он закрыл за Алисой дверь шлюза, нажал кнопку разгерметизации. Тонкие губы чуть заметно вздрогнули.
2: «Удачи, мама».

0: борту корабля скафандр приклеился намертво, выпростав длинную липкую лыжноножку, так что потеряться в пространстве Алиса не могла. Она еще раз взглянула на Меркурий. Освещенная поверхность планеты вспыхивала очагами новых извержений. Темная сторона Вестника Богов пребывала во власти ледяной ночи. Алиса попыталась представить себе Москву 20 века. С кривыми старыми улочками, нелепыми шумными машинами и сонмами настырных голубей. Из глубин памяти всплыли смутные образы одноклассников. Юля Грибкова, названная сестра и самоотверженная защитница. Выдумщик Фима Королёв и Коля Герасимов. Мальчик из прошлого, спаситель Мейлофона. В отличие от других, этот образ был ярким, выпуклым. И Алиса решилась. Сильно сжала пальцы. Додекаэдр лопнул, и тут же стало темно, словно погасло солнце. Алиса увидела перед собой нечто, напоминающее разворошенный котенком клубок. Только нити светились и шелестели, точно древесная крона под ветром. Тут девушка обнаружила, что сама является частью клубка. Она невозможно растянулась, двигаясь в сплетении нитей. Голова в одном месте, а ноги в такой невообразимой дали, что и письмо не дойдет. Что-то изменилось вокруг. Холодный синеватый свет сменился ярко-рыжим с включениями угольной черноты. «Красиво», — подумала Алиса. «Похоже на маковое поле». Но это были не цветы. Вокруг бушевал пожар. Небольшое помещение стремительно заполнял белесый дым. Из дверного проема вырывались языки пламени.
1: «Как хорошо, что на ней скафандр!»
0: Прямо перед Алисой за столом сидел человек в белом халате. Похоже, он был без сознания. Девушка приблизилась. Неужели машина скитальцев вывела ее прямиком к Садовскому? Девушка наклонилась к ученому и вздрогнула. Загримированный, с накладной бородой, перед ней сидел Герасимов. Однако он не был целью спасательной операции. «А что, если Садовский тоже где-то здесь?» Но в комнате больше никого не было. Пожар между тем все усиливался. Алиса заколебалась. Колю нужно было спасать, но что, если изобретатель машины времени сейчас в таком же, если не худшем положении?
1: «Что там сказал Игорь Николаевич?» «Не ошибитесь с решением».
0: Логика подсказывала спасти Садовского. Тогда заработают машины времени в институте, и можно будет устроить спасательную экспедицию за Герасимовым. Однако это значило, что здесь и сейчас Коля погибнет. Прервется связь, которой нипочем время и пространство.
1: Нет, дело не в связи. Просто погибнет человек, который... Алиса просто не могла дать ему умереть, и все.
0: Что-то взорвалось внизу. Внезапный толчок отбросил девушку к стене. Пол старого дома треснул и просел, ощетинившись клыками дымящегося паркета. Из трещин вырвалось дымное пламя, отрезая девушку от сидящего за столом человека. Алиса больше не рассуждала. Рванулась вперед, отдавая приказ скафандру.
1: «Хватит ли ресурса умной ткани, чтобы укрыть двоих?»
0: Алиса обняла Колю, прижалась к нему, чувствуя, как истончается ее защита, и сомкнула пальцы на машине скитальцев. Перед ней, как наяву, встала сцена из детства. Она, пятилетняя кроха, со всех ног бежит через бетонное поле космодрома, прижимая к груди теплого глазастого Шушу, а навстречу ей от башни звездного корабля широко шагает высокий человек в темно-синем скафандре и нелепых архаичных очках.
1: «Отец», —

0: Первое, что увидел Коля, когда очнулся, были две луны в лимонном небе. Одна почти как земная, зато другая имела красноватый оттенок и казалась гораздо меньше. Удивительную картину обрамляли темные кроны деревьев в отсветах живого огня. Коля поднялся на локтях и увидел рыжебородого крупного мужчину, сидящего у костра.
1: «Очнулся?»
0: Мужчина поднялся, подошел к Коле, присел на корточки.
1: «Дай-ка ожоги гляну». «Надо же, мультиспас подействовал». «Ну что ж, похоже, тебе повезло, парень. Хотя, если учитывать ситуацию, все может кончиться печально».
2: «А что случилось?» — спросил Коля.
0: Мужчина тяжело вздохнул, безнадежно махнул рукой. Мол, что там говорить?
1: «Я предупреждал Селезнева, что нельзя садиться в низину. Здесь ночами опасно, даже очень. Упыри, гигантские заврадоны, ну и дракончики, конечно. Придется поднимать щиты, а значит, тратить энергию Пегаса. Запасных батарей взяли мало. Видите ли, нужно было место для вольеров освободить. И где, скажи на милость, я должен брать энергию? Так мы рискуем навсегда остаться на Эвридике».
2: «Эвридика — это планета? То есть мы на другой планете?»
0: Коля смотрел на рыжебородого ворчуна во все глаза.
2: «А Пегас — это...»
1: «Пегас — это корабль, и да, мы на другой планете за много парсеков от Земли. Меня зовут Филидор Зеленый. Вот там у корабля профессор Селезнев, директор Космозо, который совершенно не дорожит своей жизнью. А девушка, что говорит с ним?»
2: «Алиса».
0: Коля смотрел очень внимательно, опасаясь, что все вот-вот исчезнет, и он снова окажется в кабинете Садовского. Однако ничего не пропадало. Стремительно сгущались сумерки, трещал костер. В джунглях что-то ворочалось и завывало. Приближалась ночь.

0: Дмитрий Казаков. Охота на зайца. Часть первая. Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Сигнал общего сбора прозвучал точно в тот момент, когда я закончил медитацию. Только-только разлепил глаза и заморгал, возвращаясь к обыденной реальности, как под потолком засвиристело, закурлыкало и последовал легкий укол за ухом там, где под кожей укрыт служебный имплантат. Я изумленно хмыкнул и поднялся с койки, на которой сидел в позе лотоса. Через миг был уже в коридоре и шагал в сторону кают-компании, раздумывая, что могло случиться. Наш Ганимед в подпространстве третий день. На борту царит обычная рутина, сейчас как раз утренняя вахта, дежурит безупречная штурманша, до обеда еще 3 часа, до планового теста всех систем 6. К моему удивлению, в кают-компанию я явился последним.
1: «Опаздываешь, коммуникация!»
0: — недовольно буркнул Хемуль, наш капитан, бровастый, ушастый и лысый уроженец одной из планет внешнего пояса. «Тиран и деспот, под чьей командой я хожу 9-й год». Будда учил терпению, так что я кротко улыбнулся и занял свое место у стола. Рядом со мной нервно сопел и ежился Кок. Под фартуком угадывалось вздутие кобуры, а в руке он крутил нож, как бы карманный, но годившийся для перерезания глоток. Напротив улыбалась красотка Майя, бортврач, при виде которой любой мужчина немедленно испытывал острое желание заболеть и оказаться в ее нежных руках.
1: «Всем слушать внимательно!»
0: — проревел Хемуль и повернулся к штурману.
1: «Повтори, что ты сказала!»
0: Привычку орать он заработал во время службы на военном флоте. Меня она не смущает, хотя те, кого смущает, не задерживаются на Ганимеде.
2: «На 10:45 по бортовому времени!»
0: — начала штурман. Крошечная аккуратная брюнетка, как всегда упакованная в скафандр ледяного совершенства. Ногти выкрашены идеально, волосы уложены прядь к пряди, макияж такой, что закачаешься на форме не складочки.
2: «Имеется отставание от рейсового времени в размере 100 секунд».
1: «Невозможно», — пробормотал механик Колян, выпадая из обычной благостной полудремы.
0: «Я же мысленно помянул Будду Вайрачану и всю милость его». Откуда взяться отставанию в подпространстве, где не существует такого понятия, как скорость, где наш грузовоз вообще не двигается в обычном смысле слова, если уж на то пошло? Да, 100 секунд вроде бы не так много, но учитывая, что каждая минута стоянки на транспортном хабе, к которому мы направляемся, стоит бешеных денег, и что логистика нашего нынешнего груза расписана на месяц вперед, опоздание повлечет крупные неприятности».
2: «Я тоже сказала бы, что невозможно, но приборы не врут»,
0: — сообщила штурман.
2: «Согласно логам, эффект проявился сразу после выхода из Ньютонова пространства и постепенно нарастает. Прогнозируемое отклонение от курса к моменту прибытия — 2000 секунд плюс-минус 100».
0: Хемуль нервно сглотнул и погладил себя по лысине.
3: 30 минут опоздания — это катастрофа. Это дикие издержки для компании, на которую мы работаем. Это специальное расследование и пинок под зад капитану проштрафившегося звездолета. Ну и волчий билет, чтоб знал гаденыш, как нанимателей подводить».
2: «Чем это может быть вызвано?»
0: Вступила в разговор пилот, белобрысая штучка по имени Изольда, появившаяся на борту недавно и вовсе не по желанию нашего капитана.
2: «Сбой двигателя?»
4: «Там все в порядке, зуб даю»,
0: обидчиво заявил Колян.
4: «Я за базар отвечаю».
0: И в самом деле отвечает, поскольку хоть и пьет как лошадь, но дело знает и ускоритель на быстрых нейтронах и замедлитель на медленных фотонах соберет на коленке с завязанными глазами, будучи в этот момент смертельно пьяным.
1: «Тогда что?»
0: — спросил Кок.
2: «По всем признакам у нас на борту безбилетник»,
0: — кротко сообщила штурман. «Брови мои взлетели к бритой макушке». Краем глаза я увидел, как вытаращил глаза механик. Пилот недоверчиво хмыкнула. Наверняка нас одновременно посетила сходная мысль. Где он может прятаться? В сливном бачке гальюна?
1: В одном из шкафчиков камбуза или вовсе в трюме, где царит вакуум? Да, Ганимед снаружи выглядит большим, но внутри все упаковано достаточно плотно, и все уголки ведомы разве что Коляну, что ухитряется гнать неплохой самогон где-то в недрах двигательного отсека. И как связано наличие зайца на борту с отставанием?
2: «Я понимаю ваше недоверие, коллеги, но ничем иным объяснить ситуацию нельзя»,
1: сказала штурман, не теряя ледяного спокойствия.
2: «Наш гость не занимает пространство. При себе он имеет оборудование, позволяющее играть с измерениями так, что вместо длины, высоты и ширины он занимает у нас время».
1: И дальше она посыпала терминами, от которых ум заехал бы за разум и у Эйнштейна.
0: Когда замолчала, я осознал, что в башке гудит точно в улье.
4: «Вот сучоныш!»
1: — воинственно рявкнул Кок, наверняка понявший лишь то, что на борту чужак.
4: «Когда поймаем, я ему выдеру его конечности, сколько бы их там ни было, как только на борт пролез, а?»
0: «Заткнись, а!» — рыкнул Хемуль, правильно уловивший в последней фразе выпад лично против себя. За режим доступа на корабле безопасность отвечает лично капитан.
4: «Если все уяснили ситуацию, то к 13:00 жду предложений, что с этим уродом делать. И ты, коммуникация, прекращай витать в облаках, а пошевели мозгами!»
1: И мне достался гневный-пригневный взгляд. В каюту к себе я вернулся в припаршивом настроении, улегся на койку и уставился на вырезанную из темного дерева статуэтку Будды Амитабхи, что украшает полку над дверью. В команде Ганимеда я числюсь как специалист по коммуникации, то есть переводчик, культуролог, юрист и психолог в одном флаконе. Тот, кто должен вести переговоры с жителями любого из миров, куда занесут нас причудливые течения галактической торговли. И вести их так, что нас не посадят в кутузку, не убьют и не съедят в ритуальных целях, а отпустят с прибылью. Да, на транспортных хабах, к одному из которых мы направляемся, разгрузка-погрузка происходит автоматом. Пристыковались трюмом вперед, пережили несколько минут вибрации и громыхания, и можно отчаливать заново наполненными закромами. На торговых орбиталах, где мы бываем много чаще, дела ведутся иначе. Там приходится общаться с таможенниками, санитарными инспекторами, иными чиновниками, бизнесменами и шпионами, встречаться с представителями сотен разных народов и культур. Так что обычно во время перехода через подпространство я бью баклуши, хотя официально поддерживаю психонорму на борту, ну а когда Ганимед швартуется, для меня наступает горячая пора. Но в этот раз она пришла несколько раньше.
2: Как можно поймать засранца, что не занимает места, а прячется во времени, в утекающих секундах? Кто вообще обладает технологиями, позволяющими так вольно обращаться с измерениями?
1: Ясен пень, что темная империя, но в голову не укладывается, что кто-то из ее граждан пойдет на такое.
2: Ардайцы?
1: Да, это в их стиле. От размышлений меня отвлек удар в дверь. Такой сильный и неожиданный, что я подскочил.
2: Что за ерунда творится, убереги нас, Акшопья!
1: Выглянув наружу, я увидел Кока, облаченного в легкий защитный костюм. То ли из-за сбитой настройки, то ли по воле хозяина, настроенные на маскировку в джунглях, и поэтому яркий, точно куча синтетического мусора. Хозяин камбуза стоял на коленях. Физиономию его скрывала жуткого вида маска из черного материала, в изобилии обсыпанной антеннами и сенсорами, над ней торчал хохол светлых волос. В одной руке он держал нож, уже другой, намного больше, а в другой — шоковый пистолет, с которым никогда не расставался.
2: «Ты чего, обалдел?» — спросил я. «Да, Будда учил терпению, но всему есть предел».
5: «Надо этого гада поймать!»
1: — ответил Кок полузадушенным шепотом.
5: «Помогай! Смотри, какая отличная штука! Сканер биологических объектов состоит на вооружении спецподразделений Хардишской армии!»
1: Я только головой покачал.
2: Псевдосканер повару-милитаристу продали наверняка на одном из орбиталов.
1: Содрали втридорога, а подсунули маску из ритуального облачения жреца Многоглазом. Сказать ему? Нет уж, оставлю это знание при себе. Я захлопнул дверь и улегся обратно на койку, ища поддержки в ободряющем взгляде Амитабхи. Если на Ганимеде решил бесплатно проехаться ордаец, то дело швах.
3: Это твари хитрые, пронырливые. У всей нашей команды может не хватить ума, чтобы его поймать.
1: Хотя ведь есть и другие варианты. Меняющие плоть.
3: Или ликиане.
1: В этот момент в дверь постучали, хотя куда тише, чем в первый раз. «Кто?» — спросил я без особого дружелюбия.
5: «Это я!»
1: В каюту проскользнул Колян, опасливо оглянулся и вытер пот со лба.
5: «Выручай, братишка, а то задрали бабы эти, не дают делом заниматься, вообще трындец какой-то».
1: «Какие бабы, не понял я?»
5: «Да наши!»
1: Механик вздохнул и жестом фокусника вытащил из-за отворота комбеза сладостно булькнувший сосуд.
5: «Примем по 150 для успокоения нервов. Свежак, только натекло».
1: Отказался бы от такого предложения разве что близкий к просветлению Архат. Ну, а я, увы, мне далек от подобного статуса.
5: «То это за мной ходит, врачиха!» —
1: начал жаловаться Колян после того, как мы жахнули по стопке.
5: «Смотрит, будто корова на телка своего, телесами колышет, трется. Никакой жизни нет вообще».
1: О том, что Майя запала на механика, я знал, как и о том, что к ней самой подкатывал кок и получил отказ. В нашем маленьком коллективе невозможно утаить шашни подобного рода.
5: «А сейчас вот только придумал, как время обратно вернуть. Это явилось, штурманша. И давай вокруг меня ходить, вопросы дурацкие задавать, отвлекать и все такое».
1: «А вот это интересно. Чтобы мисс Совершенство заглянула в конуру Коляна? Погоди, остановил я поток нытья. Ты говоришь, придумал, как время вернуть? То есть компенсировать отставание?»
5: «Ага».
1: Я посмотрел на механика недоверчиво. «Да, он голова, и ему палец в рот не клади. Но все это касается практических вещей, конкретных устройств и приборов. В том, как обращаться с 4 измерениями нашей реальности, он разбирается не лучше меня». «И как?» — спросил я.
5: «Не, я пока не могу сказать».
1: Колян ухмыльнулся, почесал вихрастый затылок.
5: «Надо пораскинуть мысли еще. Давай еще по одной. И я тут у тебя посижу, поработаю. Можно?»
1: «Да не вопрос», — ответил я. «Мне тоже подумать надо». Мы шандарахнули по второй. Я улегся обратно, а механик сел к столу, и глаза его остекленели, намекая, что он подключился через имплантат к ИС Ганимеда и чего-то считает там, вертит схемы и чертежи.

0: Мне понадобилось около получаса, чтобы составить список культур, к одной из которых может принадлежать наш гость. С учетом уровня имеющихся у него технологий и того, что последним портом на нашем пути был Экран-5, крупный орбитал над одноименной планетой. По каждому пункту я набросал психобиологический портрет возможного безбилетника. Чего жрет, как гнездится, на что может клюнуть.
1: «Ну чё, дело в шляпе!»
0: — заявил Колян, улыбавшийся буквально от уха до уха.
1: «Продумал я всё!»
0: «Да, отлично!» — сказал я, отвлекаясь от собственной работы.
2: «Колись, что замыслил?»
1: «Сначала выпьем!»
0: Новая порция самогона скользнула по пищеводу и уютно шлепнулась в желудок. «Так, надо перед обедом разжевать таблетку, чтобы от меня не воняло, а то если явлюсь в столовую с запахом, то суп придется хлебать под аккомпанемент грома и молнии в исполнении Хемуля».
1: «Все просто!»
0: — сказал Колян и завел такой мудреный разговор, что его смог бы поддержать разве что Стивен Хокинг. «Я понял, что на корабле у нас есть некое количество пространства, точнее, сам Ганимед и есть кусок пространства, засунутый в подпространство, и часть его можно неким хитрым образом перевести во время, добавив нужные нам 100 секунд и даже больше».
2: «Так это что?»
0: Я потыкал руками в разные стороны.
2: «Это все уменьшится?»
1: «Ага»,
0: — подтвердил механик.
1: «Только мы этого не заметим, поскольку тоже уменьшимся. Немного, я рассчитал. Понадобится всего лишь 1% наличного пространства».
0: Идея выглядела настолько дикой, что несколько мгновений я только и мог что моргать.
2: «Ну ладно, мы сами, но груз-то тоже потеряет в весе и объеме. И получится ли списать это на усушку и утруску?»
1: «Каково, а?»
0: — воскликнул Колян, весьма довольный моей реакцией.
1: «Давай еще! За мою гениальность!»
0: Тут дверь распахнулась безо всякого предупреждения, и на пороге обнаружилась Изольда. Голубые глаза светятся праведным гневом, руки уперты в бока, грудь выпечена так, что две не сильно большие округлости натягивают ткань кителя. Настоящая валькирия, разве что без коня и доспехов.
3: «Пьянство на борту?»
0: — прошипела пилот. Я вспомнил, что не так давно началась ее вахта, и что она второй по старшинству офицер на корабле после Хемуля.
3: «И в такое время! Нашли момент!»
0: «Ох, спаси нас все, бодхисаттвы, разом!» Колян не успел даже пикнуть, как сосуд с самогоном оказался в руках Изольды.
4: «Ты за мной!»
0: — рявкнула она, указав на механика.
4: «Посидишь в карцере! Подумаешь хорошенько, а там посмотрим, какую резолюцию наложит капитан на мой рапорт!»
2: «Послушай, он же...»
0: Начал я, собираясь сказать, что Колян придумал, как решить нашу проблему.
4: «А на твоем месте я бы помолчала!»
0: Изольда метнула в мою сторону злой взгляд.
4: «Понятно, что за психическое состояние команды отвечаешь ты, но всему же есть предел. Или ты тоже хочешь за решетку?»
0: Я поспешно отвел глаза. Клетушка рядом с кладовой, носившая звучное имя «Карцер», тесна для одного, не говоря о двоих. Она крайне редко используется по назначению, зато в ней хранится разный полузабытый хлам. Нет, провести там несколько часов и лишиться обеда я не хотел. Самое паршивое, что из карцера нет доступа к ИС, и оказавшись там без привычной связи с кораблем, ты чувствуешь себя глухим и слепым, лишившимся родительской поддержки ребенком.
4: «Пошли!»
0: — приказала Изольда, и Колян послушно встал, зашагал к двери, повесив голову. Напоследок пилот сердито погрозила мне пальцем и, подталкивая механика, исчезла из виду.
2: «Вот это посидели, называется. Как только она узнала, что Колян у меня?»
0: «Каюты считаются личным пространством, и слежение внутри активируется лишь с прямой капитанской санкции. Только вот коридоры просматриваются, и вахтенный может наблюдать, что в них творится. А увидев, куда направляется механик и сколь долго не выходит... нетрудно догадаться, что мы внутри не в шашки играем. Хотя могли бы и в шашки. Для маскировки».

0: Не успел я отойти от разговора с пилотом, как в дверь постучали опять. «Дай мне сил, Амагасидхи, но сегодня воистину день визитов. Понятно, что я, помимо прочего, являюсь эрзац-психотерапевтом для команды, но эту мою функцию приходится активировать раз в год, не чаще. Если у кого-то и возникают проблемы, то коллеги справляются своими силами, неспособных на это персонажей на флот не берут». «Войдите», — сварливо буркнул я. Колыхая прелестями под белым халатом, в мое обиталище проскользнула Майя. Повела глазами с поволокой, что сегодня блестели ярче обычного, вздохнула еле слышно. «Что надо?» — осведомился я без лишнего политеса.
1: «Коленька не у тебя?»
0: — спросила бортврач, нервно переминаясь с одной изящной ножки на другую.
1: «Ему лечиться надо, лекарства принимать, а он бродит неведомо где».
0: Очень хотелось сказать, что знаем мы эти лекарства и что вообще механик свое на сегодня уже принял. Но я стерпел и надеюсь, что карма учтет этот героический поступок при назначении меня на следующее воплощение. Определит меня, скажем, в тело яйцекладущего гегемона с планеты Их. «Как видишь, его здесь нет», — сообщил я. «Под столом я его не прячу».
1: «Вот вы, мужики», —
0: возмутилась Майя, без приглашения усаживаясь на краешек моей койки, и халат на ее бедрах натянулся так, что я на мгновение утерял дар речи.
1: «Который нужен, того фиг найдешь. А кто не интересен, толкется вокруг, лапы тянет, шуточки отпускает».
0: Речь шла про Кока. О том, что до общего доклада капитану осталось меньше 40 минут, и что мне вообще-то надо готовиться, бортврач не подумала. Ведь острый и быстрый ум не имелся среди ее обильных, а местами и чересчур обильных достоинств. «Подруга, стой, сейчас не время», — начал я, но меня никто не слушал.
1: «А ведь этот гад нашу Изольдочку трахнул, когда она ему предложила», — пожаловалась Майя. «И даже не вспомнил, что он якобы меня любит, когда это делал».
0: «А когда он это делал?» — механически повторил я, думая, что сегодня день не только визитов, но и удивительных открытий. Сначала я узнаю, что штурман посетила берлогу Коляна. Теперь выясняется, что новый пилот, хоть и корчит из себя недотрогу, не прочь завести шашни с тупым брутальным мужиком.
1: «Во время стоянки на экране», — сообщила бортврач плаксиво. «Гнусная сучка. Воспользовалась тем, что ни тебя, ни Хемули не было. Да и я узнала только потому, что раньше вернулась. Проходила мимо ее каюты, дверь оказалась приоткрыта, а не там».
0: «Ага, приоткрыта, как же». Наша любопытная врачиха, наверняка услышав вздохи и стоны, сунула нос в чужое дело и летела. Но в этот момент я думал вовсе не о Майе. С Изольдой я знаком не так давно. Психопрофиль ее не составлял, но не требовалось особой наблюдательности или исследований, чтобы понять, пилот ничего не делает просто так, без задней мысли, и к чувственным порывам не склонна. А значит, с Коком она связалась не потому, что ей внезапно захотелось секса. Ну а штурман никогда не была замечена в симпатии к Коляну, всю жизнь относилась к нему равнодушно, поэтому сегодняшний ее визит в механику рядовым событием не назовешь. Плюс еще заяц на борту, занимающий на Ганимеде не место, а время. Майя еще что-то рассказывала, даже взяла меня за руку, но я не обращал на нее внимания. Мозги работали так, что я почти слышал доносившиеся из недр черепа равномерные щелчки. Кому может быть выгодно опоздание нашего корабля? Тому, кто хочет скинуть нынешнего капитана и занять его место. На это из всей команды может рассчитывать только пилот. Ее личного дела я не видел, но, судя по возрасту и мастерству, она налетала достаточно, чтобы самой командовать звездолетом. Понятно, зачем в этом случае она переспала с Коком, чтобы отвлечь его и дать чужаку возможность проникнуть на борт. Но кто-то же должен был открыть люк. Сообщник. Штурман, взявшийся отвлекать механика в момент, когда тот задумался, как ликвидировать отставание. Выходит, наши дамочки составили заговор и действуют заодно. Какая удача, что им на экране попался некто, желающий попутешествовать с нами и имеющий при себе прибор, способный превращать три пространственных измерения в одно временное. Хотя при чем тут удача? Ордайца на такое дело можно просто нанять.
1: ты меня не слушаешь, мужики!»
0: Обиженно заявила Майя и, вильнув задком, отправилась к двери. Но я даже не посмотрел ей вслед. От охотничьего азарта у меня звенело в ушах и чесались ладони.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Дмитрий Казаков. Охота на зайца. Окончание. В кают-компанию я явился трезвым, как стеклышко, собранным и бодрым. Поймал полный недоверия взгляд пилота и подозрительный штурмана и обеим улыбнулся. Что же, девочки, если это и вправду ваша интрига, то теперь мы по разные стороны баррикад, и война объявлена. Нет, я не фанат старика Хемуля, но летаю с ним 8 с лишним лет и как-то привык. Так что да смилуется над вашими душами Будда. Капитан сидел на своем месте, сгорбленный, мрачный. За один день он постарел лет на 5.
1: «Все собрались!»
0: — прорычал он без обычного напора.
1: «Начинаем доклад!»
0: Коляна в кают-компании не было.

0: когда кок смолк. «Дальше кто?» «Ты, Майя, можешь рот не открывать». Бортврач сердито затрепыхал ресницами, но поскольку на нее никто не смотрел, быстро прекратила это занятие.
1: «Ну что?»
0: «Настало мое время, а это значит, что надо сделать глубокий вдох, сосредоточиться, очистить сознание от той шелухи, что обычно варится в поставленном на плечи котелке». «Я бы мог предположить, к какому народу относится наш гость», — сказал я. «Только это не поможет нам добраться до зайца и решить проблему». Краем глаза увидел, как расслабилась Изольда. Взгляд штурмана остался столь же колючим. Ясен пень, она знает меня намного лучше. «Но я предлагаю извлечь из карцера Николая и дать ему высказаться».
2: Хемуль нахмурился. «Зачем?»
0: «Он кое-что придумал». И я в гробовой тишине озвучил замысел нашего механика.
3: «Уменьшить пространство Ганимеда, чтобы добыть некоторое количество времени?» —
0: переспросил начавший багроветь капитан.
3: «И при этом ужать наш груз? Знаешь ли ты, что мы везем? Ведь знаешь, тебе положено. Каждый грамм на вес золота».
4: «Это не может сработать», — вступила штурман. «Полный бред. Он же алкаш. Неужели может предложить что-то разумное?»
0: «Я хотел напомнить, что этот алкаш обеспечивает бесперебойную работу капризного движка и что лишь его трудами серьезных сбоев у нас нет уже 3 года». Но даже открыть рта не успел.
4: «Ерунда», — заявила Изольда. «С пьяну померещилась, а ты поверил».
0: «Дайте ему шанс», — все же вставил я, глядя на Хемуля.
1: «Включи мозги, старина, ты же должен понимать, что внятного шанса избежать крупных неприятностей у тебя нет, что ты всеми руками и ногами должен хвататься за предложенную Коляном соломинку».
3: «Вразуми тебя, бодхисаттва Кшинтигарбха!»
0: «Увы, не вразумил».
3: «Никаких шансов!»
0: — взревел капитан, вскакивая.
3: «Все, заткнись, коммуникация! Тебя выслушали! Теперь слушаем других!»
0: «Ну все, включен режим тиран и деспот, да еще и на максимальной мощности, так что спорить бесполезно. Если скажешь чего поперек, то гребешь неприятности по всему спектру, от инфракрасного до ультрафиолетового». Я почесал подбородок и откинулся на стуле.

После обеда я вернулся в каюту мрачным, точно грозовая туча. Понятно, что пилот и штурман не предложили ничего толкового. Вторая изложила некий план, малопонятный для людей, не освоивших продвинутый курс инмерной физики. Его и решили принять. Попытка поговорить с Хемулем наедине провалилась. Он послал меня туда, куда Будда демонов не гонял. А это значит, что Колян также сидит в карцере, оторванный от ИС корабля, лишенный возможности работать, а Ганимед отстает и отстает от расписания, теряя секунду за секундой. И потирают руки подружки, затеявшие интригу. «Нет, девчата, просто так я не сдамся. Даже если тот заяц, на которого вы открыли охоту, наш ушастый капитан, считает вас не врагами, а союзниками. Открыть карцер снаружи и выпустить механика я смогу без проблем. Вот только добраться до двери мне не дадут. Едва я выйду из каюты и двинусь по коридору, как меня засечет вахтенный. А это значит, что нужно каким-то образом отвлечь дежурящую в данный момент Изольду. Очень жалко, что я не такой фанат стреляющих штуковин, как наш славный Кок, и у меня нет шокового пистолета. Позаимствовать у Майи снотворное? Но нет, пилот из моих рук, не будь дурой, есть или пить не станет. Остается только саботаж. Преднамеренное создание аварийной ситуации, причем учинить его надо таким образом, чтобы вахтенный напрягся, но при этом не возникло реальной угрозы. А то сгинем в мглистых областях подпространства и все дела. К двигателю лучше не соваться. Опасно. К системе жизнеобеспечения я не имею доступа. Зато вот устройствами трюма могу управлять, поскольку именно специалист по

0: коммуникации замещает капитана при погрузке или разгрузке. Я потер руки и нырнул в недра ИС. Ослабить крепление на 5-й платформе, затем на 18-й, чтобы ящики начали ходить в гнездах. Один пару раз ударился о другой, и это породило вибрацию, достаточно серьезную, чтобы на нее отреагировали датчики. Ту же операцию проделать еще с одной парой платформ, расположенных напротив друг друга, и заблокировать доступ других пользователей, чтобы вахтенный не сразу попал в трюмный узел контроля. Затем я выскочил из каюты и помчался по коридору. Сколько времени понадобится Изольде, чтобы разобраться и решить проблему? 5 минут. Но больше мне и не надо. Поворот у кают-компании, я слетаю вниз по лестнице и оказываюсь в другом коридоре, куда более узком и плохо освещенном. Кладовые, карцер, а дальше проход в двигательный отсек, где Колян знает каждый уголок и спрячется так, что его и с собакой не найти. Блоков же слежения там нет и быть не может, они установлены только в жилой зоне. У двери карцера я остановился, тяжело дыша, и приложил ладонь к пластине замка. Щелкнуло, и у меня отлегло от сердца. Слава Будде, Изольда не успела аннулировать мои права доступа. Свет упал на Коляна, сидевшего в окружении штабелей из коробок.
1: «Это чё?»
0: — спросил он, заслоняя глаза.
1: «А, ты, братишка, меня выпускают?»
2: «Нет», — ответил я, нервно озираясь.
3: «Вылезай быстрее и уходи отсюда. Спрячешься в двигательном, соберешь свой прибор и включай его быстрее, иначе нам всем труба. Хемеля уберут, на его место Изольду поставят, она это все и заварила, и штурман при ней.
2: А если они власть заберут, то мы с тобой вряд ли на Ганимеде останемся и уволят нас вовсе не по собственному желанию».
1: «Ух ты!»
0: Колян вскочил на ноги.
1: «Вот бабы, а! От них все зло, я это всегда знал!»
0: Я отступил, давая механику выйти в коридор. Теперь мы по флотским законам бунтовщики.
3: «Что будет, когда ты включишь свое устройство?» —
0: спросил я, едва Колян оказался рядом.
3: «Я имею в виду с той штуковиной, которую принес на борт Заяц и с ним самим».
1: «Фиг знает».
0: Механик поскреб в вихрастом затылке.
1: «Может, типа резонанса, рассыплется на атомы и все дела. А может, перестанет работать, вернется в пространство. Его хозяин вывалится где-то в гальюне на голову нашему капитану или у Майи под койкой материализуется».
0: Он хихикнул, представив, должно быть, эту картину, но тут же вновь стал серьезным.
1: «Айда со мной! Там в двигательном и 5 человек можно спрятать».
0: «Нет, я лучше их задержу». Со стороны лестницы доносились торопливые шаги. Кто-то спешил принять участие в нашей беседе.
3: «А то по горячим следам могут и догнать. Уходи, быстро!»
1: «Спасибо, братишка, век не забуду!»
0: И Колян, хлопнув меня по плечу, рванул в сторону двигательного отсека. Я же закрыл карцер и развернулся навстречу погоне.

0: Через мгновение с лестницы появился Кок в том же защитном костюме расцветки джунглей с черным лоснящимся пистолетом в руке и хищным выражением на толстой физиономии. Именно об этом наш хозяин камбуза мечтает, шинкуя овощи или чистя рыбу. Подвиги, война, охота на человека. Всемилостивый Будда, избави нас от людей с подобными грезами.
1: «Стой, гад!»
0: — рявкнул Кок, хотя и никуда и не убегал. «Стою», — отозвался я флегматично. «Чего надо?» От такой наглости он даже опешил, но тут же наставил на меня оружие и заорал во всю глотку.
1: «Где механик?»
0: «Нету», — я развел руками. «А ты, я вижу, трус. На безоружного с пистолетом. Молодец, храбрец. Уж психопрофиль Кока я знаю хорошо, и его комплексы мне известны. Ясен пень, что в схватке с этим бугаем, даже если мы сойдемся в рукопашную, шансов у меня нет. Но сейчас главное потянуть время. Дать Коляну несколько минут, чтобы он смог укрыться в лабиринтах двигательного отсека». Кок засопел, опустил пистолет. Но тут за его спиной объявилась штурман. На форме не складочки. Прическа волос к волоску, но на бледных щеках легкий румянец, обозначающий, что она взволнована. Когда-то давно я подкатывал к ней, и тогда выяснил, что мисс Безупречность не особенно интересуется сильным полом, что куда больше ее привлекают женщины, не такие, как Майя, а мужеподобные, жесткие и грубые. Может быть, на постельном интересе они с Изольдой и поладили.
2: «Вали его!»
0: — приказала штурман, мигом оценив обстановку.
3: «Ну я же не сопротивляюсь!» — воскликнул я. «И ты что, исполнишь приказ бабы?»
2: «Офицера!» —
0: прошипела она. Кок нахмурился, черное дуло уставилось мне в лицо, и мир распался на тысячи сверкающих осколков.

0: Голова болела, словно по ней лупили молотком. Глаза вроде открывались, но видели лишь темноту, и вообще я не мог понять, где именно нахожусь и как тут оказался. Рукам и ногам что-то мешало двигаться, затылком и спиной я ощущал металлическую прохладу. Ох, вразуми меня, Будда грядущего Майтрея. Понемногу в башке прояснилось, и я начал осознавать, что со мной творится. Слава всем бодхисаттвам, это не паралич. Просто руки и ноги мои связаны. Это не слепота, а темнота карцера. Да, Кок все же выстрелил в меня из шокового пистолета. От этого и боль в голове, и желание выблевать собственные внутренности, и дрожь в мускулах. Ну а то, что меня связали, можно объяснить лишь мстительностью штурмана. Выбраться из карцера я не смогу при всем желании, а чтобы механик меня не освободил, в коридоре наверняка поставили часового. «Эй!» — позвал я. «Ты тут?» «Мне не положено с тобой разговаривать!» — отозвался Кок снаружи. «Заткнись!» «Ладно, можно и помолчать, и отвлечь себя, скажем, вниманием дыхания, что заповедано практиковать всякому, кто нашел прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе. Первый вдох, второй, третий. Едва я досчитал до 10 и начал снова, как произошло нечто странное. Темнота вокруг словно мигнула, а внутри моего тела обнаружились многочисленные пустоты, начавшие сжиматься с удивительной скоростью. Меня будто потянуло одновременно во все стороны. Я услышал, как изумленно ахнул Кок в коридоре, сам издал нечто вроде всхлипа и отключился снова. Повторно из пучины бессознательности меня вырвал проникший под веки свет. Я повернул голову и саданулся виском о твердое, да с такой силой, что почти услышал, как промялась кость. Перед глазами засверкали звезды всех цветов радуги, а губы сами выплюнули непотребное, но очень полезное в данной ситуации ругательство.
1: «Ха, жив, курилка! Мертвые не матерятся!» — громыхнул в вышине голос Хемуля.
0: Я все же разлепил глаза и обнаружил, что дверь карцера открыта, что голову приласкал об угол одной из коробок, а капитан, немного смущенный, высится надо мной, словно башня.
1: «Давай я тебя развяжу», — сказал он, опускаясь на корточки. «Ты это... прости меня».
0: Воистину, день удивительных событий продолжается. Извинения в репертуар Хемуля не входят, и признать свою неправоту для него не проще, чем грешнику обрести воплощение на небесах Тушита.
1: «Понятно, что ты бунтовщик, но это мы забудем», — говорил капитан, развязывая веревки на моих конечностях, к этому моменту онемевших. «Я тебе не поверил, и зря. Колян собрал какую-то фигню и запустил ее, так все время назад вернулась и перестала убывать, хотя никакого чужака нигде не появилось».
0: В голосе Хемуля недоумение мешалось с недовольством.
1: «Ну, главное, что отставания больше нет, и мы на курсе».
0: Я пошевелил пальцами на освобожденных ногах, ощутил, как в них вонзились тысячи иголочек.
2: «Хорошо, хоть и болезненно».
1: «Колян еще нес что-то по поводу того, что это Изольда и штурман под меня рыли».
0: Капитан нахмурился не хуже Дхарма Палы, гневного божества.
1: «Только это бред полный».
0: «Ага», — буркнул я, разминая руки. «Про идею механика они тоже говорили, бред». Кисти горели так, словно я держал их над огнем, но это было лучше тупого болезненного онемения.
1: «Так ты тоже в это веришь?»
0: Глаза Хемуля гневно блеснули.
2: «При чем тут вера?»
0: Я с тяжким кряхтением, опираясь на коробки, поднялся.
2: «Факты говорят сами за себя».
0: И я рассказал капитану обо всем. И о том, как Изольда во время стоянки отвлекала Кока, как штурман пыталась сделать то же самое с Коляном, чтобы не дать ему придумать что-нибудь, и как пилот извлекла механика из моей каюты в тот момент, когда он работал над проблемой.
1: «Погоди»,
0: — сказал Хемуль, едва я закончил.
1: Но сейчас мы не теряем время. Обозначать это может только одно. Чужак занимает на борту пространство. Но где он?
0: Чужака не существует, сообщил я. Зайцем, за которым идет охота, был ты.
2: Не понял?
1: Голос капитана перешел в рык. Того гляди, блеснет молния и ударит гром.
0: Иди собери народ в кают-компании и приготовь обвинительную речь, сказал я. Доказательства я тебе предоставлю.

0: Когда я явился в кают-компанию, все были в сборе. Улыбающийся Колян, насупленный Кок, ничего не понимающая Майя, смердящая новым парфюмом и уверенная, что все только о нем и думают, и наши заговорщицы, сидящие точно на иголках.
1: «Приступим!»
0: — рыкнул Хемуль, бросив на меня вопросительный взгляд. Я кивнул. То, что я искал, я обнаружил там, где и предполагал. На камбузе в одном из многочисленных шкафчиков, куда Кок, если и заглядывает, то лишь по самым большим праздникам, поскольку там хранятся формочки для пирожных, тортов и печенья, всего того, что он именует дамской ерундой.
1: «Приступим!»
0: — повторил капитан и, вперев гневный взгляд в Изольду, принялся излагать. Надо отдать должное, держалась она хорошо. Не изменилась в лице, даже услышав обвинение в саботаже и заговоре. Только гордо вздернула подбородок, а когда Хемуль замолк, произнесла звенящим от напряжения голосом:
2: «Это только слова! Вы ничего не докажете!»
0: «Почему?» — спросил я, улыбаясь, будто постигший окончательную истину Архат. «Докажем». И выставил на стол кубик из светлого металла. Небольшой, в ладони уберется, на верхней грани ручка, а на одной из боковых видна панель управления. Компактная, универсальная и простая, чтобы разобрался даже не самый умный гуманоид. Вот тут Изольда нервно вздохнула, да и штурман дернулась точно от удара.
3: «А, вижу, что эта штука вам знакома!»
0: Я перестал улыбаться. «Это очень хорошо».
2: «Нет, вижу первый раз!»
0: Отрезала пилот, но глаза ее бегали, выдавая ложь. «Для остальных поясню». Я обвел аудиторию взглядом, отметил вытаращенные глаза Майи. «Это прибор ордайского производства. Вон и клеймо стоит под рукояткой. Как он точно называется, я не в курсе. Но это легко выяснить, как и то, где он произведен, когда и кем приобретен. Как известно, ордайцы крайне щепетильно относятся к своим высокотехнологичным изделиям и никогда не продают их анонимно, и даже посредники не пойдут на сделку, не зафиксировав покупателя». Это было правдой. И определить весь путь оказавшегося на Ганимеде устройства от мастерской до нашего корабля мы сможем, как только вернемся в Ньютоново пространство. Изольда обмякла на стуле, на миг закрыла глаза рукой. «Ага, ее проняло!»
4: «Я...» —
0: произнесла она осипшим голосом.
4: «Подаю рапорт об уходе. Сейчас. Сегодня же. И я...»
0: — добавила штурман и всхлипнула, мигом потеряв весь лоск. «Не самый плохой выход. Ссоры из избы не выносим, заговорщиц саживаем на транспортном хабе, там же запрашиваем пару спецов нужного профиля из резерва, чтобы только пройти следующее плечо до орбитала Сардан, ну а там найдем кого на постоянку». Настала моя очередь вопросительно смотреть на Хемуля. «Давить еще или хватит?»
1: «Обе под арест!»
0: — прорычал капитан, переводя взгляд с пилота на штурмана и обратно.
1: «Сидеть по каютам тише воды ниже травы! Право доступа к ЕС я вас лишаю! Проводи, кухня!»
5: «Так она меня использовала?»
0: — прошептал багровый от гнева Кок, вставая.
5: «Гадина! А говорила, что любит!»
0: И, глядя на его физиономию, я не смог удержаться, хихикнул.

0: Выход в обычное пространство сопровождался, как обычно, мягким толчком. Экраны в рубке, много дней бывшие равномерно серыми, залила густая чернота, усеянная крапинками звезд, и ИС Ганимеда тут же подсветила одну из них, ту самую, которая не звезда на самом деле, а транспортный хаб, где ждут не дождутся нашего корабля. Вспыхнул белым огнем блок связи, обозначая подключение к локальной информационной сети.
1: «У нас примерно 6 часов»,
0: — сказал Хемуль вместе с креслом, поворачиваясь туда, где сидели мы с Коляном. «По правилам нам в рубке делать нечего, но сегодня особые обстоятельства».
1: «Хватит!»
0: — уверенно заявил механик.
1: «Смотри!»
0: — капитан глядел на него мрачно.
1: «Если ничего не выйдет, мне труба. Расплачиваться до пенсии буду».
0: Тот процент пространства, который мы обменяли на столь необходимое время, обернулся для Ганимеда потерей не одной сотни килограмм ценнейшего груза, проходившего в накладной по весу.
2: «Я за базар отвечаю, зуб даю!»
0: И Колян чиркнул себя пальцем по горлу. Пока мы шкандыбали по подпространству, он разобрал ордайский прибор, соединил его со своим и пообещал, что это устройство каким-то образом вернет все на корабле взад, как было. В ответ на просьбу объяснить, как это работает, механик залез в такие дебри, что нить беседы потерял даже Хемуль, которому по должности положено разбираться в энмерной физике и тому подобных вещах. «Ах, помоги нам все Будды и Бодхисаттвы разом!»
1: «Тогда включай!» —
0: приказал капитан. Гордый Колян нажал большую красную кнопку на своем агрегате через силовую линию, подключенном к энергосистеме корабля. Свет мигнул, экраны погасли, меня дернуло одновременно вверх и вниз, и вправо, и влево, и еще внутрь себя тоже. Через мгновение все стало как обычно.
2: «Ну вот, мы позаимствовали немного времени у нашей Вселенной, закачали его внутрь корабля и превратили в пространство», — сказал Колян. «Ну что, Кэп, как там груз?»
1: «Норма».
0: И тревога на лице Хемуля уступила место облегчению.
1: «Все как надо. Запрос на хаб я послал. В резерве у них есть и штурман, и пилот, так что все в порядке».
0: Ну, слава Амитабхе, Акшобхе, Амагасидхе и прочим нашим просветленным благодетелям.
2: «Так это...»
0: Механик щелкнул зубами и подмигнул, после чего извлек из-за отворота комбинезона соблазнительно булькнувший сосуд.
2: «Не вижу повода не выпить. Стаканы найдутся, Кэп».
0: И тиранический деспот Хемуль не вспыхнул от гнева, а просто кивнул.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Артур Конан Дойль. Динамитный вечер накануне Рождества. В переводе Григория Панченко, Германия, которого программа «Модель для сборки» благодарит за любезно предоставленный рассказ. Часть первая. В высшей степени удивительно, до чего же часто всяческие несчастья и передряги подстерегают тех, кто хотел бы вести тихую, размеренную жизнь. Именно таким человеком и является ваш покорный слуга. Но сейчас, вглядываясь в собственное прошлое, я вынужден признать, как раз в те периоды жизни, которые казались самыми спокойными, на меня вдруг точно гром с ясного неба обрушивались удары судьбы, причем такие, что заставили бы содрогнуться даже прославленных героев древности, вроде старины Горация Коклеса. Быть может, у других любителей размеренной жизни совсем иной опыт. Просто я такой уж невезучий. Если так, то тем больше у меня причин не только роптать на судьбу, но и оставить эти записки в назидание тем, кого постигают сходные превратности неумолимого рока. Стоит лишь сравнить мою жизнь с жизнью Леопольда Вальдериха, и вы поймете, на что я жалуюсь. Привожу в качестве примера именно его, а не кого-то другого, главным образом, потому что оба мы происходим из маленького городишки Мюльхаузен, что в Бадене, ровесники, соседи. Вот только он, в отличие от меня, утверждал, что любит приключения. А теперь приступим к, собственно, сравнению. В Гейдельбергский университет мы поступили одновременно. Но я был тих, прилежен и скромен. Он — настоящий буйный бурж, порывистый, опрометчивый и небрежный к занятиям. 3 года, пока он буквально не выходил из загула, я, в свою очередь, безвылазно провел в лабораториях и за чтением книг. Если мне и приходилось отрываться от этого, то разве лишь когда головная боль и звон в ушах, я, к сожалению, не отличаюсь крепким телосложением, делались уже совершенно нестерпимыми. Но все-таки даже тогда жизнь Вальдериха протекала более или менее ровно, тогда как мое существование оказалось преисполненным сплошной череды невзгод.

Во время лабораторных опытов я надышался ядовитых газов и чуть не ослеп. Стоило мне купить ветчины, как в ней оказывались трихины, и я выходил из строя на многие недели. А один английский студент в приступе безумия выбросил меня из окна третьего этажа, хотя я всего-навсего процитировал при нем столь серьезный источник, как историю Шопхайма, в которой детально обосновывается тот факт, что битву при Ватерлоо следует считать прусской, а не британской победой. Вообще, в ходе научных дискуссий меня дважды едва не утопили, а как-то раз я был принужден спрыгнуть с замковой стены, спасаясь от все того же англичанина. И это лишь малая толика инцидентов, которые произошли со мной исключительно по причине моего усердного занятия наукой. Более того, для меня оказывались плачевными последствия чужих шуток. К примеру, отлично помню, что произошло после того, как кипучий дух нашей студенческой корпорации однажды сподвиг группу буршей на крайне легкомысленную авантюру. В нескольких милях от городка жил фермер по имени Николаус Бодек. Уж не знаю, чем он досадил студиозусам, но было решено позабавиться над ним. В результате заговорщики изготовили некое количество маленьких колпаков, выкрашенных в корпоранские цвета, после чего среди ночи вторглись в курятник Бодека и приклеили эти колпаки на головы всех фермерских птиц. Эффект, конечно, получился очень забавный. Я имел возможность его оценить, поскольку случайно очутился там утром. И поскольку я, как дисциплинированный студент, уважающий университетские обычаи, был облачен в мундир своей корпорации. Полагаю, что Вальдерих и его друзья совершили этот поступок на пари, чтобы проверить, удастся ли им, наконец, вывести этого фермера, человека крайне уравновешенного и даже флегматичного, из себя. Свидетельствую, удалось. Причем так, что немалая толика этой эмоциональной встряски досталась и мне. Я никогда не увлекался спортом, но в то утро, безусловно, поставил рекорд в беге на добрую пару миль. Впрочем, и фермер с четверыми сыновьями, а также с вилами, причем у каждого, эти же пару миль буквально дышали мне в спину. Может показаться, что я жалуюсь на пустяки. Однако, недаром говорится, куда прутик был согнут, туда и дерево согнулось. Все эти малые беды оказались лишь предвестием того, что произошло совсем недавно. Я уже давно не нищий студент. Защитил диссертацию по медицине. Теперь меня с уважением называют Герр доктор Отто фон Шпее. Я преуспел в науке. Мое исследование о взрывчатых веществах триметилового ряда получило множество восторженных откликов, цитировалось в авторитетнейших академических изданиях, и университетская профессура хором предвещала мне блестящую карьеру. Однако внезапное начало войны с Францией, извините за каламбур, положило моим ученым студиям конец. Вальдерих вступил в один из наиболее боевых полков, принял участие почти во всех сражениях, покрыл себя славой и, возвратившись без единой царапины, получил крест за доблесть. Я же работал в тыловом военном госпитале по нашу сторону границы, к военной территории никогда даже и не приближался, но все же ухитрился получить перелом руки. Санитары уронили на меня носилки, а также рожестое воспаление, которым заразился от одного из очень немногих раненых, коему довелось пребывать под моей заботой. Мне не досталось ни медали, ни креста. Впрочем, зато после всех этих своих злоключений я более-менее спокойно вернулся в Берлин и продолжил там научную деятельность в качестве приват-доцента на кафедрах химии и физики. Вы, разумеется, можете спросить, какое отношение имеют вышеописанные злоключения к той рождественской истории, о которой я сейчас собираюсь поведать? Надеюсь все же, что описываю их не зря. На этом фоне вам легче будет в полной мере оценить случай, венчающий мой список напастей. Вдобавок, дорогие читатели, сделайте скидку на то, что я немец, и поэтому, вероятно, несколько перебарщиваю с педантически-романтическим многословием. Во всяком случае, моей нации присуща подобная репутация. Я испытываю подлинное восхищение стремительностью английского стиля, который позволяет передать коротко даже самые велеречивые описания – но боюсь, что мне не стоит стремиться подражать манере британских повествователей. Это станет жалким зрелищем. Вроде того, как если бы какой-либо из аистов моего мюльхаузеновского детства, у нас в городке чуть ли не на каждой крыше располагались гнезда этих солидных, ширококрылых, основательных птиц, вдруг преисполнился желание не парить, а порхать, мелко трепеща крыльями, подобно малиновке.